0: улица Тиргартен, дом 4. И там было принято решение для того, чтобы не, чтобы облечь экономическое бремя на германский народ, перестать оказывать помощь неизлечимо больным, включая душевно больных, включая больных эпилепсии. И поэтому в нацистской Германии было принято либо стерилизовать, либо еще чаще уничтожать, умерщвлять пациентов психиатрических клиник. Это было в Германии, это было на оккупированных территориях. И, кстати говоря, многие, к счастью, не все именитые немецкие психиатры того времени, к сожалению, приняли в этом участие. Я ни в коем случае не допускаю, что наш уважаемый слушатель, он исповедует те же самые взгляды, что нацистские врачи и тогдашние государственные деятели. Но, к сожалению, сходство прослеживается. Если какие-то из людей утратили работоспособность, если это инвалиды, если это люди, которые не могут работать, ну, современное гуманное общество должно нести расходы по тому, чтобы оказать им помощь. Другое дело, очень важный вопрос поднимает наш уважаемый слушатель, что часто бывает так, что пациенты с малоподающимися лечению или неизлечимыми формами психических расстройств, включая шизофрению, понапрасно содержатся в психиатрических клиниках, понапрасно получают лекарственные препараты, которые им нередко просто вредят, которые им уже не помогают или не помогали никогда из-за типа течения их болезни. И таких людей безопасно для них самих и выгодно для государства можно отпустить домой, либо там создать для них специальные дома проживания семейного типа, маленькие пансионаты. Кстати говоря, на частной основе государство может покрывать эти расходы, но это в любом случае будет экономически куда более выгодно для государства, чем подолгу, по много лет, порой всю жизнь держать этих людей в психиатрических больницах, в интернатах, расходуя на их содержание бюджетные средства. То есть государство тратится, и к тому же эти люди там плохо, и они получают еще лекарства, которые им не помогают.
1: Да. Спасибо, спасибо, Юрий Павлович. А я, кстати говоря, обратил бы внимание нашего зрителя на то, что вот, собственно, антропологи определяют, что вот здесь, на этой стоянке, жили люди, в том числе вот по таким признакам, что они заботились о немощных стариках. То есть вот находят череп немощного старика, видно, что зубы у него уже выпали, но он жил еще долго. Это значит, что о нем заботились. Они говорят, да, значит, здесь жили люди. То есть люди – это те, кто заботятся вот о тех, кто, казалось бы, вот на такой первый взгляд, не знаю даже, как этот взгляд назвать, вроде бы не приносят пользы популяции. Вот. Но это человеческая черта. И на самом деле, наверное, не все так однозначно насчет этой пользы для популяции. Вот.
2: Давай, Леш, я тогда продолжу. И говорю, да, спасибо Ксении Дмитриевне, нашей постоянной зрительнице, и за постоянную поддержку также огромное спасибо. Добрый вечер, говорит она. Можно по почерку определить, болен ли человек в эти дни или это очередной миф?
0: Ну нет, пожалуй. Да, конечно, иногда у наших пациентов бывают особенности поведения, особенности речи, особенности почерка, но это бывает довольно специфичным для шизофрении или для других болезней, но это не кладется в основу формализованной, строгой научно обоснованной диагностики этого заболевания.
2: Спасибо. И следующий вопрос также вот к Ксении. Следующий. А какая ситуация в России с заболеванием шизофрении детей, не связанной с генетической предрасположенностью?
0: Ну, такая же, как везде, собственно говоря. Ну, шизофрения – это примерно 1% населения, точнее говоря, от 0,5% до 1,5-2%. В разных странах больше, чем в развивающихся, то есть в России явно больше, чем в Гане. В мегаполисах больше, чем в маленьких городках, чем в сельской местности. Что касается детской шизофрении, вот здесь, конечно, особенности российской систематики, российской детской психиатрии. У нас довольно часто ставят необоснованный диагноз детской шизофрении, тогда, когда это другие исходные шизофрении расстройства. А так заболеваемость у нас, например, такая же, как в Германии, в Канаде, в Португалии.
1: Спасибо. Наш зритель с ником 74 Кракатоа переходит на уровень стажер. Спасибо, уважаемые спасибо зрители, за то, что поддерживаете канал. А Виталий Гавриленко спрашивает: «Эх, не успел задать вопрос. У меня в семье близкий был шизофреником. Так вот, все участковые психиатры носили на лице следы психического неблагополучия. Почему?»
0: Ну, трудно мне комментировать этот вопрос. Ну, не знаю, возможно, тяжелый был пациент, возможно, врачи были озабочены тем, как помочь этому пациенту. Не знаю, не берусь определить. Ну, и к тому же среди психиатров, ну, что там скрывать, тоже бывают люди с определенными особенностями. Бывают странные люди среди нашего брата. Я тоже не исключение. Я тоже есть мои странности.
1: Ну, да, спасибо. Зритель под ником Ванегихтох Джей, не знаю, как это правильно прочитать, но неважно, Ванегихлох, поддерживает стрим и спрашивает, может ли при приеме нейролептиков, которые снижают уровень дофамина в мозге, возникнуть пограничное расстройство? Что произойдет, если здоровому человеку или с неверным диагнозом назначат их прием?
0: Ну, скорее всего, ничего страшного не произойдет со здоровым человеком. У здорового человека может возникнуть заторможенность. У здорового человека может повыситься совершенно ненужный, то есть может совершенно отметиться ненужное для него повышение уровня пролактина, это такой гормон есть. Но это то же самое бывает и у пациентов с шизофренией, когда препарат назначен по делу. Конечно, лучше не давать здоровым людям этих препаратов. Они нужны только для лечения шизофрении, либо для лечения биполярного расстройства. Ну, либо иногда в психиатрии применяется и в других клинических ситуациях. Но поскольку в целом антипсихотики, нейролептики, препараты отнюдь не безобидные, то, конечно, их нужно давать по строго взвешенным показаниям. Обязательно мониторировать возможные побочные эффекты. Ну, а что касается пограничного расстройства личности, то никакими лекарствами его не вызовешь. Оно либо появляется по другим причинам, либо его нет.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Любовь Клепенкова. Клепикова. Наверное, да. Задать следующий вопрос. А где ссылка на работу, где приводятся данные о том, что дамы-суицидники, суицидницы якобы думают о том, как будет выглядеть на своих похоронах?
0: Ну, не привел такую ссылку, конечно, поскольку было устное выступление, а не научный обзор, не статья в журнале. Ну, должен был, наверное, привести, да. Принимаю к сведению замечание.
2: В общем-то, наверное, мы можем ее потом, эту ссылочку, собственно, добавить под это видео, и вы сможете посмотреть на это. Да. Окей, Владимир Редькин спрашивает. 100 раз, говорит, задавал вопрос, но на него так никто и не отвечает. Изобретатель ЛСД Альберт Хоффман эффективно лечил шизофрению при помощи диэтиламид дилизергиновой кислоты. Это миф?
0: В самом деле, есть довольно много работ, которые показывают, что некоторые галлюциногены, включая ЛСД-25, то есть диэтиламид лизергиновой кислоты и некоторые другие субстанции, в самом деле могут быть полезными при отдельных формах психических расстройств, в том числе при отдельных формах шизофрении.
1: Спасибо. Владимир Полдырев спрашивает, как можно разговаривать о чем-то, не дав ему определения?
0: Я шизофрении, что ли, не дав определения?
1: Ну, вероятно, видимо. Да. Видимо, он, да.
0: Ну, во-первых, я не очень люблю давать определения. Во-вторых, те определения, которые существуют, они меня не очень устраивают. Но могу пример дать определение, как это звучит в нашей российской психиатрии. С некоторыми отличиями звучит в зарубежной психиатрии. Шизофрения – это своеобразное психическое заболевание, которое проявляется сочетанием позитивных и негативных психопатологических симптомов. Специфическими нарушениями мышления и возможным нарастающим психическим дефектом. Но вот это мало о чем говорит, потому что вот есть своеобразие симптомов, негативных, позитивных. Вообще-то надо посмотреть на эту болезнь. Это пример, как описывать аллигатора, не показывая его фотографии. Ну да, это вот это тип хордовый, это рептилия. Она приземистая, 4 лапы, длинный хвост, длинная морда, много зубов. Вот лучше, конечно, посмотреть. Шизофрения – очень специфическое заболевание, к тому же шизофрения многолика, есть разные формы этого заболевания, очень не похожи одна на другую. И поэтому, конечно, на нее нужно посмотреть. А когда мы говорим, ну, приводим дефиницию, определение, сочетание, своеобразное сочетание позитивных и негативных симптомов. Ну и что это скажет нашим уважаемым зрителям? Кстати, не надо думать, что позитивные симптомы – это хорошо, а негативные симптомы – это плохо. Хотя позитивные лучше, в том смысле, что их нередко можно убрать антипсихотиками, нейролептиками. Взял, да и убрал. на негатив симптомы не слишком подействуешь. Позитивные симптомы – это то, что появляется поверх нормальной психики. Ну, вот, например, у нас, у людей здоровых, у нас не бывает повышенной температуры. Или у нас не бывает галлюцинаций, у нас не бывает бреда. Поэтому то, что появляется в дополнение к нашей обычной физиологии, нашей обычной психике, может стать продуктивным или позитивным симптомом. Вот там появилось воспаление легких, это позитивный симптом. Появились голоса при шизофрении, это позитивный симптом. То есть это то, что плюс к нормальной психике. Негативный симптом – симптомы выпадения. То есть вот чего-то не стало – это негативный симптом. Не стало нормальных эмоций – это негативный симптом. Не стало нормальной коммуникативности – это негативный симптом. И здесь, опять-таки, здесь не оценочное суждение, а тут такое простое к этому арифматическое отношение. Но, еще раз повторю, хуже, конечно, негативный симптом. На них не больно можно повлиять лекарствами, к сожалению. Очень острые формы психического расстройства, там вот острейшая шизофрения. Вот чем она острее, тем это лучше, когда очень много продуктивных симптомов, когда человек находится в тяжелых психотических переживаниях, всем ясно, что он нездоров. Вот это мы, скорее всего, уберем. Общее лекарство.
1: Спасибо. Ева Корнеева спрашивает. У меня вопрос про тест с вращающейся маской, блуждающий, видимо, в интернете. Действительно ли использовался в диагностике шизофрении или это очередная выдумка? Какие тесты восприятия существуют в диагностике?
0: Я не знаю, что за тест вращающейся маски, впервые об этом слышу. Но, в принципе, в диагностике шизофрении используются как прожективные, так и валидные тесты. Как правило, анализируется эмоциональное состояние пациентов и оценивается формальное нарушение мышления, то есть их наличие и их качество. Потому что формальное нарушение мышления – это то, что довольно часто бывает у наших пациентов. Другое дело, что это нельзя положить в основу диагностики шизофрении. Это только подспорье, только такой своеобразный скрининг, поиск. Это нельзя считать симптомом заболевания, потому что формальное нарушение мышления бывает и у родственников наших пациентов, которые шизофренией не болеют. Или у людей так называемого шизотипного склада, шизотипического. А шизотипический склад, или, если говорить правильнее, шизотипическое расстройство личности, это всего-навсего личность, это не болезнь.
2: Ну, как раз про шизотипическое расстройство дальше будет вопрос, о нем поговорим. И скажем спасибо 74 Крокотова, который перешел с уровня стажер на уровень лаборант. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо еще раз. Так, Климбергрин спрашивает, а если шизофрения – это редкость, то у какого психотического заболевания самый высокий показатель? Психического. Заболевания – самые высокие показатели. Чего-то я прям удивляюсь в последнее время, как окружающие люди ведут себя.
0: Ну, шизофрения, в самом деле, заболевание довольно редкое. Гораздо более частые заболевания, самые частые популяции – это тревога и депрессия. Депрессия развивается у каждого седьмого человека, у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. Довольно часто бывает нарушение сна. А что касается того, что вот нашему уважаемому зрителю кажется, что вокруг больные люди, ну, это люди раздраженные, утомленные, взвинченные, люди, которые находятся в стрессе, люди, которые переживают разные неприятности. Но если они так себя ведут, не значит, что они болеют шизофренией. Да вообще чем-то болеют.
2: Спасибо. Ну, кстати, в продолжении предыдущего вопроса есть такое, а можно ли говорить о шизофрении на основании тестов из интернета? То есть, например, предлагается пара слов, и нужно назвать, что между ними общего. А в чем различие из этого вывод? Здоровый или это? Того?
0: Вот эти тесты как раз, они отражают формальное нарушение мышления. Они могут заподозрить наличие шизофрении, но не являются ее симптомами.
2: Спасибо.
1: Серж Левомудров, наш постоянный зритель, поддерживает, как всегда, стрим. Спасибо вам, Серж. И спрашивает, а что все-таки случилось с Иваном Бездомным после памятной встречи на Патриарших? Действительно ли это была шизофрения, как и было сказано? Спасибо.
0: Ну, тут как я могу ответить на этот вопрос? Поскольку Михаил Афанасьевич Булгаков, автор, считал, что это шизофрения, то в любом случае правота за ним. Насколько описание этого случая соответствует описанию паранойи шизофрении, ну да, пожалуй, соответствует, да, может там найти проявление параноидного синдрома, галлюцинаторного синдрома, ну есть такое, да, похоже весьма.
1: Спасибо. Евгений Кирисименко спрашивает. Головные боли или галлюцинации?

0: При шизофрении тоже бывают галлюцинации. Вот как раз галлюцинации, они входят в так называемые симптомы первого ранга по Курту Шнайдеру. Это был такой очень известный немецкий психиатр. И они, на самом деле, являются критерием диагностики шизофрении по МКБ-10. Но это галлюцинации весьма своеобразные. Они отличаются от таковых, скажем, при белой горячке, при алкогольном делирии.
1: Спасибо. Так, и продолжаем мы с вопросом от Ванегихлох Джей. Извините, мы не знаем, как правильно читать ваш ник. Можно ли назвать шизофрению без позитивных симптомов шизотипическим расстройством?
0: Ну нет, все-таки разные вещи. Шизофрения – это заболевание, шизотипическое расстройство личности, но это такой особый душевный склад, не более того. Хотя иногда бывает, ну, довольно часто бывает, что шизотипическое расстройство может переходить в шизофрению. Но, слава богу, может и не перейти.
1: Спасибо. И далее мы благодарим Лусиуса за поддержку стрима. Спасибо вам огромное. Традиция ДВ пишет: про антипсихотики вырезали, типа реклама. Я не помню, чтобы что-то сильно вырезали там, честно говоря.
0: По-моему, антипсихотики звучали.
1: Угу, да, мне тоже так кажется. Я, честно говоря, не помню, чтобы мы что-то резали, так что вряд ли это имеет отношение
0: к лекции. Я там не рекламировал в любом случае, потому что не тот формат. Я довольно часто выступаю при поддержке фармацевтической компании, когда компания покупает меня с потрохами, тогда я говорю об их продуктах. Вот. Но вот без всякой фармподдержки я могу сказать, что да, антипсихотики, они же нейролептики, это необходимое средство лечения шизофрении. Больше шизофрении лечить, к сожалению, нечем. Ну и, конечно, надо очень тщательно подбирать препараты и выбирать рациональную дозу лекарства для того, чтобы пациенту помочь, в то же время ему не навредить. Предпочтительны, конечно, антипсихотики второго поколения. Крайне нежелательно, а это у нас, увы, к сожалению, часто бывает, крайне нежелательно без насущной необходимости давать 2 или 3 антипсихотика сразу. У нас это очень любят делать. Лучше была монотерапия, только один препарат второго поколения. И тщательное мониторирование того, что происходит у него с показателями крови, что происходит у него с глюкозой, потому что препараты второго поколения более новые, они, к сожалению, могут вызывать обменные нарушения. За этим надо следить. А препараты более старые, первого поколения, которые давать нежелательно, они нередко вызывают экстрапирамидные расстройства, неврологические нарушения, ну, вот неусидчивость в частности. И они могут здорово повышать уровень пролактина, что тоже совершенно не нужно нашим пациентам.
2: Спасибо. Тут можно, так сказать, сделать вывод, вообще читая комментарии к любому докладу, что если зрителям что-то не нравится, или, например, докладчик говорит вещи, которые как-то расходятся с их представлениями, то многие почему-то начинают видеть в этом некую какую-то корысть. То есть человек такой, что человек может придерживаться каких-то других убеждений или говорить какие-то непривычные вещи только потому, что, наверное, кто-то ему за это заплатил. Вот такое странное. Связь.
1: Ютубовская классика, на самом деле.
2: Ничего удивительного. Да, уважаемые зрители, ну, на самом деле, мир несколько сложнее. Вот. Переходим к следующему вопросу. Даниэль Станкович спрашивает: если человек болен шизофренией, должен ли такой человек, чтобы быть без психоза, принимать всю жизнь лекарства от шизофрении?
0: Ну, нет, не всю жизнь, к счастью. Если шизофрения протекает благоприятно, с хорошей ремиссией, то там необходимо после того, как ушел острый психоз, принимать антипсихотики в течение года. Как минимум, хотя некоторые эксперты наиболее осторожны, говоря, для того, чтобы добиться максимального снижения риска рецидива, то этот срок может увеличиться до 5 лет. Но всю жизнь, ну, я думаю, что для многих пациентов нет ни к чему.
2: Аир Форс спрашивает. Знакомому с 8 до 30 лет ставили диагноз шизофрения, а сейчас аутизм. Это ошибка врачей или новые данные в области аутизма?
0: Ну, наверное, на самом деле ошибка врачей. 8 лет для шизофрении как-то маловато. Попозже она все-таки начинается. И, наверное, в самом деле, ну, можно предположить, что у пациента было аутистическое расстройство личности, которое внешне, в самом деле, напоминает шизофрению. И, кстати говоря, здесь уместно заметить, что само слово «аутизм», то есть погруженность в себя, обращенность внутрь себя, придумано швейцарским психиатром Евгением Блёлером, который, кстати говоря, изобрел слово «шизофрения», и который блестяще описал.

0: писал. Он описал аутизм как характерное проявление психики пациентов шизофрении. Потом по аналогии стали описывать аутистическое расстройство личности. Вот когда-то Лео Каннер описывал ранний детский аутизм. Сейчас так уже не говорят, сейчас говорят несколько иначе, сейчас говорят расстройство аутического спектра у детей и взрослых. Но у нас, на самом деле, долго было так, что вот считалось почему-то, ну, у нас существует особый путь в психиатрии, считалось, что аутизм – это детское заболевание, а у взрослых его не бывает. Поэтому ребенку ставили рано, там 8 лет могли посадить в шизофрении, чего как раз не бывает или почти не бывает. А потом, когда он достигал совершеннолетия, меняли диагноз на... могли посадить диагноз аутизма, то меняли его на шизофрению.
1: Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от Ильи Старцева. Вопрос про неверное мнение. Я лично понял так, что просили назвать критерии, как отличить шизофреника от нешизофреника. Ну или как понять, что у тебя шизофрения. Когда кончаются особенности личности и начинается шизофрения? Когда слышишь голоса, начинаешь или раньше?
0: Ну, для любого заболевания, будь то пневмония или брюшной тиф или шизофрения, есть специально формализованные критерии. Вот если они наличествуют, значит, это, скорее всего, шизофрения. Если их нет, значит, это что-то другое, в том числе особенности характера. Что касается голосов, они могут быть вызваны разными причинами. Да, голоса очень характерны для шизофрении, но они бывают при алкогольном делирии, при белой горячке. Они бывают при употреблении амфетаминов, либо марихуаны, то есть интоксикационные психозы. Но они возникают по разным причинам. И только лишь наличие голосов, только лишь галлюцинации недостаточно для квалификации шизофрении. Должны быть еще и другие симптомы.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Додж Вайпер приехал к нам и пишет. Здравствуйте. Я читал, что влияние генетики на развитие шизофрении невелико. Можете прокомментировать? И расскажите, пожалуйста, влияние недостатка серотонина на развитие шизофрении. Спасибо.
0: По-разному бывает. В самом деле, наш уважаемый зритель совершенно прав. Бывает высокая предрасположенность, бывает не очень высокая. Вот, ну, вот это было, кстати говоря, изучено на близнецовых парах, когда близнецы различаются в детстве, монозиготные. Ну, и в самом деле взвешивается при разных уровнях шизофрении разная степень риска для родственников. Обычно довольно высока, но далеко не каждый родственник заболеет шизофренией, если в семье это заболевание есть. Хотя, конечно, генетический риск при шизофрении довольно-таки серьезен, но он серьезен при очень многих болезнях, но вот при депрессии. Вот когда ко мне приходит пациент с депрессией, либо с тревогой, либо, кстати говоря, с алкоголизмом, о котором мы будем говорить 19 числа, то, как правило, в роду находится как минимум один человек с похожими расстройствами. То есть, если вот мой пациент пьет, то, скорее всего, пьет или пил его отец. Нет, как следует выпивали, то есть больше социальной нормы люди по материнской линии. Также и с депрессией, как правило, это наследуется. Ну и шизофрения тем более. Хотя, конечно, это нельзя отнести к 100% генетическим заболеваниям, как некоторые генетические неврологические синдромы, которые лежат в основе нарушения развития у детей. Это совсем другое, да.
2: Спасибо. Так, прежде чем задать следующий вопрос, Юрий Павлович, если можно чуть-чуть поменьше руками по столу стучите, потому что отдается в микрофоне.
0: Прошу прощения. Так, это ничего. Здесь нет. Моя жена говорит, перестань делать лишние движения. Все, я занят.
2: Ну, я знаю, что минут через пять вы продолжите. Ну, давайте 5 минут хотя бы воздержимся от этого. Так, Миядзава спрашивает, шизофреники часто улыбаются без причины?
0: Случается.
2: И следующий вопрос от румяного пирожка, нашего постоянного зрителя, который поддерживает стрим. И говорит, здравствуйте, есть ли какой-то чек-лист для того, чтобы самостоятельно определить, что внутренний диалог уже не просто диалог, а и пора к специалисту? На что нужно обратить внимание человеку, например, в своем поведении?
0: Ну, если возникает внутренний диалог у человека, и он этим беспокоен, то лучше, конечно, прийти к психиатру и эти вопросы обсудить. Я, кстати говоря, отношусь к тем психиатрам, которые, ну, не часто, но иногда отказывают людям в помощи. То есть, ко мне приходит человек, и я говорю ему, что он не по моей части, у него нет психических расстройств. И то, что с ним происходит, не является душевной болезнью. И, кстати говоря, вот предыдущий вопрос по поводу того, что человек улыбается без причины. Ну, у него есть внутренние причины свои, нам с вами не очень понятные. И, кстати говоря, вот великолепный есть фильм «Черный монах», который снял Иван Дыхович в 1988 году. И вот там, и там Коврин Андрей Васильевич, главный герой этой повести Чехова, который экранизировал Дыховичный, вот он там иногда улыбается. И режиссеру Дыховичному, и исполнителю главной роли Станиславу Любшину удалось передать эту очень специфическую улыбку, которая обычно бывает при шизофрении. Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Фома спрашивает, а можно поговорить про диссоциативное расстройство идентичности?
0: Так, это что такое? Ну, есть диссоциальное расстройство или антисоциальное расстройство личности. Есть диссоциативные симптомы. Раньше это называлось истерией. Сейчас говорят либо о диссоциации, либо о конверсии. Ну, такой там эвфемизм. Такое менее стигматизирующее понятие, потому что мы не можем сказать человеку, что у него истерия, это будет не очень, с нашей стороны, вежливо. Мандельштам, кстати говоря, мог себе позволить сказать о том, что вот когда я жил в Воронеже, я хворал истерийно, это он сам о себе говорит. Но здесь либо диссоциация как эвфемизм слова истерия, либо это диссоциальное расстройство личности по МКБ-10, в DSM-5, в американской классификации, это называется антисоциальное расстройство личности.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, сторонний наблюдатель следующий вопрос задает. А давно шизофрения стала излечимой? Именно не ремиссия, а полное выздоровление?
0: Ну, полное выздоровление случается в наиболее благоприятных случаях. А, к сожалению, если заболевание имеет непрерывный характер, то наш уважаемый зритель совершенно прав. Она полностью, к сожалению, не вылечивается у многих пациентов, надо принимать лекарства, надо пытаться уменьшать симптомы заболевания, смягчать симптомы, делать так, чтобы галлюцинации, которые до конца при паранойи шизофрении, при неблагоприятных формах до конца галлюцинации не уходят, но они хотя бы становятся не такими мучительными. Вот иногда можно увидеть на улице человека, который затыкает себе уши, набрасывает капюшон, потому что его мучают его голоса. И он таким образом пытается от них защититься. Вот у такого человека, если заболевание приобретает хронический характер, у него, скорее всего, они до конца никогда не уйдут. Но хорошо подобранные лекарства, они сделают эти голоса не такими интенсивными, не такими агрессивными, не такими мучительными для него. А до конца, к сожалению, он, скорее всего, не выздоровеет. Увы.
2: Спасибо. Андреас Корвас спрашивает. Здравствуйте, извините, если задаю вопрос, который уже где-то освещался. Как современная психиатрия относится к теории шизофрении Бейтсона?
0: Не знаю, не слышал. Прошу прощения за невежество.
2: Елена Македонская спрашивает. Не поняла, шизофрения – это генетическое заболевание или как ОРЗ появляется?
0: Ну, не как ОРЗ, конечно. Есть наследственное предрасположение, но есть и другие факторы. Например, тяжелый стресс может спровоцировать шизофрению при наличии, разумеется, соответствующего предрасположения.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает СР. Меня всегда интересовал вопрос. Люди, видящие галлюцинации, что слуховые, да и зрительные, так вот они действительно видят что-то или только думают, что видят и слышат всякое? То есть, это как бы внушение, или они реально слышат и видят несуществующее, как реальное?
0: Очень интересный вопрос. Внушения там нет. Внушение бывает при истерии, при диссоциативном расстройстве. Что касается шизофрении, то там, в самом деле, особые галлюцинации, отличные. И эти галлюцинации, которые описал в свое время Виктор Христианович Кандинский, он назвал их псевдогаллюцинациями. У нас они так и называются, во всем мире называются галлюцинации Кандинского. И он говорит о том, что есть истинные галлюцинации. Вот мы с вами слышим какие-то голоса извне, мы их воспринимаем как голоса обычные. Как при белой горячке примерно. Или как это бывает при тифозном бреде, при симптоматических психозах. А при шизофрении, как правило, галлюцинации носят характер псевдогаллюцинации. Человек слышит голоса внутри головы. Или когда у человека есть зрительная галлюцинация, то пациент шизофрении говорит, что ему кто-то показывает какие-то картинки, показывает образы, То есть это нечто навязанное извне. Но вообще навязанность извне – это довольно характерная симптом шизофрении. Это так называемые психические автоматизмы, которые входят в структуру параноидной шизофрении. Психические автоматизмы, когда человеку кажется, что его мысли, его переживания, его ощущения, они не его, они кем-то извне вложены. То есть им извне управляют. И в самом деле при этом заболевании расстройства восприятия, включая галлюцинации, могут носить характер сделанности. Сделанности какими-то посторонними лицами. И в этом они отличаются от так называемых истинных галлюцинаций. Но о внушении здесь говорить не приходится. Внушение совершенно другое.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Виктор Лёсткин спрашивает. Есть ли перспектива появления новой группы лекарственных препаратов первой линии для лечения шизофрении, кроме нейролептиков?
0: Я очень на это рассчитываю, потому что, когда не было нейролептиков, антипсихотиков, и, по сути дела, тогда шизофрению было лечить совершенно нечем. Они появились в 50-е годы прошлого века, причем самый первый из них, хлорпромазин, пришел к нам из хирургии и анестезиологии. То есть в госпитале Святой Анны на левом берегу Сены в Париже он пришел из хирургии, где хлорпромазин испытывался в качестве препарата для анестезии, потому что он вызывал состояние, как говорили, психофетин безразличия. То есть он позволял пациенту успокоиться перед хирургической операцией. И вот появился хлорпромазин, стали его испытывать в психиатрической практике. Это, на самом деле, была такая волшебная пуля, когда самые тяжелые формы шизофрении волшебным образом уходили на даже небольших дозах хлорпромазина. У нас он назывался и называется миназин. Это было нечто сродни тому, когда появился пенициллин Флеминга. И вот тогда, а у нас это была Ермольева в СССР, которая сделала наш советский пенициллин. И вот тогда, на самом деле, пенициллин творил чудеса. Тяжелые пневмонии уходили на небольших дозах пенициллина. Потом пенициллин перестал так работать, что у нас тут за границей. Потом миназин перестал так работать. Но как бы там ни было, с появлением антипсихотиков, на самом деле началась эра психиатрии как полноценного раздела клинической медицины, потому что появилось чем лечить, а не просто там держать человека взаперти. Но я очень надеюсь, что появится новый лекарственный препарат, и есть основание такой надежды, потому что сейчас каждое десятилетие появляются совершенно новые лекарства, и я думаю, что появится что-то для шизофрении, потому что антипсихотики, конечно, препараты необходимые, но не безобидны, как я уже говорил, часто вызывают побочные действия.
2: Спасибо. И спасибо, говорим, Татьяне Павловне, поддерживающей наш стрим.
1: Спасибо.
2: Алья Джи спрашивает. Ок, шизофреник – это ругательство. Нельзя так говорить. Что не так с диабетик и сердечник? Может, все же стоит бороться со стигматизацией как таковой, а не со словами и названиями? Может быть, пора больше быть, чем казаться? Какая-то странная повсеместная тяга к правильным словам вместо правильных поступков.
0: Мне кажется, это нормальная человеческая этика. Если бы я жил в Южном Бронксе и торговал оружием, и был бы при этом чернокожим, я знаю себя, я бы, скорее всего, назвал бы себя ниггером. Если был бы милиционером, я бы назвал себя ментом. Но когда мы говорим полицейскому, что он мент, или когда мы говорим чернокожему, что он нигер, или когда мы евреев называем жидом, а пациента с тем или иным заболеванием мы клеймим названием его болезни, ему это может не понравиться. Сейчас так не принято. Но это моя точка зрения, я никому не навязываю.
2: Спасибо. SHQL спрашивает, возможно ли имитировать шизофрению?
0: Иногда удается, и такие случаи были, вот наиболее хитроумные преступники, в частности, они уходили от уголовного наказания, они прятались в психиатрической клинике, имитируя душевное расстройство. Это не самая сложная задача, да.
2: Виталик, не слышно?
0: У бухгалтера Берлаги с этим ничего не получилось, но, видимо, был просто-напросто не талантлив для этого.
2: Да, я тогда задам следующий вопрос. Олег Перунов спрашивает. Хочется знать, является ли жуткая, именно жуткая тяга к фейкам признаком шизофрении? У меня двое знакомых, которых притягивают сайты с липовой информацией. Когда им на уровне житейской логики доказывают, что все это ложь, они начинают почти всегда психовать.
0: Ну, здесь скорее речь о магическом мышлении, о тяге конспирологии. Нет, это не имеет шизофрении ничего общего. Или, по крайней мере, имеет мало общего. Пациенты шизофрении часто бывают рациональными.
2: Мне кажется, что здесь скорее признак того, что признак каких-то пробелов в образовании, может быть.
0: Пробел в образовании. Есть люди, которые склонны находить простые решения.
2: Угу.
0: Ну да. Склонны там искать заговоры какие-то. Вот неспроста все происходит. Или вот если приходит спикер к вам, ваш прекрасный проект, спасибо еще раз за приглашение в «Ученый против ИВИ», и что-то говорит, наверняка он там кем-то подкуплен. Не просто так он говорит.
2: Вот
0: есть какое-то лобби, которое подкупает меня и заставляет меня говорить, что нельзя называть пациентов шизофрениками, надо говорить, люди шизофрении. Ведь я ведь куплен наверняка на корню кем-то.
2: Нет, ну, это еще ладно, но когда, допустим, вот в качестве примера доклад у нас был на тему, мылись ли в Средневековье, вот в Средневековье было действительно таким грязным, немытым, или все-таки мыли, но вот даже там подкупают, чтобы, так сказать, обелить это вот ужасное мракобесие и сказать, что люди все-таки мылись, это тоже подкупают. Вот зачем, мне сложно сказать, но вот подкупают. Денис Ковча спрашивает: здравствуйте, при эпилепсии может развиться шизофрения и наоборот?
0: У нас в советское время, в 70-е годы, были даже диссертации по так называемой шизоэпилепсии, но в самом деле может быть коморбидность, то есть больной эпилепсией может заболеть шизофренией и наоборот, ну, точно так же, как больной, скажем, пневмонией может заболеть псориазом. Ну да, могут быть два заболевания, то есть два заболевания психики у одного и того человека одновременно. Ну, конечно, это заболевание не похоже одно на другое.
2: Спасибо. Я продолжаю. Значит, Вадим Александрович поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Вадим Александрович. Говорит, спасибо за лекцию. И спрашивает: преступник Билли Миллиган утверждал, что множественные личности, живущие в нем, а их более 20, совершали преступления, а не он. Это диссоциативное расстройство идентичности или он просто врал?
0: Ну, есть в самом деле такое понятие, вот, в самом деле есть мультипла персональный дизодер, то есть множественное расстройство личности. Не слишком часто патология у нас встречается, это не шизофрения, но часто говорят, что шизофрения – это расщепление личности. На самом деле это не так. И множество расстройства личности, и шизофрения, ну, принципиально разные вещи. Да, есть такой феномен, конечно.
1: Ну, я, кстати, знаю, что Топа разбирал этот миф про Билли Миллигана у себя на канале. То есть там прям полная раскладка с документацией и все такое. Возможно, он ничем, собственно говоря, не болел, а просто действительно врал. Так что это...
0: Ну, это не исключено, да.
1: Не исключено. Так, Арсений Коркин спрашивает, а почему отказались от советской системы психиатрии?
0: К сожалению, до конца не отказались, а надо бы отказаться, поскольку он никуда не годится.
1: Понятно, спасибо. Евгений Дрёмин спрашивает, слышали ли вы об исследовании мозгов умерших людей с диагнозом шизофрения, которое выяснило, что эпифиз взрослых больных практически не подвергся естественному разрушению, в отличие от здоровых людей?
0: Именно про эпифиз я не слышал, но вообще-то при шизофрении бывают довольно серьезные мозговые изменения. И, кстати говоря, есть такая замечательная психиатр Нэнси Андреасен, которая живет в Америке, в кукурузном штате Айова. Но она там в своем кукурузном штате живет, преподает в местном университете, но она вообще известна весь мир. Это серьезный большой ученый, и у нее есть классификация шизофрении. Она ее делит на два основных типа, ну, точнее говоря, даже на три типа. По морфологии мозга. Ее есть тяжелые заболевания, тяжелые проявления шизофренического процесса с непрерывным течением, с плохой реакцией на антипсихотики. То есть антипсихотики и малоэффективны, и дают побочные эффекты. И там при этих формах Нэнси Андреасен и ее коллеги при вскрытии, либо при нейровизуализации, то есть при жизни, когда смотрят мозг, там видят, на самом деле, есть довольно серьезные морфологические изменения. Там увеличены мозговые желудочки, там уменьшено серое вещество, уменьшена масса полушарий. А при более мягких формах шизофрении никакой особенной морфологии не просматривается. Но мозг пациентов шизофрении в самом деле безотносительно к форме течения заболевания устроен весьма по-особому. И в частности это проявляется тем, что вот мы об этом, возможно, поговорим, когда будем обсуждать проблему алкоголизма. Но я это нередко видел в своей практике, когда пациент пьет очень много, и у него, в принципе, должна развиться тяжелая алкогольная энцефалопатия, то есть должно быть снижение уровня личности, должно быть ухудшение интеллекта, снижение памяти и внимания, а с ним это не происходит, поскольку он страдает шизофренией, либо у него есть шизотипическое расстройство личности, которое не является шизофренией, но которое рассматривается в одном спектре шизофрении. И вот мозг такого человека оказывается устойчивым к токсическому воздействию очень больших доз алкоголя. Я знаю, у меня есть один пациент, он доктор наук, это очень серьезный эксперт в своей области. Он со старших классов средней школы очень много пьет алкоголя, практически без перерывов. У него идеально точный мозг, вот просто великолепно отлаженный механизм, который никак не страдает от алкоголя. Но у него такое шизотипическое расстройство личности, если не нечто большее, потому что его жена говорила мне, что там у него иногда бывает что-то очень похожее на галлюцинации. Правда, он с ней эти вопросы обсуждать не желает.
2: Спасибо. Наш зритель Оборотим поддерживает стрим и спрашивает, практикуется ли развитие критического мышления в качестве помощи при шизофрении?
0: Не слышал об этом. Ну, наверное, такой подход можно положить в основу психотерапии при шизофрении. Вообще психотерапии при шизофрении никогда не бывает лишней.
2: Спасибо. И Антон Коваленко также поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Антон. Каково ваше мнение о новой моде считать пол человека небинарным и выделять множество промежуточных состояний, которым в то же время никто не может дать четкого определения?
0: Ну, если людям угодно считать, относить его к какому-то третьему полу, ни к мужскому, ни к женскому, но это его дело. Вопрос не очень психиатрический. И сейчас, кстати говоря, в МКБ-11, следующая версия международной классификации болезней, которые никак не могут принять, должны были ее принять вот в 2020 году, в 2021, тут, видимо, коронавирус еще внес дополнительные трудности. Но вот в МКБ-11 там разного рода сексуальные девиации, гендерные дисфории, расстройства половой идентификации, они выведутся за пределы психиатрии. У нас сейчас некоторые психиатры-традиционалисты российские по этому поводу очень рассердились и собираются добиваться того, чтобы депатологизации транссексуализма не происходило. То есть, чтобы нельзя было сменять пол без участия психиатров, без психиатрических запретов. На мой взгляд, это в самом деле это вопрос сугубо биологии, психологии, но не психиатрии, поэтому в психиатрии такие расстройства ни к чему рассматривать. Но еще раз повторюсь, вот вернусь к началу своего ответа, ну, хочет человек себя причислять к какому-то еще полу, ну, ради бога, это его дело. Ни в коем случае не мое, как у врача.
1: Спасибо. Спасибо. Феникс Клаб пишет, спасибо за лекции, вопрос, можно ли искусственно вызвать шизофрению?
0: Ну, искусственно довольно затруднительно. Вот что касается ЛСД. ЛСД в самом деле может, как и другие галлюциногены, как фенциклидин, к примеру, как псилоцибин, могут помогать и в мировой практике аккуратно используются при лечении некоторых психических расстройств. С другой стороны, сам по себе ЛСД-25 считал, что вызывает шизофреноподобное расстройство. И когда человек принимает ЛСД, то у него возникают своеобразные психотические переживания. Но все-таки это похоже на шизофрению, но это совершенно не она. Вызвать шизофрению, наверное, экспериментальным образом невозможно. Для этого нужны слишком много факторов, при отсутствии которых к такому результату не придешь. Но вот здесь опять-таки вот мы говорили во время моего выступления о том, что может ли марихуана вызвать шизофрению. Марихуана – это слишком слабое основание, даже если употреблять в больших количествах, для того, чтобы вызвать такую серьезную болезнь, как шизофрения. Но если у данного человека есть латентная шизофрения, если у него есть предрасположенность к этому заболеванию, то да, марихуана может процесс запустить.
1: Спасибо. Так, Миазава задает следующий вопрос, и спасибо за поддержку. Старение и деменция, когда у бабушки постоянно что-то украли, а у дедушки все вокруг делают руками, все хуже и хуже. Это неизбежно под 90 у всех?
0: Ну, по-разному бывает. Ну, кстати говоря, когда бабушки кажут, что ее обкрадывают, это паранояльный психоз, который может развиваться и на фоне деменции. Это не является признаком деменции. Это может развиваться и на фоне деменции, сопутствует деменции, либо развиваться без всякой деменции. Ну да, к сожалению, вот после 60 лет каждые 5 лет удваивается риск заболевания болезнью Альцгеймера. Чем старше популяция, тем больше болезней Альцгеймера, ну и связанных со старческим возрастом других психических нарушений. В том числе, когда вот возникает идея обкрадывания. К примеру, довольно характерное явление. То есть, если какой-то паранояльный психоз будет развиваться у пожилого человека, то часто будет звучать именно тема обкрадывания. Там соседи что-то делают специально.
2: Спасибо. Эксидна Ай спрашивает. Хотелось бы задать вопрос замечательному лектору. Вряд ли он, конечно, увидит. Но ведь есть у него студенты, которые могут передать этот вопрос и передать ответ в комментариях. Мой вопрос относится к практике жизни в обществе с подобными пациентами. В частности, как животные, собаки, кошки, реагируют на их присутствие или как прохожего? Можно ли предполагать, что собака начинает лаять не просто на прохожего, а она чувствует, что он малость того, то есть чувствует больного шизофренией, даже если он совершенно нормально проходит и никак это свое заболевание не проявляет?
0: Не знаю, не могу это комментировать, не слышал об этом. Знаешь, что собаки пьяных не любят?
2: Ну, я знаю, что там сейчас какие-то собаки и голуби используются при диагностике каких-то онкологических заболеваний. Но я так понимаю, что это там, где можно что-то учуять или там углядеть именно по каким-то вот таким признакам. Но шизофрению все-таки, наверное, по запаху сложно.
0: Ну, сейчас скажу не по лекторетную вещь, а шизофрения вряд ли, да. Скажу неполиткорректную вещь, но вот это загородная жизнь из нашего собственного опыта. Когда в калитку заходит в нашем доме человек, который является родственником. И наша собака немецкая овчарка, но он родственник или там друг. Она его не знает, во-первых, видит. Она так довольно нормально реагирует. Когда заходит строительный рабочий или вообще какой-то посторонний, она сразу вычисляет. И на строительного рабочего, то ли она понимает, что строительные рабочие – это люди, от которых исходит большой вред для человечества, страшная категория людей, и целый ряд шут на эту тему. Хотя он может одет быть совершенно так, как зашел наш родственник. Вот они одинаковые, что рабочий строительный, там электрик пришел, водопроводчик, штукатур, что вот приехал наш родственник, одинаковые у них там рубашки, футболки, ботинки и так далее. Но вот она как собака сразу чувствует и реагирует очень нервно. Что значит, ну, думаю, что нет.
2: А вот, кстати, такой уточняющий вопрос. А при этом где находитесь вы и ваши близкие? А собака в отсутствии вас? Или вы все-таки присутствуете при том, когда она распознает в человеке чужака?
0: Мы находимся в доме, человек подходит к калитке, но не решается ее открыть, если собака там начинает либо там вести себя приветливо, нейтрально, либо начинает там злобно лаять, и калитку не откроет.
2: Ага, то есть это вы по ее поведению определяете, кто пришел.
0: Кто пришел, да. Вот она как-то сразу понимает, что то ли пришел чужой человек, то ли человек, который сейчас за деньги пришел в доме что-то ремонтировать, то ли это пришел какой-то родственник, или коллега, или друг. Или приятель. И вот она сразу понимает, что это вот приятель. Хотя как, например, я сам не могу понять. А у нас, кстати говоря, что касается запаха, это уже не тема собак. У нас был такой блестящий, великолепный из поколения наших учителей в клинике доцент Георгий Михайлович Молчанов. И вот он, ну и он ссылался на мнение своих коллег, он говорил, что до того, как появились нейролептики, антипсихотики, в тяжелых психиатрических отделениях стоял какой-то особый запах. Но на самом деле это, наверное... Особые метаболические процессы были у тогдашних пациентов шизофрении, которые могли, в самом деле, обусловить особые запахи. Но другое дело, что с той поры шизофрения претерпела патоморфоз, она изменилась, она стала другой. ушли наиболее тяжелые формы этой болезни. Кстати говоря, вообще многие болезни смягчились. Патоморфоз произошел со многими заболеваниями. Вот при ревматизме сейчас мы не видим там кольцевидный эритем или там других тяжелых проявлений этой болезни. Депрессия смягчилась. Истерическое расстройство смягчилось. Мы сейчас почти не увидим истерической дуги или истерического мутизма. И смягчилась шизофрения. В том числе и под влиянием антипсихотиков.
2: Спасибо. Сергей А. или Сергей А. спрашивает. Может ли быть поставлен диагноз, если у человека нет ни галлюцинаций, ни паранойи, ни других позитивных симптомов? Диагноз шизофрении, видимо, имеется в виду.
0: Бывает так называемая простая форма шизофрении, которая, к сожалению, не поддается лечению. Там только негативные симптомы, там только эмоциональное оскудение, там только апатия, безразличие, снижение продуктивности, утрата трудоспособности. Ну и при психологической диагностике выявляется формальное нарушение мышления, которое обсуждались выше. Ну да, может такое быть. Значит... Еще бывает, прошу прощения, бывает кататоническая форма шизофрении, гемиферическая форма шизофрении. Ну, по крайней мере, это описываются такие классические формы шизофрении. Они сейчас из-за патоморфоза тоже почти ушли в небытие, но там не галлюцинации, там другие симптомы этой болезни. Либо кататония, то есть застывание, на смену которой приходит возбуждение, либо гримасничание, дурашливость и другие симптомы. Ну, сейчас мы таких форм почти не видим. Гемиферения, кататония ушли в далекое прошлое. И слава богу.
1: Вот, кстати, вроде Фома, уточняя свой вопрос, а можно ли поговорить о диссоциативном расстройстве личности? Она существует?
0: Существует, конечно, да. Ну, целая большая проблема. Вот, можно ей посвятить отдельное выступление, вот, если захотят организаторы на это пойти. Ну, так вот быстро не ответишь.
1: Да, мне кажется, отличная тема, про которую тоже можно поговорить на форуме. Я думаю, что с удовольствием люди послушают. No name, задаю следующий вопрос. Триада Макдональда. Симптомы каких-то конкретных психических заболеваний. Как лечат детей, у которых они выявляются?
0: А что за триада Макдональда, не знаю. Это что-то из детской психиатрии. Я не детский психиатр, это отдельная специальность. Совершенно особая.
1: Извините, no name, но нет. Антон Литвиков, можно ли назвать шизофрению болезнью нового времени?
0: Да нет, пожалуй. С античных времен встречаются такие описания.
2: Кукурузка спрашивает, а вообще есть ли знаменитые люди в истории, которые были шизофрениками?
0: Ну да, конечно. Вот Вацлав Фомич Нежинский, хореограф, балетный танцовщик, вот он болел шизофренией. Ну, много людей было известно, да.
2: И в продолжение, злой тиран. Откуда берется миф о шизофрении среди незаурядных людей? Из примитива заурядных, которые не могут примириться со своей посредственностью?
0: Ну, здесь, в самом деле, есть такое не вполне верное представление о том, что гениальные люди обязательно психически не очень здоровы. Но в самом деле, для того, чтобы совершить большие прорывы в науке, порой необходимо особое мышление, такое, какое бывает у больных шизофренией и у их родственников. Но для того, чтобы человек, в самом деле, мог достигать очень большого успеха в науке или в других областях деятельности, он должен еще наряду с необычностью своего мышления, с оригинальностью своего мышления, он еще должен обладать высоким интеллектом, он должен обладать способностями, талантом, и он должен, и у него не должно быть негативных симптомов шизофрении, которые, к сожалению, убивают продуктивность и лишают человека возможности реализовать свой потенциал. И поэтому довольно часто печальная история, когда вот был ученик, гордость школы, который великолепно учился, которому очень легко давались точные науки, который потом поступал в какой-то сложный институт. Ну, как это было, кстати говоря, с Нэшем, с Нобелевским лауреатом. А потом такой мальчик или девочка пореже заболевает шизофренией. И вот тогда становится понятным, что те великолепные задатки, высокий интеллект, очень большие способности, они не могут быть реализованы, поскольку негативные симптомы болезни берут свое. И апатия, безразличие, отсутствие эмоциональности, отсутствие мотивации не позволяют потенциалу реализоваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть очень много людей, безусловно, выдающихся и очень способных, гениев, которые, конечно, шизофренией совсем не страдают.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Перед тем, как приступить к следующему вопросу, мы уже час находимся в эфире, дадим передохнуть немножко нашему гостю. И несколько объявлений, как всегда, озвучим. И первый из них, я благодарю всех, кто смотрит сейчас стрим. У нас больше 450 человек. Очень приятно. Огромное спасибо. Если вы по какой-то причине не поставили лайк, то сделайте это. А если вам что-то не нравится, нажмите дизлайк. Если вы смотрите в записи, тоже сделайте и то, и другое. И оставьте комментарий, почему вам нравится или почему вам не нравится. Это всегда помогает, любая активность помогает развитию канала, также помогает развитию канала, естественно, подписка и нажатие на колокольчик, выбор пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш ролик. Это и вам хорошо, потому что все видео будут, которые появляются на нашем канале, у вас в первую очередь выскакивать. И об этом чуть позже расскажет Георгий, собственно, какие видео вас ожидают. Ну и нам хорошо, потому что, опять же, это сильно YouTube понимает, что да, это интересно, а значит, это нужно поддерживать и продвигать. Так что имейте это в виду. Благодарим всех тех, кто поддерживает данный конкретный стрим при помощи суперчата или ссылки, которая имеется в описании. Она также сейчас в чате появится. Используйте ее, если хотите, чтобы ваш вопрос был задан в обязательном порядке, потому что мы зачитываем такие вопросы в самую первую очередь. И спасибо вам еще раз огромное за подобную поддержку. И отдельно благодарность тем, кто нас поддерживает на Патреоне и является спонсором нашего канала. Такая поддержка крайне важна для нас. Она и позволяет подобные стримы проводить, друзья.
2: А я добавлю, что за лучшие вопросы, которые вы задаете, мы дарим футболки. Авторов лучших вопросов выбирают наши гости. Ведущий предыдущего нашего стрима, египтолог Максим Лебедев, пока еще не выбрал двух победителей. Мы их огласим на следующем стриме. А я пока назову, каких эфиров стоит вам ждать на следующей неделе. Какие замечательные видео и стримы мы для вас приготовили. Вот про среду пока ничего не могу сказать, тема еще уточняется. А в четверг, 3 июня, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 12-й эпизод форума «Ученые против мифов 14». Доклад «Масоны и Сальери против Моцарта. Мифы и не совсем мифы о солнечном гении». И спикеры, замечательные искусствоведы, доктора искусствоведения Ирина Суситко и Павел Луцкер. А в роли вредного оппонента выступил автор и ведущий программы «Родина слонов» и редактор журнала «Прошлое» Михаил Родин. В четверг на канале Anthropogenes.ru. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. А в субботу, 5 июня, вместе с заведующим сектором античной археологии Государственного Эрмитажа и руководителем российской экспедиции, которая копает в районе Везувия в Италии, Александра Бутягина, мы совершим экскурсию по античной коллекции Британского музея. Это уже вторая часть этой экскурсии. Очень интересно будет. Скорее всего, это будет на канале Anthropogenes.ru. Так что подпишитесь на наш канал. А форум «Ученые против мифов» у нас состоится 19-го, вот я сейчас покажу пальчиком здесь баннер, где он у нас, вот, 19-20 июня, суббота, воскресенье, часть форума вы сможете, счастливчики, живущие в Москве, и те, кто туда приедет, могут еще попасть в зал, для этого нужно срочно зарегистрироваться, потому что билетов очень мало, в связи с нормами нынешними и эпидемиологической ситуацией мы должны сажать людей в зале через одного. Но если вы живете далеко, вы можете зарегистрироваться на онлайн-трансляцию. И это можно сделать даже бесплатно и смотреть отличным качеством. А вот я знаю, что Виталий и его коллега Петр Стерликов приготовили новые камеры, новые объективы, и качество картинки должно стать еще лучше. И, кстати, на этом форуме в первый его день второй доклад 19 июня, это доклад Юрия Павловича Сиволапа, посвященный алкоголизму. И еще одна хорошая новость. Вот футболки форумов наших раньше можно было купить только непосредственно вот, зарегистрировавшись на форум. Вне форума это было сделать практически невозможно. Разве что выиграть за лучшие вопросы на наших стримах. А сейчас у нас появился, благодаря партнеру нашему новому, точнее не совсем новому, уже довольно старому, интернет-магазину Gen.ru, они сделали отдельную витрину у себя в своем магазине, где есть футболки, толстовки, сумки и еще всякое разное должно появиться. и с символикой форума «Ученые против мифов» и с символикой «Антропогенез.ру», и еще замечательными картинками художника Олега Добровольского. Он рисовал комиксы в стиле «Love is» на тему различных сюжетов из жизни первобытных людей. Вот эти, насколько я знаю, этот мерч должен появиться в понедельник. Все ссылки сейчас появляются в чате, либо в описании к этому ролику. Если, да, Виталию нечего добавить, то мы можем перейти.
1: Я могу добавить про наш Инстаграм, и у проекта антропогенез.ру имеется, и у проекта лаборатории ночных видео имеется. Если у меня в Инстаграме что-то порядка 700 подписчиков, то у антропогенеза сколько, Егор? 8?
2: Да скоро 10 тысяч будет,
1: скоро 10 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, регулярно что-то интересное появляется. Ну, мы продолжаем тогда с вопросами. И следующий вопрос Юрий Павлович задает. Лучеротта-ла. Вот такой вопрос. Имя. Если шизофрения может развиться и без генетической предрасположенности, то можно ли говорить о профилактике шизофрении?
0: Ну, надежной профилактики, к сожалению, не существует, но при наличии некоторых условий можно снизить риск этого заболевания. Ну, во-первых, конечно, вот гнет генетики, он не абсолютен, но если мы у пациента с некоторым риском развития этого заболевания исключим, в частности, вот тяжелые жизненные невзгоды, серьезные стрессы, то таким образом, да, мы можем уменьшить риск развития болезни. Если у него не будет в жизни травмирующих ситуаций, если он не будет курить марихуану, кстати говоря, если у него будет употреблять алкоголь, то у него тоже риски снижаются. Да, да. Но, увы, добиться полного, к сожалению, обнуления риска невозможно. Но, хотя я не исключаю, что там ученые что-нибудь придумают в ближайшие десятилетия, там появятся какие-то способы генно-инженерно это повлиять. Ну, хотелось бы на это надеяться.
1: Спасибо. Спасибо. Семен Яковлев задает следующий вопрос. А как вы относитесь к месту шизофрении в современной культуре? Что могут об этом сказать слова «шизоид» и «шиз»?
0: Ну, пожалуй, скорее концепция шизофрении и то, что с ней связано, вот этот ореол, который вокруг нее существует, такой притягательный, он оказал влияние на культуру в середине прошлого века. В наше время это не слишком, на мой взгляд, проявляется. Ну, хотя, да, конечно, поскольку в любом случае заболевание непонятно, заболевание притягательное, заболевание, которое и отталкивает, и пугает одновременно, да, это привлекает внимание, в том числе и людей искусства. Да.
1: Спасибо.
2: Миядзава поддерживает стрим и говорит: из лекции на УПМ я правильно понял, что психоз – единственный верный признак шизофрении, и что кроме агрессии является обычным для нее, для ее проявления?
0: Ну, агрессия не является, потому что шизофрения, мы видим агрессию часто у людей совершенно здоровых, вот там хам трамвай толкается в транспорте, вот есть агрессивность, это же не шизофрения. Это область психологии. Да, пациенты с шизофренией могут быть агрессивными, если у них развивается параноидный психоз. Нередко это бывает и при других психотических расстройствах. Это бывает при паранойе. Но вот французский психиатр Лосек называл это преследуемыми преследователями. То есть человек кажется, что его преследуют, он, обороняясь, начинает преследовать других людей и может даже там причинять серьезный вред их здоровью, он может даже убить того человека, который начинает своим обидчиком, либо преследователем. Он таким образом себя защищает. Похожая вещь бывает при белой горячке. Когда пациенту в психозе кажется, что на него нападают, он, обороняясь, защищая свою жизнь, может кого-то убить. Да, это возможно. Но вообще агрессия как таковая не является симптомом шизофрении. Угу. Кстати говоря, агрессия, раздражительность, агрессия могут быть симптомами депрессии. И так порой это проявляется, имеет такие вот атипичные проявления. Но вот животной брутальной агрессии проявлялась в частности вот, депрессия у знаменитый американский боксер, вот Майк Тайсон, да. Он был просто злобным животным, пока ему по приговору американского суда не был назначен обязательный прием антидепрессантов. И тут он сделался почти чеховским интеллигентом. Ушла его животная агрессия. Стал нормальным парнем.
2: Интересно, стал бы ли бы он чемпионом мира в супертяжелом весе в 18 лет, или когда это было, в 17, если бы он сразу начал принимать антидепрессанты?
0: А вот это трудный вопрос, да.
2: Да. А вот Софья Кей спрашивает, как помочь человеку, который не понимает, что болен?
0: Очень сложный вопрос. Не знаю на него ответа, но да, бывают случаи, когда пациенты, что называется, не критичны к своей болезни, когда они хотят признать ее факт, не видят его себя, и они не идут к врачу. Но если заболевание представляет собой социальную опасность, если пациент представляет угрозу для себя или для окружающих, для себя это, ну, в том числе, суицидальность, тогда, к сожалению, общество и медицина вынуждены идти на такие неприятные шаги, как недобровольное лечение, и тогда может приехать бригада скорой помощи, тогда человек помещается в психиатрическую больницу без его желания, потом проводит специальное заседание суда, которое подтверждает правомерность такого действия, и пациент остается на лечении в клинике, лечит свой психоз. Либо суд признает неправомерное помещение в психиатрическую больницу, тогда человек отпускает домой, если там нет психоза, не было душевного заболевания. Ну да, вот иногда приходится, к сожалению, лечить принудительно. Но печаль этой темы, трагедия заключается еще и в том, что есть такие формы психических расстройств, которые не слишком поддаются лечению, и тогда получается, что и принудительное, недобровольное помещение человека в больницу не имело особого смысла, а это испортило отношения с родными. Сложная, больная тема, неоднозначная.
1: Спасибо. Так, Павел Гришаев задает следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое паранойя, что такое психоз, в чем суть этих психических расстройств?
0: Паранойя – это синоним понятия бредового расстройства, когда у человека есть либо бред преследования, когда ему кажется, что ему угрожают, его там жгут лучами, его обкрадывают, его хотят убить. Либо, наоборот, это бред экспансивный, бред величия, когда человеку кажется, что у него есть особое высокое происхождение, когда он там повелевает мирами, когда он является, правителем мира. Что касается психоза, то это, ну, можно сказать, разновидность психического расстройства. Психическое расстройство можно, ну, с долей условности достаточно схематично разделять на два типа, на два этажа. Легкие формы – это так называемый невротический регистр, это неврозы. Когда у человека есть тревога, у человека есть страх, у человека есть там какие-то опасения, или у него есть депрессия. Это вот невротический регистр. Это часто лечится амбулаторно. Это, не, как правило, не создает социальной опасности. Человек сам страдает от своей болезни, ну, допустим, от своих страхов или от своей депрессии, от своей тревоги. И это, как правило, не требует помещения в психиатрическую клинику. И такой человек с тревогой, с депрессией, он, ну, не несет на себе печать своей болезни, то есть окружающим не видно, что он психически нездоров. Он только об этом может рассказать своему доктору, и тогда будет видно, что да, вот у него есть болезнь. А что касается психоза, то это совсем другой уровень, так называемый психотический регистр, когда резко меняется в болезненную сторону восприятие окружающего мира и свое место в этом мире. Ну, допустим, бред преследования, или когда человек кажет, что он является игрушкой в руках инопланетян, это психоз. И это, как правило, бывает заметно окружающим. И это требует обязательного лечения, и это, как правило, лечение в психиатрической клинике. Острый психоз надо лечить в клинике, надо лечить амбулаторно, в больнице. Лечить пациента на дому довольно рискованно. Скорее всего, он не будет принимать лекарства. Ну и вообще, когда мы говорим о лечении острого психоза, в том числе психоза паранояльной структуры, то мы даем сильнодействующие препараты, нередко в высоких дозах, и надо следить, что происходит с переносимостью, нет ли побочных действий, но чтобы не было угрозы жизни нашего пациента.
2: Спасибо. Спасибо. Румяный пирожок спрашивает. Бар можно перепутать с шизофренией? Им как-то модно нынче бравировать, особенно в теме борьбы со стигматизацией.
0: Ну, бывает такое сходство, иногда приходится там разграничивать. Вот к нам приходит пациент, у него есть психоз, и что это? Это острая шизофрения или это острое проявление биполярного расстройства? выделяют еще так называемое шизоаффективное расстройство, которое сочетает в себе и черты шизофрении, и расстройство настроения. Либо мания, либо депрессия. И в самом деле, вот при шизоаффективном расстройстве что-то бывает от БАРа, то есть от биполярного аффективного расстройства, что-то бывает от шизофрении. И не всегда эти, возможно, эти состояния разграничить.
2: Спасибо. И Майк Рибелскам спрашивает. Если человек с диагнозом шизофрения отказывается агрессивно от приема лекарств, ее состояние постепенно ухудшается. Есть ли способ поставить этот прием на контроль?
0: Ну, как я уже говорил выше, наверное, нужно ставить вопрос о недобровольном лечении. Либо все же пытаться мотивировать пациента, иногда это удается. Человек не обязательно должен мотивировать врач, иногда хороший психолог это может сделать. Либо просто человек, который обладает даром убеждения. Вот переговорщик, который уговаривает террориста спустить заложников, вот он умеет убеждать. Вот он, наверное, может быть полезен в такой ситуации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Виталик, тебе читать это имя.
1: Да. Я не уверен, что я справлюсь с этим, но тем не менее. Aus Gizenschnette Deutschkinneste. Я надеюсь, что я никого не оскорбил этим. Возможно ли убрать симптомы шизофрении не медикаментозно, видимо, медикаментозно?
0: Видимо, медикаментозно. К сожалению, нет. Есть вот невротические расстройства, условно говоря, невротические. То есть, есть, к примеру, нетяжелые формы панического расстройства или генерализованной тревоги или депрессии, которые можно устранять средством психотерапии. Можно устранять с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Есть формы депрессии, которые можно лечить транскраниальной магнитной стимуляцией, то есть применять биологические способы. Есть формы депрессии, кстати, тяжелые, которые лечатся электросудорожной терапией, как бы это страшно ни звучало. А шизофрении, кроме как антипсихотиками, лечить особенно, увы, нечем. То есть совсем нечем.
1: Спасибо. Спасибо. И следующее имя попроще. Люся Камилова. Есть ли связь между деменцией и шизофренией, и кого больше по статистике, мужчин или женщин шизофреников?
0: Прямой связи между деменцией и шизофренией нет. Что касается мужчин и женщин, среди пациентов шизофрении они распределяются примерно поровну. Женщины в целом болеют шизофренией чуть полегче. У женщин чуть попозже заболевание развивается. То есть, по международным данным, сейчас по данным США, мужчина заболевает шизофренией в среднем 23 года, в среднем, хотя обычно бывает чуть пораньше. Женщины в среднем 26 лет. У женщин почаще бывает параноидная форма шизофрении, вот та самая, которая с вредными галлюцинациями, и как бы это ни странно звучало, та самая, которая наиболее благоприятная из всех форм шизофрении. И в целом у женщин заболевание протекает получше, но, видимо, все-таки вот Всевышний на их стороне. Женщин жальче.
2: Влияет ли шизофрения на религиозность? Спрашивает Николай Смолянинов.
0: Ну, бывает бред религиозной окраски, бывает бред виновности и греховности, который легче возникает, в частности, в христианских конфессиях, чем в других религиозных конфессиях. Но вот описанный психиатрами прошлого бред виновности, который часто носит религиозную окраску, вот он как раз нередко базируется на христианской концепции первородного греха, когда человек с бредным психозом начинает себя обвинять в несуществующих грехах. Ну да, может бред приобретать религиозную окраску. Это бывает не только при шизофрении, это бывает при тяжелых психотических формах депрессии. Но впрямую я бы не сказал, что шизофрения способствует религиозности, либо наоборот, религиозность способствует шизофрении. Но это разные вещи.
2: Спасибо. И как раз следующий вопрос задает зритель с ником Иисус Христос. Бывают ли психические заболевания у приматов или других животных, спрашивает нас Иисус.
1: Спрашивает нас приматов Иисус Христос.
0: Ну вот, экспериментальными исследованиями удается вызывать у животных, вот у млекопитающих, у грызунов в частности, вызывать состояние очень похожие или аналогичные депрессии и тревоги. Шизофрении пока не получается. Ну и слава Богу, не выходит.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, следующий вопрос задают Рилим Шаякорт. Наверное, так. Влияет ли прием антипсихотиков на продолжительность жизни?
0: О, потрясающий вопрос. Вот смотрите, антипсихотики нужно давать по делу. Прием антипсихотиков – это один из факторов возрастания риска преждевременной смерти у пациентов с болезнью Альцгеймера. И вот если бы пациенту с болезнью Альцгеймера давать антипсихотик, а это с болезнью Альцгеймера давать антипсихотик, а это мера вынуждена, если

0: были весьма любопытные работы в Финляндии, которые показали, что даже самая скверная, самая неудачная нейролептическая терапия, она уменьшает смертность в популяции пациентов с шизофренией. Ну, в первую очередь, потому что все-таки какая бы плохая ни была нейролептическая терапия, мы убираем психоз или смягчаем его проявление, и мы убираем у пациента голоса, которые говорят ему «убей себя», убираем императивные галлюцинации. Но опять-таки, если нейролептическая терапия неудачна, то мы, с одной стороны, можем уменьшать суицидальность, уменьшать риск преждевременной смерти, а с другой стороны, за счет побочных действий препарата, за счет того, что они вызывают метаболические нарушения, но часто вот повышается уровень глюкозы, повышается уровень нейтральных триглицеридов и холестерина, мы способствуем тому, чтобы у наших пациентов либо возникали, либо прогрессировали, ухудшались такие болезни, как сахарный диабет второго типа, как коронарная болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, или другие сердечные и обменные нарушения. И вот за счет этого можно способствовать как раз преждевременной летальности. Поэтому здесь очень важно выбрать золотую середину, то есть подобрать при шизофрении такую терапию антипсихотиками, выбрать такой препарат и в такой дозе, чтобы уходила психотическая симптоматика, чтобы наш пациент не наложил на себя руки, и при этом, чтобы мы не причинили вред его физическому здоровью, который мог его, и не сведем его в могилу за счет вот побочных действий.
1: Спасибо. Спасибо. ЛК, следующий вопрос задает. Как вы относитесь к теориям антипсихиатристов вроде Купера и Фуко?
0: С уважением отношусь к этим теориям. Чем больше мы, психиатры, совершаем ошибок, тем больше мы подбрасываем хвороста в костер антипсихиатров. Но вот есть была такая любопытная фигура, знаковая фигура в американской психиатрии, в мировой антипсихиатрии. Был такой Томас Сасс, сам психиатр, выходец из Венгрии, из Будапешта, а он в Америке. Он был яростным, скажу даже оголтелым антипсихиатром, сплошь и рядом был неправ, сплошь и рядом был необъективным. Но он считал, что душевная болезнь – это вообще миф, это выдумка. Это выдумка общества, которое таким образом стигматизирует неугодных этому обществу. Но в основе действий и вообще всей активности, всей жизни Томаса Сасса лежали, конечно, гуманистические посылы. И жизнь его была подвигом, пусть он даже был совершенно сплошь и рядом неправ. Но он стоял на стороне пациента психиатрической клиники, защищал их интересы. И, видимо, именно поэтому он, несмотря на то, что он был врагом психиатров, он был почетным пожизненным членом американского психиатрического общества. Надо уважать своих врагов, если они ведут себя достойно. Вот это вот тот случай, когда да, враги ведут себя достойно. Ну, не враги, а оппоненты наши, антипсихиатры. Часто они бывают, конечно, неправы. Но это, знаете, как любые люди с приставкой «анти», если мы что-то делаем не так, то неизбежно возникают люди, которые пытаются этому противодействовать. И, конечно, хорошо, когда вот психиатрия, как, наверное, никакой другой раздел клинической медицины, требует контроля со стороны общества, со стороны граждан. Если наши психиатрические клиники будут предельно прозрачны, открыты для людей, если мы будем в наших лечебных подходах основываться на строго научных основаниях, то тогда, конечно, будем давать меньше поводов для того, чтобы антипсихиатры нас в чем-то обвиняли.
2: Спасибо. И Елена Македонская спрашивает. 47-48 лет, забывают слова. Есть повод для беспокойства? Если да, то к какому врачу?
0: Я бы начал с невролога, потому что когнитивный дефицит, когнитивное нарушение, нарушение памяти и внимания – это все-таки, как правило, неврология. То есть прийти к хорошему неврологу, сделать, наверное, МРТ. И опять-таки надо смотреть, где делать. Не везде это можно сделать. Надо, во-первых, нужно сделать на нормальной аппаратуре. А самое главное, нужны еще хорошие глаза доктора, который сидит и который сможет правильно оценить то, что было получено в ходе исследования. Ну, а с другой стороны, возможно, человек просто переутомился. У нас довольно небольшая оперативная память. Мозг щадит себя, и поэтому держит в оперативной памяти не очень много информации. И бывает так, что человек припоминает какое-то слово только потому, что у него слишком большие нагрузки, а болезни никакой у него нет.
2: Спасибо.

0: Человек с ником «Извинись, дурачок» спрашивает. Затворничество много лет, отсутствие желания делать даже небольшие планы по нужде какие-то, плакать не хочется, плохая память, хочется удовлетворять только примитивные потребности. Это депрессия?
1: Ну, похоже. Похоже, надо смотреть.
0: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Ксения Ким. А что будет с человеком при шизофрении, если он не обращается к врачу и избегает врачей?
1: Ну, будет неблагоприятное течение болезни, будет ухудшение социальной адаптации, будет отрицательный социальный дрейф. Хорошего не будет ничего, скорее всего.
2: Спасибо. И как командор? Хотел бы спросить про казанского стрелка. То, что он себя богом назвал, это может быть признаком шизофрении?
1: Это может быть признаком шизофрении, да. Но хотя вот феномены стрелков я бы не стал сводить к шизофрении. Очень часто это люди, которые затравлены. Это очень часто бывают жертвы буллинга. И очень часто поведение стрелков, вот этих вот массовых школьных убийц, оно лежит не столько в сфере психиатрии, сколько в сфере психологии. То есть люди, спасибо, которые идут на такие преступления, это часто люди, которые шизофренией не страдают, и вообще они не очень-то можно их отнести к категории людей с психическими нарушениями.
0: Спасибо. Лючертола спрашивает. Интересно было бы узнать о том, какие исследования сейчас проводятся учеными. Может быть, какие-то открытия, высказанные интересные предположения и прочее. Я так понимаю, что все-таки о вашей сфере речь идет, а не вообще о науке в мире.
1: Очень много исследований проводится, конечно, по всему миру, особенно в Америке. В Америке очень много денег, и поэтому там постоянно выделяются там десятки миллиардов долларов на исследования в медицине, в том числе и в психиатрии. Проводятся исследования на животных, проводятся нейробиологические исследования, проводятся прижизненные мозга пациентов с шизофренией. Очень много работ проводится в самых разных направлениях, да. Порой это бывает полезно, порой возникают некоторые очень такие практически значимые открытия. И тут, конечно, очень большую роль, большое значение имеют исследования фармакогенетики. То есть, вот, если есть какой-то ген, который отвечает вот, за развитие некоторых заболеваний, и этот ген может, его полиморфизм, разные аллели этого гена, они могут объяснять то, что некоторые пациенты являются респондерами, они отвечают на действие антипсихотика или антидепрессанта или другого лекарственного средства. Если у нас есть возможность сделать пациенту такое генетическое исследование, то мы можем предвидеть, вот данный препарат подойдет к нему, или не стоит тратить время и деньги на то, чтобы этот препарат пациенту назначать, он ему не поможет, а, скорее всего, только вызовет побочные действия.
0: Спасибо. Андрей Цыбин спрашивает, скажите, пожалуйста, люди, больные шизофренией, при общении друг с другом могут найти общий язык? И если да, то насколько он им менее или более понятен, чем разговор больного со здоровым?
1: Ну, я не думаю, что тут есть какой-то общий язык, который позволяет нашим пациентам сближаться друг с другом. Другое дело, что они сейчас находятся в довольно изолированной среде, в герметичной, и знакомство у них происходит именно таким образом. Но вот я недавно проводил клинический разбор в первой психиатрической больнице московской, в Алексеевской, которая раньше носила имя Петра Петровича Кащенко. И вот там пациент, с которым я говорил, у пациента шизофрении, вот он рассказал, что у него есть знакомая девушка, с которой он познакомился в психиатрической клинике, она тоже психически нездорова. То есть, когда человек подолгу лечится в психиатрии, ему просто не с кем бывает знакомиться. Вот отсюда возникает такая вынужденная избирательность. Хотя были такие довольно любопытные зарубежные исследования, которые говорили о том, что при шизофрении существует так называемая ассортативность браков. То есть, вот, на самом деле, люди находят друг друга, и они женятся друг на друге, и вот они создают семьи. Но, наверное, все-таки это, опять-таки, является последствием той среды, в которой они находятся. Наши пациенты часто бывают замкнуты, они не слишком социабельны, а вот если лежит в психиатрии, там, парень и девушка, ну, вот познакомились, ну, вот отношения возникли у них. Или там, скажем, просто здесь, если не говорить о людях разного пола, там лежат там двое мужчин в отделении, но они познакомились друг с другом, потому что с кем ничего мог познакомиться, находясь в психиатрической клинике.
2: Спасибо. Денис Z или 3 спрашивает. Есть ли какие-либо отдаленные последствия лечения современными антидепрессантами? Спасибо.
1: Антидепрессанты в целом на круг гораздо безопаснее, чем антипсихотики. Вот антипсихотики могут давать отсрочные, отдаленные последствия. Но сейчас, вот, не дай бог, там поздняя дискинезия. С антидепрессантами современно этого не происходит. Но антидепрессанты могут вызывать побочные эффекты. Вообще любое лекарство, средство с доказанной клинической эффективностью, оно может давать побочные действия, в отличие от плацебо. Но другое дело, что антидепрессанты в целом на круг, они гораздо безопаснее. И если какие-то и возникают побочные действия, то это побочные действия, так называемые острые, которые вот мы видим сейчас. И изменив схему лечения, мы можем от этих побочных действий уйти.
2: Спасибо. Мистер Рамзес, 11111. Если у человека был нервный срыв, это значит, он болен шизофренией?
1: Нет, совсем нет. Это значит, у него был нервный срыв.
2: Логично.
1: Ну, хотя иногда, конечно, вот под нервным срывом может скрываться шизофрения. Это назвали нервный срыв, на самом деле там это был приступ шизофрении. Ну, нам надо смотреть. Но поскольку шизофрения довольно редкая штука все-таки, то нервный срыв – это, скорее всего, именно нервный срыв.
0: Суета-сует спрашивает, хотя частично на этот вопрос уже сегодня звучало. Шизофрения – это однозначно плохо или есть какие-то положительные стороны, преимущества?
1: Ну, разве что шизофрения может нести в себе неординарность мышления при наличии высокого интеллекта, при наличии научного дара, тогда особое мышление, которое свойственно шизофрении, может быть для данного человека таким вот джекпотом в его жизни. Ну а так, в общем-то, в шизофрении, как в любой болезни, ничего хорошего нет.
0: Илья Круглов, может ли из-за инсульта развиться шизофрения?
1: Ну нет. Депрессия часто развивается, тревога часто развивается, шизофрения нет.
2: Спасибо. Алексей Масиечев спрашивает, скажите, а чем опасно шизоаффективное расстройство?
1: Ну, шизоаффективное расстройство опасно тем, что в остром психозе человек может быть причинять вред себе и окружающим, но в целом шизоаффективное расстройство, оно является... считается более благоприятным, чем чисто шизофрения. Потому что, когда в структуре психоза мы видим любые аффективные расстройства, симптомы депрессивные либо маниакальные, это, как правило, позволяет надеяться на хороший прогноз. И при шизоаффективном расстройстве здесь мы с вами в большей степени можем надеяться на хорошую ремиссию, на практическое или полное выздоровление, в отличие от многих случаев шизофрении.
2: Спасибо. И Ирина Хамзина или Хамзина, спасибо вам за вопрос. Какие есть российские научно-популярные книги по психиатрии? Я знаю только «Путеводитель по психическим расстройствам», и ее написали пациенты. А психиатры что же не пишут? Только учебники?
1: Ирина Хамзина, по-моему, на Фейсбуке дружим с вами, Ирина. Ну, можно было бы написать, конечно, книги популярные и по психиатрии тоже, да. Ну, наверное, не находится у моих коллег, у психиатров времени на это. Ну, и, наверное, конечно, коллеги-психиатры скорее предпочтут написать какую-то книгу, учебник, либо руководство, либо монографию для врачей, чем писать книги популярные. Просто нет времени на это.
2: Спасибо. Следующий вопрос в целом повторяется, перекликается с одним из предыдущих. Как оценивать насилие в школах, как психопатические расстройства? Алла его задает.
1: Часто это расстройство личности, часто это бывает жертва буллинга, жертва травли.
2: Спасибо.
1: И в армии, кстати говоря, вот когда идет человек там и расстреливает целый наряд, причем его мишенью являются в первую очередь старослужащие, его обидчики, то это вот та же самая история. Его травили, его унижали, над ним издевались, а потом взял и всем отомстил.
0: Кукурузка спрашивает, почему в нашей культуре такое юмористическое отношение к душевнобольным? Ведь те, кто сталкивался с этим, знают, что там совсем ничего смешного нет.
1: Ну, это вопрос этики, да, согласен. Не должно быть к этому особо юмористического отношения. Хотя, если сам пациент склонен подшутить над собой, ну, почему мы не можем посмеяться вместе с ним? Вот именно в этом случае. Так у меня был один очень интересный пациент, еще в советское время. Он приезжал из Киева, ну вот, когда еще был СССР. Это было очень легко, причем было очень легко из Киева, из Еревана, из Тбилиси, откуда угодно приехать и лечиться в клинике совершенно бесплатно. Ну, это все-таки были свои преимущества у тогдашнего строя. Сейчас там невозможно, к сожалению, из Архангельска приехать в Москву бесплатно полечиться, или почти невозможно. И вот, а у него была шизофрения, он такой был при этом веселый довольно человек, и он сидит, со мной говорит, а я еще был совсем молодым врачом, только институт закончил. И вот мы с ним говорим, и вот так, что-то не рассказывает, он говорит, ха-ха, говорит, а что вы смеетесь, Юрий Павлович? Я говорю, ну вы же сами смеетесь. Он говорит, ну да, сам смеюсь. И там продолжаются шутки на эту тему. Ну, сам смеется, сам веселится человек, почему бы нет? Почему бы мне с ним вместе не посмеяться?
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений озвучить. И в очередной раз я не устаю благодарить тех, кто является подписчиком нашего канала, кто нажимает лайк. Если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста. Спасибо, что смотрите. У нас почти 500 человек сейчас в прямом эфире. Ну и если вы смотрите в записи, то также не забывайте оставить комментарий. Любая активность полезна.
1: Короче, я уйду на пару минут на ответить на сообщение, пока вы делаете объявление.
2: Да, без проблем, конечно, у нас есть время на объявление, так что да, конечно. Еще раз благодарю. Если вы пишете, да, пишите, если вы смотрите в записи, напишите комментарий. Как я уже сказал, любая активность полезна. Подписаться не забывайте, нажимать на колокольчик не забывайте. Ну и если вы, соответственно, нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы не пропустите ни одно наше видео. Я думаю, что в очередной раз Георгий расскажет о том, что предстоит зрителям наших каналов и лабораторий научных видео antropogenes.ru. Если вы данный конкретный стрим желаете поддержать, для этого имеется суперчат, для этого имеется ссылка, которая есть как в описании, так и сейчас она также в чате появится. Как вы знаете, вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы знаем в самую первую очередь, ну а за самые интересные вопросы наш гость обычно выдает футболки, вернее, он выбирает вопросы, а мы выдаем их двум счастливчикам. Ну и, естественно, на Патреоне у нас имеются странички и у лаборатории научных видео, и у проекта antropogenes.ru есть интересные в целом цели. И если вы не знаете, у лаборатории научных видео есть цель, например, при достижении которой мы будем продолжать начитывать книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть лежит на Патреоне, можете скачать ее и послушать, друзья. Спасибо вам еще раз за такую огромную поддержку, которая позволяет нам делать подобные стримы.
0: Какие же эфиры нас ждут на следующей неделе? В четверг, 3 июня, выйдет 12-й эпизод форума «Ученые против мифов», посвященный мифам о Моцарте. Как вы знаете, благодаря в том числе гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину, идея о том, что Моцарт отравил Сальери, глубоко проникла в мысли наших соотечественников. А так ли это было на самом деле? И кем был Сальери? Вообще, что это за личность была? И были ли поводы у него для зависти в отношении Моцарта? И это один из мифов, о котором пойдет речь. А в четверг на канале Antropogenes.ru в 19:00 будет опубликован замечательный доклад искусствоведов Ирины Суситко и Павла Луцкера. А в качестве оппонента, вредного оппонента, ведущий программы «Родина слонов» и редактор журнала «Прошлое», наш большой друг Михаил Родин. А в субботу вместе с археологом Александром Бутягиным, заведующим сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, мы отправимся на вторую часть экскурсии по античной коллекции Британского музея. Ну и 19-20 июня, на самом деле совсем скоро, состоится форум «Ученые против мифов 15, который будет проходить и офлайн, и онлайн. Офлайновых билетов мало, поэтому я советую вам поспешить. И в первый день форума Юрий Павлович Сиволап выступит с лекцией на тему алкоголизма. Я также хочу сказать, что вы можете приобрести футболки форума «Ученые против мифов» в интернет-магазине, который вот недавно у нас появился. Ссылка на него сейчас появится в чате.
2: Теперь я надеюсь, еще что... давай больше скажу о том, что, во-первых, завтра в 16 часов на канале «Лаборатории научных видео» начнется стрим, посвященный динозаврам, включая Павловского часа, который также регулярно на форуме «Ученые против мифов» появляется и должно быть очень интересно. Планируется 4 лекции, все разные, все должны быть очень интересные. Ну и напомню о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, то вы можете продолжить свое общение и для этого перейти в наш уютный телеграм-чатик. Там уже довольно много людей и всегда интересные темы. В большинстве своем темы научные, что, на мой взгляд, очень хорошо.
0: Спасибо, Виталий. Но я надеюсь, что Юрий Павлович к нам вернулся. И мы можем еще поотвечать на вопросы. И вопрос от Евгена М. Джон Нэш лекарств не принимал. Он сам об этом в автобиографии написал. Как бы он в универе преподавал, если под вашими лекарствами сдачу в магазине посчитать не выйдет. Вообще врачи часто врут про Нэша, приписывая его премию лекарствам и, как следствие, себе и своей науке. В общем, ученые скрывают, как обычно.
1: Это точно. Вот я сейчас таким образом свою клиентскую базу расширяю, рекламирую случай нет, а как иначе, да, мне вербовать свою клиентскую базу. Но на самом деле, вот если бы наш уважаемый зритель говорит вот под вашими лекарствами, вот под моими лекарствами, я назначаю обычно препарат таким образом, чтобы мои пациенты препаратов не замечали. То есть, как вот, скажем, пациент с гипертонией принимает антигипертензивные средства, он их не чувствует, просто у него давление становится нормально. Вот так вот мои пациенты с депрессией, с тревогой и даже шизофренией обычно не чувствуют моих лекарств, просто у них уходят симптомы их болезни, либо смягчаются, если полностью они уйти не могут. Поэтому, что если бы если бы Нэш лечился бы у меня, все бы с ним было хорошо, в смысле переносимости препаратов. И, кстати говоря, если бы он принимал лекарства, он бы и делал это регулярно, причем принимал бы препараты с хорошим профилем переносимости и при этом достаточно эффективные, он был бы куда более продуктивен в своей научной деятельности, добился бы больших успехов, он бы защитил свою... Он получил бы Нобелевскую премию не только в области экономики, как это с ним произошло, но и, кроме того, он не был бы опасен для своей жены Алисии и своих детей. Ну, собственно говоря, из-за того, что он совершенно безумен, его жена и уходила от него. Потом, правда, она к нему вернулась и довела его до Нобелевской премии. Одного лечения было бы для этого недостаточно. Но, в принципе, я думаю, что даже в случае Джона Нэша хорошая, аккуратная, выверенная антипсихотическая терапия ничего, кроме пользы, ему бы не дала.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Андрей, нет, не Андрей, Медвард Кодинг. Вообще при шизофрении бывает так, что со временем состояние существенно улучшается после приступов, что не только не происходит деградация грез, но и некий прогресс в состоянии через годы. Конечно. Я думаю, что да. Да, про это мы уже говорили, да. И Андрей Цыбин, не мог не задать еще один вопрос. Люди при прослушивании музыки могут подхватывать мелодию на продолжительное количество времени. Это не то же самое, что и те самые страшные внутренние голоса?
1: Нет, это не то же самое, но бывает мелодия навязчивая, это вот услышишь, потом весь день она в голове крутится. Но это не шизофрения, нет. Это не голоса при шизофрении.
2: Спасибо. И еще один вопрос от Медрафт Койдиок. Спасибо вам за вопросы. Скажите, ЭШТР – это не прогрессирующее расстройство личности или же малопрогидентный, господи, простите, но все же болезненный процесс?
1: Ну, шизотипическое расстройство личности – это довольно особая категория, то есть формально относится к расстройствам шизофренического спектра по Розенталю, то есть от легкого шизотипного склада до тяжелых форм явной шизофрении. Но шизотипическое расстройство все-таки не шизофрения, нельзя ставить между ними знак равенства, это особенность личности, которая, как я уже говорил, может перейти в шизофрению, но сплошь и рядом этого, к счастью, не происходит.
2: Спасибо. И говорим спасибо Алла за донат, спасибо огромное за поддержку нашего стрима. Я думаю, ну и, собственно, сказали вам спасибо в том числе. Так, ну и вопрос, опять же, от Медрафт, вот от вас. А раньше разве были настолько хорошие препараты, чтобы NASH нормально лечить можно было?
1: Ну, можно было подобрать ему, если не завышать дозу, то можно было дать ему, скажем, ну, хотя бы там производный бутирофенона можно было дать. Можно было найти препараты, которые ему подходили бы. Они были бы не так хороши, как самые последние, как самые новые, как препарат второго поколения, но что-то подобрать ему все равно можно было бы.
2: Спасибо главное, большое.
1: Главное не завышать дозу, не доводить до серьезных побочных действий.
2: Спасибо. Ну и, наверное, мы благодарим и на этом будем заканчивать. Еще раз благодарим всех, кто был на этом стриме. Георгий, тебе спасибо за помощь в ведении. Конечно же, благодарим нашего гостя. Спасибо вам огромное, Ирпал, что вы были вместе с нами в течение всего этого времени. Я надеюсь, что вам понравились вопросы. Мы обязательно их вам отдадим, чтобы вы выбрали два из них. Ну и я думаю, что всем, кто смотрел этот стрим, также понравился. Также, спасибо. Наверное, скажем спасибо Марише и Саше, который незримо присутствует. Ну и Ксюше за помощь, которую они осуществляли по поддержке за кадром нашего стрима, друзья.
0: Да, и Виталик, тебе тоже спасибо.
2: Спасибо.
0: На этом все. До новых встреч.
1: Очень интересно с вами работать. Спасибо.
2: Спасибо вам
0: очень,
2: огромное.
0: Очень приятно.
1: Всего доброго. Все хорошо.

Привет, мои дорогие ребята, ну и взрослые тоже здравствуйте. Коли уж вы к нам присоединились, ну что ж делать, здравствуйте и вам тоже. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе, надеюсь, что с пользой. Ну и сегодня героями наших рассказов будут совершенно потрясающие создания, пернатые создания. Ну вот, а кто именно? Давайте так, вот сейчас посмотрим несколько картиночек, а я специально, да, вот приветствуем Александра Трунтаева, мы сегодня опять вдвоем, два Александра, как всегда, можете между нас, кто оказался, загадать желание, наверняка сбудется. Ну вот, давайте сейчас посмотрим несколько картиночек, и вы попробуйте отгадать, о каких птицах сегодня пойдет речь. Красивая птица, правда? Вот посмотрите, ребята, обратите внимание, она удивительно гармоничная. И потому, как она записана, да, и вот по формам, по пропорциям, удивительно гармоничная птица. Ну, небольшая такая, чуть побольше скворца. Ну, давайте еще посмотрим следующую птичку. Тоже хороша, правда? О, это уже, эта птица, я вам по секрету скажу, она даже выиграла конкурс, и теперь она красуется на гербе одной далекой теплой страны. Потом скажу, какой. Ну, следующую покажите нам. Ну, как вы думаете, что этих птиц всех объединяет? Ребят, никого они вам не напоминают, эти птицы? Напоминают. Кого? Сороку напоминают, правда? Да, и, кстати, по размеру такая же. Я вам, ладно, так и быть, скажу. Это называется уроцица. А я таких птичек видел в Юго-Восточной Азии, в джунглях. Не в джунглях даже, вру. В джунглях-то как раз их нет. А вот в парках... В парках, в городах, в небольших, в деревнях часто мелькают. Ну, следующее покажите. Следующее нам... Вот, это они в полете, красавицы, правда? Удивительно красивые птицы, умные, прямо ужас, какие умные. Но, ребят, вы уже поняли, о каких птицах? Молодцы. А, ну ладно, ладно, я уже все понял. Кто-то там прочитал анонс и делает вид, что такой умный, да? Ребят, да, действительно, это все врановые. Это врановые птицы. Сегодня мы с вами будем говорить о семействе врановых. Ну, хорошо, а вот кто там такой был самый умный, может быть, мне ответит? Семейство врановых у нас к какому отряду относится? К отряду воробьиных или воробьинообразных. Ну, воробьиных, давайте так скажем, да? Отряд воробьиных, семейство врановых. Ребят, а вот вы заметили такую интересную особенность, что это однокоренные слова? Врановые, ворона. Ворона и воробей, да? Другой воробей. Никогда не думали, почему птичек так... Воробей, правильно, то, что он ворует. Зерно воровал всегда, значит, его побить надо. Нехороший. Воробей, воробей. А ворона? Вор он, да? Ворон. Ребята, все знают, что ворон – это не муж вороны. Все знают? Прекрасно, слушайте. Ну, я прямо сегодня среди интеллектуалов. Приятно поговорить в такой компании. Ой, я слышу, уже многие знают, что вороны бывают разные, что их много разных видов, и вороны бывают разные, их тоже много разных видов. Блестяще, ребят. Значит, это действительно так. А что, значит, ну, всего, ребят, всего врановых, ну, где-то 120 видов, приблизительно так. Я их там по пальцам не считал, но то, что больше 100, это однозначно. По систематике, ну, вот есть такие ученые-систематики, которые по таксонам всех распикивают. Отряд, семейство, род, вид, там, так далее, триба и прочее. Вот эти систематики, поскольку они должны за что-то получать зарплату, правда? Ну, сидит какой-нибудь профессор систематики, его спрашивают, а что ты делаешь, за что ты зарплату получаешь? Он говорит, как за что? Я систематизирую. И вот они все время кого-то выведут из одного отряда и в другой там сунут, а потом кого-то из этого семейства выведут и ставят в это семейство. И спорят, и спорят, и генетиков привлекут, и еще в микроскоп посмотрят. И вот так туда-сюда, то выведут, то введут она назад. Вот этим и занимаются систематики, отрабатывают свою зарплату. Ну, что касается семейства врановых, тут, значит, систематики поделились. Одна половина говорит, это вот слишком мало, надо сюда еще включить к ним. Вот, и райских птиц даже хотели туда, к врановым тоже включить. А другие говорят, нет, наоборот, их слишком много, что тут цис сюда включили, уроцис, не надо, надо его наоборот меньше сделать.
семейство вранов. Вот спорят, гадают систематики, у них такая судьба, карма у них такая, пускай спорят и гадают. А мы с вами поговорим о птицах, об удивительных птицах, потому что, ребята, всех врановых отличает что? Кто скажет, что птицу говорун отличает, помните? Отличается она умом и сообразительностью. Вот врановые то же самое. Врановые – это интеллектуалы пернатого мира. Это самые настоящие интеллектуалы. Ну, чуть-чуть к ним еще подтянуть. Ну, рядом с ними можно только попугаев, пожалуй, поставить. Вот на одну ступенечку высшего пьедестала. Но, ребят, с попугаями тоже еще поговорим. Об интеллекте мы сегодня будем говорить врановых отдельно. Это очень интересная тема. Ну, давайте начнем вот с чего. Кстати, ребят, не все вороны, не все вороны, которые так называются, на самом деле их родственники. Потому что есть, например, рогатый ворон, да, вот с таким вот, да, клювом, у него еще здесь такое надклювье массивное, видели, да? На самом деле он к врановым никакого отношения не имеет, он относится к калау и к птицам-носорогам. И, кстати, вот, ребят, птицы-носороги, туканы, да, вот калау, туканы, вот, пожалуй, они вторая ступень пьедестала почета по уму и сообразительности в пернатом мире. Пожалуй, что так, да. Ну и, наверное, дальше хищные птицы пойдут. Вообще, ребят, как-то так вот жизнь, эволюция таким образом распорядилась, что, как правило, самые интеллектуальные – это вот как раз хищники и всеядные. А вот такое вот странное совпадение, несовпадение, но об этом мы как-нибудь поговорим с вами отдельно. Ну, теперь, ребята, давайте пойдем по персоналиям. Я специально начал с тропиков. О, потрясающе, да, такая вот, вот удивительная птица. Мы охотники за удачей птицы цвета ультрамарин. Я просто, дети мои, в свое время учился в художественной школе, и у меня до сих пор в памяти все эти названия красок. Там кадмий желтый, средний, окись хрома, вот ультрамарин. А, даже нет, ребят, это не ультрамарин. Это знаете, какая краска? Это краска называлась берлинская лазурь. Она еще гуще по цвету. Потрясающая совершенно красоты птицы. И она же вся еще переливается, да? Ну, а теперь следующую нам покажите, Александр, птичку. Следующая птичка, вот это вам никого не напоминает, ребят? Она большая. Она не, вот кажется, что как воробушек. Нет, нет, ребят, это и ягоды крупные, птичка вот с хвостом, она вот, вот такая вот, с хвостом даже. Да, конечно, сорока. Ребят, это тоже сорока, но это не простая сорока, а сорока голубая. У нас на Дальнем Востоке, на юге Приморского края, такая, кстати, водится. О сороках мы поговорим, о голубых тоже. Ну, а давайте начнем все-таки с цис. Вот следующая картинка будет циса зеленая. Давайте на нее полюбуемся. Удивительные красоты птицы. Смотрите, у нее коралловый прямо клюв, коралловые лапки. Мне приходилось встречать цис в тропиках Юго-Восточной Азии, но, ребят, вот они не позируют. Они очень... это не наши вороны, которые разгуливают у нас под ногами, да, и нагло на нас смотрят и усмехаются. Нет. Цисы, они очень любопытные, очень умные, как и все врановые, но очень осторожные. Вот так они, знаете, искорками мелькают где-то. К тому же они не очень любят на открытых площадках прыгать и бегать по земле, как наши вороны. Они предпочитают, чтобы рядом были деревья, что взлететь. Вот. Но как и наши врановые, цисы питаются абсолютно всем. Вот что Бог пошлет, кусочек сыра, да, вот то и съедят. Насекомые, насекомые обожают разбойничать, по чужим гнездам шарятся, найдут птенчика, съедят птенчика, найдут яичко, расклюют яичко. В общем, как все врановые, ребят, они всеядные. И плоды они едят, и что только не едят. И спелые, и вкусные, и, в общем, врановые они практически все. Ну, правда, цисы, в отличие от других врановых, меньше были застигнуты за поеданием падали. А вот это вот точно. Ну, красивая такая птица, как-то ей не пристало падали питаться. Да? Ну, их еще, кстати, называют вот именно вот эту зеленую цису. Вот часто, особенно в англоязычной литературе, называют лазоревая китайская сорока.
Ну, отдаленные, да, родственники. Ну, вот покажите, там еще будет несколько фотографий ЦИС, разных ЦИС будет еще, вот она же, это зеленая ЦИСа, и будет очень красивая, прямо перышко к перышку, да? А, не хуже, чем попугай. Почти что райская птичка. Вот еще одна ЦИСа. Еще нам покажите ЦИСу, да? Вот, смотрите, она спиной сидит, нам позирует и показывает самое красивое свое место, где такие лазоревые у нее спинка, лазоревый хвостик, и видите, какие у нее перья, как у сороки, с белыми глазочками. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Ну, сравните, найдите 10 отличий. Да? Это наша ворона. Наша серая ворона. Вот она часто очень любит покупаться в лужах, да, поваляться в пыли, поэтому она такая растрепанная, неопрятная. Но, ребят, с другой стороны, ворона удивительная птица, удивительно умная птица. Значит, на латыни, да, латыни corvus corone coronix, она называется серая ворона. Очень похоже название на черную ворону. Мы на нее дойдем, только черная ворона corvus corone corone. Ну, некоторые ученые считают, что это вообще черная ворона подвид серой. У нее колоссальный ареал, огромнейший ареал у серой вороны, Евразия, даже Северная Африка. Я помню, в Израиле мы снимали в каком-то... Где же это было-то? А, там ветеринарная клиника какая-то была. И мы выходим из ветеринарной клиники, и вдруг ко мне подпрыгивает вот такая вот подруга, серная ворона, начинает у меня клевать застежки на ботинках. Ну, конечно, мы тут же догадались, что вылечили эту ворону, видимо, вороненком, когда она была. Ее подобрали, вылечили, поэтому... Ребята, помните, как называется боязнь людей? Что у нее пропало? А? Антропофобия, правильно, фобия – это страх, антропос – антропофобия. Это боязнь, это такая вот умение остерегаться человека, которая всегда потенциальная опасность. Вот если подобрать вороненка, подобрать любое врановое вороненком или вот птенцом, то они очень быстро приручаются, они становятся зайки такие, пушистые, хорошие, ласковые. Но чуть позже мы с вами до этого дойдем, я вам скажу, этого делать нельзя ни в коем случае. Ну, то есть, если вы подобрали птенца, которому что-то угрожало, то да. Но не надо стараться завести себе ворону, потому что взрослая врановая птица, она с вами никогда не подружится. Максимум, чего вы от нее добьетесь, это она будет есть корм у вас из рук, если у вас огромное терпение. Все, максимум. Ну, поговорим еще. Поговорим о содержании врановых дома. У меня разные врановые дома жили в разное время. Опыт есть некоторые. Так что он позволяет сказать. Ну, ладно, ребята, скажу сейчас. Значит, вот в чем дело. Во-первых, если вы встретили вороненка, где-нибудь он там прыгает, да, внимательно посмотрите по сторонам, потому что, скорее всего, родители его не бросили. Все врановые очень заботливые родители. И если вы полезете к этому вороненку, можно еще по голове клювом получить. Очень-очень больно. Мало того, вороны в этих случаях родители начинают летать вокруг и омерзительно орать. Так. Это называется моубинг. На науке, они сразу зовут, ребята, наших бьют, и отовсюду будут слетаться другие вороны. И точно так же каркать и летать вокруг. А дело в том, что у ворон, у них есть одно такое свойство. Когда нужно какой-то громкий сигнал сделать, сигнал тревоги, например, общего сбора, то они умеют кричать хором, чтобы было громче. Вот, они просто вот так по команде 3-4, и сразу все соседи услышали, соседские вороны слетелись. Я помню, был такой случай, о нем даже в газетах писали, и кино, приехало телевидение снимать, в детском садике тоже вот воронята слетки оказались на земле, детишки хотели помочь с воспитателями, а потом пришлось детей всех эвакуировать в детский сад. А воспитательницы выскакивали с кастрюлями на голове, потому что собрались все окрестные вороны, и они пикировали и били людей клювами по голове. Клюв там, ребят, клюв железный. Там, если попадет, так попадет. Вызывали МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. И вот, значит, как-то вот МЧСники вмешались и выводили детей, чтобы раздать их родителям. Так что не надо этого делать. И второй момент очень важный.
Дело в том, что будь то ворона, будь то сорока, ну вот, кстати, видите, это мы сейчас наблюдаем коммуникацию, да? Это две серые вороны коммуницируют, ну, общаются. Про коммуникацию мы тоже поговорим. Здесь очень много загадок, ребята. Здесь действительно очень много загадок. Непонятно как, но они умеют друг другу передавать такую точную информацию, что просто диву даешься, как они это делают. Ну, понятно, мы люди, я вам могу дать точную информацию. Вот сейчас даю, да, увидите, ворона не лезьте. А вот как они это друг другу рассказывают? Ну, рассказывают, эксперименты это подтвердили. Мы до этого с вами еще дойдем. Еще один интересный момент. Ребята, вот белую ворону мы сейчас еще увидим. Давайте назад немножко вернем. Еще такой интересный момент. Ученые говорят, что у ворон, точно так же, как у нас людей, ну, вот мы с вами с каким-нибудь австралийским аборигеном, если встретимся, мы же наверняка друг друга не поймем, правда? Ну как, по жестам мы поймем, да? Дай попробовать, дай поесть, спасибо, там привет, ручкой помашем. Но точно так же вороны. Если вороны – это разные популяции, которые далеко друг от друга находятся, то у них разный диалект, и они не совсем хорошо себя понимают. То есть она крикнула «Кэр!», а надо было крикнуть «Кэр!». Вот как-то, это, конечно, шутка. Вот. Но, ребят, вот удивительно, но у животных у них тоже бывает что-то вроде нашего диалекта. То есть они не всегда. А вот из одной местности все прекрасно, у них уже на уровне рефлекса, они прекрасно знают свой язык. А вот они такие удивительные вороны. А что еще с воронами связано? У них удивительные игры. Поскольку вороны, они врановые, как правило, все, ну, вороны тоже, они собираются большими стаями, воронья, особенно городские вороны. Вот сельские нет, ребят. Вот ворон у них, как у людей, есть сельские жители, есть городские жители. Причем есть сельские вороны, которые прилетают в город кормиться, как вот раньше за колбасой приезжали в город из деревни, да, потому что в деревнях, в магазинах ничего не было. При советской власти. Так и сейчас. Вот иногда вороны деревенские прилетают в город на помоечку покормиться, а потом улетают спать к себе в деревню. А есть городские, и городские вороны потом собираются большой стаей и улетают на ночевку. Иногда вот есть такие места ночевок, вот я знаю, на Преображенском кладбище раньше была такая большая ночевка. Иногда они смешанную такую ночевку с галками устраивают, да, или с грачами, чаще всего с галками. Кстати, в Кремле они очень любили раньше ночевать, и тоже отдельный будет разговор про Кремль чуть попозже. Тучи воронья там собирались, чтобы заночевать. Так вот, ребята, я немножко отвлекся. Почему не стоит ворону брать домой? Потому что вороны питаются мясной пищей. Они питаются той же самой падалью, чем они только не питаются. Вот, вы знаете, ребят, я не знаю, как это происходит, это надо у физиолога спросить. Но вороны, сороки, они производят экскрементов, понятно, о чем идет речь, да? Больше собственного веса за сутки. Вот они умудряются гадить везде. Я подбирал воронят, они загаживали мне всю квартиру. Мало того, у них настолько вонючий помет, отвратительно человеческий, вот просто духи по сравнению с вороньим. И самое поганое, то, что если он попадет на лакированную мебель, еще куда-то, он может потом не оттереться, остается пятно. Но это еще не все неудобства от врановых. Ну, в клетке ее держать – это преступление перед птицей. Да? Ну, нельзя врану, ворону держать в клетке. Она должна ходить, она должна двигаться, она должна изучать. Нет, но в этом случае она начинает все портить. Это вредители номер один. У них железный клюв. Они портят все, что... Вот весь дом у вас будет испорчен, перевернут вверх ногами. Ну, единственное, когда можно, конечно, держать врановых, это если вы живете за городом, в собственном доме, у вас большой участок, и есть большие вольеры. Вот в больших вольерах, да, пожалуйста. Можно, я знаю такие случаи, когда люди подбирали вороненка, я имею в виду не только ворону, но ворона. Потом он жил, потом он летал. Был такой, вот моя любимая книжка в детстве была, замечательный такой писатель Ян Грабовский, это польский писатель, и у него была книжка «Муха с капризами». У него дома был целый зоопарк, и вот он писал замечательные совершенно детские рассказы,
даже повести про своих животных. И вот у него там как раз целая повесть была про ворона, которого звали Пипуш. Он подобрал вороненка, маленького ворона. Я знал такие случаи с другими людьми, которые, понимаете, что происходит? На уровне импринтинга, помните, что такое импринт, принтер? Что такое принтер? Все знают, который печатает. Он запечатлевает что-то, импринтинг, то есть запечатление. Вот на уровне этого запечатления детского врановый птенец, он запечатлевает человека, с которым он больше всего общается, как такую же птицу, как ворону. Ну, мало того, он после этого становится человеком. То есть он уже остальных ворон или остальных воронов он уже не воспринимает как таковых. Да, он будет крутиться около этого человека, будет ему клювом чесать за ушком, перебирать волосики, будет ластиться, будет такая зайка, такая хорошая, но он будет страшно ревновать. Он начнет третировать всех остальных, и прежде всего детей этого человека в доме, собак, кошек. Причем вплоть до летального исхода. Всем остальным животным придется туго, потому что врановые птицы умные, сильные, с мощным клювом. И самое главное, ребята, они терпеливые. Они умеют ждать своего часа. То есть, если ворона, ворон или сорока обиделись на собаку или кошку, они затаили эту обиду, они будут ждать момента, но они потом дождутся и отомстят. Это вот 100 пудов, проверено. Я вам потом могу случаев рассказать очень много. Ну, кстати... Ну вот, что говорит об интеллекте, да, врановых. Вот посмотрите, наберите в Ютубе архе профессор Зорина, Зоя Александровна. Она возглавляет лабораторию в Московском государственном университете, и она уже много-много лет занимается врановыми, изучает их интеллект, изучает их мозг, изучает этологию. Что такое этология, а, дети мои? Ну, конечно, все помнят. Это наука о поведении животных, да? Вот. А был еще один профессор, мне посчастливилось с ним быть знакомым, но, к сожалению, он несколько лет назад ушел из жизни. Это Владимир Михайлович Константинов. Так вот, Владимир Михайлович, он был даже основателем целого направления в орнитологии. Это направление можно назвать как «Экология врановых птиц и проблема синантропизации». Ох, как я завернул. Ребята, а мы с вами синантропные виды много раз термин проходили. Помните, что это? Синантропные виды. Это виды животных, которые живут рядом с человеком. Да? Вот ласточка, которая вьет под крышей гнездо, это синантропный вид. Таракан рыжий, да, или черный, это синантропные виды. А вот профессор Константинов, он целое направление такое положил, сейчас этим занимаются его ученики, и даже ученики его учеников, и направление очень интересное. Так вот, истории с врановыми я вам расскажу для затравки. Ну, во-первых, была такая история, вот мне рассказывал мой друг-охотник, Володя Устенко, ну, для вас, дядя Вова, ему уже, наверное, к 70. Раньше охотников, если ты охотник, член Союза охотников, то раньше, там лет 30-40 назад, охотников заставляли убивать ворон и сдавать лапки. То есть вот если ты член Союза охотников, тебе нужно какие-то определенные отработки. Там приехать сено раскидать зимой, там или соль, еще что-то. Ну и заодно вот там сдать сколько-то вороньих лапок, не помню сколько, это не важно. Вот Володя рассказывал, приехал я как-то в лес с ружьишком, ну, зверя нету, ну, думаю, хорошо, сейчас хоть лапок настреляю в вороньих. Вот, смотрю, сидят вороны на краю леса около дороги, только я ружье снимаю, они сразу кидаются вниз и вот так вот зигзагами между деревьев уходят. Ну, думаю, что такое? Нахожу опять ворон, только снимаю ружье с плеча, опять опять они кидаются вниз и уходят. Ну, я, говорит, спрятал ружье в багажник автомобиля, взял палку, вот, смотрю, сидят еще вороны на дерево, я подошел с этой палкой, сделал вид, что это у меня ружье, прицелю, сейчас стрелять буду. Вороны тоже кар-кар-кар, улетели, ну, никуда не улетели, а еще прилетели посмотреть вот на такого идиота, который из палки нас всех решил застрелить. Вот это я почему рассказал эту историю, любой охотник вам таких огромное количество расскажет, это вот уровень интеллекта ворон, да, они прекрасно понимают, что такое палка, что такое ружье, что ты сейчас будешь делать, что ты не будешь делать. А, мало того, вот для меня загадка, как они договариваются, потому что очень часто они действуют сообща.
Вот я помню, как-то приехал к своим друзьям, и мы всю ночь сидели, они в деревне жили, мы всю ночь сидели до утра, наговориться все, ну, так хорошо сидели, основательно. А утром у меня что-то голова уже болит, душно, да еще все курили вокруг. Я говорю, ребят, знаете что, я пойду рыбку половлю. И вот зорька такая, солнышко встает, речка рядом с домом, я взял лодочку, взял баночку с червяками, сел, и так хорошо, туман, а речка такая переплюйка, ребят, ну, метров, может быть, сколько там, ну, метра 4-5 ширину, не больше. И вот, а знаете, когда вот ты не спал всю ночь, вот такое ощущение, что вот и реальности всего происходящего, то есть ты в полудреме, в полувосне, то ли что-то тебе это сейчас снится, что происходит, то ли не снится, и вдруг прямо передо мной на той стороне речки садится ворона на берег. Начинает вот так вот, и она и упала на спину, над ногами подрыгала и поплясала, и крылья расправила, и вот прям вот вся такая... Я смотрю, ничего понимать, просто такое представление, театр одного актера напротив меня. Вот, и я ничего понять не могу, что это она делает, зачем она это делает. А потом вдруг слышу какой-то шорох справа. И если бы я повернулся бы вот так резко, да, я бы ничего не увидел. Но я просто скосил взгляд и увидел такую картину, как в это время другая ворона у меня из баночки червяков ворует. Ты же представляете, они договорились. Одна отвлекает, а вторая у меня ворует червяков из баночки. А потом поменяемся. Я уверен, они бы договорились. Я сказал, хватит, я тоже хочу. Поменялись бы местами. Вот такие вот они вороны. Таких случаев масса, ребят. Вот если вы поговорите со взрослыми, которые прожили долгую бурную жизнь, они вам таких историй расскажут очень много. Говорят, что я этого не раз слышал от охотников, но не очень доверяю охотникам, потому что, как и рыбакам, когда они что-то рассказывают, потому что они очень любят приукрашивать. Но многие охотники, даже охотоведы, мне говорили о том, что вороны и вороны очень часто находятся в симбиотических отношениях с волками. Особенно зимой, во время бескормицы, потому что зимой от голода иногда умирают крупные животные. И в этом случае ворона, она даже знает язык волков и может их подманить таким вот специальным звуковым сигналом, потому что они же человеческую речь воспроизводят. Это же пересмешники врановые. Для того, чтобы волки показать им эту тушу, зачем им это надо, ребят? А потому что тушу надо, чтобы кто-то разделал. Ну, туша же, ведь вот все это самое вкусное, ливер, мясо там и так далее. Это же все находится под толстой шкурой, крепкой кожей. И ворона эту кожу продолбить не может. Поэтому она приглашает волков. Те, значит, раскупорили тушу, поели сами. Вот. А потом уже слетаются вороны-вороны. Ну вот, индейцы американские были уверены, что ворон может навести стаю волков на стадо оленей, например. Но индейцам я тоже, ребят, не очень доверяю в этом плане. Точно так же, как охотникам и рыболовам тоже могут приукрасить. Значит, теперь еще вот какая штука. Ребят, ну, конечно, то, что они падальщики, это хорошо для природы, потому что они выполняют огромную санитарную работу. То есть, если бы, вот почему, когда раньше рать побитая лежит, да, как там лежал живой на мертвом и мертвый на живом, да, после великих битв, если бы не вранье, которое чистили, представляете, сколько было бы эпидемий, сколько было бы болезней. Поэтому, конечно, врановые птицы играют огромную роль, и без них бы, конечно, всем бы было бы очень худо. А самое главное, что вы поняли, что не надо заводить воронят дома и не надо стремиться завести врановую птицу у себя дома. Это вот совершенно однозначно. Теперь, ребят, еще вот об интеллекте, как правило. Кстати, вот давайте следующую картиночку посмотрим, ребят, видите? Это у нас что? Это у нас белая ворона. Слышали такую, да, пословицу? Ну, ты прям как белая ворона. Да, это нормально, это такая вот мутация, да, называется альбинизм. Альбиносы бывают и люди. Никогда не встречали людей-альбиносов? Я встречал. У них абсолютно белые волосы, белая кожа и красные глаза, как у всех альбиносов. Ребята, а почему глазки красные у альбиносов, а? Ну, у них пигментов нет, поэтому они белые. А глаза-то почему красные? Конечно, кровь, кровеносные сосудики.
Дело в том, что если у вас глазки начинают портиться, то главная причина – это кровоснабжение. Там же ведь мелкие-мелкие сосудики. И если у вас вот эти вот мелкие сосудики, да, это как раз, они же прозрачные, вот это как раз красные глазки. А белые бывают вороны, бывают галки белые. Ну, это я, кстати, помню, много-много лет назад даже в московском зоопарке авиарий был, ну, он сейчас есть. Что такое авиарий, ребят, помните? Вот, кстати, братцы мои дорогие, вот запомните, я тут недавно слышал, одна тетенька выступает, она в заповеднике работает, в пиар-службе, такая вот она работает в пиар-службе, такая вот она умная. Она говорит,

И, соответственно, авиарий – это большой вольер, где много разных птиц. Так вот, в авиарии московского зоопарка была белая ворона. Можно было на нее посмотреть, полюбоваться, что такое действительно бывает. Ребят, еще вот всем врановым, ну, почти всем, свойственно то, что в науке называется энтинг. Знаете, что такое энтинг? Ну, не все взрослые знают. Потом вот знаете этот термин, можете щегольнуть эрудицией. Энтинг – это, ну, как вам сказать, такое купание в муравьях и втирание муравьев себе в перья. А, ну, кстати, в старой литературе, в дореволюционной, я помню, и, ну, не только в дореволюционной, там, 50-х, 60-х годов, мне очень часто встречался термин «муравление». Ну, муравление это и есть. То есть, вот врановые птицы. Вообще, за этим занятием было застукано больше 200 видов разных пернатых. То есть этим не только вороны занимаются, этим занимаются и удоды, этим занимаются дятлы, желна, например, очень-очень многие птицы. Для чего это делается? Ну, во-первых, чтобы избавиться от паразитов. Во-вторых, муравьи, когда их потревожат, они сразу начинают выпрыскивать кислоту, да? И ну, мы недостаточно хорошо знаем вот это вот действие муравьиной кислоты на организм, но орнитологи говорят еще о том, что вороны в это время блаженствуют. То есть они действительно, то ли они от этого пощипывания испытывают райское наслаждение, но они этим любят заниматься, и ворона, которая этим начала заниматься, она уже прямо становится... у нее такая зависимость, муравьиная зависимость появляется. Вот. Ну, ребят, об интеллекте еще говорит то, что вот, кстати, мы говорим интеллект, а ученые очень часто говорят когнитивные функции, да, когнито, когнито на латыни это познание, инкогнито, да, я прибыл, помните, ревизор, инкогнито прибыл, неопознанно, чтобы его не узнали. Так вот, когнито – это познание. Отсюда взрослые очень любят вот эту фразу, она «Вы входите в когнитивный диссонанс». Вот. То есть вы теперь понимаете, что такое когнитивная деятельность. Вот в рановых она на очень высоком, на высочайшем уровне. И одно из свидетельств этому то, что вороны запоминают людей в лицо. То есть не просто вот дядя в очках и с бородой, они в лицо. Мало того, они запоминают лицо на несколько лет, у них прекрасная память, они могут вспомнить этого человека. И вот здесь я, ребят, вам расскажу один фантастический эксперимент, который проводили американцы. Они в этом эксперименте участвовало очень много людей, там больше 10 человек, я сейчас не помню сколько, и разным людям был большой вольер. В этом вольере сидели вороны, их было очень много ворон там, очень много, ну, там, допустим, 20 ворон, да, вот, и в этот вольер мимо него ходили люди, иногда туда заходили люди, и всех людей, людям выдали три типа масок, которые отличались друг от друга, ну, например, там, голубая маска с большими глазами, это хороший, то есть люди с назовем это хорошая маска, да, голубая с большими глазами. Вот люди с голубой маской с большими глазами, они, как правило, заходили, давали лакомство, говорили нежные слова. А потом, скажем, белая маска с маленькими глазками, это нейтральные. Они просто ходили мимо и не обращали внимания на птиц. Но были плохие маски. Ну, допустим, красная маска, да, с квадратными глазами. И вот люди в плохих масках, кто были в этих масках, они заходили к воронам, они отбирали у них еду, они их пугали, они их там пинали. И поэтому вороны это сразу поняли, что вот эти вот с красными рожами, да, как только они появлялись рядом, вороны начинали возмущенно. Как это называется? Помните, я говорил недавно? Мобинг. Подвергать их мобингу. Но дальше, ребята, самое интересное. Когда убрали этих ворон, к этим воронам подселили других ворон. Ну, скажем, было 10 ворон, а к ним 10 новичков подселили. И дали им пожить какое-то время вместе. В это время никто не ходил вокруг, их не тревожили. Просто они ходили мимо. Эти же люди, они просто ходили мимо в этих масках и ничего не делали. Они просто проходили мимо клеток.
И, видимо, вороны рассказали новичкам: ребята, вот эти вот синеньких, это хорошие, они придут пожрать, дадут. Вот эти вот, они...

Вот эти вот, если зайдут, эти такие негодяи. Так вот, убрали старых ворон, которых раньше подкармливали, пугали, и оставили только новых ворон. И что бы вы думали, как только люди в нехороших масках зашли в вольер, эти новые вороны начали подвергать их мобингу. То есть, ребят, фантастика, непонятно как. Но они передали эту точную информацию своим друзьям. Вот это, конечно, удивительно. Это говорит о том, что мы только в начале этого пути, мы только в начале этого интереснейшего пути понимания языка животных. Вот великий ученый, основатель науки этологии Конрад Лоуренс, у него, он Нобелевскую премию получил, кстати. И вот у Конрада Лоуренса, у него была замечательная книжка, которая, почитайте, она, правда, многое устарела с тех пор. Это все-таки книжка 50-е, 60-е годы выходила. Представляете, 50 лет назад. 60 даже уже. Нет, наверное, 50. Она называлась «Кольцо Соломона». А знаете, почему «Кольцо Соломона», ребят? А потому что у царя Соломона был такой библейский персонаж, якобы у него было кольцо. Это волшебное кольцо, когда он его надевал на палец, позволяло ему понимать язык животных и птиц. То есть этологи – это люди, которые понимают язык животных и птиц. Но, видите, ребята, они только в самом начале этого пути, потому что у животных, видимо, есть еще какие-то свои каналы обмена невербальные информации, и, ну, есть и запаховые, да, вот мы с вами будем говорить о крысах, там запаховые метки, сочетание этих запаховых меток из разных железок, это тоже язык, то есть крыса может оставить феромоны у насекомых, да, то есть есть масса возможностей коммуницировать у животных, и, конечно, мы пока еще изучили не все. То есть здесь нет никакого волшебства, они не экстрасенсы, они не... Но просто многих вещей мы еще с вами пока не знаем и не изучили эти механизмы. Давайте следующую картиночку посмотрим. Про ворон, ребят, я боюсь, вот смотрите, мы уже почти час общаемся. Вот видите, это и черное, и белое. Давайте посмотрим дальше. А у нас еще много-много разных персонажей врановых. И обо всех надо успеть вам рассказать. Я мечтал еще сегодня вам на вопросы ответить, на разные. Вот это вот воронье гнездо. У нее очень красивые яйца, они словно выточены. Змеевик, по-моему, называется, да, этот камень. Такой, знаете, он зеленый рябой камушек, по-моему, змеевик называется, вот как будто бы из него выточены. Но вот что, ребята, удивительно. Я помню, в Агараханском заливе мы снимали в Дагестане, и там мы на катере вот идешь, это Прикаспий, и вот идешь на катере, Ерик это называется, да, такая протока, как речка, и по бокам высокий-высокий тростник. И вот на этих, на высоком тростнике вороны вили гнезда прямо на заломах тростника. Ну, туда никто не доберется, там же вода кругом, да, ну, янтовидная собака туда, конечно, доплывет, она прекрасно плавает, или американская норка, но она не залезет наверх поэтому, по тростнику. И вот там было как раз вот каждые где-то метров 500-600 новое гнездо воронье. Видите, у нас они вьют вот такие гнезда, устилают лоточек пухом, да, очень часто при этом проволоку используют. А врановые очень любят еще на опорах ЛЭП, линии электропередач, строить гнезда. Но, правда, не вороны, а там вороны, например. И вот электрики говорят, даже замыкания были иногда. Это вот проволочек свесится куда-нибудь, да? Вот. Ну, давайте следующую покажем фотографию. А это вот тоже фантастика. Кстати, на Ютьюбе посмотрите «Хабургаев в натуре». Мы там снимали как раз и птенцов. А наберите «Дагестан», «Хабургаев в натуре». По-моему, «Птица Агараханского залива» этот фильм назывался. А это вот у меня такое впечатление, что это живые тюльпаны. Вот когда подходишь к гнезду врановых, оттуда вот выскакивает вот эта вот огромная пасть такая. И жрать, жрать, жрать, жрать. Больше ничего этого птенца не интересует. Его интересует только одно. Что-то в себя запихать вот через вот эту воронку. Причем у некоторых птиц они желтые, ослепительно желтые пасти. У других они вот такие вот красные. Просто как живые цветы такие, знаете, на клумбе. Кричащие. Вот такие вот они проглоты. Но они очень быстро растут. Всего месяц, и этот птенец вырастет, станет на крыло и уже будет готов к полету. А как я вам уже говорил, ребята, все врановые
Очень заботливые родители, потрясающе заботливые. Дальше смотрим. Смотрим дальше картиночки. Так, где у меня? А, вот. Значит, ребят, это скриншот с видео. Оно есть в Ютубе, можете найти. Вороны, они обожают кататься. С горочек со снежных, с косых крыш. А здесь ворона нашла вот такой вот бублик, ватрушку нашла. Вы же тоже на ватрушке катаетесь, да, по горкам? Вот она тоже нашла такую ватрушку, сейчас она попой туда сядет и поедет. Они обожают это делать, а вот следующее покажите нам картиночку. Следующая картиночка, Александр, нам прокрутите, вот. Ну, это картина, никто этого не снял. Они обожают кататься по куполам, по золоченным куполам, потому что дальше как трамплин получает. То есть она на самую макушку залетает, едет, шух, и, значит, шух, тут же она в свободный полет. И, а знаете, что такое сусальное золото, ребят? Сусальное золото, его, когда делают, кроют, золотят купола церковные, то это золото, тончайшие-тончайшие листики, которые перекладывают между кожаными, между кожей и колотят так, что она даже не как фольга, она тоньше человеческого воздуха, это сусальное, волосы, это сусальное золото, оно такое тоненькое-тоненькое, ну иначе, представляете, купол-то покрыть, сколько золота-то нужно, а, дорогой материал, и, конечно же, они царапают это сусальное золото, и вот такая история была, я вам уже рассказывал, ну, вкратце повторю для тех, кто не слышал эту нашу беседу, кто-то из членов Политбюро ЦК КПСС, еще советские времена, засиделся вечером на работе, а там вороны собирались, каркались над Кремлем и как раз катались с Ивана Великого с колокольни. И он вызвал помощника, сказал, слушайте, нехорошо это. У нас Кремль, цитадель социализма, это святое место, да, для каждого коммуниста. А здесь у нас бронье, как на кладбище. Что-то придумайте. Вот. Ну и дальше уже ХАЗУ, хозяйственное управление ЦК или кто там этим занимался, стали изучать вопрос, позвали специалистов. В Японии закупили на валюту какие-то ультразвуковые отгонялки для ворон. Эти отгонялки оказались неэффективными. Следующее, покажите нам картиночку. И вот тогда в Кремле появилась постоянная вот эта вот крылатый спецназ. То есть с тех самых пор в Московском Кремле, ну вот это вот ястреб, тетеревятник, там еще есть и сапсаны, крупные сокола, вот и филин, кстати, там есть на службе. Посмотрите нашу беседу в архиве «Хищные птицы», я об этом рассказывал подробнее. Вот эта служба, которая гоняет ворон, чтобы все-таки над святым местом для каждого россиянина воронье не маячило. Следующую нам покажите картиночку. Вообще, ребят, вот, это ловушка для ворон. Ну, я помню лет много назад, когда мне было 20 с чем-то лет еще, значит, лет 40 назад, ну, может, 35, в московском зоопарке, где я всегда очень часто бывал, сейчас реже, к сожалению, дела, видите, там стали появляться вот такие вот ловушки для ворон. И я спросил, ну, у меня всегда там знакомые были, говорю, ребят, а что их ловят-то? Ну, как, вот вороны и крысы – это бич любого зоопарка, ребят. Это вот любой зоопарк – это бич первый, это вороны и крысы. Вот, я говорю, а что вы с ними потом-то делаете? Ну, жалко мне как-то всегда ворон был. Говорит, да, хищникам отдаем. Сейчас, конечно, никто хищникам не отдает, потому что у хищников стерильный корм. Ну, представляете, вороны, да, там же ведь и паразиты, там и всякие болезни могут быть, и все что угодно. Тогда это практиковалось. Но мне было безумно обидно за ворон, за таких умных ворон. Я всегда смотрел и думал, ну, ребят, ну вы же такие умные, как у вас мозгов-то не хватило избежать этой ловушки. А вот покажите, Александр, следующую картинку, и будет ясно, в чем принцип этой ловушки. Там вот я схему нашел. А, нету, да? Ну, ладно. Вот. Это басня Ивана Андреевича Крылова. Помните, вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Ребят, помню, до сих пор в школе учил, представляете, до сих пор помню. Дальше, помните, что было? Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Ребят, Иван Андреевич Крылов был неправ.
Потому что ворона бы никогда бы, никакой бы лисе бы не дала бы себя так одурачить. Она бы взяла бы в лапу и каркнула бы, а потом сунула бы назад. Ворона совсем не дура. Вот. А если уж лиса какой-то хитростью у нее бы кусочек сыра бы отобрала бы, то она бы тут же бы каркнула во все воронье горло. И слетелись бы все остальные вороны. И, я думаю, лисе бы, может быть, пришлось бы туго. Вообще, ребят, с баснями Крылова много таких выходило казусов по одной простой причине. Потому что очень многие эти басни писал не Иван Андреевич. Их писал древнегреческий раб-баснописец Эзоп. Он был рабом Ксанфа, богатого хозяина. Писал эти басни, которые цитировали во всей Греции. Это вот и ворона, и лиса, это лиса и виноград, это и муравей, и стрекоза, помните? Стрекоза и муравей, лето красное пропело, как там попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, обернуться не успела, как зима катит глаза. Побелело чисто поле, нет уж дней тех светлых долей, как под каждым ей кустом был готов пустой дом. Ребят, а вам никогда не приходило в голову, почему это попрыгунья стрекоза лето красное пропело? Она что, прыгает? Нет, она летает. А что это она поет-то? Стрекозы-то не поют. А дело в том, что у Эзопа там была не стрекоза, а цикада. Потом очень многие басни Эзопа переводил француз Ле Фонтен. Он переводил эти басни, и благодаря Ле Фонтену они расходились по Европе. И вот уже оттуда они попадали к нам в Россию, и дедушка Крылов, который работал в библиотеке, вот, он их переводил на русский язык, и очень удачно, и поэтому он решил вместо цикады сделать стрекозу. Потому что такое цикады у нас никто не знает, а что такое стрекоза, всем ясно и понятно. Кстати, дедушка Крылов очень любил птичек, когда он работал, он был такой толстый, добрый, неряшливый, все время ел, у него в каждом кармане по батону было. И он, говорят, целыми днями мог лежать на огромном широком подоконнике у себя в библиотеке и кормить голубей. Вот они там собирались, они его знали уже в лицо. Голуби, галки, вороны все туда слетались, он их кормил. И кому надо было пообщаться с Иваном Андреевичем, они просто подходили, там второй этаж. И: «Здравствуйте, Иван Андреевич, как вы поживаете?» Вот хороший был дедушка Крылов, добрый, поэтому и басни у него хорошие и мудрые. Но с вороной он погорячился. С вороной, конечно, так бы на самом деле не получилось бы. Едем дальше, смотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас что будет? Вот. А это вот, ребята, у нас уже... Кто это? Нет, это еще пока не ворон. Это тоже черная... Это ворона, но черная, как я уже говорил. Черная ворона – корвус, короны, короны. А серая – корвус, короны, короникс. Видите, всего две буковки разницы. Но кто их выделяет в отдельный вид, кто считает, что это подвид. Но самое удивительное, что на границе ареалов они фактически не гибридизируют. Вот это удивительно. И еще с черной вороной. Удивительная совершенно история. Я спрашивал у разных орнитологов в свое время. Меня так заинтересовало, но никто из орнитологов мое любопытство не удовлетворил. Дело в том, что ареал распространения черной вороны, он на самом-самом западе. Да? Вот Германия, да? Бельгия, Голландия. Это черная ворона. И вот туда, западнее. А вот, скажем, Польша – это уже серая ворона. Вот как-то вот у них проходит такой вот граница, да, ареала. И дальше она уже на Дальнем Востоке встречается. То есть вот наш Дальний Восток, и туда южнее, да, вот уже Корея, туда Китаю. Удивительно. То есть она, вот Евразия огромная, это вот сколько там расстояние, это, ну, как минимум 5000 километров, да, если не больше. То есть она вот здесь... На самом западе, на самом востоке. А почему она не сохранилась посередине? То есть, если это какой-то реликтовый вид, который потом в середине исчез, ну, могли бы остаться локальные популяции какие-то, да? Вот такая вот удивительная история с черной вороной. Она очень похожа на серую ворону. Все то же самое. И, кстати, вот я вспомнил Владимира Михайловича Константинова, профессора. Я помнится как-то станция отдых, нет, станция Кратова или отдых, вот по Казанской дороге, я как-то сидел, ждал электричку, молодой еще был, мне было тогда лет 25.
И вдруг я смотрю, по рельсам ходят черные вороны. Я обалдел вообще, откуда у нас черная ворона в Подмосковье? Вот, я за ними наблюдал, такая симпатичная черная ворона. Даже я не понял, как это могло быть. И когда я приехал в Москву, я тут же бросился звонить Владимиру Михайловичу Константинову. Он рассмеялся и объяснил мне, в чем дело. Нет, ребят, это был не ворон. Это был не ворон, от вороны я отличаю хорошо. И в то время тоже мог отличить. Нет, я сохраню эту интригу в конце. Вот я вам покажу фотографию, и вы поймете, как это я вот так вот ввелся в заблуждение. Ну ладно, проедем мы с вами в черную ворону. Еще одна там, по-моему, фотография будет черной вороны. Давайте посмотрим, Александр. А дальше ворон. Ну, покажите нам следующую фотографию. Вот. Ну, это китайская картинка. Вот он, ворон. Вот теперь это видно, что это ворон. Да, каркнул ворон. Помните, у Эдгара По знаменитое стихотворение «Nevermore». Он там кричал, этот ворон. Ребят, ворон. Корвус. А, ну, коракс. Корвус, коракс. Конечно, коракс. Что-то я уже совсем. Вот, кстати, ребят, ворон не стал синантропным видом, в отличие от вороны. С вороной вот какая история. В 80-е годы я тогда пришел из армии, очень увлекся вот как раз биологией. Вот в 80-е годы все били тревогу, потому что ворон было огромное количество. Их было так много в городе, их называли там крылатыми крысами, вспоминали эти фильмы ужасы Хичкока и говорили: ужас, вообще, если дальше так пойдет, чуть ли не войну хотели объявлять воронам. А потом раз как-то, и вот вся эта популяция стала резко-резко снижаться в численности. То есть, видимо, сработали свои какие-то механизмы регуляции популяции, численности, да, ворон. И, конечно, прежде всего, это кормовая база. И я помню, у меня жил Кешка, вороненок. Мне неоднократно попадались вот эти воронята в 80-х годах. У них были скрученные лапки. То есть они на этих лапках не могли ходить. Они вот на локтях, на этих лапках стояли, да, и не могли ходить. То есть это вот такой вот рахитизм. И он был связан с тем, что вороны плодились, а корма не хватало, видимо. То есть это уже, грубо говоря, вырождение начиналось, да. И я помню этому Кешке, я сделал, на Арбате я тогда жил, я нашел большую картонную коробку от телевизора. Я ее вывесил за окно, у меня балкона не было на Арбате. Я ему там сделал такое гнездо из сучьев, где он мог сидеть, чтобы это, вот, все его экскременты туда проваливались вниз. И он у меня был за окном. Ну, весна все-таки. А потом мне стало его жалко, и я ему сделал такую форточку, окошко, чтобы он мог туда голову высовывать и выглядывать. И как-то я прихожу из университета, я тогда уже учился на журфаке, и смотрю, что-то тихо как-то. Подошел к окну и смотрю, Кешкина расклеванная голова только висит. То есть подлетели другие вороны и расклевали моему Кешке голову. Вот. В это время очень много было таких рахитичных ворон. Ну, а потом вот как-то их численность снизилась, их стало ровно столько, сколько город в состоянии прокормить. То есть, ребят, вот все очень связано. Очень связаны вот экологические ниши, они очень четко распределены, и у природы есть свои механизмы регуляции, которые работают даже без нашего вмешательства. Вот что касается ворона. Ворон не стал синантропным видом, хотя я знал несколько мест, где ворон гнездился. Вот когда работал на телевидении, на Шаболовку я когда пришел, в 84 году. Я уже работал на телевидении, и вот у нас на Шаболовской башне, на Шуховской башне, было гнездо ворона наверху. И очень часто, кстати, ребят, можно было видеть, вот сейчас я давно этого не наблюдал, а раньше этого часто можно было видеть, как летит по городу, по Москве ворон, да, у него такой, он туркает, тур-тур-тур-тур. И за ним летят вороны, которые его хотят догнать и долбануть по голове. А он летит, как бы игра. Ну, ворона, она, конечно, ворон от нее уйдет, как спортивный автомобиль
от старой такой раздолбанной машины, потому что ворон, он, конечно, такой высший пилотаж показывает в воздухе, какой воронам не снился. У ворон тоже есть, кстати, игры. И был такой замечательный орнитолог в Воронеже Леонид Леонидович Семаго. И вот Леонид Леонидович мне рассказывал, раньше он очень много писал книжек, статей, «Наука и жизнь» был такой журнал, в каждом номере была его статья про какую-то птицу. И вот Леонид Леонидович Семаго мне рассказывал, что он пытался понять вот эту массовую игру ворон. Когда они же очень любят играть. Вот, кстати, вот игра – это проявление интеллекта. Чем больше животное играет, чем азартнее, чем сложнее эти игры, тем сложнее мозг, да? Тем оно умнее. И очень часто у них игра, они берут какую-то вещь и начинают ее кидать друг другу, там спичечный коробок или что-то там найдут, какую-нибудь бумажку, перехватывать друг у друга в воздухе. А Леонид Леонидович мне рассказал про такую игру, когда собирается много-много, иногда к ним галки присоединяются. И вот эти сотни, прямо туча воронья, и вдруг по неслышанной команде, и они разлетаются в разные стороны. А им почему-то это очень нравилось. И вот Леонид Леонидович, он изучал такие вот игры, массовые игры ворон, в которых участвовало много птиц. Ворон заходит в город, но не очень он город любит, потому что ворон очень птица осторожная. Вот, кстати, ребят, с воронами проводили такой эксперимент. Студенты биологического факультета, я помню, на практике мне ребята рассказывали, изучали, на какое расстояние ворона подпускает к себе. Но если идет какая-нибудь тетенька пожилая с авоськами, там, с хозяйственными сумками, то она может пройти в метре от вороны, ворона так ее косым взглядом посмотрит и не боится особо. Если идет женщина с коляской, ворона совершенно не боится, она тоже может метре от нее проехать со своей колясочкой. А вот если какой-нибудь компания отроков идет из школы вашего возраста, да, там 11, 12, 13, 14 лет, ворона уже ближе, чем метров 7 к себе, не подпустит, отпрыгает в сторону. То есть, представляете, ребят, у нее очень избирательный ум. То есть, она умеет обобщать. Вот это потрясающе совершенно. То, что ворона умеет обобщать. Это немногие животные этим могут похвастаться. Это первый момент. И вороны, и вороны. Второй момент. У них есть то, что называется интроспекция. Что такое интроспекция? Такое мудреное слово, на самом деле все очень просто. Это осознание себя. Понимаете? Вот дети очень часто, у меня сынишка, когда был маленький, ему было года полтора, там два, он только учился говорить. Он говорит так: «Гога хочет есть», да? И вы так говорили. «Миша хочет конфетку», потому что дети еще не знают местоимения «я». Вот ребенка называют там Гога, Миша, Ваня. Он повторяет, он еще не понимает, что такое «я». Он, вот, у него нет самоидентификации какой-то, самопознания. Так вот, вороны, это на сороках, кстати, не на врановые, на сороках это впервые догадались, это единственные животные, единственные птицы, скажем так, нет, не единственные животные, конечно, приматы тоже, которые узнают себя в зеркале. Вот попугайчику вешают зеркало, он думает, что там еще один попугайчик, и он клюет его носиком, да? А вороны четко знают, или сорока, что вот это мое отражение, это я. А знаете, ребят, как об этом догадались? Птицам прилепляли клеем такую какую-нибудь цветастую бумажечку невесомую, или перышко какое-нибудь цветное там, да? Так что она его не чувствует, да, вот тактильными своими какими-то ощущениями, да, вот она не чувствует, что у нее там прилепилось что-то. А потом птица подходила, смотрела в зеркало, ой-ой-ой-ой, и начинала с этой стороны лапой себе стряхивать. То есть она понимала, что это я, и что это у меня здесь какая-то такая фигня такая сидит, ее надо обязательно как-то вот лапой сковырнуть. Удивительно совершенно. То есть больше, мало того, вот видите, белый ворон. Мы с вами говорили о том, что белыми бывают не только вороны. Кстати, белый ворон, он в мифах во многих фигурирует, во многих легендах, во многих мифах, да.
Вообще, столько, сколько с воронами, ну, конечно, врановые, они всегда с ведьмами дружат, они нечистые птицы. И, господи, как же его звали-то, сейчас вспомню, митрополит был московский, который даже запретил воронам подлетать к Москве, потому что, ну, ясное дело, прямо вот официально в церкви службу провел, анафему над ними прочитал и запретил всем воронам к Москве приближаться. Ну, вороны об этом, наверное, не знали, поэтому все равно приближались. С вороном есть еще такая вот интересная история. Значит, ну, видимо, вот был такой американский профессор Марлов, его звали, США, да, вот видите, ворон ворониха на гнезде кормит своих воронят. Вот он считал, что вороны не суются в город, потому что они не хотят ввязываться в конкуренцию с воронами и чайками. Потому что вороны и чайки птицы стайные, птицы сильные, птицы мощные, дружные, могут дать отпор, а вороны птицы не стайные. То есть вороны собираются скоплениями, а знаете, где особенно? Вот где какая-нибудь там, где убой скота идет, вот где много вот всякое, мясокомбинаты всякие, где вот туши всякие выкидывают, обрези его. Вот там они собираются большими скоплениями, но это не стаи. Это просто скопление одиночных птиц. У них нет такого стайного поведения, да? Он одиночка, ворон. Ну, вот, кстати, на севере тоже мне рассказывали, что вороны могут наблюдать за песцами, которые тоже прячут. Вот песцы тоже же ведь падальщики. И они, когда делают какие-то запасы, ворон сидит с веточки, наблюдает, а потом находит и поедает. То есть у ворона, у него удивительное качество, он терпение. Прежде всего, конечно, терпение. Так. Теперь еще такой момент. Вот вороны, они моногамные. Ребят, помните, что такое моногамность? Моногамность. Мы много раз это проходили. Это вороны-ворониха живут всю жизнь одной парой. Но у них наблюдается полигиния. Что такое полигамность, вы уже знаете. Подавляющее большинство, практически все хищные птицы моногамные. То есть у них супружеская верность. Лебеди, да? Ты прости меня, любимая, помните, лебединая верность. Вот это и есть моногамность. Но что такое полигиния? Полигиния – это когда муж ворон улетел, осталась одна ворониха, а к ней прилетел другой ворон. Вот это, то есть изменить она все-таки с вороном-любовником своему мужу может. Вот это называется полигиния. Вот она, ворониха. Кстати, у них половой диморфизм слабо, но выражен. То есть опытным взглядом можно уже отличить ворона-самца от самки, у него круче лоб, он немножко массивнее. Можно, в принципе, можно. Теперь вот давайте следующее посмотрим, картиночку. Сейчас я вам тоже потрясающе интересную историю расскажу. Вот, ребят, кто знает, что это такое? Это в Англии, в Лондоне. Тауэр, да, ребят, это Тауэр, это как Бастилия, помните, в Париже, это знаменитая английская тюрьма, где содержались узники, где их иногда казнили, поэтому, конечно, над Тауэром там в каком-нибудь веке 15-м, 16-м, 17-м казни были. Ребят, в Англии еще в 19 веке детей казнили за кражу. За кражу казнили детей в Англии. Вот такая просвещенная была страна. А англичане, у них смертная казнь была любимым вообще орудием дрессировки нации. Поэтому казнили по любому поводу, очень часто. Поэтому воронов там, конечно, было очень много. Значит, что касается ворона, то у всех народов он предвестник очень нехороших событий, да? Макбет, кто читал из вас? Ребят, как, вы не читали Макбета? Уильяма нашего Шекспира, прочтите обязательно. Попросите, чтобы бабушка на ночь вам прочитала Макбета. Там есть такая фраза: «Зубцов стены о роковом прибытии Дункана охрипший ворон громко известил». Кар! Ну, конечно, не к добру, дальше смерти начались.
Так вот, был такой случай при королеве Елизавете, 16 век, был такой герцог Эссекс. Он устроил бунт, за что его посадили в Тауэр, и когда его пришли навещать кто-то из его друзей и родственников, он сказал, представляете, говорит, ко мне подлетел ворон к окошку зарешетчатому и крикнул «Виват!». Все говорят, это плохо. На следующий день его казнили. Потом вот ворон, который кричал «Виват!», еще являлся неоднократно разным другим узникам, и всегда, как только он кричал «Виват!», так дело кончалось очень плохо. Ну, покажите следующую картиночку. А вот в 17 веке король Карл II, дело в том, что, ребят, там еще было такое предание, я сейчас его плохо помню, я небольшой знаток в истории Англии, древней тем более. Там было такое предание, король ворон, он, естественно, с колдовством был связан. И этот король ворон, он велел, чтобы его голову замуровали в башне, в белой башне, там в Тауэре есть белая башня. И он сказал, что вот только так я даже после смерти смогу Тауэр защитить. Вообще, даже вот я королеву Елизавету, да, помянул, и даже при королеве Елизавете тоже был такой штатный колдун, Джон Ди его звали. Джон Ди, он был астролог, он был алхимик великий, кстати, ученый. И королева Елизавета не принимала ни одного решения важного, не посоветовавшись с Джоном Ди. Кстати, к ней сватался наш Иван Грозный, она ему отказала, а Джон Ди прислал к Ивану Грозному своего сына в Московию. Ему дали здесь фамилию Диев, он открыл аптеку и поговаривают, что он занимался ядами. Вот говорят, что даже Скопина-Шуйского отравили ядом, который он приготовил на первую валюту. Скоро, ладно, отвлекся, это уже отдельная история. Хочется вам рассказать поинтереснее всего. Так вот, Карл II в 17 веке, он сказал, он тоже был очень мудрый король, его все очень слушались, он сказал, что в Тауэре отныне всегда должно быть шесть воронов. И если этих шесть воронов не будет в Тауэре, то наша корона рухнет, и Англия пропадет. То есть, покуда в Тауэре будут жить шесть воронов с Англии, с нашей доброй старушечкой Англии, все будет в порядке. И с тех пор в Тауэре живут вороны, к ним представлены специальные люди, вот они, видите, они даже планочки, видите, орденские, они даже награды получают за свою воронскую службу. Вот. Кстати, у них очень хороший рацион. Они получают по 100 граммов мяса. Вот как вот в свое время Карл II расписал, там крольчатинку свежую, сыр. В общем, ребят, усыновите меня, я вам дешевле обойдусь. Я в таких случаях говорю. Но самое интересное, братцы мои, а вы знаете, что этих воронов в Тауэре держат не 6, как велел Карл II, а 7? Как вы думаете, почему? Кто у нас самый проницательный? Дети мои, а? Почему Карл II велел шесть воронов держать в Тауэре, а их семь? Покажите, кстати, следующую картиночку. Правильно, угадал. Молодец, кто-то угадал. Взрослые не подсказывали. Да? А вдруг один помрет, ворон? Или вдруг несчастный случай какой-нибудь, кошка его съест или собака? А надо, чтобы шесть было. Вот один запасной держится. Видите, вот все фотографируются. Ребят, я в Лондоне не был, к сожалению. Я не видел, но если буду в Лондоне, наверное, первым делом хочу обязательно именно к этим воронам сходить в гости. Следующее, покажите картиночку. Вот там кто-то из великих, видимо, деятелей Евросоюза. Лицо знакомое, но что-то вот все с ними позируют. Видите, они совершенно ручные. А, слышу вопрос, ребят, почему они не улетают? Да, потому что им перышки подрезают на крылышках. Им подрезают крылья, чтобы они не могли улететь, и они там скачут по всему Тауэру. Ну, ребята вороны умные, поэтому они знают, когда обед по расписанию, где их будут кормить. В лицо знают тех, кто за ними ухаживает. А потом у них, видите, какая форма. И, конечно, если я надену вот эту форму, меня ворон к себе подпустит очень близко. Потому что он знает прекрасно, на уровне импринта, да, что человек в такой форме, он приносит еду, все хорошо, его можно не бояться. Это очень удобно. Представляете, вот этого уволят, вдруг он забастовку объявит или еще что-нибудь, будет не согласен с правительством Великобритании, его уволят.
На его место возьмут другого человека, наденут эту форму, и все, он свой среди воронов. Все хорошо. Смотрим дальше картинки. Так, вот. Это у нас уже какой ворон? Это у нас толстоклювый ворон. Дальше вот я вам тут накачал несколько разных видов воронов. Ребят, ну, извините, нет, это бронзовая ворона. Ребята, я вас обманул. Это африканская бронзовая ворона, потому что в Африке несколько видов воронов, они все африканские. Следующее, покажите нам картиночку. Покажите нам. Вот. Вот это вот толстоклювый ворон. И следующее покажите нам. Это вот, кстати, по фенотипу, вот они, видите, затылочек, вот как воротничок такой белый, да? Вот, это уже белощекий ворон. Дети мои, не спрашивайте, почему ворона с черными щечками назвали белощеким. Ребят, взрослые, они очень странные люди, а самые странные люди – это те, которые животным дают имена и растениям. Вот у них вообще как это, у них что-то, видимо, с головой иногда происходит. Но есть иногда вот попадание, но очень часто. Следующее нам покажите, это следующее будет. Так, а у меня же есть эта шпаргалочка, да? Да, это вот, это пегий, тоже африканский. И следующее нам покажите, ворон какой у нас будет. Вот, а это гигантский. Это гигантский ворон, эндемик Индонезийских островов. Это, пожалуй, самый редкий ворон на планете. Возможно, что, кстати, он уже исчез с лица Земли, потому что, видите, живой фотографии нигде никто не нашел. Вот есть только фотографии тушки. В Википедии, кстати, тоже такая же фотография. Это вот гигантский индонезийский ворон. Ну, а теперь следующую покажите нам картиночку. Вот, это новокаледонские вороны. Это потрясающе интересные вороны новокаледонские, которые давно еще, со времен Чарльза Дарвина, привлекали внимание тем, что они научились доставать из-под коры насекомых, то есть они брали палочку, могли даже эту палочку там клювиком разломать, чтобы она была удобнее. И вот этой палочкой они из всяких щелочек, из расщелочек, из дупел маленьких выгоняют насекомых и их клюют. Значит, ребят, здесь есть одна засада, которую нужно вам понимать. Вот не надо путать сообразительность, да, когнитивную деятельность и врожденные поведенческие комплексы. Вот смотрите, ворона нашла кусочек сухарика и бросила его в воду. И сидит, ждет, когда он размякнет. Это не ворона такая умная, ребят. Я вас уверяю, если у этой вороны взять вороненка, он будет поступать точно так же. Потому что как бы вот эта схема, она прошита у них на жестком диске. Вот там вот, кстати, о жестком диске. Ученые... Когда начали изучать мозги разных животных, они обратили внимание, что у птиц коры нет головного мозга, да? Поэтому они считали, что они, ну, отстают от нас в умственных способностях. Помните, какой-то фильм был, где там на корочку подписывал, да, или в подкорке, как мы говорим, да? Кора головного мозга, она очень важные функции выполняет. Но тогда еще не знали, что у птиц мозг устроен немножко по-другому, у них сложный дифференцированный мозг. Они справляются с такими тестами на экстраполяцию, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, с которыми собаки не могут справиться, кошки не могут справиться. То есть у них сообразительность, будь здоров, какая. Просто этим занимаются другие участки мозга, которые у них очень здорово развиты. Так вот, что касается новокаледонских ворон, безусловно, это поведенческий комплекс. То есть это прошито у них в генах. Да, вот все знают, что нужно взять палочку, выгнать букашку, съесть, все будет хорошо. Следующую покажите нам картиночку. Но дальше самое интересное. Этим новокаледонским воронам предлагали в эксперименте разный набор инструментов. Ну, самый простой эксперимент и самый важный для всех ученых – это лакомство, которое нужно достать, да? Вот тест на сообразительность. Видите, вот она взяла палочку. А вот следующую покажите нам картинку. Там будут вообще фантастические тесты. Но это так, это шутка. Показать, что вороны, они потрясающие, обучабельные.
Понимаете, в чем еще заслуга врановых? Это, кстати, очень молодой вид, потому что врановые 150 миллионов лет назад от динозавров отделилась ветвь, которая потом превратилась в птиц. Мы с вами знаем, мы с вами слушали и Попова, и других наших вархе-лекторов, что динозавры ближе всего к кому? К птицам. Правильно, вот птицы – это ближайшие родственники динозавров. Ну, а где-то 50-60 миллионов лет назад уже стали формироваться врановые, когда уже птицы как класс сформировались, класс птиц, вот тогда стали. То есть, это, в принципе, не такое уж и И вот врановые как раз это те, которых отличает ум, сообразительность и еще фантастическое умение подхватывать чью-то инициативу. То есть, если кто-то один догадался, остальные увидели, и они тут же начинают делать то же самое. А вот Энгельс был такой мыслитель и философ. Фридрих Энгельс, он говорил о том, что человек отличается от животного тем, что он может сам изготовить орудие труда. То есть, обезьяна может взять палку и сбить банан, но она никогда не изготовит орудие труда. А вот был неправ Энгельс. Вот он дружил с Карлом Марксом, а вместо этого надо было изучать зоологию. Этологии тогда, конечно, не было еще как науки. Он бы узнал, что даже птицы могут себе сделать орудие труда. Вот смотрите, видите, это птица, которая оторвала кусочек. Сейчас она свернет этот жгут и будет этим жгутом что-то делать. То есть, понимаете, она может действовать на несколько шагов вперед. То есть она строит логические силлогизмы, то, что вот в логике вы будете проходить формальную логику, я надеюсь. Я надеюсь, что ее не упразднили. В школе-то упразднили, а из институтских программ, я надеюсь, она не выпала. Это очень важный предмет. Так вот, логическое построение своих действий, дети мои, это самое важное в вашей жизни. Да? Врановые птицы умеют это делать. Помните, я вам рассказывал на зоологической базе в МГУ, в Звенигороде. Кстати, профессор Зорина, Зоя Александровна, центр Архе, наберите, центр Архе Зорина, там есть ее лекции. Она занимается врановыми. И там проводили такой эксперимент, я вам о нем рассказывал, но кто не присутствовал, расскажу еще раз. Сидели вороны, у каждой своя клеточка, они видели друг друга, справа соседку, слева соседка, перед ней решетка, а за решетками лакомство. Лакомство она не может ни лапой достать, ни клювом. Лакомство далеко. Надо достать у каждой лакомство на одинаковом расстоянии. И сидят ученые, не дыша, затаив дыхание, смотрят, кто из птиц первым додумается. Наконец, первым задумалась какая-то птичка. Что она сделала? Она... У всех была подстилка, газеточка. Она сделала то же самое, что птица, которую вы сейчас видите. Она оторвала бумажечку, вернула из нее жгутик, потом она взяла этот жгут в клюв и этим жгутом подкатила к себе лакомство и съела моментально. Справа и слева вороны сделали то же самое. Я видел потрясающую картину, вот пивная. Раньше пиво пили в пивных, и в пивных очень часто были соленые сушки. Сушка, знаете, да, сухарик такой кругленький. Так вот, вороны воровали, сушки были невкусные. Вороны воровали эти сушки, клали их на трамвайные рельсы, ждали, когда прогремит трамвай, и после этого исклевывали. Но это ладно. А вы знаете, что делают вороны в Китае? Вот китайские исследователи, они публиковали это. Это вообще фантастика. Там вороны брали орехи, там, видимо, целая ореховая роща, а рядом оживленная улица. И там вороны с орехами садились на дерево и ждали, когда красный свет светофора будет. Красный свет, машины остановились, ворона слетает и кладет орех. И сел опять на дерево. Машины проехались, орех раздавили, опять красный свет, ворона прилетела и стала расклевывать все это. То есть вороны четко совершенно знают, какой свет светофора. Кстати, собаки. Собаки тоже. Ну, собаки, у них зрение немножко по-другому, светоощущение у них другое немножко. Но собаки просто знают, верхний фонарик зажигается, средний или нижний. Для них, видимо, это больше всего важно. Давайте посмотрим следующую картиночку. Огромное количество экспериментов с воронами. Вот, смотрите, вообще фантастика, да? Вот видите, сейчас вороне нужно достать что-то там со дна.
Нет, не со дна. Там все интереснее. Следующее покажите, там лучше будет видно на следующей картиночке. Все, я вспомнил этот эксперимент. Вот. Значит, смотрите, плавает лакомство. Впервые это заметили, когда вороне предложили воду вот в таком вот высоком сосуде, и она попить не могла. Ее мучила жажда, пить хочется жарко. А рядом положили вот такие вот брикетики, которые тонут из камня. Ну, ребят, что сделала ворона? Ворона прекрасно, знаешь, какое замещение объема жидкости. Вот, она стала кидать туда вот эти вот либо камушки, либо брикетики в разных экспериментах по-разному. Уровень воды стал подниматься, и она попила. И вот здесь такая же история. Вот она плавает лакомство. Ей нужно достать это лакомство. И она кидает ровно столько вот этих облачочков, чтобы уровень поднялся, и она могла это лакомство. То есть, представляете, вот у нее есть глазомер. Она прекрасно понимает, что она делает. Следующее покажите. Следующую нам фотографию покажите. Вот. Ну, я думаю, здесь мы немножко остановимся. Кстати, да, вот, что касается города, здесь еще очень важный момент, который в науке называется обогащение среды, ребят. Потому что, вот представьте себе, лесная ворона. Вот идет тысячелетие за тысячелетием, а ничто в этом городе не меняется, правильно? В этом лесу ничего не меняется. Лес, поле, речка, как там, аптека, улица, фонарь, да? Вот. А в городе меняется. В городе появился трамвай, да, значит, можно использовать рельсы. В городе появились авоськи на окнах, в которых холодильников еще нету, хранится еда, значит, можно там поживиться. Это называется обогащение среды. И когда происходит богатое обогащение среды, то, конечно, ворона начинает шевелить мозгами, начинает к этой среде приспосабливаться, потому что они пернатые интеллектуалы. Вплоть до того, что вот у вас, наверное, в детстве, когда вы еще грудничками были, знаете, когда вы ползали, еще ходить не умели и кричали «агу-агу», наверняка взрослые, продвинутые, вам подарили такую игрушку, да? Где кубики, треугольнички, звездочки и вот такие вот отверстия. И в квадратное отверстие надо квадратик вложить, в звездочку – звездочку. Вороны это прекрасно знают. Мало того, они могут проецировать. То есть, они в трехмерном пространстве мыслят. Ребята, это вообще фантастика. То есть, они прекрасно знают, что вот он кубик, а проекция его – это квадрат, одна сторона, которая туда поместится. Вот такие вот они вороны. Они и геометрию знают, они считать умеют. И вообще они, конечно, удивительные птицы. Но теперь давайте быстро пробежимся по... кстати, еще забыл вам сказать. Вот, это старику Энгельсу, чтобы ему в гробу стыдно было, чтобы он там попереворачивался немножко с Марксом, со своим другом. Дело в том, что в эксперименте вот этим новокаледонским воронам давали проволочки, прямые проволочки. И иногда нужно было достать, ну, например, вот такой же сосуд узкий, и там ведерочко, а в ведерочке лакомство. И вороны до чего додумались? Они сгибали эти проволочки, делали крючок, то есть она находила щелочку, совала туда проволоку, загибала ее, да, у нее же ручек-то нет, она руками не может, она на руках стоит, на лапах. Вот, то есть вороны умудрялись делать крючок, сгибать крючок, и потом этим крючком они доставали это ведерко для того, чтобы достать лакомство. Вот так вот. Вороны делают себе орудие труда, и обезьяны делают, и шимпанзе делают, об этом мы с вами поговорим как-нибудь отдельно. Вот. Хотя в лекциях Зорина, я думаю, все это есть. Наберите архе Зоя Александровна Зорина. Так, это кто у нас, ребята? Это кто у нас? Это сойка, правильно. Видите, сойку легко узнать, потому что у нее на крылышках это называется зеркало. Вот на крылышке вот эта вот голубенькая такая рябое, всегда. Вот неужели вы никогда не находили перо сойки? Оно удивительно красивое, вот это голубенькое перо сойки. Считается, что это к счастью. А вообще это называется зеркальце. Вот поэтому зеркальце ее легко опознать. У самца, как мне кажется, хохолочек больше немножко. Вообще у рановых, как правило, не очень выраженный половой диморфизм. Диморфизм. Дети мои, мы проходили это. Что такое диморфизм? Морфа. Морфо – это внешний вид. Диморфизм – это разные ди, два. Да? Это самка и самец отличаются чем-то. Сразу видно, это самец, это самка. Вот это называется половой диморфизм, ярко выражен или не ярко выражен.
У соек не ярко, но мне кажется, что хухолок у мужичков, у сойки, он немножко больше, чем у самочек. Значит, откуда такое слово сойка, да? Ну, считается от древнерусского соя, то есть сиять, сияние, да? У сойки, вот, кстати, старую сойку от молодой очень легко, знаете, как отличить? По глазам. Потому что у молодых соек глазки коричневые, а вот сейчас, вот это вот молодая, видимо. Вот покажите нам, кстати, следующую сойку. А уже у взрослой сойки у нее глаз такой серовато-голубоватый. То есть, видимо, когда она уже готова к репродуктивным функциям, вот ювенильное перо у некоторых птиц, а у соек вот по глазам видно, что это еще несовершеннолетняя сойка, а это уже взрослая, ей уже и жениться можно. Видите, вот такие у них бывают общения бурные. Сойки играют огромную роль. Соек, кстати, достаточно много видов, подвидов, скажем так. Есть врановые, которые условно называют сойками, но на самом деле они сойками не являются, они уже другой совершенно род. Да? Ну, ребят, помните, мы с вами говорили это и проходили много раз, да, что отряд, да, по таксоны, систематика, отряд, вот отряд у нас воробьины, дальше идет семейство врановое, а дальше пошли рода. Вот у соек у них свой род, а у тех, которых называют тоже сойками тропическими, я вам потом их покажу, у них рода другие, то есть они двоюродные братья и сестры, не родные. Сойка играет огромную роль в распространении дубов. Они обожают желуди. Сойки набивают свой зоб, у них такой зоб здесь, они его набивают желудями, потом они эти желуди прячут, очень часто прячут в лесной подстилке, помнят места, где у них прекрасная память. Но они их так много прячут, этих желудей, что, конечно, все свои вот эти нычки они не могут найти. И желуди прорастают. Поэтому сойка – это такой специализированный распространитель дубов. И то, что мы с вами видим дубравы, вот эти священные дубравы были у славян древних, да, огромные дубы. В этом огромная роль соек, потому что они заготавливают вот в одном таком хранилище 3, а то 4 килограмма желудей, может быть. Ну, конечно, питаются они не только желудями, питаются они, ну, чем угодно, как все врановые. Могут жучков, паучков, там ящерицу склевать, птенца, гнездо разорить, вот где чего будет, то сойка. У меня вот, я соек очень не люблю, потому что у меня кормушки на даче, я кормлю птиц, и вот прилетает сойки, и сразу начинает набивать, вот она полный зоб себе набьет, и вот 4-6 соек, и все, кормушку они очищают за полдня. А другим птичкам ничего не достается. И приходится мне... Она, я же знаю прекрасно, она может так вот таскать и таскать килограммами. Все равно она где-то это прячет, она же не ест это. Вот, но сойки очень осторожные птицы. Кстати, они мяукают, как кошки у меня. Вот. А вообще сойки подражают, говорят, даже человеческую речь могут. Если сойка воспитывалась дома, если ее обучили разговору, как попугай, может там слова даже какие-то повторять. Давайте следующих посмотрим. Вот дальше у нас пойдут так называемые разноцветные сойки. Александр, покажите. Это вот гнездо сойки, видите, с яйцами. Похожи на вороновые, на вороньи, но немножко другие. Следующий у нас, по-моему, будет кормить птенцов. Да? Покажите фотографию. Ух. Вот они. Видите, совсем маленькие. Уже вот это зеркальце у них есть голубое. И покажите нам следующее. Очень умные, как все врановые. Очень умные птицы. Осторожные. Вот. А это уже пошли так называемые разноцветные сойки. Это голубая сойка. Похоже на сойку, но другой род. Это... Южная и Центральная Америка, их там больше 20 видов, некоторые похожи друг на друга, некоторые отличаются. Покажите следующее. Вот их там будут очень красивые птицы, ярко окрашенные. Вот они, да? Нет, ребят, в Америке я в Северной не был, не видел их, в Центральной.
знаете, вот какая интересная штука с этими с сойками, с разноцветными. Вот орнитологи отмечают, что они очень любят собираться, если лесной пожар. Ну, с одной стороны, понятно, потому что от пламени удирает все живое, и есть чем поживиться. Да? Там и ящерицы, и насекомые. Но ученые заметили, что они расправляют крылышки и начинают коптиться в этом дыму. То есть они, видимо, это как дезинфекцию от паразитов начинают использовать. Они подлетают с той стороны, куда дым дует, и вот прямо закапчиваются в этом дыму. Вот такие вот они умные сусоки. У них гигиенические процедуры. Еще у них есть такая характерная особенность, которая у других врановых не наблюдается. У них прошлогодний выводок. Старшие братья и сестры, когда уже вырастут, они на следующий год, на следующий сезон помогают своим родителям вскармливать своих братьев и сестер меньших. Вот такая вот у них дружная семья. Покажите нам следующую соечку. Покажите нам следующую соечку. Ох, надо подходить, ребята, у нас еще столько.

Покажите следующую там. Вот они, видите, потрясающе красивые птицы. Ну вот давайте мы их сейчас с вами промотаем. И дойдем мы с вами до... Вот, стоп. А это уже урацисы. Помните, я вам показывал, начинали мы знакомство с цисы, зеленая циса, такая красивая врановая птица. А есть еще урацисы, ну их по-разному называют. Красноклювая сорочья сойка, толстоклювая сорочья сойка. Живут они в тропической Юго-Восточной Азии. И как раз вот это вот в Индонезии была, ой, в Индонезии, в Таиланде была признана вообще национальным символом птицы. Вы знаете, вот у них, в отличие от ворон, у сороки, у нее все-таки такой ныряющий полет, да? А эти летят, за ними хвост прям по прямой волочится, и тоже очень осторожные птицы, очень умные птицы. Очень интересно за ними наблюдать. И, конечно, вот давайте прокрутим, там несколько таких вот птиц будет. Вот, еще нам покажите. Они разных видов бывают. Вот, очень красивая, да, посмотрите, какой перо. Вот это врановая птица. Так что врановые птицы, они очень-очень красивые, очень интересные. Прокрутить дальше. Я просто подобрал самых красивых, чтобы вот как-то вам показать. Это вот уже пошли опять эти самые разноцветные сойки американские. Дальше прокрутите. Вот они, видите, даже с такими вот. Это вот во время тока у нее вот эта блямбина у самца такая вот на носу появляется. Вот, видите, вот такует птица сейчас, она и хвостик там веером распустит. И видно, что танцует, очень хочет понравиться своей самочке. Ну, давайте еще прокрутим до конца, потому что у нас, ой, мы уже с вами скоро 2 часа будет, как общаемся, про врановых рассказываем. А у нас с вами галки, грачики, дровки остались, вот, и сороки. Вот сорока, она первая, кто себя в зеркале узнал в эксперименте, и, собственно говоря, по сорокам это ученые так и узнали. То есть это самоосознание, это очень мало кому дано из животных. У сорок соотношение массы тела и мозга такое же, как у шимпанзе. А я вам, ребят, напомню, что есть карликовый шимпанзе, да, бонобо. Так вот, его геном на 98,8% совпадает с человеческим. Представляете совпадение? 98, почти 99%. Так вот, у сороки у нее соотношение мозга и тела такое же, как у бонобо, как у карликового шимпанзе. А сторожем леса называют сороку, вот мобинг, да, она начинает трещать сразу, как кого-то увидит. Ну, конечно, она это делает не из альтруизма, не для того, чтобы помочь лесным жителям, а для того, чтобы предупредить своих сорочат. Сороки, они живут парами, но они очень часто собираются в стаи. Особенно молодые сороки, вот слетки. Я видел такие стаи, там по 50-60 клювов собираются. Вот у нас рядом с дачей. Каждую осень они прям собираются, такие вот молодежь. И вот там у них уже достаточно интересное стайное поведение можно наблюдать. Поэтому, конечно же, они это делают для себя, а не для кого-то. Но если сорока заметила хищника, конечно, она подаст голос, и все обитатели леса прекрасно знают этот стрекот тревоги. Значит, еще, смотрите, какая интересная штука. Вот давайте следующую посмотрим фоточку. Александр, промотайте немножко вперед. Там будет гнездо сороки. Ребят, кто-нибудь из вас видел гнездо? Это вскрытое гнездо. Давайте дальше посмотрим. Лоточек, видите? Это очень сложное. Из всех врановых это очень сложное сооружение. Во-первых, гнездо сороки всегда с крышей. Ну, почти всегда. Вход всегда с южной стороны. Ну, видимо, чтобы больше солнца. Но радуются они, когда солнышко попадает в гнездо, да? В гнездовую камеру. Лоток они делают из глины. То есть, вот этот пол в этом гнезде глиняный. Очень крепкая конструкция. Вот кажется хаотично, да? На самом деле там все так хитро сплетено, что никогда ни один ветер, ни одна буря это гнездо не развалит. Но самое интересное, ребят, пара строит несколько гнезд рядышком. 3, 4, 5, до 10 гнезд может построить пара. Знаете почему? Как вы думаете? Ну, кто самый умный? Кто умнее, чем сорока, и сразу поймет почему. Как вы думаете, а, ребят, зачем? Она живет в одном гнезде.

0: каждый год она его ремонтирует, живет в одном. А для чего ей рядом нужны? Нет, ребят, чтобы детей отселить? Нет, ребят, это у нас, у людей надо купить квартиру для своих детей, вырастут, женятся. Нет, ребят, все гораздо проще и интереснее. Для того, чтобы сбить с толку хищника. Хищник пока начнет изучать, где вот, в каком, ой, здесь ничего нет, а вон еще гнездо, и здесь ни яиц, ни птенчиков. А в это время его засекут родители, поднимут крик, прилетят другие сороки, и, может быть, вместе мы этого хищника отгоним. Вот в чем дело, ребят. Ребят, с сороками связано заблуждение, что они воруют, сорока-воровка, да, как у нас говорят, сорока-воровка, ничего она не воровка. Эксперименты какие только не делали, и всякие давали им сережки, кольца, фольгу, абсолютно они к этому равнодушны, никогда не находили у них в гнездах ни вилки, ни столовое фамильное серебро, ни фамильные бриллианты, это все, ребята, и вот, ребят, я вас обманул, это сороком митрополит Алексей в 14 веке запретил. Да, вот память, ребята, вот когда доживете до моих седин, у вас тоже, вот сейчас посмотрел на сороку и вспомнил, да, это в 14 веке митрополит Алексей, митрополит московский, запретил сорокам приближаться к Москве, чтобы считал их нечистью, воровками, и вот, но с другой стороны, ребят, тут тоже такой интересный момент, сороки, как в тропиках иногда видели, как они подлетали к скотине и выклевывали у них клещей. То есть пасется какая-нибудь там корова, а на ней клещ сидит. Вот это вот только вот сорока подлетает, и этого клеща избавляет корову или кого-то от этого клеща. Прямо как вот в Африке видели, да? Там этим скворцы и майны занимаются очень часто. Давайте дальше прокрутим. А вот, это мне просто очень нравится такая китайская живопись. Давайте след сорочонок, видите, маленькие. Прокрутим дальше. Следующий. А вот это как раз голубая сорока. Голубая сорока – это вот то, что вот я вам рассказывал, которое водится у нас на Дальнем Востоке. Вот, на Западной Европе, Испания, Португалия. Вот там она будет, самый-самый запад Европы, Испания, Португалия. И самый восток Азии. Удивительно. Ареал разорванный. Если узнаете почему, расскажите мне обязательно. Ладно? Давайте дальше посмотрим. Дальше у нас... Ой, опять 2 часа получается. Никак у меня меньше 2 часов не выходит. Так хочется все вам рассказать, все, что знаю. Ну, не все, конечно, но хоть что-то. Вот, голубые сороки. Видите, сидят на сосне, кормят своих малышей. А следующее покажите нам, Александр. Вот, а вот это вот, знаете кто, ребят, узнали, да? Галка корвус монодула, по-моему. Сейчас уже не помню. Значит, у нее тоже очень широкий ареал у галки. Западная Евразия, Северная Африка. Очень широкий ареал. Вот галки, они очень компанейские такие ребята, так же, как и грачи, любят очень смешиваться с грачами и с воронами, образовывать такие совместные смешанные стаи. Но знаете, что интересно, ребят? Галок раньше в Москве, например, вообще в городах было очень много. Это был синантропный вид. Почему? По двум причинам. Потому что, во-первых, был гужевой транспорт, да, лошадки. А лошадок кормили чем, ребята? Нет, не только сеном, а чем еще? Овсом, правильно. Овес они съедали, и тут же они что делали? Ну, не тут же, овес проходил по их желудочно-кишечному тракту и выходил в виде конского навоза. Непереваренный овес. И поэтому авиафауна, мы уже знаем, надо говорить не орнитофауна, а авиафауна. Там в 19 веке в Москве была несколько иная. Было очень много галок, которые расклевывали вот эти какашки конские. Было очень много чижиков, было очень много овсянок. И плюс ко всему в Москве было очень много церквей со звонницами. Вот Петр Паламарчук, он даже книжку такую написал, 40 сороков. Умножьте 40 на 40, сколько получится? Вот. Это вот столько было церквей в Москве. Особенно купцы любили строить церкви, чтобы... у боженьки как-то свои грехи отмолить. Вот. Потом эти церкви порушили, а церкви нужны были галкам для того, чтобы там гнездиться, потому что галки гнездятся в нишах Ну, реже в дуплах, где ж только дупел-то найдешь, причем галка птичка-то большая, она хоть одна, почти самая маленькая, как и кедровка, наверное, из врановых, но тем не менее, поэтому, а вот там они, на этих колокольнях они гнездились колониями. И вот сейчас, конечно, они из городов ушли, галки. Только вот, знаете, в таких вот небольших городочках их можно встречать, по-прежнему они вьются около колоколен церковных. Кстати, по-чешски галка, знаете, как будет? Кавка. В Чехии, ну, когда она еще была Австро-Венгерской империи, там жил такой Франц Кафка, писатель, в еврейском квартале он в Праге жил. Так что Франц Кафка, по-чешски это Франц Галка. Вот. Очень похоже на это, ну, есть там всякие подвиды, вот даурская галка у нас на Дальнем Востоке очень похожа. Я, например, не отличу, если мне не скажут, что вот это даурская галка. Еще такой интересный момент. Галки могут следить взглядом за человеком. То есть не следить взглядом, понимать взгляд. То есть вот дрессировщики иногда взглядом показывают птице, вот возьми вот это, и взглядом показывают. И она читает глазами, куда глаза в какую сторону показывают, и берет именно то, куда вот дрессировщик глазами показал. Они прекрасно дрессируются, но как все врановые, если это птенец. Помните, галчонок в Простоквашино, здесь вот Успенский как раз попал в точку. Здесь все правильно. Но, ребята, есть еще отдельный род альпийских. Вот давайте дальше прокрутим. Дело в том, что альпийская галка, которую называют, вот видите, она. Кстати, они выдирают у овец, шерсть очень любят подлететь, чтобы для гнезда шерсть нужна. Вот они к овечке подлетают, шлеп у нее дернули. Овцы в это время линяют, так что весной овце-то это не больно. Вот, умные птицы, сообразительные. Следующую покажите картиночку. Мы уже скоро заканчиваем, ребят. Если кого-то там зовут уроки делать, следующую картинку, это вот малыши. Слушайте, а это, по-моему, это не галки, это у меня туда попали как-то ласточки, не знаю как. Прокрутим. О, надо же, или нет. Вот это, кстати, басня Эзопа про ворону в павлиньих перьях. Вот у Эзопа на самом деле была галка. Это вот старая картинка. Здесь галку нарисовали. Это, кстати, о баснях. Я просто вспомнил. Дальше давайте покажем следующую картиночку. Ага. Вот. Это альпийская галка. Совсем не похоже, да? Это вот тот самый случай, когда рогатый ворон, он не ворон, а альпийская галка. Ну, рогатый ворон, он даже к врановым не относится. А альпийская галка – это отдельный род. И у них тоненький клюв, они живут высоко в горах. Кстати, они даже на вершине, почти до вершины Эвереста доходят, Джомолунгмы. А там все-таки на высоте 7-8 тысяч, там, а то, может быть, и выше. И официально они считаются самыми высокогорными позвоночными существами. Ну, те, кто живет, понимаешь? То есть они уже в Невальном поясе живут, там, где вечные снега, и могут там пребывать долгое время. Потому что некоторые птицы, такие как гуси, например, да, они пролетают над самой высокой горой в мире. То есть они поднимаются на эту колоссальную высоту, пролетают, но они там не живут. Там же разреженный воздух, там все совершенно по-другому. А вот альпийские галки, они туда поднимаются на умопомрачительные высоты. И в Альпах они живут, и на Кавказе, по-моему, у нас тоже живут сейчас. Вот понимаете, тоже их очень легко спутать с клушицами. Вот следующее покажите фотографию. Есть еще одна такая горная птица, называется клушица, тоже врановые. Покажите, если у нее тоже тоненький клювик, и он смотрит вниз. Но вот у галки, посмотрите, видите? Вот. Дело в том, что у клушицы, она тоже относится к роду альпийских галок. То есть клушица, она ближайший родственник. У клушицы у нее красный клюв и красные лапки. А у галки у нее лапки красные, а клюв желтый. А так они очень похожи. Ну, давайте дальше. Дальше прокрутим. Это клушицы у нас будут. Тоже они высоко в горы поднимаются. Вот она, клушица. Ну и у нас осталась грача и кедровка. Мы сейчас быстро их проскачем. Я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте. Оп. Следующее покажите нам, Александр. Вот, грачи. Грачак тоже не узнает. Белоклювы их называют, грачи, да? Вот, кстати, грача очень хорошо видно. Видите, у него силуэт совершенно другой. У него крутой лоб, у него даже вот сам силуэт у него узнаваемый такой. Вот если вам силуэт грача вы сфотографируете взглядом, вы его обязательно узнаете. Но вот тут, ребята, мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Помните, я вам рассказывал, как я на станции Кратова, или отдых, сейчас уже не помню, ну вот то ли Кратово, то ли отдых, я увидел в 1985 году я увидел черных ворон и позвонил профессору Константину. Помните? Помните. Так вот, почему у грача белый клюв, голое лицо, как говорят? Знаете, грач, где он живет? Правильно, в полях. Видели, как они за тракторами ходят? И они постоянно в земле ковыряются. И они постоянно вот этот нос туда суют и вытаскивают. Ну, у них здесь еще вибрисы есть такие, чувствительные, да? Но нос они туда-сюда, туда-сюда, туда-туда. И нос у них поэтому лысеет. Мало того, он становится белым. Он вытирается у них здесь все и становится белым. Поэтому белый нос – это верный признак того, что грач уже в возрасте, он взрослый. Покажите нам следующую картиночку. Покажите, Александр. Еще следующую. Кстати, грачи, они даже, у них рефлекс, это вот грачиное гнездо. Ну, вот грачонок, смотрите, какой симпатец маленький. Видите, у него нос пока еще не белый. Грачи, они слетаются даже на шум трактора. То есть у них уже в рефлексе, когда они слышат шум трактора, у них слух хороший, и сразу все грачи слетаются. И они идут по пашне, и они вытаскивают оттуда паразитов, их личинки. Они огромное дело делают. Потому что если бы не грачи, всходов было бы меньше, там бы было бы много паразитов. Вот сейчас чайки также ходят за тракторами, как грачи. Грач, кстати, перелетная птица, и он единственная, наверное, врановая птица, которая покрывает такие огромные расстояния. Ну, сейчас некоторые популяции грачей остаются зимовать, но зимы-то какие стали сиротские. Это раньше морозы, солнце, день чудесный, я помню, маленький был. Так хоккей мы играли, ну, наверное, с ноября по март включительно. В каждом дворе в Москве заливали хоккейные коробки, играли в хоккей зимой на лыжах все время. Сейчас, конечно, зимы не такие, поэтому грачи стали меньше улетать. Но те грачи, которые вот улетали далеко, они улетали в Индию и в Африку, представляете, покрывали тысячи километров. Больше никто мигрирует врановые. То есть они могут холодную зиму отмигрировать южнее, потом вернуться назад. Такие недалекие миграции. И я помню, читал как, такие вот исследования, как, например, в пустынях, да, в Сахаре, оазис, пальмы. И там собирались эти огромные стаи грачей, усталых грачей, которые еле долетели до этого оазиса, на пальмах ночевали, потом улетали, и на земле оставались сотни трупов грачей, которые уже не могли лететь дальше, умирали обессиленные от обезвоживания организма. Но, тем не менее, они каждый год проделывали этот огромный путь и возвращались к себе. Саврасова, помните? Грачи прилетели, картину, да? Вот. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Кстати, они тоже качаются. Вот. А вот теперь, ребят, вот он, молодой грач. Видите? И когда я позвонил профессору Константинову, Владимиру Михайловичу Константинову, и сказал: «Владимир Михайлович, я видел на железнодорожных путях черных ворон», он рассмеялся и сказал: «Александр, это молодые грачи». Дело было в это же время, осенью, ну, чуть пораньше, наверное, в октябре. Да, наверное, в конце сентября, в начале октября. И он рассмеялся и сказал: «Молодого грача вы от черной вороны не отличите». И даже, видите, силуэт у него немножко другой. Потом он заматереет, потом у него клюв станет белым, и будет ясно, что это грач. Вот так раскрылась тайна черной вороны на Казанской железной дороге. К сожалению, сенсация не удалась. Мне было безумно обидно. Но давайте дальше прокрутим грача. Последний у нас фигурант нашего вранового дела — кедровка. Наверное, он самый маленький. Кедровки, они, их еще называют ореховки. Они как раз распространители кедровых орешков. Ребята, мы с вами говорили, вот если взрослые скажут кедр, кедр, кедровые орешки, вы их поправьте, скажите, папа, мама, это не кедр, это сосна. Пинус сибирика, сосна сибирская. Настоящие кедры – это Ливан, это Китай, кедры у нас не растут. Почему сосна названа кедром? Ребят, я вам потом расскажу, это отдельная история, очень интересная. Это надо такой экскурс в историю совершать. Ну, вот, собственно говоря, кедровка, она прячет огромное количество. 70 тысяч орешков кедровых она может заготовить за сезон. То есть такой автомат по сбору. И там, где появились кедровки, в этом лесу печальные белки уходят искать лучшие доли. Потому что белочки понимают все, нам теперь ничего не достанется. Вот. Ну, вот так кедровый стланник они тоже очень любят. Ну, а вообще они живут. Нет, ребят, они не только орехи, они как все врановые, что угодно. Чужое гнездо расклюют, птенчика схватят, ящерица зазевалась, ящерицу сожрут. Кстати, кедровки в Москве есть. В Тропаревском парке, вот мой друг Олег Шумаков их регулярно наблюдает. Я в Москве не видел кедровок, но мне много говорили, что они есть. Владимир Горячев, вот чьи фотографии я вам показывал, орнитолог, тоже их снимал и наблюдал в Москве. Мне вот не повезло. Ну, вот, собственно говоря, все, давайте до конца проедем, что там остались у нас, может быть, последняя фотография, да? Вот она, видите, с шишечкой, с маленькой. Все, ребят, если есть вопросы, ну, давайте, мы уже ровно 2 часа, видите, у нас получилось, бог, ужасно. Никогда у меня почему-то не получается, короче. О, ребята, видели, как у меня ухарис зацвел? Видите, амазонская лилия, ухарис пахнет. Но, к сожалению, в этом году он как-то слабо очень. Обычно у него стрелок 5-6 бывает. А в этом году он как-то у нас слабенько. Не очень порадовал. Вот очень хорошее растение, очень всем рекомендую. И пахнет замечательно. Так. Почему воронов причисляли всегда к ведьмам или колдунам в средние века? Вроде как, если ведьма, то обязательно с вороном, или это все Голливуд постарался? Ну, ребят, Голливуд, конечно, старается тоже. Ребят, это как раз понятно. Потому что вороны, они падальщики. Вороны, они черные, они темные, они предвещают. Кстати, вы знаете, что это очень древняя пословица. Ворон ворону глаз не выклюет. Это еще римская пословица. Такая литерация. Вот. Это все понятно. Ворон – это… Очень много было войн тогда. Помните Васнецова картина, когда после боя в Третьяковской галерее, это огромная картина Васнецова, там лежит Витязь убитый после сечи ратной. И, конечно же, воронье. Там пирует воронье. Вранье пирует всегда, а войн было очень много, набегов было очень много, разбоя было очень много. Мало того, в древние времена очень часто вешали, казнили, и вот на виселицах эти трупы висели сутками в назидание всем остальным. Это были страшные времена, ребят, когда жизнь человеческая ничего не стоила. И, конечно, там тоже крутилось вранье. И поэтому у всех народов считалось, что ворон – это предвестник смерти. А предвестник смерти нехорошо. И, кстати, с ведьмами там такая история, это, ребят, на самом деле достаточно темная. Ну, может быть, даже как-нибудь вот в Вархе, в ночном я вам подготовлю про инквизицию вашим родителям. Там на самом деле очень много сгущает краски с этими с охотами на ведьм. Масштабы были совсем не такие. И все эти книжки «Ведьмин молот» и так далее, никто их не читал из тех, кто на них ссылается. Там все не так было просто. Там были очень интересные ладно, отвлеклись. Все, давайте следующим. Ну, Голливуд про… А как? А про чаек подробная лекция будет? Про чаек? Да вы знаете, в чем дело? Про чаек можно сделать подробную лекцию, потому что у чаек есть смешанные колонии тоже. Там у них очень интересные распределения ролей. Давайте… Просто про одних чаек будет не очень интересно. А мы можем чаек с чем-то объединить. Хорошо? И там и про крачек, и про хохотунов, и про других чаек, там озерных, серебристых, розовых, редчайших. Поговорим. Да, хорошо, давайте. Я буду вам чаек, давайте так сделаем. Я вам чаек буду вставлять в разные разговоры о птицах. Почему вороны пытаются маленьких собак хватать за хвостик? Не только за... Знаете, вот у меня собака Луша была, Миттельшнауцер, когда мы на Арбате жили. И была ворона во дворе. И она просто вот... Она такое удовольствие получала. Когда мы выходили гулять, она... А Миттельшнауцер и моя Луша, к сожалению, они страшно брехливые. Вот. И вот ворона подлетала, садилась рядышком. И Луша сразу... И вот она садилась, слушала, глазки закрыты, так ей нравилось. Я говорю: Луша, пойдем отсюда, уходим, сколько можно? Перейдем, а ворона подлетит на ближайшее дерево поближе опять. И Луша опять. И вот так ей это нравилось, что она ее доводит. Вороны игривые, вороны шаловливые, они не только собакам, они их кошек за хвост могут дергать. Они точно так же отвлекают собак, которые на цепи в будках для того, чтобы поживиться из их миски. То есть, и не только маленьких они хватают за хвост. То есть, надо каждый случай отдельно рассматривать, что ворона хочет. Либо ей просто скучно, она развлекается таким образом. Либо вот кто-то из исследователей, кстати, между прочим, это профессор Зорина на кого-то сослалась, по-моему, как-то я помню, из исследователей, из зарубежных, светил этологии. И эта светила этологии сказала потрясающую фразу. Вот нам кажется, что это только вот мы, люди, такие, что вот у нас все есть, а у животных этого нету. А вот любое наше качество, если не в развитом виде, но в каком-то зачатке, у животных тоже есть. Зачатки искусства есть. Альтруизм, вот эта помощь бескорыстная ближнему, есть. Все это есть у животных, понимаете, ребят, они такие же, как мы. Они болеют теми же самыми болезнями, что и мы. У них тот же самый сахарный диабет, тот же самый рак, тот же самый ринит, там у змеи ринит, насморк у змеи, запросто. Так что, ребят, не забывайте, что мы с вами тоже все-таки Homo sapiens, класс млекопитающих. Давайте следующий. У меня за окном уже второе поколение картавых ворон, да, появилось. Московские кричат кар, зеленые кричат, залетные кричат кра. А картавость откуда берется? Ну, откуда она у людей берется? Ну, вот, например, если вы приедете в Израиль, да, то все дети, которые вот в наших эмигрантских семьях родились, да, которые дома говорят по-русски, а в школе везде на иврите, то говорить они будут вот так. Они будут картавить. Картавить они будут по одной простой причине, потому что у них родной язык иврит, а там «р» вот именно такое. Вот, то есть, понимаете, у каждой... Может быть, я к этому не прислушивался, но, может быть, у этих ворон вот тот самый другой диалект. Очень интересное наблюдение, спасибо. Вот при случае обязательно спрошу у орнитологов. Так. А почему в латинском названии ворона целых два слова ворона? Ну, это чтобы их развести с черными воронами. Корвус, короны, короны, да? Ну, чтобы... Ну, вот систематики так делают. То есть, они то черную ворону, то в отдельный вид, то в подвид, то в вид, то в подвид. И чтобы не путаться, одна вот так, другая так. Это же я вам говорю, систематики, они хотят вот всему миру показать, что они не зря получают зарплаты, гранты, не зря хлеб едят, им чем-то надо заниматься, правда? Вот они это все делают. Все, да? Вопросов больше нет сегодня, Александр? А, есть. Эволюционируют ли вороны дальше? Или человек настолько... подавил животных, что этого не будет. Ну как, конечно, эволюция. Да мы все, ребят, да вы чего? Эволюцию. Кто же может остановить эволюцию? Ребята, милые. Эволюционный процесс остановить нельзя, он продолжается. Мало того, очень многие вот эти вещи эволюционного проявления, эволюционного процесса мы с вами видим своими глазами даже. Вот. Даже на памяти одного, двух, трех поколений, ну, ребят, нет, ну, конечно, все это будет дальше эволюционировать. И мы с вами тоже эволюционируем. Вот есть всякие футурологи, почитайте всякие статьи, они нам рассказывают, каким будет человек через миллион лет. Да? У него будет вот такая голова, а тельца у него не будет, потому что он будет на этих самокатиках ездить. Вот. Ну, эволюция идет полным ходом. Так. То есть вы хотите сказать, что вороны не примут ручных собратьев? Нет, не примут. Мало того, вот может даже плохо. Самое главное другое, что ручной собрат, он к ним может не потянуться. Потому что он не будет воспринимать ворон как себе подобных. Он же вырос среди людей. Вот в чем дело. Здесь такая вот история. А зеркальный тест проходит? Зеркальный тест проходит или нет? Ну, вот зеркальный тест, то, что я вам сказал, да. То есть, они опознали себя. А, вы имеете в виду право-лево где, да? Да, конечно. Потому что, если ей повесили какую-то вот эту вот бляшечку над ухом, да, то она же прекрасно понимает, что надо не над этим ухом, а на то, которое вот в зеркале отражается. Конечно. Да. Еще есть вопросы? Откуда пошло такое название вида «бронзовая ворона»? Почему она бронзовая? Потому что она переливается. Вот вороненая сталь, да, говорят, там же переливы такие, там же ведь и синим, и зеленым отсвечивает. А у бронзовой вороны вот такая вот бронза отливает. И потом, друзья мои, я же вам говорил, дяденьки, тетеньки, которые сочиняют названия животным в растении, я не знаю, чем они руководствуются, да? Иногда они, ну вот, я не знаю, пеларгония, да, герань, пеларгус, журавлиный нос. Ну, вот этот стручочек, он не так уж на журавлиный нос ты похож. Вот, ну, я не знаю, вот, ну, вот как-то они, кошачья лапка. Ну, где они там увидели кошачью лапку в этой травке? Вот, ну, вот, придумают. Бронзовая ворона, тут хоть понятно, бронзовый отлив. Бронзовка, жук, тоже понятно. Почему больше нету гигантских воронов? Почему ворон больше размером ворона, галок и т.д.? Ну, потому что эволюционно ворон, да, он, видите, он идет по другому направлению эволюционного. Он больше, он крепче, он больше охотится. Ворон больше охотится на мышей на поле, да, охотится на других птиц. То есть, это уже почти хищная такая птица, самодостаточная, он лучше летает. Ну, ребят, ну, не могут же все быть одинаковыми, да? Ну, здесь как раз все абсолютно понятно. Кстати, ребят, если вы заговорили о размерах, да, помните, мы как-то в одной из бесед говорили, что в процессе видообразования, да, вот наблюдаются такие вещи, как, например, островная карликовость, помните, мы с вами про карликовых слонов говорили, да, то есть, если на острове популяция крупных животных, она мельчает, а иногда бывает наоборот, островной гигантизм, то есть, вот какая-нибудь бабочка на острове, она намного больше, чем популяция материковая, да, и, кстати, не только на острове бывает, вот я когда попал служить, в 1978 году меня забрали в армию, я попал служить на Дальний Восток, спас к Дальний. И меня потрясло обилие махаонов. Ну, обычно попила махаон, да, бабочка. И вот эти махаоны на Дальнем Востоке, они в полтора раза больше наших европейских. Вот так. Ну, вот такая вот особенность популяции. Нападения на людей с летальным исходом были ли? Не знаю. История об этом умалчивает. Я надеюсь, что не было нападения на людей с летальным исходом. Надеюсь, что не было. Еще есть вопросы? Так, друзья мои, что я хочу сказать. Вот по многочисленным просьбам родителей, мы вот сейчас с руководством Архе посоветовались. Александр, вот вам мы еще не сказали, с Алексеем мы говорили. У нас есть такое предложение выходить по воскресеньям. Александр, вам как, если по воскресеньям часа в 4 нормально будет?
1: Да, нормально.
0: Нормально, да? Ну, отлично. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что я отсматриваю, ну, на протяжении недели каждый наш эфир. Я смотрю то, что вывесили в Ютьюбе, потому что там бывает очень много интересных комментариев. Во-первых, меня иногда исправляют, как у любого человека бывают косячки, что-то напутал, что-то там где-то ошибся, это у всех бывает. И я очень благодарен тем, кто вот эти косячки находит, и я их потом обязательно обнародую. Вот. А еще больше я благодарен тем, кто это делает в дружелюбной форме. Вот этим просто огромное спасибо. Получается, эти птицы интеллектальнее собак и кошек. И основного большинства мы молодцы вы мои. Ребята, как вы классно все-таки вот, формулируете свою мысль. Да, интеллектуальнее собак и кошек. Получается, что так, да. Потому что, ну, понимаете, ребят, значит, здесь еще вот какая история. Дело в том, что сравнивать животных, их интеллект можно только по совокупности способностей. То есть никогда нельзя сказать, что там, я не знаю, бультерьеры тупые, а там, я не знаю, таксы умные, дворняжки умные. Хотя это один и тот же вид, там, Canis familiaris, да? Нет, понимаете, вот умнее и глупее. Что значит умнее и глупее? Люди тоже разные. Вот иногда смотришь на человека, думаешь, господи, он дурак, он тупой такой, все. А этот дурак с собой садится в шахматы играть и обставляет тебя так на уровне гроссмейстера. Потому что, ребята, у всех мозги развиты по-разному, у всех разные способности. Вот то же самое у животных. Нельзя сказать, что вороны умнее там собак, а дельфины умнее ворон. Тесты, с которыми вороны справляются, да, они очень многих собак, наверное, всех, ставят в тупик. Кошки со многими тестами на экстраполяцию не справляются. Вот я недавно показывал вам, она сейчас сидит, ее моя кошка хочет ее растерзать. Подобрали мы на дороге кошку сбитую в луже крови. Потому что почему кошки очень часто попадают под машины? Потому что кошка ночью, она видит эти огни, она не может просчитать, вот успеет она перебежать, не успеет, вот это экстраполировать ситуацию. И она не понимает, что вот эти вот огни, за этими огнями стоит еще машина. То есть кошка при всем своем уме и сообразительности, она хочет проскочить, подскочить. Понимаете? Так устроены мозги. Попугай, ну глупее он ворона или нет, не знаю. Попугаи говорят очень связано, говорят по делу. Если попугай говорит, Кеша хочет кушать, он действительно хочет кушать. Вот. Но при этом попугаи в зеркале себя не видят, они видят другого попугая. Вот вороны видят. Кто из них умнее? Ну нельзя сказать. Просто, понимаете, это разные. Не надо так сравнивать, что Петя умнее, чем Вова. Так Петя прекрасные стихи пишет. А Вова силен в математике. У них просто умы разные, понимаете? У этого гуманитарное направление, а у этого такое техническое, склад ума. То же самое с животными. Птицы скреститься могут или не получится? Ничего. Но это смотря какие птицы, ребят. Есть гибридные особи, есть на уровне видов животные гибридизируют. Но мы с вами тоже об этом много говорили. Очень часто животные при этом, вот эти вот плоды гибридизации, они теряют свои репродуктивные функции. Мул, да, это вот гибрид лошади и осла, он не может размножаться уже больше, мул. А есть иногда гибриды, которые гибридизируют и могут размножаться, все по-разному происходит. Вот, к сожалению, есть такое дурное направление в зоопарках, и начинают направо-налево скрещивать. Лигров делают, еще кого-то, и вот начинают львов с тиграми смешивать, тигров там еще с кем-то, белых медведей с черным, вот развлекаются люди. Зачем это делают, я не знаю. Вот, ну, вот есть такое идиотское развлечение. На самом деле в природе есть очень четкие механизмы. Вот соловьи разных видов, у которых ареал соприкасается, они по песне разные. Чтобы самка не полетела на чужую песню чужого вида, а полетела на своему. То есть есть очень много механизмов, которые вот как раз стоят на пути скрещивания межвидового. Я видел вирусное видео про сороку. Скажите, сороки имеют более высокий IQ по сравнению с воронами? Ребят, ну не знаю. Вот понимаете, опять же, вот я вас очень прошу, пожалуйста, никогда так не сравнивайте. Кто умнее, ворон или ворона? Кто умнее, сорока или ворон? Они все умные, но по-разному. Понимаете? А потом, вот поймите, опять же, вот идет, там есть свои интеллектуалы. Вот из 20 ворон в эксперименте, там одна гениальная, три выдающиеся. А они же как люди, точно так же. Как вывести ворона-голубей со своего района? А зачем их выводить? Как вывести ворона-голубей со своего района? А зачем вы хотите вывести ворона-голубей со своего района? А вы хотите, чтобы вот в других районах, пускай они там гадят, каркают, а в нашем не будет? Не знаю. Я вам не буду отвечать на этот вопрос. Скворцы же тусуются с воронами, галками и грачами. Они не врановые. Нет, ребята, скворцы не врановые. С воронами они не тусуются, они с галками образуют смешанные стаи, скворцы. Ну, просто рядом. Ребят, скворцы, там вот какая история. Тусуются-то они только во второй половине лета и даже осенью. Потому что весной скворцы сидят в скворечниках, в дуплах, они дуплогнездники, выкармливают своих детенышей. Они делают одну кладку. Потом в июне детеныши встают на крыло, и они улетают. А вот тусовки, как вы изволили выразиться, это предполетные скопления. Вот когда осенью идешь, я просто знаю даже эти места, вот около Савеловского вокзала, например. Я с работы иду, с радио когда. Осенью. Там все в скворцах, прямо вот гирляндами. У них там предполетные тусовки, как вы говорите, скопления. Они там собираются с молодежью и потом уходят на юг. А вот в таких вот предполетных скоплениях они часто собираются на полях, где осталось зерно. Вот там они, да, образуют смешанные стаи с врановыми, с галками, с теми же, с воронами. Зачем вороны выклевали глаза живым? Я не спрашивал, я не видел ворона, который выклевывает глаза животным и людям, и никогда его не спрашивал, зачем ты это сделал. Вот. Ну, вороны, падальщики, они живым как-то глаза не выклевывают, а они падальщики. Но это тоже понятно почему. Потому что ворон будет ждать, когда придет большое животное и раздерет шкуру. Он даже своим мощным клювом может и не продолбить эту шкуру, чтобы добраться до мяса. Вот. А глаза, они доступнее. Скорее всего, поэтому. Ребят, вот я сейчас включил мозги, да? И я вам выдвинул версию. Вот вы точно так же могли включить свои мозги и сами ответить на этот вопрос. То есть, если у вас возникает какой-то вопрос, вы должны построить логический силлогизм. Вот помните про формальную логику я вам говорил? Вот раньше формальную логику даже в гимназиях проходили, и люди поэтому были умные, могли логически мыслить. Так, насколько врановые привязаны к месту обитания? По-разному, разные врановые по-разному, как правило, оседлые, совершают некоторые врановые кочевки, откачуют, ну, те же сойки, например, если будет минус 30, они откачуют куда-то поюжнее. Вот, это еще одна лекция, если я вам буду по каждому виду, кочевые маршруты. Вот. Но вообще привязаны. Может, вы имели в виду, что врановые в чем-то умнее собак, может, но собаки, в общем, превосходят ворона по уму. Да нет, ребята, дорогие, я не имел это в виду. Понимаете, собаки тоже умные, и вороны умные. И, может быть, в чем-то вороны, может быть, они про себя стихи сочиняют, а собаки это не могут делать. Ну, откуда же я знаю? Просто мы с вами любим собак и хотим, чтобы они были самые умные. И мы очень часто этих собак наделяем своими человеческими мозгами и качествами. Да? И вместо того, чтобы наблюдать собаку и попытаться влезть в ее шкуру и ее глазами оценить ситуацию, вот что самое важное, да? Изучить эту собаку. Мы делаем нам проще. Мы себя переносим на ее место. И вот я бы на ее месте подумал бы, что Петя плохой, а Маша хороший. Нет. Некорректная постановка вопроса. Чем кормить сейчас птиц? Ну, смотря каких птиц. Я сейчас, знаете что, ребят, я нашел у нас на даче магазин, где продают всякие зерносмеси для кур, и, наконец, я нашел где дешевые семечки. Потому что дорогие семечки покупать я устал. Вообще, подсолнечные семечки подсолнуха, они едят за милую душу все. И синички, и поползни, и снегири, и даже сверистели вот у меня сегодня прилетали. Крошки хлебные. Но я вам советую вот что. Если хлебные крошки, черствый хлеб, вы потрите на терке и помешайте с маслом, с растительным, ну, с подсолнечным, да, или с оливковым, чтобы не замерзали. Тоже они большое спасибо скажут. Сало. Синички обожаю, только не соленое. Ни в коем случае не соленое сало. Ну, вот чем птичек кормить. Все, да, Александр?
1: Да.
0: Отлично. Ребята, всех люблю, всех целую. До скорой встречи в эфире. Надеюсь, что выйдем в воскресенье, как договорились. Если что-то упустили, пишите в комментариях. Это видео сейчас уже будет на YouTube. Всего доброго. Александр, спасибо большое.
1: Вам спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Когда мы задумываемся о том, что мы хотим полететь далеко и надолго в космос, возникает сразу ощущение, а что нас там ожидает? Что ожидает человека, который будет длительное время находиться в условиях космоса? В этом случае, конечно, очень хочется понять, что такое космос и какие факторы воздействия на человека может оказать космическое пространство. Я бы разделил на такие составляющие, как куда мы летим. Мы летим в космическое пространство. А что такое космическое пространство? Это отсутствие воздуха. Это глубокий вакуум. Это резкие перепады температуры на поверхности. Ну и при том же отсутствие температуры как таковой в самом пространстве. По той причине, что нет воздуха. Микрометеоры, которые могут двигаться по своим траекториям полета и могут оказать достаточно существенное влияние на целостность нашего космического дома. Но и одним из самых жестких факторов – это космическое излучение, радиация, которая пронзает своей энергетикой все, что встречается на его пути. И в том числе наше тело, оно будет пронизывать. И тут будет возникать вопрос, сколько будет длиться это время воздействия? Как она сильно повлияет на наш организм. И от этого зависит, наверное, в каком мы космическом аппарате полетим, насколько он будет защищен и насколько будут созданы все системы, которые обеспечат нам эту жизнь. Но в этом случае, действительно, это в большей степени техническая проблема, которую нам необходимо решать. То есть, куда мы летим, это проблема технологий. Отодвигаем. Дальше. Второй фактор. Это, наверное, динамика. Как мы туда полетим? Как мы будем двигаться? В этом случае возникает вопрос, что на нас будет воздействовать? Это колоссальное количество шумов, вибраций. Это ускорение. Это невесомость. Да, вроде бы достаточно большой комплекс воздействия. Но на текущий момент уже по результатам нашей деятельности мы имеем достаточно большое количество способов, которые позволили бы нам это натренировать, динамика полета. Динамика полета дает ощущение, что такое. Это вибрации, это шумы, это ускорение в виде перегрузок, это невесомость. Большой комплекс воздействий. Но за время наших космических полетов уже есть достаточно большой опыт, как можно натренировать человека к этим условиям. На этапе подготовки действительно человек уже более-менее готов для того, чтобы вот это все переносить. И вот еще один фактор, который касается длительного пребывания. А учитывая, что на текущий момент мы все дольше и дольше пытаемся находиться в условиях космического полета. Именно разовое нахождение. И вот это разовое нахождение определяет, в каких условиях космонавт живет. Какой микроклимат у него, в каком экипаже, социальное взаимодействие. Вот эти условия изоляции, которые как территориальные, так и социальные, они достаточно серьезно влияют. И чем дольше стали летать, тем больше оказалось, что человек является уязвимым звеном в этой ситуации. В связи с этим возникла проблематика. Как мы будем планировать свои дальние космические полеты человеком, который может являться как своеобразным слабым звеном во всей этой большой технологической цепочке. Было принято решение мировым сообществом, да, мировым сообществом, во главе с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, НАСА РЧРП, создать эксперимент, который позволил бы сымитировать полет в дальний космос. Можно сказать, что ранее были проведены эксперименты, и Марс 500, которые имитировали полет на Марс, но там были другие немножко условия. А сейчас мы говорим о том, что мы готовы полететь в дальний космос, беря с собой как мужчин, так и женщин. Мы можем полететь специалистами разных государств. А это что значит? Это значит разный менталитет. Это разное вероисповедание. Это разное образование. Это разный опыт. Разный стимул для того, чтобы находиться в этих условиях. Колоссальное количество разностей. И все в одном экипаже. Можно сказать, что в идеале мы могли бы создать какой-то идеальный экипаж, готовить его длительное время, учитывая их совместимости, и отправить их туда, в этот дальний космический полет. Но так получается, что в жизни это очень сложно реализуемо. Разные космические агентства, разные люди по-разному подходят к этому этапу, по той причине, что не все, кто начинают идти на этом пути подготовки в космос, они в результате полетят. Очень большой отсев. Очень много возникает сложностей для того, чтобы дойти до конца. Соответственно, сформировать экипаж, который бы полностью был совмещен по всем своим психологическим особенностям, очень сложно. И для того, чтобы оценить, как поведет себя человек, как поведет психика человека в этих условиях, в этом случае был разработан специальный подход к реализации проекта «Сириус». То есть это научные исследования, проводимые в условиях изоляции. Это расшифровка «Сириус». Это не звезда «Сириус». Это именно аббревиатуры, то, что я вам сейчас скажу. И это вызвало достаточно большой интерес у мирового научного сообщества, которое присоединилось к этому проекту и готово ставить научные эксперименты над экипажем, смотреть, что будет происходить с ним. И тут уже при формировании научной программы возник вопрос, где мы будем проводить. К этому моменту была уже наземная экспериментальная база на базе Института медико-биологических проблем РАН в виде комплекса, который имитировал модули космической станции. При том, что первый модуль еще был заложен при Сергее Павловиче Королеве. А это диаметр, размеры, люковое пространство. То есть все, что напоминает именно внутренний объем жилого модуля космической станции. По мере развития этого комплекса появилось несколько таких модулей, объединенных между собой внутренними переходами, позволяющими изолировать людей в этом объеме, и чтобы у них не было возможности взаимодействовать с внешним миром. Никаким образом не слышать, не чувствовать, не ощущать. Ну ничего. И вот проработав, где это будет проходить на этой базе, научную программу, что она должна затрагивать. Первое, над чем стал вопрос, это психологическая адаптация человека к таким условиям. Каким условиям? Это изоляция. Это изоляция пространственная, изоляция социальная. Это большой комплекс. Сейчас это занимает минимум четверть всех научных исследований, проводимых в условиях этого эксперимента, проекта. Дальше, это физиология. Можно сказать, что там же нет невесомости. Но как можно сделать имитацию гиподинамии? Да просто-напросто не давать возможности заниматься какими-то упражнениями экипажу. Учитывая, что когда ты находишься в малом объеме, ты особо не находишься. Даже при особо активной деятельности и перемещении внутри модуля можно, ну, пройти максимум 2000 шагов. Это самый максимум. И при этом, конечно, снижается мышечный тонус. И все последствия гиподинамии, они ощущаются. Далее, это медицинские исследования, связанные с телемедициной. Учитывая, что человек длительное время находится в таких условиях, необходимо исследовать его состояние здоровья. Смотреть, как меняются органы чувств, зрение, ощущения. Это важно для ученых, чтобы в процессе это исследовать. И еще одним важным направлением является операционно-техническая задача. Для того, чтобы сымитировать полностью всю работу экипажа в этих условиях, и имитировать космический полет, надо сделать так, чтобы они работали в таком же ритме, что и на станции. Выполняли те же научные эксперименты, что и на станции. Они были настолько же автономны в выполнении своих задач, как и на станции. И тем самым создается полная иллюзия нахождения в космическом аппарате. И для того, чтобы реализовать этот проект, было предусмотрено решение, что мы будем идти постепенно. Постепенно в части длительности проведения этих экспериментов. Предположили, что будет 4 этапа. Этап 17 суток, 120 суток, 240 суток, 365 суток. Постепенно увеличивая, получая ту уникальную информацию, которая в дальнейшем уже и будет являться как статистической, сопоставлением, как будет реагировать человек на определенных этапах своего пребывания в условиях изоляции. Начало этого проекта было в 2017 году. Получили, да, великолепный опыт нахождения человека в условиях изоляции, но понимая о том, что те проявления, которые они ожидали, они, оказывается, начинают проявлять себя в гораздо позднем состоянии. Перешли к следующему этапу, это Сириус-19 в 2019 году, длительностью 120 суток. Да, там уже действительно начали видеть о том, что как происходит внутренняя адаптация экипажа друг к другу, к той среде пребывания, в которой они находятся, ну и, соответственно, как они выходят из этих сложных ситуаций. Завершился второй этап. Приступили к третьему. И вот в третьем я участвовал в качестве командира экипажа. И про него я хотел бы поговорить чуть побольше. И получается, что следующий этап 240 суток. Когда мы приступили к этому этапу, это было достаточно неспокойное время в части пандемии. В дальнейшем уже внутри это внешнеполитические изменения. Это 21 год был. И это все действительно оказывало серьезное влияние на нахождение членов экипажа внутри. Словами описать то состояние, которое ты испытываешь, очень сложно. Но я хочу,

Это новый опыт, это уникальный опыт, который будет получен в процессе этого эксперимента. Ну а сейчас очень хочу поделиться своим опытом. Что такое эксперимент для меня? Для того, чтобы оказаться в этом эксперименте, был проведен определенный отбор кандидатов, которые могли бы участвовать в этом эксперименте. Учитывая, что я в пилотируемой космонавтике уже чуть более 20 лет, интересовался темой изоляционных экспериментов, взаимодействовал с Институтом медико-биологических проблем, они в этом проекте решили пригласить меня в качестве командира экипажа. Я, конечно, согласился. Эти вопросы были решены и с Центром подготовки космонавтов, в котором я работал и работаю по сей день. И была проработана научная программа моего участия в этом эксперименте. Тех участников, которые явились в дальнейшем членами экипажа, я о них не знал ничего. То есть мы, в принципе, были незнакомы. И где-то за 2,5 месяца до начала эксперимента нас всех собрали, мы познакомились. Оказался состав необычный. 3 члена экипажа – это мужчины, 3 члена экипажа – это женщины. 3 члена экипажа – это русские из России, 2 члена из Соединенных Штатов, 1 член из Арабских Эмиратов. Для того, чтобы обеспечить однозначность выполнения этой работы, у нас был как основной, так и дублирующий экипаж. То есть нас было 12 человек на этапе подготовки. Этап подготовки включал в себя тренинги, связанные с психологической адаптацией друг к другу, формирование внутреннего коллективного какого-то стержня. Это подготовка по экспериментам, которые у нас планировались, а их достаточно большое количество, это было порядка 70 экспериментов разной направленности. И плюс самое-то главное, необходимо было сдать все фоновые исследования по физиологии, по психологии до этапа начала изоляции. Для того, чтобы ученые имели возможность оценивать, насколько меняется состояние человека в условиях космического, космического эксперимента. Настолько это все было пропитано темой космоса, сама подготовка, сами рассуждения, сами специалисты, что действительно у нас была подготовка с ощущением, что мы готовимся к какому-то реальному космическому полету. И в какой-то прекрасный момент у нас наступил момент, что да, все, мы завтра идем уже в изоляцию. И тут наступает ощущение, а что такое 240 суток? Да, это 8 месяцев. Всего лишь 8 месяцев. Но что в рамках нашей жизни, это не так много. Но тут начинаешь думать. То есть это 8 месяцев, у меня не будет возможности пообщаться со своей семьей. Это 8 месяцев я не могу пообщаться со своими друзьями на свободные темы. Это 8 месяцев, когда я не могу увидеть день-ночь, не могу времена года увидеть. И ты тогда начинаешь осознавать, что это слишком много, чего я лишаюсь в данный момент ради своей мечты оказаться в эмоциональном космическом полете. Но этот момент наступает, и крышка люка экспериментального комплекса закрывается. Дня 2 чувствую эйфории о том, что, боже мой, я оказался в этом эксперименте. Это ж круто, это ж классно. Когда чувство эйфории начинает уходить, ты понимаешь, чего тебе не хватает. Ты не можешь выйти, куда ты хочешь. Ты не можешь получить рекомендацию о той методике, которую ты, может быть, не до конца понял. То есть ты ее знаешь, но ты самостоятельно ее не делал. Ты ее делал с инструктором. И тут наступает момент, как ты должен оперативно перестроиться от обычной деятельности, когда мы можем полагаться на плечо ближнего, более опытного какого-то товарища, на свое знание, на те материалы, которые у тебя есть, и работать полностью автономно. Когда мы шли в этот эксперимент, одним из условий была задержка связи. Ну, нам предполагали, что эта задержка связи будет в 5 минут. Ну, это имитация того, что когда связь идет до Марса или до Луны обратно, она может задерживаться. По факту, во время эксперимента это все усугубилось, и у нас была возможность общаться только

те временные окна, это 5 временных окон по полчаса в течение суток, в которые мы могли что-то сказать. И то мы могли записать видеообращение, но в ответ могли ничего не получить или могли получить через какое-то время. В этом случае ты начинаешь ощущать, что у тебя диалогового общения с внешним миром не происходит. Взаимодействие с семьей, да, нам оставили такую возможность, но только через специальный портал при помощи электронных писем, которые один, максимум два раза в сутки могли прийти. То есть это то, чего действительно не хватало. И в этом случае, опять же, надо было через письмо каким-то образом устроить вот эту диалоговую связь для того, чтобы понимать, чем живут твои родные и близкие, которых ты оставил вне эксперимента. Это отдельная тема. Что происходит внутри? Первое время – это адаптация членов экипажа между собой. Все пытаются подружиться, все пытаются объединиться, но в то же время определить свои пространственные зоны, где они будут жить, работать, и как бы из этого общего пространства это мое, это мое, это мое. Потом занять свой статус. Да, должностями были определены эти статусы. Но дело в том, что одно дело назначенный статус, а другое дело то, что ты чувствуешь внутри. Рано или поздно ты начинаешь проявлять самого себя, скрываться за ширмой официоза. Ты не можешь. У тебя нет возможности уйти домой и расслабиться. Ты находишься всегда на работе. В первые месяцы, когда есть еще что рассказать новое для своих членов экипажа, ты являешься интересным. Проходит месяц, максимум полтора. В этот момент ты уже все истории рассказал. История начинает повторяться. И ты понимаешь, что ты можешь потерять интерес, и надо перестраиваться на жизнь, то, что у нас сейчас происходит. То есть вот именно жить сегодняшним, искать интересы в сегодняшнем, завтрашнем дне. Это достаточно сложная такая часть. И как только вот мы месяц фактически сформировали свой коллектив, уже понятно было, как мы будем взаимодействовать между собой, у нас один из членов экипажа получает травму, которая приводит к тому, что этого члена экипажа надо было отшлюзовывать, и она выбывает из проекта. Это говорит о том, что у нас меняется состав численный, у нас меняется гендерный состав, меняется распределение обязанностей внутри, нагрузка совершенно другая, и начинается все сначала. А учитывая, что к этому моменту уже чувство утомления наступает, уже начинаешь психологически уже вырабатывать, уже вот той эйфории о том, что ты в проекте, она уже уходит. И необходимо было искать мотивацию в чем-то в своем, что тебя лично поддерживает. Не в другом члене экипажа, а именно в своих увлечениях. В том, что тебе приносит какие-то силы, которые дают возможность сказать «да». Мы идем дальше, мы продвигаемся. Хотя всегда стоял вопрос о том, что если вы уже не можете дальше выполнять этот эксперимент, у вас есть возможность сказать о том, что я выхожу, и для вас эксперимент этот заканчивается. Принудительно там никого никто не держал. Но этого никто не делал. Все осознавали, что есть еще и груз ответственности от тех организаций, которые тебя туда командировали, перед своими товарищами. Ну, вот эта вот моральная ответственность, она превыше тех, наверное, сложностей, которые необходимо вот внутри преодолеть. И вот этот груз ответственности, он действительно давит, он очень давит. Ты всегда думаешь, а как это будет восприниматься моими товарищами? То есть я сдался? Нет, я буду идти до последнего. И вот насколько бы сложно ни было при формировании внутреннего отношения, настолько как бы вот это все преодолевалось потихонечку. Но для того, чтобы понять, насколько это интересно внутри находиться, в этом случае
Мы пытались для себя находить новые какие-то формы общения. Нам Центр управления полетов всегда давал какие-то дополнительные задачи. Это тесты, это мероприятия какие-то, связанные с тем, чтобы обыграть какую-то ситуацию. Это, например, оказание первой медицинской помощи, сконструировать что-то, что могло объединить нас. Это выполнение каких-то задач по операционно-техническим заданиям, по управлению космическим кораблем, по управлению ровером, по выполнению задач на лунной поверхности. У нас, кстати, было несколько выходов, имитирующих перемещение по лунной поверхности. Это достаточно интересные такие сценарии, которые давали возможность представить, что ты с орбиты Луны осуществляешь прелунение, в дальнейшем выходишь на лунную поверхность, выполняешь какую-то функцию и обратно возвращаешься. Для того, чтобы это было более реалистично, применяли VR-технологии, компьютерные генерации изображений, компьютерные, условно, игры, симуляторы. Плюс ко всему, вот это все постоянно снималось при помощи множества датчиков, которые оценивали ваши когнитивные способности и психологическое состояние. Во всем этом разнообразии вот таких наших действий, можно сказать, что играй, живи, и что бы тут плохого. Но на самом деле в этих условиях возникают достаточно часто психологические разногласия, выявленные или менталитетом. Ну, вот один из примеров, например, когда становится достаточно сложно и возникают какие-то ошибки, экипаж уже работает не так, чтобы, ну, этот ошибся, ну и бог с ним, ну, как бы мы не обращаем на это внимания. А тут воспринимает вот эту ошибку как серьезное событие какое-то, которое нарушило наш ритм работы, там еще что-то. И есть желание помочь этому человеку. Но... Например, в нашем менталитете есть такое, что если ты знаешь, подойди и помоги. У других есть такое предположение, что если я тебя не попросил мне помочь, не подходи. Ты мне навязываешь свою идеологию, ты навязываешь мне свой опыт, и тем самым ты мне представляешь, что я не способен самостоятельно справиться с этой проблемой. Не унижай меня. И вот такие мелкие ситуации, они действительно возникают, и это является таким триггером во всей этой истории. По той причине, что ты до этого не знал, не предполагал, что такое может быть. А когда ты сталкиваешься, ты через себя пропускаешь. Бывают, были моменты, когда человек на другого обиделся. Ну, обиделся из-за элементарного вечером, когда уже все ложатся спать, он писал отчет и тем самым по клавиатуре слишком сильно бил и не давал возможности уснуть другим. Это тоже является раздражительным, учитывая, что мы спали практически в одном объеме. Да, у нас были перегородки, но они не были звукоизолированы. То есть вот такие мелочи, они являются достаточно серьезным раздражителем. Когда возникали серьезные проблемы, мы первое время пытались их решить как в обычной жизни, или директивно, что не получается, по той причине, что там все равны, или это забыть не получается, все равно это висит, проблема нерешаема. И единственным способом, который позволил нам выйти из всех ситуаций, это всеобщий сбор, обсуждение. Оказывалось, что если возникает проблема межличностно между двумя членами экипажа, это не говорит о том, что у них только проблема. Оказывается, она захватывает всех абсолютно. И все члены экипажа, как члены одной семьи, они завязаны в этой структуре и являются соучастниками. И пока не будет решен вот эта проблема, никто не расслабляется, все испытывают достаточно серьезный стресс. Ну, такие проблемы в течение 1-2 суток они решались. Таких было ситуаций достаточно много, часто, потому что чем дольше человек работает с снижением своих жизненных ресурсов, тем больше он раздражительным, тем больше он реагирует на многие факторы, на которые мы в обычной жизни бы не почувствовали. Даже вплоть до того, что кто сколько скушал, кто сколько там положил друг другу, кто как консистенцию там подготовил, например, яичницу, ну там сублимированные продукты у нас были, и для того, чтобы их приготовить в готовности, необходимо добавлять горячей воды. И у каждого своя консистенция. И если это будет нарушено, то, соответственно, у человека возникает чувство
Не понимаю, почему? Ты же знаешь, какое я ем. Ну вот такие мелочи, но с этим необходимо справляться. Я понимаю, что для обычного человека это выглядит достаточно грубовато. Ну, как бы, вроде бы, и не стоит даже замечать. И вот во всех этих ситуациях люди жили, их анализировали. Для того, чтобы можно было видеть, что происходит, у нас было порядка 90 камер, которые могли контролировать все наши действия. За исключением это в каютах не было и в санузле. Чтобы полностью уже создать вот такие санитарно-гигиенические условия, которые соответствуют штатному, нам было не рекомендовано, запрещено мыться. То есть мы раз в неделю, раз в 10 дней могли только принимать душ, и то кратковременно, а так это салфетками, влажными салфетками. Конечно, это оказывало своеобразные такие неудобства, но к этому привыкли. Одним из, наверное, приятных ощущений это было, когда мы после второго грузовика получили эксперимент оранжереи. Мы получили возможность выращивать растения. Что такое растение в условиях изоляции? Это, мне кажется, спасение. Ты получаешь дополнительного члена экипажа. Да, это растение. И вот мне так посчастливилось, что мне дали возможность за этими растениями поухаживать. А у нас были и лук, и там салат, томаты, злаковые были, корнеплоды были, типа редиса. Все то, что она растет, оно живое. И каждый раз, когда ты с ним взаимодействуешь, можно сказать, общаешься, оно дает отклик. То есть оно растет, оно реагирует на твою заботу. И когда мы подошли к этапу, например, созревания томатов, это было что-то. Конечно, не все так быстро получалось, но когда мы вот этот томат, а у нас были типа черри, мы между собой вот эту маленькую помидорку разрезали и делили. И вот это ощущение свежего продукта, а у нас не было свежих продуктов, были только сублимированные и консервированные продукты, это, конечно, было необычайно. В дальнейшем было порядка 70 плодов томатов, и это как бы уже не то, что приелось, но это было уже обыденно. Но кульминацией именно нашего огорода было созревание пшеницы, и к этому моменту нам было рекомендовано испечь хлеб. Были подготовлены уже специальные смеси, мы их замешивали и в хлебопечке все это изготавливали. И когда мы только открыли вот этот уже готовый хлеб и крышку, и вот этот запах, это необычайно, когда ты несколько месяцев не чувствовал запаха, резкого запаха пищи вот такой вот свежей. Это, конечно, аж голова кружится начинает. Это говорит о том, что когда человек, находясь в таких вот условиях изоляции, он начинает более четко ощущать все то, что происходит с ним. Как на психологическом, так и на физиологическом или иных каких-то чувствах, которые могут быть у человека. По той причине, что внешних каких-то раздражителей их фактически нету. Чтобы сильно не затягивать этот разговор, могу сказать о том, что результатом нашей деятельности было, во-первых, то, что мы дошли до окончания этого эксперимента. Много было предположений о том, что в таких условиях, которые были искусственно созданы, то есть как только у нас что-то выравнивалось, психологи нам добавляли каких-то негодований, и мы, соответственно, опять переваривали это. И постановщики эксперимента предполагали, что экипаж может сломиться и выйти из эксперимента, и, соответственно, на этом все закончится. Мы дошли, выполнили, выдали достаточно большой объем данных. Это все на протяжении длительного времени анализировали. И в большей степени в чем большой плюс оказался, что те данные, которые получали с Международной космической станции, они стали практически, показали одинаковую адаптацию человека как в условиях изоляции, так и на станции. То есть это говорит, насколько правдивы сами испытания были проведены в этих условиях.
По результатам исследований через год был запущен следующий эксперимент. Это Sirius-23, который на текущий момент проходит. Мы ожидаем о том, что там будет тоже немало интересных событий, которые будут проходить. Экипаж будет искать новые способы реализации и выхода из этих ситуаций. Хочу отметить, почему именно на Земле мы пытаемся отработать подобные исходы. Дело в том, что чем жестче мы создадим условия на Земле, тем более ярче будет проявляться психика и реакция организма человека, тем более точно могут специалисты выявить какие-то изменения по каким-то факторам и в дальнейшем не допустить этих ситуаций и этих рисков в условиях космического полета. А самое главное, будут проработаны меры профилактики для того, чтобы, в принципе, не допускать снижения энергетического запаса экипажа на протяжении длительного времени. Я считаю, что дальние космические полеты должны отрабатываться на Земле, формироваться отточенные программы, как поддержание состояния здоровья экипажа, так и в методическом плане. Космос формируется на Земле. Для того, чтобы внешний мир мог взглянуть на то, что происходит внутри, есть сложности. Дело в том, что это не реалити-шоу. Этим экспериментом занимаются сугубо ученые, которые отслеживают изменение состояния членов экипажа. Порой это достаточно необычные изменения, и общественности это не доносится. По самому ходу эксперимента есть возможность контролировать на сайте Института медико-биологических проблем эту информацию о том, как протекает, какие события происходят и на каком этапе они сейчас находятся. Территориально это мероприятие, этот проект реализовывается на базе Института медико-биологических проблем Академии наук. Это Хорошовское шоссе 74. Но я могу вам отметить, что когда мы заходили, да, действительно, ты воспринимаешь, что ты находишься в этой наземной экспериментальной базе какое-то время. Но за счет того, что у тебя достаточно большое количество визуализации компьютерной, VR-технологий, ты погружаешься полностью в операционно-технические задачи, связанные с космическим полетом, буквально через месяц-полтора у тебя создается иллюзия, что ты находишься в реальном космическом полете. Не в Москве, а ты в реальном космическом полете. И все, что ты делаешь, это делаешь в рамках этого космического полета. Анализируя то, кто же является участниками этого проекта, именно в части экипажа, то можно проследить, что в основном это Россия, Соединенные Штаты, Германия и сейчас Беларусь. Почему именно так это выбрано? Дело в том, что постановщиками данного эксперимента являются представители больших космических держав. И эти эксперименты направлены на именно пилотируемую космонавтику. И они уже хотят применить это на своем опыте. Одним из первопроходцев в новом уже свете это являются Арабские Эмираты, которые в нашем эксперименте впервые представили своего кандидата для того, чтобы он участвовал в нашем эксперименте. И это, конечно, такая своеобразная изюминка. Европейские государства, Россия, где-то менталитет достаточно близок. Когда мы говорим о Ближнем Востоке, это немножко другое. И очень приятно было взаимодействовать с нашими арабскими коллегами и в дальнейшем уже с Алих как представитель Космического агентства Арабских Эмиратов. Он внес большой вклад для того, чтобы понимать, как нам взаимодействовать в дальнейшем с астронавтами, космонавтами Ближнего Востока. Когда формируется международный экипаж, мы сталкиваемся с тем, что у каждого индивидуально есть
этнические особенности, есть личностные особенности. И те особенности, которые формировались в процессе его образования, становления. Но с ярких моментов, конечно, хочется отметить Арабские Эмираты. Это сугубо религиозное государство, где ислам является достаточно серьезным направлением. И член экипажа, который из Арабских Эмиратов был, он соблюдал все традиции. Первое время это было необычно, но на самом деле, когда ты находишься в малом объеме, для тебя является это каким-то не раздражителем. Нет, это необычно по той причине, что в одном объеме ты ранее с ними не находился во время таких таинств. А тут ты вынужден каждый день по несколько раз находиться в этом объеме вместе с ним, при соблюдении вот этих традиций. Плюс ко всему, само отношение более размеренное, неторопливое, несуетливое. Оно тебя начинает озадачивать, а как же так? Надо вот быстро-быстро что-то сделать, вот сейчас мир рухнет, и надо его спасти. В его виде это все спокойно. Сейчас мы потихонечку сделаем одно, второе, третье. То есть неторопливость при любых ситуациях. Ни разу я не видел, чтобы Салих куда-то торопился или каким-то образом волновался. Его спокойствие – это особенность. Если мы возьмем и обратимся к членам экипажа, которые из Соединенных Штатов, то в этом случае есть особенность в том, что это достаточно уверенные, в какой-то степени самоуверенные специалисты, но в то же время с ними очень удобно договариваться, разумно договариваться. Четко изложенная мысль и упорядоченность каких-то действий, она дает возможность строить деловые отношения. Мне повезло, что борт-инженер была девушка, профессионал, имеющая инженерное образование из Соединенных Штатов, она была практически правой рукой и давала возможность мне решать достаточно много задач оперативно. И в чем особенность, наверное, вот они понимают, для чего они участвуют в этом эксперименте. Пытаются максимально глубоко погрузиться, отработать и получить результат. Работают на результат. По поводу России. Учитывая, что мы находились в своей обыденной жизни, тут возникали разные. Тут сказать о том, что в российском менталитете все хорошо, наверное, нет. Нет в части того, что мы слишком доверяем. Мы слишком открыты. Мы слишком доверчивы и готовы пойти на помощь. Это не всегда воспринимается правильно. Это порой воспринимается навязчивостью. И вот тут надо немножко осознать, как другие группы национальности или этнические группы будут воспринимать это. Тут, наверное, я в большей степени хотел бы отметить гендерность мужчины и женщины. Сразу скажу, что при формировании экипажа формируется сугубо профессиональное отношение между всеми членами экипажа. И если экипаж и члены экипажа, независимо мужчины и женщины, ведут себя профессионально и не позволяют сближения друг с другом, все замечательно. Если в какой-то момент кому-то какая-то симпатия пришла и начинается сближение, я считаю, что в малом коллективе в экипаже, который выполняет профессиональные задачи, это не очень хорошо. Это связано с тем, что когда два члена экипажа сближаются, у них появляется общее мнение, которое по отношению к другим становится более мощным, по той причине, что все остальные поодиночке. И принятие решения в большей степени осуществляется вот этим коллегиальным решением, что является нарушением таких, может быть, прав личностных каждого члена экипажа, который вне совместных отношений.
Это очень такая тонкая вещь, и я все-таки за то, чтобы, находясь в таком профессиональном коллективе, заниматься полностью, ну или вести полностью профессиональное взаимодействие. Это очень важно. И вот когда у нас такие моменты прослеживались, очень много было разговоров, не связанных с работой, и это отвлекало от основной деятельности. Нахождение в изоляции – это та деятельность, которая связана с работой в определенном микроклимате, идеальном микроклимате, в котором нет практически инородных бактерий, вирусов. И в этом случае иммунная система каждого человека, находящегося в этих условиях, начинает снижаться. Нет раздражителей – нет реакции. Нет раздражителей – нет реакции. И в принципе можно понимать, что через длительное время иммунная система настолько снижается, что когда ты выйдешь и ты сразу охватишь тот спектр новых для тебя вирусов и бактерий, и ты в принципе можешь заболеть. Но для того и проводятся эксперименты, которые должны предугадывать это все. В нашем случае, перед тем, как мы вошли в условия изоляции, были взяты специальные мазки, анализы, в результате которых сделаны были пробиотики. И перед тем, как выходить за месяц, мы употребляли вот эти пробиотики, которые были сделаны индивидуально под каждого. И наша флора восстанавливалась. И к моменту выхода мы уже были готовы к тому, чтобы встретиться с этим миром вновь и не подхватить ничего нового. Это да, это очень серьезная вещь, с которой работают. И в первые дни нам было рекомендовано изолироваться от многих, то есть не взаимодействовать с людьми, чтобы постепенно эту флору впитывать в себя, и организм постепенно адаптировался к этому. Сразу выходить в народ нельзя. Нельзя. Но нас это спасло, и мы, соответственно, действовали рекомендации врачей и не заболели. Человек находится в изоляции. Куча ограничений, куча адаптаций, и у каждого психически происходят какие-то сдвиги в одну или в другую сторону. Очень сложно оценить, что конкретно с тобой происходит, по той причине, что прямого доступа врача-психолога нет. Он не может прийти и проанализировать, а что с тобой происходит, что тебя внутри давит. Конечно, у нас было достаточно большое количество тестов, опросников, мы видеорепортажи записывали о своем самочувствии. Но есть косвенное проявление. И вот эти косвенные проявления, они могут являться таким сигналом, надо его просто увидеть. Это решительность своеобразная. Вот, например, у меня и у моих членов экипажа где-то через недели 3-2 появилось такое чувство вот решительности, что я, человек, который постоянно ношу волосы, девушки, которые имеют длинные прически, принимали решение о том, что не просто подстричься, а убрать волосы совсем. Да, можно сказать, что тут, может быть, и сыграла тема, связанная с санитарно-гигиеническими условиями, но само решение для того, чтобы полностью сбрить волосы, это достаточно серьезно. Вот сейчас в обычных условиях, если кого-то попросить сбрить волосы налысо, наголо, я думаю, малый процент решится на это. Уже есть какая-то своеобразная тенденция, когда я замечаю, что в экспериментах в первый период вот эта решительность настолько высокая, что мужчины, что женщины сбривают эти волосы. В моем случае это было еще и решение не только сбрить волосы налысо, но и отрастить бороду. Борода. Возникает вопрос, зачем? В моем случае борода являлась своеобразным экспериментом. Я хотел оценить, насколько борода является статусным в сообществе. В течение 100 дней я ее отращивал, у меня достаточно большая борода была, при этом сверху под лезвие забритая прическа. Чем гуще у меня была борода, тем больше меня воспринимали как руководителя, как командира, как старосту
нашего экипажа – статусность. Это действительно статусность, беспрекословно. Когда прошло 100 дней, я понял, что эффект есть. А думаю, а какой эффект будет, если я ее сбрею? Я сбрил. Экипаж меня не сразу узнал. По той причине, что при каждодневном общении они уже привыкли меня видеть с бородой. Это вот образ такой. И тут перед ними явился молодой человек с гладко выбритым лицом. И у них сложилось впечатление, что да ты ж пацан. Ну вот уже вот эта статусность, она просто вот с этими волосами и растворилась. Это было очень ощутимо. Ну, потом все это, конечно, становилось, все нормально, но я на себе ощутил, как внешний вид ваш, не как вы одеты, а как, ваш, а как вы выглядите, влияет на взаимодействие внутри экипажа. Действительно, такие ощущения были, и это вот, ну, более, это почувствовать надо, это почувствовать, и это есть. Эксперимент строился таким образом, чтобы те, кто участвует, они были вроде бы направлены и на космонавтику, но в то же время имели разный опыт. Начну с себя. Я космонавт-испытатель, я инженер, человек, который длительное время занимаюсь в аэрокосмической отрасли. И для меня это дело жизни. Борт-инженер, представитель Соединенных Штатов. Инженер, работающий в аэрокосмической отрасли, непилотируемая космонавтика, менеджмент. Да, серьезный опыт. Она свой опыт, свое стремление получить знания, она полностью вкладывалась в то, чтобы работать на результат. Врач экипажа, профессиональный хирург, исследователь, который с точки зрения медицинского подхода оценила состояние экипажа. Ну и в части науки она, конечно, погружалась во все эксперименты, которые проводились. И три специалиста миссии. Один из них – американец. Это военнослужащий, бывший военнослужащий вооруженных сил США. Участник двух войн. Это Ирак, Афганистан. Очень образованный в части гуманитарных. При том, что у него была специализация по России, по русскому языку. Русская специалиста экипажа, которая обладала знаниями в части гуманитарных наук, определяли ее функционал как журналиста внутри эксперимента, для того, чтобы более красочно описывать все, что происходит внутри. Ну и кроме этого, она являлась ранее бортпроводником, то есть связь с авиацией, ее состояние здоровья и желание участвовать в подобных исследованиях. Но и представитель Арабских Эмиратов, как его называют, аналог астронавт, он прошел весь отбор в отряд астронавтов, но из-за ограниченного количества кандидатов, которые могли бы войти в состав отряда астронавтов Арабских Эмиратов, он не вошел. Но фактически он был отобран. И он полностью был погружен именно в тему инженерии и космонавтов. Тем самым я могу сказать, что мне повезло с экипажем. В большей степени имеющие опыт работы в аэрокосмической отрасли, они принесли очень большой вклад в формирование самого облика космического полета на протяжении вот этих 8 месяцев. Да, у нас сохраняется социальное общение. Первое время это было более часто, сейчас чуть пореже. В некоторых случаях возникают какие-то разногласия, но это в большей степени связано с политическими взглядами. И для того, чтобы не входить в какие-то разногласия, мы чуть-чуть дистанцируемся по той причине, что наши личностные отношения, они изумительны. Изумительны. И пока вот эта вся ситуация не закончится, соответственно, нет такого большого желания портить эти отношения. Во время проработки экспериментов возникают различные ситуации. Некоторые расчетные, в некоторых случаях нерасчетные ситуации. В нашем случае нерасчетная, нештатная ситуация
она, к сожалению, произошла на 33-й сутки, когда один из членов экипажа, выполняя тренировку на силовом тренажере, получил травму, легкую травму, но несовместимую с дальнейшим продолжением нахождения внутри изоляции. Ну, травма травмой, но каждая ситуация, она чем-то вызвана. Почему так происходит? И вот мое мнение, это все-таки, конечно, когда человек находится в состоянии утомления, когда он находится в состоянии психологического напряжения, когда у него нет желания или возможности взаимодействовать с другими членами экипажа так, чтобы это обеспечило полностью ее безопасность, могут возникнуть где-то проблемы. И вот это тонкое место, оно как раз там и появилось. По стечению обстоятельств, при, ну, можно сказать, нарушении техники безопасности, это произошло. Хотя этого могло бы не произойти, и такой травмы могло бы не быть. Но вот именно само состояние члена экипажа на тот момент, оно предполагало, что могло бы что-то произойти. Не это, так другое что-то. И я так полагаю, что для этого члена экипажа это был, ну, может быть, исход, который рано или поздно мог бы наступить. Хотя я очень хорошо отношусь к ней. Мне очень приятно с ней было взаимодействовать, и она очень мне помогала, находясь и до изоляции, и во время изоляции. Во время космического полета необходимо понимать, как физиологически реагирует человек на гиподинамию, на активность, что необходимо профилактически делать для того, чтобы сохранить состояние здоровья члена экипажа. В условиях Земли для того, чтобы сымитировать гиподинамию, было реализовано следующее. То есть нам на протяжении месяца запрещалось выполнять какие-либо физические упражнения и не подходить к тренажеру. Можно сказать, что вы, находясь на Земле, внутри модуля, могли где-то ходить и физически нагружаться. Да, мы ходили. Но даже при самой активной деятельности мы могли в течение суток находить около 2000 шагов. На самом деле это не так много. Это фактически топтание на месте, и результата никакого нет. Ты чувствуешь действительно снижение мышечной массы. Апатия какая-то. И вот отсутствие трудовой, вот этой физической активности действительно очень сильно влияет на твою работоспособность. Для того, чтобы оценить, насколько снизилось, у нас каждый месяц делали тесты на специальных тренажерах, специальных стендах, где оценили наше физическое состояние и состояние физиологическое нашего дыхания, сердца, состав крови. И после этого месяц активной физической нагрузки. В одном случае это только силовые тренировки, в другом случае это, ну, там, другой месяц это будет только кардионагрузки и на разных тренажерах. И все мы чередовались вот так каждый месяц на протяжении 8 месяцев, то гиподинамия, активность. Различная активность, гиподинамия и вот так вот. Я вам хочу сказать, что это очень сложно. Сложно в части того, что когда ты испытываешь гиподинамию, ты не двигаешься, твой жизненный тонус снижается, и тебе сложно преодолевать психологические какие-то моменты, учитывая, что многие по себе чувствуют, что если я могу активно где-то побегать, попрыгать, как-то вот, то я психологически просто разгружаюсь. А когда у тебя нет этого, соответственно, ты начинаешь терять свои жизненные силы. Когда наступает месяц, когда ты активно выкладываешься, а ты выкладываешься действительно очень сильно, когда пот с тебя просто рекой стекает, и ты выкладываешься, и думаешь, вот у меня сейчас уже, через месяц уже результаты какие-то пошли, и была такая надежда, что все-таки нам дадут возможность в следующем месяце там, продолжить свою активность. Нет, ты прекращаешь. И получается, что ты как будто вот, когда сдаешь там кросс какой-то, и ты резко останавливаешься. Это очень сложно. Тебе хотелось бы медленно меня пройтись, восстановиться, и после этого уже... А тут резко. То есть ты резко занимаешься, все, и больше ничего. И вот это начинается ломка вот, потребности физических упражнений, а тебе нельзя. Это все отслеживалось, и доктора, постановщики эксперимента все это анализировали и получали какие-то данные. И
И вот этот весь полученный опыт, результаты наших исследований, они давали и дают опыт тем специалистам, которые сопровождают космические полеты, чтобы не прерывать физические упражнения, а постоянно поддерживать. Таким образом, на текущий момент на станции постоянно, каждый день космонавты минимум по 2 часа проводят на силовых или кардиотренажерах и тем самым обеспечивают поддержание своего состояния. И это дает возможность более быстро адаптироваться в дальнейшем к земным условиям и восстановиться. То есть процесс реабилитации становится кратким и более эффективным. Когда мы пытаемся имитировать полет на космической станции, мы понимаем о том, что ритмы достаточно серьезно меняются. Например, у космонавтов день-ночь может быть 15-16 раз. И привязаться к циркадному ритму очень сложно. И все живут по часам. Для того, чтобы все это отработать в условиях изоляции, у нас вообще иллюминаторов не было. И посмотреть, что у нас за бортом, день или ночь, очень сложно. У нас также ориентация была только на часы. В этом случае ты четко начинаешь чувствовать свое состояние тела. Когда у тебя начинается пробуждение, сон, активная деятельность, то есть это ты начинаешь чувствовать не по часам, а по физиологическому состоянию. Для того, чтобы упорядочить циркадные ритмы и твою трудовую деятельность, в этом случае у нас был достаточно жесткий график труда и отдыха. Регламент был прописан с 7 часов утра до 23 часов. Да, оставляли время и на сон. Но вот то время бодрствования, оно было полностью расписано по минутам. И в чем особенность? В том, что мы должны были уложиться в этот промежуток времени. Идеология заключалась в том, что когда космонавты в условиях космического полета выполняют какой-то эксперимент, они должны четко сделать именно в этот промежуток времени, по той причине, что в этот момент времени они пролетают над определенным наземным измерительным комплексом и выполняют какую-то операцию, которая по телеметрии должна передать данные. Передали данные, все, улетели с зоны взаимодействия с этим объектом, все. Если это уже другой виток, то мы не сможем передать это. Эксперимент тогда будет потерян. И вот эта идеология, она полностью сопровождалась на всем этапе. И был достаточно жесткий график. Для того, чтобы оценить, насколько сильно влияют вот эти циркадные ритмы на наше состояние, у нас проводились этапы, связанные с депривацией сна. Или прерывание сна. Были моменты, когда мы, например, приходит грузовик имитационный, нам необходимо все запасы питания научных экспериментов в течение суток переместить из корабля в зону хранения, а это достаточно большой объем вещей. Мы не спали, мы постоянно выполняли какие-то действия, выполняли тесты, выполняли оценку своей когнитивной способности именно в этих состояниях. И вот в этот момент я ощущал, насколько циркадные ритмы, мои биоритмы, они сильно на меня воздействуют. При том, что у нас температура внутри как бы комплекса всегда была одна, 21 градус плюс-минус 0,2. Как только наступал момент, когда у меня должен быть глубокий сон, расслабление и потребность в ферментах, у меня организм охлаждался. То есть нет ничего, ну как бы выработки, то есть я не сплю, мелатонин не вырабатывается. И вот в этот момент меня как будто вытягивало, и я настолько начинал замерзать, что у меня аж до трясучки. При том, что я все время находился в шортах и в короткой футболке. А когда вот происходили вот эти нарушения циркадных ритмов, я одевал по две кофты, по двое штанов, и мне было холодно. То есть, когда ты нарушаешь вот этот ритм и наблюдаешь за тем состоянием, которое происходит, ты удивляешься, насколько у тебя вот эта ритмика сильно завязана на твою физиологию. И это, конечно, научные руководители отслеживали, смотрели. При этом для того, чтобы
более легко переносить. Нам запрещалось употреблять какие-либо бодрящие напитки в виде кофеина или шоколада, или таблетки какие-то. То есть это все на сухую, без каких-то медикаментов, чтобы мы могли проявить свою физиологическую сущность в этих условиях. Также неприятно для организма, когда у тебя прерывание сна. Каждый час ты прерываешь сон в течение 4 часов, выполняешь какую-то деятельность, связанную с когнитивными способностями, засыпаешь, просыпаешься и в общей сложности 4 часа выспал, все, после этого к обычной деятельности приступаешь. Конечно, это утомляет, но это дает возможность оценить, как ваша мозговая деятельность, как ваш организм, как двигательная деятельность, она сохраняется или она преображается. Для того, чтобы более точно снять ваше физиологическое состояние, у нас размещалось порядка на теле около 12 датчиков в отведении. И каждый датчик снимал свой показатель. В основном это мозговая деятельность, это типа сомнотач такие были. Вот, то есть мозговая деятельность, это кардио, это дыхание, это мышечная активность, датчики. И тем самым можно было проанализировать, как вот это изменение или попытка изменить циркадные биоритмы влияет на ваше физиологическое состояние. Только вот не можешь себе объяснить, что происходит. Но когда ты расшифровываешь вот этот весь диапазон показателей, ты понимаешь, что у тебя организм просто встревожен в этот момент. Деятельность в условиях изоляции достаточно насыщена. Для того, чтобы иметь возможность восстанавливаться, регламентом были предусмотрены перерывы, в которые у нас была возможность заниматься тем, чем мы хотим, то есть свободное время. В некоторых случаях, когда у нас морально-психологическое состояние внутри экипажа было достаточно устойчивое, это были командные игры, это было командное взаимодействие, это было командное просмотра видеофильмов или музыки. Но такие ситуации были нечастые. В этом случае не каждый получал того наслаждения и восстановления от этих процедур. Спасало очень личное увлечение. То есть в этот момент ты имеешь возможность творчески проявить. Я по себе, например. У меня была возможность при помощи 3D-моделирования создавать какие-то объекты и потом их при помощи 3D-принтера распечатывать. То есть это, можно сказать, твое виртуальное представление реализовывалось в математическую модель. В дальнейшем эта модель могла быть материальной. Мне это нравилось. Фотографирование, записи, написание писем. Это, да, действительно мне давало возможность каким-то образом абстрагироваться от того, что происходило внутри, и проявлять свою творческую сущность. Некоторые члены экипажа, например, врач экипажа, она очень любила читать стихи. Она уходила в другой модуль и читала стихи. Просто читала, взахлеб читала, очень много читала. Другой член экипажа пела, уходила также в другой модуль и пыталась распеваться, пыталась каким-то образом проявить через голосовые вот эти. Где-то пыталась потанцевать, но танцевать там, конечно, не очень получается. Разминка, растягивание, ну вот растяжку дело. Кто-то пытался, также фильмы, один из членов экипажа очень любил фильмы, практически все фильмы пересмотрел. Для меня это было очень тяжеловато по той причине, что я при просмотре каждого фильма погружаюсь в этот фильм и эмоционально его проигрываю, а это еще дополнительно берет какие-то ресурсы. Я исходил из того, что я должен аккумулировать эти ресурсы и дальше двигаться, а не тратить их на какие-то истории, которые повествуются в видеофильмах. Так что у каждого члена была своя возможность реализовать свои потребности. И да, время такое есть. Его немного, но оно есть. Это то же самое, что вот вы, когда находитесь на рабочем месте, имеете возможность на что-то отвлечься, прочитать что-то, пописать, посмотреть. При формировании международных экипажей
есть требование, чтобы все члены экипажа были мультиязычные. В нашем случае это русскоязычные сдавали зачеты, экзамены по английскому языку, иностранцы сдавали по русскому языку. И можно сказать, что у нас была возможность общаться на двух языках. В этом эксперименте большая часть методик были изложены на русском языке, часть на английском. И там, где необходимо было именно употреблять тот язык, который присущ к этому эксперименту, да, это было так. Но так как в основном стиль общения с центром управления полетов был русский, то, конечно, большая часть общения была на русском языке. Ну, это так сложилось традиционно. Конечно, можно сказать большое спасибо нашим членам экипажа из Соединенных Штатов. Они имели уже опыт общения на русском языке, им нравился русский язык, и они сами стремились общаться на русском языке. Это как своеобразная такая языковая практика для них была. А вот то, что из Арабских Эмиратов, Салиху, можно сказать, большое ему, громадное спасибо за то, что он за короткий промежуток времени все-таки освоил русский язык, и была возможность беспрепятственно с ним общаться. Был такой интересный момент, когда во время имитации прилунения часть экипажа уходила в другой модуль и была изолирована от нас. И на протяжении недели я находился с Алихом вдвоем, он как араб, я русский. И вроде бы было такое ощущение, что ну вот как вот мы будем общаться, но только на английском, ну получается связующие. Но у нас сформировался какой-то русско-английский язык, на котором мы могли часами с ним общаться. И центр управления полетов уже в дальнейшем, после выхода, говорит, мы удивились, говорит, как вы могли, вроде бы абсолютно разные люди, не то что решать какие-то производственные вопросы, а именно дискутировать долго, часами мы обсуждали какие-то темы. И что самое важное, ты начинаешь уже думать, мыслить общим языком. В настоящих реалиях, когда космонавты работают вместе с астронавтами на единой станции, Международной космической станции, есть общее требование, что российские космонавты проходят практику по разговору на английском языке, представители НАСА все проходят русскую практику и в том числе проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. То есть общаются на русском языке. Так что вот эта тенденция поля языка, она как в реальном космосе, так и в научных экспериментах. Учитывая, что в России есть уникальная научная база в виде экспериментального комплекса, позволяющего имитировать работу на космической станции, она обладает достаточно большим функционалом, связанным с созданием микроклимата, интерьера и длительного сопровождения экипажа с соблюдением телеконтроля за каждым действием. Конечно, наши партнеры заинтересованы в том, чтобы проводить данные эксперименты на своей территории. Но вот на текущий момент я могу сказать, что еще нет таких аналогов, которые бы могли бы быть настолько подобными. Учитывая, что да, проводятся эксперименты и по длительности подобные, но так, чтобы это были герметичные объемы, которые бы не позволяли проникновению какой-то флоры извне. Например, у нас, да, избыточное давление было, но оно небольшое. Таким образом, извне ничего не могло попасть через какие-то щели, никакой микроорганизм, а всегда это выдавливалось. И тем самым у нас была предельно чистая среда с постоянными показателями. Такого экспериментального комплекса в мире нет. Только у нас в Институте медико-биологических проблем. Построят, будем знать, что у них есть. Наземный экспериментальный комплекс Института медико-биологических проблем имеет начало строительства еще в 60-х годах. Это еще было по планам Сергея Павловича Королева, который предполагал, что надо готовить миссии для полета на Марс. Она именно имела марсианское направление. Но в дальнейшем уже по мере развития изоляционных экспериментов модули достраивались. И достраивались и в Советском Союзе, и в современное. И вот сейчас мы имеем достаточно большой комплекс из 6 модулей,
разного назначения и позволяющие выполнить достаточно большой спектр научных программ. При формировании команд, которые будут участвовать в следующем эксперименте, есть такое правило, что участвуют только неопытные добровольцы для того, чтобы получить чистоту эксперимента. Хотя ходит много дискуссий о том, что в космос не всегда же летают новички, летают и опытные космонавты. И вот в этом случае возникает вопрос. Было бы классно взять экипаж или какого-то члена экипажа, который был в длительном эксперименте, его снова туда поместить. Но тут другая проблема. Согласится ли этот член экипажа для того, чтобы пройти снова? Дело в том, что сам имитационный полет, он связан с большим количеством тех негативных факторов, которые он на себе испытывает во время этого эксперимента. Это не космический полет. Это жуткий космический полет. И после этого необходимо какой-то полет. И после этого необходимо какое-то время восстановления.

сложная работа, это сложное исследование. И тут надо действительно очень серьезно мотивировать тех испытателей, которые пошли бы на вот это исследование. При выполнении научной программы в подобных экспериментах формируется достаточно большой объем информации. Эта информация является собственностью тех постановщиков экспериментов, которые разрабатывают, проводят и в дальнейшем обрабатывают эту информацию. Возникает вопрос, у нас же наука вроде бы общедоступная, и каким-то образом общественность могла бы узнать о результатах этих экспериментов. И это действительно проходит. Но это проходит уже по результатам проведенного анализа, и эта информация публикуется в открытых источниках научных изданий, на научных конференциях, где освещается та или иная проблематика, которая была поставлена перед каким-то экспериментом. Ученые делятся между собой результатами. Необработанная информация порой может, если она кому-то другому попадет, постановщику, может быть неправильно интерпретирована. И тогда произойдет искажение результатов этого эксперимента. Соответственно, да, информация об эксперименте выдается уже как анализ проведенных исследований на научных конференциях и научных публикациях. При проведении исследований есть колоссальное количество научных организаций, постановщиков эксперимента, которые или дистанционно, или очно наблюдает за процессом выполнения эксперимента. Ну, например, в нашем случае это было порядка 18 стран, которые ставили свои эксперименты. И в дальнейшем по разным каналам связи могли оценивать результаты. Если что-то непонятно, то они могли дополнительно нам выслать рекомендации для пояснения или дополнительно давать нам какие-то задания для того, чтобы продвинуться дальше по своему исследованию. В общем, для проведения экспериментов в изолированном пространстве все программы уже за там, некоторое время до начала эксперимента они согласовываются, утверждаются научным советом, и уже в том виде, в котором они есть, они погружаются вместе с экипажем в этот эксперимент, и происходит замер всех данных, которые требуются по проведению каждого исследования. И тем самым получается уже выверенная вся информация, какую надо собрать. Мы ее предоставляем, постановщик экспериментов анализирует, и дальше уже происходит анализ. Но вот в части интереса ко всему эксперименту, вот как я сказал, что 18 стран, в мировом сообществе это достаточно много. И плюс еще России, как организатора таких экспериментов, она является обладателем всех данных, даже тех сырых данных, которые мы получаем в процессе этих изоляционных экспериментов. Все остальные постановщики эксперимента, они получают только свою долю информации, которую они хотели получить в результате постановки своего вопроса.

0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Каждый день, втыкая телефон в розетку, мы даже не задумываемся. А ученые, между тем, неустанно бьются в поисках новых, более бюджетных способов эту энергию получить, сохранить и транспортировать. Тем паче, что с каждым днем мы с вами, не поверите, тратим все больше и больше энергии. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня по самым серьезным энергетическим вопросам ведущий научный сотрудник химфака МГУ имени Ломоносова, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожжин.
3: Здравствуйте.
2: Вы занимаетесь устройствами для хранения энергии. Но на сегодняшний день тема энергии, особенно заключенная в аккумуляторы, выходит на передний план. Я от экспертов по беспилотникам это слышу, вот не поверите, по нескольку раз за эфир. Но не об этом речь. Так вот, у меня сначала вопрос, наверное, детский такой немного. Какой на сегодняшний день самый мощный аккумулятор? И, конечно, что он обеспечивает энергией?
3: Ну, вообще так получилось, что за последние 5 лет за звание самого большого аккумулятора в мире постоянно борются Австралия и Калифорния. Если в 2017 году было поставлено вот хранилище Хорнсдейл на побережье Австралии, это была известная история с Илоном Маском, с Теслой, когда Маск пообещал сделать бесплатно, если не успеет трехмесячный период. У нее была мощность накопителя где-то порядка 100 мегаватт-часов. А потом построили в Калифорнии рядом с Сан-Диего станцию-накопитель на 250 мегаватт-часов. Потом снова появилась в Австралии самая крупная Victoria Big Battery на 450 мегаватт-часов. И, наконец, уже на сегодняшний день лидерство снова перешло к Калифорнии. Это Moss Landing Battery Storage. У него мощность, которая казалась еще недавно такой удивительной, 1600 мегаватт-часов. То есть это огромная, конечно, батарея. И, ну, можно отметить, да, что за 5 лет емкость и мощность самого большого аккумулятора в мире выросли на порядок. Поэтому я думаю, что в течение ближайших нескольких лет мы еще раз увидим новых лидеров, и, судя по всему, мощность всех новых накопителей на электростанциях будет приближаться уже к десяткам, сотням, тысяч мегаватт-часов.
2: А вот 1600 мегаватт-часов, это, ну как, вот в понятиях месяц, неделя, город, так сказать, обеспечить. На что этого хватит? А то вот мегаватты часов, ну, много вроде бы, но как-то хочется убедительнее.
3: Ну вот, если верить, скажем, Википедии, я не энергетик, да, поэтому я могу ошибаться, но, судя по всему, потребление Москвы, точнее, выработка электростанции, которая обеспечивает Москву, это примерно 10 тысяч мегаватт. Поэтому для того, чтобы, скажем, обеспечить всю Москву, например, на день электроэнергии, если вдруг все станции остановятся, то, значит, вот этих вот электростанций рекордных, которые стоят в Калифорнии, понадобится, ну, штук 100, ну, поменьше, на самом деле.
2: Ну да, как-то пока вот эти аккумуляторы...
3: Но, с другой стороны, если это же Москва, да, 20 миллионов или даже больше живет, если мы говорим про какой-то... Ну, более стандартный город, там, или российский, и тоже европейский, то, в принципе, такой станции уже хватит для того, чтобы полностью обеспечить энергии, ну, на протяжении там суток или большего количества времени.
2: Слушайте, ну мы-то люди простые, представляем себе аккумуляторы как батарейки в первую очередь. Я, конечно, не за всех буду говорить. А вот этот на 1600 мегаватт-часов, он выглядит как здание отдельно стоящее, я полагаю, такой домик, и внутри у него всяческие накопители.
3: Ну, конкретно этот выглядит как старая заброшенная электростанция, потому что его разместили в старых цехах, там построили новые. Это же Moss Landing, это газотурбинная станция изначально была. И построили современные турбины, ну, большие, естественно. Вот. А в цехах старые расположили вот эти вот как раз накопители. Но в целом, да, это такие ряды стоек, ну, напоминающие серверные стойки, наверное. Только вместо там жестких дисков и процессоров там, собственно, модули аккумуляторные, которые человек может там в любой момент вытащить, заменить. И они вот стоят такими стройными рядами, ну, в каком-то большом длинном здании. проветриваем хорошо.
2: В общем, сэкономили на дизайнере. Ну, не страшно. Но вопрос, насколько хватит энергии, если запасать ее в аккумуляторах, наверное, уже не актуален, потому что мы с вами поговорили о самом мощном аккумуляторе на сегодняшний день и сравнили вот эту мощность с необходимой мощностью для Москвы, 20-миллионного города. Так что, наверное, не стоит на него тратить время. Но а можно ли представить вот момент, когда на аккумуляторах не только будут там обеспечены населенные пункты, но когда начнут летать самолеты и ракеты?
3: Ну, смотрите, в принципе, самолеты-то уже были примеры. Например, еще лет 10 назад был такой широко распиаренный эксперимент, когда самолет на литий-серном аккумуляторе и с солнечными панелями на крыльях облетел Землю вокруг, ну, собственно, вокруг Земли он сделал полный оборот. То есть он поднялся в воздух, и там уже шла подпитка энергии за счет энергии солнца, за счет батарей на крыльях, и вот он сделал полный оборот. То есть, в принципе, это вполне реально. Другое дело, что, конечно, скорость, для того, чтобы обеспечить нужную скорость, которой мы привыкли на современных самолетах, эти реактивные двигатели, понадобится слишком большой аккумулятор, слишком много энергии. А это значит, что соотношение как бы массы аккумулятора и массы полезной нагрузки, которую он сможет вести, оно будет неэффективным. То есть сделать быстрый самолет на аккумуляторе, это, в общем-то, особо не нужно. И, ну, не то, что невозможно, очень сложно и дорого, и много понадобится. А вот концепции различных беспилотных личных аппаратов, они существуют, их в разных странах свои прототипы уже есть летающие. Это вполне, мне кажется, реальность, которая нас ожидает там, в ближайшие 5-10 лет. То есть каждый сможет купить себе мини-летающий такой...
2: Ну, беспилотник.
3: Назовем его... Ну да, по сути, беспилотник, который может перевозить, да, там, 100-200 килограмм нагрузки, и примерно там полчаса-час он сможет лететь на одной зарядке. Этого времени хватит, что вам там всю Москву, например, пересечь с одного края до другого или там куда-нибудь в область улететь. Угу. То есть это вполне осуществимо, и я думаю, что мы к этому идем.
2: А вот водородная энергия, мы все о ней слышали, но пока, как говорится, не видели. В чем проблема с водородной энергией? Ведь даже проект существует в России, и средства выделены. А, и меня еще интересует, при чем тут платина? Очень такой момент для женщины.
3: С водородом несколько проблем. Во-первых, эффективность преобразования энергии с помощью топных элементов, она маленькая. То есть если в аккумулятор мы, условно говоря, закачали там 1 киловатт-час, мы тот же киловатт-час из него и выкачаем. У него эффективность там почти 100%. С топным элементом все не так. У него максимальная эффективность процентов 50, а то и меньше, если, скажем, там, при холодной температуре он будет работать. Это значит, что если, например, мы будем получать водород, закачаем в это дело какую-то энергию, это тоже процесс, который там не больше 50% эффективен, то на выходе мы получим уже там 25% всего лишь энергии. То есть энергоэффективность очень низкая. А поскольку все мы боремся за повышенную энергоэффективность, получается, что особого смысла нет. Это первое. А второе, правильно упомянули платина, потому что платина используется как катализатор. И здесь опять две проблемы. Первое, что, разумеется, она дорогая. А вторая заключается в том, что она очень легко отравляется примесями водорода. И для того, чтобы ваш топливный элемент на платье не мог хорошо работать, вам нужно иметь очень чистый водород. А очищать его – это дело очень затратное. Самый лучший чистый водород – это тот, который получен электролизом воды. Но опять же, тогда возвращаемся к первой проблеме. Когда вам нужно электричество, чтобы его разложить, воду на водород и кислород, запасти водород, каким-то образом вот, транспортировать к месту, там, условно говоря, зарядки вашей машины, и потом снова водород преобразовать в электроэнергию. Получается очень неэффективно и дорого.
2: Мне вообще как-то страшно было бы ездить на водороде, если честно. Я-то
3: и с баллонами тоже, позади, да,
2: как-то волноваться начинаю. Водород – это очень юркое такое... молекулярное такое существо, которое чуть что найдет, как говорится, дырочку. И все, и прощай, белый свет.
3: Ну, это третья проблема, на мой взгляд. Если мы посмотрим новости, да, постоянно у нас там взрывы газа, дома там подъезды сыпятся один за другим, и при том, что это газ природный, у него он гораздо больше, его молекулы, и утечка газа, по идее, менее вероятна. Водород – это самая маленькая молекула из всех возможных, и утечки водорода будут везде, если он будет массово применяться. Тем более, там, считая уровень технологической культуры, скажем, который как не в Японии, а где-нибудь там, в других странах. Поэтому, да, вот третья проблема, конечно, это безопасность. И лично я не особо верю в массовое применение водорода для электроснабжения.
2: А зачем за него тогда вообще взялись? Ну, это же денег стоит даже просто взяться.
3: Он хорош для применения в тех областях, когда действительно негде заряжать. Например, если речь идет о каких-то кораблях дальнего плавания или о железных, ну, железнодорожных перевозках. Потому что там действительно вы вот один раз поезд зарядили на станции, дальше он едет себе спокойно там, много-много километров. Или там корабль, да, вы в море, у вас нет розетки, чтобы его зарядить. А накапливая с помощью там, солнечных панелей или еще чего-то слишком долго. Поэтому есть сферы, где действительно водород имеет смысл применять, но в основном это связано с коммерческими грузоперевозками, на мой взгляд.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. С нами на связи ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин.
1: Передача данных.
2: Как сохранить энергию, сделать ее недорогой, а главное – доставить? С нами на связи ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Олег, ну вот мы с чего начали, так сказать, время для зарядки, и все, о чем мы говорим сегодня с вами, мы понимаем, что это стоит очень или просто дорого. Но мы знаем, что военно-промышленные комплексы тратят миллиарды долларов. Я уж не буду приводить сейчас примеры. Да, самый яркий пример – это Соединенные Штаты Америки. И, допустим, почему армии богатых стран до сих пор зависят от топлива для своей техники? Ну, все было проще. Вот как вы сейчас приводили пример про корабль. Идет он там по морю, океану, негде ему зарядиться. А у него стоит там водородная история, и не нужно ему заряжаться. Пройдет от точки А до точки Б абсолютно благополучно, без подзарядки. Почему вот это не решено? Ведь, я думаю, денег не жалеют, пускают на разработки.
3: Ну, во-первых, все-таки электротранспорт, это в первую очередь про экологию, а не про дальность поездок. Это про экологию и про экономику, но экономику при массовом применении. То есть одно дело, когда у вас там миллион автомобилей, и действительно экономически выгоднее их заряжать от электростанции, чем заправлять их топливом. А другое дело, когда у вас, там, не знаю, ну, 1000 танков, да, из них там 100 штук в год будут на учениях, и еще там раз, не знаю, в 20 лет какая-нибудь война где-нибудь начнется, и все. Никакого экономического смысла перевода танка или там другую технику на аккумуляторы, ну, просто нету. Вы потратите больше на разработки, чем на реальный экономический эффект. А экология, ну, опять же, когда кто-то с кем-то воюет, по-моему, экология – это последнее, о чем задумываются стороны воюющие. И если есть проверенные временем там двигатели, работающие на солярке, которые обеспечивают тому же танку, там, не знаю, какой запас хода, ну, например, 500 километров, то не имея прям очень серьезных причин заменять их на электрические, разумеется, никто делать не будет. Я не эксперт военной техники, но, насколько я знаю, есть сферы, где действительно аккумуляторы или топливные элементы нужны больше. Например, если мы говорим про защиты от средств наведения на тепловые источники. То есть вот есть двигатель, который горячий, да, понятно, у него там сжигается топливо, там температура градусов 500, наверное. Вот. И, насколько мне известно, есть средства поражения, которые нацеливаются именно вот на эти горячие источники. И в этом случае действительно, если мы запитаем там какой-нибудь беспилотник от топливного элемента или от аккумулятора, он не будет производить тепло, он не будет производить там выхлопные газы, и детектировать его будет уже сложнее.
2: Скажите, пожалуйста, у нас в стране по сравнению с Европой энергия пока что стоит недорого. Ну, хотя, знаете, моя мама говорит, как тепло-то подорожало. Все познается, естественно, в сравнении. Но с каждым днем мы потребляем ее все больше. Почему так происходит?
3: Ну, во-первых, вспомните, да, сколько у вас было электроустройств, там, ну, не у вас, там, у вашей мамы лет 30-40 назад. Да, там, телевизор, холодильник в лучшем случае, самых там богатых стиральная машинка еще. И сколько у нас сейчас? А во-вторых, ну, на самом деле, самое большое потребление, конечно же, это не личные нужды граждан, а предприятия промышленные плюс транспорт. том же Москве, если я не ошибаюсь, там только 30% идет на потребление домовыми хозяйствами, а основное потребление энергии – это коммерческие компании, промышленное производство или тоже транспорт, тоже метро – это огромный потребитель энергии, оно растет постоянно, поэтому очевидно, что всегда будет расти потребление. Вот. А насчет цены, тут тоже вопрос двоякий. Во-первых, в Европе очень дорогая энергия, но во многом за счет налогов. То есть правительство делает сильную добавленную стоимость к электричеству для того, чтобы на эти налоги, собственно, развивать те самые там альтернативные источники энергии и прочее, прочее. И во-вторых, если мы сравним, возьмем не абсолютную стоимость энергии, а, скажем, такой показатель, как сколько энергии вы можете купить на среднемесячную зарплату, тогда выясняется, что на самом-то деле в Европе как раз-таки в этом смысле дешевая энергия. Потому что вот был, по-моему, в прошлом году исследование проводили, и если в абсолютной стоимости энергии России, по-моему, там, на втором месте после Казахстана, дешевизне, то вот по показателю, сколько можно купить на месячную зарплату, Россия там уже далеко не на первых позициях.
2: А энергия может вот взять и закончиться?
3: Ну как? У нас слишком много источников. Даже если вы подниметесь по лестнице, вы уже запасли энергию. Да,
2: ну, слушайте, ну вот это аргументы в пользу бедных. Ну вот серьезно, Олег, когда мне говорят, что бросать камни, вот я вот там слышала, значит, потом вот это вот все, да, я вырабатываю энергию. У меня электричество в головном мозге для подзарядки телефона хватит, в общем-то, ну, когда очень надо. Но я же не буду вставлять себе розетку в себя. Вот как я поднимаюсь по лестнице, как-то спасу свою квартиру, там, пусть однокомнатную, ну, какую-нибудь, не понимаю.
3: Базовый у нас сейчас там так сложилась наша цивилизация, что это нефть, газ и уголь. Но постепенно они там в той же Европе, Америке, других странах заменяются на другие источники. То есть даже если у нас одномоментно кончится нефть, газ и уголь, что, конечно же, неправда, у нас всегда остается солнце, ветер и, наконец, земля под нами. То есть геотермальная энергия, там тоже гигантское количество теплоты, которую можно использовать. Другое дело, что это сложно, дорого, и делать нужно аккуратно, чтобы там никаких аварий не происходило. То есть в целом количество окружающей нас энергии настолько велико, что закончиться она не может никак. Другой вопрос, что мы еще не все источники умеем правильно перерабатывать полезную для нас.
2: Вот, допустим, возьмем из вашего примера солнечную энергию. Берем пустыню Сахару. Получается, что Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис и Чад живут на золоте. Почему они не начинают вырабатывать энергию в Сахаре из-за солнца, да, и продавать ее?
3: Потому что передача энергии по стоимости раз в 5-10 больше, чем передача энергии с помощью там, того же нефти и газа. Человечество не разработало такую технологию дешевой и эффективной передачи энергии, чтобы можно было ее из Сахары там, провести куда-нибудь там, на Дальний Восток или там, Штаты, Европу и прочее. Потому что все это будет слишком дорого.
2: То есть дело снова в этих аккумуляторах, которыми вы занимаетесь, потому что доставлять это можно через накопители, правильно ведь?
3: Как вариант, конечно, это вместо танкеров с нефтью и газом пускать танкеры с аккумуляторами, и, скорее всего, это тоже будет одним из способов развития, хотя, конечно, гораздо красивее было бы использовать какие-нибудь сверхпроводящие кабели, которые имеют там нулевое сопротивление.
2: Неплохо.
3: Но
2: так,
3: тут уже вопрос, как их охлаждать, да, и сколько будет стоить построительство вот таких линий.
2: Пока получается в тупике. Нефть, газ в обнимку с нами, и без них может обойтись только некоторые страны с деньгами и с солнцем, водой вот здесь под боком, какие-нибудь там, я не знаю, береговые. А есть способ, ну, хотя бы в теории, получить неисчерпаемый запас энергии, ну, так, чтобы в любой точке планеты?
3: Ну, проектов, конечно, множество самых разных постоянно представляют. Вот один очень интересный, мне очень нравится, не знаю, насколько он будет реальный или нет, разрабатывается проект Solaris. Это на орбите будут летать солнечные станции, которые вырабатывают энергию от Солнца. И она будет запускать узконаправленный пучок микроволновой энергии в специальный приемник. Эти приемники можно ставить, собственно, везде. Станции эти запускать тоже можно везде. И в теории такая схема, она, по идее, может обеспечить именно в нужную точку энергии, то есть там, где нет солнца и там других источников энергии, вот в эти точки можно доставлять с помощью такого вот космического передатчика. Сама идея очень красивая. По-моему, даже есть уже прототипы. Европейское агентство демонстрировало такую работоспособность.
2: У нас люди боятся рядом со СВЧ стоять, когда оно включено. А тут, понимаешь ли, из космоса такая волна летит куда-то в нужную точку, где нет солнца и постоянно облачность. Да, это же еще получается вот такой социальный какой-то аспект нужно перебороть и обработать, чтобы люди как-то спокойно без алюминиевых шапочек выходили на улицу. Мне кажется, с этим тоже могут быть большие проблемы.
3: Ну, с этим всегда проблемы. Те же ветряки ведь тоже массовое недовольство вызывают у людей.
2: Ну, да, у медали всегда две стороны. Я с ветряками копала достаточно глубоко и, в общем-то, очень много там раскопала не только по поводу ветряков, но и по поводу вот, выработки энергии в прибрежных зонах в Японии. Наши просто там люди тоже работали и сталкивались с некоторыми, кстати, экологическими проблемами. Скажите, пожалуйста, а Россия сейчас на каком этапе вот, разработки какого-нибудь там аккумулятора? Знаете, как спрашивают? Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах.
3: Но сейчас планируется к построению производства, завод производства аккумуляторов компании Ренера, это дочернее предприятие Росатома, мощностью пока что 4 гигаватт-часа в год. То есть если это будет сделано, вроде бы действительно там и средства выделены, и уже куплена технология, тогда, конечно, это будет большой скачок, потому что сейчас в России суммарная мощность производства аккумуляторов, она очень невелика, там сотни мегаватт-часов в лучшем случае. И почти все идет на там, специальное применение. Так что в плане производства аккумуляторов для гражданских нужд, назовем это так, для экономики, развития, это будет крайне позитивным эффектом. Ну, а мы разрабатываем, во-первых, улучшенные литий-ионные аккумуляторы, пытаемся увеличить в них плотность энергии, увеличить их надежность, безопасность, долговечность. И альтернативу натрий-ионные аккумуляторы, которые должны помочь понизить стоимость аккумуляторов. И, собственно, вот те проекты, о которых мы говорили, да и просто тот же электротранспорт сделать гораздо более доступными, чем то, что есть сейчас.
2: Спасибо вам большое, Олег. Благодарю вас и удачи. У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Спасибо вам большое.
1: Передача данных.

0: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито. Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожие и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более 1000 представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрито. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон, в среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской роднёй, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кисанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладоней и 5 следов стоп. 4 отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы, с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте 4 километров. Дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байшие, не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
1: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями, ну и как-то же они их датировали этими там 200 тысячами лет. А самый цимис в том, что географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Байшие на Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это Чусанг, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И вот до сих пор у нас следов денисовцев остро не хватало. У нас есть следы австралопитеков, Homo ergasteров, Homo erectusов, Homo heidelbergensов, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве причем, сапиенсов вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут два маломальские научных вывода, может быть, сделаны. Первый тот, что ручки и ножки, они какие-то диспропорциональные, ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть, там, одно сильно больше, другое меньше, а может быть, как бы, они и вправду такие перекошенные были, бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Вот. Ну, скорее всего, это все-таки два разных человека просто, причем это дети, да, вот. Но тем не менее. А второе то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывания этих ручек и ножек в этой глине, ну, не глина, там этот какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда прилепить эту самую руку и ногу, причем на одном уровне. Вот. А стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что искать тут какие-то там религиозные мотивы, смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая, и как минимум вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию денисовцев. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги, ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но, тем не менее, у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббитов всяких, да, и в Нормандии, в Индии есть какой-то там пигмей. И, может быть, денисовцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами, зубище там, ё-моё. Вот, так что интрига стала только интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
0: Номер третий. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей, анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген TBXT очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская-Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген Т, от слова tail – хвост. Это и был TBXT – ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах ортологов ТБХТ приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене ТБХТ, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение хвоста?
1: Новость прекрасна. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Ну, другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих проплеопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствии хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтопитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалипитеков уже не было вообще. Нахолопитеков, у накалипитека там только челюсть найдена, а у нахолопитека есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост, как балансир, потерял свое значение. Ну и очевидно, мутации возникали такие неоднократно и раньше. И мы это видим, ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известная, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян это у Потта и этих лори, Потта в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У индри короткохвостого самый крупный лемур на Мадагаскаре, может там весить несколько килограмм вполне себе, и у него опять же хвост совсем коротенький. Какие-нибудь там сайки в Южной Америке, широконосые обезьяны, тоже крупные, не сильно торопливые, тоже у них очень маленький хвост. Макайки самые крупные, самые короткохвостые, павианы, у них хвост, в общем, тоже не функциональный особо, и тоже он довольно-таки небольшой. Ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически таки вдруг. То есть, если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась вполне постепенной, что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
0: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит: «До чего докатилась западная наука?» Но давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя – 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерные движения, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Араали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзиной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт Араали продолжался необычно долго. Ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Араали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Араали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относятся к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инноваций выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум «Ученые против мифов 16». В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» и не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Я рассказывал о том, почему люди верят в сверхъестественные существа, в разум у нематериальных духов, призраков и иных сущностей. Ну и о том, почему важно задумываться о правильности собственного мышления, чтобы избегать разного рода обманов мышления. Все шутки, которые должны были зайти, вроде зашли, судя по реакции зала. Ну, в общем, я доволен.
3: А я приглашаю на сцену следующего нашего спикера Александра Панчина. Александр, кандидат биологических наук, популяризатор науки, лауреат просветителя прошлого. И тема такая специфическая, что я хочу спросить. Сначала я дам тебе микрофон. Вот мне Станислав Дробышевский, антрополог наш, рассказал, что он встречал лешего в лесу.
2: Это будет. Ну, он в точку попал, но это не основная тема лекции.
3: Ладно.
2: Хорошо, можно начинать.
3: Угу.
2: Да?
3: Да, можно.
2: Всем добрый день, спасибо, что пришли. Я сегодня здесь в ипостаси члена экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Мы предлагаем 1 000 000 рублей любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях научного эксперимента. Пока что никому это не удалось, хотя многие пытались. Но речь пойдет об очень специфическом типе заявителей. Это люди, которые утверждают, что они умеют вступать в контакт с сверхъестественными существами. Например, у нас была заявительница, которая утверждала, что она умеет общаться с духами, и поэтому может по фотографии человека определить обстоятельства его смерти, пообщавшись с духом умершего. И мы с ней проводили рандомизированный слепой эксперимент, в котором у меня было 3 конверта. В одном конверте были фотографии, в другом – список случайным образом перемешанных обстоятельств смерти, то есть кого-то укусила змея, кто-то разбился в авиакатастрофе. Ну и в 3-м конверте правильные ответы, которых я не знал, и не знал никто из присутствующих в зале. И в итоге она выдавала свои варианты ответов, потом вот Михаил Лидин вскрывал эти конверты, и мы смотрели, и оказывается, что ни одного правильного ответа нет. Но как же так? Она же чувствовала этих духов, она же с ними общалась. Как что-то здесь не в порядке. И я сторонник гуманного отношения к людям, и я допускаю, что это на самом деле не какая-то особенность именно этого человека, потому что людей, которые утверждают, что они общаются с духами, очень много, а что это есть некоторая универсальная вообще способность людей выдумывать себе различных сверхъестественных сущностей. И на самом деле эта идея не нова, ее сформулировал в книге «Объясняя религию» антрополог Паскаль Бойе, что для того, чтобы воображать сверхъестественных персонажей, требуется лишь нормальный человеческий разум, обрабатывающий информацию самым естественным путем. И в каком-то смысле лекция будет про это. Но сначала небольшое лирическое введение. Вот как раз была лекция про искусственный интеллект и про творчество. Это творчество сделано искусственным интеллектом. Есть такая программа, называется Google Deep Dream. Это там, по сути, нейронная сеть. Ее сначала обучают распознавать разного рода изображения, например, лица, глаза, фотографии. Ну вот мой сам, кстати, любимый пример такого изображения. В общем, они распознают какие-то изображения, и эта нейронная сеть, она обладает способностью переобучиться. Вы можете потом взять, понизить порог чувствительности и заставить ее видеть изображения, которые она училась распознавать, там, где их нет, а потом вы можете заставить ее дорисовывать эти изображения. И вот она рисует глаза, например, на Трампе. И похожим образом, хотя компьютерная нейронная сеть очень сильно отличается от человеческой нейронной сети, которая у нас в голове, но, по-видимому, этот принцип работы, он в чем-то похож, и люди тоже видят закономерности и сигналы в шуме, там, где его нет, потому что мы обычно видеть разного рода сигналы. Есть такой термин, называется апофения, его придумал немецкий нейропсихолог Клаус Конрад, который заключается в том, что люди испытывают переживания, видят структуры взаимосвязи случайных или бессмысленных данных. Ну, классический пример – это вот, еще их называют пареидолия, в данном случае, когда речь идет о визуальной апофении, это знаменитые лики на бутербродах. И обычно большинство из нас видит здесь лицо, но большинство догадывается, что все-таки это просто так случайно совпало, что гренка так подгорела, а это не чудо. На самом деле есть данные о том, что люди, которые более склонны распознавать такие сигналы там, где их нет, то есть на менее очевидных случаях, где лица не видно, они более склонны быть верующими в различного рода сверхъестественные сущности. Ну, может быть, отсюда же проистекает и вера в различных монстров. Например, представить себе, что вот это вот не коряга, а лохнесское чудовище, нужно немножко прокачать свое воображение. Или, например, вот как раз леший, про которого говорил Андрей Вышевский, можно перепутать пенек, и вот это ваша реальность, а вот то, что вы себе вообразили, потому что вы усилили некоторый сигнал. Люди... Про звуковую апофению как раз следующий слайд. Люди могут слышать голоса в случайных звуках. Вот, например, есть такой феномен, называется электронный голосовой феномен, когда люди настраивают радиостанцию на какую-то частоту между двумя радиостанциями. То есть радио настраивается на частоту между двумя радиостанциями, там какой-то такой идет шум, пш-пш-пш-пш-пш. Они в него вслушиваются и слышат там голоса духов, и могут даже с этими духами общаться и выступают такого рода медиумами. Это тоже усиление сигналов, потому что у нас в голове есть способность распознавать речь, и мы можем распознавать ее неправильно, слышать ее там, где ее нет. И похожий принцип может быть распространен и на другие функции нашего мозга. Есть еще одна очень интересная способность мозга, есть еще одна очень интересная способность наша –

который делают с детьми, он называется «Тест Салли и Ан». Он заключается в том, что ребенку показывают двух персонажей, Салли и Ан. Салли кладет мячик в корзинку, потом уходит, потом Ан перекладывает мячик из корзинки в коробочку, потом Салли возвращается, и ребенка спрашивает, а где Салли будет искать мячик? Ребенок знает, что мячик находится в корзинке, но знает ли он, что Салли этого не знает? Собственно, это и есть проверка на то, понимает ли он, что разум другого человека может отличаться от его собственного, что у него может быть другая информация. И в возрасте от 6 лет дети прекрасно справляются с этим тестом, в возрасте 4-5 лет 50/50, дети помладше затрудняются с этим тестом, но, по-видимому, это связано не с тем, что у них нет теории разума, а с тем, что они не умеют его вербализовать, не умеют нормально излагать эти свои мысли. Есть тест для совсем маленьких детей, который работает уже начиная с 18 месяцев. Есть два ящика, один фиолетовый, другой желтый. Экспериментатор кладет в этот ящик фиолетовую игрушку, а ребенка учат помогать открывать эти ящики. Есть такие засовчики, и ребенок умеет эти засовчики отодвигать. И дальше экспериментатор, он либо уходит из комнаты, либо остается в комнате, в то время как другой экспериментатор перекладывает игрушку из фиолетового ящика в желтый. И затем экспериментатор пытается открыть фиолетовый ящик, в котором игрушки нет. И если ребенок видел, что экспериментатор присутствовал в комнате, когда игрушку перекладывали, то он помогает ему открыть фиолетовый ящик. Ну, видимо, он не игрушку ищет. Но если экспериментатор выходил из комнаты, то ребенок чаще помогает открыть желтый ящик. Этот глупый экспериментатор не знает, где игрушка. Могу я ему открыть настоящий ящик, где то, что он и ищет, находится. Вот с этим уже справляются в очень раннем возрасте, в возрасте 18 месяцев, я уже сказал. Так вот, есть люди, значит, есть еще тест для взрослых на эту theory of mind. Вот попробуйте догадаться, этот человек, он радуется или грустит по этому обрывку фотографии. Это был вопрос с подвохом. Это тот человек, который так радуется, что кажется, что грустит. В реальном тесте используют более простые изображения. Но оказывается, что есть люди, у которых вот эта вот способность читать по лицам, распознавать чужой разум, она немножко затруднена. Это люди с аутизмом или синдромом Аспергера, в общем, с заболеваниями аутистического спектра. Но бывает и другая крайность. Причем другая крайность, когда люди приписывают разум объектам, которые этим разумом не обладают, она очень распространена и на самом деле встречается более-менее у всех у нас. И я сейчас попытаюсь это наглядно продемонстрировать с помощью рекламы IKEA. Можно звук погромче сделать? Многие из вас грустят из-за этой лампы. Это потому, что вы сумасшедшие. У лампы нет чувств, и новый намного лучше. IKEA. Я сейчас на эмоциях, я на самом деле чуть... Я каждый раз, когда смотрю, я плачу. Это очень древняя штука. Если вы помните легенду о царе Ксерксе, который приказал высечь море из-за того, что оно утопило часть его армии. Вот по легенде, значит, его высекали солдаты, и... Казалось бы, да, в море, откуда у него чувства, болевые рецепторы, но если высечь, наказать, то оно, может быть, исправится и больше не будет топить вашей армии. А есть другой пример. Вот я на себе часто испытываю желание ударить по принтеру, когда он не работает, хотя понятно, что это не должно сработать. Вот вам мальчик, который... Там звук можно сделать, я не знаю. Ну, в общем, вы поняли идею. Есть классический эксперимент психологов Хайдера и Зиммеля, где вот показывали людям вот такой вот мультик, где двигаются всякие геометрические фигурки. И оказалось, что люди просматривают этот мультик, они почти всегда описывают его не как движение геометрических фигур, а описывают его как поведение некоторых персонажей в некоторой истории. Вот маленький кружочек, он, видите, он стеснительный, он стесняется, он прячется, он трусливый, может быть. А большой треугольник, он глупый, злой, забияк, он обижает маленький треугольник, он пытается дать ему отпор, он храбрый, смелый. И люди достаточно даже похожие версии предлагают. По некоторым версиям это ревнивый муж наказывает любовника своей жены. По другим версиям это злая мачеха, которая пытается что-то сделать своими непослушными детьми. Ну, в общем, люди приписывают этому какие-то истории. То есть там свойственно приписывать разум неразумным объектам. И в таком же, с этим заданием, например, те же люди, у которых аутизм, они менее склонны приписывать разум, в том числе и таким геометрическим фигурам. И есть области мозга, которые менее активны у этих людей, когда они сталкиваются с социальными такими задачами распознать, о чем же думает некоторый человек или объект. И эти же области мозга, они более активны у людей, которые являются верующими в сверхъестественные сущности, когда они тоже просматривают такие мультики. И эти люди, они чаще приписывают интенции движущимся геометрическим фигурам при условии, что они двигаются совершенно случайным образом. То есть у них нет никаких интенций. Тут был какой-то сюжет в этом мультике, а там вообще нет сюжета. Но люди говорят, опа, этот треугольничек хотел куда-то двигаться. И у них активируется при этом.

0: там области мозга, связанные с социальным таким восприятием чужого интеллекта. И эти же области мозга активируются у людей, когда они молятся. Если засунуть верующих в томограф и просить их подумать, о чем думает Бог, то они активируют те же области мозга. И вот это цитата из исследования, что молитва Богу с точки зрения такой нейробиологии является межличностным опытом, сравнимым с обычным взаимодействием между двумя людьми. Тот же Паскаль Буае, он сформулировал это так, что действующие персонажи религии — это сильно упрощенные версии отсутствующих людей. Так же, как вы можете представить здесь на месте какой-то несуществующий разум, какого-то вашего друга, знакомого, может быть, даже погибшего, то есть это может быть призрак, дух. Вы можете представить себе рядом какого-то Всевышний разум. Любой разум можете себе представить, и при этом используя те же самые инструментарии, которые у вас есть для социальных взаимодействий. Психолог Вилл Гервис, которого я цитирую внизу ссылку, он сказал по-другому. На психологическом уровне вера в богов ничем фундаментально не отличается от веры в другие человеческие разумы. Ну и я бы добавил и в разум, и море, лампочек, и треугольник, потому что все это, в общем-то, те же самые функции нашего мозга используют. Но, естественно, это не объясняет, почему одни люди верят в сверхъестественное, другие нет. Я вот тоже неверующий, но я верю, я вижу эту лампочку, и мне грустно. И хотя есть исследования, показывающие, что, например, люди с аутизмом более склонны быть атеистами, есть такая положительная корреляция, но далеко не все неверующие являются аутистами, и не все аутисты являются неверующими. Поэтому нужно искать глубже. И для того, чтобы копнуть глубже, я предложу вам сейчас решить очень простую арифметическую задачку, которая займет у вас буквально 20 секунд. Пожалуйста, напрягите свое мышление. Итак, задачка. Я два раза повторю условия. Мяч и бейсбольная бита вместе стоят $10. Бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Давайте я повторю. Пожалуйста, не выкрикивайте вслух. Мяч и бейсбольная бита вместе стоят $10. Бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Поднимите, пожалуйста, руку те из вас, кто уже дал ответ 10 центов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто дал ответ 10 центов. Кто дал ответ 5 центов? Вас здесь очень много. Вы лучше, чем люди из MIT. Я думаю, здесь собралось много неверующих. Вот. Я сейчас объясню, почему. Задачка эта с подвохом. Сейчас, на самом деле, большинство из вас не ответили на этот вопрос. Задачка с подвохом в следующем. Во-первых, это статистика по ответам. Есть тест такой на способность к аналитическому мышлению. Это способность думать о том, правильно ли мы думаем. И в эта задачка, в ней напрашивается интуитивный ответ 10 центов. Потому что, он всплывает в голове, хотя он неправильный, но он легко к нему прийти, к такому выводу. Правильный ответ, конечно же, 5 центов. И задача заключается в том, чтобы это неправильный ответ, интуитивно его подавить и дать правильный ответ, с чем многие здесь справились. Изначально, когда тест придумали, его давали, там было 3 задачки, их давали разным студентам из разных вузов, только 50% студентов из MIT дали 3 правильных ответа из 3. В Гарварде только 20% дали 3 правильных ответа из 3. А в некоторых университетах 5% людей дали 3 правильных ответа из 3 на задачки такого типа. То есть у людей плохо с способностью задуматься о правильности собственных мыслей. И эта идея восходит еще к Канеману, который получил Нобелевскую премию по экономике за работы по психологии. Он написал книжку «Думай медленно, решай быстро». И в этой книжке он говорил, что у людей, по сути, в голове есть две системы мышления. Система 1 и система 2, как так он их назвал. Система 1 — это то, что срабатывает автоматически, интуитивно, легко, не требует вашего внимания. Система 2 требует вашего внимания, и она очень ленива, мы ленимся ее использовать. Но именно она способна контролировать ошибки нашего мышления. И вот, собственно, этот тест, он на то, можем ли мы контролировать вот эти наши интуитивные решения и понимать, что они являются неверными. И оказывается, что если мы сравним по склонности использовать такое аналитическое мышление людей, которые верят в сверхъестественные сущности, и нет, то мы найдем тренд, что те люди, которые самые скептичные к ним, атеисты, в частности, являются наиболее склонными использовать такой тип мышления, использовать систему 2, агностики где-то посередине, атеисты пониже. Есть очень крупный мета-анализ, показывающий, что это очень воспроизводимая вещь, это отрицательная корреляция между склонностью к вере в сверхъестественные существа и использованию аналитического мышления. Отрицательная корреляция, то есть склонность к аналитическому мышлению уменьшает вашу веру в сверхъестественное. На самом деле, поскольку, я сейчас немножко обобщаю, веру в разные сверхъестественные феномены, на самом деле они тоже все очень хорошо скоррелированы. Люди верят в самые разные паранормальные вещи, по-видимому, по похожим причинам, по крайней мере, допустим, вера в Бога скоррелирована верой в НЛО, в астрологию, в телепатию, в экстрасенсов, в переселение душ, в восточную мудрость, но я не знаю, к чему это, но также и в приметы. И это справедливо как для российской популяции, здесь два исследования по России, но так и для западных популяций тоже. На Западе проводили точно такие же эксперименты, исследования социологические, где показано, что вера в одно паранормальное приведет к вере в другое паранормальное. И на этом еще не все, потому что есть еще один аспект этого аналитического мышления — способность замечать за собой ошибки, которые мы замечаем у других людей. В Евангелии от Матфея сказано: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот я пытаюсь это проиллюстрировать с помощью двух историй. Первая история связана с молитвами. Люди верят, что если помолиться некоторому сверхъестественному существу, то это может помочь. В одном эксперименте, это был самый крупный эксперимент по проверке эффективности молитв, людей, которые пережили операцию на сердце, разбили на 3 группы. Первой группе сказали, что за них, возможно, будут молиться, может, не будут молиться, и за них молились. Второй группе сказали, что за них, возможно, будут молиться, возможно, не будут, и за них не молились. Третьей группе сказали, что за них точно будут молиться, и за них молились. И измеряли количество осложнений после этой операции. Оказалось, что между первой и второй группой разницы никакой нет, то есть сама молитва никакого эффекта не оказывала. Между первой и третьей группой разница была, но не в ту сторону, в которую ожидали, а именно оказалось, что почему-то осложнений больше у тех, кто точно знал, что за них молятся. Я бы тоже, может быть, понервничал, если бы сказали: «Чувак, за тебя точно будем молиться». Это простое объяснение. Это первая история. Вторая история. Сейчас будет небольшое видео, которым я сделаю некоторую предысторию. Обычно, когда говорят об исцелении чего-то с помощью молитвы, речь идет о чем-то, что могло пройти само, быть неправильно диагностировано. И мы никогда не слышим истории о том, что взяли и исцелили, допустим, ампутированную конечность. Иногда наука помогает людям, которые потеряли конечность. Например, вот здесь девушка, она потеряла ногу. Из религиозных фанатиков, которые взорвали бомбу на бостонском марафоне, и она боялась, что никогда не сможет танцевать. Она профессиональная танцовщица, и вот ей сделали бионический протез искусственный. И вот она впервые после этой операции на площадке TED Talk выступает и танцует. И вот это пример того, как наука может решать некоторые проблемы, с которыми молитва не справляется. А если обратите внимание, то у создателя этой технологии, у него обе ноги такие. То есть он себе тоже сделал 2 таких протеза. Так вот, казалось бы, такие аргументы могли бы на кого-то произвести впечатление, но практика показывает, что обычно не производит. Все равно люди говорят: нет, наука — это сжечь колдунов ученых, как говорил Герман Стерлигов. Вот. Но этому есть научное объяснение, и про это следующая экспериментальная работа, которую проводили исследователи человеческого мышления. Суть заключается в следующем. Верующим и неверующим предлагали указать, сколько раз нужно воспроизвести некоторую экспериментальную методику, чтобы убедиться, что она работает. И методики были 2 типов – молитвенная и научная. То есть в одном случае с помощью молитвы или научного подхода лечили человека, в другом случае предсказывали, что выпадет на монетке, а в третьем случае виновен ли человек в суде. И показывали историю успеха и спросили, сколько раз нужно повторить этот успех, чтобы вы признали, что это работает. И когда неверующие оценивали эффективность, то оказалось, что для них все равно, речь идет о молитве или о науке, важно воспроизвести какое-то фиксированное количество раз, в среднем около 9 раз нужно было воспроизвести эту методику. Когда речь шла о верующих, то про науку, то они были такие же скептики к науке, как и неверующие. Но когда речь шла о молитве, то внезапно порог критерии понижались, и так было на протяжении всех этих 3 экспериментов, которые они проводили. То есть эти самые двойные стандарты, который еще подметил давным-давно Ричард Докинс, когда писал, что мы все являемся атеистами по отношению к большинству богов, в которых когда-либо верили в человечество, некоторые из них просто исключили еще одного бога. Почему мы не верим в одних, но верим в других, хотя уровень аргументации примерно один и тот же. И это же очень тонко подметил Паскаль Бойе, не знаю, подметил или нет, но у него книжка начинается с перечня некоторых верований, которые он ставит, по сути, в один ряд. Вот сосед по деревне советует мне носить оберег от колдунов, ведь они мечут невидимые дротики, которые проникают в вены и отравляют кровь. Шаман поджигает табачные листья перед выстроенными в ряд статуэтками, обращается к ним с речью. Им предстоит отправиться в далекое небесное селение и вызволить чей-то рассудок, который удерживает там невидимые духи. И собрание священнослужителей находит оскорбительным утверждением определенной категории людей о событиях многовековой давности, согласно которым непорочное дело в дальнем краю произвела на свет ребенка. Вот все это имеет одинаковый уровень аргументации. Поэтому это еще не все. Некоторые идеи, они становятся более эффективны, чем другие. Например, мы часто слышим, как люди стучат в дверь и говорят: не хотите поговорить о Боге? Но мы редко слышим, чтобы кто-то постучал в дверь и предложил вам поговорить о квантовой механике. И вот эта вот идея, она вошла, ее очень легко проиллюстрировать. Когда-то в интернете были очень популярны так называемые письма счастья или несчастья. Это письма, которые люди копировали, потому что эти письма им угрожали или, наоборот, обещали что-то хорошее. Я приведу просто пример того, что могло бы быть. Предупреждение. Дослушайте лекцию до конца, или вы умрете. Девочка Чара жила в психиатрической лечебнице, потому что в 10 лет убила своих родителей. Через несколько лет ее нашли мертвой в колодце. Теперь каждую неделю, в день своей смерти, девочка возвращается кому-нибудь, услужу эту лекцию. В полночь субботы она прокрадется в вашу комнату и медленно убьет вас. Пришлите запись этой лекции 10 людям в социальных сетях, и ее дух будет преследовать кого-то другого. Но это почти копия. Это, если что, относится не к вам, а тем, кто смотрит трансляцию. Так вот. Вы будете смеяться, но одно из первых задокументированных писем «Счастье или несчастье, если угодно», оно называлось «Heaven's Brief» или «Послание с небес». Оно претендовало на роль копии письма, написанного якобы Иисусом Христом золотыми чернилами, переданного на землю архангелом Гавриилом. И вот что оно содержало. «Того, кто владеет копией этого письма, написанного моей рукой и продиктованного моими устами, сохранит его, не передав другим, не ждет благополучия, но тот, кто передаст его другим, будет благословен мной, и пусть число его грехов столь велико, как число звезд на небе, он будет прощен, если поверит в это, а если он не поверит этому письму и этой заповеди, то я нашлю на него чуму и поглощу его самого, его детей и его скот». Я думаю, что это знакомая вообще тенденция, когда вам обещают что-то очень страшное, если вы чего-то не поверите, или наоборот, какую-то похвалу, если вы во что-то поверите. Вообще идея про то, что идеи могут, подобно некоторым биологическим объектам, самореплицироваться, распространяться и захватывать наши разумы, ее сформулировал еще Ричард Докинс в книжке «Эгоистичный ген». Тогда он просто подметил такую вещь, что вообще-то, когда Дарвин сформулировал свою теорию эволюции, он ничего не знал ни про механизмы естественного отбора, как это происходит, как происходит наследственность, как она устроена, ничего про гены он не знал. И, в принципе, идеи эволюции, они очень общие, и неважно, какие мутации возникают, неважно, как они передаются, важно, что есть некоторая изменчивость, и есть некоторая наследственность, и организм могут размножаться и передавать свои признаки, и эти признаки влияют на их способность выживать и оставлять потомство и размножаться. И тогда у вас неизбежно возникает эволюция, это описывается очень простыми математическими формулами. И, собственно, из этого впоследствии выросла наука, которая называется cultural evolution, или культурная эволюция, или эволюционная культурология. Вот здесь внизу ссылка на один из последних обзоров по этой теме. Какие виды работы строятся? Во-первых, можно, исходя из некоторых эволюционных моделей, реконструировать прошлое, можно строить модели эволюции каких-то идей. Но кроме такой чисто теоретической работы, есть и экспериментальные работы, когда используют, вот знаете, в детстве играли в сломанный телефон. Кто-то кому-то рассказывает историю, потом он ее пересказывает так много раз, и смотрим, что от нее остается. Точно так же можно смотреть, как разные люди запоминают, передают разные идеи. И от чего зависит то, насколько идея легко запоминается и передается. И оказалось, например, что если в истории присутствует что-то сверхъестественное, что-то, что противоречит нашим ожиданиям, вот такие истории передаются намного лучше и эффективнее. Например, история про шкаф менее запоминается, чем история про шкаф и гомеопата. Или, например, история про сковородку меньше интереса вызывает, чем история про говорящую сковородку. Все, что кажется странным. Но есть другие направления, например, рифмованные тексты передаются лучше, чем нерифмованные, вызывают больше доверия у людей, которые их слушают, и так далее. Можно привести много таких примеров. И подобно тому, как некоторые вирусы в биологии, раз уж мы развиваем такую биологизаторскую метафору, способны проникать в наши клетки, используя некоторые полезные механизмы, которые существуют у этих клеток. Например, ВИЧ проникает в клетки иммунной системы в взаимодействии с некоторым полезным рецептором к молекулам, которые называются хемокины, на поверхности этих клеток иммунной системы. Точно так же и некоторые идеи используют правильные принципы нашего мышления для того, чтобы захватывать наш разум. Например, наша способность видеть лица, их распознавать голоса, распознавать разум у других людей. И мы точно так же можем отслеживать и эволюцию некоторых идей о сверхъестественных существах. Может быть, единственный наш защитник, такая иммунная система — это критическое мышление, она же рациональное мышление. А вот в книжке Лайзера Ютковского «Гарри Поттер и метод рационального мышления», который я очень всем рекомендую, по-моему, эта тема очень хорошо раскрыта, хотя это художественное произведение. И остается ответить на вопрос, почему же, несмотря на все это, существуют такие неверующие люди? Ответ следующий. На самом деле, вот в этой работе внизу было приведено 4 условных категории неверующих на основании разных исследований, которые проводились в этой области. Я их объединил до 3, потому что 2 очень похожи между собой. Есть люди, которым просто интуитивно непонятно, как же это разум может быть какого-то какого-то мысленного конструкта, скажем так, не у материального объекта. Это такой слепой к разуму атеизм. Другая история — это те люди, которые просто в своей культуре, в своем окружении не сталкиваются с этими мемами, с этими элементами культурной информации. Ну и третье — это те люди, которые задумались на этот счет и подумали, что, в общем-то, аргументация-то не очень убедительна. Может быть, и не стоит в это верить на основании этого, на основании отсутствия доказательств. На этом все. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Александр. Тебе прислали много вопросов, но они почти все не по теме твоего выступления. Я нашел только один вопрос, который относится к тому, о чем ты говорил.
0: Можно и не по теме.
1: Но сначала по теме. Что вы скажете про так называемый благодатный огонь?
0: Благодатный огонь. А вы знаете, есть на YouTube замечательное видео, которое называется «Призывание благодатного огня». Там молодой человек, его никнейм на YouTube «Bird». А он, значит, заходит в комнату в своей квартире, и у него зажигается огонь. Он выходит, и у него в руке горит свечка. Он показывает, что в комнате ничего не было. А вот так что чудо, которое воспроизводимо даже в комнатных условиях школьниками. Вот я рекомендую это видео посмотреть.
1: Спасибо. И второй вопрос. Ну, тогда вот такой. В эзотерических кругах, почему-то именно в эзотерических, ходит теория о телегонии и эффекте первого самца. А что об этом скажет наука?
0: Да, смотрите, есть замечательная статья, значит, академика Спирина, которая называется «Полосатая дочь кобылы Уорда Мертона» или Мортона. Ее можно почитать, чтобы подробнее ознакомиться с этой темой. Что такое телегония? Это такой миф о том, что если девушка с кем-то что-то такое сделала, то все ее потомство, независимо от того, кто будет реальным биологическим отцом, будет каким-то образом с примесью этого первого предыдущего партнера. Ну, понятное дело, что это противоречит современным представлениям в области генетики, которые говорят, что, в общем-то, половина наследственной информации нам достается от отца, половина от матери. Вот. Есть некоторые эффекты, которые пытаются подогнать под телегонию. Была статья про телегонию у мух, где утверждалось, что если у самки был крупный самец, если я не ошибаюсь, то это может повлиять на ее потомство, но там не совсем то же самое. Там просто есть некоторая очень специфическая область биологии, которая называется эпигенетика, и, грубо говоря, какие-то внешние факторы социальной среды могут повлиять на развитие потомства. Но это не то же самое, что утверждают сторонники телегонии. А вообще телегония, по-видимому, это такая идея из разряда магического мышления. Есть такая тема, у меня есть про нее отдельная лекция, которая называется «Основа магического мышления». Симпатическая магия это называется. Это когда люди думают, что, например, какое-то свойство может передаваться через контакт. И вот очень многие магические практики основаны на том, что люди верят вот в эту магию контакта. И вот телегония — это, по сути, одна из разновидностей магии контакта.
1: Спасибо, Саш. И давайте дадим слово нашим слушателям, зрителям. Катя, вот там вот я вижу, да.
2: Здравствуйте, Арина, Москва. У меня такой вопрос. Вот среди тех людей, которые уверены в том, что они обладают экстрасенсорными способностями, вот проводились ли какие-то исследования, есть ли информация на наличие у них психических заболеваний, в частности шизофрении? Потому что это же симптомы шизофрении, по сути-то.
0: Спасибо за вопрос. Смотрите, давайте... Конечно, такие примеры есть, но я не уверен, что это общий случай. Очень многие люди, которые, допустим, приходят к нам на премию Гудини, они выглядят абсолютно здоровыми, они совершенно нормально поддерживают диалог, у них нормальная социальная жизнь, то есть их нельзя назвать больными по той простой причине, что у них совершенно нормальная жизнь. Да? А обычно, когда говорят о болезни, то это что-то, что мешает человеку нормально функционировать. Поэтому, и они при этом, на мой взгляд, искренне верят в то, что у них есть такие способности. Вот, и, собственно, то, чему меня научил мой опыт взаимодействия с такими людьми, что нужно относиться к этому с некоторым пониманием и без осуждения, хотя бывают, конечно, и мошенники, которые знают, что они не обладают этими способностями, пытаются заработать денег. Вот. Это вот самая, по-моему, плохая категория людей. Конечно же, есть примеры, когда люди думали, что они, например, общаются с какими-то высшими силами, например, из-за того, что у них был какой-нибудь припадок эпилептический. Бывают голоса, люди слышат, когда у них шизофрения. Бывают, когда людям кажется, что они взаимодействуют с духами, какая-то нечистая сила там столкнулась с лестницы или там подтолкнула к какому-то поведению. Есть масса заболеваний, которые с этим связаны, но мне кажется, что это больше исключение, чем правило.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, Кристина, кого-нибудь из центра послушаем.
3: Иван, Москва. как, если проводятся такие эксперименты, как с помощью научных методов все-таки можно доказать наличие чего-то сверхъестественного? Ведь если проводится эксперимент, значит, допускается, что будет доказано с помощью науки что-то сверхъестественное. Спасибо.
0: Ну, смотрите, задача научного эксперимента – исключить все известные механизмы, с помощью которых можно было выполнить условия задания. Понятно, что в премии Гудини конкретные заявления достаточно легко проверяют. Если человек говорит, допустим, что я могу определить по фотографии обстоятельства смерти, то мы можем легко организовать такую проверку. Есть случаи, когда проверка затруднена, потому что это может касаться каких-то внутренних ощущений, но даже здесь есть всякие очень забавные примеры, когда наука доказывает даже существование очень необычных особенностей восприятия человека. Мой любимый пример – это история, это не будет касаться экстрасенсорных способностей, да, но просто чтобы вы почувствовали, насколько интересные феномены можно изучать с помощью науки. Есть люди, которые утверждают, что они, когда видят движение или свет, они слышат звуки. Это называется световая звуковая синестезия. То есть изображение транслируется в звуки и обрабатывается таким образом. У этого есть некоторое нейробиологическое объяснение, в которое вдаваться не буду, но вопрос, как это проверить? Этот человек говорит, может, он просто все с три короба выдумал. А проверка заключается в следующем. Известный факт, что у людей ритмическое восприятие звуков настроено намного лучше, чем когда речь идет про какие-то световые сигналы. И людям, которые обычные люди, и которые утверждают, что у них есть такая вот синестезия, им показывают ритмические вспышки света. И обычные люди не могут сопоставить две таких вспышки и сказать, одинаковые они или разные. Там какую-то морзянку пускают в виде вспышек света, то есть там точка-тире, точка-тире, точка-точка-точка. И у них, у обычных людей с этим возникает проблема. У людей, которые обладают такой синестезией, для них это как ритмические звуки. То есть вы легко можете сравнить две мелодии. Там тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Вы можете сравнить, что они две похожие. И сказать, что одна была почти такая же, как вторая. И если теперь взять обычных людей и добавить к ним звуковую дорожку, то они справляются так же, как эти люди, которые утверждают, что у них есть сверхчувствительность, такая необычная. Но без звуковой дорожки они не справляются с этим заданием. И таким образом мы можем привести аргумент в пользу того, что у этих людей действительно есть некоторая особенность обработки визуальных сигналов. Так что можно даже очень сложные случаи исследовать с помощью научной методологии.
1: А какая вероятность, что такой человек есть вот в этом зале на 1000?
0: Какой-то синестет. Совершенно. Дайте мы зададим вопрос. Есть ли здесь в зале, секундочку, опустите руки с вопросом. Есть ли здесь в зале человек, который считает, что у него есть синестезия? Не обязательно звуковая, цветовая, но, может быть, там вы видите цифры цветами или дни календаря цветами. Есть такие люди здесь? Вот, есть руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может, кого-нибудь попросить поделиться опытом своим мистическим? Ну, не обязательно. Если кто-то хочет, то можете поднять руку как вопрос.
1: Так, а пока послушаем задние ряды, может там...
0: Нет, это не то.
1: В задних рядах есть кто-нибудь со сверхспособностями? Да. Давайте.
4: Со сверхспособностями нет, я с вопросом.
1: Да. Хорошо.
4: Добрый день. Вот такой вопрос. Буквально тут немного больше, чем неделю назад. Я знаю, что происходила защита кандидатской по теологии, и хоть и было очень много отрицательных отзывов, тем не менее присудили степень, и... Как вот относиться ученые, вот научное сообщество к теологии и то, что ее теперь ввели присуждают в общем степени кандидатские по теологии. Спасибо.
0: Здесь я перейду в другую свою постась члена комиссии по борьбе с лженаукой. Вот, и скажу следующее. Во-первых, по-моему, это одна из таких трендов, демонстрирующих девальвацию вообще научных степеней в Российской Федерации. У нас уже есть диссертации по гомеопатии, у нас есть проект Диссернет, который вскрыл огромное количество фальсификаций в диссертационных работах самых разных людей. То есть уровень оценки и работы экспертных советов по защите диссертаций, он неудовлетворителен. Проблем очень много. В данном случае в чем была суть отзывов отрицательных на защиту диссертации по теологии? Диссертант сам прямым текстом в своей диссертации написал, что среди прочего теологический метод подразумевает личностный опыт веры. А это уже по определению не наука, и поэтому очень странно, что такая диссертация может быть защищена. Вот, собственно, мой комментарий.
1: Так, и, наверное, последний вопрос из центрального сектора. Кристина, помоги.
5: Здравствуйте, Алексей, Москва. Скажите, вопрос о Боге будет. Есть корреляции между образованием верой в Бога и какие источники ее подтверждают, чтобы прямо к ним можно было обратиться. Спасибо.
0: Между образованием там очень слабая, насколько мне известна, корреляция. То есть, например, если взять какой-нибудь креационизм, то там есть корреляция достаточно хорошая, отрицательная между образованием и креационизмом. Если мы говорим про веру в Бога, то там… И, кстати, вот, допустим, если взять IQ, то тоже корреляция очень слабая. Там всего разница может быть в 1-2 пунктов по большим таким социологическим исследованиям. А вот именно поэтому и занялись исследованием таких более модульных, более конкретных особенностей мышления, вот вроде тех, про которые я рассказывал, потому что интеллект — это на самом деле очень сложная и многокомпонентная система, и люди могут быть хороши в чем-то одном и не очень хороши в чем-то другом, и не очень понятно, как это вообще измерять, вот. Но когда есть конкретный тест, вот, оценивающий какую-то конкретную сферу мышления, там немножко больше проясняется, и поэтому получаются более интересные и более воспроизводимые выводы.
1: Спасибо, Саша. И у тебя остается последняя задача — выбрать лучший вопрос.
0: А что мы дарим, кстати?
1: А мы дарим эгоистичный ген.
0: Эгоистичный ген. Отлично.
1: Да. Мне как-то он подвернулся.
0: Тему лекции.
1: Да, сейчас я скажу вопросы, какие были. Наличие психических заболеваний у экстрасенсов. Первое. Может ли наука доказать состояние сверхъестественное? О защите кандидатской патологии и корреляции между образованием и верой в Бога.
0: Знаете, ну, мне кажется, что тема про кандидатскую диссертацию теологии, она очень важна, и хорошо, что мне предоставили возможность ее озвучить. И за это, мне кажется, что как раз книга Докинза...
1: Прошу вас за вопрос по кандидатской по теологии. Вам в подарок Докинз.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Все мы знаем, что существует такое явление, как паразитизм. Это довольно неприятная штука, которая ослабляет организм хозяина. Хотя с этим в последнее время ученые не соглашаются, там, что какие-то преимущества паразиты могут давать своему хозяину. Но не это самое главное. Самое главное, что есть такие паразиты, которые модифицируют поведение хозяина. То есть под влиянием паразита поведение носители этих паразитов изменяются. Это явление называется паразитическая манипуляция. О том, что это такое, я сегодня буду говорить с доцентом МПГУ, кандидатом биологических наук Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Ну, вот если коротко о паразитах, я вот сказал, что они могут пользу приносить. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, иммунологи говорят, что в ряде случаев они препятствуют развитию заболеваний, хотя в основном они им способствуют. Да? Ну вот, скажем, паразиты могут препятствовать развитию онкологических заболеваний, но чаще они ослабляют все-таки организм, так это или нет?
3: Ну, действительно, паразит ведь тоже имеет свои определенные цели, когда он поселяется в теле хозяина. И зачастую паразиту абсолютно невыгодно, чтобы хозяин, что называется, быстро заболел и быстро умер. Паразит заинтересован в том, чтобы хозяин жил долго и счастливо. И да, действительно, в целом, конечно, паразитизм ведет к ослаблению организма. Но в каких-то определенных случаях паразиту выгоднее поддерживать относительное здоровье у своего, так сказать, хозяина. И поэтому, конечно, нельзя сказать, что это благоприятно влияет, но некоторые аспекты он может действительно, так сказать, нивелировать какие-то риски для своего собственного хозяина, потому что это ему просто-напросто выгодно.
2: Да, чуть-чуть подрихтовывать, да, потому что ему выгодно не просто иметь этого хозяина, чтобы он давал жизнь другим поколениям паразитов.
3: Совершенно верно. То есть он еще размножаться должен в теле хозяина, а если хозяин будет, что называется, ну, тут есть много разных вариантов паразитизма. Зачастую как раз размножение связано с гибелью хозяина. Но есть и случаи, когда как раз наоборот. Паразит заинтересован, чтобы хозяин был здоров, и это дает ему возможность в большей степени обеспечить жизнеспособность своих потомков.
2: А вот немножко не по теме вопрос, наверное. Вирус может считаться паразитом?
3: Вирусы все-таки это настолько специфические образования, что, наверное, ставить четкий знак равенства между паразитизмом многоклеточных животных или даже одноклеточных организмов, четко ставить знак равенства с вирусом, наверное, нельзя. Потому что это все-таки очень и очень специальная структура, хотя некоторые особенности вирусов, они действительно напоминают паразитический образ жизни.
2: Ну, прежде всего тем, что они без хозяина жить не могут, да, они как бы жить начинают только в организме хозяина. Вирусы.
3: Да, совершенно верно. То есть они формируются как таковые в организме хозяина раз, а вот все-таки если мы возьмем настоящих паразитов, то они существуют, в общем-то, в разных формах, могут существовать и вне организма хозяина.
2: То есть настоящий паразит, он может жить и вне хозяина.
3: Да, настоящие паразиты, ну, любые. А у них есть формы, когда они, например, расселяются и находятся в окружающей среде, что называется, без поддержки организма хозяина. Ну, вирусы настолько специфичны, что, наверное, как бы совершенно такая отдельная тема. Уж настолько вот эта форма жизни, которая даже непонятно, там форма это жизнь или что это такое, они все-таки имеют очень серьезные отличия от таких классических паразитов.
2: Хорошо. А вот существует еще такая штука, как симбиоз, да, ну или проткооперация, допустим. Вот мы видим понятных любому орнитологу птичек волоклюев, которые сидят на спинах крупных травоядных, а иногда и крокодилов, и что-то там расклевывают у них. Вот получается, что с одной стороны вроде бы они приносят пользу, а с другой стороны, расклевывая до крови зачастую шкуры этих животных и питаясь этой кровушкой заодно, а может быть и специально, да, такие же факты были отмечены, то они превращаются в паразитов, то есть получается, что от симбиоза до паразитизма один шаг, так что ли, выходит? Или, возможно, это эволюционное звено какое-то?
3: Вообще, есть множество гипотез возникновения паразитизма, и, вероятно, паразитизм имеет, я бы сказал, целый спектр возможных вариантов формирования. Ну и считается, что в принципе от симбиоза до паразитизма зачастую один шаг.
2: Действительно, да.
3: То есть когда образуются какие-то отношения взаимовыгодные первоначально, но потом, как зачастую бывает, один из партнеров начинает перетягивать одеяло на себя. Угу. И вот в этом случае действительно начинает формирование таких вот уже не мутуалистических, а именно паразитических взаимоотношений. То есть здесь возможен и такой вариант возникновения паразитизма. Хотя как раз вот именно эта проблема, она сейчас очень активно, кстати, дискутируется. Что первичный симбиоз или паразитизм, и как они взаимосвязаны друг с другом. Потому что действительно явление очень сложное и взаимоперетекающее, я бы сказал, вот так вот.
2: То есть паразит может стать симбионтом даже?
3: Ну, таких как бы примеров нету, но в принципе паразит может находиться в той замечательной стадии, когда он в какое-то время настолько адаптируется к хозяину, что перестает особенно ему мешать. И в этом случае, ну, по крайней мере, организм хозяина, ну, скажем так, страдает минимально или вообще не страдает от присутствия вот такого вот поселенца внутри себя.
2: Ну, микрофлора кишечника у нас...
3: Совершенно верно.
2: Да? Это как раз тот самый пример.
3: Да, типичный вариант.
2: Ну, только она пользу приносит нам.
3: Она, да, но, соответственно, она живет в организме животного. И тут достаточно сложно понимать, что из этого первично, что из этого вторично. Uh-huh. И тут, наверное, вдаваться в какую-то такую дискуссию, что изначально трансформируется там симбионт в паразита, или, возможно, так сказать, полное нивелирование паразита до симбионта, вот это вот, в общем, достаточно сложная тема. Я думаю так, что сколько будет исследователей, столько будет мнений непосредственно об эволюционных путях формирования специфических вот этих экологических взаимодействий.
2: Ну, все-таки, да, мы заявили такую довольно острую тему, как управление поведением. Понятно, что и микрофлора отчасти, но которая уже не является нашими паразитами, она тоже может управлять поведением организма хозяина, там, булькая, вырабатывая излишние газы, да, и меняет поведение соответствующим образом своего хозяина. Но это такой полуанекдотический, наверное, пример.
3: Да, конечно, это, скажем так, юмор такой.
2: Да, да, но возьмем, допустим, взаимоотношения человека и собак. Они представляются взаимоотношениями, можно назвать как социальный паразитизм, да, то есть отношения хозяина и паразита, там, или кошек домашних. Возьмите любую домашнюю кошку или собаку декоративной какой-нибудь породы, но хозяин кормит, поет, вкладывает, то есть свои усилия, тратит свою энергию на поддержание жизнедеятельности этого существа, более того, убирает за ним. Это вообще, наверное, редчайший вид такого вот паразитизма, да, то есть получается, что маленькое существо управляет в широком смысле, а иногда и прямо, когда тащит его к миске, поведением своего хозяина. Вот такой вот вариант можно назвать паразитизмом?
3: Ну, я бы это паразитизмом не назвал по той простой причине, что когда мы с вами рассматриваем экологические взаимодействия, то экологическое взаимодействие паразитизма – это когда типа хозяину минус, а паразиту плюс. Если бы кошки и собаки, которых мы держим, вот этих комнатных, которые, ну, в общем, не приносят никакой реальной пользы, если мы бы их рассматривали как паразитов, то, наверное, неправильно, потому что мы от них получаем то, что мы хотим от них получить. Это какой-то там комфорт, это какое-то милование. У нас есть еще потребность о ком-то заботиться, как у социальных животных. Поэтому мы от них получаем, в принципе, то, ради чего мы их и создали. Поэтому их, конечно, рассматривать и считать их паразитами нельзя. А вот то, что они действительно могут манипулировать нашим поведением, это без всякого сомнения правда.
2: То есть, получается, здесь включается феномен привязанности, безусловно, да, то есть задействованы некие биологические механизмы, в результате чего мы получаем все-таки от них пользу какую-то. То есть это симбиоз тогда в чистом виде.
3: Ну да, скорее всего, да, такой специфический вариант симбиоза в виде доместикации. Но мы сейчас можем достаточно далеко уйти, потому что если мы сейчас пойдем в этом направлении рассуждать, то мы тогда с вами договоримся, что, к примеру, такой биологический вид, как пшеница, она от домашнего выиграла значительно больше, чем человек.
2: Вот это интересно. К чему привело домашнего?
3: Да, с точки зрения, скажем так, биологического прогресса, с точки зрения биологической успешности, мы сделали для пшеницы очень много, и пшеница нас поработила собственно говоря, своим хлебом. Так что умствование в этом направлении может нас завести достаточно в такие в разные дебри.
2: Ну что ж, тогда перестанем умствовать и вернемся к нашей теме. Как паразиты могут управлять поведением своего хозяина? Вообще, мне не нравится даже термин «хозяин» в данном случае. Получается, ну какой же он хозяин? Он раб этого паразита.
3: Ну, отчасти да. В результате того, что вообще, в принципе, паразиту самая главная задача – это пройти все стадии жизненного цикла, которые у него есть, ну и, соответственно, оставить, ну, как и у любого живого организма, оставить максимальное количество потомков. И поэтому паразит заинтересован в том, чтобы хозяин вел себя соответствующим образом, так, чтобы как бы паразиту было комфортнее. Вот в чем, собственно говоря, корень вот этой вот манипуляции. И в процессе эволюции паразиты вырабатывают, ну, действительно, порой удивительные приспособления, которые позволяют им, во-первых, больше распространяться среди популяции вот своего хозяина, максимально эффективно его использовать для того, чтобы поддержать разные стадии своего развития. И вот это явление, оно характерно, я думаю, что на самом деле сам термин манипулирования паразитами хозяев, он возник, на самом деле, не так давно, и, скажем, такой широкий резонанс в основном получил после работы известного такого популяризатора эволюционного учения Докинза, который в нашем переводе звучало как «расширенный фенотип», где он впервые указал в 80-е годы на это явление, после чего на это обратили внимание и стали действительно понимать, насколько великолепно работает вот эта манипуляция. Я думаю, что практически все паразитические формы так или иначе манипулируют своими хозяевами. Начиная от одноклеточных, допустим, тех же самых простейших, среди которых очень большое число различных паразитов, ну и заканчивая многоклеточными. Чем это касается манипулирования и на уровне животных, то есть когда паразиты манипулируют животными, точно так же и фитопаразиты тоже манипулируют растениями, заставляя их, например, создавать различные галлы или какие-либо другие изменения в их форме растительной. Это тоже, по сути, своя манипуляция. Причем даже на более сложном уровне такая морфологическая манипуляция. И если приводить примеры, то тут можно начать как бы с самых таких хрестоматийных. Ну, мы когда говорим, допустим, о паразитах, ну, одно из самых страшных таких заболеваний, которое передается паразитическими одноклеточными, это, например, малярийный плазмодий, всем хорошо известный, который является возбудителем очень опасных различных видов малярии. Передаются они через комаров, соответственно, млекопитающим. И вот, казалось бы, как малярийный плазмодий может манипулировать комаром? Оказывается, очень просто. Он непосредственно, когда находится уже в слюнных железах комара, то он выделяет фермент, который, ну, будем так говорить, делает эффективность укуса комара несколько меньше, чем у здорового комара. И для того, чтобы насытиться в результате, зараженный малярией комар должен кусать значительно чаще. И это как раз позволяет паразиту расселиться значительно шире, чем если бы он не манипулировал, скажем так, поведением комара. То же самое, кстати говоря, и свойственно для трипаносом, которые являются возбудителями, всем хорошо известной, опять-таки, такой передаваемой мухами ЦЦ болезни, как сонная болезнь, которая поражает, ну, как и крупный рогатый скот, и ворокопытных млекопитающих, так и человека. И, например, те же самые трипаносомы, они, опять-таки, за счет того, что выделяют соответствующие вещества, они как бы активизируют вот эту самую деятельность зараженных мух, что они должны кусать значительно чаще, чем обычные незараженные мухи. Ну и, наверное, одно из самых таких из одноклеточных паразитов, который стал уже хрестоматийным в плане вот описания их деятельности, это такой современный, если какие-то, такой бестселлер абсолютно в области паразитологии, это всем хорошо известно токсоплазма, которые болеют представители кошачьих. Это заболевание носит название токсоплазмоз, и вот этот вот одноклеточный паразит, имеющий сложный жизненный цикл, у него имеется стадия, когда он развивается в потенциальных жертвах кошачьих, то есть непосредственно различных грызунах. И вообще, в принципе, понятно, что грызун априори должен бояться кошки. И, например, та же самая запах мочи кошачьих, он должен быть страшен для любого грызуна. Но грызуны, зараженные токсоплазмозом, наоборот, для них вот этот вот запах кошачьей мочи, он становится не просто привлекательным, он становится сексуально привлекательным. И за счет того, что паразит выделяет соответствующие химические вещества, которые модифицируют поведение грызуна. И вот действительно мы сейчас можем с вами говорить уже о каком-то рабстве, в которое попадает этот несчастный грызун и следует абсолютно убийственному, так сказать, такому поведению. Он как раз направляется именно к тому существу, которое в конечном счете съест. Эти грызуны стремятся как раз наоборот найти кошек, кошки их поедают, ну и, соответственно, таким образом цикл закрывается, и паразит опять-таки попадает в тело своего основного хозяина, хозяина, то есть кошки. Так что как раз токсоплазмоз и токсоплазма стали, ну, наверное, такими одними из очень интересных и на сегодняшний момент очень так хорошо изученных моментов вот именно как раз управления, уже настоящего управления сложным поведением, уже в данном случае даже не комара какого-то, а такого развитого животного, развитого млекопитающего, как крысы и мыши. И тут интересно, что вот такие все вещи, они связаны еще в том, что токсоплазм может попасть не обязательно в мыши или в крысу, они могут попасть и в человека. И в результате у нас тоже есть свои особенности, скажем, изменения поведения в результате токсоплазмоза. Считается, что у нас очень большой процент населения заражен этим заболеванием, и, в принципе, вот во многом, скажем, возможно, утрата, например, чувствительности, опять-таки, к кошачьему запаху связана с одним из как раз вот управлением, поведением уже со стороны вот этого паразита уже человеком. Хотя человек не является промежуточным хозяином токсоплазмоза, потому что, ну, просто как бы кошка же не может съесть человека и охотиться на человека. Поэтому это вот такой вот вариант очень специфического воздействия различных химических соединений, которые выделяют паразит, в том числе влияет на головной мозг.
4: То есть вот любители кошек, которые собирают много-много кошек в своих квартирах, они могут быть поражены этой болезнью, да?
3: Да, совершенно верно. Скорее всего, если они абсолютно не чувствуют вот этот убийственный запах, который собирается, действительно, скорее всего, признак того, что они поражены токсоплазмозом.
4: Ну хорошо, это же болезнь токсоплазмоз, она ведь не только на кошек действует, но и на собак, и на многих других существ, которые заболевают токсоплазмозом. Но собаки от этого меньше кошек, вернее, больше кошек любить не стали, да, от того, что заболели токсоплазмозом. У них поведение не изменилось. Или изменяется у собак, или нет таких еще исследований?
3: Ну вот у собак, я, честно говоря, не знаю. Я не слышал, чтобы у собак изменялось. Но токсоплазмоза, когда попадая не в грызуна, он как бы добивается, точнее, выпадает в такую абсолютно тупиковую ситуацию. Он не может завершить свой цикл. И вот тут похоже, что ну, все паразиты потихонечку эволюционируют. И в каких-то случаях, как, например, попадание в ту же самую собаку, вероятно, это полный тупик. А в каких-то случаях все-таки какое-то воздействие на человека токсоплазмоз может оказать. Ну, кроме того, что токсоплазмоз имеет еще кучу всевозможных побочных эффектов, в том числе и в крайних случаях это воздействие на центральную нервную систему и различные нервные расстройства. Это и достаточно серьезная опасность у женщин во время беременности, отклонение развития плода. То есть это не столь безобидная болезнь, как вот просто там, что называется, я больше не чувствую запах кошки. Нет, это значительно более сложное и более опасное заболевание, чем кажется на первый взгляд. Хотя распространение токсоплазмоза среди населения Земли на сегодняшний момент очень и очень широко.
4: Хорошо, тут возникает вопрос, как возник токсоплазмоз, как возник феномен управления хозяином. Да? Ну ведь невозможно, чтобы это было просто вот раз по мановению волшебной палочки, какой-то там первый паразит заселился в организм хозяина и сразу его изменил. Ведь какие-то должны происходить процессы, мутации, вероятно. Вот как этот механизм мог вообще эволюционно, что ли, развиться?
3: Скорее всего, работа была приблизительно вот направлена в следующем направлении, что когда любой организм попадает внутрь другого организма, естественно, для вот этого попаданца будет характерен свой обмен веществ. Он будет выделять определенные продукты своей жизнедеятельности. И вот с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что, скорее всего, начинают выделяться различные вещества, которые в конечном итоге, как бы, вот, возможно, как бы секреция этих веществ, начинает влиять уже и на нервную систему, и, соответственно, поведение. Ну, в частности, какие-нибудь опиаты, которые, как мы с вами хорошо знаем, оказывают значительное влияние на нервную систему. Или какие-нибудь опиоидные пептиды, которые могут точно таким же образом влиять. То есть вот таких вот выделение веществ, которые являются именно продуктами жизнедеятельности. И затем это закрепляется эволюционно и действует.
4: Ну, то есть дальше возникает такой своеобразный эволюционный кастинг, да? Что преимущество получают те особи, которые выделяют нужные, правильные для них и изменяющие поведение хозяина опиаты. Правильно? Вот так вот, да, какие-то отравляющие?
3: Совершенно верно. Да, даже не опиаты, собственно, а опиоидные пептиды, да, вот они выделяют. И действительно дальше идет отбор. Если вот данное соединение подходит для трансформации в нужную сторону поведения хозяина, замечательно, значит, это закрепляется. То есть именно эта группа паразитов получает определенные преимущества. И вот так в процессе эволюции сформировались, ну, действительно, достаточно сложные такие структуры влияния на поведение своих хозяев. То есть вот крысы – это как бы, не, наверное, не самое удивительное. Существуют известные грибы-паразиты, которые могут, например, управлять поведением насекомых, потому что им необходимо, чтобы насекомое в какой-то момент заняло позицию, удобную для разнесения спор гриба. Последние как раз, наверное, несколько лет очень сильно пиарят паразитический гриб в средствах массовой информации, который относится к группе кордицепсов. И если вы зайдете, допустим, в интернет, там везде есть муравьи-зомби. Вот как раз вот кордицепс – это тот самый гриб, который заставляет зараженного муравья подниматься наверх, фиксироваться там, после чего он прорастает и разбрасывает вокруг споры. Если муравей бы, допустим, сидел бы где-нибудь на земле, естественно, радиус разброса спор был бы значительно меньше, и успешность кордицепса в результате была бы ниже. Но муравьи, вот зараженные этим грибом, они как раз и отличаются таким очень специфическим поведением, таким вялым, значит, они теряют несколько ориентацию и действительно напоминают своим поведением зомби. Но вот журналистам последние годы это очень понравилось, и во многих материалах вы можете найти указания об этих муравьях-зомби, которые, значит, описаны из Южной Америки. Хотя на самом деле это явление свойственно для очень многих насекомых, для очень многих групп муравьев, и вообще впервые один из наших энтомологов, который занимался вот этой проблемой, Моряковский, он находился в таких же группе муравьев в исследованиях на территории бывшего Советского Союза и достаточно подробно описывал как раз вот эти варианты манипуляции, когда гриб манипулирует поведением муравьев.
4: Ну, хорошо, гриб манипулирует поведением муравья, а вот этот же самый кордицепс, он может как-то перескочить, подобно возбудителю токсоплазмоза, на человека? И управлять поведением человека. Мы вот кино такие снимают в Голливуде иногда, когда грибы захватывают мир, модифицируют поведение человека, превращают в зомби. Вот этот вариант возможен?
3: Ну, вот честно говоря, все-таки я не знаю, насколько он возможен. Все-таки эволюция достаточно многообразна. Но на сегодняшний день, по крайней мере, скажем, грибковые заболевания, которые есть у человека, не являются заболеваниями, которые могут вот таким вот образом зомбировать человека.
4: Ну да.
3: В основном все вот эти грибовые заболевания, они описаны именно для насекомых, где действительно происходит трансформация поведения, такого естественного поведения насекомого, и действительно гриб проникает в центральную нервную систему, то есть в эти нервные ганглии головные насекомых, и модифицирует их достаточно серьезно поведение, потому что гриб разрастается по всему телу, захватывая практически все, весь внутренний объем этого животного, зачастую не трогая всего лишь навсего и не проникая всего лишь навсего в одну структуру. Это в мускулатуру, которая отвечает за деятельность челюстей. Потому что необходимо, чтобы это насекомое добралось до какой-то, допустим, верхушки, заякорилось при помощи челюстей или конечности и таким образом как бы зафиксировалось. После этого гриб может приступать уже к спороношению.
4: Ну, по-моему, там существуют какие-то для человека температурные, что ли, барьеры развития этого кордицепса. Человек слишком горячий.
3: Это да, без всякого сомнения. Но это общий ответ зачастую на любые паразитические воздействия.
4: Но это иммунологическая реакция.
3: Повышение нашей температуры – это ведь как раз именно ответ на воздействие.
4: На инвазию или инфекцию.
3: Да, совершенно верно. То есть повышение температуры, оно как раз и вызывает защитный ответ именно температурным вот таким режимом.
4: Да, наверное, последний вопрос. А механизм эволюции гриба-паразита, вот он заключается ровно в том же самом, да, в эффекте, когда он выделяет разные отравляющие вещества, одно из которых изменяет поведение в нужную ему сторону.
3: Я думаю, что да. Здесь вот именно такая общая магистральная схема, наверное, будет такая. Понятно, что она для каждого случая имеет свои какие-то особенности, но магистральная схема остается одной точкой. действительно, здесь идет трансформация очень сложная, и поведенческая, и морфологическая, так что все так или иначе строится на тех активных веществах, которые выделяют те или иные паразитические организмы, попадая в организм хозяина.
4: Я вас понял. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Алексеем Александровичем Мусоловым, доцентом МГПУ, кандидатом биологических наук. И разговаривали мы с ним о паразитах и о том, как паразиты могут изменять поведение своего хозяина. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: зрителя, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на Aviasales.
1: Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
2: В мире, где дети хоронят своих родителей, война нарушает естественный порядок вещей и заставляет родителей хоронить своих детей. Геродот.
3: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Тамирис», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
4: Привет, Кристина. Рад тебя видеть. Ты прямо как «Тамирис», даже, может быть, лучше немножко. А может быть, даже сильно лучше.
3: Умеешь ты комплименты делать?
4: Да.
2: В 2019 году вышел художественный фильм режиссера Акана Сатаева «Тамирис». Картина рассказывает о царице массагетов Тамирис и Кире II Великом, персидском царе из династии Ахеменидов. Фильм основан на рассказанной Геродотом истории о гибели Кира во время войны с массагетами, которыми командовала царица. В 2020 году фильм получил большую премию за жанр модерн на французском фестивале «Ле Транш».
3: Давай, наверное, начнем издалека. За два столетия до завоевательных походов Александра Македонского в Средней Азии процветают племена кочевников. Расскажи про племена саков и массагетов в VI веке до нашей эры. И что тогда из себя представляли города Бактрия и Хорезм, и какое вообще влияние тогда оказывала Персидская империя?
4: Первое, что нужно знать о саках и массагетах, а заодно и о фильме «Тамирис», оно, кажется, 2019 года, это то, что саки и массагеты – это те же самые скифы, то есть индоиранские племена, родственники современных иранцев, персов, таджиков и так далее. А в кино снимаются одни казахи, то есть совершенно 100% явные тюрки, которые выглядят как тюрки, разговаривают как тюрки, имеют всякие разные бороды, усы, прически как тюрки. То есть это вообще не саки и не массагеты. Даже рядом нет. Потому что, слава богу, мы имеем очень большой пласт иконографии, который нам показывают тех же самых саков, массагетов и прочее. Они, во-первых, бритые, то есть у них усы. Бород у них, как правило, нет. А там же все в фильме это вот эти обязательно с бородками, какие-то длинные, волосатые все, потому что ну так кочевник должен выглядеть в представлении обывателя. Нет, это неправильно, это не просто чудовищный мискаст. Это как если бы Христофора Колумба, которого мы недавно обсуждали, играл бы негр. В принципе, теперь это популярно, но, на мой взгляд, не самый лучший вариант, когда у тебя вообще 100% персонажей, которые есть, другой, даже

0: национальности, а вообще группы народности другой, это тюрки, казахи, которые там появились вообще очень поздно на данной местности. А должны быть индоиранцы. У них имена-то какие у всех? Там всякие сиявуши, дарьяуши и все остальное. Тамирис – это однозначно совершенно два корня индоиранских. И оно, конечно, звучало не как Тамирис. Это Тамирис-то грекофицированное произношение имени. Там какой-нибудь там, сейчас точно боюсь неточно воспроизвести, Таймариша какая-нибудь она была, скорее всего. Какая-нибудь там славная красотой или великолепное богатством, что-нибудь такое. Сейчас боюсь соврать, не буду специально на этом останавливаться. По поводу саков и массагетов. Каковые этнонимы неоднократно употребляются в кино? Тут есть один нюанс. Первое, и это важно. Мы их всех знаем в передаче испорченного телефона, в смысле названия. То есть это такой Рабинович напел о том, как напел Рабинович. То есть мы не Битлз слушаем, а напев Рабиновича, который он услышал от другого Рабиновича, как в известном анекдоте. Потому что мы про них знаем от греков. Как они сами себя называли, мы не в курсе. От греков, причем, которые писали через много-много лет после описываемых событий.
1: Первое упоминание, по-моему, через 100 лет, да?
0: Это Геродот, да. Это в 5 веке. Это первое упоминание, которое мы знаем о данных племенах. Мы не очень понимаем, как они сами себя называли, и насколько вот эти вот этнонимы, которые мы знаем в греческом переложении, соотносятся с реальностью, во-первых, и с археологическими культурами, во-вторых. Потому что вообще-то кочевники на данной территории, на данной исполинской территории, которая простирается, на секундочку, от Венгрии, от Панонии до Китая, это великий наш проводник культур, идей и новшеств всяких разных, это степной пояс. Вот там кочевники кочевали вообще всегда, когда там, как только там люди появились, там уже были кочевники. Там сначала они пешком медленно кочевали, потом на какой-то момент где-то в районе Оренбурга люди изобрели спицованное колесо. Это были наши далекие очень сильно прадедушки индоевропейцы, которые, видимо, именно из этих мест и начали свою экспансию, которая в итоге покрыла там 75% Евразии. Повторюсь, от северокитайских степей до Исландии. Это все потомки одних и тех же людей. И там до северной и даже центральной Индии. Это все наши далекие индоевропейские прапрапрапредки, которые знали такие типично русские слова, как, например, мед, который звучит всего лишь как медос. Вот настолько это древнее слово, которое уходит в глубокий бронзовый век вообще. А может быть, еще и раньше. Или квас, например, тоже это очень древнее слово, которое прямо вот тогда, во времена Тамири, смогли употреблять и в смысле слова, и в смысле напитка. Как и мед, собственно. Это люди, которые... Это прямые родственники тех людей, которые принесли в Индию ведическую культуру, которые сочинили одну из древнейших книг в истории человечества, Ригведу. Это эти огнепоклонники природные, которые были прямыми родственниками, вполне естественно, тем самым персам, империя которых в это время как раз складывается в виде такой первой великой индоевропейской универсальной державы при Кире Великом, Кире Втором Великом. Это те же самые люди, это те же самые индоиранская ветвь индоевропейцев. То есть они родственники, они говорили на схожем языке, они понимали, я уверен, друг друга практически без переводчика в то время. Потому что культура очень близкая, языки близкие. Ну и по поводу конкретно вот этих саков и массагетов у нас нет точного понимания вообще, что это было, когда они появляются. Потому что понятно, что когда мы говорим про 6 век до нашей эры, это однозначно уже конные кочевники, которые отлично знают именно конную езду на лошади, потому что изначально лошадей не седлали, не умели, ездили только исключительно в повозочках, в тележках, а потом и в колесницах. И только потом научились залезть сверху на лошадь и на ней ехать. Лошади поменялись очень сильно, это же Совершенно уникальная история, потому что лошадь была одомашнена два раза в Евразии. Лошадь сначала одомашнила некая исчезнувшая народность, потом она исчезла, ушла с данных среднеазиатских мест. Лошади одичали повторно, и вот, например, лошади Пржевальского, как теперь мы знаем точно из исследований генетики, это потомки когда-то одомашненных лошадей, которые повторно одичали. И потом их снова приручили. И, судя по всему, вот эти индо-иранские кочевники уж с третьего тысячелетия до нашей эры там точно совершенно присутствовали. Но вот когда выделяются из этой общей массы немых для нас совершенно археологических культур, то есть археология есть, слов каких-то письменных про это мы не знаем вообще. Когда выделяются вот эти самые племена, которые сами себя называли бы и считали, например, саками или, например, массагетами. Бог его знает. Мы просто об этом не знаем ничего, потому что источники слишком мутные. Мы можем точно определить по вполне конкретно описанному ареалу расселения, к каким археологическим культурам они относились. Это да. Но археологическая культура далеко не всегда, к сожалению, этничная на 100%. То есть вот эта археологическая культура, она относится к одному племени или к сотне племен? Просто они жили рядом и какие-то удобные материальные новшества передавали друг другу. То есть нельзя сказать, что вот, например, эта конкретно кантиандрониковская культура относится только, например, к сакам. Мы этого сказать не можем. И опять же, кто такие саки? Они находились на стадии, это можно более-менее точно предполагать, на стадии ранней государственной. То есть они умели создавать вождество. То есть когда у тебя есть некий вождь, вокруг которого концентрируются степные какие-то богатыри со своими семьями. Но кто сказал, что это не могло быть в составе разных племен? То есть это да, понятно, это все индо, это мы уже определили. Все это индоиранцы. Но, может быть, они не вполне родственны друг другу. Может, они отличаются друг от друга, как русские от поляков, например. Ведь мы же не можем сказать, что мы идентичны полякам на 100%. Хотя, конечно, мы, несомненно, родственники, причем очень близкие. Но вот условный степной поляк не мог ли влиться в условного степного русского, какого-нибудь 8 века до нашей эры, вместе со своей семьей, друзьями, родственниками, там, братьями, сестрами, сватьями и так далее. Это вполне могло быть. И мы не можем говорить, что саки это была отдельная какая-то народность, массагеты отдельная народность, нет ни в коем случае. Все это аберрация передачи письменных источников другого, тоже, правда, родственного, греки тоже индоевропейцы, народа, который, глядя через уже века и тысячи километров, описывал те или иные народы, те или иные события, реконструируя действительность так, как им казалось правильным. Ну вот, например, Геродот, который описал как раз историю Тамирис, сразу подчеркиваю, в легендарном ключе, но мы к этому еще вернемся, которого потом, вплоть до знаменитого Иордана, который в 6 веке уже нашей эры, через тысячу лет после Тамирис, описывал в своей работе «Гетика», по-простому она называется «Гетика», на латыни называется она «De Origines», не помню точно, как он этих гетов-то называл, ну, неважно, короче говоря, о происхождении гетов. Он пересказывает нам все того же Геродота, однозначно опираясь на его историю. Конечно, со своими какими-то сведениями, которые он то ли придумал, то ли почерпнул где-то. Словом, это испорченный телефон, очень сильно многоэтапный, и мы не можем на 100%, даже не на 100%, на 10% однозначно доверять сведениям этих источников как объективной реальности. Она предельно необъективна, предельно субъективна, и через очень многие точки аберрации до нас дошла. Ну и, конечно, еще один субъективный моментик. Мы, как русские люди, 99% из нас не читают ни на латыни, ни на древнегреческом. Мы читаем переводы, где мы, например, читаем слово «даха». Ну вот в фильме эти самые «даха», «Союз племен», из трех племен, которые жили между Каспием и Аральским морем, вот они там присутствуют у нас, да? Присутствуют. Но ведь это даха, блин, они не говорили даха. Даже греки, которые этих даха просто видели, они их передавали по-гречески как даой. Ой, это приставка множественного числа. То есть, если бы мы точно перевели на русский, точнее не перевели, а транскрибировали на русский этот этноним, получилось бы да и. Ну и наша приставка множественного числа, и само название да. Потому что хэ там, видимо, не читалось. Совсем никак, это было некое придыхание. Да и. Или там да, ой, в исполнении крайне музыкальных греков. Вот эти вот, а нам в фильме говорят даки просто. Вот даки. И, пожалуйста, латинские авторы, тот же, кстати, Йордан, нам говорят о том, что даки, которые жили в Румынии, которых прямо синонимизируют с гетами, то есть даки и геты, это и есть эти самые дахи, потому что ж похоже. Ну, эти дахи, эти даки, ну...
1: Почти никакой разницы.
0: Ну, там хэ-кэ, какая разница-то, господи. А происхождение этих вот румынских даков, которых во втором веке нашей эры римляне завоевали, это огромный вопрос, кто они были. Ну, и Йордан нам, конечно, говорит, что почему... там же у нас не просто даки, дахи. Там город Томы есть в Румынии. Томы. На что похоже? Тамирис. Это же она все основала. Все сходится. Но Йордан не знал археологии, он не знал, что город Томы основали греческие колонисты эпохи Великой Греческой колонизации еще в 7 веке до нашей эры, за 100 лет до Тамирис. Так, Бактрия и Хорезм. Бактрия и Хорезм, кстати, к тому времени, о котором мы будем говорить, то есть к 40-30 годам 6 века до нашей эры, они уже были включены в состав державы Ахеменидов. Это были их подданные. Бактрия – это территория... Вообще уникальный это бактрийско-маргианский археологический регион, о котором мы, кстати говоря, очень подробно рассуждали с тобой совсем недавно, когда были в Узбекистане в экспедиции, снимали многосерийный документальный фильм «Великие империи Средней Азии». Но об этом мы отдельно еще вспомним. Так вот, это одна из древнейших цивилизованных территорий на планете Земля. То есть там, где вообще зарождается цивилизация. Мы их знаем, этих мест, буквально несколько. Это, естественно, Междуречье, Тигр и Ефрат, Месопотамия, Шумеры и так далее, Египет, Индия, цивилизация долины Инда и Китай. Но там есть пятый регион, о котором долгое время вообще ничего не было известно. Это Бактрия, это треугольник Узбекистана, Туркменистана и Афганистана. Это Бактрия. Рядом был Хорезм, который, видимо, да не видимо, а почти на 100% был заселен все теми же самыми индоиранцами, правда, уже оседлыми. Есть 5 века замечательные документы в Элефантинском архиве, это остров Элефантин в Египте, где описываются вот эти самые места и описываются имена, какие имели место быть в данном регионе, там типа Сиявуша, например. То есть это совершенно однозначно персидское имя, Сиявуш. Ну, понятно, индоиранское имя. Там были там какой-нибудь Дарьяуш и прочее. То есть там вариантов практически никаких. Это
1: все... Все с окончанием уши.
0: Не только, конечно, какой-нибудь Артабан, Аспаркам чуть не сказал. Ну, короче говоря, такого рода имена индоевропейского корня без вариантов. И вот они, да, они к тому времени давным-давно осели на землю и представляли из себя нормальное оседлое очень цивилизованное население, для которых кочевники это была всегда огромная проблема. Потому что кочевник в те далекие времена античности, средних веков, да и даже нового времени, вплоть до 18 века, для всех оседлых людей кочевник это огромная проблема. Потому что они очень мобильны, невероятно мобильны. Они как викинги на море, точно так же, как лошади в степи. То есть они к тебе приезжают торговать. А у них есть что взять, потому что они по этому степному поясу от Китая до Индии и дальше перемещаются, перемещают товары, и они очень нужны. То есть, когда приближается кочевая орда, ты думаешь, они к тебе вообще торговать едут? Или может быть, отбирать, ну, сейчас что-нибудь будут?
1: Отобрали, убежали.
0: Ну, они посмотрят, что там у тебя со стенами все в порядке, что-то там как-то много каких-то военных солдат, как-то все боязно, будут торговать. А посмотрят, что у вас тут можно что-то взять, потому что сопротивляться вы не можете. И они возьмут. И они в любую секунду в этой степи растворятся. И пойди их там догони. Они-то там живут. они там супермобильные, они там у себя дома. И у них этот дом, это тысячи километров. А для оседлого жителя, какая там тысяча, 100 километров, он не пройдет. Потому что он не знает, где брать воду, он не знает, как жить в степи, поэтому кочевник — это всегда огромная проблема, он может у тебя просто все забрать. И мы знаем, как оседлые государства, даже очень развитые, регулярно просто растворялись, падали, исчезали под ударами кочевников, которые могли всегда, если что, отступить к себе в степи, перегруппироваться и снова кого-нибудь хлопнуть. Вот саки, о которых мы говорим, например, они в куда более позднее время, 2-1 век до нашей эры, они проникают вот туда, где находятся греко-индийские царства, наследники империи селевкидов, наследники Александра Македонского, наследники смешанной эллино-индийской культуры, и они разрушают эти государства. Бактрия, например, так пала. Потом туда пришли кушаны, те же самые,
1: знакомые слова,
0: те же самые скифы, только крайне восточные. Те, кого китайцы называли юэджами. И они начинают оттеснять саков из Афганистана дальше в Индию. И дальше эти самые саки, когда уже на границе средних веков и античности появляется индийская империя Гупта, которую двигали родственники тех же самых индоевропейцев, индоарийцев, которые основали первые индийские государства, они начинают выгонять саков и убивают последнего сакского царя. Саки разбегаются из Индии, и как ты думаешь, куда они в том числе? Они бегут в Юго-Восточную Азию, в Индокитай, доходят до Индонезии, и теперь что в Таиланде, что в Камбодже, что где-нибудь там на Бали или на Яве существует летосчисление эпохи Шака, то есть сака, потому что те самые саки принесли с собой развитую культуру индийскую, и культурно очередной раз оплодотворили регион, который находится вообще на другом конце географии, на каких-то островах, черт знает где. Но вот так этот мир был связан при этом. Правда, удивительно?
1: Удивительно. А вот скажи, как можно историку серьезно изучать биографию Тамирис, поскольку ты сам говоришь, что это сломанный телефон, и действительно прошло очень много времени, и даже сам Геродот, который описал ее жизнь и биографию, делает спустя 100 лет.
0: А никак. Мы можем сказать про Тамирис,
1: что она была.
0: Да. Это то, что мы можем определить как главный позитивный ответ философии. Например, у меня на экзамене, я на экзамене спрашиваю у студента что-нибудь, скажем, что ты можешь сказать про скифов. Студент ни черта не знает про скифов, но он может выкрутиться, сказав мне, скифы были. И это будет абсолютно правильное философское утверждение, от которого мы сможем на экзамене начать конструктивный диалог, который очень, может быть, даже двойкой не окончится. Ну, точнее, когда я еще когда-то преподавал, мог. Ну, понятно, да, о чем речь. Поэтому Тамирис была, ты совершенно права. Все, точка, больше мы про нее не знаем ничего. Потому что то, что мы знаем из Геродота и позднейших перепевов на основании Геродота, это такие легенды Невского проспекта, которые отстоят на тысячи километров и минимум один век.
1: А вот смотри, по-моему, Геродот тоже описывал войну с Киром II, Тамирис, как они воевали. И якобы она ему действительно отрубила голову, потому что он взял в плен ее сына во время якобы какой-то попойки. А потом также я читала, что после этого Александр Македонский был на захоронении Кира II и видел сам лично, где он захоронен. Где
0: это, правда... это как раз яркое указание того, что Геродот очень сильно ошибался. Точнее, даже не ошибался, он же честно говорил, Геродот, как честный человек, что я пишу свою историю, вообще-то, про очень многие народы и про многие века. Все я проверить не могу. Я дословно передаю то, что слышал.
1: Вот это вам, тогда не история, а просто фантазия.
0: Вот вам источник. Почему? Он же слышал, он не соврал, он ничего не придумал. Он говорит, вот я говорю вам так, источник такой-то мне сказал. Пообщайтесь с ним, возможно, он врет. Я вот все проверить не в состоянии. Физически невозможно в самом деле. И как раз яркое указание на то, что судьба Кира была несколько иной, это то, что его тело, его останки в Пасаргадах, в столице, скажем так, одной, наверное, из столиц великой персидской державы Ахеменидов, Александр Македонский видел лично. Он видел его мавзолей, он и сейчас сохранился. И он видел, что там вот есть Кир, который умер явно совершенно у себя дома. И голова у него была на месте.
1: А как он умер, неизвестно.
0: Опять же, уже эллинизированный персидский уже историк 3 века, Берос, или Берош, наверное, правильнее было бы его произнести. Он писал, что да, он в самом деле воевал с массагетами, и в самом деле то ли был ранен, то ли погиб прямо на войне с массагетами, и его отвезли то ли, опять же, умирать домой, то ли уже тело отвезли домой. Но, опять же, Тамирис это была или не Тамирис. Персы вообще про это ничего не знают. Хотя персы писали очень много. Они по каждому поводу высекали очередную бехистунскую надпись исполинских размеров в камне. Не какой-то там бумаге, а прямо сразу на скале, чтобы все видели через 1000, 2000, 3000 лет, что такой-то хороший царь сделал. Или там не сделал, например. Но ничего не написано по этому поводу. У Кира вообще какой-то очень подозрительно скромный человек. Потому что после того, как Александр Македонский уничтожил фактически персидскую державу, ее Хартленд и пошел дальше, какие-то олухи немедленно полезли и попытались разграбить мавзолей Кира. Их потом Александр отловил и казнил. Так вот, в мавзолее Кира почти ничего не было. Там думали, что там тонны золота с ним похоронены. Ничего подобного. И надпись-то на мавзолее какая? Здесь лежит Кир Великий-Ахеменид. Ну, это если на русский перевести так. То есть больше ничего не написано.
1: Хорошо, тогда получается, фильм про Тамирис мы можем смотреть как некую былину или сказку.
0: Это фантазии на тему. Конкретно фантазии на тему, потому что даже Геродота переврали сценаристы вообще как хотели. В угоду каким-то своим представлениям о драматичности, кинематографичности или что там еще. Словом, там художественное, ну, я бы сказал, в кавычках художественное, очень сильно давлеет над исторической правдой. Даже, повторяюсь, в передаче Геродота. Какой, как мы уже выяснили, далеко не всегда про столь далекие местности и времена был объективен. Если вы снимаете по Геродоту, то есть что Тамирис воевала с Киром Великим, и она потом надругалась над его телом, мстя таким образом за своего сына, правда, в кино почему-то еще и за мужа, так вот, извольте вы по Геродоту снимать. Вот у вас основа Геродот, как у нас там снимали, например, фильм «Викинг» по повести временных лет. Так вы возьмите повесть временных лет и снимите там так, как там написано. Не самые тупые люди писали. И Геродот не самый тупой мужик вообще-то на белом свете. Отец истории, на секундочку, проявите уважение, снимите по Геродоту. Что вы придумаете? Геродот прямо писал, что муж у нее, то ли он ее умер, ее муж, царь, собственно говоря, вождь некоего массагетского племени.
1: Еще, по-моему, он был гулящий, он писал, да? Он любил разгульный образ жизни.
0: А кто же из этих воинов и не любил?
1: Мы видим в фильме очень благородного.
0: Да, конечно. Так вот, и по наследству Тамирис досталась власть регента при юном сыне. Значит, вот так вот выглядело. У нее есть сын, который должен стать царем, и она при нем осуществляет функции некого управления. Так это нам описал Геродот. Потом, в самом деле, он по юности, по глупости попался в ловушку, расставленную персидскими военачальниками, его взяли в плен. Он там покончил жизнь самоубийством, судя по всему. А Тамирис потом Киру отомстила. Вот то, что написал нам Геродот, а не то, что вы придумываете. Ей там приделали какую-то историю совершенно завиральную про то, что у нее отца убили при помощи какого-то харизмийского заговора, черт возьми. А она скрывалась у савроматов, предки сарматов. Они так докладывают в то время, если вообще такое племя имело место с таким названием, это далеко не факт. Эти самые савроматы проживали у нас под Оренбургом, опять же, в это время. Это она так нормально. Самур-Дарьи до Оренбурга сбежала. Спасибо, что не до Челябинска.
1: Это сколько примерно километров?
0: Много.
1: Высоко.
0: Вот, нормально так она ломанула туда и поселилась у Савроматов.
1: Тамирис была, бежала много.
0: Много-много бегала, очень много бегала, все точка. Поразительная на самом деле какая-то история. Так вот, взяли бы и сняли, как Геродот написал. Ну, зачем так? Ну, я уж молчу о том, что это не могут быть казахи, мы, кажется, уже об этом упоминали.
1: А вот смотри, очень много историков, которые пытаются доказать, что амазонки все-таки существовали, и мы видим некий сюжет в фильме, как она попадает вроде к амазонкам.
0: К бабскому спецназу.
1: Да-да-да.
0: Савроматскому бабскому спецназу.
1: При том, что там есть мужчины, но несмотря на это, только женщины нападают на население, всех грабят вокруг, убивают. И действительно, многие историки пытаются доказать тем же самым курганом Чертамлык.
0: Да, Чертамлыкский курган, скифский, знаменитый.
1: Где были захоронены женщины с копьями, стрелами. Ну,
0: там и не женщины, а там всякие были захоронены. То есть,
1: но в том числе женщины.
0: Одна женщина в очень богатом убранстве, да. Это все потому, что греки описали нам про этих скифов, саков, массагетов и так далее. В основном именно греки, и причем не просто греки, а афиняне. Они были поражены буквально тем, что вот этих людей, у женщин какие-то огромные права, почти такие же, как у мужчины. Она вообще ничем не отличается, такой же член племени. Более того, как докладывают знающие, видевшие люди, они видели женщин прямо на коне с луком. То есть она что это такое? Она как мужик с боевым оружием на коне на боевом ездит. Все, точно. Это у них, оказывается, женщины на войну ходят. А дальше новость, как это говорят, завирусилась. Завирусил ее Гомер, который описывал то, как Ахилл убил царицу амазонок Пантасилею под Троей, разбив, так сказать, амазонок, которых она привела с собой. Идея завирусилась, и она вот превратилась в такого рода легенды и мифы о том, что какие-то были вот эти вот женские коллективы, которые воевали наравне с мужчинами, чего, конечно, не было. Потому что в археологии мы видим ровно одно, что есть некоторое количество, отличное от нуля, это не массовое явление, это просто некоторое количество, отличное от нуля, женских богатых захоронений, куда в похоронный комплекс включается оружие боевое. Там, меч, топор, копье, лук, что-то такое, короче говоря. То есть атрибуты явно мужские.
1: Ну смотри, атрибуты, которые кладут в захоронение, они должны якобы пригодиться после смерти. И ими должны пользоваться. Нет, обычно, мне кажется, оружие кладут мужчинам.
0: Так тут вот что должен сказать. У этих кочевников это самое главное. Женщина играла огромные... у нее была огромная функциональная нагрузка. Чисто в экономической жизни племени, в основе основ. Чем живут кочевники? Скотоводством. Это совершенно очевидно, что женщина, должна уметь ездить на лошади, потому что он тоже кочевник, они все обязаны уметь ездить на лошади, они на ней фактически рождаются. И так как ей рано или поздно придется пасти скот, потому что, например, все мужики уехали на войну, в очередной набег, или вернулись не все, а половина. То есть кто-то, кто работать-то будет? Ну, женщина будет работать. Кем? Пастухом. Пастухом она может работать только на лошади, но окей, мы уже выяснили, она умеет. Но как она будет отгонять от стада волков, которые порвут любое количество овец, лошадей, неважно.
1: Криками.
0: Только при помощи лука. Она обязана уметь стрелять из лука. Но если ты уже ездишь на лошади и умеешь стрелять из лука, и у тебя он есть свой и конь, и лук, ты уже боевая единица, вот натурально. Как раз этим кочевая культура и прекрасна, что там буквально каждый взрослый мужчина и даже иногда женщина – это боевая единица. И вот опять же мужики все уехали в набег, взрослые. И кто остался управлять селением, кочевьем? Старшая женщина. И там какие-то малолетки у нее, ну, которых не взяли на войну. И вдруг соседи совершают набег на это самое кочевье. Такие же точно кочевники, которые решили, что что-то вы там жирно живете, нужно ваших всех лошадей забрать себе. Кто будет возглавлять оборону? Старший? А старшая женщина? Ну вот она просто элементарно старшая, потому что она знатного рода, родственница вождя. И она по возрасту старшая, возраст, статус, все, она села на лошадь, она обязана защищать собственный дом. И таким образом она может попасть в замес. Мы знаем, не так давно нашли какую-то очередную скифскую женщину с луком. У нее совершенно, ее явно совершенно убили. То есть у нее боевые повреждения, у нее несколько стрел в день застрял, ее расстреляли из луков. То есть она участвовала в боевом столкновении. И вот когда такую женщину хоронят, знатную, заметьте, это важно, ей кладут атрибуты знатности. Золото, брюлики там и так, всякие украшения, это не годится для того, чтобы показать знатность. Она исполняла мужские функции по обороне племени, например. Значит, у нее будут мужские атрибуты. Лук, топор, меч, копье. Боевой конь. Вот с ней положили. Это не значит, что она военно обязанный, говоря по нашим реалиям. Это значит, что у нее статус был такой. Если мы найдем сейчас все доказанные вот эти вот кочевнические индоарийские захоронения женщин с боевым оружием, то мы обнаружим ужасную вещь. Они все очень богатые. То есть это явно совершенно не просто так какие-то кочевницы. Это все представители знатных кочевнических родов. Во-первых, а во-вторых, их очень мало. Просто нечеловечески мало. А это значит, что археология воспрещает нам восприятие каких-то отдельных женских фратрий, которые занимались военным делом. Это невозможно по одной простой причине, потому что женщина, помимо того, что она может пасти скот, она может пасти скот наравне с мужчинами, может делать кое-что, чего мужчина делать не может. Догадайтесь, что? Рожать. И если, как там в фильме показали, вот эта вот ахинея, там, когда 30 здоровых половозрелых самок занимаются вольной борьбой и грабят каких-то оседлых харизмейцев, скажите, а кто за них будет рожать? То есть, значит, что у вас просто 30...
1: Мужчины.
0: Да, конечно, как Шварценеггер. У них не было такого количества Шварценеггеров в известном фильме. Так вот, у вас 30 девок, просто изъяты из племени, и они не могут более выполнять свою репродуктивную функцию на постоянной основе. А это значит, что у вас не будет потомства никакого, ни женского пола, ни мужского пола. И у вас, я не скажу племя, но род после этого точно угаснет. То есть все на этом. Все состарятся, умрут или их убьют на войне. Что, как ты понимаешь, в степной этой зоне было делом, ну, примерно таким же легким, как у нас насморк подхватить. А где смена? Кто ее вам вырастет и выкормит? Это женщины должны делать.
1: Да ладно, раньше рожали на сеновале, родила, положила ребенка, пошла там.
0: Да, но она же должна для этого совершить некоторые телодвижения. То есть сначала этого ребенка завести, для чего нужно быть дома некоторое время, выносить, для чего при этом нельзя ездить на лошади совершенно определенно. И всякие резкие телодвижения совершать, а потом родить. То есть вот как минимум на это время женщина исключена из занятий вольной борьбой, а также тактической и политической подготовкой. То есть не может быть женского этой вот фратрии, где только женщины необычные, не такие как все. Это можно себе представить вот в таком виде, исходя или из каких-то романтических представлений античных греков, или... Когда мы не критически воспринимаем это, исходя из нашей городской культуры. Когда не надо пасти скот, не надо рожать по 15 детей, чтобы просто род не угас. Когда женщина сама ходит на работу и может, например, пойти в какой-нибудь кружок заняться мордобоем в собственное удовольствие. И вот таки думаешь, зараза, ведь такое же уже в 6 веке до нашей эры могло быть. Вот девки вот не такие, как все, понимаешь, вот они собрались... И организовали себе бабское войско. Вот это я понимаю здорово.
1: А ты знаешь, когда я готовилась, я читала разные статьи историков и археологов. И как раз я читала про скифов, и какой-то там историк на полном серьезе доказывает, что были женщины-воительницы. И для того, чтобы им выйти замуж, им действительно нужно было принести в дом либо один, либо три черепа врага.
0: Это вот опять же все это...
1: Ну, просто мне стало смешно, потому что это показано в фильме, но я подумала, выдумка чистой воды.
0: Ну так это же есть некритическое восприятие источников. Потому что я говорю, это греки завирусили, которые просто не понимали вообще, с чем они имеют дело. И они увидели, у женщины есть права, она просто может говорить при мужчине, чего в Афинах вообще нельзя было. Там женщина была строго друг человека, без каких-либо прав. Если она, конечно, не проститутка, то есть не гетера. То есть существо, исключенное из семьи, рода, фратрии собственной. Все, это отрезанный ломоть. Но какое-то время может ярко и необычно себя проявлять, если ей, конечно, повезет. Нормальная женщина у греков так вести себя просто не могла. А эти, смотри, скот пасут, на лошади ездят, с луком ходят. Ну, явно что-то не то. Давайте-ка придумаем, что там такое то. Греки в этом отношении, кстати, были те еще шовинисты. Например, они были убеждены в том, что их соседи с запада этрусские, чудовищно развращенные люди, просто чудовищно. То есть, видимо, когда говорили этруск, это было примерно то же самое, что сейчас сказать гомосексуалист. Ну, короче говоря, очень сексуально распущенный кто-то. Почему? А потому что у этрусков женщины имели право сидеть вместе с мужиками на пирах. Точнее, даже хуже, не сидеть, а возлежать. И прямо там уже глушить вино и общаться. Для нормального офигенина это было за пределами понимания вообще. И поэтому про этрусков-то сочиняли, и про скифов тоже так же насочиняли. А так как у нас вся культура европоцентричная, а эта европоцентричность прямо проистекает из великогреческой культуры, все хорошее, и в том числе все сказки, которые греки сочиняли, мы принимаем за чистую монету и пытаемся подвести под них какое-то основание. Вы на археологию посмотрите. Я же говорю, археология предоставляет нам массовый материал, а скифов, слава богу, ну и родственников скифов, изучают уже не один век. На этом массовом материале мы не увидим следов даже каких-то специальных женских коллективов, которые занимаются военным делом. Их просто физически не существует. Повторяюсь, эти тысячи раскопанных захоронений – это достаточная статистическая выборка для того, чтобы иметь математическое ожидание положительного объективного результата, очень сильно отличное от нуля. То есть, скорее всего, это так оно и было. И дальнейшие раскопки только подтвердят предыдущую статистику по этому вопросу.
1: А что касаемо раскопок, не помню, какой курган был. Там, значит, вокруг они нашли черепа лошадей, и еще воинов с копьями. Я так понимаю, что вот эта сцена, когда мы видим Тамирис на похоронах мужа и сына, там пытаются принести в жертву как раз лошадь.
0: И приносят, более того, удачно.
1: Да, и еще двух людей. Но двух людей она отпускает, говорит, не нужно. А лошадь они убивают все-таки. Я правильно понимаю то, что они во время похорон какого-то знатного человека еще могли умертвить воинов или прислугу?
0: Это чтобы... пленных, скорее всего.
1: Пленных?
0: Да.
1: Потому что... это получается для защиты кургана они их?
0: Ну, это мы не можем сказать, какая была этимология у такого рода действий. То есть, в чем был смысл? Потому что это же бесписьменная культура. Они про себя ничего не написали. Можно гадать. Может быть, для защиты кургана. Может быть, это просто будет дружина или рабы этого самого господина в загробном мире. Бог его знает. Все, что угодно. Можно только интерпретировать вполне объективные археологические данные. У кочевников почти невозможно рабовладение. Они могут изловить кучу рабов и отогнать их на ближайший невольничий рынок к другим оседлым людям и их там продать. Но сами кочевники рабов почти не используют. Потому что раб, ну понятно, это взрослый сильный человек, а в степи взрослый сильный человек сядет на твою лошадь и с половины твоего стада ускачет. А где ты его еще применишь? Его можно применять в основном только на скотоводческих каких-то заданиях. Поэтому кто попался в плен, с ним что нужно сделать? Или ты его инкорпорируешь в свое племя, то есть говоришь, смотри, а мы тоже прикольные, вот тебе скажем, вот жена, если хочешь, конечно, будешь с нами, ты доблестный воин, мы тебя очень уважаем. Один вариант. Второй вариант, если это совершенно ничтожная личность, вот его могли превратить в раба, ему, например, подрезали ахиллово сухожилие, чтобы он ходить не мог, и заставляли выполнять самую грязную работу, которую только можно придумать, но опять же, это единичный случай. Или принести в жертву, а вот принести в жертву – это хорошо. Потому что, во-первых, ты так не уронишь чести пленника, потому что, когда тебя в жертву приносят, это не урон чести вообще. Это наоборот даже может быть какая-то хорошая судьба, потому что ты вместе с... жертвенным огнем попадешь к предкам гораздо быстрее, чем если там будешь по степи шарахаться. Вот судьба твоя такая. И при этом это очень, очень приятно твоим собственным духом предков и уважаемому покойнику. Поэтому, да, эти парни могли и приносили людей в жертвы в том числе. Хотя, конечно, это, судя по всему, вот такое массовое жертвоприношение, это атрибут каких-то очень знатных, выдающихся людей.
1: Ну, понятное дело, ради простого бедного человека не стали бы его убивать.
0: Да. Но когда томились, говорит, нет, а вы уходите? Я говорю, ну что вы, господи, почему только двое? Мало двое. Давайте подождем, поймаем еще 22, и вот их тогда зарежем всех тут вместе.
1: Я еще не поняла, зачем он там себе живот режет ножичком.
0: Я тоже не очень понял, что имеется в виду.
1: А вот, исходя из археологии, что можно сказать по поводу холодного оружия, которое показано в фильме? Насколько оно точно? И про батальные сцены я тебя хотела узнать. Можно ли как-то их объективно оценить, насколько они достоверны? И можно ли их вообще судить, поскольку никаких источников не осталось?
0: Первое. Про холодное оружие. Оно похоже на правду. Тут можно похвалить. То, что у них там эти мечи, они у них какие-то, правда, одинаковые все до ужаса. А их там была масса типов на самом деле. Там подлиннее, покороче, такие-сякие. Но вот это похоже на правду в самом деле. Луки, вот стрелы, это ужас просто какой-то. Потому что там, когда перед главной баталией с Киром Великим, какой-то местный Калашников показывает ей, вот посмотрите, там новые железные стальные стрелы, которые пробивают доспехи. И показывают, в общем, чем-то похожие на вот эти вот скифские стрелы, стрелы трехлопастные. Но они вот такого размера. Такое ощущение, что тут речь идет про каких-нибудь киданий раннего средневековья или про монголов, у которых в самом деле иногда были очень массивные наконечники. Потому что у них были очень мощные луки, которые могли такой наконечник тяжеленный отправить в полет. А скифские стрелы все, ну зайдите в любой музей. Они вот размером с фалангу мизинца, вот такие вот. Вот чуть больше, чуть меньше. Они размером с современную пулю натурально. Да, они трехлопастные. Это прям очень характерная фишка для этих степных индоевропейцев. Но они маленькие и очень легкие, потому что у них были луки далеко не монгольского и тюркского средневекового типа. Они были слабее. Ну вот батальные сцены. Да, да, еще, конечно, важно. Лошади. Блин. Вы вроде как в Казахстане живете. У вас там степь. И у вас там есть степные лошади. Вот эти вот монгольские волосатые мопеды. А там все ездят на таких здоровенных, меренных, просто караул размером с динозавра. Такого рода лошадь могла быть у вождя, потому что он может просто позволить себе ее прокормить и обеспечить. Сама по себе такая лошадь в степи просто не выживет и даже появиться не сможет, это плод большой селекции. У них у всех по всем по археологическим данным, по изобразительным данным, вот человек сидит на лошади, и у него брюхо коня кончается вот тут вот, вот. И вот ноги свисают чуть не до земли, потому что эти лошади были роста 1.30 м вообще-то.
1: Такие маленькие.
0: Это по современным понятиям пони. И то это плод тысячелетней селекции, потому что лошади, которые были до того, почему на них не ездили, а запрягали их в колеснице? Потому что лошадь не выдержит веса человека.
1: Если я думала, они еще меньше.
0: Они были еще меньше, да.
1: Еще меньше.
0: Они были вот 1.20 м, до такого доходило. Они были небольшие, и человек на них просто, они бы не выдержали человека. Поэтому их лучше было запрягать там 2-4 штуки в повозку, а повозку она утащит, не вопрос. Кстати, ассирийцы на какой-то момент, на начало своего знакомства с колесничным делом, туда запрягали не лошадей, а ослов. И у них была не кавалерия, а и шакалерия. Слышишь, как это выглядело наступление ранней ассирийской армии, когда вот колесницы, тысячи колесниц и ослы, все оглушительные ревят. Идут в атаку. Вот это было круто по-настоящему. Батальные сцены ужасны. Потому что все кочевники, сколько вообще их не, и сколько бы их не было, вплоть до раннего нового времени, когда с ними контактировала, например, Российская империя. И как они воевали? Они воевали из лука, в первую очередь, дистанционно. То есть это пока не кончатся стрелы. За это время или Ишак сдохнет, или я, или падишах. То есть кто-нибудь побежит к тому времени. То есть они до последнего не переходили в рукопашную вообще. То есть маневрировать издалека, закидывать стрелами. Ну, потому что подъехать близко и резаться в рукопашную, это просто тупо опасно очень. Нет, там все чуть что это достали свои огромные мечи вот такого размера и поскакали с кем-то рубаться. Вы понимаете, что рубаться эффективно на лошади, прям эффективно, можно только при помощи чего-то очень длинного. Это значит, что они использовали копья в первую очередь. Вот копья, да. А вот этот вот кинжал короткий, это оружие последнего шанса, потому что это не меч. Как только металлургия достигает такого уровня, что можно выковать нормальный меч длиной в метр, вот длиной в метр, это с лошади очень хорошо и удобно. А вот этот ножичек, это плохо и неудобно. Это, да, конечно, это оружие использовалось, в том числе и скифами, но нет, это не было главное оружие. Вот эта вот история, когда это Тамирис без доспехов вообще, хотя она вроде как не просто какой-то знатный человек, она вообще царь. Она просто в гражданских шмотках. Вперед, мои маленькие! Ну ладно, короче, все, кто меня любит, бежим и в атаку отправляет. Всех с этими вот ножами. Они с ножами едут с кем-то рубиться. Это вы бредите. Вот натурально, а вы бредите, потому что такого быть просто не может. Первое сражение с харизмийцами, они вообще даже не стреляют ни разу, у них вообще луков не показано. Это нонсенс. Просто нонсенс. У каждого кочевника индо-иранского корня обязательно был лук всегда. Это его главный инструмент выживания в степи. Это конь и лук. Вот конь есть, лука почему-то, блин, нет. И вот они, потом они с Киром Великим воюют. Тоже мне это, ух. Они прям скачут. Кое-кто постреливает. А потом они опять вот схватили свои эти предметы холодного оружия ближнего боя. И давай сражаться. Причем при первом удобном случае нужно соскочить с лошади и начать это пешее кунг-фу.
1: Так там оно и было в некоторых сценах.
0: Так это, я же говорю, это то, что показано в кино. Это недостоверно запредельно, потому что кочевник, который вынужден показывать пешее кунг-фу, это как спецназовец, который с кем-то разбирается на кулачках. Это значит, что он продолбал уже свою винтовку, автомат, пистолет, гранату, нож, саперную лопатку, ничего не осталось, кроме кулаков. Кочевник, который остался пешком, ну это как гусар пешком, это жалкое зрелище, жалко этого кочевника очень, потому что, ну ты, извините, обосрался. То есть ты плохо подготовлен тактически, ты потерял лошадь или сам за каким-то фигом спрыгнул. Зачем? Ты же на лошади мобилен, ты можешь убежать в любую секунду, а пешком ты никуда не убежишь. Да, ну и там, конечно, Кира Великого защищают бессмертные какие-то.
1: Которые даже попасть не могут стрелой.
0: Они никуда, во-первых, не могут попасть, а во-вторых, их просто какие-то казахи ногами распинывают. Сами они одеты в халаты какие-то, ну, выглядит, мягко говоря, очень странно, конечно, просто исключительно странно. Отсутствие доспеха вообще у всех. Я, конечно, понимаю, что у них доспехи были не шибко распространены, судя по археологии, опять же. Но они ж были! Просто тупо были! Их там нет. Поэтому батальные сцены ужасающие, просто все. Это люди снимали, которые просто не понимают, даже примерно. И не пытались даже разобраться о том, как вообще происходило это в степи.
1: А вначале же, когда им нужно было подготовить оружие, изготовить новые доспехи, там они были пластинчатые. А потом уже в батальной сцене они куда-то исчезли.
0: Да, они один панцирь нам показали, причем который мал человеку, которому его пытаются примерить, и он почему-то без спины. То есть пузо есть, спины нет, боков нет, все. Что это было, я вообще не знаю. Я уж молчу о том, что там очень большие чешуи. То есть вот доспех чешуйчатый, там чешуи прям здоровенные, я бы сказал, что это какой-нибудь 11 век нашей эры. Потому что скифские чешуйчатые панцири, я прошу прощения, там чешуйки настолько маленькие, там их уходили на полный доспех, на дяденьку размером там, 1,70 м ростом, там 1000 штук уходило этих пластин, например, а то и больше. Потому что посмотрите в любом музее. И они там представлены в количестве, в изрядном из захоронений. Посмотрите, как выглядит скифский чешуйчатый доспех. Там чешуйка 1,5 на 1,5 сантиметра размером, а там нам что показали?
1: Я хотела спросить насчет религии. В фильме Тамирис постоянно снятся некие сны, вещи, которые предсказывают там убийство отца. Потом, перед тем, как они собираются воевать с Киром вторым, тоже ей снится какой-то некий грифон, какое-то чудище. Скажи вообще, насколько мусагеты были религиозные, и откуда к ним пришел зороастризм? И можно ли назвать зороастризм первой традиционной религией?
0: Я бы сказал, что начать с конца, да? Зороастризм — это никакая не традиционная религия, это религия откровения, то есть нетрадиционная религия, которая пришла на смену именно традиционной религии. И зороастризм-то, ну или как, наверное, правильнее будет сказать, авестизм, потому что Авеста — это, собственно, священная книга, а Зороастр всего лишь пророк. Вот, ну, неважно, авестизм, зороастризм — это, конечно, атрибут Персидской империи. То есть это цивилизованных, оседлых жителей, которые живут в сверхразвитом нормальном государстве, где требуется совершенно специфическая форма религии, которая будет объединять всех людей, а они были религиозны тогда вообще все. Это к началу твоего вопроса, не было ни религиозного человека в античности. Они других способов рефлексии над действительностью просто не знали, кроме религиозно-магического. Поэтому вторая часть вопроса, когда зороастризм проник к сакам и массагетам, ответ — никогда. Пока они были кочевниками, они не имели возможности строить себе стационарные алтари. Но при этом они на 100% были крайне родственны простому персидскому, вот этому податному низшему слою населения в смысле своих ранних именно традиционных религиозных воззрений. Потому что что такое зороастризм? Зороастризм — это религия изначально знати и какой-то верхушки городской прослойки. А все остальные, они были кем? Да, они были, несомненно, родственны зороастрийцам. То есть они были все теми же огнепоклонниками, такими стихийными, природными, как поголовно все, не только индоиранцы, но и индоевропейцы. Потому что все эти свастики, солнцевороты, солнечные, культ солнца, культ колеса, как отражение этого самого солнца на земле, и круговорота солнца вокруг земли, вот колесо, это же прямо идеальная метафора. Откуда потом происходит колесо сансары, в куда более развитой индийской философии. И они были такими, знаешь, зороастрийцами до зороастризма. Потому что откуда успех проповеди Зороастра, который, кстати, непонятно вообще когда жил. То ли в 9 веке до нашей эры, то ли в 6 веке, бог его знает, мы до сих пор не имеем точных сведений по этому поводу, то ли в 7. А потому что его проповедь, она идеально попала на уже имеющуюся культовую основу. Потому что религия, мы же считаем, что такое религия. Вот, например, Евангелие, какой-нибудь там псалтырь, псалом и прочее. То есть то, что описывает систему религии, это и есть религия в обывательском нашем понимании. То есть говоришь христианская религия, говоришь Евангелие, все понятно, правда? Говоришь зороастризм, ну ладно, кто знает про существование такой книги. Говоришь Авеста, ну тоже все вроде понятно, так вот ничего подобного. Авеста ли, Евангелие ли, неважно. Это, если говорить театральным языком, мне эта аналогия очень нравится. Это либретто пьесы. Но пьеса делается не из одного либретто. При помощи либретто нам ставят спектакль. И вот спектакль-то и является религией. Потому что и Авеста, и Евангелие без регулярно повторяющегося каждодневного ритуала — это мертвая религия, это не религия уже как таковая, а только ее следы. А вот спектакль-то, судя по всему, то есть то, как конкретно нужно молиться, поклоняться богам, какие ритуалы совершать, они были задолго до Зороастра. Причем примерно в той же самой форме, какую проповедовал сам Зороастр. Он новую философию принес, которая могла быть только в оседлом развитом обществе. А у кочевников такой философии быть не могло. У них вообще не могло быть философии. Они жили куда ближе к земле, что называется. Но религиозные воззрения при этом были очень похожи. Они были родственны, как минимум. То есть они все происходили из одного корня. Я почему об этом так уверенно говорю?
1: Потому что я тогда жил.
0: Потому что мы же не знаем точно, в самом деле, какие именно были религиозные воззрения у саков и массагетов. Но, учитывая, что вот эти вот корни древних индоевропейских религиозных ритуалов, религиозных воззрений, божеств, космогонии, они разнеслись в очень похожем виде, не скажу неизменном, но в очень похожем, от Индии до Исландии, и прожили до 11 века нашей эры. И мы видим однозначные параллели между Ригведой и Авестой, между исландскими

0: являюсь, естественно, безсложной, развитой зороастрийской философии. Для каковой философии нужны философы, то есть люди, которые не задействованы в материальном производстве, а у кочевников таких быть не может, они все работают.
1: И последний вопрос. Смотри, условной столицей массагетов называют Чирик-Рабат.
0: Чирик-Рабат, да.
1: Который находится на границе между Казахстаном и Узбекистаном.
0: Он в Казахстане, близко от границы с Узбекистаном, скажем так.
1: А скажи, в археологическом плане это поселение отличается ли от других городищ примерно того же периода, той же эпохи?
0: Это очень сложный вопрос, потому что чем-то оно, конечно, отличается, потому что нет ни одного одинакового городища вообще. Оно интересно тем, что оно, видимо, переезжало с места на место, как это часто бывает у кочевников, и при этом оно интересно ровно тем, что это город кочевников. Мы же привыкли, что кочевник кочует, ему город-то не нужен. Ну, то есть он там, вот у него лошадь, кибитка, одна палка, два струна, я хозяин, вся страна, вот это все, а зачем ему город? Более того, мы же знаем, как кочевники несколько свысока, а может быть даже очень свысока относились ко всем оседлым жителям, которые живут в городах, потому что они слабые. Но кочевнику город все-таки нужен, потому что на зиму нужно приезжать куда-то и концентрировать скот в одном месте, чтобы, просто потому что трудно пасти его зимой. Поэтому нужно собираться в одном месте, общаться с соседями, жениться, праздновать праздники, кушать баран, плов, джиз, шашлык, то есть что-нибудь такое, да, и прекрасно себя чувствовать. Добычу свозить куда-то, где этой добычей можно поменяться. Поэтому известен феномен именно кочевой урбанистики. Чирик-Рабат в этом отношении, судя по всему, является одним из примеров такого рода кочевой урбанистики. Возникает он, судя по археологии, аж в 14 веке до нашей эры. То есть лет так получается за сколько? За 800 до Тамирис. О как! Потом он растет, расцветает, делается больше, ну потом в конце концов, как и все в этой вселенной, исчезает. Вот теперь его археологи с удовольствием его роют.
1: Мне кажется, все-таки у этого фильма есть свои плюсы. С точки зрения визуала, я не говорю материальной культуры и ее историчности, а с точки зрения картинки и визуальной части фильма мне, допустим, очень понравилось. Я даже удивилась, что это не снимали в Голливуде, потому что картинка, мне кажется, голливудская довольно.
0: Во-первых, нужно похвалить местами материальную культуру. Потому что кое-что там у них в качестве таких находок светлых есть. Во-первых, мы уж про мечи говорили, да? То есть они похожи очень на правду. Хотя, повторюсь, далеко не в том разнообразии, в каком должны были бы быть. Да, так вот. Металлическая фурнитура в виде всех этих золотых оленей, леопардов, львов, пантер, короче, кошачьих каких-то. Просто золотых бляшек, которые в обилии положены на костюм, особенно у знатных людей, а не в фильме положены у знатных людей на костюм. Чем более знатный, тем больше всех этих золотых аксессуаров. Костюм при этом сам не очень далеко, мягко говоря. То есть он вроде как по архитектуре похож на правду, но опять какие-то вот эти вот такие вот стежки кожаными шнурками. Это вот наши киношники почему-то не могут. Потому что это древность, то люди были идиоты и шить не умели. Они шили не хуже нас. Может быть, даже лучше,
1: я бы сказала.
0: Имея в виду, что у нас есть швейная машинка, они руками шили, дай бог, каждому до сих пор. Оно вон в кургане лежит, как новенькое. Если, конечно, условия археологизации позволяют сохраниться органике. Шапки эти, в виде длинных колпаков высоких, похожи очень на правду. Есть там в материальной культуре, несомненно, есть свои плюсы. Мне очень, правда, не понравились их селения, но опять какое-то очень странное все, откровенно. На Чирик-Рабат-то не похоже, да. При этом какие-то очень богатые навесы из раскрашенной ткани. Представляете, сколько стоит эта раскрашенная ткань, под которой сидит Тамирис со своим мужем и женится. Ее столбы, раскрашенная ткань. Это же денег безумно стоит.
1: Может, они прибежали, отобрали,
0: они убежали, бы сначала так в эту ткань потратили на собственную одежду. То есть они были бы вот в этой вот красивой ткани, в первую очередь. Потом они бы отобрали бы еще и тент, если бы решили, что им он очень нужен. Да. Так вот, есть очень хорошие моменты, которые мне понравились Потом это, конечно, не

0: совсем про материальную культуру, ритуал захоронения показан неплохо. Они прям взяли андроновский сруб, андроновской археологической культуры, там, с лошадью, с оленьими рогами положенные, с декоративными, естественно, сруб, где уважаемые покойники лежат, все очень сильно достоверно показано. Вот этот момент мне как раз понравился исключительно. Кроме того, что Тамирис вдруг внезапно двух пленных отпустил. Да как же так? Их, я говорю, мало, почему два? Тут же целый царь лежит, вообще-то. И его наследник. Там у каждого по 22 должно быть минимум зарезано рядом. При любой возможности.
1: Но это, получается, захоронение должно быть площадью больше, да, и вокруг?
0: Нет, это как раз все правильно. Как раз вокруг кургана должны были быть жертвы, принесенные в жертву. Ну или как-то так. Повторяюсь, там вариантов-то на самом деле было много. Это хорошо. Картинка, ну картинка, что картинка? Мне сценарий не понравился. Он плоский. Как, блин, там очень много непонятного, а какие-то харизмийцы почему-то подговорили кого-то зарезать папу Тамирис, чего даже у Геродота не было. Вот, а как что-то на это намекало вообще, хоть что-нибудь, откуда этот заговор-то взялся, почему? Ну это же ваше кино, вы намекните. То есть это недоэкспозиция ужасная, я этого не люблю и не могу это простить просто, потому что от экспозиции зависит наше сопереживание, я не могу сопереживать ейному папе, а значит и ей в полной мере, просто потому что я не понимаю, а зачем его собрались убивать. Он был хороший, его собрались убивать, потому что завидовали. Он был плохой и всех задрал, и поэтому его собрались убивать. Почему все массагеты вдруг хором продались этим убийцам? А потом, когда появилась Тамирис, и такая вся необычная, зарезала сразу двух человек, здоровенных мужиков, вообще в одну калитку. Тут же сказали, ой, мы виноваты, все, мы опять тебя слушаемся. Это вот, это как? Кир Великий, который там просто появляется как картонный силуэт. То есть, вот я Кир Великий, я, может быть, не очень плохой, но я в целом довольно гнусный. Давайте убьем этого массагета, а с женой договоримся как-нибудь. Ну, давайте убьем, все.
1: Это смешной момент.
0: А почему он его собрался убивать? Где, в чем стратегия-то какая-то? Это настолько плоско прописано, что я не смог досмотреть фильм с первого раза. Я его смотрел аж в два приема. То есть мне за такого рода извивами сюжета следить неприятно. Сюжет слабый, а съемки хорошие. Очень симпатичные актеры просто. Исключительно харизматичные, симпатичные. Тамирис, вот я говорю, немного до тебя не дотягивает.
1: Ой, блин.
0: Вот, чуть-чуть. Но уже постарались, молодцы. Сиквел нужно с тобой будет снимать, конечно. Тебя как раз научат на лошади скакать. Ты фенотипически похожа вот на них, на всех.
1: Из копья стрелять,
0: точно, луком колоть.
1: Еще по голове бить этим
0: жлоком. Если вдруг кто-то захочет именно при помощи видеоряда и какого-то звукового текста ознакомиться с данной эпохой и данной территорией, у нас совсем скоро выйдет наш, где мы с тобой работали вместе, 10, кажется, серийный документальный фильм «Великие империи Средней Азии».
1: Потрясающе красивый фильм получился.
0: Да, где и об этом регионе будет изрядно сказано, в частности, про Кира Великого, про Персию мы там тоже говорили, но там не будет сказано про Тамирис ничего. Почему? Потому что задача была про Великие империи Средней Азии, а ни саки, ни массагеты, ни скифы не смогли создать никакой империи, и тем более великой. Поэтому они у нас некоторым кочевым фоном там идут, мы про них упоминаем, рассказываем много об их вкладе вообще во всю культуру региона, но конкретно про каких-то правителей у нас там не будет ни слова. Однако, как я уже говорил, историю, артефакты из музеев, съемки на раскопках, просто натуру великолепную вы увидите, несомненно.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: И тебе спасибо.
1: Приходи еще.
0: А зовите, приду.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня у нас замечательная встреча, сегодня у нас чудесная лекция. Первый раз на нашей трибуне хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Доктора физико-математических наук, профессора МГУ, директора Государственного астрономического института имени Штернберга и члена нашего ученого совета Константина Александровича Паснова.
2: Спасибо, Галина Борисовна.
1: Первый раз, но я надеюсь, что нам будет с ним интересно, и ему будет с нами интересно.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, Фаина Борисовна. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я очень признателен руководству Московского планетария, с которым у нас очень тесные связи, за то, что пригласили прочитать такую научно-популярную лекцию. Тему мы выбрали, вот она здесь написана, «Гравитационные волны, двойные черные дыры во Вселенной». И эта тема, она такая, сейчас очень актуальная в том смысле, что если вы следите за тем, за что дают Нобелевские премии, вы заметите, что в последние годы уже несколько Нобелевских премий по физике было дано людям, которые близки к астрономии или которые занимаются фундаментальными вопросами физики, относящимися к астрономии. Это очень приятно. Это свидетельствует о большом, о большой важности этих вещей. И об этом мы сегодня и будем разговаривать. Начнем мы, наверное. Значит, мой рассказ будет состоять из двух частей. Поскольку две Нобелевские премии, так две темы здесь. Но они взаимосвязаны очень сильно. И начнем давайте по порядку. Значит, Фаина Борисовна, у нас какой порядок? Можно вопросы задаются по ходу или они копятся до конца? Я просто не знаю, как публике. Как публике удобно. В конце. Как хотите. Давайте тогда.
1: Это мы никогда не закончим.
2: Я понял, хорошо. Значит, она будет состоять из двух, естественно, частей. И первая часть мы начнем с того, что люди называют черные дыры, и за что была дана фактически Нобелевская премия по физике в 2020 году. Начать нужно, чтобы как-то понять, о чем мы будем говорить. Не в литературе, а в популярных всяких изданиях иногда, или там, не говорю, что в каких-то интернетовских вещах, там очень много написано, что-то правильно, что-то не очень, но вещь простая, и чтобы это понять, давайте обратимся к небольшой истории всего этого дела. Началось все на самом деле относительно давно, даже я бы сказал, достаточно давно. Это еще Исаак Ньютон, сэр Исаак Ньютон, который был, это один из, по-видимому, первый считается такой основатель современной науки, действительно, то, что мы основатель дифференциального исчисления и творец современной, механики. Он был очень разносторонним, вы знаете, человеком. У него были, кроме физики и математики, труды по теологии. Очень увлекался библейской хронологией. Вы знаете, это потерянное тысячи лет. Это он много здесь об этом писал в свое время. Его фундаментальный труд «Математические основы натуральной философии», в которой обобщена была гигантская, изложена, по сути дела, от начала математического анализа современного, и основы теории гравитации были здесь заложены. И важнейшая вещь, это восходит к 1667 году, он в этой своей книге он вывел закон тяготения всемирного, основываясь на эмпирических законах движения планет, которые были получены астрономическими наблюдениями. Это законы Кеплера, выведены из астрономических наблюдений, это законы Кеплера, Иоганна Кеплера, из которых Ньютон сделал вывод о том, что наблюдаемое движение планет свидетельствует о наличии некой центральной силы. Все планеты, первый закон Кеплера, что все планеты движутся по эллипсам, в центре которых находится Солнце. И Ньютон математически показал, что достаточно, надо написать силу, которая притяжение между двумя телами вот в таком виде, она пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это знаменитый закон, ну, а же некая константа, которая называется постоянное тяготение, как вы знаете. И вот это детей в школе, значит, учат этому, говорят, что есть вот такой закон. Значит, все тела, если я брошу эту каску, она будет падать, притягиваться к центру Земли по этому закону. Вот. Значит, и вот удивительно, что уже в конце 18 века, то есть через 100 лет после Ньютона, замечательный английский, как сказать, мы бы сказали сейчас физик, но натурфилософ тогда еще называли, он Джон Митчелл, вот в очень известный журнал, он до сих пор выходит, это журнал Philosophical Transactions of Royal Society of London, он, так сказать, предложил, что вот исходя из просто закона всемирного тяготения Ньютона. Давайте рассмотрим всемирный закон тяготения Ньютона и, значит, легко посчитать, какова должна быть скорость, которой нужно придать телу, чтобы оно покинуло поле притяжения какой-то вот, какого-то, вот, ну, скажем, Земли или какого-то тела с массой m и с радиусом r. И вот он первый обратил внимание вот на что. Значит, поскольку к тому времени уже была точно измерена, ну, относительно точно была измерена скорость света Рёмером, что скорость света, она гигантская, там порядка 300 тысяч километров в секунду, но тем не менее она конечная. А раз она конечная, то если у нас тело очень маленьких, при данной массе m будет иметь некий радиус, сожмем его до малого радиуса, то вот эта скорость убегания станет равной скорости света. Это будет означать, что если мы такое тело сконструировали, то света с него не будет уходить. И он назвал это темные звезды. Вот, ввел такое понятие. 1783 год. Через десятилетие Персимон Лаплас он включил вот это. Раньше вообще приписывалось это все Лапласу. На самом деле это был Митчелл. Говорят, что Лаплас, вы знаете, он был очень светским человеком, был дипломатом, посещал все вот эти дипломатические рауты. Вот на этом полотне он, видите, в таком парадном мундире изображен рядом с армиллярной сферой. И будто бы на одном из раутов он повстречался с Митчеллом, и тот ему это все рассказал. Ну, не знаю, как это, правда это или нет. И он выдал это все в своей книге, не ссылаясь на Митчелла. Но потом уже в наше время восстановили, что Митчелл раньше Лапласа об этом писал. Вот. Так вот, в ньютоновской физике тело с радиусом радиуса, меньше вот этого радиуса. Если, кстати, я забыл сказать, что если мы подставим числа, то мы получим, чтобы это случилось, при массе, равной массе Солнца, радиус этого тела должен быть всего 3 километра. Ну, а при массе, равной массе Земли, это всего 1 сантиметр. Ну, очевидно, что это же надо же как сжать это все. И понятно, что это некая была такая умозрительная конструкция. Вот. Но в ньютоновской физике значит, получается так, что тело с меньшим радиусом просто не сможет испускать свет. Но ведь кроме света взаимодействовать с внешним миром можно по-разному. Могут быть, допустим, магнитные поля, да, которые так невидимы, но они присутствуют. Мы можем компасами, магнитными стрелочками, значит, их пощупать и прокартировать, что называется. Вот. То есть, в принципе, можно построить. В ньютоновской физике нам ничто не запрещает построить тело с радиусом меньшего радиуса, в которой силы гравитации, да, очень сильные, но они каким-то там давлением вещества сверхплотного уравновешиваются. И нет понятия горизонт событий, потому что эта физика, классическая физика, она оперирует. Ну, корни здесь лежат в том, что классическая физика разделяет пространство и время. То есть считает, что время оно независимо, а пространство оно независимое. В ньютоновской физике существует некое абсолютное время, как-то оно течет, и вот в нем развиваются все события. И мы в нашей жизни привыкли тоже так считать, что вот мы ходим, я могу прийти каждый вечер, возвращаясь домой, или вы там возвращаетесь к себе на дачу, значит, вы приходите в одну и ту же точку пространства, но в другой момент времени. И очень сложно себе представить, что вы можете прийти в ту же точку пространства, но раньше. То есть у вас есть принцип причинности, который запрещает нам возвращаться в прошлое. Не правда ли? Было бы здорово, но, к сожалению, мы знаем, что время течет в одном направлении. Вот. Так что, если мы об этом подумаем, и об этом стали думать только в конце, второй половине 19 века. Так вот, ньютоновская гравитация, она справедлива только этот закон Ньютона в относительно слабых гравитационных полях. Ну что такое слабых? Слабых – это понятие ведь относительное, слабых по сравнению с чем? Вот в таких гравитационных полях, где, грубо говоря, вот эта вторая космическая скорость, она много меньше скорости света. Ну, для Земли вторая космическая скорость – это там 11 с небольшим километров в секунду, ну, чтобы улететь от Земли, оторваться и выйти, что называется, на параболическую орбиту. Всего лишь 11,2 км в секунду. Современные ракеты могут это все обеспечить. У нас есть спутники, которые улетают и даже с большей скоростью из Солнечной системы вообще. Вот. Но в сильных полях, когда вторая космическая становится, уже приближается к скорости света, а это означает, что размеры этих тел должны быть очень маленькие при данной массе, вот. Уже эта теория Ньютона, она начинает отклоняться. Там возникают некие важные поправочки. Значит, в основе всего... Так вот, Эйнштейн, когда начал об этом думать, и вся его теория, она основана... он первый ввел вот так называемый принцип эквивалентности гравитационной инертной массы. То есть то, что гравитацию, сейчас я покажу картинку, можно объяснить следующим простым экспериментом. Значит, эта картинка, ее иногда называют лифт Эйнштейна, он написал, что это мой самый... самый лучший, самый удачный Геданкин эксперимент, мысленный эксперимент, писал Эйнштейн. Значит, в чем он заключается? Представим себе, что мы находимся на Земле в какой-то лаборатории. И вот мы подвесили там грузик на пружинке и измеряем там колебания этого грузика. Отпустили, вот он начинает колебаться. Или кидаем шарик, он начинает падать с ускорением G. Мы можем это все померить в нашей лаборатории, все, что мы благополучно и делаем. Или там маятник запускаем, он начинает колебаться с каким-то периодом. Теперь представим себе, что мы в этой же лаборатории, окошек нет, мы ничего не видим, что снаружи, что эту лабораторию начинает тянуть вверх с ускорением точно таким же, как Земля ее притягивает, с ускорением G, но вверх. А Земли нет. Вот мы в лаборатории, мы не знаем, находимся ли мы на Земле, и нас она притягивает, или нас просто сверх кто-то, какая-то ракета с ускорением тянет. Утверждение заключается в том, что наблюдатель, который здесь находится, он не заметит от никакого отличия между этой картинкой и этой. Это называется принцип эквивалентности. Вот. Но где же тогда... Есть же, вы спросите, а в чем же в действительности отличие? Действительно ли это абсолютно эквивалентные две картинки, или здесь какие-то маленькие отличия все-таки есть? Ну, как в старом советском анекдоте, они есть, но очень маленькие. Значит, в чем они заключаются? В случае, когда у вас есть просто ускорение, направленное вверх, если вы отпускаете в одном углу лаборатории, бросаете мячик, или в другом углу лаборатории бросаете мячик, они все будут двигаться по параллельным линиям, параллельным друг другу, строго параллельным друг другу, вот в этой картинке. Они будут двигаться строго по параллельным линиям. А здесь у вас шарик, брошенный в одном углу лаборатории и в другом углу лаборатории, будут притягиваться к центру Земли и чуть-чуть приближаться, да, пока будут падать, даже внутри этой лаборатории. Вопрос только в точности вашего измерения. Значит, у вас картинка немножко другая. И вот Эйнштейн, сказал, что гравитация – это и есть расхождение траектории свободно падающих частиц, которые, падают у вас. Это, то есть отличить, есть ли гравитация или нет в закрытой вашей лаборатории, можно, измерив вот это схождение, как говорят, вот этих траекторий. Вот. И... Что тогда сразу же приходит в голову? Смотрите, здесь параллельные линии, здесь линии не параллельные. Значит, когда у нас линии могут сходиться в плоском пространстве времени, две параллельные кривые никогда не пересекутся. Это пятый постулат Евклида. Если углы в сумме меньше 180 градусов, то эти линии должны пересечься, коль скоро продолжим достаточно далеко. Но как только мы отказываемся от плоского пространства времени, а, скажем, рассматриваем, скажем, поверхность сферы, ну вот глобус возьмем, вот нет его, ну где-то вы видели глобус, да, вот, то параллельные линии, сумма углов треугольника, который мы строим из вот этих линий, которые мы строим на поверхности, она может быть больше 180 градусов или меньше. Она будет, в случае сферы она всегда больше 180 градусов. И тем не менее, значит, эти линии пересекаются, хотя эти линии как бы с точки зрения нас, находящихся на этой сфере, они параллельны. То есть вот этот пятый постулат Эвклидов в кривом пространстве не выполняется. И как бы он служит некоторым указанием на то, что пространство кривое. Ну и тогда, возвращаясь к этой картинке, мы сразу можем подумать, и Эйнштейн, вот первый, который это сказал и сформулировал математически аккуратно, что гравитация – это и есть искривление пространства-времени, ну, потому что тут уже важно, что еще и время задействовано, вблизи каких-то тел, любых тел, любых плотностей энергии. Вот, значит, вот эта вот идея, которую он математически сформулировал к 1915 году, ему понадобилось 8 лет, чтобы вот эту идею облечь в, ну, на язык, положить на язык точных вот этих формул. Вот. Значит, ее вот можно еще, знаете, как объяснить? Вот представим себе, что мы летим на самолете, да, когда он летит с постоянной скоростью, мы там сидим, мы не замечаем, что он летит, или там едем в поезде. И мы можем построить из абсолютно жестких стержней, таких идеальных, систему отсчета, и каждую, и в каждую точку поместить часы, и мерить время, и мерить расстояние вот в этой нашей, как говорят, инерциальной системе отсчета. Мы не замечаем, что мы едем, и все равно, что мы находимся, находимся в состоянии покоя. Но как только мы хотим, так сказать, построить во всем пространстве времени нашем, где находятся всякие материальные тела, такие системы отсчета, мы сталкиваемся с таким интересным парадоксом. Представим себе, что у нас есть гравитация, ну вот помещаем сюда Землю, и отпускаем наши системы отсчета, которые начинают свободно падать по направлению к центру Земли. И что мы видим? Мы видим удивительную вещь. Ну, не видим, это понятная вещь, что мы в какой-то момент у нас эти стержни, они начинают друг друга задевать и не дают нам к центру Земли приблизиться. То есть у нас возникает некая особенность, которую, знаете, еще как можно образно описать, что в карту нельзя, ну, карту глобуса на плоскость отобразить, ну, это еще картографы древние понимали, абсолютно адекватно. Вы всегда получите, у вас полюс растянется, там Антарктида, там или Северный полюс, знаете, на краях будут так растянуты. И это очень важная вещь. Значит, нельзя абсолютно однозначно отобразить вот кривое, искривленную поверхность сферы на плоскости. Это разные, топологические разные вещи. Вот. И это привело, вот я даже смотрю, некие, ну, мне не надо смотреть, и их надо воспринимать как, знаете, такой красивый орнамент. Если вы там в Стамбуле пойдете в церковь Айя София, вы увидите, там она изукрашена сурами из Корана, их можно воспринимать просто как некий декор. Также эти уравнения, так сказать, можно воспринимать как некий декор, но они очень глубокие. На самом деле, их надо читать так. Искривленное пространство времени говорит материи, как двигаться в нем, а материя и ее движение диктует пространству, как искривляться. Вот если вы вдумаетесь в эту фразу, это именно вот смысл вот этих уравнений. Вы увидите, что это довольно нетривиальная штука. С одной стороны, тела движутся в искривленном пространстве времени, с другой стороны, они же его сами своим присутствием искривляют. Это говорит о нелинейности этих уравнений. Это сложные очень уравнения, решить их довольно сложно. Но можно. Первым, кто решил, это был Карл Шварцвельд, знаменитый, известный очень немецкий физик, в 1916 году. Значит, он был на русском фронте, значит, шла, как вы знаете, Первая мировая война. Вот, он попал в госпиталь, и, находясь в госпитале, он, ну, Ну, что люди делают в госпитале? Вот решают уравнение Эйнштейна. Значит, он решил эти уравнения. Более того, он послал письмо Эйнштейну с этим решением. Эйнштейн пришел, конечно, в восторг, потому что это действительно важнейшая вещь. Вот. Он, к сожалению, в мае 16 года он скончался, потому что у него там была неизлечимая болезнь. Его комиссовали, он уехал в Геттинген, потом в Потсдаме он умер. Вот. Так вот, так сказать, что важно? Важно, что то описание пространства-времени, которое получил Карл Шварцшильд, оно обладает какими-то удивительными, такими, на первый взгляд, особенностями. Вот сейчас немножко о них поговорим. Значит, для того, чтобы это понять, нужно понять, как описывают, как объясняют вот это пространство-время, как физики описывают пространство-время. Значит, на самом деле делать это нужно вот как. Это нужно, поскольку есть вот эта причинная, как я уже сказал, мы не можем уходить в прошлое во времени, а можем ходить в пространстве, так сказать, куда, туда-сюда. Для этого вот эту причинную структуру пространства-времени нужно описывать следующим образом. Давайте будем... А свет движется всегда, независимо от системы отсчета, с одной и той же скоростью. Это важный экспериментальный факт, который был установлен в конце 19 века. Давайте будем в каждой точке... Вот здесь у нас время, а здесь у нас пространство. В каждой точке пространства-времени, да, ну, пространство трехмерное, я не могу изобразить четырехмерное, а здесь вот некий аналог одномерный, да. Значит, свет в этом пространстве времени будет двигаться вот по этой синей линии, которая идет ровно под углом, ну, грубо говоря, 45 градусов под эту биссектрису вот этого прямого угла. И в каждой точке вот все, что лежит сверху от этой линии, там могут находиться реальные движения каких-то тел. И в каждой точке они здесь причинно связаны. Вот в эту область мы не можем заходить, потому что нам запрещается двигаться со скоростью больше скорости света. Вот, в каждой точке мы испускаем в траектории нашей, как говорят, мировой линии, испускаем свет, и этот свет распространяется под углом 45 градусов, описывает так называемый световой конус, и все, что внутри этого светового конуса, это вот могут быть причинно-связанные события. Таким образом, мы можем всю структуру пространства-времени покрыть этими световыми конусами и его математически изучать. Вот, так вот, как только мы эту процедуру применим к решению, полученному Шварцшильду, то мы увидим, что где-то вот здесь у нас какое-то центральное тело, здесь опять время, здесь пространство. Если мы уходим далеко, то мы увидим, что это плоское, пустое пространство времени, где гравитации никакой нет. Оно очень простое, но называется пространство времени Минковского. Теперь, если есть гравитация, где-то далеко мы будем видеть ту же самую картину, но приближаясь постепенно к этому самому телу массы m, мы начнем замечать, что наши световые конуса начинают вести себя удивительным образом. Приближаясь к некоторой точке, и эта точка как раз соответствует этим 3 километрам для массы Солнца, так называемый Шварцшильдовский радиус, или тот самый радиус, который был Митчеллом, помните, я вам показывал, получен. Значит, здесь этот световой конус превращается в какую-то странную, он становится узким. Здесь он вообще превращается в линию сплошную, которая идет вверх, то есть он вырождается. И это, что это означает? Это означает, что свет, который я выпускаю, приближаясь все ближе и ближе и ближе, он, а наблюдатель где-то вот здесь находится, он в конце концов не достигнет этого наблюдателя никогда. То есть наблюдатель никогда не увидит сигнала, который начинает испускаться за вот этим радиусом. Хотя тело может спокойно падать сюда, ничего с ним в этот момент не происходит. И вот это вот странное поведение, такое непонятное, довольно быстро было ясно, что это чисто особенность, которая связана с выбором координат. Ну, действительно, смотрите, вот мы можем координаты выбрать, там длина, ширина, высота в этой аудитории, правда, и отсчитывать все от этого угла, или отсчитывать от того угла. Но ничто не мешает нам, например, взять какой-то центр, нарисовать окружность и ввести там сферические координаты, где мы будем отсчитывать уже по долготе, по широте, по азимуту. От этого физические явления в этой аудитории не изменятся от того, как мы их описываем, не правда ли? Так вот, довольно быстро было предложены другие координаты, где световой конус, смотрите, он ведет себя так. Никакой особенности на этом радиусе нет, но она возникает уже при приближении к, вот, к нулю, где, вот, где центр находится, вот этот самый тяготеющий центр. Значит, это какая-то странная штука, вот особенно вот туда, где все эти линии сходятся, которые дальше назвали сингулярность. Но важно, что можно, так сказать, картировать пространство-время во всей области от нуля до бесконечности, и никаких вот этих чудес, вообще говоря, здесь не возникает. Так вот, представим себе тело, которое сжимается, и вот мы на поверхности этого тела все время испускаем какие-то световые сигналы, а я вдали смотрю, как и принимаю эти сигналы от этого сжимающегося, как говорят, коллапсирующего тела. Значит, и вот в этих координатах, если я работаю в координатах Шварцшильда, которые такие сходятся к плоскому пространству времени, вдали от тела все хорошо, то я вот замечаю здесь странную особенность, и в популярных книжках пишут, ну, правильно пишут, но надо за этим понимать очень важную вещь, что внутри радиуса Шварцшильда у нас конус этот поворачивается на 90 градусов, и то, что у нас было, вот здесь же у нас время вот так шло, а здесь у нас как бы время начинает идти вот так, то есть пространство и время меняются местами. Это вообще, ну как-то это так, в обычной, в голове обычного человека это очень трудно уложить. Вот. Это чисто математические трюки вот этих координат, и они туманят физику, которая на самом деле довольно простая. Если мы эту ту же самую картину будем описывать в координатах других, то никаких чудес нет, вплоть до того, как мы приближаемся вот к самой-самой центральной области. Я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, Роджер Пенроуз, который получил Нобелевскую премию в конце, в октябре 2020 года, он был, так сказать, первый, который ввел понятие горизонта событий. Значит, он в этих координатах, вот сжимающееся тело, это у нас время опять идет сюда, и это пространство. И вот у нас во времени сжимается какая-то звезда, вот она сжимается, сжимается, сжимается, и мы все картируем вот этими конусочками, о которых я только что вам говорил. Так вот, смотрите, что получается. На каком-то радиусе у нас вот образующая этого конуса, здесь она вдали идет под углом 45 градусов, потом она все острее, острее, острее, наконец она становится параллельной оси времени, а внутри все эти световые конуса, они направлены вот сюда, смотрите, здесь зайчики, здесь лучик один шел сюда, другой шел к центру тяготеющего тела, а здесь уже нет исходящих лучей вообще. И вот эту поверхность он назвал горизонтом событий. Горизонт событий, в которых, внутри которого, из которого как бы никакая информация уже, поскольку она, информация может распространяться только со скоростью света, она не может исходить вот из этой области пространства-времени. Значит, вот эта область пространства-времени внутри этого цилиндра, она закрыта от нас горизонтом событий. То есть мы оттуда не получаем никакую информацию. Хотя там могут какие-то события происходить, развиваться. Просто мы об этом ничего не узнаем, пока сами туда не слетаем. Но если мы туда залетим, то мы ничего, к сожалению, смс-ку послать не сможем, как там у нас дела и так далее. Вот. Но самое страшное происходит уже в этом центре. Это называется сингулярность. Почему? Потому что тут вот эти, все вот сюда приходит, и что здесь происходит, вопрос очень непонятный, потому что там формально достигаются бесконечные плотности. Ну что это такое? Это какая-то математическая абстракция. Понятно, что не бывает бесконечных плотностей. Должна быть какая-то физика или что-то, что там уже какие-то законы квантовой гравитации, может быть, действуют. Это вопрос совершенно открытый. Но Пенроуз в 1969 году, он даже ввел гипотезу космической цензуры, она называется, что природа не терпит голых сингулярностей. То есть если где-то в природе во время коллапса или чего-то эти сингулярности образуются, они должны быть обязательно закрыты горизонтом событий. То есть вся информация оттуда скрыта от нас. Мы оттуда ничего не получаем. Значит, это вот это все сделано в рамках общей теории относительности. И Нобелевскую премию ему дали за то, что он доказал математически, доказал, то есть абсолютно, при некоторых предположениях, ряд теорем, касающихся возникновения того, что должны образоваться вот такие структуры при коллапсах. Ну и в 1968 году Джон Арчибальд Уиллер назвал эти конструкции черными дырами. Ввел термин, которым мы сейчас все пользуемся, black holes. До этого их называли там застывшие звезды, коллапсары еще как-то. А вот черные дыры – это термин 68 года, который ввел Джон Арчибальд Уиллер. И вот это была Нобелевская лекция, Нобелевская премия по физике 20 года Роджер Пенроуз за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности. А общая теория относительности – это и есть вот теория гравитации Эйнштейна. И астрономы Андреа Гесс и Райнхард Генцель, он сейчас директор Института неведомой физики в Гаршинге под Мюнхеном, за открытие компактов сверхмассивного объекта в центре нашей галактики, который является, ну, предположительно является сверхмассивной черной дырой с массой там, 4 миллиона солнечных масс. Вот. Но я об их открытии уже ничего не буду говорить, потому что наша тема другая. Наша тема дальше увидеть, как с одной стороны, то есть можно сказать так, что черные дыры – это такие как бы сгустки гравитации, которые закрыты горизонтом событий. Вот это определение, оно наиболее адекватно их сущность отражает. И эти сгустки гравитации, они могут образовываться, скажем, при сжатии, там, при финальных стадиях эволюции звезд, когда звезды теряют устойчивость, и их плотность возрастает, и возникает этот горизонт событий, который окружает все, что дальше там происходит для нас, для внешних наблюдателей. Вот. Теперь смежное, удивительно, что вот эти области очень сильной гравитации пересекаются с, почему и тема так была названа, что еще и гравитационные волны, пересекаются с гравитацией очень-очень слабой. В каком смысле слабой? То есть если там мы говорили о самых компактных объектах, самых больших массах или там самых маленьких радиусах, самых высоких плотностях, где гравитация очень сильная, где ломаются все вот эти системы отсчета и так далее, то здесь мы будем говорить об области, наоборот, практически лишенной гравитации, ну или там она очень слабенькая, но на этом фоне этой слабенькой гравитации видны еще более слабые возмущения, которые распространяются со скоростью света в виде волн, подобно тому, как, значит, если в лужу бросить там окурок или там что-нибудь, камень, ручку уронить, то по ней пойдут волны, да, по поверхности. Мы все это видели прекрасно, можно проверить на улице. Вот, значит, они распространяются по поверхности жидкости и бегут там, и нас это не особо удивляет. Так вот, математически описание этих волн описывается неким таким волновым уравнением. Так вот, если мы вернемся к этим красивым и непонятным уравнениям Эйнштейна, и сам он это сделал сразу же после того, как написал, и представим себе, что давайте посмотрим случай, когда гравитация слабенькая, слабенькая, слабенькая, что будет? И он увидел, что эти уравнения сводятся к уравнению к такому же, который описывает распространение волн на воде. То есть должны существовать волны пространства временных возмущений, которые распространяются по всему пространству со скоростью света. Значит, за открытие гравитационных волн в 1917 году была присуждена Нобелевская премия по физике Кип Торн, Барри Бариш и Райнер Вайс за то, что, ну, Кип Торн теоретик, Вайс человек, который являлся PI-ем этих всех лазерных интерферометров, с помощью которых их открыли, а Барри Бариш это такой, ну, как сказать, менеджер, что ли, такой научный, который все это дело организовал, потому что это, значит, очень дорогой проект, объединяющий тысячи людей, и это заняло несколько десятилетий, чтобы это открытие стало возможным. И вот пару слов, сейчас несколько слов об этом скажу. Вот, значит, итак, Эйнштейн все это предсказал. Удивительно, что, ну, здесь такая драматическая история, она сама по себе любопытна и заслуживает отдельным разговором, у нас нет времени это обсуждать, но только в начале 60-х годов там были споры вообще, не являются ли эти волны просто математической фикцией, там что и так далее, и так далее. Вот. Вот в нашей стране Михаил Герценштейн, Владислав Пустовоид, который сейчас жив-здоров, он работает в Бауманском институте, академик, университете, значит, они предложили идею, как вот эти слабые возмущения пространства-времени, очень слабые, можно регистрировать. Значит, и предложили идею вот этого лазерного интерферометра для регистрации вот этих слабых возмущений пространства-времени. Вот. В 70-е годы вот Райнер Вайс начал разрабатывать вот экспериментально эти установки, интерферометры, и в конце 80-х начался этот проект LIGO, где 4-километровые лазерные интерферометры стали строить в двух местах в Соединенных Штатах Америки, и один интерферометр под Пизой, 3,5 километра в Италии. Его где-то в 10-м году он начал работать. И после модернизации 14 сентября 2015 года произошло вот это эпохальное открытие первого действительно реального астрофизического источника, который зарегистрировали по гравитационным волнам люди. И это оказалась двойная черная дыра, то есть система, состоящая из двух черных дыр, да не простых черных дыр, а с массой порядка 30 масс Солнца, то есть в 30 раз тяжелее солнечных. Сразу возник вопрос, откуда они взялись. Если у нас останется время, я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, главные результаты, которые были получены с тех пор, с 2015 года, с момента первого обнаружения гравитационных волн, что сейчас уже свыше полусотни надежно зарегистрированных вот этих слияний, которые в основном двойные черные дыры очень большой массы. Вот. Удивительно, что, не удивительно, а очень приятно, что все, что было обнаружено, все свойства этих гравитационных волн и так далее, они все оказались в точном предсказании с тем, что, вернее, в точном соответствии с тем, что предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. Вот. Ну и вот было там еще очень интересный объект у нас, мы сегодня их не будем рассматривать, это слияние двух нейтронных звезд, которые тоже дают гравитационные волны. И подключилась там вся астрономия во всем диапазоне, но это отдельный разговор. Вот. Вот я хочу вам привести замечательную вырезку из газеты 15-го года. Значит, вот вы видите фотографию Альберта Эйнштейна. Что здесь написано? Что вот это к вопросу о том, как журналисты освещают деятельность ученых. Значит, те, кто понимает английский, можете сами прочитать. Там написано, что вот профессор Эйнштейн из института Кайзера Вильгельма в Берлине, значит, создал новую теорию гравитации. И эта теория гравитации, значит, проявляется предложением теории относительности, которую он создал в 1905 году. И вот дальше, самый последний абзац интересный, что, значит, общая теория относительности изменяет вид, взгляд на гравитацию, который был предложен сэром Исааком Ньютоном более чем два столетия назад. Теперь, значит, согласно Эйнштейну, гравитация является свойством пространства, которое, значит, ну, которое также еще зависит от того, как там материя устроена и так далее. Из-за этого эффекты, предсказанный эффект Эйнштейна так, такие субтильные, такие малые, такие тонкие, да, что их можно измерить только в очень сильных гравитационных полях. И ученые не смогут надежно проверить общую теорию относительности, по крайней мере, до тех пор, пока в Европе не закончится война. Значит, война одна закончилась, потом вторая началась. В общем, было людям не до этого. Но все вот это, вверх это все очень правильно написано, но уже в 19-м году Эддингтон измерил отклонение лучей в позе декотения Солнца, которой точность оказалась как по теории относительности. И гравитационные волны, ну, черные дыры были открыты как бы вот астрономами уже в 60-е годы по компактным рентгеновским источникам, а гравитационные волны были открыты через 100 лет, ну, формально задетектированы, через 100 лет после того, как все вот это было сделано. Значит, человечеству понадобилось 100 лет, чтобы вот это последнее предсказание общей теории отклонения лучей в поле тяготения в искривленном пространстве времени от далеких звезд в поле тяготения Солнца было получено сразу же в 19-м году, через несколько лет буквально была экспедиция в Южные моря была снаряжена Эддингтоном, Королевское общество выделило деньги соответствующие, и они вот померили, увидели звезды во время солнечного затмения, которых не должно было там находиться из-за того, что есть искривление траектории лучей в поле тяготения Солнца. Значит, движение перигелия Меркурия, этот эффект, который еще и сам Эйнштейн, это была одна из мотиваций создания его теории, которую астрономы знали, но не могли объяснить, а это там сразу же получается. И, наконец, еще одно предсказание – это существование гравитационных волн, распространяющихся вот этих возмущений пространства-времени от движения там каких-то тел несимметричных. Вот на практике мы всем этим давным-давно пользуемся, у каждого из вас там или там у ваших партнеров, или детей, или знакомых есть GPS-навигаторы там или ГЛОНАСС. Они все работают с учетом вот всех этих эффектов общей теории относительности. Без них вы не сможете двигаться по Москве в наших пробках, потому что ваши координаты спутники просто не определят без учета этих релятивистских поправок. Вот. Так вот, это вот складки пространства-времени, которые слабенькие как бы распространяются. Вот если мы представим, значит, пространство в виде такой поверхности, то есть вот эти возмущения будут бежать как волны по поверхности лужи, они, значит, будут, или океана, кому что нравится, со скоростью, равной скорости света. Значит, их регистрируют. То есть бегут на фоне искривленного пространства времени, есть вот такие маленькие складочки, эти складочки распространяются по этому самому. О, все, мы пространство времени, как поверхность апельсина. Значит, мы, смотрите, если мы вычтем из него эту самую, ну, представим себе, что это сфера. Таких апельсинов не бывает, но как бы идеально. Вот. Вычтем из нее сферу, останутся вот отклонения от сферы в виде таких пупырышков, да, ну какие-то всякие, в зависимости от цены апельсина, они могут быть больше и меньше. Вот. Так вот, это то есть то же самое. Вычитаем какую-то вот эту плавную, вот эту кривизну, создаваемую там Землей, Солнцем, галактикой, все. И остаются вот эти вот пупырышки, которые бегают, тут везде бегают эти гравитационные волны от разных там явлений. Их вот удается зарегистрировать. Почему их можно зарегистрировать? Значит, если гравитационная волна летит перпендикулярно экрану, распространяется перпендикулярно экрану, что она делает? Если у нас есть свободные тела, то есть не связанные с друг другом никакими пружинками, ничем, то как бы движущиеся свободно, они вот в искривление пространства-времени устроены так, что они начинают двигаться, вот как показано здесь на верхнем и нижнем эллипсе, есть две поляризации. Если у меня есть две, они растягиваются и сжимаются с периодом, значит, этой самой гравитационной волны, которая вот проходит перпендикулярно этому экрану. И какая амплитуда этой волны, величина, которая ее меряет, эту амплитуду, она фактически есть, ну, здесь все это утрированно изображено, это просто изменение дельта L, ну, насколько сжимается и расширяется этот эллипс, по сравнению со средним радиусом, невозмущенным радиусом вот, так сказать, окружности. И вот от реальных источников, которые в природе существуют, ожидаемая амплитуда необыкновенно мала. Это 0, 20 нулей и единичка, 10 минус 21 степени. Это же вообще ничтожная величина. Понимаете? Вот я начинаю махать руками, и излучаются гравитационные волны. Но они такие слабые, что мы, конечно, искривление пространства-времени от этих движений абсолютно ничтожное. И, конечно, о нем можно забыть. Формально оно есть, но де-факто его никогда не обнаружить. Вот. Но даже от самых сильных явлений, вот как слияние массивных там, двух черных дыр, все равно это очень слабая величина. Вот поэтому это очень слабая такая гравитация. И вот возник такой, как говорят сейчас, да, ну и вот эта картинка из интернета. Значит, вас начинает эта волна сжимать, растягивать, корежить вот так. И вот эти ваши относительные растяжения есть мера силы этой гравитационной волны. Какие источники? Вот основные источники – это вот двойные какие-то звезды. Понимаете, вот Земля вращается вокруг Солнца, она тоже, есть тоже излучение гравитационных волн. Но оно такое слабое, потому что Земля, во-первых, малую массу имеет, и Солнце там далеко, слава Богу, значит, и поэтому этот эффект для движения Земли почти не заметен. Но когда система становится, чем ближе звезды подходят друг к другу, тем сильнее сигнал, тем сильнее амплитуда этих гравитационных волн, сильнее искажение пространства-времени, вот, то есть это их величина, она, грубо говоря, пропорциональна массам, которые вовлечены вот в такое движение, и обратно пропорционально расстоянию между этими телами. Чем теснее, тем будет сильнее вот эта амплитуда волны. Вот, например, одним из источников могут быть даже сверхмассивные двойные черные дыры, которые могут существовать в ядрах галактик. Мы знаем, что в ядрах галактик есть сверхмассивные черные дыры, там миллионы, даже миллиарды солнечных масс, самая большая, там 10 миллиардов солнечных масс сейчас найдено. И вот если есть двойная система из таких гигантских сверхмассивных черных дыр, то она тоже будет давать значительную амплитуду, но в другом спектральном там диапазоне. Вот. На самом деле, еще до строительства этих интерферометров этот эффект гравитационных волн был, за это дали Нобелевскую премию в 1972 году Халсу и Тейлору. Значит, двойная нейтронная звезда, состоящая из двух нейтронных звезд, одна которая пульсар. И вот точно измеряя времена прихода импульса от этого пульсара, можно, как говорится, измерить его движение. И видно было, что орбитальный период в этой двойной системе уменьшается со временем. То есть мы уже видим скорости здесь нейтронных звезд орбитальные. Вот у нас Земля 30 км в секунду движется, и то уже кажется, ну, как много кажется, да? Вот. А тут скорость уже 100 тысяч километров в секунду, то есть это уже релятивистские скорости, и здесь важны вот эти эффекты излучения гравитационных волн. И вот точки черненькие – это наблюдение, а сплошная линия – это то, что вот Эйнштейновская формула.

Вот крик птицы в переводе на русский язык. Ну, наш бедный язык ничего не придумал лучшего, как называть теперь это тоже чирп-сигналом. Я, как это, чирикает, что ли? Ну, чирикает, это как-то звучит немножко легкомысленно. Ну, вот мало ли кто там чирикает. А тут черные дыры сливаются. Но они же не чирикают. Вот. Значит, ну и вот эти интерферометры, которые были построены, вот это в Луизиане, там болото, там рядом океан Атлантический, этот Мексиканский залив, место поганое такое, жарко очень. Вот. Самая большая в мире вакуумная система – это трубы, в которых поддерживается очень высокий вакуум, потому что этот лазерный интерферометр, вам важно, чтобы они шли в вакууме, не было никаких молекул встречных, не попадало, чтобы не создавать дополнительных источников шума, потому что они измеряют очень тонкие эффекты, вот как растягиваются и сжимаются эти интерферометры, он состоит из лазера. Там всего в начальных экспериментах лазер, который светил, он имел мощность 20 ватт, меньше, чем вот эта лампочка, понимаете, ну или похоже на эту лампочку. Вот, значит, длина здесь 4 километра, но из-за того, что здесь хитрая такая оптическая схема сделана, здесь 100-киловаттная примерно мощность света циркулирует внутри этих самых труб, и можно измерять, как, когда волна проходит, она начинает вам сжимать одну и расширять другую, это самое, ну, вот подобно тому, как это было. Эти конечные зеркала, от которых свет отражается, они очень хорошо заизолированы там и так далее. Это отдельная очень интересная история. И вот то, что удалось построить такую гигантскую машину и измерить такие тонкие эффекты, за это, собственно, и была дана Нобелевская премия по гравитационным волнам, за то, что удалось сделать экспериментальную установку, которая все это измерила. Вот теперь таких машин три, и четвертая уже на подходе. Сейчас они не работают, у них там идет, как это называется, техобслуживание, да, по-русски. Значит, ну вот они вот в следующем году опять заработают, эти машины. И вот четвертая, японцы прорыли 3-километровые туннели подземные в Камиоке, и там, значит, криогенные уже детекторы, зеркала охлаждаются до температуры жидкого геля для того, чтобы убрать всякие тепловые шумы. Значит, вот 4 машины в мире, прекрасно, сейчас уже еще есть более мелкие. Вот. Ну и вот я уже говорил, что, значит, вот эти возмущения пространства-времени, которые образуются от сливающихся двойных черных дыр, они являются главными источниками сигналов, которые сейчас регистрируются. Значит, вот эта картинка, это не есть воображение художника или художницы, а это есть реальная амплитуда вот этих гравитационных волн, как она излучает при слиянии вот этих двух. Это конкретный расчет сливающейся двойной нейтронной звезды, вот как она сливалась, как она излучала эти гравитационные волны. И чем оранжевее цвет, тем больше амплитуда, и вот зеленый самая большая. Ну и, соответственно, видно, как они распространяются в пространстве, уходят от этой двойной системы. Это не придуманная картинка, это вот расчет по всем этим формам, очень красиво, можно повесить в рамочку. Вот. Ну и вот эти сигналы от реальных источников, и были померены массы. Массы оказались гигантскими, никто не ожидал сначала, все думали, что черные дыры, которые мы измеряли по двойным системам в нашей галактике, по рентгеновским, у них у всех масса ну, порядка 10, ну много 20 масс Солнца. Но здесь-то уже первые были 30, а сейчас уже есть и 60. И никто не знает, как реально такие двойные черные дыры образуются. Есть гипотезы. Как можно это сделать? И наиболее популярное заключается в том, что просто берем эволюцию двух массивных звезд, которые в конце концов, в конце своей термоядерной эволюции, они испытывают коллапс и образуют черные дыры. Так можно сделать при определенных предположениях. И в конце эволюции вы получаете вот двойную черную дыру, тесную, которая сливается за какое-то время и производит нам вот этот эффект, тот вот всплеск гравитационных волн, который мы измеряем. Но есть другие возможности. Можно, например, говорить о каких-то плотных захватах одной звезды черной дыры другой, где много, рассматривать области, где много, может быть, этих черных дыр, тогда динамически можно эти создавать такие двойные звезды,
есть и такая точка зрения, и есть совсем экзотический сценарий о том, что эти двойные черные дыры вообще пришли из ранней Вселенной.

0: Вселенной, которые могли, это так называемые первичные черные дыры. Дело в том, что черная дыра, наплевать, из чего вы ее делаете, из коллапса ли какой-то массивной звезды, или вы там сток сена сжимаете, или вы просто какую-то плотность энергии, так сказать, большую делаете такую, что возникает горизонт событий вокруг него. Черная дыра не знает, из чего она сделана. У нее она характеризуется только... Вот эта ручка устроена гораздо сложнее, чем черная дыра. Здесь много атомов, там, молекул, электроника какая-то. Вот видите, там лазер сидит. Вообще очень сложная система, если задуматься. Вот. А черная дыра, она проста, как кроссворд газеты «Гудок», как раньше говорили. Значит, там, кроме массы, у нее еще есть момент вращения, может быть, заряд, но заряда в реальных черных дырах не существует. Вот. Так можно вот из этих возмущений первичных в эпоху, когда Вселенная и отроду было там буквально какие-то ничтожные доли секунды, уже конструировать вот такие, делать эти черные дыры, и не исключено, что вот эти черные дыры, которые мы видим, по крайней мере, часть из них могут оказаться вот этими первичными черными дырами. Впервые об этом вот Яков Борисович Ледович и Игорь Дмитриевич Новиков написали в 1967 году, вот прошло сколько, 50 лет. Ну, в общем, чтобы увидеть свой результат, надо жить долго. Вот Игорь Дмитриевич жив-здоров. Вот, так что есть интересные вещи. Но нельзя думать, что это конец истории. Наоборот, все только начинается. Значит, мы так и не понимаем до конца, как все это, откуда берутся такие черные дыры. Тут много открытых вопросов. Вот есть ли первичные черные дыры? Вот это очень важный, такой фундаментальный вопрос. Вот. Потом вот эти гигантские черные дыры в ядрах галактик с массой миллиарды солнечных масс. Задумайтесь. Это только черная дыра, значит, массы 10 миллиардов солнечных. Откуда она взялась? Как она образовалась? Что? Это вопрос, который очень интересный, и тоже можно о нем рассказывать. Вот. И есть совсем интересные вещи. Дело в том, что вот эти решения уравнений Эйнштейна, которые решил Шварцшильд, и вот метрика Шварцшильда, вот эти черные дыры, которые только что мы с вами обсуждали, можно придумать гораздо более... Эти уравнения допускают некое еще более интересное решение, которое называется кротовая нора. Там эта конструкция, которая объединяет две области пространства-времени неким таким туннелем. В общем, это не тривиальная топологическая конструкция. И по этим конструкциям можно проходить из одной точки пространства в другую со скоростью гораздо больше, чем скорость света, вот по этим туннелям. Значит, вопрос открыт, и он очень интересен. Не исключено, что вот эти сверхмассивные черные дыры могут быть на самом деле кротовыми норами. Сейчас об этом, ну, в общем, люди об этом думают. Так что я прошу прощения, что перебрал немножко время, но спасибо вам большое за внимание и готов выслушать любые вопросы из-за того, что я рассказал. Спасибо.
1: У кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, любые. Микрофон. Относящиеся и не относящиеся к делу.
2: Есть вопросы?
0: Да, пожалуйста, сколько угодно.
2: Да. Вы хотели же сказать, если будет время, история, откуда взялись две массивные черные звезды? С самого начала.
0: Да. Значит, я немножко даже об этом рассказал. Значит, идея такая, что возьмем две звезды с массой по 100 масс Солнца, ну да, примерно там, около того. И, значит, они вот в двойной системе. Мы же знаем, что есть такие двойные звезды, и очень массивные могут быть двойные звезды. И вот в результате коллапса у вас образуется одна черная дыра, потом вторая. Ну, та звезда, которая более массивная, она быстрее эволюционирует, она быстрее сжигает свое термоядерное топливо и быстренько и в какой-то момент коллапсирует. Ну и вот образовалась, если эта система не разорвалась в ходе эволюции, то можно это придумать, как это сделать. Образуется двойная черная дыра, которая сливается. Это, я повторяю, что самая такая популярная точка зрения. Но здесь масса вопросов. Ну, например, одна из вещей, которая не очень понятна, заключается в том, что наблюдения показывают, вот из этого гравитационно-волнового сигнала вы можете извлечь информацию о спине, ну, как сказать, о вращении вот этой черной дыры, вращается она или нет. Да? И ответ такой, что такое впечатление, что эти черные дыры не вращаются, которые сливаются. Да? Наблюдения показывают, что они не вращаются. А мы, если вы посмотрите на Солнце и захотите сделать из нее черную дыру, она у вас будет очень быстро вращаться, потому что Солнце, значит, оно вращается, и при коллапсе момент импульса сохраняется, и черная должна обладать большим спином, большим моментом количества движения. Вот. Тут этого нет. И поэтому возникает вопрос, как же так, из массивной звезды, а черные дыры не вращаются? Почему? От ответа точного нет. Поэтому тут много всяких деталей, которые и так далее. Ну и я уж не говорю о том, что поток работы идет, люди пытаются это все как-то объяснить, но это сложная штука, финального ответа нет, потому что сделать такую черную дыру, особенно сейчас, вот, когда появилось 60 масс Солнца, это вообще очень непросто. Ну, есть какие-то методы и подходы, как говорится, как это делать, но ответ остается открытым. Вот. Но это можно сделать из первичных черных дыр, оказывается. Ответ такой, что из первичных черных дыр такие звери, вот эти вот, о которых я сказал, они получаются довольно легко, элегантно, и можно посчитать, и окажется, что не нарушая никаких законов природы и никаких наблюдательных, так сказать, ограничений, вы можете вот такие массивные двойные черные дыры рождать в самой ранней Вселенной. Просто вот в какой-то момент они сливаются, ну, через 14 миллиардов лет слились. Ну, вот такая вот интересная возможность тоже сейчас обсуждается.
3: Константин Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Вы разрешили задавать всяческие разные вопросы. У меня немножко глупые. Скажите, пожалуйста, а зачем нужны черные дыры?
0: А зачем?
3: Или это неправильный вопрос?
0: Он неправильно сформулирован. Да. Зачем нужно солнце? Ну, как зачем? У меня в огороде без солнца, говорит, огурцы не вырастут. Вот. Так же и здесь. Зачем нужна черная дыра? Так нет, она как бы не спрашивает, зачем она нужна, она есть и все.
3: А, наверное, вопрос, зачем их изучать, скорее, как-то вот так, наверное.
0: Не, ну как, во-первых, это интересно, правда, тут какие-то чудесные вещи там возникают. Ну, а во-вторых, как, зачем, ну, это такой общефилософский вопрос, зачем нужно человеческое знание. Черт его знает, когда всегда отвечают этими словами, знаете, был такой замечательный ученый Майкл Фарадей. В 19 веке. Он много законов электричества и так далее. Но его представили премьер-министру, ну, монархия конституционная, там королева Виктория, все дела. Вот, премьер-министру Англии как-то представили. Вот, он задает ему тот же самый вопрос. Он сэр, его там сделал как положено. Вот, зачем вот это ваши законы, ваше электричество, куда его девать и вообще, что это такое? 19 век. Он сказал: ваше превосходительство, ну, не знаю, но, может быть, через там какое-то время вы с этого электричества будете получать большой доход. Ну, работайте в РАОЕС, или как там сейчас называется, и вы получите большой доход. Значит, мы все пользуемся электричеством, как-то без него и жизни не мыслим. Так что зачем это все изучать? Не знаю, так Бог устроил человека, что вот хочется чего-то узнать. И эти знания время от времени нужны. А зачем нужна квантовая механика? Чтобы мобильный телефон работал. Так.
3: Спасибо.
4: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что...
0: Он, по-моему, не включен. Но я слышу все равно.
4: Я думаю, что и так слышно.
0: Да.
4: Две черные дыры вращаются, угу. Значит, соответственно, генерируется гравитационная волна.
0: Да, и уходит.
4: Генерируется почему? Потому что одна звезда уходит за другую,
0: да.
4: И скорости, так сказать, относительно наблюдателя меняются.
0: Значит, правильно говорить.
4: Да, соответственно, когда какая-то черная дыра приближается к наблюдателю, а поскольку мы знаем, что гравитационная волна движется со скоростью света, значит, в этот момент гравитационная волна превышает скорость света, а удаляющаяся, соответственно, уменьшается.
0: Нет,
4: я понимаю?
0: Не
4: противоречит ли эта теория относительности?
0: Неправильно, понимаете? Значит, скорость света, она постоянно, она не зависит от системы отсчета. Значит,
4: Тогда как же происходит, получается, гравитационная волна?
0: Ну, вот, сейчас я картинку покажу, там она правильно нарисована. Вот, смотрите. Она бежит, вот гребень волны этот бежит со скоростью света. Вот он, движется. Вот и все. Вот, вот вы генерируете то, что вы сказали, два тела, то ближе, то дальше. И вот от них отходит такая спиралька, которая движется со скоростью света. Но только, ну, как говорится, надо понимать, что она распространяется во всех направлениях. Она почти сферическая.
4: Но мы же находимся, так сказать, получу к этому.
0: Неважно, мы можем отсюда смотреть, отсюда. Все равно со скоростью света к нам будут идти вот эти вот самые возмущения. Еще раз.
4: Но мы
0: закон
4: сейчас,
0: сложения скоростей не
4: мы
0: работает.
4: Мы измеряем здесь амплитуду или мы измеряем здесь...
0: Мы измеряем амплитуду...
4: Сложение
0: вот
4: фаз.
0: Нет, мы измеряем амплитуду вот этой волны. Значит, у вас... Смотрите.
4: Хорошо. Тогда каждая из фаз движется с разными скоростями, получается.
0: Что значит каждая? Я не понимаю.
4: Ну, в смысле, вот как мы складываем, как мы получаем амплитуду, да, вот волны?
0: Амплитуда волны, это вот я писал, что это дельта L к L, которое, так сказать, растяжение, сжатие. Ведь гравитация – это есть приливные силы. Вот, если приливы – это есть проявление гравитации, гравитационного поля. Они вот так, как говорят, квадрупольный характер носят. А вот бежит это возмущение пространственно-временное. Оно бежит по пространству времени со скоростью света. Ну, как... Ну, это ее групповая скорость, это не фазовая скорость. Это групповая скорость, вы понимаете, да?
4: Ну да.
0: Это бежит гребень волны со скоростью света. Вот он проходит через эту комнату. Он, представьте себе, что у нас просто импульс такой один бежит, солитон, да? Угу. Он проходит вот сюда. Вот у меня два тела свободных висят, которые... Когда волна мимо них проходит, она их вот так вот туда-сюда сдвинет, раздвинет.
4: Нет, это действие волны.
0: Да.
4: Я просто задал вопрос, как они образуются.
0: Вот, образуются именно так, как я сказал.
4: Как, вот по воде, вот как вот у вас, да. Допустим, это вот водная поверхность.
0: В воде, понимаете, в воде не совсем так. В воде у вас симметрично будет это все распространяться. А и, ну понятно, там все. Здесь же у вас задержка, вот смотрите, видите, фазовая задержка сюда и сюда есть, конечно. От двойной системы.
4: Я как раз по фазу двигаю.
0: Ну, она здесь, это очень важная вещь, потому что вы не получите, так сказать, аккуратно эти все формулы, если вы не учтете эту фазовую задержку. Но там не нарушаются никакие, естественно, законы. Но на языке уравнения это просто волновое уравнение, больше ничего. Значит, которое описывает, оно точно так же выглядит, как уравнение, которое описывает распространение электромагнитных волн. Вас же не смущает электромагнитные волны?
4: Там амплитуда изменяется, а тут получается
0: нет,
4: фаза.
0: Нет, здесь тоже амплитуда распространяется, ну как бы, здесь картинка такая. Но...
4: Сложилось две фазы, получилась амплитуда.
0: Да, но амплитуда вот этой волны бежит, я же вам говорю,
4: амплитуда
0: представьте
4: нет,
0: себе, что, да, бежит, вот она, одиночный импульс, вот он распространяется со скоростью света, и все.
4: Ну, спасибо.
0: Ну, как это, на уравнениях это сразу все видно. Это просто волновое уравнение. Ничего другого здесь нет. Да, вопрос, пожалуйста.
5: Вы сказали, что... Ну да, он работает.
0: Ну, я слышу все.
5: Вы сказали, что первичные черные дыры образовались буквально там, ну, спустя, может быть, пару секунд после...
0: Ну, даже, может, и раньше, да.
5: Они... Плюс-минус, да.
0: Да, в любой момент.
5: А как это могло случиться, если, в принципе... Спустя пару секунд после большого взрыва, насколько я читала и знаю, не было даже строительного материала, чтобы образовались...
0: Хороший вопрос. Объясняю, в чем дело. Значит, до большого взрыва была так называемая инфляционная стадия. Ну, ранняя стадия, когда Вселенная носила квантовый характер, это все модельные вещи, но вот люди так думают. Вот, когда у вас на этой стадии, значит, вот это первичное поле распадалось, были флуктуации. Ну вот не бывает, как сказать, не бывает ничего в состоянии абсолютного покоя. В квантовой механике, если вы смотрите вот осциллятор, да, он не может находиться в состоянии покоя. У него всегда есть какие-то флуктуации. Они называются квантовыми флуктуациями. Любое поле физическое имеет квантовые флуктуации. Так вот, еще до того, как образовалось это вещество, из кварков слепились адроны там, и так далее. У вас вся Вселенная, она была, ее можно представить как некую такую, доски нет, я вам нарисовал, как такая горная красивая поверхность, где у вас есть большие вершины, маленькие вершины. И эта поверхность, да, это есть ваши квантовые флуктуации. Они были маленькие, но они, попадая внутрь причинно-связанной области, начинают там возрастать, эти флуктуации. Эти флуктуации являются затравками всего, что мы видим. Звезд, галактик. И их очень хорошо видно по наблюдениям реликтового фона. Есть такое реликтовое излучение, и оно вот все в этих флуктуациях. Они очень маленькие, они 10⁻⁵ их амплитуда относительная в температуре реликтового фона. Значит, но они есть, их измерили, за них уже 2 Нобелевские премии дали. Значит, вот эти флуктуации, так, когда у вас на раннем этапе они были, из этих флуктуаций плотности, или там даже не обязательно плотности, плотности энергии, у вас могли возникнуть слегка ваши черные дыры. Вот это было предложено в 1967 году, и вот действительно так люди думают, что такое... Это вполне возможно, там нет никаких чудес.
5: То есть это неизмеренно был возраст, да, какой-то черный дыр?
0: Я вам скажу так, что, ну, если вы хотите со временем это связать, что в массе черной дыры, которая образуется... когда Вселенная возраст был порядка 1 секунды, это уже классическая фридмановская стадия, это уже после Большого взрыва, она порядка 100, должна быть 10, ну, в общем, порядка 100, около несколько десятков тысяч масс Солнца. О, какие черные дыры могли образовываться уже в секунду. А на более ранних стадиях еще более маленькие. А в момент, когда лепилось вещество из кварков, это так называемый фазовый переход, первичный фазовый переход квантовой хромодинамики в ранней Вселенной, из нее как раз образовывались черные дыры с массой порядка десятков масс Солнца, которые мы видим. То есть это такие вещи, которые надежно установлены сейчас. Здесь нет никаких спекуляций, потому что физика, которую мы знаем в это время, она очень хорошо определена. Поэтому... А такие флуктуации должны быть, потому что мы их видим. Если мы их спектр проведем, то увидим, что там полно было таких пичков в ваших вот этом ландшафте, в этих больших гор, которые могли бы создать вам черные дыры. В те времена был навалом, и вот они как раз могли дать вот такие объекты.
6: А я хотел маленькое уточнение сделать, а я, наверное, в продолжении вопроса. А я верно понимаю, что именно отсылкой к этим флуктуациям было заключение о том, что черным дырам глобально не важно, из чего образовываться?
0: Нет, это отсылка не к этим флуктуациям, а к уравнению Эйнштейна, которое я показывал. Я вам сейчас покажу. Значит, отсылка это вот сюда. Вот. Значит, что у нас справа? Справа у нас геометрия. Искривленное пространство-время. А слева это у нас материя. И здесь стоит величина, которая называется тензор энергии импульса. Он может из чего угодно делаться. Он может делаться из вещества, он может делаться из энергии поля, он может делаться фотонами, чем угодно, любыми полями. Поэтому вы черную дыру получаете из всего, что дает гравитацию. А гравитацию дает все.
6: А вот тогда вопрос такой, наверное, примитивный, но вот эти флуктуации, о которых вы сейчас говорили, которые видны в
0: реликтовом излучении, это называется первичные флуктуации, да.
6: А это представляет собой как раз колебания энергии.
0: Это они бывают разных типов. Это может быть колебание плотности энергии, как вы сказали правильно, каких-то там полей первичных, да, еще даже не вещества. А могут быть уже флуктуации метрики пространства-времени, которые называются первичные гравитационные волны. И вот первичные гравитационные волны, которые образовались тогда, у них частота, здесь частота, вот, которых мы видим от черных дыр, они порядка 100 Гц, да, когда они сливаются, вот, как в розетке напряжение, да, частота. А частота первичных гравитационных волн 10⁻⁷ Гц. Значит, это длина волны первичных гравитационных волн, она сравнима с размером Вселенной. Это такие плавные такие, на фоне вот всего вот этого, такие плавные такие штучки. Их ищут, их интересно, как поискать. Их искали на Южном полюсе специальным там телескопом. И даже объявили, что будто бы их сначала нашли, но потом поняли, что это там некие шумы. Но это очень интересный вопрос. И вот самое интересное, что не все теории ранней Вселенной предсказывают первичные гравитационные волны. Есть теории, в которых первичные гравитационные волны очень сильно подавлены, их просто нет. И это очень важно. Если их откроют, это отсечет огромное количество разного рода мыслей о том, как устроена была Вселенная до Большого Взрыва.
6: Хорошо, спасибо большое.
7: Как вы считаете, есть ли вероятность того, что более детальное изучение гравитационных волн поможет заглянуть за горизонт событий?
0: Ну, это тоже очень хороший вопрос. Между прочим, его тоже все задают и правильно делают, потому что, ну, вот когда сливаются две черные дыры, образуется новая черная дыра. Понятно, что там все сильно очень возмущено, какие-то совершенно очень сложные вещи. Это все считается на суперкомпьютерах. Сейчас решаются вот эти уравнения при слиянии черных дыр. А не может ли, раз внутри черной дыры, из чего-то она делалась, может там что-то есть, мы просто этого не видим, оно под горизонтом, а может быть в момент слияния что-то оттуда выскочит? Черт его знает, люди думают. Думали некоторые. На самом деле ответ такой, что нет. Значит, все вот эти возмущения, которые там, они превращаются в гравитационные волны, в складки пространства-времени, которые распространяются от этой системы. Вопрос очень непростой. Покойный Стивен Хокинг, он до последнего дня своего об этом думал. Потому что, вы знаете, Хокинг, он первый, кто посчитал и показал, что маленькие черные дыры должны испаряться, квантовым образом просто они испаряются. Черные дыры с массой 10-15 грамм, ну, это маленькая масса, сколько-то там тонн, тысяч. Вот, они должны за время жизни Вселенной просто испариться, превратиться в частицы. Вот.
8: Можно уточнить, это вы сейчас говорите об излучении Хокинга.
0: Хокинга, да, вот. Так вот, ответ такой, что когда начинаешь об этом думать, как устроен, вот, что там находится внутри горизонта, и можно ли информацию теоретически извлечь, скажем, по квантовому испарению черных дыр, можно ли судить о том, что находится там внутри, или нельзя? Вот это тоже такой один из вопросов, который иногда называют информационным парадоксом и так далее. Вот. Ну, ответа на него пока такого надежного нет. Думаю, что по гравитационным волнам, вот по тем, которые на стадии до слияния, точно ничего нельзя сказать. А вот в момент, когда происходит вот это самое слияние, то косвенно, может быть, какие-то там вещи. Ну, в рамках ОТО, насколько я знаю, ответа на этот вопрос нет. Все-таки гравитационные волны – это классика, это классические явления. Это описывается вот, ну, классической физикой, да, ну, в рамках общей теории относительности, конечно, вот с этой структурой пространства-времени. Вот. А вот квантовые разные вещи, которые вот могут присутствовать и могут как-то свидетельствовать о внутренностях черных дыр, это вот вопрос открытый, очень интересный. Но это, знаете, если говорить совсем коротко, вот теории квантовой гравитации нет. Мы пока не... Есть гравитация, есть квантовая физика. Объединить их пока не удается. Вот Эйнштейн пытался объединить, у него ничего не получилось до конца жизни, и многие другие. Сейчас есть теория суперструн, там, которая пытается что-то сделать. Вот. Но это предмет таких интенсивных исследований. Ну, так сказать, если совсем коротко отвечать, я не знаю. И никто не знает. Пока.
9: Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить вас за лекцию. Было
0: очень
9: интересно и не скучно.
0: Но я старался, чтобы не засыпали.
9: Вопрос у меня про теорию квантовых.
0: Да.
9: Скажите, пожалуйста, чуть более подробно, как вообще эта теория возникла и на какой стадии проработки сейчас?
0: Хороший вопрос. Значит, возникла-то она так же, как и возникла она в начале, сразу же после того, как теория относительности была создана, было найдено решение. Вот смотрите, вот это такая вот, вот здесь вот формулка эта, да, если внимательно в нее всмотреться и знать, что она означает, это есть не что иное, как то, что дети называют теорема Пифагора. Так? она описывает структуру геометрии. Так? Так вот, и вот эта структура геометрии, она является решением вот этих уравнений. Так вот, оказывается, что одним из решений вот этих уравнений является нетривиальная топологическая структура с дыркой. Вот чашки. А, вот кувшин есть. Ой, там вода, жалко. Ну ладно. Вот смотрите. Значит, вот это, чем отличается этот стакан от этого кувшина? Топологически. Значит, если я сделаю этот стакан из очень мягкого материала, то путем... Или лучше так. Когда я начинаю лепить из глины этот стакан, я могу начать его с шара, со сферы. И потом путем, там сказать, ловкости своих пальцев я влепливаю вот эту стакан и пью из него воду. Теперь кувшин. Когда я начинаю лепить кувшин, у меня возникает необходимость в какой-то момент проткнуть дырку вот здесь, чтобы сделать вот эту ручку. Значит, топологически стакан эквивалентен сфере. Я могу плавными изменениями, без всяких дырок и проколов, сделать такую форму. А этот кувшин топологически эквивалентен чему? Бублику. То есть структуре тора. Это тор на самом деле. Топологический кувшин и тор – это одно и то же. Я могу плавным изменением превратить его в какую-то такую геометрическую фигуру простейшую. Но там будет дырка. Это тор. Вот. То же самое здесь. Это решение, вот о чем черные дыры, это решение сферически симметричное. Сфера. А можно сделать с дыркой. И это будет, ну, как сказать, возьмите одну плоскость, другую плоскость и соедините ее вот такой воронкой, с дыркой. И это тоже можно будет решением этих уравнений, можно показать. И это называется кротовой нарой. Она объединяет два несвязанных между собой как бы куска пространства времени вот таким вот топологическим тоннелем. Таким. Вот это и есть решение, вот что такое кротовая нора. Понятно? Я объясню. Вот. То есть это похоже на кувшин, вот на этот. Вот разница именно, она на уровне топологии. Топология – это наиболее общее свойство геометрических объектов. Вот. А что касается теории, ну, проблема в том, что если черные дыры, тут там ряд теорем каких-то доказан и так далее, и мы видим такие источники, которые очень похожи на черные дыры по своим характеристикам, очень компактные и так далее, то кротовые норы, во-первых, у них нет горизонта событий. Вот всей вот этой мути, там, сигнал не достигает, Алиса, Боб, там, они не получат смс-ки друг от друга и так далее. Значит, там этого нет, там нет горизонта событий. Вот. Но есть вот этот туннель. Но самая главная вещь, что, значит, ведь вот, например, уравнение x квадрат равняется единице. Значит, какое оно имеет решение? Надо извлечь корень из единицы. Но ведь это может быть и плюс, и минус единицы, правда ведь? И для каких-то вещей нам это минус... Или мы можем написать x квадрат равняется минус единице. Мы извлекаем корень из этого уравнения, мы пишем, мы видим, что там возникает мнимая единица. Она не соответствует там каким-то реальным там явлениям, которым, допустим, что-то такое описываем. То же самое здесь. Решение это есть. Но насколько оно адекватно физическому миру – большой вопрос. Почему? Потому что когда люди… Пример такой. Сейчас я вам покажу. Вот возьмем карандаш и, значит, поставим его на, вот на плоскую часть. Он, можно этого достичь. А теперь я его переверну и хочу поставить его на кончик. Теоретически ничто не мешает мне это сделать. Но практически… Попробуйте, он у вас стоять не будет, он все время будет падать. Почему? Потому что есть какие-то все время там броуновское движение молекул, кто-то дует, кто-то чихнет, там фотоаппаратом щелкнет, значит, и он упадет. Значит, есть решения, которые формально возможны, но физически нереализуемы. Есть и вот с кротовыми норами та же история. Они формально возможны, но когда люди начинают смотреть их так называемую устойчивость, вот накладывают малые возмущения, они разрушаются, то есть нельзя сделать статическую конструкцию. То есть вы допустим, даже если вы образовали эту кротовую нору, то она очень быстренько, это ножка вот эта, это самое, и она превратилась в две черные дыры. Вот одна из возможностей. Но как ее стабилизировать, там есть целая наука, как люди пытаются ее стабилизировать, там туда, чтобы она не схлопнулась, она хочет все время вот эта ножка схлопнуться, тоннель хочет сомкнуться. Вот чтобы не сомкнуться, ее заполняют, можно магнитным полем, там еще чем-то, какими-то экзотическими жидкостями и так далее, и так далее. То есть вопрос с устойчивостью этих объектов, он открыт. И ну, большинство считает, что они неустойчивы. Поэтому это интересно. Но люди, вот типа там покойный Николай Семенович Кардашов или там Игорь Дмитриевич Новиков, они говорят, ну мы же не знаем, мы же не... У нас нет астрономических методов проверки, что же там вблизи вот этих сверхмассивных черных дыр происходит. Поэтому надо строить приборы, которые бы смогли показать, потому что если это кротовая нора, то что мы увидим? Вместо какого-то черного непонятного горизонта событий мы вдруг увидим, что там может быть вход в другую вселенную, а там какие-то звезды светят оттуда. То есть это совершенно экспериментально, совершенно открытый вопрос, и этим надо заниматься. А теоретически там есть проблемы, но мало ли там, что теоретики говорят, мы же не знаем, как мир устроен, правда? Ну.
10: А это норы, они только в пространстве или еще и во времени? То есть можно там в прошлое...
0: Нет, это пространство-время, да, это хороший вопрос. Значит, можно сделать на кротовой норе можно сделать машину времени. То есть можно сделать времениподобную, замкнутую геодезическую, которая невозможна, запрещена вот то. Но когда люди начинают размышлять над этим, вот Кип Торн, Нобелевский лауреат, у него там целая серия работ на эту тему, ну как в качестве, так сказать, тоже вот для души. Когда начинаешь конструировать эту машину, теоретически ее можно сделать, но вы опять сталкиваетесь с проблемой нарушения принципа причинности. Вы же не можете там попасть там, в русско-турецкую войну, там, убить, так сказать, и чтобы ваш там, молодой дедушка, который еще не женат был, погиб, и тогда вы бы не родились, понимаете? Поэтому там много вопросов. Но теоретически это должны быть, эта кротовая нора должна быть такая, как-то там вращение должно быть задействовано. Ну, я не буду рассказывать детали, но можно построить машину времени на кротовых норах. Через них можно попадать в свое прошлое. Другой вопрос, что, ну как, как-то не очень понятно, даже с точки зрения квантовой физики, как это можно сделать. Скорее всего, когда вы попытаетесь ее пройти, вы ее, наверное, разрушите. Ну, в общем, там есть много каких-то таких фундаментальных, наверное, запретов, которые запретят вам это сделать. Но это вот только гипотезы. Мы их не знаем, есть ли они или нет, а что... Но вообще это такая возможность есть, существует.
11: Вопрос такой. Скорость распространения гравитационных волн измерена была совсем недавно.
0: Нет, значит, надо так смотреть сюда. Вот смотрите, вот в самих уравнениях Эйнштейна уже присутствует скорость света. Вот здесь вот. И когда вы пишете из этих уравнений уравнение для гравитационных волн, у вас она и является скоростью света. А вот о чем вы говорите, это была измерена не скорость распространения гравитационных волн, а отличие электромагнитных и скорости гравитационных волн экспериментально по вот этому наблюдению сливающейся двойной нейтронной звезды. Отличие оказалось там в 15-м знаке после запятой. Значит, поэтому это сразу же отмело там кучу разных так называемых Лоренц неинвариантных теорий, которых могло бы быть отличие гравитационных волн и электромагнитных. В рамках вот такой нормальной физики, вот то и максвелловского электромагнетизма, и эти скорости там, с самого начала они одинаковы. То есть и экспериментально сейчас, если хотите, ну вот опять же, можно стать на точку зрения экспериментатора и сказать, ну мало ли что вы там нам говорите, а я вот хочу измерить. И вот по тем наблюдениям, которые были сделаны, был сделан вывод, что там 15-й знак после запятой. Ну, вот так.
12: Просто год назад была лекция, где упоминалось,
0: да.
12: Которая экспериментально измеряет скорость.
0: Ну, именно я об этом и говорю. Вот, это нет.
12: Какие там датчики на электромагнитные?
0: гравитационные? Не-не-не, датчики. Это было слияние двойных нейтронных звезд. От него было одновременно пришел гамма-всплеск, там, через секунду. Вот. И а поскольку это расстояние там 40 мегапарсек, вы легко можете рассчитать, какова разница, предполагая, что они, даже если они не одновременно там образовались, все равно ограничение очень большое. Формально. Но это же не равенство, это же не измерение, это там V гравитационное, V электромагнитного меньше или равно, меньше, так сказать, в пределах лежит, понимаете, да? И в этом смысле оно не измерено, а находится внутри вот этого интервала. Ну, мы знаем, что это единица. Ну, здесь это единица.
12: Да. Какой
0: гравитационный датчик? А, это вот эти детекторы Лайга-Вирга, да. Да, это 17 августа 2017 года произошло. А еще такое событие нашли, но от него не было электромагнитных волн. Но расстояние до этой двойной нейтронной звезды, до второй, там 150 мегапарсек, раз в 4 больше, поэтому, может, там слишком слабенькое было. Измерили только одно, да. Измерили только одно. Да, пожалуйста.
12: Спасибо. Я хотел бы уточнить, расходуется ли энергия системы двух черных дыр при слиянии на испускание гравитации?
0: Да. Значит, примерно вот при слиянии вот этой первой, этой розовой, которая картинка была, этого, значит, три массы Солнца перешло в гравитационную волну. И образование уже новой черной дыры. То есть новая черная дыра – это не просто масса первой и второй черной дыры, она меньше. А вот это вот дефект масс этот уходит на гравитационные волны. Это самая мощная амплитуда. Да. Так
12: спасибо
0: точно.
12: Большое.
0: Да. И можно даже это вот легко показать, что так должно и быть. Да. Но это рассчитывается очень, ну, на компьютер глядящий.
9: Пожалуйста. Были ли какие-то пытались ли сделать искусственную черную дыру?
0: Хорошо, понял, да, были попытки, и идеи были вот какие. Вот на суперколлайдерах, да, допустим, представим себе, что у нас есть две частицы, да, мы их сталкиваем, вот в Женеве, если вы были, под Женевским аэропортом находится вот этот ЦЕРН, самый знаменитый. Летаете на самолете, а там, значит, этот ускоритель под вами находится. Значит, идея была такая, что вот давайте, еще пока, когда он еще не совсем работал, они вот достигали терных энергий на этом коллайдере, на встречных пучках. Не получится ли так, что мы создаем такой скуток, как вот в первичную эпоху, создаем сгусток энергии, из которого рождается маленькая-маленькая черная дырочка. А потом эта черная дырочка начинает тихонечко все там это радостно съедать. Куда же мне с моим садиком у Женевского озера деваться, если там, значит, это самое, меня сейчас туда все. На полном серьезе люди об этом говорили, писали и так далее. Но потом оказалось, что, во-первых, энергии маловато, сильно мало для того, чтобы это сделать. Во-вторых, эти маленькие дырочки, если они есть, они быстренько испаряются и никого не съедят. То есть они настолько маленькие, что они очень быстро исчезают. И поэтому бояться не надо, да, бояться. Если сквозь вас пролетает маленькая черная дыра, вы ничего не заметите. Вот. Так что пытались, но ничего пока не получилось. До подлинного эффекта нет, да, эффекта нет. Ну, там еще оказывается, что это не во всяких... Там нужно в рамках ОТО это трудно сделать, а вот в рамках некоторых модифицированных теорий гравитации такие вот возможности, они как бы открывались. Но они вот не оправдались, и поэтому... Это так называемая многомерная теория гравитации, когда считается, что на самом деле мы живем не в трехмерном пространстве, а в пространстве большего числа измерений. И там вот можно делать тогда эти черные дырочки, печь вот из этих, как блины на масленице.
13: Наверное, мы на этом закончим. Да. Понятно, что вопросов больше.
0: Ну ладно, да, конечно. Ну,
13: да, последний вопрос. Отпустим нашу
14: тему. Да, у меня маленький вопрос. Он о Лавердына 2 шага назад. Вы сказали, что излучение Хокинга, оно возможно у небольших черных дыр массой до 10 масс.
0: 10 в 15 грамм. 10 в 15 грамм. Масса Солнца 2 на 10 в 33 грамм. Значит, на 18 порядков меньше солнечной массы. И это значит на 15 порядков меньше, чем масса Юпитера.
14: И
0: чем
8: она меньше, тем быстрее она испаряется.
0: Конечно, да. Время испарения обратно пропорционально массе.
8: С большими черными дырами.
0: Но большие, они фактически вечно живут, там ничего не происходит. Да. Их время так... А этот эффект не важен. Не важен.
8: А еще одно. Излучение Хокинга, оно идет с поверхности или откуда-то изнутри, если исследовать частицы излучения Хокинга?
0: Я понял ваш вопрос. Нет, не изнутри. Оно даже не с поверхности. Там нет поверхности. Там есть горизонт, это не есть твердая поверхность. Вы его пересекаете, я падаю в черную дыру, я ничего не замечаю. Пересекает горизонт, просто моя информация перестает доходить до далекого наблюдателя. Вот и все. Вот. Нет, не с поверхности. Это, я бы сказал, что это такое, это свойство вакуума квантового, в котором мы живем. Потому что мы, вакуум – это не просто пустота, это нулевые состояния физических полей. И вот когда вы туда делаете структуру типа горизонта, у вас возникает возможность вблизи горизонта образовывать, грубо говоря, у вас вакуум можно представить как все время кипение таких виртуальных пар частиц, античастиц. Но вы этого не замечаете, потому что все это на очень малых масштабах. Вы ставите горизонт, одна частица улетела в черную дыру, а вторая вылетела, потеряла пару свою. Это и есть, ну, на очень простом языке, это и есть излучение Хокинга. Вам важно, чтобы был горизонт. То есть нет, если спрашивать, за счет какой энергии это происходит, а за счет того, что масса этой черной дыры начинает уменьшаться при этом. Она переходит вот в этот спектр частиц. Ну, это немножко сложнее, но на пальцах это примерно так звучит. Это более-менее правильно. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: И гость у нас сегодня Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Очень приятно вас снова видеть с нами. Сегодня мы будем говорить про Берингово море.
2: Или Боброво море.
1: Или Камчатское Боброво море.
3: Бобровое.
2: Бобровое.
3: А вы знаете, о каких бобрах идет речь, когда мы говорим о Беринговом море?
2: Нет. Не которые на шапку идут.
3: Они идут на шапку, но это морские бобры. А правильно, это морская выдра.
2: Ах, вот оно что.
3: Да, именно этот бесценный мех и был причиной, главной причиной освоение Берингового моря нашими с вами предшественниками. Угу. Именно золото мягкая рухлядь.
2: А
3: бесценная.
2: Мягкая рухлядь?
3: Мягкая рухлядь, так назывался в старину мех. Наиболее ценный. Кстати, соболя так назывались.
2: Ничего себе.
3: Да, и шкуры калана, которые были самым дорогим мехом, которые привозили наши промышленники из Берингового моря.
2: Вести долго, наверное, надо было.
1: Ну, а вот, года два. Да, просветите меня, пожалуйста, человека с географией плохо. У меня Беринговое море мы где находим? Это понятно, что это где-то в северных частях у нас?
3: Ну, это не совсем Северное море, хотя многие его причисляют к Арктике. Во всяком случае, его добрую северную половину. А вообще оно находится между нашей Чукоткой, угу, и между нашей Корякией, и между Аляской.
2: Тоже нашей бывшей.
3: Бывшей нашей Аляской. А снизу, сверху Берингово море замыкается замечательным Беринговым проливом, который соединяет, по большому счету, Тихоокеанский регион с Арктикой. Угу. А снизу оно окаймляется цепочкой Алеутских островов, которая называется Алеутская гряда. Длинный такой. Поэтому, если вы на него посмотрите, в географической проекции оно представляет себе такой, ну, не совсем правильно нарисованный треугольник, угу, который сходится к Беринговому проливу и открывается к Тихому океану грядой Алеутских островов.
2: Интересное море. Наверное, и условия там уникальные какие-то, да, есть?
3: Да, условия абсолютно уникальные. Я бы сказал, что эта уникальность, она прежде всего проявляется в совершенно феноменальной биологической продуктивности этого бассейна. Вот если говорить о каких-то формальных цифрах сейчас, то из Берингового моря, в зависимости от климатических условий, разные страны совместно, в основном Россия и Соединенные Штаты, получают до 4,5 миллионов тонн рыбной продукции. Это около 7% того, что вообще дает человечеству мировой океан. Из этого очень относительно небольшого моря.
1: А это почему там так много всего?
3: Вот так сошлись всякого рода климатические и биологические условия. И вот сочетание, знаете, сочетание условий, которые дают высокие широты, с тем, что существует зимний период, а в зимний период происходит вертикальное перемешивание моря, и в верхние слои поступают питательные вещества, и в летний период достаточная освещенность, солнце и прочие благоприятные условия, которые позволяют не только развиться первичному органическому веществу, но и потом этому веществу пропутешествовать по всей сложной трофической цепи.
1: Ну, мы как-то привыкли, что все-таки, ну, вот где тропики, где тепло, там активная какая-то морская жизнь, да?
3: Она разнообразная, но она не великая по богатству. Угу. А здесь жизнь может быть не такая разнообразная, но, конечно, потрясающая по богатству. Вот в середине Берингового моря на краю восточного шельфа есть острова, названные в честь нашего с вами соотечественника, одного из величайших землепроходцев 17 века, Герасима Прибылова. Они так и называются, острова Прибылова. До сих пор они сохранили эти названия, и они вместе с Аляской были проданы Соединенным Штатам Америки. Это крохотные острова. Поперечник этих островов около, ну, 14-15 километров. Два острова. Там есть еще более мелкие острова, но их вообще не стоит принимать во внимание. Вот представьте себе два таких маленьких бугорка, как уколы иглы на карте. И на этих островах жило до начала промысла 7,5 миллионов котиков, около 1,5 миллионов морской выдры, калана, с которой мы начали, и около 5 миллионов морских птиц.
1: Но они как в метро, мне кажется, там были в час пик.
3: Да, так и есть. И вот даже сейчас, после многолетнего промысла морских котиков был начат в конце 17 века, а закрыт, по-моему, в 86-м или 87-м году. Можете себе представить. Даже после этого там осталось около 3 миллионов котиков.
2: Нормально. А граница где проходит между нами и Америкой? Не по этим островам?
3: Нет, к сожалению, граница проходит там, где кончается отсчет 200 миль от этих островов в сторону России. Теперь эти острова не принадлежат нам, и как торчащий из океана кусочек американской земли является той точкой, от которой отсчитывается 200-мильная зона. Угу. Именно поэтому Америке принадлежит большая и, к сожалению, лучшая часть Берингового моря. И с точки зрения промысла современного, и с точки зрения необыкновенного разнообразия условий, которые там есть. Угу. И я бы сказал, даже с точки зрения необыкновенной, просто феноменальной притягательности этого района для туристов. Потому что там, вот я с трудом могу вспомнить о каких-то туристических мероприятиях в нашей части Берингового моря, а вот те же самые Приболовые острова, о которых я рассказывал, они притягивают туристов, потому что их называют северными галапагосами. Uh-huh. Это явление, ну, мирового масштаба с точки зрения сосредоточения жизни. Но самое-то главное, ведь когда я говорю об этом феноменальном богатстве, я косвенно говорю о том, что это феноменальное богатство кормится, как сказали бы наши друзья-украинцы, с этого Берингового моря. Вся продукция, которая там есть, это продукция Беринговоморской экосистемы. Угу. И если мы вообще посмотрим на обилие птиц и зверя, то оно просто циклопическое. Там есть острова с более северные, где живут мелкие птицы морские, ну, размером с нашего скворца, которые тоже активно питаются морской продукцией, и их численность на крошечных островах превосходит 5-7 миллионов. Когда это все поднимается в воздух, то воистину не видно неба. Это просто как будто ты находишься на пазике.
2: А так всегда было или это... Так,
3: всегда
2: так...
3: было еще больше. Всегда было еще больше, потому что это замечательное разнообразие дополнялось китами, которых, к сожалению, человек к 70-му году практически истребил. Дополнялось это великое разнообразие огромной популяцией зверя морского, удивительно красивого, которого мы называем сивуч. А американцы его называют гораздо более поэтично. Они называют его Стеллеров морской лев. Это совершенно феноменальное животное, которое тоже вместе с промыслом и вместе с другими воздействиями на Берингово море, его обилие ушло в прошлое, так что сейчас все небольшие. Значит, за 20 лет обилие этого вида уменьшилось в 20 раз. Можете себе представить, что это такое.
2: Но все равно этому циклопическому количеству пернатых, да, нужно чего-то есть, тоже циклопическое.
3: Вот-вот, море кормит все, и плюс к этому оно кормит вот тот гигантский промысел, о котором я вам сказал. Вот это поразительная вещь, и много мы занимались тем, чтобы вот эту таинственную вещь разгадать. И, в общем, мы пришли к заключению, что, знаете, есть такой удивительный экологический феномен, который связан с тем, что границы таких крупных блоков природных с разными условиями, они являются наиболее продуктивными. На суше это давно было установлено, а в море там же среда подвижная, очень трудно это установить. И вот было найдено удивительное совершенно явление в Беринговом море, которые показали, что вот на стыке условий, территориально можно эти вот стыки определить, как, скажем, 3-4% всего бассейна, а в них создаются 30, иногда и более процентов биологической продукции. Вот это вот такой природные культиваторы, они являются причиной того, что Беринга... Причем большое количество этих природных культиваторов, немножко разного свойства, они дают вот такую потрясающую совершенно и биологическую продукцию, и удивительное для севера биологическое разнообразие.
2: Ну, например, какие там пункты в меню есть в морском? Что там дают?
3: Это очень интересный вопрос. Я бы, знаете, начал разговор о морском меню с минтая.
2: Ну, давай.
3: Некоторые говорят... Да. Замечательно. Некоторые говорят «О!», а некоторые говорят «О!». Разговор заходит о минтае. Ведь минтая не было на нашем столе до середины 70-х годов. Если минтай в Беринговом море ловили, то его ловили только для того, чтобы кормить животных на опушных фермах. Угу. В нашей диете не было такой рыбы. А минтай вообще рыба удивительная. И удивительность ее связана с тем, что в отличие от многих других рыб, у нее очень низкое содержание жира в мясе. Ну, менее 3%. Это очень мало. А такое малое количество жира, оно может быть легко при обработке рыбного мяса экстрагировано, и вы получаете чистейший, идеальный для человеческого организма белок морской рыбы. Не несущий никаких... А запах рыбы, который часто мы так не любим, он ведь связан с липидами, с жирами. Если вы экстрагируете жиры, то вы получаете чистый белок без запаха. И вот японцы, которые феноменально используют в кухне своей минтаевое мясо, они могут делать все, начиная... от вот таких рыбных котлет, кончая имитацией отбивных, свиных, телячьих. Причем все это с запахом, все это с видом. Вот оставляется косточка, но на самом деле суть-то этих всех вещей, она абсолютно диетическая.
2: Интересно, да. Минтай, царица, оказывается, да. моря.
3: И с Минтаем связана совершенно потрясающая интрига.
2: А вот об этой интриге давайте поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Михаил.

0: доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на Ментае мы остановились.
1: Интрига Ментая.
2: Интрига Ментая, она исключительно интересная. Я вам сказал, что...
1: Я вам сказал,
2: что Ментая это мы практически не знали до середины 70-х годов. Надо сказать, что и в Беринговом море его было немного. А в 70-е годы, в середине 70-х годов, включилось удивительное климатическое явление, которое вообще климатологи, океанологи называют переключением режима в северной части Тихого океана. Берингово море слегка потеплело, и в Беринговом море чуть-чуть изменился характер ледостава зимнего. Плюс к этому, к началу 70-х годов, как я вам уже сказал, были практически полностью истреблены киты, которые были главными потребителями планктона. И это открыло Ментаю дорогу из северной части Тихого океана в Беринговое море. И от практически нулевых уловов, ну, очень маленьких уловов в конце 60-х, мы подошли к уловам во второй половине 70-х, которые улов только Ментая. Они достигали 4 миллионов тонн. Это был крупнейший после перуанского анчоуса моновидовой промысел в Мировом океане. Представляете себе, каким образом климатическое дыхание может изменить облик бассейна? Как, знаете, есть хорошее выражение, я не знаю даже, как его точно перевести с английского, называется keystone вид, то есть ключевой вид. Вот Ментай из вида побочного за 4-5-6 лет в Беринговом море стал абсолютно ключевым видом. Все на нем держится.
0: Он подавил всех, как, я не знаю, как...
2: Он их подавил, конечно.
0: Как голуби подавляют всех остальных птиц.
1: А вы сказали, не намного потеплел океан. Это на сколько? На полградуса?
2: Около 1.5 градусов. Между градусом и 1.5. Но этого достаточно, если мы имеем среднюю летнюю температуру между 7 и 8. Сами понимаете, ну вот тело свое подогрейте на 1.5 градуса, это же для нас будет...
0: Ну да. А получается, Берингово море в зимний период, оно закрыто льдом, что ли?
2: Частично оно закрыто льдом. Его северная и северо-восточная часть закрыты в иные годы до Бристольского залива. То есть это практически южная часть, восточной части Берингового моря простираются ледяные поля.
1: Но оно не промерзает до дна?
2: Нет, ни в коем случае. Оно не промерзает до льда. До дна лед небольшой, там бывает 60-70 сантиметров такой, вполне. Который очень быстро сходит весной, потому что волна вот, потепления сезонная, она проходит очень быстро по этому пассе. Но ведь наше счастье гастрономическое в Беринговом море не заканчивается Ментаем.
0: Вот, да, хотелось бы.
2: Прекрасная беринговоморская сельдь. И многие знатоки, любители сельди знают, что было знаменитое анадырское стадо сельди. Оно, кстати, на нашей акватории было Беринговое море. Изумительная совершенно сельдь. Кстати, американцы не едят ее вообще. И, скажем, устроить русский стол на Аляске, поставить на стол 2 бутылки водки и сельдь хорошую, это просто невозможно.
1: Почему?
2: Ну, у них нет этого в привычке. Они называют сельдь bait fish, то есть рыба для насадки. И они действительно ее ловят и используют для насадки на крючковые снасти, которыми они ловят еще одну изумительную рыбу для Берингового моря. Это гигантский тихоокеанский палтус. Вы знаете, вот надо один раз увидеть эту рыбу в ее полном размере. Эта рыба около 2 метров длиной. Вот увеличьте палтуса, вы его видели на прилавке в магазине? Вот увеличьте его до 2 метров, практически до 1.30, 1.40 в ширину, и придайте ему толщину 20-30 сантиметров.
1: Это штунец получится.
2: Вытащить ее просто так на палубу, ну, есть и маленькие, конечно, экземпляры. Вот, ловит он на крючковую снасть, на перемет, как вот наши предки ловили все в Волге на переметы, разбрасывает эти... Она... Крючки как раз насаживают куски нарезанной сельди.
0: Сельдь и водку заливают туда.
2: Ну вот, и в это время нет.
0: И палтус клюет.
2: Так что это потрясающая рыба. Она в американских ресторанах, на американской стороне, вот палтус в сезон, он стоит дороже, чем красная рыба. Потому что мясо совершенно феноменально. Его и коптят, его и жарят, его и делают на гриле, в общем... Мясо феноменальное. Но потом, коллеги, не будем забывать о нашей гордости в прошлом, о крабах, о королевском красном крабе.
1: Он там тоже есть?
2: Он есть, он промышляется в большом количестве. Но у нас тоже, к сожалению, на нашей стороне его меньше, потому что на нашей стороне немножко другое море Берингово. Вот та часть, которую заселяют крабы, и, кстати, палтусы, это часть, которая называется шельфом. Мы с вами уже говорили в наших передачах про Арктику, что это... Та часть моря неглубокая, между берегом и, собственно, 100-150-метровой забатой. Она бывает очень широкая. Вот в восточной части Берингового моря ширина вот этой части, неглубокая, составляет примерно 550-600 километров.

0: А не глубок, это напомните, сколько?
1: Примерно до 150-200 метров. Uh-huh. А дальше, как правило, идет очень крутой обрыв уже к континентальному ложу, которое обычно начинается, ну, с глубины около 3000. Uh-huh. А вот этот переход, он называется континентальным склоном. Кстати, это очень интересная область, где, которая является одной из самых продуктивных областей Мирового океана вообще, и Берингового моря в частности. И, кстати, во многих районах Мирового океана несет огромные запасы углеводородов.
2: Угу. Понятно.
0: И в Беринговом тоже?
1: В Беринговом море шельф богаче, чем континентальный склон. И удивительно, что ведь мы с вами говорим вообще, мы с вами говорили об этом, когда про Арктику говорили, и сейчас обязательно должны это сказать, когда говорим о Беринговом море. Ведь еще 10 тысяч лет назад вот эта область континентального шельфа, она была сушей. Море стояло примерно на 120 метров ниже. И вот с таянием льдов последние 8, 7, 6 тысяч лет уровень Мирового океана поднялся, и этот шельф затопил. Так что вот если говорить о прошлом более чем несколько десятков тысяч лет, то мы говорим о том, что край континентального шельфа — это был край суши.
0: Ну, понятно, там чернозем, понимаешь, хорошая почва, поэтому и сейчас там богатые места.
2: А креветки там, креветки водятся?
1: Да.
2: Мидии?
1: Мидии нет. Там, если говорить дальше о вот таком гастрономическом фейерверке, который нам выдает Берингово море, ну, там, во-первых, не один вид крабов. Там есть несколько видов крабов, не менее вкусные, но более мелкие, чем камчатский королевский краб. Там есть великолепные моллюски. Это, ну, скажем, что это улитки. Это не похожие на мидии, а похожие на улиток моллюски, размер которых достигает двух кулаков человеческих.
2: И вы пробовали все это?
1: Я это пробовал, и это фантастическая вещь. Они ловятся специальными ловушками на дне. Ставятся ловушки с приманкой, туда эти моллюски заползают, потом их достают, и обязательно их надо держать живыми. И они сдаются на берег только живыми, иначе их не принимают. Креветки огромные. Там целые поля были креветок, кстати, разведанные нашими с вами соотечественниками. Когда Восточный шельф был для нас открыт, вот до всей этой эпопеи с 200-мильными зонами, то там был огромный промысел креветок крупных. Что там есть еще? Там есть кальмары, но очень немножко. И, конечно же, там есть открытый промысел целого спектра видов, тех, которые мы называем красной рыбой. Неправильно называем красной рыбой. Потому что если обратимся мы к старому русскому истинному понятию «красная рыба», это всегда осетровый. Угу. Но мы вот лишённые осетровых мы называем красной рыбой ту рыбу, которая имеет красное мясо. И тоже ее промышляют и в реках, но огромное количество этой рыбы промышляют и в открытой части океана на подходе к нересту.
2: Об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, сегодня в гостях. Говорим о Беринговом море.
3: Тайны океана.
0: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И вот меня волновал все-таки вопрос, когда вы говорили, что поделили так, что большая и самая вкусная часть отошла Америке. Почему так произошло? Почему мы себе вкусную самую не забрали?
1: Ну, надо быть справедливым в той части, что вообще самое вкусное и должно было принадлежать Америке. Разговор шел о делении центральной части Берингового моря. Вообще сейчас Берингово море поделено на три части схематично. Одна часть принадлежит нам, наша 200-мильная зона, она находится на западе Берингового моря. Вторая часть, находящаяся на востоке, включая вот тот самый замечательный шельф, о котором мы говорили, принадлежит Америке. И эти 200-мильные зоны отсчитываются от любой точки Земли, которая во время прилива торчит из воды. И вот, значит, Приволовые острова действуют ту самую работу теперь для Америки, что 200 миль от них заходит в центральную часть моря. Но, тем не менее, в середине моря остается такой... А третье такой пятачок, оставшийся в середине, ну, образно говоря, пятачок, довольно большая, значительная площадь. А она... Американцы ей дали название Donut Hole, дырка от бублика. Вот она не принадлежит никому. Это международные воды, где по международным канонам ведется промысел, и там промышляют все, включая китайцев, поляков, находящихся вообще по другую сторону, можно сказать, земного шара.
2: Как китайцев,
1: индусов. Потому что самый великий промысел Минтая, о котором я упоминал, он как раз был в этой дырке от бублика. Это центральная часть, где скапливался Минтай, самый крупный, самый репродуктивно активный И средние размеры, вот я помню оценку, когда начался этот промысел, средние размеры его были около 50 сантиметров, средний. Все-то огромные рыбины были. Но так сильно навалилось международное сообщество на этот донат-холл, что практически и мода Минтай уменьшили средние размеры. Теперь они еще недавно, они были около 30 сантиметров, даже меньше. И самое главное, репродуктивное стадо было выбито. Потому что международные правила, они, к сожалению, в те годы, в 70-е, в конце 70-х, в начале 80-х, они не очень-то действовали. Сейчас они более жесткие. Вот. Но самое-то весь казус был в том, как была проведена линия разграничения между Соединенными Штатами и Россией в том месте, где они соприкасались. И вот там Россия потеряла очень много. Вот я думаю, что американцы приобрели, а Россия потеряла из своей 200-мильной зоны. Я не берусь воспроизвести точно цифры, да, они, наверное, радиослушателям ничего и не скажут в квадратных километрах, но Америка приобрела существенно больше, чем мы потеряли. И, в общем, я очень хорошо помню документы, которые давали расчеты, что мы потеряли с точки зрения промысла там. Так вот, за период с 90-го по 2000-й год наши потери промысла в том месте, где могли бы мы промышлять, если бы этот кусочек был разделен правильно, составили около 2 миллиардов долларов по самым... Это тех долларов, которые были в 90-е годы. Примерно 200 миллионов долларов рыбы и рыбных продуктов в год. Это огромная потеря. Но вот, к сожалению, нам теперь приходится с этим делом
2: жить. А кто так делил? У кого рука дрогнула?
1: Ну, она дрогнула у правительства того времени и, в первую очередь, у того, кто исполнял обязанности министра, был министром иностранных дел. Это, в общем, даже этот самый пакт о делении, его называют именем Шеварнадзе. И по каким-то соображениям, о которых мы с вами и сейчас не догадываемся, была сделана такая колоссальная уступка. Это мне лишний раз говорит о том, что когда делаются такие, подписываются и принимаются такие международные акты, вообще не худо было бы тем, кто делает политику, опираться на знания, которые имеет наука. И не только рыбопромысловая, но и рыбопромысловая в том числе, и наука фундаментальная, потому что мы в два счета могли доказать и показать, почему это должно быть нашим. И что люди, подписывая такие документы, они, в общем, ну, делают не лучшее для будущих поколений, если называть это самыми мягкими словами, какими можно.
2: Нет устойчивого развития, как это в экологии называется.
1: Да, нет, тут даже не до устойчивого развития, нет промысла просто. Понимаете, это достану у нас из кармана, поэтому ни о каком даже устойчивом развитии тут говорить. Ну, все равно, что взял сосед и запахал твое поле и собирает урожай, лучшую часть.
0: А как в Берингом море обстоит дело с лежбищами? Что интересует?
2: Котиков?
0: Всяких тюленей, да. Есть ли там все это дело?
1: Там есть все это, и сейчас очень жесткие нормы. Ну, вообще, я должен сказать, что млекопитающие вообще не добывается сейчас в Берингом море. И промысел млекопитающих был прекращен вот в конце 80-х годов.
0: А их вообще на что используют? Кожу?
1: Ну, их использовали традиционно в качестве пищи. Ну, я имею в виду местные.
0: Ну, местные,
1: да. Но местные, а вообще не смогли традиционно, быть... ну, котиковый мех и мех калана. Мех калана лучше, чем мех пресноводного бобра, наземного бобра. Потому что он чрезвычайно устойчив. Это мех, который правильно выделан, он проходит через поколение, не теряя своего качества. И, конечно, это были... Вот очень интересно, что когда были открыты острова Прибылова в 1675 году, то барк судна Герасима Прибылова, оно очень долго в тумане, без ветрии. И так его течение несли, и судно это... И люди мучились, потому что деятельные люди в течение недели ничего не могли сделать. И вот в этой тишине туманной вдруг они услышали, что будто бы водопад где-то. И они так обрадовались и закричали: «Земля!», потому что у них вода кончилась. И, значит, течение мягко несло их в сторону этого рева водопадного. И когда чуть ближе они подошли, то смотрящий закричал: «Это не водопад, это морской зверь». И их вынесло в залив, они спустили шлюпку, и вот по их дневникам они подплыли к острову, и им некуда было ступить, потому что берег весь был покрыт лежащими на солнце морскими выдрами. И они, когда высыхают на солнце, их мех становится золотым. И вот офицер, который сидел в шлюпке, показал пальцем и сказал: «Это золотой залив». И до сих пор в американских картах так и написано. Золотой залив. Он был золотым и в прямом смысле, вот, по цвету и в переносном, потому что, конечно, он дал им огромное богатство. Я должен сказать, что последние выдра, последний калан, последние его видели на островах Приволжья в 1941 году. Доминирующий зверь был полностью уничтожен во время промысла. То есть в ноль сведена его популяция.
2: Uh-huh. А местное население там было какие-то аборигены?
1: Да, местное население, которое туда завезли в качестве рабсилы. Завез тот же Герасим Прибылов, когда эти острова стали осваивать. Он завез туда алеутов, и алеуты создали там сейчас популяцию, которая самая, пожалуй, самая крупная в Беринговоморском регионе. Там в целом живет чуть больше 1000 человек на двух островах. И они, конечно, они занимаются рыбным промыслом, они занимаются переработкой рыбы, потому что Прибылов острова вообще очень интересное место. Это как будто бы специально стоящий в середине моря рыбоперерабатывающий завод. И представьте себе, что там огромное количество пресной воды, которая нужна для рыбной переработки в центре моря. Поэтому там заводы по рыбной переработке. Но надо сказать, что острова жестко заповеданы. И только городская территория, территория аэропорта и дорог открыта. А так куда-то пойти на лежбище даже местные не имеют права. Ну, дают им, там есть специальное управление городское, оно может дать вам разрешение, вы пойдете. И гостям даются такие разрешения, но далеко не везде вы можете ходить. И
0: вот откуда они там это... вода, кстати, пресная-то берется?
1: Вода пресная, это вулканические острова, и там есть вода, которая, ну, такая же артезианская, как... Да, и также наполняются озера пресные огромные, которые на этих островах.
2: Но местное население, эти алеуты уже, наверное, американизированы?
1: Они полностью американизированы, с исключением того, что у них осталось... они все ортодоксальные... православный и исповедует те самые ортодоксальные нормы, которые им были привезены вот в 16 веке. Более ортодоксальные, чем, может быть, здесь наши с вами соотечественники. И также весь уклад жизни у них такой же американизированный, за исключением одного. Они имеют право промышлять, как и раньше, небольшое количество морского зверя. Это количество на оба острова, если мне не изменяет память, около 3000 котиков. Причем эти котики показываются им специально. Служба рыбы и дичи позволяет им в определенном месте и определенного возрастного состава добыть котиков. Потому что, ну вот, как они уверяют, это очень важный для них компонент питания, потому что они живут без света, там в месяц один солнечный день бывает. И без витаминов специальных, поэтому вот они исторически приспособлены к тому, что они утилизируют это мясо котиков, кстати сказать, исключительно полезное с точки зрения микроэлементов и витаминов. Они ловят рыбу, и им позволено ходить на птичьи базары, как в старину, собирать яйца чаек и кайр. И они эти яйца сохраняют и, значит, традиционно едят. Но все это в строго контролируемых, очень малых количествах. Так что, несмотря на то, что они американцы по всему, и ездят на роскошных американских автомобилях и разговаривают по 2-3 сотовым телефонам сразу, тем не менее, они сохраняют вот этот элемент жизненного.
2: А как они сохраняют рождаемость? Они берут американских себе жен, мужей? Или
1: нет, православных, я этого из России? Не видел. То есть это исключение. Они, как правило, и это большая проблема. Проблема
0: близкородственного
1: скрещивания. Да, но тем не менее, как-то они ухитряются это дело разводить и между родственными кланами. И, в общем, у них порядочно детишек. Эти детишки, конечно, практически все учатся на берегу.
2: Давайте сейчас мы прервемся. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук Берингова моря. Тема сегодняшней передачи.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Михаил Флинн, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на алютах мы остановились.
2: Да, о том, как они поддерживают численность населения. Ну, да. Проблема есть, в общем-то, мы об этом сегодня узнали.
3: Да, есть проблема, но тем не менее их но численность, в отличие от численности многих других малых народов, она стабильна.
1: Но у них же наверняка, как у всех американцев, должен быть свой шринг, свой психотерапевт, к которому они ходят, и он убеждает их, что нужно брать себе еще американских жен,
3: а не только американских. Ну, еще, знаете как, надо при этом уговорить дочку Рокфеллера, надо еще уговорить американскую. Но я знаю, тем не менее, такие браки очень интересные, очень успешные. Вот один из таких ведущих людей, который убедил американское правительство закрыть промысел там в середине 80-х годов и убедил своих соотечественников закрыть промысел, потому что для них это был единственный источник дохода. Он был в свое время советником губернатора Аляски по науку. Такой потрясающий шан алиут. У него жена белая, ну, американка, очень тоже интересный человек. Работал на... Она была редактором и ведущим American Public Radio. Это практически ваш маяк на американской стороне. Очень интересный брак был, очень интересный у них сын. И мне кажется, что вот... Но это какое-то исключение, скорее. Потому что большая часть браков – это браки вот такие, внутренние.
1: Но все равно они живут себе вполне цивилизованно. Не то, да, чтобы они там с удочкой вышли, нет, в море, там у них...
2: На шикарных машинах, мы, да, уже выяснили.
1: Да. При свечах сидят.
2: Да. А как нам увидеть Берингово море, если мы простые люди, не ученые, а как в качестве туриста? Можно туда
1: с
2: попасть?
1: С какой стороны сидеть, зайти,
3: да,
1: лучше?
3: Да. Я боюсь, что вам придется заходить туда в основном с американцами. Стороны.
2: Дорого.
3: Очень дорого. И вообще вот эти путешествия на острова Прибылова, которые, конечно, я еще раз это повторяю, это жемчужина. Я это говорю к тому, что если кто-то из вас или слушающих нас людей увидит когда-то вас какой-то фильм про острова Прибылова или возможность посмотреть этот фильм, обнаружится, сделайте это непременно, потому что это действительно такое же уникальное место, как Галапагосские острова. Но экскурсия туда, когда я там был в начале 90-х годов, в первой половине 90-х годов, я там работал, экскурсия туда стоила около 14 тысяч долларов недельная. По тем временам это были просто циклопические деньги.
1: Ну, это сейчас немало.
2: А с нашей стороны вообще никаких возможностей нет зайти?
3: Нет, ну можно как-то попасть на нашу... Сейчас вообще везде туризм развит. И, может быть, попасть как-то на нашу часть Алеутских островов и на нашу часть Берингового моря, но я, откровенно говоря, не слышал, чтобы были какие-то устойчивые и явно, даже не знаю, такие места, которые я мог бы назвать, чтобы сказать, езжайте туда, и вы увидите истинное Берингово море. Вот, может быть, за исключением северной очень интересной части, это уже Чукотская часть Берингового моря, вот бухта Провидения и сам поселок Провидения. И давайте все-таки вот мы с Дежнева отнесем к Берингову морю, и Уэлен, поселок Уэлен. Но,
2: а Ратманово, остров Ратманово?
3: А туда невозможно попасть практически. Невозможно попасть. Я думаю, что прежде всего по всяким пограничным и прочим соображениям, связанным с охраной границы и дислокацией каких-то...
1: Да, войск. Ну и вообще, будем честны, там с транспортом-то все не очень обстоит. Но
2: все равно это какая-то романтический флер имеется. Но ведь мы раз в год всегда слышим, что остров Ратманово, именно там начинается Новый год.
1: Но да. Я помню, что мой брат летал на Чукотку на неделю, там, ну, тоже по работе, все. Он остался там на 3 недели, потому что погода, и вертолет, извини, просто не может прилететь. Все, там по-другому все существует. А погодные условия, там же не то, что сел на Боинг и прилетел туда, что так не работает.
3: Верно, но вы знаете, то, что человек может увидеть там, легко и окупает все сидения, все ожидания. Я тоже ведь работал на Чукотке очень долго и прошел практически всю северную часть Чукотки прошел пешком. Я теперь смотрю на это и думаю, что это, наверное, был не тот человек. Я был не тем человеком. Потому что я практически прошел от места рядом с мысом Дежнева. Вот такого поселка Нешкан, это огромная часть, очень трудно проходимая, жил там довольно долго. Мы там всякую делали научную работу, связанную с прибрежной частью. Это места потрясающе интересные. Я вообще, когда смотрю на Российскую Арктику, я очень горюю как раз вот по этому поводу. Ну вот почему так? Это необыкновенно красивые места, это ведь наше с вами отечество. Причем одна из красивейших частей нашего Отечества, красивейших и не имеющих абсолютно никаких аналогов. Потому что если вы, скажем, полетите на Аляску, что проще сделать, чем попасть на наш север. Аляска — потрясающее место, но это другой север, абсолютно другой, чем наш. И мы просто как-то себя, я имею в виду страну, обворовываем немножко, в том смысле, что мы не открываем людям упорным, настойчивым и желающим туда поехать возможности эти места посмотреть. Это, вот знаете, надо посмотреть на картины Роквелла Кента, которые мы с вами, по-моему, вспоминали, когда говорили об Арктике. Ну вот Берингово море дает вот такие поразительные совершенно ощущения, северная его часть. Вообще это удивительно интересно. И попасть в какие-то места, где вы видите вот такой сгусток жизни, вот человек не может понять. Я ученый, я не мог понять, как существуют эти миллионы птиц и зверей вместе на этих крошечных островах. Там земли нет. Ногу мне поставить между ними пройти. Они там живут и размножаются, и благоденствуют. Как это можно
1: быть? А друг друга не едят?
3: Нет, они не едят друг друга. Нет. Кстати, там очень, вот если говорить об интригах Берингового моря, есть еще одна интереснейшая интрига, которая связана с тем, как исчез оттуда, практически исчез, удивительно красивый Стеллеров морской лев, о котором мы говорили.
2: За 30 секунд придется открыть эту интригу.
3: Откроем, что после истребления китов Стеллеров морской лев стал объектом нападения косаток. И это объяснило вот этот потрясающий природный феномен, почему все усилия человека по охране Стеллеров морского льва не принесли никаких результатов.
2: А наоборот.
1: Потому что косатки красивые, но очень опасные. Да.
3: И прожорливые.
1: Вот, прожорливые и хищные, да. Спасибо вам громадное.
2: Ждем вас снова у нас в гостях.
3: Спасибо большое.
2: Принесите, пожалуйста, фотографии.
1: Да.
2: Вы наверняка фотографировали там.
3: Я принесу фотографии. Более того, я очень советую вам потратить несколько часов, 2-3, съездить в Дарвинский музей и посмотреть фотографии, которые мы делали в Арктике.
2: Спасибо большое. В гостях Михаил Флинн. До свидания.
1: Всего доброго.
3: До свидания. Спасибо большое.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем знакомиться с астрономией. Мой прошлый рассказ был посвящен звездам. Ну, а главная звезда, как вы понимаете, это наше Солнце. Именно изучая Солнце, мы убедились и поняли, каков источник энергии в недрах звезд, что это термоядерные реакции. Термо, то есть тепловые ядерные реакции, когда горячая плазма позволяет ядрам атомов так близко подойти друг к другу, что они сливаются вместе, и происходит синтез из легких элементов, например, водорода, более сложных элементов, например, гелия. Ну, а потом и гелий, ядра атомов гелия тоже могут объединяться, и так далее, в более и более сложные элементы. Таким способом природа изготовила все более сложные, чем водород и гелий, элементы. Именно в недрах звезд они родились и сегодня окружают нас всей таблицей Менделеева. Сегодняшний урок будет посвящен только Солнцу. Понятно почему. Кстати, не удивляйтесь, это фотография Солнца. Очень непривычная на первый взгляд, но так мы видим Солнце из космоса с помощью специальных телескопов со специальными светофильтрами, пропускающими определенные спектральные линии тех или иных химических элементов в той или иной их возбужденной фазе, когда можно цветом окрасить какой-то химический элемент, представляя его на экране компьютера, и понять, какие температуры, какие напряженности магнитных полей, об этом мы еще поговорим, присутствуют в том или ином месте на поверхности Солнца. Итак, наше Солнце. Вот я сразу решил вас удивить и даже немножко напугать, написав, что Солнце – это опасная звезда. Ну как же опасная, скажете вы? Солнце – это благо, Солнце – это жизнь, это свет, тепло, растения. Да, все так, но надо быть очень аккуратным, если вы решите изучать Солнце, наблюдать Солнце, и тем более с помощью оптики, с помощью каких-то оптических приборов. Сразу вас предупреждаю, я неоднократно это говорил, но это надо много раз подчеркивать, чтобы не было никаких ошибок. А Солнце – очень мощный источник света. Это гигант, в котором сосредоточена почти вся масса Солнечной системы, и которая излучает практически всю энергию, освещающую и нагревающую планеты в нашей Солнечной системе. Поэтому надо быть очень аккуратным. Вот повторю еще раз вот этот результат своего нехитрого расчета. Если бы какой-то фантастический рефлектор собрал и направил на нашу Землю все излучение Солнца, как оно во все стороны разлетается, а мы его тут сфокусировали бы на Землю, то через 4 минуты все океаны Земли не просто закипели бы, они бы улетучились в космическое пространство, выкипели бы, Земля бы высохла. 4 минуты, и на поверхности Земли нет ни воздуха, ни воды. А через несколько суток нет и земного шара. Наша планета разлетелась бы на отдельные атомы. Вот такова гигантская энергия, вот здесь она записана, мощность излучения Солнца, 4 на 10 26 степени ватт. Произнести это число я просто не могу, это, могу. Это миллиардов, если четверку округлить до десятки, будет миллиардов ватт. Невероятная мощность, и очень хорошо, что далеко не все солнечное излучение попадает на Землю. Но поверьте, даже та малая доля, которая попадает, опасна для нашего зрения. Если вы собрались наблюдать Солнце, например, в момент солнечного затмения, обязательно запаситесь специальными очками. Не какими-то там темными пляжными очками, нет. Они недостаточно поглощают солнечный свет. Есть специальные очки, у которых тонкая лавсановая пленка покрыта слоем металла, который пропускает лишь одну десятитысячную долю солнечного света. И вот только настолько ослабленный свет не повредит ваши глаза. Тем более, если вы смотрите на Солнце в телескоп, это чрезвычайно опасно. Необходимо применять специальные окуляры, это даже не просто окуляр, а целая система,
которая там с помощью призмы и зеркальца отбрасывает почти весь собранный телескопом свет в сторону. Вот тут я хорошо показываю так называемый окуляр Гюйгенса, большой телескоп-рефрактор ЦИСовский в Волгоградской планетарии. В Волгоградском планетарии он действует. Этот оптический механизм почти весь солнечный свет с помощью этого зеркальца отбрасывает в сторону, а в окуляр отправляет мизерную часть света, которой достаточно, чтобы увидеть поверхность Солнца, но не повредить зрение. К сожалению, если вы часто будете смотреть в этот окуляр, ваши глаза все равно будут повреждены. Это я говорю по собственному опыту. Именно в этот окуляр, именно этого телескопа, я довольно часто наблюдал солнечную поверхность. В годы своей школьной жизни, когда я увлекся астрономией, мы тогда жили в Волгограде, и вот наблюдая одним глазом, а именно правым своим глазом, я довольно сильно повредил сетчатку и хрусталик. Но мой правый глаз еще видит, но далеко не так хорошо, как левый. И, по крайней мере, надо реже заниматься наблюдением, прямыми наблюдениями солнечной поверхности, даже с помощью такого специального окуляра. Лучше всего использовать, вот, кстати говоря, здесь на штанге экран. И если вы из телескопа пустите луч света на экран, он замечательно покажет вам изображение Солнца и не повредит ваше зрение. При этом достаточно даже небольшого телескопа. Вот зрительная труба сравнительно небольшого диаметра, такая походная зрительная труба. Подставив сзади экран, вы получите изображение Солнца. В данный момент это было затмение Солнца. Видите, диск Луны надвигается на солнечный диск. Без проблем, без опасности испортить свои глаза, свое зрение, вы все детали, и там темные пятна на поверхности можете, движение лунного диска увидеть. Открою вам еще один секрет. Даже если у вас нет никакой оптики, вы можете получить изображение Солнца. Каким образом? В небольшой непрозрачной пластинке, например, кордонка какая-то, проткните концом шариковой ручки маленькое отверстие диаметром примерно в миллиметр, в полтора миллиметра, и у вас получится камера обскура, то есть солнечный луч пройдет сквозь маленькую дырочку, и сзади на экране будет изображение Солнца. Ну, вообще, бесплатный телескоп, который совершенно безопасен для нашего зрения, а солнечное затмение с его помощью можно легко пронаблюдать. И получите, вот даже можно экран фотографировать камерой вашего сотового телефона и получить серию прекрасных снимков поверхности Солнца. Конечно, астрономы редко смотрят глазом на Солнце, а в основном фотографируют с помощью фотокамеры, приспособленной к телескопу. Обычно мы получаем с поверхности Земли вот такие белые изображения солнечного диска. Иногда на них видны небольшие пятна. Это области чуть более прохладные. Ну, если температура, обычная температура солнечной поверхности около 6000 кельвинов, то температура солнечных пятен 4,5 примерно тысячи кельвинов. Но на фоне этой яркой поверхности они кажутся более темными. День ото дня можно следить за перемещением солнечных пятен, и вы можете таким образом измерить скорость вращения Солнца. Вы видите, в разные дни сделаны, с промежутком в 5 дней сделаны эти снимки, и хорошо видно, как вот это пятно переместилось вот сюда. И таким образом даже любитель астрономии может довольно точно измерять движение солнечного шара, его вращение вокруг оси, ось примерно вот так расположена, так вот. Так, вот, навел указку, вот так ось вращения Солнца расположена, чуть подвину ее, вот так. И вы видите, как диск Солнца, пятна на нем демонстрируют перемещение поверхности. В прошлый раз мы уже говорили об источнике энергии звезд, и у других звезд, и у нашего Солнца, внутренняя его самая горячая и плотная часть, ядро Солнца, позволяют протекать там термоядерным реакциям. И выходящая оттуда энергия постепенно просачивается к поверхности звезды.
Там, где высокая температура и плотность излучения большая, кванты мощные, яркие, они в основном переносят энергию, пробиваясь сквозь плотную солнечную плазму. Наверху, уже в верхних слоях звезды, недостаточно горячий свет, уже не гамма-излучение, а там ультрафиолетовое и мягкое рентгеновское излучение. И его кванты уже не могут вынести наружу всю энергию, генерирующуюся в центре. И они просто подогревают вот эти слои солнечного тела. И там начинается бурление, кипение вещества, конвекция, то есть перемешивание. Горячие нагретые слои газа всплывают, охлаждаются, становятся более плотными, тонут. И вот таким образом мы это каждый день, нагревая воду в кастрюле или там, когда варим суп какой-нибудь, видим, как всплывает и тонет вот эта вот внутренняя часть жидкости в нашей кастрюле. Донышко подогревает жидкость, а наверху она охлаждается. Примерно так же конвективные потоки переносят энергию. Вот перед вами математическая модель, трехмерная гидродинамическая модель того, как кипит, перемешивается вещество вблизи поверхности любой звезды, и нашего Солнца тоже. Оно разбивается на такие отдельные ячейки, физики их называют ячейки Бенара, где в центральной части поднимается горячий поток, а потом, охладившись, в более периферийной части ячейки опускается вниз. И мы видим постоянно кипящую поверхность Солнца. Она в виде таких отдельных гранул перед нами представляется. Каждая гранула – это ячейка, конвективная ячейка Бенара. В центральной части гранул поднимается горячий поток газа, а потом, охладившись, по периферии гранулы, ведь более темная периферия, он опускается вниз, и вот такое кипение непрерывно происходит. Не думайте, что это очень мелкие объекты. Размер каждой гранулы примерно 1000 километров. То есть это вполне такое заметное, заметного масштаба явление. То есть каждый поток в 1000, в 1500, в 2000 километров размером. Но когда мы смотрим от Земли, они нам представляются еле различимыми на гигантской поверхности Солнца. А вот область более прохладная, то, что мы называем солнечными пятнами. Их температура около 4500 кельвинов, все-таки заметно меньше, чем 6000 на невозмущенной поверхности Солнца, поэтому газ кажется нам довольно холодным. Но пятно – это сложное явление, и не сразу было понятно, по какой причине на поверхности Солнца образуются пятна. Как выяснилось, главной причиной их образования являются магнитные поля. Ну, любая звезда является носителем магнитного поля. Собственно, причина та же, что и происхождение магнитного поля у нашей планеты. Горячие электропроводящие слои вещества в недрах планеты, двигаясь, всплывая и опускаясь вниз за счет вращения планеты, я вам рассказывал об этом, генерируют магнитное поле. Примерно такого же механизм генерации магнитного поля в недрах звезд. Но иногда в некоторых областях поверхности магнитное поле усиливается. Горячие слои газа как бы сжимают силовые линии магнитного поля. И в тех местах, где магнитное поле усилено, плазме уже трудно пробраться сквозь него, трудно перемещаться в тех местах, где магнитное поле начинает само руководить движением плазмы. И тогда прекращается или сильно замедляется кипение вещества, вот это вот конвективное перемешивание, и остывает кусочек солнечной поверхности, остывает, сжимается, уплотняется, немножко приседает, вниз туда уходит, и получается такая воронка, куда скатываются более горячие, более плотные слои, более горячие, менее плотные слои окружающего вещества. У солнечного пятна вот эта область темная называется ядром пятна, ну или на языке астрономов тенью. Ну, конечно, это никакая не тень, ну вот так мы говорим, тень пятна. А периферийная область – полутень. Ну, на международном сленге амбра и пенамбра. А тень и полутень. Солнечные пятна иногда достигают гигантского размера.
Причем они все время эволюционируют, они изменяются. Вот перед нами группа солнечных пятен. Обычно история происходит так. Сначала появляется маленькое солнечное пятно. Оно начинает постепенно расти и вот представляет в какой-то момент из себя одно крупное, но все-таки единичное пятно. Потом начинает распадаться на части, делится пополам, из него, от него еще отпочковываются менее крупные, не такие темные образования. И пятно постепенно растет, меняет свой контраст, немножечко становится менее контрастным и в конце концов растворяется. Крупные солнечные пятна живут иногда месяц, иногда два месяца. То есть мы их можем увидеть на двух оборотах Солнца. Можем проследить, как оно заходит за горизонт Солнца и потом через две недели возвращается с другой стороны солнечного шара. А размер солнечных пятен бывает чрезвычайно крупным. Вот тут на этой иллюстрации в одном масштабе показана наша планета и крупное солнечное пятно, ну, даже можно сказать, группа солнечных пятен. Вот когда-то оно было одно, но потом оно распадается на части. Любопытно, что и магнитное поле, которое, собственно, руководит движением газа, оно тоже преобразуется. И, как правило, одно головное солнечное пятно имеет одну магнитную полярность, ну, например, северную, а другая часть пятна – южную полярность, как два полюса у подковообразного магнита. Поэтому силовые магнитные линии из одного пятна переходят в другое пятно. И такая магнитная арка получается из силовых линий магнитного поля, вдоль которой может двигаться ионизованный газ. Он же электропроводящий, а значит, он с магнитным полем очень хорошо взаимодействует, подчиняется ему. То, что происходит на поверхности Солнца, чрезвычайно важно для всех планет, особенно для нашей, потому что мы на ней живем. Явление солнечной активности – это фактически те явления, которые меняют внешний вид Солнца. Появление солнечных пятен, их преобразование, другие явления, которые в более высоких слоях солнечной атмосферы происходят и сменяют одно другое – все это мы называем солнечной активностью. Честно говоря, звезда Солнца – очень спокойная звезда. Нам крайне повезло, что мы живем рядом с такой спокойной звездой. Я бы сказал, поискать еще таких спокойных звезд, как наше Солнце. Но все-таки кое-какие изменения с ним происходят. Иногда поверхность Солнца покрыта мощными, крупными, многочисленными солнечными пятнами. И бывают периоды, когда вот это реальная фотография Солнца, сделанная в 2003 году, видите, какие огромные пятна были на поверхности Солнца. Земной шар тут был бы размером, ну, примерно вот с это небольшое пятнышко. А вот эти гиганты, они, конечно, представляют редкое, надо сказать, зрелище, но время от времени такое бывает. Иногда поверхность Солнца почти чистая, почти лишенная пятен, ну или несколько незначительных групп пятен. Можно, вот фотография 2012 года, вы можете увидеть. И такие периоды запятненности и почти свободный период от пятен, они сменяют друг друга более или менее регулярно. Можно сказать, что в среднем, с периодом около 11 лет, Солнце то покрывается пятнами, то освобождается от них. И астрономы уже несколько столетий следят за этой периодической солнечной активностью, потому что каждое солнечное пятно, оно, вообще говоря, представляет потенциальную угрозу для нашей биосферы. Потому что солнечное пятно – это то место, где мощные магнитные поля присутствуют. А магнитное поле может быть источником большой энергии. Ведь магнитное поле, особенно сжатое движением солнечной плазмы, оно несет в себе большую энергию, оно может выплеснуть эту энергию в виде потоков горячего газа. Сейчас мы это увидим. И вот такие смены пятнообразовательной деятельности, в общем, мы говорим, это периодическое изменение солнечной активности, за ним астрономы следят, потому что для нас это очень важно на Земле. Собственно говоря, с момента изобретения телескопа Галилеем, а это было в 1609 году, астрономы не прекращали измерять
количество 5 на поверхности Солнца. Начиная где-то с середины 18 века, это уже делается регулярно, и вот эта вот периодическая кривая позволила нам как раз говорить о периодичности в смене пятнообразовательной деятельности. А сегодня мы уже понимаем, что пятно – это лишь один, и, может быть, даже не самый главный индикатор активности Солнца. Есть и другие индикаторы по радио, по рентгеновскому, по ультрафиолетовому излучению Солнца. Мы тоже видим, что Солнце то становится более активным, то менее активным. Были периоды, и вот особенно вот этот период, так называемый маундеровский минимум в активности Солнца, когда в течение многих десятилетий на его поверхности не появлялось ни одного пятна. Удивительно, но Солнце как бы затихло на некоторое время, прекратило проявлять активность, а потом возобновило опять. Вообще говоря, по изучению древних слоев льда, например, в Антарктиде или в Гренландии, по изучению древних пород деревьев, ну, есть деревья с возрастом 3-4 тысячи лет, вот баобабы некоторые, секвои тоже долго живут, мы можем судить по годовым кольцам дерева, по слоям льда, накопившимся в Антарктиде и Гренландии, можем судить и о более поздних, более ранних, точнее говоря, эпохах в жизни Земли и потому, как Солнце отмечало свою активность на Земле. Потому что, когда много пятен на Солнце, при этом часто происходят взрывы рядом с пятнами, солнечные вспышки их называют. Сейчас я покажу, как это происходит. И в атмосферу Земли влетает много элементарных частиц, протонов, то есть радиации космической. И они вызывают некоторые химические изменения в атмосфере Земли. И это записывается в растущем дереве, в отлагающихся слоях снега и льда в Антарктиде и в Гренландии. Таким образом, мы можем определенные представления о том, как Солнце в течение последних тысячелетий проявляло себя, можем судить. Но, конечно, сегодня мы изучаем Солнце детально с помощью наземных и космических телескопов. Сквозь специальные светофильтры мы можем фотографировать поверхность Солнца в определенных спектральных линиях. Вот в данном случае перед вами портрет Солнца в линии излучения водорода. И мы хорошо видим, что на фоне более или менее однородной солнечной поверхности есть области более горячие. Тут водород нагрет сильнее, и он сильнее излучает. Есть области более холодные, вот эти темные прожилки. И это не что иное, как более прохладные облака водорода, летающие или висящие над основной поверхностью Солнца. Можем применить другие светофильтры, которые выделяют линии излучения, например, железа ионизованного, гелия ионизованного. И каждый такой светофильтр представляет нам Солнце немножко по-разному. И некоторые особенно полезны в том смысле, что в контурах рисунка мы четко различаем поведение магнитных полей. Вот обратите внимание, силовые магнитные линии, я говорил вам, здесь пятно солнечное, от одного его края к другому, точнее, группа солнечных пятен, от одного пятна к другому пятну, силовые линии магнитного поля просто описывают дугу от северного к южному магнитному полюсу. И мы на таких фотографиях четко различаем магнитный портрет, как бы, поверхности нашего светила. А от магнитных, от поведения силовых линий магнитного поля зависит и поведение разреженного электропроводящего газа. Если силовые линии магнитного поля имеют достаточную силу, достаточное напряжение, чтобы выбросить газ с поверхности Солнца, то это происходит в виде таких вот протуберанцев, то есть выбросов плотных облаков газа с поверхности Солнца в космическое пространство. В общем, если честно сказать, из любой точки солнечной поверхности газ постепенно испаряется. Происходит такой медленный отток солнечной плазмы во всех направлениях. Это такой спокойный солнечный ветер, его называют. Солнечный ветер – это такой однородный, более или менее однородный поток солнечной плазмы. Но в некоторых местах, где магнитное поле усилено, и оно может вытолкнуть большое количество газа или поднять его над поверхностью Солнца, образуются вот такие горячие облака, яркие облака,
протуберанцы. Давайте посмотрим серию фотографий, на которых это хорошо видно. Здесь была, ну это на краю солнечного диска видно, была мощная область активная, где произошла солнечная вспышка. Магнитные поля приняли такую конфигурацию, что в них, как в ускорителе элементарных частиц, протоны, заряженные ядра или атомы водорода, разогнались, ударили по плотной поверхности Солнца, нагрели ее, и за счет высокой температуры и высокой напряженности магнитного поля, давления силовых магнитных линий, начался подъем вот такого активного протуберанца, то есть выброс горячего газа с поверхности Солнца в космос. Часть этого газа действительно улетучилась, улетела в космос. Другая часть, немножко остыв и уже потеряв вот эту выталкивающую магнитную силу, потом вернулась обратно. Вы видите, часть газа по силовым магнитным линиям, потому что магнитное поле не пускает горячий газ двигаться поперек силовых линий. Помните закон Лоренца? Магнитное движение заряженной частицы может легко происходить вдоль силовых магнитных линий, но с трудом поперек. Двигаясь поперек, частица как бы возвращается обратно, наматывается на силовую линию магнитного поля. Вот газ начинает падать обратно, но часть его улетела от Солнца туда вдаль и покинула поверхность Солнца навсегда. В моменты солнечных затмений мы видим это очень четко. Мы видим такие однородные потоки плазмы, вот эти вот еле заметные, и более мощные потоки плазмы в виде таких языков, покидающие поверхность Солнца. Причем в них иногда, если приглядеться, структура магнитных полей даже видна, вот такие арки магнитного поля, которые начинаются и заканчиваются на поверхности Солнца. Это Луна перед нами. Кстати, обратите внимание, темная сторона Луны видна, если присмотреться. Как это называется? Помните? Пепельный свет Луны. Наша планета, Земля, отраженным солнечным светом освещает темную сторону Луны. Но нас сейчас интересует вот эта вот солнечная атмосфера. Она все время разная. Все время на поверхности Солнца меняется ситуация, меняется конфигурация магнитных полей, поэтому при каждом затмении мы видим ту или иную форму солнечной короны. И она тянется очень далеко. Чем больше экспозиция фотографии, тем более далекие области солнечной короны нам удается проследить. Это, кстати говоря, очень нелегко сделать. Специальная фототехника нужна, которая позволяет заметить и слабо светящиеся далекие области короны, и очень ярко светящиеся, но все-таки не теряющие свою структуру на этой фотографии из-за яркости, а внутренние части короны. Вот замечательный снимок позволяет нам увидеть солнечные потоки солнечной плазмы, уходящие с его поверхности. Довольно долго астрофизиков мучил вопрос, а какова температура солнечной короны? Ясно, что она высокая. Если бы это был холодный газ, он бы далеко не улетел, он бы упал обратно на Солнце. Когда измерили температуру

Температура газа над поверхностью Солнца намного выше, чем у поверхности. Вроде бы этого не может быть. У нас на плите конфорка всегда горячее, чем кастрюля с супом, которая на ней стоит. Иначе тепло не прошло бы от конфорки к жидкости внутри кастрюли. А тут ситуация, кажется, обратная. Источников энергии нет, а корона горячее, чем сам источник энергии, собственно, звезда. Довольно поздно появились соображения относительно того, как же все-таки энергия сквозь холодную поверхность Солнца переходит и просачивается туда к горячей солнечной короне. Частично в этом виноваты магнитные поля. Их колебания, так называемый магнитоплазменный звук, переносит энергию из недр Солнца в солнечную корону. Но в самые последние годы выяснилось, что есть еще один источник энергии – микровспышки. Вот обычно мы видим на поверхности Солнца яркие, мощные вспышки, а еще происходят мелкие, еле заметные, но в большом количестве. И в сумме они дают необходимый поток энергии для нагрева солнечной короны. Ну, когда я говорю «микро», я имею в виду в масштабах Солнца. На самом деле каждая такая микровспышечка, она по эквиваленту энергии намного мощнее любой водородной бомбы, которую человечество когда-либо изготавливало и взрывало на Земле. Вот тут написан тротиловый эквивалент каждой такой вспышки. Но я напомню, что мегатонные ядерные бомбы, термоядерные, они стали пределом нашей военной техники. А на Солнце каждая микровспышка намного мощнее такой термоядерной бомбы. Но в масштабах Солнца это, конечно, незначительный поток энергии, но в целом от всех многочисленных вспышек достаточно энергии, чтобы поддержать высокую температуру миллиона, иногда до 2 миллионов кельвинов, до такой температуры нагрета солнечная корона. Весь этот поток плазмы летит во все стороны, в том числе и в сторону нашей планеты. Большое благо для Земли, что она обладает довольно мощным магнитным полем. А горячий ионизованный газ не может пробиться сквозь магнитное поле. Он его, конечно, поджимает, но магнитное поле Земли сопротивляется и отводит потоки солнечной плазмы от нашей планеты. Изучают это явление, оно очень важное для нас, многочисленные космические обсерватории. Вот одна из них нарисована, это знаменитая обсерватория СОХО. Она летает за пределами магнитосферы Земли и изучает Солнце. А в последнее время запущено еще несколько аппаратов прямо туда, вот в непосредственную близость Солнца, и там они на месте изучают эти интересные процессы. Но все-таки вдоль силовых магнитных линий некоторое количество заряженных частиц, летящих от Солнца, просачивается к Земле и попадает в атмосферу нашей планеты в районе магнитных полюсов. Они недалеко от географических полюсов находятся, поэтому в атмосферу Земли время от времени мощные потоки солнечной радиации влетают и поглощаются на высотах от 50 до 500 километров от поверхности Земли. Но поглощаясь при этом, возбуждают атомы нашей атмосферы, молекулы нашей атмосферы, и они светятся в виде замечательного явления полярных сияний, северного и южного в районе Антарктиды, полярных сияний. Не только на нашей планете это происходит. На любой планете, обладающей магнитным полем, а все планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн и другие обладают магнитным полем, там тоже происходит полярное сияние, потому что магнитное поле концентрирует потоки солнечной радиации вблизи магнитных полюсов. Вот Сатурн, и в ультрафиолетовом диапазоне хорошо видны полярные сияния в районе его географического, и там же находится и магнитный полюс этой планеты. Замечательное явление, которое легко объясняется современной физикой. В заключении своего рассказа я вам посоветую несколько книг о Солнце и о тех процессах, которые на нем происходят. Дело в том, что Солнце очень хорошо изученная и очень важная для нас звезда. Вот недавно вышла замечательная книга Дмитрия Дмитриевича Соколова о магнитах
космических, небесных, но на самом деле в основном она посвящена магнитным полям Земли и Солнца.

Есть замечательная книжка Сергея Масликова о том, как солнечные затмения позволяют нам изучать внешние слои солнечной атмосферы, но вообще о том, какие это замечательные, красивые явления космические, которые нам доступны. Еще несколько. Вот я со своими коллегами написал книгу вообще о звездах, ну, в том числе о Солнце. А, собственно говоря, о Солнце несколько книг посвящены его физике, его проявлением Солнца на Земле. Автор Сергей Артурович Язев, очень крупный специалист по физике Солнца из Иркутска. И вот эти книги, они очень легко написаны. Я вам советую их для расширения вашего кругозора в этой интереснейшей теме. Всего доброго. До свидания.

Судьба наградила Антониса Ван Дейка щедрыми дарами, при этом отпустив ему всего 42 года земной жизни. Он обладал огромным талантом и имел все возможности для его реализации. За свою недолгую жизнь художник создал около 900 живописных полотен и получил признание современников. Слава и деньги стали его постоянными спутниками. Антонис Ван Дейк появился на свет 22 марта 1599 года в Антверпене в семье богатого торговца тканями. Отец оказался мудрым человеком. Вовремя разглядев художественный талант сына, он отказался от идеи готовить его к карьере коммерсанта, а отправил в обучение к знаменитому живописцу Хендрику ван Балену. Когда же Антонису исполнилось 14 лет, щедрый отец выделил ему средства на открытие собственной мастерской. Начинающему художнику повезло. Он смог учиться у самого Питера Пауля Рубенса, величайшего из фламандских живописцев. В его мастерской они работали над грандиозным проектом росписи церкви иезуитов в Антверпене. Однако вскоре между художниками возникла взаимная ревность. Осознав, что почти сравнялся со своим учителем в мастерстве, амбициозный юноша не желал больше оставаться в его тени. Да и Рубенс, который пользовался славой лучшего живописца Антверпена, начинал всерьез опасаться, что ученик со временем составит ему конкуренцию. До конфликта дело не дошло. Заручившись самыми лучшими рекомендациями Рубенса, юный мастер отправился попытать счастье вдали от родины. Ван Дейк побывал в Англии и Франции, однако дольше всего, на целых 6 лет, задержался в Италии, где с энтузиазмом изучал шедевры титанов Возрождения. В Генуе он брал уроки у знаменитой портретистки Сафонисбы Ангуисолы. 90-летняя художница не только дала своему молодому коллеге ряд ценных советов, но и позволила ему запечатлеть ее в портретах. Настоящим кумиром для Ван Дейка стал Тициан. Именно ему, великому гению прошлого, он стремился подражать в юности, а со временем, став знаменитым живописцем и весьма состоятельным человеком, охотно тратил свои гонорары, чтобы собрать коллекцию тициановских полотен. В Антверпен Ван Дейк вернулся уже зрелым мастером. Во время отсутствия Рубенса ему даже предложили занять пост придворного живописца эрцгерцогини Изабеллы. Однако стоило Рубенсу вернуться, как его бывший ученик вновь оказался на вторых ролях. Опасность остаться в тени учителя преследовала Ван Дейка и даже после того, как Рубенс ушел в мир иной. Когда король пожелал, чтобы он завершил неоконченные работы Рубенса, Ван Дейк был оскорблен. «Он смог унизить меня даже из могилы», — с горечью заметил он. Антонис Ван Дейк смог взять уверенный реванш, когда в 1632 году получил приглашение на работу в Лондон. Король Карл I был искренне восхищен его полотном «Ринальда и Армида». А ведь сам Рубенс называл этого монарха величайшим любителем живописи из всех государей мира. Именно этот просвещенный правитель предложил Ван Дейку истинно королевские условия. Он назначил его главным живописцем на службе их величества, удостоив дворянского титула, рыцарской золотой цепи и высокого жалования. Теперь Ван Дейк стал настоящим аристократом. Он был богат и знаменит, имел дом в Лондоне, загородную резиденцию и множество слуг. Он давал великолепные обеды и одевался по моде. Он нисколько не ограничивал себя в удовольствиях и охотно тратил деньги на содержание любовниц. Одна из них, Маргарет Лемон, послужившая моделью для нескольких картин Ван Дейка, была весьма страстна и неуравновешена. Узнав о предстоящей женитьбе своего возлюбленного, она в припадке ревности попыталась откусить ему палец, чтобы тот никогда не смог взяться за кисть. По счастью, травмы удалось избежать. Через несколько лет Ван Дейк женился. Его супругой стала фрейлина Ее Величества Мэри Рутвен.
За 7,5 лет, проведенных в Англии, Антонис ван Дейк создал около 400 портретов. Несмотря на богемный образ жизни, в профессии он был по-британски точен. Каждый портретный сеанс длился у него ровно час, после чего звонили домашние куранты, художник прощался с заказчиком и приступал к работе над другим портретом. Когда же ему приходилось писать картины на исторические и мифологические сюжеты, он всегда заранее точно знал, что именно должен выполнить за день. Своему плану он следовал неукоснительно. Огромное количество заказов иногда заставляло мастера обращаться к услугам помощников. Создав набросок, ван Дейк тщательно выписывал портрет титулованного заказчика, после чего в дело вступали подмастерья. Они зачастую работали над одеждой и фоном, используя манекены или нанятых натурщиков, подолгу сидящих в нужных позах. Конечно же, в настоящие шедевры полотна превращались лишь после того, как ван Дейк наносил последние штрихи своей волшебной кистью. Особого мастерства ван Дейк достиг в изображении детей. Его считают создателем жанра группового парадного детского портрета. Иметь портрет, созданный ван Дейком, было делом чести для каждого английского аристократа. Чтобы вельможные натурщики не скучали во время сеансов позирования, художник держал в доме целый штат музыкантов и шутов. Порой в его мастерской собиралось придворное общество, ведь за работой живописца с удовольствием наблюдал сам король. Именно его, своего работодателя Карла I и его супругу Генриетту Марию, ван Дейк изображал чаще всего. Он создал десятки полотен, запечатлевших августейшую семью в самых разных образах и в самых разных обстоятельствах. Изображая королеву, художник был истинным джентльменом. Он всегда готов был польстить своей модели. Чудесные портреты ван Дейка внушили мне такое высокое представление о всех английских дамах, вспоминала родственница Генриетты Марии София Ганноверская. И я была глубоко поражена, когда впервые увидела королеву. Она выглядела столь прекрасной на портретах, тогда как в жизни была небольшого роста, имела длинные сухие руки, неодинаковой высоты плечи, а зубы ее напоминали клыки, торчащие изо рта. Кисти ван Дейка принадлежит и необычный портрет Карла I, где монарх запечатлен сразу в трех ракурсах – анфас, профиль и в 3/4 оборота. Причина столь странного изображения была вполне практическая. Король пожелал иметь собственный скульптурный портрет работы знаменитого римского мастера Лоренцо Бернини. Однако вовсе не имел желания тратить время на долгое позирование. Он повелел изваять наше изображение в мраморе по нашему подобию на холсте. О том, какова была работа Бернини, можно лишь догадываться. Ее оригинал не сохранился. Бюст Карла I дошел до потомков лишь в виде копии. Однако, по свидетельствам современников, скульптурный портрет работы Бернини вызвал всеобщий восторг и, несомненно, был результатом сотворчества двух великих мастеров – скульптора и художника. Работой над образом Карла I Бернини отмечал: «Горестная обреченность читается в чертах этого выдающегося государя». Замечание итальянского мастера оказалось пророческим. Непомерная расточительность королевского двора привела к недовольству масс и к революции, в результате которой монарх был обезглавлен. Впрочем, ни гибели короля, ни социальных потрясений Антонису ван Дейку пережить не довелось. Здоровье великого художника было подорвано напряженной работой и бурной богемной жизнью. Он ушел в мир иной 9 декабря 1641 года в Лондоне за 8 лет до казни своего покровителя. Он ушел, оставив потомкам целую галерею портретов представителей аристократии своей эпохи и оставшись в истории как основоположник знаменитой английской портретной школы.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня мы все вместе с ним впадем в доисторическую спячку или выйдем из нее. В общем, как получится. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, я тоже всех приветствую. Ну, так-то, по идее, судя по сезону, пора бы уже из спячки выходить. Но прежде чем мы окончательно это сделаем, можно, наверное, еще немножко про спячку вспомнить. Тем более, что сегодня мы будем углубляться в такую совсем давнюю историю, в очень древние воспоминания и вспоминать тех, кто спячку, можно сказать, изобретал. Иными словами, поговорим о том, что же известно про спячку в мире древних животных. Но начнем с самого простого, то, что знакомо всем и каждому, это сон. Мне очень понравилось определение, которое можно прочитать про сон в Википедии, что такое сон. Сон – это состояние, противоположное бодрствованию. Ну, тут же хочется уточнить, что такое бодрствование, но, в общем-то, я догадываюсь, какой будет ответ. Однако же, действительно, как ни странно, несмотря на то, что сон уже очень давно изучается, но до сих пор мы про сон еще также очень многое не знаем. Хотя это состояние, в котором мы проводим примерно треть нашей жизни. А у некоторых животных и вовсе. Там они могут спать и по половину суток, и больше, чем по половину суток, и чуть ли не до 20 часов в сутки без всякой спячки. Просто в самой, что ни на есть, нормальной ситуации. Однако же, напротив, есть животные, которые, как известно, спят буквально по 10 минут. Жирафы так делают, правда, не всегда. Могут спать и до 2 часов, например, те же жирафы. Есть животные, которые, по сути, не спят никогда, вроде бы, но при этом мы понимаем, что они все-таки спят, но спят разными полушариями мозга. Зачем нужен сон? Но с этим тоже все не так однозначно. Мы до сих пор еще только уточняем некоторые процессы, которые происходят. Но уже очевидно, что организм во время сна восстанавливается. Ему это необходимо, чтобы провести такой, ну, можно сказать, пит-стоп, как вот в гонках, да, когда, соответственно, машины едут, они не могут на ходу менять какие-то отдельные запчасти, а вот если они остановятся, то тут уже можно как бы и проверить, все ли в порядке с шинами, и залезть под капот, может быть, там какое-нибудь масло долить, может быть, какие-то провода подправить. Ну, вот так и у нас. В общем-то, какая-то идет, ну, можно сказать, некоторая перестройка организма, отладка отдельных органов, там, нормализация гормонов и прочее. Ну, и кроме того, конечно же, огромная работа проходит мозга самого над собою. Собственно, сон – это состояние, которое во многом связано, конечно же, именно с деятельностью мозга. Но если часть времени мозг тратит на то, чтобы не реагировать на внешние сигналы, а реагировать на собственное тело и как-то это тело восстанавливать, часть времени он тратит на себя любимого и во время сна, ну, соответственно, перерабатывает всю информацию, которая поступила, большую часть обычно забывает, 90% где-то, а часть информации, наоборот, записывает в длительную память, освобождает оперативную память, нормализует уровень там, гормонов, опять же, того же стресса и так далее. Короче говоря, сон – штука определенно полезная. Но я не буду углубляться сейчас во всю эту, как это, сонмологию, не помню, как это точно называется. Короче говоря, в исследовании снов, во-первых, я в этом точно небольшой специалист, а во-вторых, ну, если рассказывать именно про сон, то это тоже тема довольно-таки длительная. Однако же сегодня все-таки наш разговор не совсем про обычный сон будет. Сегодня мы будем говорить про такое явление, как спячка. В каком-то смысле спячка похожа на сон, тем более, что справедливости ради стоит отметить, что ну вот, под этим общим термином часто понимают очень разные вещи. И некоторые разновидности спячки, они действительно очень похожи на сон, только более глубокий и более продолжительный. А есть и, конечно же, особенности спячки, разновидности, скажем так, которые связаны с ну, такой максимальной перестройкой уже всего организма, замедление всех процессов в организме, практически полной остановки сердца и дыхания, ну, или, по крайней мере, максимального их замедления, существенного понижения температуры и так далее. Для чего нужна спячка? Спячка Давайте вспомним, кто у нас, допустим, и при каких условиях животные впадают в спячку. Тут же вспоминается какой-нибудь медведь, допустим, который впадает в спячку на зиму. И мы понимаем, что, наверное, спячка – это что-то связанное с холодом. Вот холодно стало, значит, животное не хочет мерзнуть, оно вот в спячку впадает. Ну, например, лягушки там какую-нибудь тоже в спячку впадают. Змеи, понятно, они животные хладнокровные, и, значит, если вокруг очень холодно, они уже не могут поддерживать температуру своего тела, у них нет никакой-то внутренней печки. И, значит, единственный вариант – это либо куда-то мигрировать, но они маленькие, они так не умеют. Значит, остается только одно – впадать в спячку. Однако же температура, конечно, важна, но не для всех животных. Скажем, для хладнокровных – да, это один из основополагающих моментов. А вот, скажем, для того же медведя, в общем-то, температура не страшна. Благо, огромное количество других млекопитающих прекрасно запасается жирочком, отращивает себе побольше зимнего меха и прекрасно всю зиму бодрствует. Как говорится, привет волкам, лисам и многим другим бодрствующим зимою существам. Но почему же, собственно говоря, тогда, например, тот же медведь так тоже не делает? Это уже связано со вторым фактором, который приводит к спячке, а именно недостатком пищи. И именно недостаток пищи заставляет и ежей, например, впадать в спячку, и тех же сурков, и многих-многих других животных. Если пищи не хватает, тут как бы получается два варианта. Либо с голоду помереть, либо как-то попытаться на время заморозить, да, вот как это, перейти в спящий режим, как компьютер, и максимальный режим экономии. Ну, собственно, да, вот наше устройство тоже так умеют. Они тоже впадают в спячку, если долго с ним не взаимодействуешь, и экономят энергию. Но есть еще один вариант спячки, про который многие забывают, особенно часто про это забывают люди, которые живут в умеренных и в умеренно холодных условиях, где самое главное как-то холодную зиму пережить. А лето-то это вот прекрасное время, когда никакой спячки речи вроде бы и не идет. Однако же на многих точках нашей планеты именно летняя спячка характерна для животных, потому что летом попросту не хватает влаги. И опять же, в связи с недостатком влаги огромное количество растений погибает, и пищу тоже становится очень сложно найти. Соответственно, недостаток влаги и пищи. Таким образом, получается, что можно выделить несколько вариантов спячки. Давайте еще разочек их, как говорится, подытожим. Это зимняя спячка. Некоторая ее разновидность называется гибернация. Но, к слову, если разбираться еще и в зимней спячке поподробнее, то окажется, что, по крайней мере, по многим классификациям, не всякую зимнюю спячку стоит называть гибернацией. Есть летняя спячка, это эстивация. Ну и, наконец, есть состояние, в которое впадают холоднокровные животные, оно отличается от состояния теплокровных, его называют оцепенением или же торпором. То есть его, в общем-то, спячкой тоже не совсем правильно называть, потому что если животное в спячке, оно, ну, как бы теоретически может проснуться, хотя тоже спячка бывает очень разная. Из некоторого состояния спячки животное настолько сложно вывести, что оно может буквально погибнуть. Например, из-за того, что разрушилась его нора, и туда холод попал, или водой залило нору, оно выйти из спячки не может быстро. Но одно можно сказать абсолютно точно, хладнокровные животные из оцепенения выйти в холодной среде не могут вообще. То есть как они выйдут из этого состояния, если у них нету механизмов, чтобы согреть себя при какой-то низкой, тем более отрицательной температуре. То есть если вдруг, условно говоря, там, в норку, в которую спряталась змея, кто-то эту норку раскопал, или там какая-нибудь нехорошая вещь случилась, там дерево свалилось, и там корень, под которым она была, он задрался кверху, и нора полностью разрушена, то змея окажется на холодном воздухе, просто-напросто промерзнет полностью и погибнет. И ничего она сделать не сможет. Ну, давайте посмотрим некоторые варианты спячки, кто впадает в ту или иную разновидность этого процесса. Скажем, оцепенение, оно же торпор, характерно, разумеется, для многих хладнокровных животных, в том числе для насекомых. Здесь, правда, стоит оговориться, что все-таки не все насекомые впадают в спячку. Скажем, те же муравьи, которые находятся в муравейниках, ну, можно сказать, на некотором расстоянии от холодного воздуха, они все-таки находятся под землей, и частенько земли довольно мощный слой, у них температура поддерживается около 50 градусов даже в суровые морозы. И такой температуры достаточно, чтобы муравьи продолжали активничать даже в зимний период. Но другой разговор, то что все процессы у них тоже замедляются, и они становятся такими вялыми, но полностью в спячку они не впадают. А есть, например, насекомые, которые не переносят зиму вообще, они просто-напросто к зиме погибают, а переносят зиму уже их там куколки или же яйца. Но есть насекомые, которые вполне себе в спячку впадают. Вот, пожалуйста, примеры. Вот такие вот классные, можно сказать, залежи божьих коровок выглядят просто обалденно. И у меня до сих пор такое невероятно яркое воспоминание из детства, как когда-то ранней-ранней, по-моему, весной, или же это даже было в конце зимы, как раз там, гуляя по детскому саду, мы с приятелем наткнулись на вот таких вот божьих коровок, которые где-то там под корой спрятались, их там было целое множество. Это был просто какой-то невероятный клад. Такого я никогда не видел, столько божьих коровок в одном месте, они еще яркие. Я тут еще неожиданно выяснил, что они разные бывают, что они не все абсолютно как клоны, а вот есть такими пятнышками, сякими пятнышками. Вот. Ну и, наверное, я тут вот в конце этой истории стоит сказать, что вот именно тогда я заинтересовался биологией, но нет, это с этим вот не связано, но воспоминания действительно классные. Тем временем у нас тут еще несколько животных, которые впадают в оцепенение. Это, конечно же, различные холоднокровные рептилии и земноводные. Ну, вот, пожалуйста, примеры лягушки, которые в ил закапываются и, собственно говоря, зимуют в водоемах. И по большому счету им даже дышать-то особо не нужно, потому что у них настолько замедляются все процессы в организме, что для обеспечения организма кислорода им достаточно только кожного дыхания. Так что они могут вполне находиться под водой. Вот так вот странно зимуют лягушки. Ну вот это, соответственно, ящерицы, змеи, которые просто в какое-нибудь убежище прячутся, где температура остается положительной, но не очень высокой, около 3-10 градусов. И в этом месте они впадают в оцепенение. Ну а теперь посмотрим на спячку. Вот животные, некоторые животные, которые впадают в спячку. Здесь, конечно, в основном животные, с которыми большинство россиян хорошо знакомы, которые живут, скажем так, в средней полосе России, больше того, не всей России. Россия тоже большая, и животные у нас тоже разные живут. Ну, вот, скажем так, жители средней полосы. И отмечено еще вот такой вот шкалой, и сверху, и сбоку даже слова, чтобы ее пояснить, разновидности этой самой спячки. И мы видим, что, в общем-то, спячка-то бывает разная. Некоторые животные впадают в настоящую спячку. Например, ежи, сурки и суслики. То есть это животные, которые впадают в полную спячку, и, соответственно, они, ну, даже если вот как раз какая-то кризисная ситуация, сразу из спячки выйти не могут. Скажем, те же ежи, например, они умудряются отпускать свою температуру до 5 градусов, а иногда и еще ниже. Вот были, например, некоторые исследования, которые показали, что ежи могут опустить свою температуру тела до примерно 0 градусов или же до минусовой температуры. Настолько вот они замедляют все свои процессы и, ну, собственно говоря, практически не поддерживают свою температуру тела. Бурундуки и летучие мыши впадают в такую прерывистую спячку, то есть они, в принципе, спят, но могут периодически из этой спячки выходить, хотя и очень редко. Ну, вот летучие мыши где-нибудь там, например, тормашками, допустим, на каких-нибудь чердаках, ну, а бурундуки, понятное дело, где-нибудь в каких-нибудь норах. Ну, а, соответственно, последний вариант – это, можно сказать, такая самый легкий вариант спячки, и он же часто называется гибернация. В него впадают хомяки, медведи, опоссумы, белки, соболя и куницы. То есть это состояние, из которого выйти максимально легко, и мы знаем, например, что те же медведи могут вполне проснуться посреди зимы и отправиться болтаться по округе. Такие медведи называются шатуны, и с такими медведями лучше не сталкиваться просто так. Белки, например, соболя и куницы могут даже вообще некоторых удивить в этом списке, потому что, ну, все видели зимой белок. Но они тоже могут впадать именно в такую временную спячку, но буквально на несколько дней. То есть они вообще, в отличие от хомяков или медведей, не впадают в спячку на всю зиму. Они вот какое-то время бодрствуют, а какое-то время, когда особо суровые времена, суровые моменты, мало еды, могут впасть в спячку, там, не знаю, на 3 дня, на неделю и так далее. Ну и опоссум тут как раз, можно сказать, единственный выбивается, он не из наших явно широт, но он просто прикольный, он для того, чтобы в спячку впасть, набирает в хвосте жир. Мне очень хотелось об этом рассказать, вот про жирнохвостых опоссумов, поэтому они тут тоже оказались. Ну и, конечно же, эстивация, куда уж без нее, надо тоже про нее что-нибудь рассказать. А в качестве примера эстивации, пожалуйста, у нас тут двоякодышащие рыбы протоптеры, вот они даже на фотографии, вот они какие красивые, сидят и усами шевелят. А, значит, взяли, зарылись в ямку, покрылись илом и перешли на дыхание кожное плюс дыхание легкими и, соответственно, переждают засуху. Та же история с земноводными. Бассейн, в котором они существовали, там, не знаю, озеро, условно говоря, может полностью высохнуть, но им не беда. Они тоже в ямку зарылись и ждут. Ну и сюда же змеи, сурки, ежи тоже. Если они обитают в условиях таких полупустынных, какой-нибудь жаркой степи, или же пустынных, то, конечно же, они могут переждать спячку летнюю уже, во время самой максимальной жары. Ну хорошо, это все, конечно, очень важная информация для тех, кто хочет понять, что такое спячка, какая сейчас бывает спячка, но мы с вами собрались в первую очередь, чтобы поговорить о спячке древних животных. А здесь возникают многочисленные проблемы. И, собственно, самая главная проблема, как можно изучить спячку древних животных, если у нас нету древних животных. У нас от них даже не все части тела сохранились. Не то, что мы можем их понаблюдать и зафиксировать, что вот они легли в спячку, вот столько-то они проспали, вот у них температура там опустилась у этого до плюс 5, у этого до плюс 7, это там временно просыпается, это не временно. Что тут делать? Как вообще понять поведение животных, если уже от животных мало чего осталось? С одной стороны, задача кажется очень сложной, но с другой стороны, для палеонтологов эта задача далеко не нова. Мы частенько рассуждаем о том, как вели себя динозавры, вот эти вот всякие нептичьи, так называемые, как они там, не знаю, охотились, как они строили гнезда и прочее. Все мы это пытаемся восстановить по каким-то косвенным признакам или же по аналогии с современными животными. Ну и, как говорится, в этом плане, чем спячка хуже. Тоже можно воспользоваться теми же методами, и именно ими-то и пользуются. Соответственно, это методы актуализма и изучения строения древних животных, разные их анатомические особенности. Ну, давайте же про каждый из этих пунктов поговорим чуть-чуть поподробнее, тем более, что относительно строения древних животных тут явно стоит пояснить, а на какую часть-то смотреть. Вот, как бы посмотреть, закрыты ли глаза у древнего животного, это как бы не тот показатель, который явно нам поможет. Опять же, уже и глаз-то у большинства древних животных не осталось, и век, и как бы, к сожалению, по черепу, как там глаза закрывались, на какую продолжительность времени мы уже не поймем. Ну и как оно лежало тоже там. Удобно ему было на подушечке или без подушечки. Тоже не проверишь. Ну вот мамонт, например, на подушечке. Видите, мамонт молодец. Итак, а какие же морфологические особенности позволяют установить спячку? Ну, во-первых, это гистология. То есть, выражаясь по-русски, изучение тканей. Гистологический анализ костей и зубов. Вот что может помочь в данной ситуации. Дальше, изотопный анализ ископаемого коллагена и тканей. Это уже исследование не просто среза, а уже исследование химии того, из чего состоит вещество, больше того, определение отдельных атомов и их веса. Ну и, наконец, просто поиск нор и каких-то ихнофоссилий. А еще лучше, если в этой норе кто-нибудь лежит как-нибудь характерным образом. Это тоже бывает полезно. Давайте еще подробнее разберемся, чтобы уж прям вот наверняка. Начнем с гистологии. Итак, гистологический анализ костей и зубов. Если посмотреть на кость, вот, как там в известном фильме говорилось, да, если посмотреть на небо, можно увидеть звездочку, да, вот если взять телескоп, то можно увидеть много звездочек. Так вот, если посмотреть на кость снаружи, то особо ничего вроде бы такого, связанного с ее ростом, не заметишь. Но если ее распилить, уже можно, в принципе, иногда даже невооруженным глазом заметить некие линии роста прям как в дереве. А если уж это все еще распилить, желательно, с двух сторон, отшлифовать хорошенечко, так вот, чтобы тоненький такой срез получился, и посмотреть на микроскопе, то тут уж прям совсем хорошо. Эти линии роста становятся четко заметными. И мы видим здесь, вот, например, это у нас, соответственно, неожиданным образом лось. Да? То есть животное, которое все из себя теплокровное, вроде как растет равномерно, а вот нет, неравномерно. Мы видим, что вот он растет, растет, растет, растет, а вот тут есть линия замедленного роста. Вот обычно в английской литературе это все зашифровывается, соответственно, английскими же словами, и потом вот такая аббревиатура получается. Ее можно во всяких статьях научных искать и радоваться. Я обычно так и делаю, например. Очень удобное слово, когда пытаешься понять, сколько лет какому-то животному. Потому что именно линии замедленного роста позволяют посчитать возраст того или иного животного. Вот. Так что такой вот лайфхак для тех, кто хочет прямо в научной литературе поискать возраст древних животных. Ну, а мы тем временем видим, что у лосей, получается, когда-то были вот такие вот линии замедленного роста. Это связано с тем, что в какой-то момент его жизни он хуже питался, и, соответственно, из-за этого рост его замедлялся. По сути, все процессы в его организме тоже немножко замедлялись, хотя лось, очевидным образом, в спячку-то не впадает. Таким образом, было установлено, что, оказывается, у всех животных, ну, или у большинства, по крайней мере, животных, можно вот эти самые линии замедленного роста обнаружить. Долгое время считалось, что линии замедленного роста характерны только для хладнокровных животных, потому что они, ну, очень тесно связаны с окружающей средой. Понятно, что когда тепло, они растут, а когда холодно, у них все процессы замедляются максимально, а то они вообще в спячку падают. И вот тогда они медленно растут. Ну, собственно, как деревья. Да? Почему у деревьев-то мы кольца роста видим? Но деревья, они очевидным образом не теплокровные существа. Да? И деревья вот растут неравномерно. И хладнокровные животные растут неравномерно. Ну и теплокровные-то, оказывается, тоже растут не то чтобы совсем равномерно. Другой разговор, то что у хладнокровных, конечно, рост будет гораздо сильнее связан с температурой, эти кольца будут четче выражены, это раз. Ну и второй момент, конечно же, вот эти линии остановки роста, они у хладнокровных животных будут, скорее всего, через одинаковый период. То есть они будут более равномерно расти. Но это к нашему сегодняшнему разговору не очень относится, просто такой интересный факт про теплокровных и хладнокровных. А что же относится? Относится, собственно говоря, тот факт, что в принципе вот эти линии остановки роста, они могут тем или иным образом подсказать, подало ли животное в спячку. С одной стороны, вот когда выяснили, что оказывается, эти самые линии остановки роста, они не обязательно связаны со спячкой, вот вам лось доказательством. Они не обязательно связаны с теплокровностью и хладнокровностью. Ученые вначале очень сильно расстроились. Вот когда вначале находили линии остановки роста у динозавров, это, например, особенно у полярных динозавров, это были одни из первых динозавров, которых решили исследовать как раз на предмет гистологии. И смотрят, а там вот такие классные эти кольца роста, думают, о, мы нашли спячку, вот оно. А потом оказалось, что нет, это не спячка, это просто нормальное состояние динозавров. Все динозавры, они вот такие линии остановки роста формируют. Но вместе с другими методами это может дать полезную информацию. Например, если эти линии находятся плотненько друг за другом, вот такие более плотные, как бы медленного роста, то это уже может намекать на то, что животное впадало в спячку. Особенно это классно работает, если можно сравнить животных, которые, например, жили в каких-то более экстремальных условиях, и животных, которые такие же, но жили в более спокойных условиях. Если там будут отличаться рисунки по срезам костей, вот тут уже будет повод призадуматься. Второй момент. Значит, изотопный анализ ископаемого коллагена и тканей. Здесь надо уточнить, что же такое изотопный анализ и кто вообще такие изотопы. Все мы состоим из молекул. Молекулы, в свою очередь, состоят из атомов. Атомы, в свою очередь, состоят из протонов. Вот они, красавцы, буковку П на себя поместили, чтобы никто не сомневался, я протон. Нейтронов, вот они, такие серенькие симпатяги. И, наконец, электронов. Таким образом, мы понимаем, что вот здесь у нас изображен атом. Физики могут сказать, что модель эта неправильная, потому что она похожа на модель, ну, допустим, Солнечной системы. Тут вот, значит, в середине протончики, электрончики вокруг летают. Так модель атома рисуют в школах. если вы в школе доучились до модели атома, вы ее сразу же, конечно, узнали. Но, увы и ах, это все мало соответствует действительности. В реальности никакие электрончики вокруг ядра вот так вот не летают. Как это выглядит в реальности, я думаю, что вам умные физики, благо всяческих там этих семихатовых и прочих сейчас много можно найти, вам они расскажут. Ну, а я на это тратить время не буду, благо, опять же, не про то лекция. Нам для разговора про изотопы более чем достаточно вот такой вот классической модели из школьного учебника. Итак, значит, это модель атома. Ну, вот здесь конкретно нитроген, то бишь русифицирую азот, да, азот-14. Соответственно, что может в этом атоме быть не так? В нем может быть разное количество нейтронов. Если будет разное количество протонов и электронов, так тоже можно, то это будет просто уже другой атом. Собственно, в этом его глубокий философский смысл. Тоже уверен, что большинство, конечно, зрителей наслышаны о таблице Менделеева, но если вдруг кто не слышал, обратите внимание, хорошая вещь. Вот эта таблица, в которой изображены все атомы, которые у нас вообще могут быть. И, собственно, каждый следующий атом отличается это всего-навсего на один протон и электрон. И вот чуть-чуть меняешь количество протонов и электронов, получаешь совсем другое вещество. Очень удобно. Вот такой вот лайфхак для, не знаю, конструкторов реальности. Но если количество протонов и электронов одинаковое, то вещество, атом конкретный, остается таким же. Но при этом можно менять количество нейтронов, и при этом вещество останется прежним. Но вес поменяется. Видите, меняются циферки, потому что меняется количество, соответственно, нейтронов. Вес меняется, и получается 3 изотопа азота. Итак, мы понимаем, что некоторые вещества, ну и, собственно, да, в общем-то, по-моему, абсолютно все, даже водород, могут иметь несколько изотопов. А другой разговор, что не все изотопы для нас интересны. Для исследования конкретно спячки интереснее всего изотопы азота и углерода. Ведь это вещества, из которых состоим мы, по сути. Состоят наши белки, например, такие как коллаген. Это белок, который входит, скажем, в состав костей, в состав кожи и в состав много чего еще. Кроме того, ну, эти самые вещества, они по некоторым вполне уже описанным в науке законам, меняют свой изотопный состав в зависимости, например, от состояния организма, в том числе от того, впадал ли он в спячку. И это еще не все. Скажем, изотопы разные углерода могут рассказать о том, что кушало животное. Как это вообще работает? Вот насчет питания, я думаю, что стоит сразу пояснить. А уж насчет спячки поговорим чуть-чуть позже. А что касается питания, идея такая. Мы – это то, что мы едим. Уверен, фраза вам знакомая. Во многом эта фраза соответствует действительности. Ведь наше тело по-любому будет строиться из тех веществ, которые мы съели. Конечно, там, не знаю, наелись мы каких-нибудь гамбургеров или едим очень полезную пищу, картошечку с этим, с лучком и с селедочкой. Ну, или, может, что-то еще более полезное. Так вот, что бы мы ни ели, это нечто, оно внутрь нас проникает, полностью разрушается, мы уже не будем строить себя из середки, мы будем разрушать ее до буквально атомов, но потом, собственно, из этих атомов будем строить себя. Значит, атомы-то никуда не останутся, их мы не перестраиваем. И, соответственно, если мы поймаем атомы внутри, допустим, костей, которые сохраняются надолго, то мы, ну, собственно, увидим, из каких же веществ это все состояло. А у разных растений, у растений и животной пищи разное соотношение изотопов углерода. То есть, например, углерод будет разного веса. Соответственно, проанализировав кость, можно понять, ага, вот этот питался там одной рыбой, этот питался рыбой плюс растениями, этот там побольше мясом, а вот те, кто растительноядные, можно даже попытаться понять, какие именно растения они ели. Очень удобный и классный метод, его сейчас активным образом используют. И вот это все может помочь при исследовании спячки. Как именно? Сейчас разберемся. Ну и, наконец, последний метод относительно исследования спячки. Это изучение нор и ихнофосилий других. Почему других? Ну, потому что норы это тоже ихнофосилии. У нас про ихнофосилии была когда-то прям целая огромная лекция. Но если вы эту лекцию не слышали, не расстраивайтесь. Мне не жалко пояснить, кто такие ихнофосилии. Фоссил – это значит окаменевший. Ну, а ихнофосилии – это разновидность окаменелостей, которая связана с жизнедеятельностью организмов. Выражаясь простым языком, ихнофосилии – это следы, это норы, это всякие, ну, допустим, там, не знаю, какие-нибудь... Опять же, следы погрызов, но все равно следы получаются, но не на песке, а на костях или на дереве. И так далее и тому подобное. Иногда в группу ихнофосилий относят, например, капролиты. Это то, что делает сам организм, и выходит оно из кишечника. Ну, то бишь, иными словами, экскременты окаменевшие. Таким образом, норы сами по себе по определению являются ихнофосилией, но нора не единственная ихнофосилия, которая может рассказать о поведении животных и о его спячке. Но нора – это прям классная вещь. Вот, допустим, нора диктодона. Диктодон – это такое животное, которое жило давненько, во время триасового периода, где-то примерно 200, сейчас, может быть, чуть-чуть цифрой навру, но где-нибудь... 220 миллионов лет назад, надеюсь, наврал не очень сильно. Вот. И эти самые диктодоны, они относятся к группе так называемых синапсид, терапсид, ну и конкретно это у нас так называемые циногнаты. Ну а выражаясь более простым языком, это то, что называют звероящерами. То есть это почти млекопитающие, но не совсем. К слову, диктодон, он прямо близок к нам. Кстати, я вот сейчас вот вам говорю и начинаю так вот думать, что, наверное, все-таки диктодон это не циногнат, а цинодонт. Вот тут я ошибся. Но, да, по-моему, цинодонт. Да, это точно цинодонт. Но в любом случае это не меняет того факта, что он звероящер, что он близок к млекопитающим. То есть такое животное, которое еще не стало млекопитающим, но уже определенно его не назовешь ни рептилией, ни земноводным. И эти существа с большим удовольствием, как, кстати, млекопитающие, рыли норы. Норы эти сохраняются, иногда прямо-таки на месте норы можно найти животное. И если оно там классненько так свернулось клубочком, а еще потом его залило илом, и оно почему-то не проснулось, ну, значит, либо оно залезло туда и погибло по какой-то не совсем понятной причине, либо, что очень вероятно, что оно просто было в спячке и не смогло проснуться в тот момент, когда его заливало илом. Так что вот это вот будет прям тоже хороший показатель спячки. Ну и принцип актуализма, куда уж без него. Принцип, который был разработан еще в 19 веке незабвенным Чарльзом Лоелем. Разработан, кстати говоря, для геологии, но... Его можно применять и в других науках, например, в палеонтологии, он очень классно применяется. Это принцип, который гласит о том, что раньше действовали те же законы природы, что и сейчас. А значит, посмотрев на природу сейчас, можно понять, что было раньше. Примеры, как говорится, на слайде, на картинке. Да? Видим мы здесь с вами зуб акулы. Мы знаем, что это за акула. Это большая белая акула. Она большая, белая и зубастая. Рядом мегалодон. Что это такое мегалодон, мы не знаем. Если бы мы знали, что такое мегалодон, а мы не знаем, что такое мегалодон. Ну, что же нам делать? А давайте-ка посмотрим на большую белую акулу, сравним их. О, похоже, только мегалодон побольше. Значит, наверное, мегалодон – это как большая белая акула, но побольше. К слову, не всегда принцип актуализма работает настолько прямолинейно, и вот с тем же мегалодоном оказалось все далеко не так просто. Но... В качестве первого такого приближения уже неплохо. По крайней мере, мы понимаем, что это, не знаю, не шапка туземца, не какой-нибудь там, не знаю, клык велоцираптора, а вот что это все-таки зуб, а причем зуб акулы, и причем примерно даже можем себе ее представить. И примерно можем представить ее образ жизни, кстати. Ну и вот, пожалуйста, пример с крокодилами и крокодилами-морфами. Это прям крокодил крокодилович острорылый, а это гигантский крокодиломорф саркозух императорский, попрошу заметить. И очевидно, что рядом с ним стоит император, как же без него. Ну а кроме того, если мы нашли зуб, похожий на крокодила, или же еще лучше фрагмент морды, похожий на морду крокодила, но при этом она побольше, значит, наверное, мы нашли что-то типа крокодила, только побольше. Ну, вот в данной ситуации, например, тут ценили старорылого крокодила в 380 килограмм, а гигантского крокодила морфа прямо-таки в 9 тонн. Да, саркозухи, они такие большие. Ну, и теперь уже непосредственно к спячке. Кто нам может помочь разобраться в спячке? Конечно же, суслики. Безусловно. И суслик очень хорошо демонстрирует, как можно, воспользовавшись методом актуализма, узнать о спячке уже давно исчезнувшего животного. Ну, если не вымершего, то как минимум умершего. И умершего много десятки тысяч лет. Много-много лет назад, может быть, даже и сотню тысяч лет. Знакомьтесь, это суслик. Он коренной американец, даже паспорт может показать. Чтобы никто не сомневался, его вид вайомингский суслик. Чтобы уж наверняка. Так вот, этот самый вайомингский суслик, также известный как Spermophilus elegans. Вот, спойлер, да, это то же самое, одно и то же. Вот, этот самый суслик впадает в спячку, мы это знаем, потому что он вполне себе живет сейчас, и это можно проследить. Дальше можно этих сусликов изучить и посмотреть, как спячка отражается на какой-нибудь части его тела. И оказалось, что спячка отражается на его резцах. Благо, у сусликов, которые относятся к грызунам, зубы растут постоянно. И на этих самых резцах можно заметить после спячки характерные следы. Когда он впадает в спячку, у него рост зуба тоже замедляется, и в итоге получается вот такая вот черная красивая полосочка. Вот. Правда, есть и недостаточек. Учитывая, что зубы-то постоянно сменяются, уже буквально через несколько недель после пробуждения от этой полосочки не остается и следа, она полностью стирается, зубы-то стесываются. Поэтому, ну, способ классный, увидел полосочку, значит, животное впадало в спячку. Только в случае с грызунами это работает только если животное погибло буквально сразу же после спячки или же прямо в момент спячки. Но лучше сразу после, через какое-то время, пока зуб не стесался. Однако же, когда есть большая-большая выборка, и все они суслики, то здесь можно уже попробовать найти следы спячки. Попробовали, поискали, нашли. Благо, американцы так умеют. Смотрим зуб. Я уже на него, в принципе, показывал указкой, но теперь на него смотрим внимательно. И смотрим на подпись к нему, и видим, что это зуб плейстоценовый. А плейстоцен, скажу я вам, это эпоха, которая была до нынешней. Нынешняя называется голоцен. Голоцен начался 12 тысяч лет назад, а, соответственно, плейстоцен закончился 12 тысяч лет назад. Начался плейстоцен 2,5 миллиона лет назад, ну и вот, соответственно, длился, пока не закончился. Отсюда мы понимаем, что этому суслику, значит, может быть целых 2,5 миллиона лет. Но, конечно, нет. Это уже конец плейстоцена. Нет. Это уже конец плейстоцена. То есть, ну, как я уже сказал, скорее

ныне нездравствующее животное, животное прямо-таки из ледникового периода, которое впадало в спячку. Вот, пожалуйста, доказательства есть. И больше того, мы знаем, что у него была судьба печальная. Он буквально меньше, чем за несколько недель после пробуждения погиб. Но это, конечно, в данной ситуации палеонтологов только обрадовало. Ну а теперь давайте посмотрим, есть ли какие-то следы, сохранившиеся от спячки, гибернации, эстивации или чего-нибудь еще, только ну, чуточку подревнее, чем пару десятков тысяч лет. И желательно ну, связанное с каким-нибудь животным, которое уже вымерло прямо-таки полностью, а не суслики, которые все-таки все еще живут. И начнем, пожалуй, что с самых древних эпох, где можно обнаружить те или иные следы. Ну и дальше будем потихоньку пробежаться к современности. Теперь, тем более, мы уже имеем весь арсенал методик, с которыми можно работать, и вот работаем. Земноводные пермского периода – это животные, которые, пожалуй, что самые-самые такие древние из тех, кто впадал в спячку. По крайней мере, это самое древнее, что удалось найти мне. Больше того, мы даже знаем конкретно, что это за земноводное, мы знаем его нору и примерно представляем историю этого самого земноводного, что всегда приятно. Начнем с того, что было проведено в 2005 году, собственно, исследование вот этих самых нор. Норы имеют свое название, называются они Torridefugium ecrigensis. Здесь сразу стоит оговориться, что их на поселии, к которым относятся норы, они имеют свои родовые и видовые названия. Это для людей, которые палеонтологией не занимаются, выглядит немного странновастенько. То есть, допустим, есть у нас ежик, да, он прошелся, и вот теперь мы смотрим, опа, следы ежика. Но мы не будем говорить, что это следы ежика. Мы будем говорить, что это какой-нибудь... там, не знаю, ежикотопус, да, или как-то еще мы их там назовем, потому что мы теперь понимаем, что это следород, и мы еще и какой-нибудь следовид придумаем. Но если в современном мире это звучит довольно-таки дико, норе дать имя, причем не имя собственное, что вот это вот нора Васечкина, да, а вот как бы какому-то определенному типу нор дать свое видовое название, но... Когда работают палеонтологи, здесь по-другому не получается. Потому что, увы, все эти норы, все эти следы, они чаще всего находятся в отрыве от животных. Если им не давать имена, то просто-напросто никакой классификации не получится. И не получится их изучать, и, в общем-то, это будет просто набор каких-то странных предметов, которые даже, может быть, определены как норы, но больше информации из них не получишь. А вот дав им род, вид, семейство, даже какой-нибудь там отряд, можно попробовать их сгруппировать, как-то их распределить и даже попытаться проследить, допустим, эволюцию нор. И, может быть, в конце концов найти, кто эти норы оставил, или догадаться, по крайней мере, хоть примерно об их владельце, и дальше сделать соответствующие выводы об эволюции этих животных. Так и делают. Здесь стало очевидно, что вот эти вот Torridefugiumы создавали какие-то древние земноводные, причем во многом похожие на современных. Среди древних земноводных пермского периода, а это ранняя Пермь, это, сейчас скажу, ну, где-то получается, ну, порядка 280-290 миллионов лет назад, то есть прям так очень давно. Кстати, на всякий случай, территория Канзаса, да, это Америка. Действия в Америке происходит. Так вот, 290 миллионов лет назад, получается, уже были какие-то земноводные, которые, ну, по крайней мере, внешне походили на современных и размером, и своим внешним видом. Очень многие тогда живущие земноводные выглядели вообще не так. Они скорее были похожи на каких-то крокодилов. Вот многие, например, может, вспоминают какого-нибудь мастодонзавра. Он, правда, триасовый, но... тоже хорош. Или же какого-нибудь эриопса. Тут такие действительно морда-чемодан, коротенькие лапы, там удлиненный хвост, ну все с ним более-менее понятно. А тут, ну, видите, уже по картиночке такой намек, да, что это такая вот колбасень с маленькими лапочками, не очень большой какой-то явно длины, и при этом, ну, судя по всему, это земноводное похоже было на современную червягу, ну или, может быть, немножечко на какой-нибудь... допустим, саламандру, ну, к червяге поближе. Червяга
вдруг не все знакомы, да, это все-таки тоже не самое популярное животное, наверное, не у каждого в аквариуме сидит червяга, вот, это существо,

то похожее на червя, да, но при этом это земноводное. Очень странное земноводное. Оно даже молочком кормит своих детенышей. Правда, молочко выделяет из клоаки, но с кем не бывает. Так вот, это существо, видимо, полностью было водное, действительно было похоже на современную червягу, и, судя по норам, оно зарывалось. Причем норы нашли двух типов. Вот такие вот норы вот прямые, в которые можно было просто зарыться, носиком ткнуться, да, и вот там сидеть, ждать, допустим, в засаде. А еще норы вот такие вот прямо извитые и крутые, в которые явно совершенно это земноводное могло целиком и полностью поместиться и там затаиться на длительное время, например, на время засухи. И вот здесь показано примерно, как, видимо, это и выглядело. То есть они именно в такие норы прятались. А потом пережидали неблагоприятное время, когда уровень воды сильно падал, а когда вода возвращалась, начинался опять влажный сезон, они вылезали. Так мы понимаем, что на территории Канзаса была смена сезонов, причем такая прям жесткая смена сезонов 290 миллионов лет назад где-то. И заодно понимаем, что земноводные реагировали на это, прячась в норы. А что они там делали в норах? Ну, понятное дело, что интернета у них не было, поэтому делать им было, безусловно, нечего. Значит, оставалось только одно – срочно впасть в спячку, чем они, безусловно, и занимались. Вот, откровенно говоря, не знаю, как это лучше охарактеризовать – эстивацией или же торпором, потому что вроде как земноводная, но вроде как спячка-то летняя. Но подумайте тоже об этом сами, может быть, что-то в комментариях напишите. Вот. А я пока покажу, кто там прятался. А благо, в некоторых из этих нор удалось найти, собственно, их владельца. Это очень нечастый случай, но в данной ситуации вот владелец есть, и можно его посмотреть. Это земноводное, которое назвали Brachydectes. Ну вот, собственно, поближе можно его посмотреть, потому что реконструкцию его красиво нарисовали. Можно заметить, что у него 4 лапки, а не 2. Красивый. А еще можно заметить, что у него прикольная голова и зубки на небе, чтобы добычу хватать. Хищный, значит. Но, собственно, я думаю, что на этом мы, наверное, с этим удлиненным парнем закончим и будем двигаться тихонечко дальше. Благо, у нас еще есть одно земноводное, которое требует своего внимания. И, кстати, тоже оно прямиком к нам прибежало из Соединенных Штатов of America. И прибежало оно из Пермского периода. Итак, прошу любить и жаловать. Да, тут сразу видно, что не только в Америке, но и в Марокко еще встречали, но конкретно речь сейчас пойдет именно об американской истории. Вот это земноводное, я уверен, что в отличие от Brachydectes, ну, прямо-таки многим знакомо, по крайней мере, всем любителям палеонтологии точно. Его в книжках любят рисовать, его даже в фильмах иногда реконструируют. И понятно, почему. Ну, это же просто саламандра с головой и бумерангом. И, собственно, его видовое название типичного диплокауля, именно так его зовут, диплокауль саламандриенсис, намекает на то, что он и вправду похож на саламандру, но при этом у него еще вот такая вот штука есть, голова странная. Эта самая странная голова, как сейчас предполагают, имела перепонку за головой, вот, и перепонка шла прямо-таки к туловищу. Так что выглядел он не совсем так, как на этой очень симпатичной реконструкции, а жаль, и скорее был похож на такого ската. Сейчас я покажу, как это могло выглядеть. Но а пока я думаю, что вы уже, наверное, могли так глазами пробежаться и заметить то, что изучен он давно. Открыт он еще Эдвардом Коупом. Это суперкрутой исследователь 19 века, который много спорил с Чарльзом Маршем. Об этом, кстати, тоже у нас есть. Там целая отдельная лекция называется «Костяные войны». Вот. Вырастал он до 3 метров в длину. И, несмотря на такую милую мордашку, сам был вполне себе хищником, питался рыбой и насекомыми. Ну и, конечно же, практически не вылезал из воды, да и, в общем-то, и нечего ему было делать на суше, благо у него жабры, ему на суше дышать было бы затруднительно. Ну и, кроме того, что с такими лапками и с таким телом делать на суше? Вот как раз реконструкция такая более актуальная. Раз на сушу нельзя, значит, надо держаться в воде. А вода, как мы уже выяснили, во время Пермского периода штука нестабильная. Периодически перебои с водоснабжением, и нужно что-то делать. Что делать, если воду отключили? Запоминайте, подать в спячку. По крайней мере, это хороший рецепт от диплокауля.
Но есть нюансы. Вас тогда соседи могут нечаянно съесть. По крайней мере, если ваши соседи диметродоны. В данной ситуации именно так и приключилось. Уникальная находка. Возраст ее оценивают 298 миллионов лет. Вот я, кстати, не сравнивал. Может быть, даже это чуть-чуть пораньше, чем Брахидектес. Может быть, это примерно в одно время. Но и там ранняя пермь. Ну, короче, и то, и другое древнее. Может, это прям самый древний случай. Значит, наши диплокауля залезли в нору. Как вот мы видели, допустим, протоптеры современной рыбки так норку вырыли на дне водоемчика, то спрятались, склубочились, вот, слизи покрылись и лежат, балдеют. Вот уже им вроде бы как хорошо, можно только ждать, когда же наконец-то вода вернется, и можно спать. Но тут случилась беда. Пришел диметродон. Диметродон был голодный, вот, утюг холодный глотать не стал, а вот холодного диплокауля, пожалуйста, раскопал, откусил. Все, что плохо торчало, все, что было глубоко закопано, не торчало, не откусил. В итоге так потом и нашли через много-много лет ямку. В ней несколько диплокаулей свернувшихся. Часть скелетов у некоторых отсутствует. И причем отсутствуют те части, которые торчат наверху. У некоторых буквально подкусана половина морды. Такая была у него печальная судьба. Но, к слову, у остальных не менее печальная. Потому что, когда их раскопали, они благополучно все высохли. Уже когда воздух туда пошел. И, соответственно, те, которые были снизу и их не съели, они просто засохли и тоже погибли. И так из своей спячки и не выбрались. Они были в спячке. Прямо-таки. Идем дальше. И плавно от земноводных мы перебираемся в гости к уже рептилиям. Причем и делаем это максимально плавно, вот прям здорово, приятно так получается, что мы идем одновременно еще и как бы по систематике. Мы оказываемся среди парарептилий. Вот даже название у них такое, какое-то ненастоящее, да, то есть как бы ненастоящие рептилии, около рептилий. Да, действительно, вот эти самые животные, они по некоторым признакам ближе к земноводным, чем рептилиям. Хотя все-таки от рептилий, ну, в целом, по комплексу признаков у них больше. Скорее всего, они были покрыты чешуёю, может, даже яйца прямо-таки откладывали, хотя это не точно. Но как бы там ни было, называют их парарептилиями. Главное их отличие от настоящих рептилий – строение черепа. Палеонтологи, собственно, черепа могут находить, могут их изучать, поэтому это тот признак, который легко диагностируется. И у парарептилий нету дополнительных отверстий в черепах. У рептилий же должно быть два дополнительных отверстий за глазницей. Вот здесь мы видим, нет дополнительных отверстий. Мы тут, правда, справедливости ради, практически ничего не видим, наверное. Вот если только приглядеться, вот тут вот можно третий глаз найти, но он не считается за отверстие дополнительное. Ну да ладно, в конце концов. Сейчас у нас не про черепа идет речь и не про их систематику, а про то, что эти вот ребята тоже впадали в спячку. Кто это такие? Парарептилии – это группа. Ну, там много кто может быть. А вот конкретно то, что мы сейчас с вами видим, это не просто парарептилия, а это пареозавр. Пареозавр, он же щекастый ящер. Ну, собственно, именно так переводится название пареозаурус. И щекастых ящеров – это тоже группа, но они уже очень похожи друг на друга. Это вот такие вот толстячки с мощным брюшком, с такими мощными, толстыми, но короткими лапами, причем, скорее всего, расположенными по бокам. Вот там спорят, как именно они располагались, насколько сильно они были по бокам, но точно совершенно они были не под туловищем, как у современных млекопитающих, а скорее по бокам, как у рептилий. У них такая широкая треугольная голова с мощными такими довольно-таки выростами щекообразными, собственно, отсюда и название пареозавры, и небольшой хвостик. Считается, что эти животные вели растительноядный образ жизни, больше того, не абы какой растительноядный образ жизни, а конкретно они были такими полуводными ребятами, может быть, ели как раз растительность либо по краешку водоема, либо прям жевали какие-то растения в водоеме, может, какие-нибудь водные папоротники древние, такие вот древние сальвинии какие-нибудь, может, древние хвощи, может быть, прям-таки водоросли. При этом группа эта большая, они много где жили. В пермском периоде, а мы пока все еще в пермском периоде, они были широко распространены. И в том числе находят их в большом количестве в Африке и у нас, например, в Архангельской области. В том числе еще находят их в большом количестве на берегах реки Вятка. Ну и вот как раз дельта Вятия, на которой мы любуемся, это
Паризавр с реки Вятка. И именно с дельтавиатиями связаны шикарные находки, которые доказывают, что они впадали в спячку. Причем даже видно, как они зарывались в ил и, собственно, дожидались, опять же, пока сухой сезон закончится. И иногда они в таком состоянии погибали, и потом часть тела могла высохнуть и оказаться на поверхности, и, собственно, она разрушалась. Вот их таких вот закопавшихся в ил, причем, очевидно, прижизненно закопавшихся, в очень большой коллекции из Кировского музея можно обнаружить. Как-то они приезжали к нам в Дарвиновский музей, и вот там, соответственно, можно было все это тоже проследить. Ну, а, конечно же, дельтавиатии – это не единственные париозавры. Скорее всего, другие париозавры, в том числе более крупные, тоже могли такие трюки проворачивать. Вот, например, скутозавры из Архангельской области. И, ну, есть большая доля вероятности, что вот эти вот куда более крупные ребята, предыдущие были длиной где-то 1.5 метра, эти вот уже 3-4 метра примерно вырастали, уже такие были прям бегемотики. Возможно, вы видели их скелеты, допустим, в Дарвиновском музее, это как раз оттуда фотография, или же, скажем, в Палеонтологическом музее в Москве, там их целое стадо стоит. Вот. Так вот, эти самые скутозавры, они тоже, скорее всего, подобный трюк могли проворачивать во время засухи. Ну, тут немножко... Ну, скажем так, не хватает данных, чтобы утверждать это однозначно, что вот прям некоторые из них закопались, нет таких шикарных находок, как с дельтавиатиями, но это очень вероятный сценарий. Это мы уже с вами плавно дошли до конца пермского периода. Вот еще разочек можем полюбоваться на скутозавра, вот такого симпатяшку. И вслед за этим нам пора бы уже плавненько перемещаться в следующий период. Значит, конец пермского периода – это вот примерно 255-260 миллионов лет назад, а мы переходим через границу следующего периода, и следующий период – триасовый период, когда начинается эпоха динозавров. Правда, не с самого начала триаса, чуть попозже, но период, когда динозавры появятся. Это начало новой эры, эры мезозойской, эры, собственно, главенствования знаменитых рептилий. Так вот, мы, конечно, про динозавров тоже немножко поговорим, но начнем мы все-таки с вами с других животных. Животных, которые существовали еще в начале триасового периода, когда пока динозавры были только запроектированы. В проекте, я думаю, они уже были, но вот еще, так сказать, настоящих динозавров не было. Зато были вот такие вот дицинодоны, диэктодоны. Вот, мы их уже сегодня с вами видели, я их еще бедняжек циногнатами обозвал, хотя, может, они бы наоборот возгордились, но нет, они вполне себе цинодонты. А вот для цинодонтов характерны вот такие вот классные зубы. Вот, давай, господи, цинодонты. Дицинодон и цинодонты, одно и то же. Вот, это я скорее сам себе говорю, но имейте тоже в виду, это дицинодоны. Дицинодоны, двусобакозубые, получается, переводится. Действительно, ребята, у которых частенько были клыки. В основном растительноядные животные с клювом. Вот самый известный из них – это листрозавр, допустим, тот же плацериас, которого можно было видеть в фильме «Прогулки с динозаврами». Но сейчас вот мы с вами видим еще одного менее известного – диэктодона. Он тоже дицинодон. И мы видим, что диэктодоны не просто вырывают норы и в них сидят, а иногда вот прямо так вот парами спят. И здесь было проверено, что это, скорее всего, самцы, причем, скорее всего, два брата. Но и при всем при этом мы видим, что опять они погибли вот прямо-таки в позе сна, что намекает на то, что они не смогли проснуться. А значит, если они не смогли быстро проснуться, когда что-то случилось, и они погибли, скорее всего, их опять же залило илом, судя по тому, что окружающая порода в норе отличалась от той породы, которая вокруг норы. То есть, скорее всего, внутрь норы замыло ил. Вот, видимо, такая вот ситуация связана с тем, что они были в спячке и не смогли из спячки быстро выйти. Но при этом у диэктодонов в костях, в зубах, не знаю, вот, собственно, в таких длинных костях, никаких следов спячки нет. Это, возможно, связано с тем, что спячка у них была по типу, ну вот как наша гибернация в наших широтах, да?
Вот. Хотя, скорее всего, спячка-то у них была связана именно с летним периодом, с периодом засухи. Но по продолжительности, по степени вот этой вот погружения в спячку, они были ближе, скорее, к каким-нибудь белкам или же, там, не знаю, тем же соболям. То есть могли впасть в спячку только на самые-самые-самые суровые дни и, может быть, поспать, например, там дня 3-4-5. Вот, мне кажется иногда, что некоторые люди тоже способны на такое. Но это вообще шутка. По идее, не способны все равно будут просыпаться чаще. Если это, конечно, не какой-нибудь там летаргический сон или кома, но это опять вне нашей программы, это уже ненормальное состояние, и к спячке они отношения не имеют. Что касается же диэктодонов, они, видимо, впадали в спячку на очень непродолжительное время, ну, типа несколько дней, неделя, может быть, чуть больше недели. Ну, а дальше мы с вами перемещаемся в Антарктиду. И в Антарктиде будет очень классный пример спячки. Пример – это вот реконструкция Древней Антарктиды, чтобы вы тоже представили себе, как она выглядела в начале Триасового периода, где-то 250 миллионов лет назад. Это, конечно, была совсем не та Антарктида, которую мы сейчас знаем. Но зато в этой Антарктиде можно было встретить животных, которые нам сегодня очень любопытны. Например, вот таких вот листрозавров. Я уже их сегодня упоминал, и, наверное, вы, в отличие от меня, уже запомнили слово «дициннодон», и знаете, что это тоже дициннодон. Ну, по нему видно, клыки на месте, клюв на месте, ну, значит, действительно, дициннодон, двусобакозубый. Вот он бегал себе спокойненько, растения кушал, и при этом бегал много где, могу вам сказать. Вот эта карта показывает распространение некоторых животных в начале Триасового периода, и мы видим, что тут есть... это не начало Триасового, это конец Пермского периода. Ну и вот это начало Триасового. Ну, видимо, тут такая мешанина некоторая, да, то есть это вот и Триас, это, ну, и конец Перми, начало Триаса, это Пермский период, это Пермский. Ну, в данной ситуации это будем считать так, где-нибудь там 270-240 миллионов лет назад, вот такой вот интервал возьмем, чтобы два периода сразу захватить. И мы видим, что здесь на карте листрозавры обозначены в Африке, обозначены на Мадагаскаре, в Индии и в Антарктиде, на очень сильно отличающихся территориях, которые сейчас расположены на огромном расстоянии, колоссальном. Мы понимаем прекрасно, что сейчас не то что пешочком, но даже вплавь от Антарктики добраться до Индии ну, практически нереально. Конечно, очень долго, за миллион лет, там, не знаю, вдоль Африки, по Африке, ну, наверное, можно что-то такое вообразить, но опять же, там течения всякие, которые будут сносить. Короче говоря, для сухопутного животного эта программа невыполнима без каких-то специальных технических устройств. Но, глядя вот на эту карту, карту Пермского периода, понятно, что эти животные прекрасно могли, конечно, распространиться, причем буквально по суше. К чему я это сейчас говорю? Я думаю, что для многих не секрет, что континенты двигаются, что раньше был единый суперконтинент Пангея. Но это сейчас для нас не секрет. А когда гипотеза литосферных плит плавно шла к тому, чтобы стать теорией, было очень-очень полезно найти какие-то подтверждения. И вот как раз эти животные были одними из тех, кто стали таким, можно сказать, железобетонным гвоздем, который хорошенечко так забил вот это вот место этой теории, ну, среди самых главных и общепринятых теорий, которые до сих пор пользуются практически повсеместной поддержкой. Теперь теория литосферных плит – это что-то, что кажется абсолютно нерушимым. Ну и, пожалуйста, действительно, животные и растения доказывают, что континенты раньше были вместе. Ну а тот же листрозавр, как мы видим, был в разных местах. В Африке, что нам сейчас важно будет, и в Антарктиде. И при этом здесь, на этой карте, не очень понятно, где, собственно, это располагалось в широтном плане. Поэтому покажу другую карту. Эта карта тоже прикольная. Это Пангея. Но Пангея такая, как будто бы она вот, значит, со странами. Да? То есть, как будто бы в древнем мире были какие-то границы стран. Мы понимаем, что, конечно, такого не было. Но
такая карта очень удобна для того, чтобы сориентироваться, с одной стороны, что за страна и где находится та или иная точка, а с другой стороны, чтобы, ну, как бы, еще и, ну, посмотреть, как тогда, в те времена, располагались эти самые точки и где располагалась та или иная страна. И вот мы на этой карте Пангеи, такой вот, можно сказать, политической карты Пангеи. Боже мой, неужели так тоже можно сказать? Так вот, на этой карте мы видим, что точка, которая нас сейчас интересует, располагалась в Антарктике. Причем, ну, относительно древних широт, это была чуть ли не самая южная точка Антарктики. И получается, что это было уже за полярным кругом. Справедливости ради, полярный круг во время пермского периода, во время раннетриасового периода, прошу прощения, это, конечно, ну, такая очень условная граница. Никаких там льдов вдоль полярного круга тогда, конечно, нельзя было повстречать. Климат был гораздо жарче. В целом, как раз триасовый период – это эпоха очень-очень такой сильно перегретой планеты, мощного опустынивания. Но как бы там ни было, все-таки, конечно же, допустим, территория той же Антарктики и, скажем, территория Африки, ну, могла довольно сильно отличаться по ряду показателей. И что же удалось увидеть палестрозаврам? А палестрозаврам удалось увидеть вот такие интереснейшие срезы, на которых видны, собственно говоря, следы от спячки, как считается, такие. Это, значит, если я ничего не путаю, срез зуба. Да, я ничего не путаю, вот здесь даже показан, чтобы нельзя было запутаться. И на этом срезе зуба видны кольца роста, и видно, что в какой-то момент рост на долгое время остановился. Это уже хороший показатель того, что это спячка. Мы что-то подобное видели буквально только что. Видели у того же суслика. Однако же есть нюанс. Ну, во-первых, это не суслик, у него зубы не выпадали, ну, не стачивались постоянно, а нарастали потихонечку. И поэтому можно было этот след долгое время проследить. Это приятно. А во-вторых, листрозавры, как мы выяснили, жили в разных местах. И можно было попробовать сравнить антарктических листрозавров с какими-нибудь другими. И, конечно же, в работе 20-го года именно так и сделали. И заметили, что листрозавры из Южной Африки, абсолютно одновозрастные, не имеют ничего подобного, у них нет таких следов. И авторы, правда, так очень аккуратно, очень нежно сказали, что, возможно, мы видим такое прям хорошее доказательство спячки. Хотя, может быть, конечно, это и не спячка, может, это что-нибудь еще, надо бы еще подумать, надо бы еще исследование провести. Ну, в общем, как обычно в таких ситуациях пишут такие культурные, аккуратные ученые. Ну, за что им большое спасибо. Все-таки не стоит делать какие-то смелые, громогласные заявления, когда не полностью люди уверены. Но это действительно очень-очень похоже на спячку. Тем более, что мы уже видели очень их близких родственников, тех же диктодонов, которые тоже, судя по тому, как их обнаруживают, могли впадать в спячку. Как говорится, у вас родственники впадали в спячку, как бы чем листрозавры хуже. Неожиданным образом мы, переместившись в начало раннего триаса на 231 миллион лет назад, снова возвращаемся на более низкую систематическую ступеньку. От уже почти что млекопитающих мы откатываемся к земноводным. Но что уж тут делать, все-таки у нас, как бы, в нашем рассказе главное это не систематика, а время. Да? Мы идем по времени с вами постепенно по периоду. 231 миллион лет назад жило такое животное, которое получило название Нинумбихан Декадугах. И этот самый Нинумбихан это тоже существо, которое с большой долей вероятности впадало в спячку. Ну, понятное дело, как земноводное, в такое вот, можно сказать, полное оцепенение. Вот. Что за Нинумбихан? Я думаю, что тут, конечно, стоит пояснить. Какое-то название странное, как будто бы индийские какие-то слова. И, ну, в данной ситуации, что кажется,
кем оно и является. Это действительно индейские слова. Частенько палеонтологи, когда составляют названия тех или иных животных, пользуются языками местных жителей, чтобы вот как-то их, ну, поддержать, что ли. Особенно, конечно, в этом плане американцы, у которых политкорректность на зашкаливающем уровне в последнее время, вот они очень часто пользуются данной технологией, и чтобы как-то порадовать индейцев, приходят к ним и просят каким-нибудь словом какое-нибудь древнее животное назвать. Или же сами берут индейский словарь и называют. Я надеюсь, что после этого индейцы сразу резко радуются. В данной ситуации мы видим, что это существо названо в честь Нинумби. А Нинумби, в свою очередь, они же Немерикар, это магические маленькие человечки-людоеды из легенд индейцев восточных шошонов. Соответственно, слова шошонские. Вот. Сами по себе эти Нинумби – это что-то вроде каких-нибудь там эльфов или гномов, то есть маленькие человечки магические, но при этом они по характеру совсем не эльфы, не гномы. Это людоеды крошечные, то есть прям кровожадные, пугающие, ужас-ужас какие. Но сами по себе эти Нинумби, они в данной ситуации оказались очень удачными для названия этого животного, потому что оно действительно небольшое. Обращаю внимание, вот черепушка, линеечка. Видно, что голова-то не крупная, где-то около 7 сантиметров самая крупная черепа была найдена. Ну и в целом, это земноводное было длиной порядка 30 сантиметров максимум. А в то же время оно было очень кровожадное, у него были прям такие здоровенные зубы, из-за чего он и получил название Нинумби в честь вот этих вот кровожадных маленьких человечков. Мало того, чтобы уж наверняка, ему дали дополнительное название Докадуках, что обозначает пожирающий плоть. То есть не просто Нинумби, а вот Нинумби, который еще и плоть пожирает. Это мало ли вдруг тут взяли и нашли какого-то дружелюбного Нинумби-вегетарианца. Нет, это тот самый Нинумби, который надо. И зачем я вам рассказывал об этих Нинумби-ханах? Ну, во-первых, чтобы продемонстрировать, что палеонтология не стоит на месте. Открытия делаются буквально каждый год, потому что, вот, собственно, этот самый Нинумбихан был открыт в прошлом году. То есть это прям вот свежатинка такая. Открыт он в Соединенных Штатах Америки, и мало того, что он был открыт, он тут же еще и был объявлен животным в спячке. Потому что найден он был в норах. Причем нор нашли аж 90 штук на территории все тех же Соединенных Штатов Америки. Как-то у нас сегодня много Соединенных Штатов, я прям удивлен. Как-то мало Китая, много Соединенных Штатов. Поразительно. Вот, как-то, видимо, в Китае в спячку впадать некогда, только в Штатах. Так вот, значит, нашли 90 нор, вертикальных, очень необычных таких, да. При этом совсем небольшой ширины, там буквально это животное еле-еле могло поместиться. И сверху еще они так вот сужались и даже закрывались. Там такой хвостик еще иногда находят. Очень это похоже на нору, которую животное специально выкопало, чтобы туда спрятаться и переждать засуху. То есть опять нора для спячки. При всем при этом в этих норах найдены животные практически во всех были. Поразительно ни одного целого. Все какие-то фрагментарные. Почему так получилось? Прям загадка. Хоть бы один целый скелет был. Ну, из фрагментов тоже можно что-то хорошее собрать. Так вот, получается, что здесь действительно было такое место, где эти все нинумбиханы попрятались, пережидали, когда пройдет засуха, но не дождались. И так все благополучно высохли и стали окаменелостями. И, наверное, последняя история из триасового периода, последняя по моему сегодняшнему рассказу, но далеко не последняя по значению и по эпичности. Это вот такая сцена из двух персон, да, с двумя актерами. Одного из них зовут Тринаксадон, второго зовут Бруместега. Одно представитель синапсид, терапсид, и на сей раз все-таки циногнатов. Это я уже не ошибаюсь. А здесь земноводная опять. Снова. Очень-очень странная здесь картина наблюдается. Это нора Тринаксадона. По большому счету, в ЮАР, это находка оттуда,
ЮАР 251 миллион лет назад. Так вот, по большому счету, в ЮАР были и другие подобные находки, и тоже были тринаксодоны, и тоже они были в норах. И по этой причине примерно есть представление о том, как должны выглядеть норы, которые роют тринаксодоны. Но в данной ситуации почему-то в норе тринаксодона, в которой, собственно, тринаксодон находится в позе сна, оказалась бруместега. Причем найденная была эта окаменелость еще в 70-е годы, и изначально заметили только тринаксодона. И, ну, это была хорошая находка, ее, конечно, как-то посмотрели, какое-то предварительное описание сделали, ну, даже не предварительно, нормальное описание сделали на то время. Но полностью ее чистить не стали, боялись кости разрушить. И уже сильно позже, в 2000-е годы, если не ошибаюсь, уже даже ближе где-то там, к 2010-му, решили попробовать подетальнее изучить этот скелет, используя уже новые технологии, такие как компьютерная томография. И вот делают томографию и видят, что там два животных, там еще какой-то вот заселенец оказался. Раз это нора была тринаксодона, значит, он сюда вот как-то попал. Изначальная идея была то, что, наверное, у него вот этот тринаксодон-то притащил. И это была его добыча. Но нету на бурмистеге никаких следов от, собственно, атаки тринаксодона. Нету следов зубов. Есть, в общем-то, след какой-то странный рядом с глазницей, он тут даже виден, но он очень большой, он не соответствует зубам тринаксодона ни разу. Есть несколько переломанных ребер, которые стали зарастать, и, судя по всему, перелом был где-то за 2 недели до смерти, что опять намекает на то, что вряд ли это был тринаксодон. Скорее всего, с кем-то бурмистега сцепилась, от кого-то она убежала, но как бы это все было до события, которое погубило этих двух животных. Дальше, ну, собственно, стали думать, какие же еще могут быть варианты. Наверное, просто была, значит, нора этого самого тринаксодона, случилось наводнение, вода хлынула, бурмистега с потоком воды справиться не смогла, и ее в эту нору замыло. И вот они потом там вместе были засыпаны, и они сохранились. Звучит в целом не так, чтобы плохо, но есть нюанс. Вероятность, чтобы в нору шириной буквально в пару десятков сантиметров попала бурмистега, которая тоже имеет ширину примерно пару десятков сантиметров, но это все равно как, не знаю, надо попасть бильярдным шаром, который просто так произвольно катится, и катится он по, значит, этому бильярдному столу шириной метров 20 и длиной в несколько километров. Ну, как бы небольшой шанс, что так получится. Поэтому пришли к выводу, что самый вероятный сценарий, то, что бурмистега, правда, тоже не по очень понятной причине, решила спрятаться в норе у тринаксодона. И, в общем-то, скорее всего, с тринаксодоном она непосредственно не контактировала, она просто сверху вот в нору залезла. А потом действительно случилось наводнение, ее туда буквально потоком воды резко замыло. И второе животное тоже проснуться не смогло, и они в итоге оба погибли. Вот такая вот странная получилась ситуация, очень необычная и требующая, ну, буквально такого детективного расследования, чтобы понять, что же тут случилось. Ну и опять же, мы понимаем, что тринаксодон-то, наверное, был в спячке. А вот где данное событие приключилось. Южноафриканская республика на вот этой политической карте Пангеи. Но это все, конечно, здорово. Всякие разные брумистеги, эти звероящеры. А что же динозавры-то? Давайте с динозаврами. Динозавры были разные, и некоторые динозавры жили за полярным кругом, и раз они жили за полярным кругом, ну, они там, наверное, могли бы впадать в спячку. И что нам известно по этому поводу? Значит, вот некоторые точки, да тут, по-моему, даже чуть ли не все точки с динозаврами отмечены, по крайней мере, на момент исследования, которые, ну, в которых как раз фауны с южного полушария, с северного, где находили полярных динозавров. Обращаю внимание, одна из них находится на территории России, в Сибири. Это Чукотка коконаут. Первые данные о том, что динозавры могли впадать в спячку, появились в конце 90-х годов. Исследователи Анусуя Чинсами, надеюсь, правильно произношу, Томас Рич и Патрисия Викерс Рич проанализировали кости вот такого динозавра, не самого популярного, по имени Тимимус. От него мало чего осталось, но самое главное были кости, и кости можно было
разрезать, провести гистологический анализ, про который мы с вами говорили, и, соответственно, узнать о том, как это животное росло. И когда сделали гистологию, увидели линии остановки роста. Ура! Это вот то, что должно было показать, что динозавр впадал в спячку. Собственно говоря, изучили это, посмотрели на линии остановки роста и написали, что мы увидели, мы получили доказательство того, что динозавры в спячку впадали. Однако, как я уже в начале, так сказать, немножечко заспойлерил, у динозавров у всех есть линия остановки роста. И в 2011 году другой уже исследователь, Холли Вудвард, она провела такое большое исследование с динозаврами из Австралии и с динозаврами из скалистых гор США, с территории за полярным кругом, ну или, по крайней мере, очень близко к полярному кругу в эпоху динозавров, да, и, соответственно, гораздо ближе к экватору. И по итогу и там были обнаружены линии остановки роста. Очень похожие. Да, по большому счету, ничем не отличающиеся. А ну, никаких подозрений в том, что в очень благоприятных условиях, причем там такие были хорошая такая речная пойма, без каких-то явных признаков серьезных засух, ну и уж тем более какого-то прям невероятного понижения температур, и там линии остановки роста все-таки были. Видимо, все-таки какие-то сезоны более засушливые, пищи было меньше. А вот здесь, пожалуйста, ну, как бы то же самое мы видим в Австралии. Ну, а значит, раз в Австралии мы видим то же самое, ну, значит, видимо, то же самое и происходило. То есть просто происходили какие-то временные перебои с питанием, но никакой спячки. Таким образом, Холли Вудвард опровергла результаты предыдущего исследования и показала, что нет, динозавры в приполярных широтах в спячку не впадали. В дальнейшем многочисленные исследования это подтвердили. Например, были получены, правда, очень-очень косвенные данные о том, что динозавры могли приспосабливаться к полярной ночи. А если они приспосабливались к полярной ночи, значит, они ее буквально видели своими очень большими глазами. И значит, они в это время не спали. Скажем, лилинозавра вот как раз отличалась очень крупными глазами. И это вызывает подозрение, а уж не была ли она хорошо зрячей в ночное время. Прямо как совушка. Тут, правда, стоит оговориться, что с лилинозаврой все получилось не совсем хорошо, потому что этот мелкий растительноядный динозавр оказался слишком мелким. Вот этот вот экземпляр, скелет, который тут нареконструировали, это скелет малыша двухметрового. А какого размера были взрослые, сколько они росли и как менялись у них пропорции, до сих пор неизвестно. Мы знаем, что у детенышей в целом вот их такой вот детской особенностью являются крупные глаза. И для динозавров это тоже неоднократно отмечалось. Поэтому ну, вероятность того, что лилинозавры могли в детстве иметь большие глаза, а в взрослом состоянии маленькие, она вполне себе сохраняется. И мы не уверены, что, ну, собственно говоря, это как-то связано было именно с приспособлением к полярной ночи. Но здесь вот это есть красивая картинка с полярной ночью, с полярным сиянием и с почему-то пушистыми лилинозаврами. К слову, скорее всего, эти ребята были без перьев. Другие доказательства того, что все-таки, ну, с одной стороны, динозавры в спячку не впадали, а с другой стороны, как-то они приспосабливались к полярным условиям, служат кости детенышей. Ну, смотрите, если обнаруживаются детеныши рядом с динозаврами, то это означает, что, скорее всего, динозавры уйти уже никуда не могли и жили там круглый год. Конечно, детеныши они могли выводить, там, не знаю, весной, а уходить осенью. Ну, или там в южном полушарии наоборот. Ну, так это про южное полушарие, там, видимо, наоборот, да, получается. Осенью выводили детенышей, весной уходили. Но беда в том, что, судя по тому, как мы представляем себе рост динозавров, а мы его представляем себе как раз по линиям роста неплохо, насколько быстро динозавры росли, детеныши еще до годовалого возраста не были способны к таким длительным переходам. Они не были способны к существенным миграциям. А значит, приходилось оставаться как минимум еще на один сезон на том же месте, а значит, и скорее всего, и на все сезоны. Никакой миграции не было в принципе.
И было доказано, что гнездились действительно те же динозавры в Австралии спокойненько, и детеныши там обнаруживались. Позже такая же история была обнаружена и для северных динозавров. Тоже было доказано, что они, с одной стороны, вот никуда не уходят, с другой стороны, никаких следов спячки-то у них нет. Зато там, скажем, вот тарадончики гуляют. Вот динозавры Аляски изображены, и какие-то тарадонтиды тут тоже изображены. А тарадонтиды – это такие динозавры, которые обладали очень большими глазами и, может быть, ночным хорошим зрением. То есть, возможно, что тарадонтиды как раз неплохо себя чувствовали в этих условиях именно из-за того, что, ну, значит, в этих условиях они, получается, ну, хорошо видели по ночам. Ну, давайте тихонечко пойдем дальше. И следующее – это сравнение динозавров из умеренных широт и динозавров из полярных широт на примере конкретного динозавра. А если быть конкретнее еще, то это динозавр, тот, который раньше назывался Анатотитан, а теперь называется Эдмонтозавр, утконосый динозавр из Америки. И мы видим, что те же утконосые динозавры из Америки в умеренных широтах и в полярных широтах немножко по строению костей отличались. То есть явно совершенно, значит, эти динозавры никуда не мигрировали, они прямо вот там вот в более суровых условиях находились, и из-за этого им приходилось очень сильно менять свой способ питания и, соответственно, ну, как бы медленнее расти. При этом, опять же, никаких следов явной спячки тут тоже не наблюдается. Но зато детеныши вполне себе наблюдаются. Пожалуйста, детеныши за полярным кругом вполне присутствовали. И вот некоторые динозавры и их детеныши, которые были найдены на Аляске, и которые доказывают, что эти динозавры тоже никуда не мигрировали. Рогатые динозавры, вот такие вот, можно сказать, недорогатые, одни из более примитивных рогатых, лептцератиды, утконосые, бадучие, толстоголовые, тисцелозавриды, менее известная группа таких вот мелких растительноядных динозавров. Ну и, конечно же, тираннозавриды, дромеозавриды и прочее. Что же, с динозаврами и спячкой не задалось. А может быть, все-таки, ну, хоть какую-то спячку мы сможем найти среди млекопитающих, уже прям настоящих. Давайте поищем. Ну, как минимум, у нас есть сурок на случай, если ничего не найдем. Но все-таки попробуем найти кого-нибудь, кроме сурка. Для этого мы с вами перемещаемся в эоцен. Эоцен – это уже следующая эра, кайнозойская эра, эра новой жизни, эра, в которую мы с вами до сих пор живем, эра, которую часто называют эрой млекопитающих и птиц, эра, когда стали активно развиваться приматы. Короче, та эра, которая началась 66 миллионов лет назад после падения грандиозного астероида и продолжается по сей день. Кайнозой делится на три периода. Палеогеновый, самый древний, неогеновый и четвертичный. И мы пока с вами смотрим на первый период, палеогеновый. Если быть совсем точным, то прямо на его серединку. Палеоген делится на три эпохи. Палеоцен, эоцен и олигоцен. И вот это эоцен. Эоцен острова Элсмир, который находится рядышком с Канадой. К слову, Элсмир, опять же, любители палеонтологии слышали, что-то там в голове должно вот так вот зашевелиться. Вот. А возможно, что у вас зашевелятся воспоминания о девонских породах острова Элсмир и о тикталике. Это правильные мысли. Действительно, именно на Элсмире были обнаружены те самые знаменитые переходные рыбы. Но уже не все знают, что на Элсмире, помимо очень хорошо обнажающихся девонских пород, есть еще породы эоцена, которые сохранились от древнего такого кипарисового леса. И эти породы, они тоже очень информативные, и из них можно много всякого интересного повыкапывать. Вот это, кстати, повыкапывали совсем недавно. Вот я сейчас уже подзабыл, это прямо-таки конец 24-го или же уже 25-й, по-моему, все-таки 24-й год, но прям вот по-любому свежатинка. Свежатинка в смысле того, что недавно его открыли, но отнюдь не свежатинка по возрасту, напоминаю, 52 миллиона лет в обед. Назвали Игнасиус или Игнасий,
Слушайте, прям... Ну, Игнасий, да, действительно похож. Так вот, этот самый Игнасий – это один из наших дальних родственников, древний примат. К слову, один из самых древних. Ну, такой вот симпатяга на Элсмере, недавно открытый. Зачем я его вам показываю? Просто для создания настроения, потому что про Игнасия сейчас речь не пойдет. А пройдет речь про все тех же животных из того же Элсмера, про Карифадона, например, Брантотериев и Тапиров. Кто такой Карифадон, никто не знает, вот теперь все его видят. Это такие бегемотоподобные древние млекопитающие. Что касается тапиров, ну тут, я надеюсь, все их знают. Вот каждый хорошо знаком с тапиром, а тапир хорошо знаком с каждым. Ну а брантотерии – это такие носорогоподобные существа, которые к носорогам, в общем-то, имеют весьма отдаленное отношение. Ну то есть они тоже не парнокопытные, но при этом они ни разу не носороги. Но что нам, собственно, интересно сейчас? Нам интересно, что вот эти все три названных мною животины были исследованы. Исследованы были их зубы. Зубы их распилили и на сей раз посмотрели их изотопный состав. Вот мы с вами пока видели исследование гистологии, видели уже неоднократное использование метода актуализма. И, конечно же, мы с вами уже посмотрели на норы. А вот то, что я вначале рассказывал долго и упорно про изотопный анализ, как-то прошло мимо нас. Пора уже понять, зачем я об этом рассказывал. Вот здесь, например, была идея, то, что животные могли впадать в спячку. Да, 53 миллиона лет назад климат был совсем не тот. Там находят кипарисы, находят всякие разные широколиственные растения, такие шикарные, которые жили в субтропических условиях. То есть там было очень тепло. 53 миллиона лет назад – это прям один из самых теплых этапов за последние 60 миллионов лет. Ну и несмотря на то, что это заполярные широты, явно неплохо было животным в этих местах. Однако полярную ночь никто не отменял. И полярной ночью, наверное, какие-то были проблемы с фотосинтезом у растений. Растения могли, например, листья сбрасывать по этой причине, расстраиваясь, что фотосинтезировать не получается. И тогда животные могли голодать и впадать в спячку. Или же мигрировать куда-то в более южные места. Решили проверить, что они делали. А проверить это решили, как раз исследуя зубы и исследуя их изотопный состав. Я вам рассказывал, что по изотопному составу можно понять, что животное ело. И оказалось, что зимой и летом эти животные ели разное. У них буквально вот опять же в каждом колечке внутри зуба изучили в начале этого колечка и в конце колечка, какой был изотопный состав. Оказалось, что разный. В летний период, когда зубы росли побыстрее и пободрее, они питались свежей растительностью, всякие там листики, там эти сочная травка и все такое прочее. А в зимний период это листовой опад, это грибы, хвоя, ветки, какие-нибудь там кусочки кустов. То есть они никуда не мигрировали и не спали. Как минимум эти в спячку не впадали. Вот. Ну и возвращаемся мы с вами в гости к нашему суслику, точнее к американскому суслику. В общем-то, у нас тут тоже погуляем в эпоху проживания этого суслика. Иными словами, мы снова возвращаемся в ледниковый период, в плейстоцен. И тут тоже попробуем найти некоторых животных, которые впадают в спячку, но при этом они не являются сусликами. Во время плейстоцена очень широко была распространена так называемая тундровая или же мамонтовая степь. И в этой тундровой или мамонтовой степи жили представители мамонтовой фауны. Это было действительно похоже на степь, там было много разной травы, много разных растительноядных животных, ну и, конечно же, много вот этих самых великанов. Ну, в том числе вот как раз они, мамонты, да? И вот возникла интересная мысль. А вдруг мамонты подали в спячку? Ведь животное это крупное, и такому крупному животному нужно много есть. А вдруг ему в зимний период-то пищи и не хватало? Ну, сразу могу сказать, спойлер, не впадали. Во-первых, у мамонтов, конечно, есть масса приспособлений для холодного образа жизни. Это шерсть пушистая, большая, длиной до 80 сантиметров. Это бивни, которыми можно было, например, выкапывать пищу из-под снега. Огромные длинные бивни. И даже иногда вот у них прям такие стертости характерные на этих самых бивнях находят. Вот если мы сравним мамонта
и слона, то снова заметим эти самые бивни. Еще мы можем заметить, что у них ушки маленькие, это чтобы уши в самые холодные, собственно, сезоны не замерзли. Если мамонту нужен какой-то запас, там, не знаю, продовольствия, запас, не знаю, воды на холодный какой-то сезон, можно с собой рюкзак взять, да, с пищей. Ну, или в данной ситуации горб с жиром. Практически как верблюд. Кстати, к слову, изучали у Любы, это один из мамонтов, найденных в вечной мерзлоте. Собственно, вот этот жировой горб, оказалось, что да, вот, в горбах у них жир, как у верблюда. Вот такой вот. Это древний человек нарисовал, видите? Очень правильно нарисовал, с множеством деталей подробных. Вот и горбик нарисовал тоже. Древние люди знали, как мамонтов рисовать. А, кроме того, у мамонта даже вот кончик его хобота не мерз, потому что оказалось, что на кончике хобота у него было расширение, и в это расширение можно было кончик хобота спрятать, чтобы хобот не замерз. А, у них очень какая-то жидкость была очень необычная, даже, возможно, кровь какого-то странного состава. Так, одного из мамонта, когда откапывали, при температуре отрицательной воздуха из него полилась как будто бы кровь, какая-то вот жидкость. А этому мамонту 38 тысяч лет, между прочим. Оказалось, правда, что это не совсем кровь, что там и сукровица есть, и, в общем, всякие там посмертные образовавшиеся жидкости. Но по-любому, как бы получается, мамонт, он какой-то вот такой вот жидкость имел необычную. Ну, итак, мы видим, что у мамонта масса приспособлений, чтобы переждать холодную зиму. Значит, у него, в общем-то, нет никакой необходимости в зимний сезон впадать в спячку. Хотя мы не забываем, что ему все-таки кушать-то нужно. А вот для кушанья, ну, как бы, из-за кушания можно впадать в спячку. Но изучили его кости, никаких там вот таких вот явных следов спячки не нашли. Изучили бивни, ничего там такого интересного не нашли. Тогда возникла следующая мысль. А может быть, мамонты на зиму уходили куда-то, мигрировали в более теплые, кидались? А вот это тоже можно проверить. Можно взять бивень, распилить его, увидеть там вот такие вот конусы, аккуратненько друг в друга вложенные. Это тоже как бы бивень, который рос каждый год, причем вот там вот он рос раньше всего, вот это вот более поздний год, вот этот самый последний год, когда жил мамонт. И изучив каждый из этих слоев, и опять его изотопный состав, можно понять, что мамонт ел. Какая польза на этот раз от того, что ел мамонт? Можно дальше пойти. Можно понять, а где была такая пища? Можно по изотопам найти те самые растения, и где они росли. Благо, у нас не так много времени прошло с гибели конкретно вот этого мамонта. Я уж тут, по-моему, не указал возраст, но это порядка 20 тысяч лет назад, если не ошибаюсь. Так вот, у нас есть почва возрастом 20 тысяч лет, там есть всевозможные зерна древних растений, можно их посмотреть, изучить их, изотопный состав изучить и понять, в каком месте как изотопы отличаются, и построить карту перемещения мамонта, вот что здесь и сделали. Конечно, это не четкий маршрут, вот куда там мамонт ходил, как вот там GPS сейчас на котиков вешают, и потом смотрят, как они там болтаются по округе. Нет, тут, конечно, к сожалению, так не получится, но можно вот карту составить примерно вот места, где мамонты чаще встречались там, в тот или иной сезон. И видно, что территория-то большущая. Это, во-первых, лишний раз подсказывает, что мамонту надо было много болтаться, ему нужна была огромная территория. Если ему уже не хватало, допустим, пастбищ, то это могло послужить причиной его вымирания. И, ну, собственно, так мы плавно вспоминаем, из-за чего могли вымереть мамонты. А еще, ну, можно предположить, что вот как раз не зря у них вот такие вот большие перепады. Возможно, что это как раз места, в которые мамонты ходили, мигрировали туда-сюда в течение своей жизни. И таким образом мы понимаем, что, наверное, мамонты могли вполне мигрировать в течение сезонов. Хотя это не точно. Но вот мамонты, по крайней мере, здесь куда-то идут. Ну, а чтобы уж найти животное, которое наверняка впадало в спячку, надо посмотреть на медведей. Ну, вот уж эти ребята, раз сейчас впадают в спячку, значит, и раньше тоже должны были. И в качестве доказательства есть прямо-таки уровни медвежьей спячки в пещерах. Видимо, крупные медведи частенько не могли себе сделать хорошую берлогу и пользовались природной большой берлогой пещерой. И в этих пещерах они в первую очередь
проводили спячку, и, соответственно, спячка – время суровое, время, когда может медведь погибнуть. Частенько они там погибали, и поэтому очень хорошо потом сохранялись. И, допустим, во Франции есть прямо-таки слои, уровни целой медвежьей спячки, где огромное количество целых вот таких пещерных медведей, которые так и не проснулись и, соответственно, оставили свои кости. Причем возраст их 500 тысяч лет. Это, ну, так вот, неплохо для медведей. И я бы даже сказал, слишком много для пещерных медведей. И таки да, это не пещерные медведи. Это медведи Деннингера, это предшественники пещерных медведей. Вот так вот их реконструируют. Но вот они тоже впадали в спячку, тоже в пещерах. И иногда из нее не выходили. А, впрочем, и пещерные медведи тоже вполне себе в спячку впадали. Вот, пожалуйста, медвежья пещера в Румынии. Тут, например, была найдена одна из самых животрепещущих сцен. Это самочка с двумя детенышами, которые впали в спячку и не проснулись. Возможно, так же, как у современных медведей, пещерные медведи, они

поизучать. Взялись за опять изотопы, но на сей раз попытались поймать тот изотоп, который непосредственно связан с спячкой. И это не изотоп углерода, который до сих пор все время использовался во всех исследованиях, а изотоп азота. И вот мы с вами как раз-таки сейчас займемся изотопом азота. И выясним, как же он может быть связан со спячкой. Изотоп азота тяжелый, накапливается при длительной голодовке во время спячки. Это установлено по современным медведям. И значит, если мы поймаем вот этот вот момент, что в костях медведей, в определенных слоях даже костей, очень повышен будет изотоп азота, то мы будем видеть и понимать, что ага, значит, этот медведь впадал в спячку. И да, у пещерных медведей во время исследования 97 года было обнаружено очень большое количество содержания изотопа азота. Больше того, это количество изотопа азота превышало такие значения у современных медведей. А это говорит о том, что, видимо, эти медведи больше времени проводили в спячке из-за того, что зимы были более продолжительные, более суровые. А значит, у них был больше шанс не накопить достаточного жира и погибнуть во время спячки и стать скелетами в этих слоях из медвежьих костей. Так что даже удалось узнать, насколько была продолжительность спячки, что она была дольше, чем у современных медведей, что тоже, ну, как бы хорошее достижение, мне кажется, для древних животных. Ну и в конце сегодняшнего рассказа я решил подойти к самому, пожалуй, неожиданному случаю спячки. Тоже из плейстоцена. Возраст где-то около 430 тысяч лет. И речь пойдет о человеке гейдельбергском. Причем сразу могу сказать, что человек гейдельбергский – это, судя по всему, такое сборное название людей переходного такого типа, с мощными еще надбровьями, с широким носом и с рядом других там признаков таких, низким лбом. При этом, ну, видимо, те, которые жили в Африке, гейдельбергские, и те, которые, например, жили в Европе, это не совсем тот же вид. Я бы даже сказал, это совсем не тот же вид. Африканский гейдельбергский – это, может быть, даже и наш предок в том числе. А вот европейский гейдельбергский, он жил попозже, и, судя по всему, он является предком непосредственно неандертальца. Вот, то есть к нам он такого самого, что ни на есть, прямого отношения не имеет. Чтобы примерно понять, как это все соотносится друг с другом, вот картиночка. На всякий случай могу отметить, что есть такой сайт anthropogenes.ru, и на этом сайте есть прям целое древо нашей эволюции человеческой. Можно его там посмотреть. Вот это я кусочек оттуда вырезал, надеюсь, никто по этому поводу не расстроился. Вот мы видим древнего человека, прямоходящего, Homo erectus из Африки. Дальше вот он, Homo heidelbergensis, из Африки, и от него в конце концов получается сапиенс, то есть мы. А вот другая веточка, тут человек предшествующий, и вот он, тот, кто нас сегодня больше всего интересует, человек гейдельбергский из Европы. То есть вот они вроде как бы на одном уровне находятся, но, судя по всему, они имеют разное происхождение, гейдельбергцы Африки и гейдельбергцы из Европы. Ну а дальше из него неандертальцы получится. Итак, значит, человек гейдельбергский из Европы – это такой еще довольно примитивный товарищ, более примитивный, чем, скажем, неандерталец. Скажем, они не могли еще делать составные орудия. Вот для них была характерна еще так называемая ашельская, более древняя культура. Но это все равно уже не отрицает того факта, что они были людьми. Как-то они, видимо, друг с другом общались, хотя, скорее всего, такой же членораздельной речи, как у нас, не было. Как-то они взаимодействовали, охотились. Ну и в целом вполне были похожи на нас, скажем, гораздо больше, чем какие бы то ни было другие современные приматы, это уж точно. И вот, мы с вами должны теперь заглянуть в одно из мест, где найдены были эти самые люди гейдельбергские, европейские, а именно в пещеру Сима де лос Уэсес в Испании. Классная пещера, вообще обалденная, с кучей костей людей, там тысячи зубов, костей найдено. Вот в центральной пещере там огромную шахту на 50 с лишним метров раскопали, вот раскопки активнейшим образом ведутся. Вот возраст определили, несколько раз переопределяли, но я вот не буду сейчас уже в это углубляться. Короче, сейчас считается 430 тысяч лет. Есть предположение, что это вполне себе захоронение, не какая-то вот случайность, что именно здесь людей хоронили. Если это так, то это чуть ли не самые древние свидетельства захоронений будут, но, по крайней мере, очень древние. Но нам сейчас не это интересно. Нам интересно.

0: известно, как выглядят кости этих самых людей гейдельбергских из Сима де Ос Лесос. Они дрявые, особенно кости подростков, прям сильно дрявые. То есть у них есть там множество каких-то болезней костей, вроде остеопороза, остеомаляции и вот каких-то других страшных медицинских терминов. Почему такое могло получиться? Что-то похожее происходит при повышении гормона, который сокращенно называется ПТГ, паратиреоидного гормона, гормона паращитовидной железы. Когда этот гормон он контролирует соотношение кальция и фосфора в костях и в крови. И может в случае необходимости из крови в кости кальций загнать, чтобы кости были покрепче, или наоборот его тут достать. Если происходит перебой этого гормона, гормонов в крови слишком много, он высасывает кальций из костей, и вот получается такая вот ерундистика. Это может происходить, например, при проблемах почек, при почечной остеодистрофии. А также это характерно для животных, которые очень долгое время спят, иными словами, впадают в спячку. И было высказано предположение, когда были проведены многочисленные исследования вот этих вот самых людей, сделала бы она там, и все как полагается, и компьютерная томография, и там гистология, то есть срезы костей сделаны и так далее, и так далее. Были вот выявлены вот эти всякие проблемы с костями, и посчитали специалисты, что это связано с хроническим заболеванием почек и нарушением костного обмена. А это, в свою очередь, могло возникнуть из-за плохо переносимой спячки в темных пещерах. То есть люди впадали в спячку, возможно, на несколько месяцев, и, собственно говоря, во время этой спячки, особенно подростки, тут это в тексте не указано, но это я проговариваю, особенно у подростков такое наблюдалось, вот они как раз росли, им, по идее, бы кушать бы побольше, а кушать не получается, потому что спать пора, и спать надо несколько месяцев, и пол пещеры холодный, проблемы с почками, все это может привести к данному вот такому вот феномену. Сразу можно сказать, что не все с этим согласились. Есть и другие предположения, почему такие болезни могли возникнуть. То есть фактически мы видим, что да, вот кости дырявые, дальше надо как-то это интерпретировать. Но то, что они дырявые именно из-за того, что эти люди впадали в спячку, это все-таки еще не точно. Но это очень такая интересная версия. К тому же, ну как бы сказать, что в принципе спячка для людей невозможна, нельзя. То есть... Да, люди сейчас в спячку не впадают, даже в самую, что ни на есть, легкую такую гибернацию, как медведи. Вот. Но могут, теоретически, по крайней мере, приматы могут. Вот есть, например, такие приматы, толстохвостые лемуры, и они впадают в спячку. Причем спячка легкая, такая вот, как у медведей. Но, как известно, люди и медведи чем-то похожи, но, может быть, люди и медведи могут впадать в спячку. С другой стороны, есть, например, инуиты и инупиаты. И эти люди живут примерно в тех же условиях, что и древний человек, вот этот гейдельбергский, но в спячку не впадают. Однако же, опять же, сторонники спячки спорят, говорят, мол, да, эти люди в спячку не впадают, но у них кормовая база, скажем так, более полная. Они могут есть рыбу, а те рыбу есть не могли, они от водоемов были далековастенько. И, в общем-то, непонятно, чем им было питаться, а значит, самое лучшее, что они могли сделать, это на несколько месяцев впасть в спячку. Пока споры продолжаются, но если вдруг действительно окажется, что мы можем впадать в спячку, это было бы очень классно. Потому что если бы человек впал в спячку, или бы имел бы возможность впадать в спячку, можно было бы, скажем, отправиться к далеким звездам, как показывают во всяких разных космических фильмах, где там в капсулы людей прячут, они вот там на протяжении нескольких месяцев, а еще лучше лет, спят, а потом из спячки выходят и приходит активность. При этом как бы у них возраст не увеличивается, потому что у них все процессы замедленные, при этом они как бы не болтаются просто так без дела, да, не едят ничего лишнего, да, и продукты на корабле сохраняют. Также можно, например, было бы вводить людей в спячку, например, во время каких-то сложных операций, если это было бы возможно. Так что я думаю, что это перспективное довольно направление и очень интересное. Ну, а я на этом заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Спасибо вам за внимание. Готов послушать вопросы.
1: Спасибо, Ярослав. Перейдем к вопросам. Немножко камеру можно? Да, или ближе, или...
0: Ну, можно, наверное, немножко меня поднять.
1: Вас поднять. Если человек произошел от ночных млекопитающих, то значит ли это, что ночной жор – это наша унаследованная эволюционная особенность?
0: Если коротко, нет. Не значит. То, что мы произошли от ночных млекопитающих, это вполне себе установленный факт, но ночной жор тут ни при чем. Это уже воспитание во многом зависит, потому что, ну, собственно, у некоторых, некоторые умудряются как-то себя привычку выработать и не есть даже после шести.
1: Хорошо.
0: Даже самовоспитание, можно так сказать.
1: Следующий вопрос. Могли ли саркозухи заплывать в моря, как современные гребнистые крокодилы?
0: Гребнистые, видимо. В принципе, могли-то могли, но я не припомню сейчас каких-то находок их хотя бы в эстуариях. Но, может быть, не припомню. Может быть, и были такие. Ну, то есть, я бы сказал, что, скорее всего, то есть, вряд ли доказательств этого нет. Но, может быть, я чего-то и не помню. Бывает такое. Сложно помнить все.
1: Почему наш предок был назван проконсулом? Какое он имеет отношение к названию должности в римском государстве?
0: Как там в этой игре-то было, по-моему, слабое звено или еще что-то в этом духе? Там это дальше, следующий. В общем, нет, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что на эти вопросы вот очень здорово и бодро отвечает Википедия. Поэтому с вопросами насчет названия тут прям можно сразу туда залезть. Мне кажется, это будет гораздо быстрее и точнее, чем мой ответ. Потому что я могу про название про многие не помнить, а Википедия, она почти всегда про название все помнит.
1: Будет ли лекция про эволюцию паукообразных?
0: Будет ли... Наверное, будет когда-нибудь, но, в принципе, идея хорошая.
1: Или была?
0: Но дело в том, что у нас была лекция про хелицеровых в целом, не только про паукообразных, более узко, вот про хелицеровых. Ну, не знаю, можно попробовать как-то вот, как мы здесь, допустим, с китами сделали, какой-то углубленный вариант про именно пауков, но пока вот в ближайшее время я такого не планировал. Ну, может быть, очень может быть, кстати, хорошая идея.
1: Про скучный миллиард тоже.
0: Да, про скучный миллиард. Это прям мне нравится идея, и она уже в прошлый раз звучала, я помню.
1: Длинный вопрос. Мы раскапываем окаменелости, которые хранились многие миллионы или тысячи лет в подходящих для этого условиях. Помещаем их в музеи и хранилище. Где гарантия, что древности после извлечения смогут сохраниться еще тысячи лет? Если они покинули места, которые позволяли им консервироваться, какова вероятность, что в будущих войнах мы все эти древности не уничтожим?
0: Ну, давайте попробуем ответить последовательно на части вопроса. Начнем с того, насколько они хорошо хранятся в музеях. Во-первых, все-таки очень важны условия консервации, которые были изначально, которые позволили окаменелости стать окаменелостью. Как-то даже у нас был, если я не ошибаюсь, отдельный разговор, отдельная лекция про тафономию. Это наука как раз про то, как разные стадии переходят живое в неживое. И этот процесс очень сложный, биохимический. И, собственно, до того, как окаменелость стала окаменелостью, ну, тут, конечно, крайне важно, в каких условиях она находится. Но если она уже окаменела, причем, конечно, окаменелости тоже бывают разные, но если это, например, просто камень, там, не знаю, допустим, там, сильно измененный апатит или же еще лучше какой-нибудь кремень, то с ним, в принципе, очень сложно что-то сделать. То есть, да, он сейчас будет уже не в тех условиях, в которых он там под землей был, но он в тех условиях как бы уже стал каменным, и все, теперь уже его разрушить будет затруднительно. Есть другие случаи, вот, например, если там какой-нибудь присутствует минерал пирит, а он во многих окаменелостях присутствует, вот он-то с кислородом начнет реагировать, и при изменении условий она, такие окаменелости действительно начнут портиться. И да, у нас есть случаи, прям когда в музеях начинают рассыпаться какие-нибудь там пиритизированные раковины, и с этим пытаются как-то бороться. вопроса. Другой разговор то, что специально в музеях, с чем, собственно, отличается музей от полочки, не знаю, в доме у хранителя, тем, что в музее максимально соблюдают условия, благоприятные для хранения той или иной окаменелости. Есть определенные там условия, чтобы туда, соответственно, влага не попала, какие-нибудь паразиты там не завелись, чтобы, допустим, если окаменелость должна быть вне зоны кислорода, она там в каком-нибудь пакетике будет герметичным максимально, насколько это возможно. Вот. То есть пытаются, по крайней мере, соблюсти условия все, которые необходимы, чтобы это действительно сохранилось на века. В этом смысл музеев. Не всегда получается, вот скажем, спиритом пока не научились до конца его как-то сохранять, хотя ряд методик было предложено, но они не идеальны, скажем так. Но для большинства окаменелостей все хорошо, и они действительно смогут храниться очень долго. Большинство окаменелостей вполне себе стойкие ребята. Что касается того, будут ли они когда-нибудь разрушены, собственно, самими же людьми в результате каких-нибудь там международных конфликтов, скажем так. Ну, тут, как говорится, предугадывать подобное сложновато. К счастью, мы до сих пор можем наблюдать, например, какие-нибудь древнеегипетские сокровища или еще какие-то. То есть цивилизации были, цивилизации друг с другом взаимодействовали, но при этом даже цивилизации уже нет, а все-таки какие-то реликвии остались. Так что есть надежда на то, что и то, что мы в музеях храним, останется. Но да, бывают случаи, когда действительно попадает какой-нибудь снаряд в музей, и ничего от музея не остается, как вот в Германии было, например, в Берлине. Грустные истории бывают.
1: Следующий вопрос. Глядя на поведение цапли или дятла жилны, не возникает никаких сомнений, что птицы произошли от динозавров. Это, конечно, шутка. А какие из современных птиц в действительности больше всего напоминают динозавров?
0: Ну, насчет того, что напоминают динозавров, ну, я думаю, что стоит обратить внимание в первую очередь на нелетающих тогда птиц, вроде, не знаю, того же казуара какого-нибудь, страуса и прочее, потому что все-таки большинство динозавров были нелетающие животные. А в плане, ну, а если брать вот так вот более глобально, то динозавры-то были разные, и птицы разные. Понятно, что там хищные динозавры вели себя по одному, растительноядные по-другому. Среди растительноядных были там на четырех ножках, на двух ножках. Кушали они тоже разные очень сильно. Очень разная у них была форма тела, поэтому объединять тут сложновато. Но, скажем так, глядя, по крайней мере, на всех современных бегающих птиц, можно найти какой-то примерный аналог в виде динозавра. Вот. В принципе, с летающими хуже, потому что все-таки большинство динозавров не летало, таких вот не птичьих. Хотя, конечно, микрорапторы со мной бы сейчас поспорили.
1: В фильме «Дикий мир будущего» предположили, что через 5 миллионов лет луговые собачки эволюционируют в шакрадов размером с яка, а росомаха в снегозверя размером с медведя. Возможно ли такое за 5 миллионов лет?
0: Если мы посмотрим на этапы, когда эволюция шла невероятными темпами, ну, скажем, мы посмотрим на момент после вымирания динозавров. Вот там, в одном из разрезов в Соединенных Штатах, есть детальнейшее исследование черепов, буквально послойное, млекопитающих, и показано, как за меньше, чем миллион лет размер млекопитающих увеличился более чем на порядок. То есть от каких-то вот этих вот мышевидных существ до уже существ, ну, сопоставимых по размеру, там, не знаю, с собакой, и наоборот, от каких-то там животных чуть более крупных до размера уже, ну, опять же, может, собаки, но крупные уже собаки. Дальше за последующие еще пару миллионов лет уже появились животные, сопоставимые по размеру с бегемотом, с весом более чем в тонну. Поэтому, ну, если какие-то условия сложатся на Земле такие, что крупные животные исчезнут, и мелкие животные получат возможность выйти в более крупный класс, да, за 5 миллионов лет они могут преобразоваться, будь здоров. Другой разговор, почему именно эти животные, и какие должны были быть условия, чтобы именно там луговые собачки начали куда-то там яростно эволюционировать, ну, тут уже сложно сказать, это мы оставим на совести авторов этого фильма конкретно.
1: Читал в детстве в какой-то книге про НЛО, что на другой планете с условиями высокого давления инопланетяне бы напоминали бы слонов и имели бы более широкую площадь тела, чем наши. Правда ли? Давление и площадь тела.
0: Ну, насчет того, что инопланетяне с большим давлением могли бы напоминать слонов, в этом логика-то, конечно, какая-то есть. Насчет большей площади тела, ну, вот это я как раз, ну, не уверен, зачем, почему. Ну, собственно, если представить себе, что гравитация увеличивается, ну, как бы есть необходимость мышцы, скажем так, покрепче, может быть, там ноги как-то более устойчивые, колоннообразные, но если животное, например, какое-то небольшое, то ему, в общем-то, и не принципиально это будет, не настолько это будет принципиально, скажем так. Вот для крупных животных, ну, может быть, там, да, конечно. И опять же, даже не площадь будет увеличиваться, а просто форма тела. Ну, в общем, нет, не знаю, что-то как-то с площадью у меня сразу это в голове связать не получается. Я, конечно, не очень силен в физике, но, по-моему, площадь тут никак не коррелируется с гравитацией. А вот то, что больше было бы слоноподобных таких животных, какие-то колоннообразные ноги у них могли быть, особенно у каких-то среднеразмерных животных, например, которые в нашем мире вполне спокойно переносят вес, а тут вот, чтобы свой вес выносить кому-нибудь размером, там, не знаю, с тигра, уже понадобились ноги, как у слона. Это да, звучит логично.
1: Если современные коровы одичают в мире без людей, вернется ли корова в состояние тура? Появится ли однотонная окраска шерсти?
0: Ну, насчет коровы сказать сложно однозначно, но у нас есть, например, данные по собакам. То есть мы видим, что собаки дичают. У нас есть буквально дикая собака динго, которая когда-то одичала. У нас есть собаки, которые просто живут там в городах долгое-долгое время, и получается какая-то такая среднестатистическая дворняжка. И очень часто они приобретают, ну, какой-то такой облик более-менее равномерный, более-менее одинаковый. Однако же, в то же время, этот вид отличается от волка. И мы, ну, как бы, все-таки явно выделяем дикую собаку динго в отдельный вид, мы не причитаем ее к серому волку, а предполагается, что она появилась от чего-то типа серого волка. Правда, тут есть всегда вероятность, что, может быть, то, что было изначально прародителем собаки, она была не совсем тот серый волк, что сейчас, а другой подвид, но вряд ли он выглядел, опять же, как дикая собака динго. Скорее всего, все-таки будет какое-то усреднение, но появится немножко другой какой-то вид, если вдруг корова одичает. А прям тур один в один не получится. Я бы сказал так.
1: Может ли открытие спячки человека помочь в разработке криогеники?
0: Об этом я как раз говорил. Да, мне кажется, это очень бы помогло. Ну, тут насчет того, что именно с холодом как-то вот это связано, ну, опять же, собственно, считается, что наши-то предки впадали в спячку именно при понижении температуры. И это во многом, наверное, тоже было какой-то такой физиологический, стартер срабатывал какой-то. Там этот триггер перещелкивал. Поэтому, ну, да, мне кажется, что явно совершенно это взаимосвязанные исследования.
1: Пересекались ли в Африке саркозухи и спинозавры? В фильме про древних чудовищ спинозавр сражается с каким-то крокодиломорфом.
0: Так по времени, как будто бы да. Хотя я сейчас точно не помню прям возраст саркозуха. Но, по-моему, саркозухи тогда еще жили, когда спинозавры были. Вот. По пространству. Ну, в общем, не готов сейчас 100% ответить на этот вопрос, могу попробовать проверить, вот, но мне кажется, что это звучит правдоподобно. Сейчас, если удастся быстро найти данные по саркозуху, то могу уточнить.
1: Последний вопрос. Откуда взялся зуб мегалодона на Титанике?
0: Вот, уже уточнил. Нет, саркозухи все-таки не дожили до спинозавра. Они, к сожалению, 15 миллионов лет поторопились вымереть, так что нет. Что-то подобное могло быть, конечно, что-то крокодилообразное, большое, но не саркозух. Так, а что касается, значит, Титаника, да, там вопрос был какой-то.
1: Зуб мегалодона на Титанике нашли.
0: Классно, не слышал, надо будет почитать. Но, может, в принципе, фейк. Да, это может быть фейк вполне, потому что я про это ничего не читал, не слышал, не могу сказать, насколько это правдоподобно. Но теоретически меня это не очень сильно бы удивило, ну, потому что как бы зубы мегалодонов вообще-то людям попадались с каменного века. И те же индейцы вполне себе с мегалодонами взаимодействовали, и другие народы. Ну, как бы, почему бы кто-то тоже этот зуб мегалодона не приобрел? Благо, больше того, собственно, к моменту выплывания «Титаника» уже все прекрасно знали, что это мегалодон. То есть уже мегалодон был открыт как вид, он, по-моему, у нас с 1700 какого-то волосатого года известен как мегалодон. И известно даже, что это была акула. Ну, как бы, если люди интересовались палеонтологией, да почему бы не взять? И тем более явно там на «Титанике»-то были люди в том числе богатые. Там разные были, но богатых там было много. И почему бы кому-нибудь не купить бы такую редкость с собой и не возить? Ну, как бы, имели право. Я думаю, что вряд ли там... было запрещено заносить зубы мегалодона на «Титаник».
1: Заносите зубы мегалодона на «Титаник». И, наверное, еще последний вопрос. Состояние лягушки зимой можно назвать спячкой?
0: Но разные есть определения спячки, но лучше все-таки это назвать оцепенением. Я бы так сказал. Или торпором.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию, за ответ на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за внимание, за ваши донаты. И увидимся с вами через неделю.
0: Да, всем спасибо, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья и не теряйте интерес к науке. Пока.
1: До свидания.

верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покое, но размахивая перед носом хана плеткой всей своей армии, а мы точно знаем это сколько, 2221 человек, атакует 30-тысячную персидскую армию Аббаса Мирзы. В 29 лет Петр Котляревский получит чин генерал-майора. И это не знать, это не фавориты. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым. Полковой доктор вытащит из его лица и головы 40 раздробленных костей. Котляревский прожил две жизни, причем в полном смысле этого слова. И неизвестно, какая из них была более героической.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию рассказов о русских полководцах конца 18-го, начала 19 века. Но прежде всего я хотел бы прокомментировать одного из наших подписчиков, который написал, видимо, прослушав первую лекцию о Суворове, что, мол, неправда, что Суворов всегда побеждал в меньшинстве. Французов он действительно бил, но бил их в большинстве, в Италии и в Швейцарии. Не поленился залезть в статистические данные. Ну, надо сказать, что в какой-то части наш подписчик прав. А французы до этого победили всех, как мы с вами знаем, и потом будут побеждать всех вплоть до 812 года. В тех сражениях, в которых Суворов побеждал непобедимую французскую армию, численный перевес у него действительно присутствовал. Было по-разному и так, и меньше, и больше. Надо отметить, что во всех этих сражениях в Италии Суворов командовал объединенными российско-австрийскими войсками, при этом большая часть этих войск составляли как раз австрийцы. А если мы возьмем с вами русский эксперимент, переход Суворова через Альпы, последнее, главное сражение той эпохи, прорыв Суворова через окружение, в которое он попал, оказавшись в Швейцарии, и его столкновение с корпусом генерала Массена, одного из лучших наполеоновских командующих, будущего маршала. Так вот, соотношение сил русских, прошедших через горы, без пушек, без кавалерии, истерпевших неимоверные лишения и страдания, и оказавшихся в безвыходном положении перед свежим французским корпусом Массена, соотношение сил было следующее. 14 тысяч наших, 24 тысячи французов, почти в два раза. А теперь внимание, потери. Повторю еще раз, особенно для тех рациональных, но скептических подписчиков, которые все-таки почему-то не верят в славу собственного отечества. Соотношение потерь после сражения следующее. Русских пало на поле боя 700, французов 6 тысяч плюс 1200 пленных. Чудо-богатыри. Сегодня мы с вами поговорим о военачальнике совершенно забытом, чье имя возвращается в нашу историю только последние пару лет. В основном благодаря усилиям Российского военно-исторического общества и нескольких энтузиастов и любители военной истории, благодаря поддержке правильной, честной исторической политики нашего Министерства обороны. Я не случайно начал с Суворова, потому что при жизни называли его Кавказским Суворовым, звезда его сверкала. При жизни его называли генералом-метеором, потому что феноменальная способность в сверхкороткие сроки перебрасывать свои войска в любом ландшафте, несмотря ни на какие сложности географической карты, горы, реки, долины, это было у него, как и было у Суворова, а также умение наносить поражение противнику, находясь не просто в меньшинстве, а в подавляющем меньшинстве, в невероятном меньшинстве. Умение в меньшинстве штурмовать и брать неприступные крепости, воевать по-суворовски во всех лучших смыслах этого слова. Вот что отличало этого совсем забытого сегодня, только-только сейчас. Мы начинаем о нем говорить и вспоминать поразительного, одареннейшего, человека невероятной судьбы. Звали его Петр Котляревский, Кавказский Суворов, генерал-метеор. Он родился в 1782 году в селе Харьковской губернии. Он, собственно, никогда не собирался быть военным. Как бы из дворян. Его родители украинские, правильно сказать, малороссийские казаки, казачья старшина. Но это такие условно бедные дворяне, без крепостных. Отец его был сельским священником, хотя приписан был к дворянству. И сын тоже готовился к духовной карьере в маленьком деревянном сельском храме, служить потом, как и его батюшка. Все изменилось в одночасье. Дальше жизнь Котляревского начинает напоминать то ли невероятный авантюрный военный роман, то ли невероятный сериал приключенческий, но с той лишь оговоркой, что ни одному современному сценаристу написать такой непредсказуемый, фантастически победный сериал, какой была жизнь Котляревского. Если только мы не разделим ее на две части, потому что Котляревский прожил две жизни, причем в полном смысле этого слова, и неизвестно, какая из них была более героической. Давайте обо всем по порядку. Маленькое украинское село, церковь, зима, метель, полное бездорожье, ну, в общем, повесть Пушкина. Потеряв засыпанную снегом дорогу, у дома сельского священника останавливаются сани, из которых вылезает молодой офицер, фамилия его Лазарев. И он просит, пока не утихнет метель, дать ему возможность переночевать. Метель бушует несколько дней. И несколько дней Лазарев
живет в семье сельского священника. Ему так приглянулся мальчишка Петя, 9-10 лет. Быстрый, сметливый, шустрый. Лазарев все время подначивает отца. И хоть ты и батюшка, но все-таки дворянин. Отдай сына в армию. Пусть попробует чего-нибудь добиться. Отец говорит, ну куда же его возьмут-то? Это же сын сельского батюшки с Украины. В гвардию не возьмут. Да никуда его не возьмут. Ладно, говорит офицер Лазарев. Что-нибудь придумаем. Проходит год. Об этом нежданном госте уже и забыли давно. Как появляется вестовой, который сообщает о том, что молодого отрока Котляревского зачисляют в армию на действительную воинскую службу и ждут не абы где, а на Кавказе, где служит Лазарев, командует батальоном. Так 11-летний Петя Котляревский начал свою воинскую службу в 1793 году, естественно, рядовым, каким-то офицером. Вот так с 11 лет рядовым, затем в 12-13 лет сержант, все время рядом со своим благодетелем и старшим товарищем. Вообще, кавказское направление в то время – долговременная болевая точка русской внешней политики. Об этом можно долго рассказывать, потому что в те годы произошло поэтапное присоединение части закавказских территорий Восточной Грузии. Грузия – это, еще раз подчеркну, это не страна в то время. Грузия – это территория. Некогда огромное, по тем меркам, естественно, очень влиятельное и богатое грузинское царство давно уже раздробилось, перешло отчасти под власть турок, либо персов. Отчасти это небольшие грузинские княжества сохраняют свою независимость. Православные – это христианские княжества, которые находятся под постоянным давлением со стороны южных агрессивных соседей. Центральное царство, Карлико-Хетинское королевство со столицей в Тбилиси, подписывает Георгиевский трактат, по которому, желая сохранить собственный хотя бы полусуверенитет и обезопасить свои границы от персов и турок, уходит под протекторат Российской империи. Дальше долгая история. Давление Турции на Россию, вторжение персов, невероятная резня в Тбилиси, затем карательный поход русской армии во главе с Валерианом Зубовым. Я отсылаю вас к своему рассказу о братьях Орловых и братьях Зубовых. Вот лучший Зубовых, Валериан Зубов, блестяще воюет в Закавказье, на территории современного Азербайджана, полностью очищает его от персов, мстит за грузин. Но, опять же, история развивается. Павел отзывает Валериана обратно в Петербург. И, наконец, заканчивается это все тем, что незадолго до смерти грузинский, правильно сказать, карлико-хетинский царь Георгий принимает решение о том, что единственная возможность для грузин выжить, физически выжить, сохранить свою веру, свою историю, свою культуру, свою самобытность, это не пытаться в одиночку, лавируя между Турцией, Россией и Персией, как-то выстоять, а все-таки стать составной частью Российской империи, уж свою территорию, уж свою губернию, русский царь никогда в обиду не даст. С просьбой о вхождении Восточной Грузии в состав Российской империи. Грузинский царь Георгий обращается. Это уже, кстати, не первая просьба со стороны грузинских царей и князей, но это именно та, которая была удовлетворена. Туда направляются сразу же наши войска для защиты уже российской грузинской территории. Однако надо сказать, что страна опутана густой сетью интриг. Нити этих интриг тянутся представителям грузинской элиты и части правящей династии и в Баку, и в Персию, и в Турцию. Большинство их приветствует вхождение Грузии в состав Российской империи. Тем более, что грузинская знать получает невероятные привилегии. Дворяне становятся дворянами, множество высоких титулов выдается грузинской знати. Ну и с той поры шутили, что грузинских князей среди общеимперской элиты больше, чем Рюриковичей и потомков литовской линии. То есть больше, чем, собственно, истинно российских князей. Как бы то ни было, принимается решение о том, что в интересах мира на Кавказе некоторая часть грузинской элиты будет из Грузии эвакуирована и вывезена в Центральную Россию. К этому моменту российским корпусом Грузии командует Павел Дмитриевич Цицианов. На самом деле это этнический грузин, тоже характерно для понимания русско-имперской политики на Кавказе. Имперский грузин, фамилия его Цицишвили. Он узнает, что часть семьи грузинского царя покойного, а именно бывшая царица Мария, с одним из своих сыновей и царевной Тамарой, решает все-таки не уехать в Россию, а попросить убежище в Персии. Ну, это, конечно, короткая память, они не забыли, что творили персы всего лишь несколько лет назад в Тбилиси.
Ну, вот эта вот вера, что за границей нам поможет, что там в Персии мы будем жить богаче, чем в России, к нам будут еще лучше относиться. Цицианов приказывает как раз Лазареву, покровителю нашего героя Петра Котляревского, взять царицу Марию с ее сыном и дочерью, ну и как-то их уговорить, их надо вывести в Россию. Здесь я расскажу вам любопытный эпизод, который мало освещался в нашей истории, потому что есть очень много версий, что там случилось на самом деле, когда Лазарев приехал забирать царицу Марию с детьми. История темная, скажу сразу, потому что происходила она в закрытой опочивальне царицы. Знаем мы ее из разных уст. Наиболее правдоподобная версия звучит следующим образом. Лазарев рано утром прибыл в дом царицы и объявил приказ Цицианова. Эвакуируемся в Центральную Россию. Царица возлежала в постели и ответила, что ехать сейчас в Россию не желает. Лазарев сказал, что сейчас не сейчас. Как говорится, нравится, не нравится. Дорогая моя красавица, есть такое решение. Давай, значит, поехали. И вышел из опочивальни, оставив для скорости сборов дежурного офицера, чтобы он царицу поторапливал. Однако едва он вышел в коридор, как услышал за дверью сзади шум. Он вернулся. Увидел, что невесть откуда появившиеся. Сын и дочь царицы, царевича звали Джабраил, царевну Тамару, с длиннющими кинжалами, то ли это кинжалы, то ли это уже были кавказские сабли, ну, мы понимаем, что шашка на адыгском это длинный нож. Они вдвоем набросились на дежурного офицера, загнали его в угол, а он совершенно перепуганный, да, как-то осторожно отбивается от них шпагой, чтобы, не дай бог, царственных особ не поранить. Они на полном серьезе хотят его заколоть. Лазарев бросился к царице, чтобы она уговорила своих детей успокоиться. В момент, когда он к ней приблизился, она выхватила спрятанный под одеялом кинжал и ударила им генерала. Лазарев упал замертво. Вслед за ним был убит и совершенно ошарашенно опустивший шпагу дежурный офицер. Что началось после этого? В коридоре находится несколько русских солдат, соответственно, конвой и охрана. Некий полицмейстер Сергунов, обмотав буквально руку, скорее всего, буркой такой толстой, он, значит, размахивая этой буркой, чтобы не пораниться, бросился на царицу и вырвал у нее кинжал из рук. Стоявшая где-то рядом в паре метров ее дочь бросилась со спины на нашего полицмейстера. Однако он оказался ловким человеком. Он резко увернулся, и она кинжалом, желая заколоть спину полицмейстера, нечаянно чиркнула по плечу, поранила собственную маму. Царевич Джабраил, увидев кровь на плече матери, тут же, царственный особо неранимый, упал в обморок лишивших чувств. Так либо иначе, под вечер все царское семейство было уже под конвоем отправлено в Россию. Марию, собственно, убийцу русского генерала, отправили в женский монастырь, где она проведет несколько лет. Кстати, после этого получит прощение, долго будет жить в Москве в богатстве, в роскошном доме, проживет 80 с лишним лет и скончается уже в середине 19 века, с почестями будет похоронена в усыпальнице грузинских царей. После гибели Лазарева главнокомандующий Цицианов предлагает Котляревскому, молодому совсем офицеру, перейти работать к нему в штаб, стать его адъютантом. Но Котляревский говорит, что с него хватит уже штабной работы. Он хочет командовать солдатами, хочет на фронт. Берет всего лишь роту себе в подчинение, роту егерского полка. Всегда Котляревский будет командовать егерями, своеобразным спецназом русской армии. Берет всего лишь роту и отправляется в действующую армию. К этому моменту в Закавказье начинается длительная, она будет длиться больше 10 лет, затяжная война с Персией. Что такое Персия того времени? Персию, это мы ее называли Персией, иностранцы. Сами себя называли Ираном, поскольку Иран это страна ариев. Персы это истинные арийцы. Ариев и золотом, оружием, политически и финансово поддерживала Британия, кто бы сомневался, которая боялась, что Россия легко перемахнет через Кавказ и дальше двинется куда-то в сторону британских интересов, в сторону Индии. Самое поразительное, что все эти антироссийские комбинации на Кавказе одновременно поддерживала и Англия, и наполеоновская Франция. С 1806 года еще и Турция, с которой нам тоже приходилось в Закавказье постоянно сталкиваться. Таким образом, началась затяжная, длящаяся почти полвека Кавказская война, где Россия противостояла одновременно сильной Персии, Турции, естественно, кавказским мятежникам-повстанцам, ряду кавказских народов, которые не хотели добровольно переходить под императорскую руку, блокировали наши коммуникации с Грузией, перерезали, постоянно атаковали русские станицы, крепости,
русские военные обозы и таким образом невероятно усложняли войну на Кавказе. Ну и, соответственно, все наши противники поддерживались финансово, организационно, оружием, деньгами Франции и Британии. Военно-грузинская дорога постоянно под угрозой, снабжение шло с перебоями, так что воевать нам за Кавказе приходилось практически без подкрепления. Это была война, как тогда называли по формуле «сотни против тысяч». И эта война – время наивысшей славы Петра Котляревского. Как я сказал, большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, спецназами того времени, которые действовали нелинейно, действовали в рассыпном строю, были меткими стрелками и обладали высокой инициативностью. Котляревский действовал по-суворовски. Обрушивался противнику, как снег на голову. Смело бросал войска в штыковую атаку. Помимо тактики, прекрасно владел военной психологией. Войска под командованием Котляревского отличались невероятно высоким боевым духом. Он умел поднимать дух своих солдат и одновременно запугать солдат противника, понимая, что разношерстная персидская либо турецкая армия, всегда находясь в значительном численном превосходстве, сильно уступает нашему спецназу как в плане индивидуальной, коллективной подготовки, организации боевых действий, так самое главное в плане психологическом. Поэтому решительный, внезапный натиск Котляревского обычно приводил противника в панику. Не буду погружаться в военные детали. Буквально несколько эпизодов из военной славы этого поразительного человека. 1803 год. Котляревскому 21 год. При занятии крепости Генджи войска, в том числе и сам молодой офицер Котляревский, капитан на тот момент, взбираются по стенам. Котляревский ранен. Из-под огня раненого выносят на руках молодой граф, тоже боевой офицер, Михаил Воронцов. Воронцов тоже что 21 год, они ровесники. Это тот самый Воронцов, будущий герой Отечественной войны 1812 года, будущий командир русского оккупационного корпуса во Франции, новороссийский бессарабский генерал-губернатор, который способствовал много развитию Крыма, Новороссии, Одессы, Юга России, который, собственно, строил Одессу. Тот самый хозяин, создатель знаменитого Алупкинского Воронцовского дворца в Крыму, которому была посвящена яркая, помним ее по школьной программе, но совершенно несправедливая эпиграмма его подчиненного по гражданской линии, молодого гениального балбеса Александра Сергеевича Пушкина. Ну вот после боя в Генджи, когда Воронцов на руках выносит Котляревского из-под обстрела, они и до конца жизни останутся лучшими друзьями. Вся последующая боевая биография Котляревского на Кавказе – это действительно цепь потрясающих побед по формуле сотни против тысяч, а иногда сотни против десятков тысяч. У нас с численностью до человека считается, когда мы говорим о Котляревском. Среди этих побед и рейд Котляревского во главе одного батальона численностью 453 солдата и офицера против 10-тысячной армии персов. В этом затяжном рейде будут и штурмы крепостей, и атаки персидского лагеря, ночные неожиданные маневры ухода из-под носа противника, невероятные ночные прорывы. Вообще, Котляревский мастер ночного боя. Он любит и умеет воевать по ночам вместе со своими егерями. Будут фантастические истории про то, как, захватив очередную небольшую крепость и укрывшись своим крошечным отрядом, к этому моменту в нем от силы останется человек 300. Будучи окруженной 10-тысячной персидской армией, Котляревский ночью выскользнет из этой ловушки, оставив нескольких часовых на стенах, которые разожгут костры, будут громко ходить по стенам, перекликаться, в общем, создаст там какой-то максимальный шум, там чуть ли не стучать в барабаны. Персы, естественно, будут ждать утра, чтобы пойти на приступ, но к утру они увидят, что в крепости никого не осталось, все ушли ночью, тихо, незаметно. И даже эти часовые тоже в последнюю секунду каким-то образом улизнули. Будет история про то, как Котляревский, спасая свои пушки, его солдаты сверхармии, 453 человека, будет с собой аж две пушки, пытаясь вытащить эти пушки, которые очень нужны. Это вообще самое ценное, что тогда есть. Их нужно будет перетащить через глубокий ров. Их преследуют персы. Времени, чтобы засыпать этот ров, нет. И тогда четверо егерей встанут во рву. Им какие-то доски или даже ружья водрузят на плечи. И пушки на колеса протащат прямо по плечам этих егерей. Все четверо погибли. Переломались кости, напряжение. И они остались там в прикрытии отстреливаться от наступающих персов. К сожалению, история сохранила лишь одно имя из четырех этих героев. Его звали Гаврила Сидоров. Имена остальных остались неизвестными. Вот они вчетвером спасли 200 своих товарищей. В судьбе Котляревского будет много невероятных боевых операций. Ему поручат действия
по обеспечению безопасности в Карабахе, ну, по сути, это будет означать, что весь Карабах сначала занят, а потом защищаться от превосходящих сил персов и турок небольшим отрядом Котляревского в несколько сот человек. Это будет постоянная цепочка боев, побед, штурмов крепостей. Во время одного из таких штурмов Котляревский установит, наверное, мировой рекорд, я не знаю, найдем ли мы еще в истории боевых действий подобного рода эффективность. Крепость защищает 2000 персов. Защищает. Котляревский своим отрядом в составе традиционно человек 400 берет эту крепость штурмом ночью. Мы не знаем точно, сколько из этих 2000 было убито, сколько попало в плен. Не спасся ни один. То есть все пленные были конвоированы в лагерь, но убитые были убиты. Отряд Котляревского потерял 7 человек. 7 с нашей стороны, 2000 у противника. Вот такая пропорция у Суворова Кавказа. Персидскими войсками в Закавказье командует не абы кто, а сын персидского шаха. Но ничего не может сделать с Котляревским. В 29 лет Петр Котляревский получит чин генерал-майора. И это не знать, это не фавориты, это не Румянцев из блестящей семьи. Это не богатый московский дворянин Александр Васильевич Суворов, который тоже к 29 годам был, мне кажется, память не изменяет, подполковником. Это не придворные шуркуны в Петербурге. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым в действующей армии. 29 он генерал-майор за захват крепости Ахалкахали. Полтора часа суворовского штурма. Егеря Котляревского вносят ноу-хау. Там очень высокие каменные стены и плюс скалы. У егеря Котляревского в 3-4 раза складывающаяся лестница. Вот какой-то такой механизм был изобретен, видимо, и разработан. Поэтому эти лестницы раздвигаются, как современные пожарные. И они их переносят на себе и раздвигают. Наши потери 30 человек. В крепости захвачен целиком весь гарнизон. Котляревский получает Святого Георгия 4-й степени, золотую шпагу за храбрость. Пленных так много и захваченный обоз, порох, амуниция так велик, что его нет возможности даже транспортировать. Котляревский приказывает взять только знамена и пушки, а все остальное утопить в реке. Некому и нет возможности это вести. Последняя кампания Котляревского, 812 год, и, конечно, она вся полностью в тени нашей Отечественной войны 812 года, поэтому многие из нас, почти все даже и не знают, что в этот момент шла полноценная, большая война на Кавказе, но это война малыми силами, потому что коммуникаций нет, конечно, никаких подкреплений никто на Кавказ не направляет. Все усилия брошены на защиту Москвы, на защиту Петербурга от французов. А в этот момент роль лучших друзей персов у французов тоже сконцентрировались на главном направлении, перехватывают, кто бы вы думал, стратегические, официальные союзники Российской империи, военные союзники, англичане. То есть они вот на Европейском театре военных действий они наши союзники, а на Кавказском театре военных действий каким-то образом они наши противники, но при этом противники по-хитрому. Официально Англия с нами не воюет, она с нами в союзе. Но вся персидская армия полностью снабжается деньгами из Лондона, оружием из Лондона, военными инструкторами из Лондона. Но вот эти вот инструктора НАТО, это там, не 5 человек. Только партия, направленная в персидскую армию в 1812 году, это 350 английских инженеров и офицеров. 350 инженеров и офицеров. Они строят крепости, и они, конечно, тренируют персидскую армию, добиваясь совершенно другого качества. Наши офицеры удивлялись, когда во время боевых действий зачастую вместо персов на переговоры с нашими в открытую приезжали английские инструктора и вели переговоры от имени командования персидской армии. Ну, конечно, с ними было бы легко говорить, наши все-таки офицеры образованы, знают европейские языки, но, согласитесь, это несколько удивительно. К тому же, 812 год, конечно, и тяжелейшая психологическая ситуация в русской армии в Закавказье. Мало того, что нет снабжения, нет пополнения, новости из России приходят самые тревожные. В сентябре, когда главнокомандующий русской армии на Кавказе Ртищев узнал о падении Москвы, он принимает экстренные меры. Уходим в оборону. Не дай бог не злить персов и турок. Никаких наступательных боевых действий. Персы со своей стороны, естественно, наглеют. Естественно, Аббас Мирза с подачи Англии требует от России теперь возвращения всех приобретений ее на Кавказе, включая, кстати, и Грузию. Что делать? Ртищев полагает обороняться. Котляревский предлагает другую стратегию, вполне в духе Суворова и Румянцева. Не спрашивать, насколько велик неприятель, а лишь спрашивать, где он. То есть, самим атаковать персов. Стратегия безумная, у нас подавляющее
меньшинству. В этот момент Ртищев и Котляревский даже разругались. Надо сказать, что к 812 году у Котляревского, даром, что ему нет еще и 30 лет, сложилась поразительная репутация бича Кавказа. Вызывал у персов и у турок практически мистический ужас. Равно, кстати, как и у местных наших ненадежных сателлитов, открытых мятежников. Поразительная история, которая произошла во дворце Карабахского хана. Нагорный Карабах на тот момент независимое княжество, но находящееся в вассалитете от Российской империи. И вот Карабахский хан тоже знает новости из Европы, доходит до него какая-то информация. И он узнает, что дела у Большого Белого Царя совсем плохо. Поэтому подумывает о том, чтобы выйти из-под протектората России и пока не поздно переметнуться на сторону либо персов, либо турок. Молодой Котляревский в сопровождении одного казака верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покои суверенного правителя, хана Карабаха. И дальше, как описывает история, оружие он все-таки предусмотрительно отдал охране на входе, но размахивая перед носом хана плеткой и произнося какие-то весьма убедительные, громкие, эмоциональные речи, он склонил хана к глубоким извинениям перед государем-императором и русским командованием в том, что у ряда его подданных появились некие неблагожелательные мысли. Хан, более того, тут же соорудил огромный обоз с оружием, порохом, продуктами и вещами для русской армии в Закавказье. Ну и, естественно, больше никаких мыслей по поводу того, чтобы переметнуться из-под русской руки в персидскую либо турецкую, не возникало. Вот так вот, с помощью плетки и нескольких убедительных выражений, наш харизматичный Котляревский избежал мятежа в Нагорном Карабахе. Что касается персов, Котляревский все-таки провоцирует персов на переход через линию границы. Тогда она проходила по реке Аракс. Временная граница между Персией и Россией. Тут же переходит в контратаку. Объявляет так называемый легкий поход, когда солдаты идут без шинели, с минимальной провизией. Всей своей армии, которая есть в его распоряжении, а мы точно знаем это сколько, 2221 человек, всем русским войском, который смог собрать под ружье Котляревский, атакует 30-тысячную персидскую армию Аббаса Мирзы. Это не один бой, тем более, что лагерь персов разбит на части. Это и атаки лагеря, это и штыковые, это и занятия крепостей, это и заманивание. Ну, результат: персы разбиты, персы бегут. Мы захватили 12 английских пушек, в которых англичане подписывали свои пушки, как и французы, давали им имена. В одной из английских пушек было написано: «От короля над королями подарок шаху над шахами». Королевский подарок попал в русскую артиллерию. Также еще несколько британских офицеров были взяты Котляревским в плен. По итогам этого похода Котляревский написал реляцию в Петербург о том, что, потеряв несколько десятков человек, потери персов составили 1500. Это редкий случай, когда командир значительно занизил вражеские потери. В действительности они составляли убитыми и пленными 9000 человек. Каждый третий воин персидской армии. Котляревский занизил потери, потому что он и так чувствовал себя нарушителем приказа. Все-таки общая политическая линия была персов не атаковать, границу не переходить. И он так сказал: мне просто никто не поверит. Вот так, занизив 6 лишним раз потери персов, Котляревский подошел к последнему сражению в своей жизни. Это сражение за Ленкорань. К этому моменту он уже в 30 лет генерал-майор. Он уже обладатель святого Георгия третьей степени. Но полагает, что, не взяв Ленкорань, самую мощную из укрепленных персидских крепостей в Закавказье, крепость, которую специально строили английские инженеры, он победную точку в этой войне не поставит. За всей своей армией, к этому моменту за вычетом раненых и убитых, в ней остается, еще раз цифра, 1761 солдат и офицер. Котляревский совершает невероятной скорости марш-бросок через Муганские степи, через Солончаковые пустыни и неожиданно подходит к главной персидской крепости в этом районе Ленкорани. Только гарнизон Ленкорани 4000 солдат и офицеров. Это как Измаил, пропорции другие, численные. Но Ленкорань по укрепленности — это маленький Измаил и даже более совершенный. А у Котляревского еще меньше солдат по отношению к защищающим, чем у Суворова было по отношению к туркам в Измаиле. 1:2.5. Никаких шансов. Ну никаких. Крепость неприступна. Тем не менее, Котляревский, как и Суворов, предлагает гарнизону Ленкорани сдаться. К
Командир гарнизона просто рассмеялся. Сказал, в духе тех высокопарных времен, я клянусь,

И тут мы колониальности не встретим. Класс полихеты многощетинковые. А тут колониальность можно поискать. Хотя бы потому, что среди полихет мы знаем, что довольно много фильтраторов. Не то чтобы прикрепленных, но, по крайней мере, сидячих в трубках, которые прикреплены к твердой поверхности. Эти трубки они, собственно говоря, сами и выделяют. Тем не менее, найти здесь колониальность непросто. Хотя, казалось бы, предпосылки есть. Ну, помимо того, что есть сидячие формы, это вот полихета, которая активно перемещается, а вот передняя часть полихеты, которая является фильтратором и сидит в трубочке. У них еще есть такой удивительный способ размножения бесполого, который называется паротомия. Паротомия – это вариант бесполого размножения, когда от материнского организма сзади отпочковываются дочерние, и в какой-то момент это похоже на такой паровозик. Честно говоря, очень напоминает то, как выглядит взрослая стадия ленточного червя. Напоминает. Возможно, они как-то так в процессе эволюции и появились. Но здесь все-таки нет многощетинковых червей, которые бы всю жизнь плавали в виде таких паровозиков. Просто они в какой-то момент обычно начинают отделять от себя, дочерние организмы. Хотя, в принципе, можно себе представить, что тут могла бы эволюция как-нибудь пойти в сторону колониальности, но вроде бы нет. Хотя, повторюсь, предпосылки есть. Но не так давно, ну, лет, наверное, 10 всего назад примерно, по-моему, в 2012 году его описали, что-то такое, был описан удивительный многощетинковый червь. Рамесилус мультикаудата. Ну, слово каудата переводится как хвост. Мульти – много. Ну, каудат, вернее, хвостатый. Мультикаудата – многохвостный. Это совершенно удивительный многощетинковый червь. Он живет внутри губок, являясь их симбионтом. Не очень понятно, что он делает, но явно в губках, в каких-то тесных отношениях с губками, потому что у него, например, пищеварительная система очень-очень-очень слабо развита. И, в общем, как он ест, не очень понятно, но это детали. Для нас важно строение его тела. Его тело ветвится. У него есть одна голова и много хвостов, собственно, с анальными отверстиями. Они ветвятся. Получается действительно такая сеть, ну, ветвящаяся структура из одного червячка. Голова обязательно одна. Вот вопрос, можно ли это считать колониальностью? Все-таки нет. Ну, потому что отчетливо одна голова, дальше... Или все-таки можно... Вообще, когда мы говорим про колониальность у сложно организованных существ, это всегда, вот, можно заметить, вызывает некоторые затруднения. То есть, да, организм состоит из отдельных частей, перпендикулярно расположенных друг к другу. Но стоит это называть колониальностью или нет, это вопрос. Ну, это действительно вопрос. То есть, если вы ждете, что я сейчас дам ответ... Нет, я изначально сказал, что колониальность – это не самое простое понятие и не до конца уточненное. Поэтому, но да, по крайней мере, это что-то похожее на колониальность. Но вроде бы все-таки нет. Ну, затем, если мы переходим к типу моллюски, найдем ли мы здесь колониальных организмов? Нет, не найдем. Это все подвижные в основном существа. Хотя, конечно, есть среди них и практически неподвижные, но я имею в виду сидячие на одном месте, такие как какие-нибудь там, например, устрицы из класса двустворчатые. Тем не менее, вот здесь изображено строение моллюска. Да, позволю себе напомнить, моллюски являются родственниками кольчатых червей. Если мы быстро пробежимся по классам моллюски, класс хитоны, полиплакофора, моноплакофора, очень примитивная группа, двустворчатые,
Причем двустворчатые-то являются преимущественно фильтраторами. Многие из них малоподвижны или

0: совсем почти неподвижны. Казалось бы, ну вот она, предпосылка к колониальности. Почему-то нет. Ну, у брюхоногих моллюсков было бы странно искать колониальность. У них ее, собственно, они в основном подвижные. А если мы говорим про тип артропода, членистоногие, да, честно говоря, с колониальностью у них проблемы. Помните, я упомянул, когда мы говорили про круглых червей, что круглые черви являются эволюционно родственниками на самом деле членистоногих, а там не плоских и не кольчатых червей. И объединяет их из таких бросающихся в глаза признаков то, что и у круглых червей, и у членистоногих сбрасываемая хитиновая кутикула, покров, который надо сбрасывать во время линьки. Правда, она отличается по строению сильно, ну, у членистоногих, я имею в виду, и круглых червей, но тем не менее. Я упомянул, что у линяющих организмов, у организмов, тело которых покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, с колониальностью все сложно. Ну, как-то вот не располагает их строение к колониальности. Так и есть. Ну, да, вот здесь фотография, иллюстрирующая то, что членистоногим нужно линять. Здесь на взрослую стадию наимага линяет личинка стрекозы. Напомню, что тело членистоногих разделено на сегменты. Сегменты эти обычно слиты в тагмы, ну, какие-то части тела, выполняющие сходные функции. Начнем с самого разнообразного по вариантам строения тела. Самые разнообразные группы членистоногих – это надкласс ракообразные. Тоже здесь небольшое сделаю отступление на полминутки буквально, что в школьной программе обычно ракообразные называются классом. Сейчас понятно, что ракообразные – это надкласс минимум, если как бы не подтип там. Там вообще есть много нюансов в том, как сейчас перекраивается систематика членистоногих. Ну, бог с ним. Давайте мы все-таки будем их называть надклассом. Ну, позволю себе напомнить, что ракообразные бывают очень разные. Бывают похожие на то, что нормальный человек назовет ракообразным. Бывают менее похожи на вот очень примитивные ремипедии, например, там, щитни, дафни. Но есть такая группа ракообразных. Вот здесь я намеренно не пишу ее таксономический ранг, потому что с ним вопросы очень большие. Усоногие. Довольно странные существа. В отличие от абсолютного большинства ракообразных, они прикрепленные. Чаще всего это вот такие прикрепленные фильтраторы. И среди них есть паразиты. Обычно это паразиты других ракообразных, но не только. Вообще паразитические ракообразные бывают, встречаются в разных группах, но внутри группы усоногие ракообразные встречаются именно намертво прикрепленные и прорастающие внутрь своего тела своего хозяина паразиты. Бывают паразитические ракообразные, которые там залезают внутрь тела, присоединяются к чему-то. А вот такие, чтобы они потеряли вообще какое-то внешнее сходство с ракообразными, это вот среди усоногих. Ну, паразит, упоминаемый даже в школьных учебниках, саккулина. Мы видим краба справа, и видно, что у него на брюшке, на этом треугольничке, к нему прикреплена какая-то непонятный какой-то мешок. Не очень правильной формы, желто-белый какой-то. Явно, что это что-то чужеродное. Ну, позволю себе напомнить. Это паразитическое ракообразное, паразитирующее, например, на крабах, на других ракообразных. Саккулина. Вот этот мешочек – это только часть тела паразита. Значительная его часть – это такие выросты, расходящиеся по всему телу краба. Вот это торчащая часть, она расположена в том месте, где у здоровой самки краба, где она носит икру. Соответственно, саккулина заставляет думать самку краба, что часть ее тела – это икра, и заботится о ней, о самце, а вообще заставляет думать, что он самка, а потом уже заботится о воображаемой икре, вместо которой находится паразит. Жутковатая, конечно, ситуация, безусловно. Но вот что интересно. Мы видим неподвижное существо, которое паразитирует в другом организме. И, как оказалось, это, ну, открытие не совсем свежее, ему лет 30. Оказалось, что есть среди родственников саккулины колониальные существа. Ну вот, например, паразит Пелтегатерел Лаграцельс, здесь он сидит на раке-отшельнике. У него тело представляет собой колонию. Ну, то есть, вот эти вот структуры, мешки, в которых формируются половые клетки, их много. Это вполне себе настоящая колония. И, ну, фактически, один из очень немногих примеров колониальности у членистоногих. Ну, и да, мы видим, с чем она сопряжена. С переходом к паразитизму. Такое, как мы уже поняли, бывает. Если мы поищем колониальность среди паукообразных, нет, мы ее не встретим. Среди насекомых нет. Здесь я должен оговориться, очень важно. Повторюсь, мы сейчас под колониальностью подразумеваем не социальность, не сожительство большого количества особей одного вида с формированием сложной какой-то структуры и построением там термитника, муравейника. Нет. Мы говорим под колониальностью сейчас... имеем в виду именно образование общего тела, когда тело многоклеточного организма состоит как будто из отдельных организмов. И вот такого мы у насекомых не встретим. Следующий тип мы уже заканчиваем. Иглокожие. Иглокожие уже, позволю себе напомнить, значительно ближе к нам. Мы вместе с ними составляем отдельно уходящую в бок эволюционную ветвь, которую называют вторично ротые животные. То есть это наши родственники. Туда относятся морские звезды. И если подробнее, опять же, про иглокожих, то у нас была беседа про них подробная, как и про все остальные типы, которые я тут упоминал. Напомню, что, ну, например, морские звезды тоже имеют очень впечатляющие способности к регенерации для настолько сложно устроенных существ. Если там ее разорвать на 5 лучей, из них вырастет просто при попадании в благоприятные условия 5 морских звезд. Казалось бы, некие предпосылки к колониальности есть, но нет. Ни у морских звезд, ни у афиур, ни у морских ежей, ни у галатурий, ни даже у морских лилий, которые являются достаточно примитивной и очень, я бы сказал, экстравагантной группой иглокожих, мы колониальности не увидим. Несмотря на то, что морские лилии – это фильтраторы, причем среди них есть подвижные, плавающие, вот она, видно, выростами держится за коралл, есть прикрепленные, собственно, почему их и назвали морские лилии, они все равно одиночные организмы. Не колониальные. А в завершении мы вспомним про нас с вами, про представителей типа хордовые. Ну, казалось бы, ну, мы-то, среди нас-то колониальных точно нет. Есть. Ну, в прошлый раз я про них подробно рассказывал, как раз в этот раз совсем кратко. Напомню, что внутри типа хордовые есть три подтипа. Бесчерепные, позвоночные и оболочники, они же личинично-хордовые. Вот оболочники, среди них есть класс асцидии, организмы, многие из которых являются самостоятельными, неколониальными. Их строение – это такой довольно примитивно устроенный бочонок с вводным и выводным сифоном. На стадии личинки у них есть там хорда, нервная трубка, а потом личинка оседает на дно, прикрепляясь головой, и превращается вот в такой бочонок фильтрующий. А среди асцидий довольно много организмов, которые образуют колонии, честно говоря, примерно как губки. Ну, то есть от них может просто бесполым путем формироваться, отрастать рядом, вот тут видна хорошо слева, дочерняя асцидия. То есть это получается структура, это колония. Получаемые просто в результате бесполого размножения и, соответственно, никакой как бы законченной формы эта колония не имеет. Да, очень многие асцидии ровно так и размножаются, формируя вполне себе колонии. Но есть другие классы. Класс сальпы, талиация. Это колониальные организмы, колонии которых устроены потрясающе. А вот здесь вот, ну, вот огнетелка изображена, колоколовидная структура. Каждая вот эта блестящая штучка – это отдельный зооид, похожий по строению на асцидию, которую мы рассмотрели, напомню, у асцидии, у нее вводное отверстие и выводное отверстие. Вот если у асцидии вводное сверху, обычно выводное сбоку, то у них вводное с наружной стороны этого колокола, это такой фактически колокол, в стенке которого вмурованы сидят вот отдельные зооиды. Спереди отверстия нет, сзади есть. Вводное снаружи, выводное внутри. Все вместе они, эти зооиды, закачивают воду снаружи внутрь, и сзади она через общее отверстие выходит, и вся эта колония двигается реактивно. Ну, помимо вот огнетелок, есть еще бочоночники, которые тоже формируют очень эффектные, там, лентовидные часто колонии, вот такие, вот отдельный бочоночник. Среди сальп есть представители, формирующие по-настоящему колоссальные колонии. Ну, то есть многометровые, и все это колония, такой единый, ну, не знаю, как чулок, который просто куда-то плывет в толще воды, пропуская через себя воду, и сзади она выходит через общее отверстие. А какой же мы из этого из всего можем сделать вывод? А вывод очень интересный. Хочется сказать, что колониальность больше характерна для примитивных организмов. На самом деле не совсем. Да, с увеличением сложности строения организма быть колониальным сложнее. Как мы сейчас себе представляем эволюцию представителей типа хордовые, наиболее примитивные хордовые были подвижными фильтраторами. У них была и хорда, и нервная трубка. А вот представители под типа оболочники, они раньше, видимо, выглядели как свои личинки, а затем они осели на дно и превратились вот в такие бочонки, у которых ни хорды, ни нервной трубки в взрослом состоянии нет. То есть им пришлось несколько упроститься. Но это открыло им широкие возможности. Можно быть колониальным. То есть получается, что на самом деле, да, для того, чтобы быть колониальным, удобнее, чтобы твое тело было проще устроено, но к этому можно прийти от более сложных форм. А самое главное, колониальность – это вариант строения, который подходит для решения совершенно конкретных задач. Если ты сидячий фильтратор, или если ты парящий в толще воды фильтратор, тогда да, почему бы нет? Твое тело может быть устроено достаточно просто, и при этом совокупность зооидов будет очень и очень большой. Ну, надеюсь, я так широкими мазками сейчас пробежался по колониальности и готов ответить на ваши вопросы. Сразу могу сказать, я очень много типов с интереснейшими вариантами колониального строения оставил за кадром. Я думаю, мы к ним просто отдельно вернемся. Буду рад ответить на вопросы.
1: Вопрос слегка не по теме, но можно ли считать, что насекомые произошли от ракообразных? И будет ли лекция про полухордовых?
0: Ну, если короткий ответ, то да и да. Да, согласно современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных, и это фактически просто одна из ветвей ракообразных. Поэтому утверждение о том, что ракообразные не смогли нормально освоить внешнюю среду, наземную среду, и проиграли эту гонку насекомым, оно не совсем верно. Ракообразные прекрасно освоили наземную среду, просто им пришлось для этого стать насекомыми. Про это я тоже, возможно, отдельно стоит рассказать. Про полухордовых – да, будет обязательно. Я думаю, мы обязательно сделаем просто как бы цикл лекций по, ну, скажем так, малоизвестным типам. Ну, потому что, как можно заметить, пока мы пробегались по тем типам, которые на слуху, типам беспозвоночных, которые есть в школьном учебнике. А есть же очень много типов, которые за границами упоминания школьных учебников есть. И там в том числе скрываются полухордовые. Да, будет. Да.
1: А человек – это колониальное существо?
0: Ну, смотрите. Если мы возьмем сиамского близнеца, то это будет вопрос. Потому что формально сиамские близнецы являются колониальным организмом. Ну, как я упомянул, я не зря так много и постоянно напоминал про то, в каком смысле мы употребляем сегодня термин «колониальность». Мы говорим не про тесноту взаимодействия и сложность взаимодействия между организмами одного вида, мы говорим о объединении структур, похожих на отдельных организмов, в одну единую, в одно единое тело. Поэтому сиамские близнецы формально это колониальный организм, да.
1: А можно ли есть ракообразных сырыми человеку? Бывают ли они ядовитые?
0: Значит, можно ли ракообразных есть сырыми? Я вообще честно могу сказать, что в среднем общая рекомендация, что любая животная пища лучше, если проходит термическую обработку. Это правило и есть исключение. То есть известно, что есть организмы, которые просто не входят в жизненные циклы там, паразитов, которые могут быть опасны для человека. И их есть можно сырыми. Да, есть ракообразные, которых можно безопасно есть сырыми. Но про них это известно. А как бы абы каких нет, не стоит. А уж там, не знаю, речного рака точно не надо есть сырым, он не ядовитый. Но можно получить друзей, которые будут по-настоящему ценить ваш внутренний мир. А не обязательно, но можно. Насчет ядовитости, знаете, мне неизвестно, я отвечу максимально честно, ракообразные, чье мясо было бы ядовито для человека. Возможно, такие есть, но я таких не знаю, честно могу сказать. То есть, скорее, я бы предполагал, что, наверное, серьезно ядовитых для человека ракообразных нет, но, может быть, я что-то не знаю. Тут еще ведь вопрос в том, что на предмет пригодности употребления в пищу проверяют обычно только самых крупных и часто встречающихся организмов. Вот. А тех, кто, в общем, ракообразных, сейчас описано там порядка 70 тысяч видов. Может ли среди них быть кто-то ядовитый для человека, именно ядовитый в плане употребления их тела в пищу? Скорее нет, но я не знаю, честно. Мне такие неизвестны. Еще вопросы?
1: Интересно, опасен ли краб с акулины для человека, например, при употреблении в пищу?
0: Не могу ответить на этот вопрос, но я, во-первых, не думаю, что в сакулине есть много что есть. Но если вы думаете, не опасна ли она при совместном поедании с крабом, не знаю. Вот честно могу сказать. Я поясню, почему здесь я как бы уверенно отвечаю, не знаю, потому что физиология паразитов может довольно сильно отличаться от физиологии их свободно живущих родственников, и, соответственно, могут быть некоторые биохимические отличия. Там, то есть, скажем так, в ней не должно быть никаких веществ специально токсичных для человека, но там могут накапливаться какие-нибудь продукты обмена веществ и так далее. Я бы не рисковал есть просто так краба, в котором живет сакулина. Но, скорее всего, все в порядке. Да, дальше.
1: Комментарий нашего зрителя, слушателя. Колониальность – наше будущее, как в «Матрице». Сидим в капсулах с электродами в голове, и еда по трубкам подается.
0: Ну, может быть. Может быть.
1: Колониальные, значит, социальные?
0: Нет, я вот специально про это говорил несколько раз, и очень здорово, что задали вопрос, потому что это действительно вот этот терминологический момент, который нуждается в уточнении. Мы использовали здесь термин «колониальность» именно применительно к строению тела, не к поведению, не к структуре популяции, а к строению тела. То есть мы говорили про колониальность в том смысле, что как бы называли колониальным организм, тело которого состоит из отдельных частей, которые похожи на самостоятельных особей. Вот. Так, еще вопросы?
1: Еще комментарий от слушателя нашего. Съешь сакулину и будешь думать, что ты самка и яйца охранять.
0: Ну, наша... По счастью, в этом смысле, наша физиология настолько значительно отличается от физиологии ракообразных, что, в общем, саккулина в этом плане для нас точно не опасна. Так, еще вопросы есть какие-то?
1: А шайхулут из Дюны – это колониальный организм?
0: Ну, знаете, с шейхулудом в том виде, в котором его описал Фрэнк Герберт, вообще много всего интересного. Если, значит, если руководствоваться...
1: Он же там распадается на мальков, если его палить водой.
0: Да. Я как раз к этому говорю, что если руководствоваться описанием данным господина Гербертом, то он очень непонятный организм, я бы сказал так. То есть вот в том определении, в котором мы давали определение колониальности тела, вот описанного Гербертом, шайхулуда, нет, это не колониальный организм. Но его жизненный цикл, описанный в книгах, достаточно экстравагантен и, в общем, позволяет в некоторые моменты говорить о том, что какие-то, по крайней мере, скажем так, предпосылки к колониальности там есть. Но если брать вот именно книжное описание этого фантастического существа, то сама взрослая особь, она нет, не колониальная. Вот в том смысле, в котором мы употребляли этот термин сегодня.
1: Вопрос. Являются ли мечехвосты неким остатком от рака скорпионов?
0: Они их родственники, но остатком их непосредственно они не являются. То есть это не дочерняя группа от рака скорпионов. Это разные эволюционные ветви, но относительно не очень далекие. Но, опять же, на самом деле, уже там не первый раз возникают какие-то вопросы про эволюцию членистоногих. Я думаю, что просто как-нибудь стоит отдельно сделать рассказ именно про эволюцию членистоногих, потому что так мы все до этого говорили про либо какие-то особенности организмов, либо про какие-то описывали конкретные типы, а интересно, наверное, тоже и про эволюцию будет поговорить. Да, да, столь. Но так, да, это их родственники, но не остатки.
1: Давайте последний вопрос. А если жарить рыбу вместе с разными червяками, риск схватить цист червяков действительно очень низок? Рыба неизвестно как жарилась, но внутри все же не так горячо, как снаружи.
0: Ну, давайте сначала уточним, о какой рыбе идет речь. Если речь идет о морской рыбе, то в целом, ну, неверным будет сказать, что совсем нет паразитов, паразитов морских организмов, в жизненный цикл которых может так или иначе вклиниться человек в качестве хозяина. Есть такие, но их очень немного. Именно поэтому морскую рыбу часто употребляют вообще сырой, и как бы все в порядке. С речной рыбой, ну, с пресноводной рыбой, все значительно сложнее. К сожалению, есть огромное количество паразитов, жизненные циклы которых включают пресноводных рыб, и промежуточными или окончательными хозяевами которых можем стать мы, обычно окончательными. Поэтому в целом общая рекомендация такая, если не вдаваться в подробности. Пресноводную рыбу сырой есть нельзя. Даже я понимаю, что малосольный хариус где-нибудь там в Монголии хочется. Ну, хочется, конечно, потому что это потрясающе вкусно. Да, поскольку я говорю потрясающе вкусно, значит, я тоже не устоял, да? Да, каюсь, безусловно, каюсь. Вот, ну, кстати, ровно поэтому уже пару лет думаю, как бы не являюсь ли хозяином Аписторха. Ну, ладно, бог с ним. Но на самом деле, это действительно серьезный момент. Пресноводную рыбу сырой есть или какой-нибудь слабо приготовленный, не прошедший термическую обработку, лучше не есть, за исключением, опять же, бывают варианты там разведенный в аквакультуре и так далее, и так далее. В общем, там разные варианты есть. То есть здесь речь идет о том, чтобы не есть пойманную вот в водоеме рыбу непосредственно. Насчет жарки, ну, скажем так, если вы... Я вот могу, давайте на конкретном примере. Вот в этом августе мы с коллегами были в экспедиции на границе с Монголией. Планировали в Монголию, но Монголию не пускала в силу понятных причин. И мы, у нас была экспедиция по высокогорной долине такой реки Буйлюкем, там от, ну, Валтая, от Кошагача туда в сторону Тывы. Короче, там очень много хариуса, он ловится прям замечательно. Конечно, его хочется есть. Мы его жарили, но жарили тщательно и разрезая на маленькие куски. Вы очень верно подметили главный нюанс. Термической обработки качественной, какие стадии паразитов, обитающих в рыбе, они ее не выдерживают. Но это должна быть качественная обработка. То есть это должны быть достаточно тонкие куски, хорошо прожаренные. Лучше, если хорошо проваренные. Но если тонкие, то и прожарить можно. Прямо они должны хорошо быть прожарены. Если мы говорим о больших кусках, кусках большой рыбы, то ее я бы вообще рекомендовал только варить. И причем варить достаточно долго. Вот, потому что прожарить куски большой рыбы значительно сложнее. Вот, а так, да, пресноводная рыба должна проходить термическую обработку. Так, еще какие-то?
1: Есть еще вопросы появились. А колониальные существа интеллектуальнее неколониальных?
0: Ну, поскольку мы с вами здесь уже пришли к выводу, что для того, чтобы быть колониальным, чаще всего нужно либо чтобы быть примитивным, достаточно иметь примитивное строение, либо вернуться к примитивному строению, как вот оболочники сделали, то нет. Опять же, мы говорим про колониальность в плане строения тела. Не в плане там поведения и так далее, далее. Поэтому в среднем колониальные организмы, особенно учитывая, что на это накладывается то, что они чаще всего сидячие или плавающие, планктонные, плавающих током воды переносят, планктонные фильтраторы, то таким существам и голова-то обычно не нужна. А если голова не нужна, то о какой интеллектуальности? Да, говорить не приходится. Еще вопросы?
1: А с чем связаны изменения в систематике и давно ли эти изменения начались?
0: Я задумался сейчас на несколько секунд, потому что подумал, с какой стороны начать отвечать на этот вопрос. Изменения в систематике, ну как бы систематику в том виде, в котором мы ее знаем, ее в середине 18 века примерно скомпилировал Карл Линней. Я не зря употребляю слово «скомпилировал». В школьных учебниках обычно, да и в многих университетских, говорят, что Карл Линней создал систематику живой природы. Это не совсем так. Он ее создал в нынешнем виде, но скомпилировал из работ, которые предшествовали ему, ну, примерно 200, на протяжении 200 лет до него, там, Леонард Фукс, Каспар Бауген и так далее, и так далее. В общем, Джон Рэй, с ним. Не будем углубляться. Я просто очень люблю историю систематики, поэтому могу про это долго говорить. Короче, суть в том, что с тех пор, как Карл Линней в середине 18 века создал вот систематику в том виде, в котором мы ей сейчас пользуемся, она постоянно перекраивалась, потому что постоянно узнавали что-то новое, новое, новое, новое. И очень сильно она стала перекраиваться в последней четверти 20 века, когда стали активны для решения систематических задач пользоваться молекулярными методами, методами прочтения генома, сравнения геномов и так далее, генетической информации. И вот сейчас мы имеем шанс, ну, через некоторое количество десятилетий, ну, грубо говоря, хотелось бы верить, что в течение там, лет 50 прийти к окончательному варианту системы природы, то есть понять, кто кому какой родственник. Потому что изначально, до того, как стали сравнивать генетическую информацию организмов, степень родства в основном определяли по строению, по каким-то ископаемым останкам. А сейчас вот мы... Сейчас идет настоящая революция в систематике, потому что многие группы в совершенно другие места попадают неожиданно. И, в общем, про систематику можем тоже отдельно просто поговорить. Да.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за этот эфир. Мы вас ждем через неделю. Всем спасибо, что нас смотрели. Приходите, подключайтесь в наш клуб веселых и находчивых. Спасибо.
0: До встречи. Спасибо, до свидания. Все, мы вышли, да?

Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Алексей, и я представляю Вятский палеонтологический музей, город Киров, что находится в Кировской области. Палеонтологическая визитная карточка Кировской области – это париозавры дельтавиатии. Это один из наиболее часто встречающихся видов, которые находят наши сотрудники во время палеонтологических раскопок на котельническом местонахождении. Частота, с которой находят париозавров, составляет порядка 60%. То есть более половины всех находок – это париозавры. О них я рассказывал в прошлом своем выступлении, а в этот раз хотелось бы поговорить о других не менее интересных существах. Несколько лет назад сотрудниками нашего музея на данном местонахождении был обнаружен весьма интересный череп существа, который называется дицинодонт, что в переводе означает «двуклыковый». Чем интересен этот череп? Дело в том, что он по своим параметрам, по своим морфологическим особенностям отличался от тех форм и тех находок, которые были сделаны нами ранее. В настоящее время предполагается, что это совершенно новый вид дицинодонтов, который ранее науке был неизвестен. Так это или нет, покажет время, потому как, повторюсь, исследования продолжаются и в настоящее время. Дицинодонты – это удивительные животные, которые принадлежат к весьма интересной группе, которая называется аномодонты, что в переводе означает «аномально зубые». Кстати, в настоящее время в Государственном Дарвиновском музее идет выставка, посвященная этой удивительной группе животных, на которой представлены находки как дицинодонтов, так и других не менее интересных существ – суминий. Дицинодонты относятся к такой группе животных, которые называются зверообразные рептилии или звероящеры. Котельнические дицинодонты, их еще называют австралобарбары, или, что в переводе означает, пришедшие с юга. Есть предположение, что предки этих самых существ, они ранее обитали в Южной Африке и уже оттуда переместились на территорию, в том числе и на европейскую часть. Котельнические дицинодонты считаются одними из самых древнейших дицинодонтов, которых находили на территории Восточной Европы. Поэтому именно от котельнических дицинодонтов мы и можем проследить и рассмотреть, как шла эволюция этих самых удивительных существ. По размеру это были достаточно такие некрупные существа размером с небольшую собаку. И, как шутят палеонтологи, если бы эти дицинодонты жили бы в настоящее время, то они могли бы стать удивительными и потрясающими домашними питомцами, питомцами у человека, и радовали бы его каждое утро. Дицинодонты – это существа, которые обитали на нашей планете еще задолго до появления динозавров. Они начали свое существование с пермского периода, это более 260 миллионов лет назад. Также стоит отметить, что дицинодонты – это одна из наиболее долгоживущих групп животных. Они существовали с пермского периода до практически конца триасового периода. Не исключено, что самые последние дицинодонты могли встречаться с самыми первыми динозаврами. Дицинодонты, которые представлены на выставке «Аномодонты» из котельнического местонахождения, они, как я уже говорил, достаточно скромных размеров, величиной с некрупную собаку. Но дицинодонты в своем эволюционном развитии ориентировались на увеличение размеров. И уже самые поздние дицинодонты, они достигали весьма и весьма внушительных размеров. Такие как шталикерия, они могли достигать в длину более 2,5 метров. И являлись такими весьма массивными и представительными существами. Дицинодонт в переводе означает «двуклыковый». Так их назвали потому, что в ходе эволюции у этих животных исчезли практически все зубы, кроме двух мощных клыков, которые торчали из верхних челюстей. Многие наши посетители спрашивают, а зачем им эти два клыка? И вообще считают, что дицинодонты, раз у них были два мощных клыка, являются хищниками. На самом деле дицинодонты – это были растительноядные существа, которые питались, как считают специалисты, корешками пермских растений. А клыки им были необходимы для того, чтобы рыть норы. Да, есть такое предположение, что дицинодонты – это были норные животные, которые жили достаточно большими стадами, а клыки использовали как раз для того, чтобы вырывать в почве ходы, и какие-то
подземное пространство, в которых они обитали своими большими семьями. Есть некоторое предположение, что дицинодонты, поскольку, как я уже сказал, это были стадные такие животные, в их стадах могла быть какая-то определенная даже иерархия или ну, какое-то определенное соподчинение. Так это на самом деле или нет, опять же, будут ученые уточнять и выяснять, потому как есть и такое направление в палеонтологии, которое изучает особенности поведения и неких таких социальных взаимоотношений у вымерших животных. Другим не менее интересным существом среди аномодонтов является такой зверек, который называется суминия. Суминия точно также представлена на нашей выставке. Кто же такая суминия? Суминия – это такое интересное ящерицеподобное существо, которое интересно двумя такими яркими особенностями. Первая особенность заключается в том, что оно большую часть своего времени проводило на стволах и ветвях растений, которыми, собственно, и питалось. Второй особенностью интересной суминии является то, что ее тело уже могло иметь шерстный покров. То есть около 250 миллионов лет назад природа предпринимала определенные попытки и экспериментировала для того, чтобы животное могло уже в меньшей степени зависеть от колебаний температуры окружающей среды. В частности, это могла быть защита как от охлаждения, так и защита от перегрева, потому что климат пермского периода был гораздо теплее, чем современный климат. Как я уже говорил, суминия – это животное, которое обитало на стволах и ветвях растений. Чаще всего это были какие-то хвощи или каламиты, которыми она, собственно, и питалась. Для обитания именно на стволах и ветвях этих растений тело животного было идеально к этому приспособлено. Пальцы суминии были достаточно тонкими и длинными, что позволяло этому животному цепляться за выступающие ветви и какие-то выступы на стволе этих растений. Причем пятый палец, или большой вот как раз палец, он чуть противопоставлялся всем остальным. Что касается хвоста суминии, интересные анатомические особенности говорят о том, что основание хвоста, оно было весьма мощным и мускулистым. То есть хвост, он обладал достаточной силой и мощью, скажем так. Строение хвостовых позвонков говорит о том, что хвост был весьма и весьма подвижным. Поэтому многие палеонтологи склоняются к тому, что суминия могла хвост использовать в качестве даже пятой руки, так называемой. То есть использовать его для цепляния за стволы или ветви растений. Также суминия интересна и своим зубным аппаратом. Она точно так же относится к аномодонтам, аномально зубам. И в чем же заключается эта аномальность? Дело в том, что у суминии все зубы были однотипные, такие долотообразные. И с помощью как раз таких зубов суминия идеально могла откусывать какую-то растительность, и, соответственно, ее поглощать. Причем суминия – это одно из первых животных, которое могло уже пережевывать пищу, что, соответственно, делало процесс поедания более эффективным. Для суминии характерна регенерация зубов, то есть одни зубы стачивались и использовались, и на их месте вырастали другие. На некоторых находках обнаружено до 3 регенераций как раз этих зубов. То есть совсем старые, которые уже готовы были выпасть, рабочие основные зубы и молодые, которые только-только появлялись и начинали расти. На выставке «Аномодонты», которая в настоящее время проходит в Государственном Дарвиновском музее, представлены находки из фондов Вятского палеонтологического музея. В частности, мы привезли оригинальные находки дицинодонтов, их черепа, отдельные элементы скелета. Причем стоит отметить, многие из этих находок ранее не выставлялись, поэтому у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть на те находки, которые хранятся в запасниках нашего музея. А разбудил вас сегодня звук жарящихся блинов, потому как открытие выставки «Аномодонты» совпало с замечательной праздничной масленичной неделей. Поэтому все едим блины и идем на выставку «Аномодонты».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Чтобы Новый год наступил,
3: нужно, чтобы зажглась новогодняя елка,
2: чтобы были сюрпризы.
4: Внеплановая остановка.
2: И чудеса.
5: Алиса, включи камин. Алиса, включи новогоднюю музыку. Алиса, раз, два, три, елочка, гори.
2: Дарите чудо с Алисой.
6: Добрый день, друзья. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Признаюсь, свежие новости не всегда нас радуют. Начнем с печальной. Российские космонавты не скоро окажутся на поверхности Луны. Дело в том, что буквально на днях советник гендиректора Роскосмоса Олег Горшков объявил, что создание тяжелой ракеты-носителя для полета человека на Луну у нас откладывается. Ну, собственно, такая ракета еще не создана ни в одной стране, но работа над ними идет. Илон Маск уже почти закончил испытание своей тяжелой ракеты Starship, а подобную, немного более слабую ракету делают в Китае. Роскосмос тоже обещал сделать нам тяжелую ракету для полета экспедиции на поверхность Луны. Но, как видите, не получается. Хотя ровно год назад, в ноябре 2023 года, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев обещал, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. То есть уже тяжелая ракета на тот момент должна была быть к 1931 году готова. Правда, по прошествии нескольких месяцев, в апреле нынешнего года, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 1933 год. Но запланированы, заметьте, ее создание обойдется в 600 миллиардов рублей. Ну, казалось бы, сумма сверхъестественная – 600 миллиардов рублей. Однако чудес не бывает. Это действительно очень сложный проект, очень дорогой, и никому он дешево не обходился. Первая сверхтяжелая ракета была создана в Соединенных Штатах – «Сатурн-5», на котором летали на Луну. Давайте сравним. В ценах современного доллара на 2023 год один запуск «Сатурна-5» обходится, ну, тогда обходился, в 1,5 миллиарда рублей. А вся программа по созданию ракеты «Сатурн-5», по ее эксплуатации, около 30 запусков было, в 50 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше современных 600 миллиардов рублей. Таким образом, мы бы еще сэкономили некоторые деньги на создание своей сверхтяжелой ракеты, но, очевидно, у нашего бюджета и этих денег в ближайшие годы не найдется. Откладываем полет на Луну. Пока посмотрим, как на Луну будут летать космонавты и тайконавты других стран. У астрономов прошлого были очень красивые приборы. Например, вот такой экваториум, который использовался для определения положения Луны, Солнца и других небесных тел, или планисфера, которая помогала определять момент восхода и захода различных объектов на небе. У современных астрономов уже меньше профессиональных атрибутов. Большая часть работы происходит у экранов компьютеров. Но это не повод забывать о романтике нашего дела. Белорусский бренд «Хвилина» вдохновился эстетикой звездных карт и создал коллекцию часов «Universum». Посмотрите, какая красота! Кстати, эта коллекция была отмечена 3 наградами на международных конкурсах дизайна в Европе и в Америке. За основу концепции взята геоцентрическая система мира, ну, то есть та, в которой Земля – это центр Вселенной. Дизайнеры бренда решили почтить наследие. И в левой части циферблата показали звездную карту 9 века. Ну, сейчас-то мы знаем, что планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца. И вот она, правильная последовательность небесных тел на правой стороне циферблата. Помимо впечатляющего дизайна, у этих часов японский механизм Сейка, корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло, ну и ремешки из натуральной кожи. Коллекция лимитированная. Каждая модель изготовлена в 365 экземплярах. Кстати, у Хвилины еще много коллекций, связанных не только с космосом. У каждой своя легенда и своя философия. А сейчас у бренда скидки до 20% на все коллекции специального новогоднего каталога. Можно легко подобрать часы и себе, и в подарок близким на Новый год. С доставкой по всему миру. Приобрести часы Хвилина можно по ссылке в описании. НАСА ищет идеи по спасению космонавтов. От чего их надо спасать? На всякий случай. Дело в том, что американская программа полетов на Луну, Артемида, она развивается довольно успешно. Тоже с задержками, но все-таки идет впереди прочих. И в ближайшие годы на Луну отправятся американские астронавты. Первый полет к Луне, не на поверхность, к Луне, намечен уже в 2025 году. В 2025 году будет облет, 10-суточная экспедиция с многократным облетом Луны и с возвращением на Землю. А уже в 2026 планируется высадка на поверхность Луны. Причем высадка в районе, наверное, самым обсуждаемым сегодня, в районе Южного полюса Луны, где уже разведаны запасы воды, твердой воды, вода в грунте. Там грунт в виде вечной мерзлоты, скованный водяным льдом. Ну, где лед, там и жидкую воду можно сделать. Так вот, именно туда сегодня летают космические роботы, а в 26-м собираются полететь американские астронавты. Но дело в том, что это место очень опасное. Раньше летали в экваториальный район Луны, сегодня намерены полететь в полярный, а там длинные тени, глубокие кратеры, крупные валуны. Это все уже выяснено по съемкам с орбиты. И самое главное, что надо каким-то образом предусмотреть систему спасения одного из космонавтов, если он подвернет ногу, сломает ногу, ему станет плохо. Ну, мало ли, экипаж маленький. Может быть, даже на поверхность будут выходить всего два человека, как это было в период полетов Аполлона. Как же доставить космонавта, потерявшего подвижность, с расстояния в нескольких километров к месту посадки, там, где ракета вас ждет? Последние полеты Аполлонов снабжали электроавтомобилем. Такой маленький двуместный электромобиль, который, в общем, позволял космонавтам легко перемещаться, а главное, в случае чего, транспортировать друг друга с места катастрофы к месту отлета. Но в этот раз электромобилей не будет. Трудно понять, почему. Если полвека назад

0: Конкурс открытый, в нем может участвовать каждый. А в течение ближайших нескольких месяцев надо предложить принципиальную идею. Средство спасения должно быть легким, компактным, ну, вес в пределах 23-25 килограммов на земле. Так, чтобы легко можно было носить его с собой во время прогулок, а в случае чего воспользоваться им для транспортировки космонавта. Что это будет, пока никто не знает. Ждут любых интересных, креативных идей. Вы тоже можете поучаствовать в придумывании, я не знаю чего, салазок, какой-то маленькой тележки колесной. Ну, в общем, любые фантастические предложения, только чтобы можно было их надежно реализовать, и они бы работали в условиях Луны. А там пыль, которая обладает большим коэффициентом трения. Мелкие острые пылинки, по ним трудно что-то тащить. Они очень абразивные. Они довольно мягкие, и в них нога человека иногда проваливается на 10-15 сантиметров. То есть колеса тоже могут провалиться. Там низкие температуры, это область Южного полюса Луны. Там температуры в затененных местах минус 200, и даже еще более глубокие минусы могут быть, и на это тоже надо рассчитывать. В общем, задача нелегкая. Изобретатели будут думать над ней. Ну, интересно, какие предложения поступят. Это, правда, новая задача для космонавтики. Интересно, как ее решат. Традиционная задача – создать скафандры. И вроде бы скафандры-то уже были. Астронавты и на Луне работали, и наши, американцы, и другие работают на МКС в пустотных скафандрах. Но новая эпоха – новые скафандры. И, как выясняется, они будут, может быть, не намного лучше старых. Дело в том, что для облегчения скафандра, а он очень тяжелый. Лунный скафандр в период Аполлонов весил чуть больше 100 килограммов на Земле. В нем вообще невозможно было ходить. Но на Луне он в 6 раз меньше весит, там все-таки как-то ходили. Но он очень плохо гнулся, в пояснице почти не гнулся, ноги почти не шагали, надо было прыгать по кенгуриному. Нынешние скафандры будут более подвижными, но более тяжелыми. Дело в том, что в тех старых почти не было систем дублированных. Если одна выходила из строя, то это грозило астронавту гибелью. В общем, иногда было близко к этому. Теперь, конечно, закладывают больший объем и больший вес на дублированные системы, но и скафандр получается более тяжелым. Такое впечатление, что вот нынешние лунные скафандры будут около 150 килограммов весом. Это очень много. Если вам придется товарища тащить или нести, или катить каким-то образом по лунной поверхности, а дорожек там нет, там бездорожье, то проблема и правда непростая. Ждем ваших предложений. В НАСА будут рады любой интересной идее по системе спасения космонавтов на Луне.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
0: Да, я чуть не забыл о самой свежей новости. Буквально в начале декабря 2024 года, то есть совсем недавно, на Сибирь упал астероид. Долгожданный. Недолго, но мы его ждали, потому что за несколько часов до падения астрономы обнаружили его летящего в космосе и точно нам сообщили, что в 7 часов с небольшими минутами по московскому времени над Сибирью между Ленском и Алекминском должен был упасть небольшой астероид. Небольшой, значит, размером метр, может быть, полтора. И он таки упал в назначенное время, в назначенном месте. Многие наблюдатели своими телефонами сфотографировали это падение. Погода была умеренно облачная, в некоторых местах вообще чистое небо было. И очень красивый болид, то есть яркий метеор, промчался по небу, распался на части, была яркая вспышка. И, очевидно, до Земли целиком не долетел, но, может быть, небольшие фрагменты в ближайшие недели можно будет отыскать. Там, в снегу, их нетрудно будет заметить. Это один из немногих случаев, когда астрономам удалось прогнозировать падение астероида на Землю. На моей памяти таких случаев меньше десятки. И вот за последние 15 лет мы уже почти регулярно, почти ежегодно предупреждаем население Земли о падении астероидов. Это хорошо, тем более, что

0: пока никому никаких неприятностей они не принесли. Подробнее об астероидной опасности, об этом астероиде и о других, которые в ближайшее время будут угрожать Земле, я сделал отдельный, довольно продолжительный подкаст, выложенный на платформе Нуум. Зайдите туда. Ссылка в описании, вы узнаете много интересного. А вообще говоря, об этих проблемах, то есть об опасностях, грозящих нашей планете из космоса, недавно вышла замечательная книга. Два ее автора, Борис Михайлович Шустов и Михаил Евгеньевич Прохоров, это профессиональные астрономы, доктора физмат-наук и так далее, профессоры. Они знают толк в этом, и я вам очень советую почитать эту свежую книгу. В ней прекрасно, плотно, фактически очень наполнено, собрана вся информация по космическим опасностям. Читайте, не пожалеете. Ну, наконец-то! Ученые нашли жизнь в образцах вещества, привезенных из космоса. Не верите? Правда. Совсем недавно японский зонд «Хаябуса-2» прибыл с образцами вещества с астероида Рюгу. Привез он немного, всего около 5 граммов вещества. Но его разделили на несколько сотен малюсеньких порций и раздали многим-многим лабораториям на всем земном шаре, чтобы каждый ученый мог исследовать эти крупицы и что-то полезное, интересное, новое в них открыть. И представьте себе, открыли жизнь. Английские ученые, внимательно в электронный микроскоп рассмотрев эти песчинки, обнаружили там очень похожие на наши земные микроорганизмы формы. Даже ни у кого нет сомнений, что они наши, родные, собственные. Это палочковидные бактерии, которые не только неотличимы от наших, более того, они были живыми, когда их увидели. Они даже размножались на глазах у исследователей, но потом стали погибать, потому что просто не было пищи для них для размножения. Но они оказались там живыми. То есть из космоса были доставлены живые земные микроорганизмы. А впрочем, почему из космоса? Да нет, конечно. Они попали туда, скорее всего, на Земле. И вот это меня очень сильно удивляет. Японские ученые, да и вообще жители Японии, очень аккуратные люди. Японские ученые аккуратнее вдвойне. Английские тоже не промах. Где и когда, на каком этапе, перекладывая эти песчинки из одного контейнера в другой, в очень стерильных условиях, в двойных перчатках, в атмосфере специальных камер, заполненных азотом, ну то, что не дает возможности развиваться жизни и так далее, в какой-то момент туда занесли наши микроорганизмы. Это довольно печальная новость. Ну да, можно улыбнуться, а можно погоревать. Потому что будет ли у нас шанс найти настоящую внеземную жизнь или убедиться в ее отсутствии, если вот так каждый раз с огромными затратами, а это очень дорогостоящее дело, слетать к астероиду и привезти оттуда несколько граммов грунта, с огромными затратами получить это вещество и заразить его нашей жизнью. И потом не понять, а может быть, она там была, а может быть, она с Земли туда попала, а может быть, оттуда к нам попала жизнь, и здесь она развивается, и некоторые формы сохраняются. Одним словом, для экзобиологии, то есть биологии внеземного, наступают не самые легкие времена. Надо более жесткие протоколы работы с такими образцами разработать, чтобы действительно то, что называется контаминация, то есть заражение нашими формами внеземных образцов, не происходило. Как это сделать? Можем вспомнить не один случай, когда мы привозили кое-что из космоса, а потом находили там собственные бактерии. Один такой случай, я хорошо помню, когда Аполлон-12, это вторая экспедиция на поверхность Луны, встретился там со своим роботом-сервеером, эта встреча была запланирована, и астронавты открутили и привезли на Землю некоторые детальки, ну, например, телевизионную камеру, которая была на этом сервеере, открыли ее в стерильных условиях, посмотрели, а там живы-здоровы наши стафилококки. Они провели на Луне не один месяц в условиях вакуума, радиации и прекрасно себя чувствовали. Слетали с Земли на Луну, пожили там немножко и вернулись на Землю. Одним словом, надо очень внимательно относиться к тому, чтобы не заразить нашими организмами внеземную жизнь. На Земле это еще полдела. Но когда мы начнем летать на далекие планеты, например, на Марс, мы ведь обязательно принесем там какие-то следы, крупицы нашей жизни, а может быть, уже принесли. Ведь туда не один раз садились наши аппараты, советские, американские, и китайские теперь, и европейские. Они, правда, потерпели катастрофу, но тем не менее они оказались на поверхности Марса. Кто там сегодня гуляет по марсианской поверхности? Может быть, наши родные микробы. Кстати, о Марсе. На Марсе облака, облачная погода. Ну, не такая облачная, как у нас, чтобы неба не было видно, но кое-какие облака там обнаружились. Curiosity, который давно уже работал на Марсе, он сел в 2012 году и до сих пор еще жив-здоров, большой марсоход. Он время от времени свою телевизионную камеру направляет не вниз на грунт, а на небо. Фотографирует много чего. Он, кстати, и земной шар как-то раз сфотографировал, нашу Землю издалека, и спутники Марса, Фобос и Деймос, пролетавшие над ним. Ну и просто фотографирует небо. Иногда замечает облака. Да, облака на Марсе бывают редко, очень разреженные, полупрозрачные. Пары воды на Марсе есть. Их очень мало в атмосфере, но они есть. Атмосфера Марса состоит из почти чистого, на 95% углекислого газа. Но при низкой температуре и углекислый газ тоже замерзает. Он тоже может стать и капельками, и кристалликами, и образовать облака. Ведь облака – это не пар. Это либо капельки жидкости, либо кристаллики снега из воды, из углекислого газа. Но в данной новости сообщается о том, что на Марсе обнаружены перламутровые облака. Вы когда-нибудь видели перламутровые облака? Это очень красиво. Признаюсь, я на небе их не видел ни разу. Я видел только фотографии. Это, правда, редкое, очень редкое явление, даже более редкое, чем ночные светящиеся облака. Мы их называем серебристые облака. Серебристые можно, ну, за 2-3 года, по крайней мере, один раз у нас над Москвой, над средней полосой России, на севере, вот в районе Питера и даже Петрозаводска, там серебристые облака наблюдаются. Перламутровые гораздо реже, но кому-то везет. А серебристые летают на высоте примерно 80-85 километров над поверхностью Земли. Там очень холодно. Перламутровые пониже, где-то на высоте 25-30 километров. Но на Марсе атмосфера такая разреженная, она соответствует нашей стратосфере. И, в общем-то, не ожидалось там каких-то аналогов наших облаков, но оказалось, что да, там есть аналоги и перламутровых, и серебристых. В чем особенность перламутровых? На них, на их рисунке видны довольно четкие цветные полоски. Такое впечатление, что вы смотрите на источник света, ну, солнечный свет, сквозь дифракционную решетку. И она, как призма, дифракционная решетка также работает, преломляет свет и разделяет белый солнечный свет на отдельные цвета, спектр от голубого до красного. Но это значит, что кристаллики льда или капельки воды в этих облаках имеют примерно одинаковый размер и очень хорошо рассеяны, не накладываются друг на друга. Облако такое совсем уж полупрозрачное, и оно работает как аналог дифракционной решетки. И тогда мы видим вот эти чередующиеся полоски красного, зеленого, желтого, синего и так далее. И дальше следующий спектр, еще один спектр, ну, как у дифракционной решетки, кто смотрел в физических лабораториях дифракционную решетку, кто-то знает. Красивые облака. Чем же они привлекли астрономов? Дело в том, что по самому факту их появления мы можем судить о температуре. Они образуются при температуре ниже минус 80 градусов по Цельсию. То есть сразу можно сказать, что на этих высотах определенная температура уже нам понятна. Затем структура облаков зависит от того, как воздушные потоки движутся, пересекаются и какие волны возникают на границе разных воздушных потоков. А мы часто видим, например, перистые облака, вот особенно когда летишь на самолете, видно, у них такая периодическая структура, как будто волны на поверхности воды или песка в пустыне. Облака тоже ведут себя таким же образом. Чуть поднялись, и кристаллики выпали из пара. Чуть опустился поток воздуха, там потеплее, они растаяли. И вот такая структура видна. И по форме облаков на Марсе мы можем судить о том, с какой скоростью и какие воздушные потоки там движутся. Вот такой, можно сказать, полезный научный инструмент, научный прибор в виде перламутровых облаков мы обнаружили на Марсе. Это редкое, но очень красивое явление. Из космоса получен радиосигнал. Ну, что в этом нового? Мы из космоса постоянно получаем радиосигналы, но это периодический сигнал. Да и в этом ничего нового нет. Мы периодически получаем, например, от быстро вращающихся нейтронных звезд. Они излучают периодические сигналы, потому что вращаются, и как маячки посылают на нас свой радиопучок. Ну, как маяк посылает пучок света. Обычно нейтронные звезды вращаются быстро. Иногда они делают 1000 оборотов в секунду, иногда десятки оборотов в секунду, ну, иногда несколько оборотов в секунду. Но тот радиосигнал, о котором я говорю, приходит раз примерно в 3 часа. Что-то слишком большой период вращения для нейтронной звезды. Да и длится сигнал долго, от полуминуты до минуты, с периодичностью примерно в 3 часа. Сначала подумали, что это старая нейтронная звезда, что ее вращение уже затухает, что оно почти остановилось, и она делает один оборот за несколько часов. Но расчеты физиков показывают, что при такой низкой скорости вращения она бы вообще ничего не излучала. Другая идея связывает этот радиосигнал с белым карликом. Белые карлики, вообще говоря, медленнее вращаются. Они более толстые, чем нейтронные звезды. Естественно, медленнее вращаются и могут делать оборот за несколько десятков минут, а может быть и за часы. Но непонятно тогда, почему они излучают, какой механизм генерирует радиоволны. Выяснилось, что тот объект, от которого идет радиосигнал, на самом деле двойная звезда. Там рядом с белым карликом, он там есть, находится красный карлик, маленькая, но, в общем-то, обычная звезда. И вот в этой паре, скорее всего, 3 часа – это орбитальный период, то есть период их взаимного обращения по орбите. Орбита, скорее всего, вытянутая, и время от времени белый карлик подходит поближе к красному карлику, перехватывает определенные порции вещества, которые с красного карлика на белый падает под действием его притяжения. И в этом веществе, в этой плазме, генерируется радиосигнал. Вот такая парочка, которая показала, что астрофизика – очень разнообразное дело. Можно встретить в природе разные сочетания разных объектов. И каждый раз это дает какие-то новые сведения об устройстве Вселенной. Если вы хотите более оперативно узнавать космические новости, следите за нашим телеграм-каналом. Ссылка в описании. На сегодня это все новости. Следите за нами.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Великое в малом». У нас в студии гости Александр Генрихович Булаев, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией хемолитотрофных микроорганизмов, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Галина Васильевна Сидельникова, доктор технических наук, заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт цветных и благородных металлов. Добрый день.
2: Добрый день.
0: Человек, конечно, эксплуататор. Эксплуатирует своих родственников, знакомых, давно начал эксплуатировать животных. Вот мы дошли до того, что начали эксплуатировать самых, казалось бы, безответных существ, бактерий. Речь сегодня об этом, о том, как мы эксплуатируем бактерии, чтобы извлечь из недр нашей земли полезные ископаемые, в данном случае золото, правильно понимаю?
1: Ну и не только золото, нет.
0: Давно мы так эксплуатируем вот эти самые создания? Сколько примерно лет вот этой технологии, науки?
1: Ну, вообще, так сказать, наша цивилизация европейская началась с Римской империи, то по некоторым сведениям использовались эти процессы, которые проводятся нашими микроорганизмами, еще в Римской империи. Правда, конечно, без понимания сути происходящего. То есть сейчас мы используем определенные технологии, но эти же процессы могут происходить в более или менее естественных экосистемах, соответственно, римляне...
0: Как это выглядело для римлян?
1: Для римлян это выглядело таким образом, что текли растворы, содержащие медь, и они догадались, что можно, в принципе, из этих голубоватых растворов что-то извлекать уже полезное. Но поскольку у нас еще есть второе человечество, Китай, то они утверждают, что вот еще в каких-то годах до нашей эры якобы что мы тоже не стали.
0: Они использовали те и другие, но одинаковые типы микроорганизмов?
1: Ну, поскольку тогда еще микробиология не существовала как науки, то мы это уже сугубо мы можем оставить на совесть летописцев.
0: А как это выглядело для человека, который вот со стороны мимо его проходил, да, вот течет эта субстанция какая-то голубая, да, что делает с технически, заливается туда что-то еще или как это выглядело?
1: Ну, из того, что делалось в древности, это
0: пока
1: по сути,
0: да.
1: Сейчас это называется железный скраб, тогда, то есть, ну, это, грубо говоря, некие железные опилки, мелкие частицы, которые позволяют медь из раствора восстановить до металлической.
0: Это химия?
1: Это да, химия.
0: Это не микроорганизмы?
1: Да, но чтобы медь туда попала, это уже микроорганизмы. То есть фактически сейчас эти процессы проводятся искусственно определенным образом с помощью микроорганизмов. В древности, очевидно, использовали некие вот естественно происходящие процессы, потому что микроорганизмы, они обитают и в природе, то есть, видимо, некие... как это можно назвать, алхимики либо металлурги древности догадались, как можно использовать такой процесс.
0: То есть микроорганизмы здесь участвовали на этапе приготовления вот этой голубой субстанции?
1: Да.
0: А что они делали?
1: Ну, начать здесь надо, наверное, где-то века с 19-го и с нашего, вообще-то, как сказать, без излишней гордости сказать, соотечественника, который работал во Франции, это с Виноградского Сергея Николаевича, именем которого вот назван институт, в котором я работаю. Mm-hmm. И, собственно, он немножко, так сказать, изменил представление вообще о микроорганизмах, их роли вообще в природе и в том числе попросту в геохимии. То есть на момент тогдашней работы были известны дрожжи, некие вот патогенные микроорганизмы. Тогда как раз это был расцвет вот медицинской микробиологии. То есть это тогда работал Кох, Пастер, тогда были созданы вакцины и так далее. Виноградский понял, что микроорганизмы, в общем-то, живут прекрасно без всяких органических веществ. При этом они не фотосинтезируют, как растения. Но это вот в итоге привело его к догадке, что что-то они потребляют другое. В частности, вот им было открыто окисление серы фактически и хемосинтез. То есть это получение энергии с помощью окисления неорганического вещества, фиксация СО2. И таким образом микроорганизмы они могут, так сказать, потреблять некий органический субстрат. В частности, если касаемо серы, то это окисляя ее ну, фактически до серной кислоты, если совсем упрощенно говоря.
0: И в этом смысле они производят серную кислоту.
1: Да.
0: То есть, ну, как бы вот пример, пример, так сказать, первый, который.
1: Да, и, собственно, на основании вот этих данных, на основании работ с серой, с соединениями азота, было некое сформулировано учение хемолитотрофии. То есть о том, что существуют определенные разновидности микроорганизмов, которые живут тем, что окисляют неорганические вещества. Ну, примерно чуть, конечно, позже, но совпадая с Виноградским, работал такой, наверное, всем известный ученый, как Вернадский, который создал такую науку, как биогеохимия. То есть, собственно, он связал геохимические процессы, которые идут в природе с некими биологическими агентами. Ну и постепенно как-то вот все-таки человечество дошло до той мысли, что многие процессы в природе, они, казалось бы, совершенно не имеющие отношения напрямую к живой материи, они проводятся в том числе микроорганизмами. И в конце 40-х, начале 50-х был американскими исследователями на угольных месторождениях выделен, так сказать, наверное, самый известный микроорганизм, который используется в биогидрометаллургии, это Acidetobacillus ferrooxidans. И микроорганизм, он, собственно, занимается чем этот? Он окисляет соединение железа восстановленного, соединение серы, производя таким фактически образом в природе серную кислоту и растворы железа. А что это вообще значит фактически для нас? Вот сера и железо вообще в природе – это фактически одна из форм их совместного нахождения. Это пирит и другие так называемые сульфидные минералы.
2: Ну, чтобы было понятно, я подключусь к тому, что сказал Александр Генрихович. Сегодня все наше минеральное сырье, которым мы имеем дело, оно как бы делится на два типа. То, что лежит на поверхности, это окисленная часть месторождений. И это вот окисленная часть, а более глубокие горизонты – это сульфидные руды. Вот сульфиды – это на золотых месторождениях. Арсенопирит, прежде всего, золотосодержащий, пирит, пиротин, может быть, халькопирит и другие минералы, в которых находится золото. А на поверхности как раз образовались окисленные руды, вот в которых принимали активное участие бактерии. То, с чего начал вот свой разговор Александр.
0: Сейчас. Окисленные – это, грубо говоря, те же руды,
2: да,
0: которые внутри, но плюс кислород.
2: Да, это те же руды, которые в течение миллионов лет прошли процесс окисления. И вот как раз в этих рудах сульфиды в результате того, что бактерии являлись катализаторами, если бы не было бактерий, то в природе этот вот процесс много миллионов лет идет. Там они тоже участвовали как катализаторы, но не так активно, как участвуют в наших процессах, которые мы специально интенсифицируем. То есть создаем перемешивание, где увеличивается масса передачи. И таким образом скорость выщелачивания возрастает, можно сказать, в тысячи и миллион раз. Огромная скорость становится по сравнению вот с тем, что мы видим в природе.
0: Вы их как бы заставляете их кормить, да? Питаете их.
2: Да. Они сами себя питают.
0: Ну, потому вы представляете, что такими,
2: они
0: такие
2: питаются
0: условия, да,
2: что энергией, которые они получают при окисляции сульфидов. И поэтому вот такой пример, который понятен всем, это вот когда бактерии работают и окисляют минеральное сырье, и сырье превращается вот в окисленные руды. Но основные, конечно, запасы наших руд, и в том числе золота, находятся в коренных месторождениях. Если вообще в целом посмотреть... Вот
0: коренные – это что значит?
2: Коренные – это сульфидные или первичные.
0: А, не окисленные, не без... Понятно.
2: Да, да. Так. Основные, потому что, ну, как правило, зона окисления, она не столь велика. Это десятки, может быть, там первые сотни метров, как правило. А основная часть запасов находится на более глубоких горизонтах. Это уже несколько сот метров, может быть, даже до километра и больше. Вот такие. И, конечно, вот эти сульфидные руды представляют самые большие, так сказать, источники минерального сырья как для благородных, так и для цветных металлов. И вот почему, собственно, мы начали заниматься бактериями, применительно к золотым рудам, потому что возникла проблема переработки. А как же извлекать золото из вот этих сульфидных руд? Нужны специальные методы разведки и изучения такого золота. Потому что вы берете сульфиды, но золото вы там не видите. А оказывается, что в этой руде там 5-10 грамм на тонну золота. А это достаточно богатая руда.
0: Как вы об этом догадываетесь? Вы просто берете, да, несмотря на все остальные признаки, просто берете и делаете химический анализ какой-то специфический.
2: Мы специально проводим исследования.
0: Или вы знаете, что вот здесь была богатая жила, там условно говоря, шла, посмотрели сбоку, слева, справа.
2: Ну, конечно, геологи вот так, имеют, да, просто интересно, большой багаж, так сказать, методических знаний о том, какой тип месторождения, может ли в этом типе месторождения встречаться золото или нет. И в соответствии с этим разрабатывают методику разведки изучения таких. А мы вот в лабораториях изучаем состав такой руды. И в результате, конечно, изучения состава в первую очередь пытаемся определить, а в какой же форме находится это золото, как его извлекать. И что мы сегодня видим, вот, так сказать, во всем мире это? Золото находится, вот как вы говорите, в невидимом состоянии, вы его не видите, и сколько его там, очень трудно. Его трудно найти, такое месторождение, и трудно золото из него, потому что оно там находится в микронниках. Вы проводите обычно на фабрике измельчение 80-85% класса 74 микрона. Вот представьте себе, 74 микрона, идет это тонкий такой материал, песочек. И там вы все равно это золото не вскрываете. Вы начинаете вести процесс, а основной процесс, который сегодня применяется во всем мире, это процесс цианирования. Что это такое? Это золото, вот уже в измельченной руде там, до 85% крупности, растворяется в цианистом растворе. И если кварцевая руда, то вы в цианистый раствор можете извлечь 90-95%, а иногда и практически под 100% золота. Оно видно, хорошо раскрывается при таком измельчении. А если вот такое золото микронное, вы измельчая даже до 100%, 74, иногда и 44 микрона, и даже 20 микрон, вы это золото не можете перевести в цианистый раствор. И здесь мы должны уже искать новые технологии. Вот, собственно, к таким упорным, труднообогатимым рудам вот мы подходим с помощью бактерий. Здесь бактерии, наши помощники, они нам позволяют такое золото извлекать. Вот как сказал Александр, они, так сказать, очень хорошо относятся к сульфидам, положительно. Им нужно кушать, чтобы жить. И поэтому они с удовольствием, как только мы им даем этот наш сульфидный субстракт, они сразу на него накидываются, садятся и начинают его зубами своими жевать.
0: Они что, вот есть вот эти маленькие там, значит, 20, там, 40, 70 микронные, так сказать, камушки, условно их назовем, да?
1: Ну, частицы.
2: Частички. Да, минеральные частицы.
0: Минеральные частицы. И, значит, бактерия, когда попадает на, ну, так сказать, облепляет поверхность такого вот, такой частицы, она что, начинает выедать там внутри вот тот кусочек, который содержит золото, да, или что?
1: Как ну, это? Выедает она все подряд.
0: Золото, все ест, целиком ее съедает.
2: Золото не трогает
1: совсем. А золото
2: совсем.
1: Она не
2: вот,
1: трогает.
2: А что она выедает? Принцип этой технологии заключается в том, что как извлекается золото. Золото извлекается, они окисляют сульфиды, и золото как бы освобождается от сульфидов. И оно переходит, так сказать, в свободное состояние, в самородной форме становится. И вот это уже перешедшее, освобожденное от сульфидов золото, дальше процессом извлекают с помощью цианирования.
0: То есть как вы делаете? Вот у вас есть вот эта крошка. Вы ее что, растворяете в какой-то жидкости?
2: Да,
0: пытаетесь
2: это
0: увеличить,
2: все так
0: увеличить
2: же,
0: поверхность,
2: как в природе.
0: Прикосновение.
2: Происходит в сернокислых растворах. Это тоже сернокислый процесс. И серная эта кислота, она тоже выделяется при окислении сульфидов. Поэтому мы постоянно работаем все время в сернокислой среде. Так же, как в природе. И pH тоже...
0: прямая калька, так сказать, природного процесса.
2: Конечно.
1: Да.
2: Да, подход тот же, все, что у нас есть сегодня, мы все берем из природы, только максимально стараемся интенсифицировать этот процесс и получить тот результат, который нам необходим. Поэтому,
0: так сказать, там, я не знаю, в разных странах, разные фирмы, все это все по-прежнему используют одни и те же бактерии, да?
2: Но,
0: просто интересно. Так,
1: фактически, как про микробиологи говорят, что микроорганизмы, они космополиты. То есть, в отличие от животного мира, нельзя сказать, что вот, допустим, какой некий...
0: Смотри, это понятно, просто вот есть там, вот есть кисломолочные продукты, да, и есть разные, так сказать, там, условно говоря, палочки, да, которые используются, да. Это тут у вас, условно, такой кефир, тут у вас такой кефир, тут у вас такой кефир.
1: Естественно, что это не одна бактерия, которую размножили и посадили в разные промышленные установки на разных континентах, но фактически это штаммы, то есть, если, не знаю, очень грубо говорить, то это породы одних и тех же видов. Микроорганизмов, которые фактически обитают на вот этих сульфидных месторождениях. Причем
0: в этом смысле они естественные, это аборигены.
1: Да.
2: Аборигены.
1: И фактически, правильно. Как уже не раз отмечалось, что при проведении очень длительных процессов каких-то, которые там, поскольку эти фабрики, они работают непрерывно, до десятков лет фактически происходит зачастую вытеснение тех бактерий, которые искусственно инокулировали, чтобы начать процесс вот этими
2: сначала
1: местными штаммами.
2: Те бактерии, которые мы имеем в лаборатории, начиная процесс.
1: Да, чтобы, собственно,
2: мы привозим
1: начать.
2: Пробирку, и из этой пробирки начинаем эти бактерии развивать, увеличивать массу, активность, адаптировать к тому сырью, которое есть. И когда мы уже получаем большое количество бактерий, мы начинаем уже запускать вот этот технологический процесс.
0: А вот сколько вы туда при этом в этот чан закидываете бактерий? Ну, это же макроскопическое количество, правда? Уже?
2: Да.
1: Биомасса вырастет сама. Требуемым количеством.
2: Вначале, чтобы процесс задать,
0: если одну, да.
2: И она
0: да.
2: в среднем, если ее вот измерять в промышленности по контактным чинам, ну, где-то вот ее содержание составляет от 2 до 3, иногда до 5 грамм на литр.
1: А, ну, то есть это нам намного, намного меньше, чем содержание концентрата
2: да.
1: в жидкой фазе.
2: То есть для чего это делается? Для того, чтобы, ну, как бы удешевить процесс. Не всю массу руды перерабатывать.
0: 2 грамма на литр – это больше, чем содержание золота, конечно, значительно.
1: Нет, ну, при этом содержание…
0: Нет, количество золота на…
1: Количество золота, но если говорить именно о содержании всего концентрата вместе с сульфидами и всякими сопутствующими минералами, то это обычно 15-20%.
0: Сейчас. Итак, вот. Вот есть вот в этом чане, залили туда раствор уже обогащенный, значит, и сколько там в чане золота
2: обычно
0: на
2: плотность
0: на тонну,
2: составляет,
0: на что угодно.
2: Вот этот процесс чановый проходит при соотношении 1 к 4, 1 к 5. Одна часть твердого и 4-5 частей жидкого, вот сернокислого раствора.
0: А, понял,
1: это вот это вот
2: то есть это довольно такая, будем говорить, жидкая, текучая пульпа, как мы ее называем, которая...
1: Ну, фактически цемент напоминает по консистенции, но при этом, нет, так сказать, на вот это вот,
0: может,
1: так
0: на
1: сказать, вот это вот твердый компонент, который фактически, которого 15-20% по массе в этой пульпе содержится, он содержит несколько, от нескольких десятков граммов на тон золота. То есть.
0: Несколько десятков граммов на тон.
2: Да.
0: А здесь сейчас, а здесь добавляют, добавляют, значит, несколько грамм на литр, то есть на килограмм фактически, вот этих вот микроорганизмов, да?
1: Ну, фактически...
0: То есть количество микроорганизмов значительно больше все-таки, чем количество золота.
1: Конечно.
0: Окей, но... хорошо, все, я просто хотел...
1: Фактически, что значит добавляют? То есть это все-таки не совсем процесс, там, допустим, как брожение теста, когда определенную порцию...
2: Вот вам приведу пример, чтобы представить. Когда мы определяем количество клеток, то, значит, наиболее активных, то это будет 10 там, в 8 или в 9 степени миллиграмм на миллилитр или грамм на литр. Представляете, какое огромное количество микроорганизмов.
0: Ну, то есть клеток. По штукам,
2: клеток.
0: Я про штуки.
2: Клеток.
0: Это
1: но
0: я понимаю, да.
1: Фактически вот в процессах биокисления такого минерального сульфидного сырья нет необходимости отдельно, так сказать, сажать туда микроорганизмы, отдельно окисляемые компоненты. То есть работает вся эта система проточно, то есть в нее постоянно подается свежая минеральная питательная среда и, собственно, минеральный концентрат. И при тех условиях протока, вот 4-5 суток, эта популяция микроорганизмов, она, как правило, поддерживается сама
0: это
1: вполне
0: опять,
1: успешно.
0: Извиняюсь, так сказать, что-то, как вот в организме, да, человек ест, при этом он вроде не кидает туда те бактерии, которые так у него уже внутри помогают растворять,
1: да.
0: Значит, некоторые элементы.
1: То есть, по сути, вот это, как вы говорите, посадка бактерий, это вот именно
2: на начальный
1: старт,
2: период.
1: Запуск процесса.
2: Да.
1: Дальше
2: только.
1: Все,
0: такая
2: А дальше этот процесс идет уже совершенно в автономном режиме. Это целый каскад аппаратов, если это применительно к промышленности. И потихоньку из одного аппарата в другой идет вот этот перелив. То есть какая-то часть уходит бактерий, но за это время, пока находится, поступает новая порция, бактерии накидываются сразу на нее и быстро начинают увеличивать свое количество и активность. И в одном аппарате где-то приблизительно всегда, так сказать, одинаковое количество бактерий находится.
1: Ну, фактически, это классический случай проточного культивирования
2: микроорганизмов. Да, это процесс непрерывно идет, непрерывно.
0: Спасибо. То есть, это прямо как это эксплуатация. Во-первых, аборигены, потому что там живут. Во-вторых, они самоподдерживающая система, значит, питать не нужно, они на работе едят. И количество примерно то же самое, сколько погибает, столько...
1: Да. Ну, фактически для них основным питательным субстратом является самоокисляемый концентрат. Конечно, так сказать, чтобы процесс шел несколько более интенсивно, чем в природе, в эту жидкую питательную среду добавляется небольшое количество азота, фосфора, ну, того,
0: что, собственно... А это их поддерживают в активной форме,
1: что ли? Да, да.
2: Для того, чтобы свой процесс жизнедеятельности они обеспечивали.
1: Так как, собственно, да, им окисляемые сульфиды им дают энергию, что называется, так сказать, электроны, которые дальше идут в какие-то электрон-транспортные цепи, но при этом любому организму нужно какое-то количество биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора.
0: А какой интересный сейчас, вот так, можно так вот перекинуть, есть какое-то количество золота, которое человечество производит там каждый год, да? Какая доля этого золота, она получена с помощью вот такой вот бактериальной технологии?
1: Сейчас у нас
0: 0,5%, 5%
1: в мире порядка скольки? Наверное, 15%.
2: По-другому вообще сказала. Вот чтобы представить, в России у нас сегодня, вот если все запасы принять за 100% золота в наших во всех месторождениях, в коренных находках, в первичных вот сульфидных родах 64%. Вот из этих 64%, по данным на 2014 год, где-то процентов около 40, по некоторым данным чуть даже и больше, 50, находится вот в таком в упорном состоянии. И если смотреть на будущее, это вот 30-е будут годы нашего столетия нынешнего, то количество не только у нас, и во всем мире. То есть основное сырье будет таким упорным. То есть наша дальнейшая перспектива добычи – это вот переработка таких упорных руд. Сколько же сегодня пока добывается? Вот если посмотреть в мире сколько, то по мировым данным это где-то, наверное, процентов, наверное, около 20, так я думаю, 25%.
0: Ну, тоже, наверное, сильно от стран зависит.
2: Да. В России пока, вот в России, если так представить, вот можно.
1: Ну, процент солидный достаточно получается.
2: Мы одни, так сказать, из первых начали эту технологию исследовать, фундаментально ее заниматься. Это были начало 70-х годов. Это институт МИСИС на кафедре обогащения. Профессор Полькин организовал, так сказать, вот такое. В нашем институте в 1975 году была построена полупромышленная первая в России, в СССР, в мире установка по биовыщелачиванию в нашем тульском филиале бывшем. Вот. И мы на этой установке все сырье, которое тогда было в России, занимались его исследованием, полупромышленными испытаниями и готовили к освоению. И вот одно из тех месторождений, которое сегодня эксплуатируется, это с 2000 года, 2001, там работает, это Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае. Вот. Это, в общем, север наш, в этих условиях северных, работает вот предприятие очень крупное по переработке олимпиадинского месторождения. И с помощью вот этой технологии добывается порядка 7-30 тонн золота. Если посмотреть
1: в год.
2: Наша добыча золота, мы вообще занимаем третье место по добыче золота в мире. В общем, сегодня технология на этом предприятии находится на самом высоком мировом уровне, и вот те достижения, которые достигнуты, значит, только, так сказать, вызывают гордость за то, что предприятие могло вот в таких северных районах освоить эту технологию.
0: А у них вот при этом как бы получается так, что как получается? Получается, что и себестоимость снижается, потому что опыт, или просто получается так, что остальные пропадают.
2: Вообще, если,
0: ну, остальные, как бы сказать, более
2: просто. Если применять минеральному сырью, то зависимость такова. Для того, чтобы вы хотите иметь рентабельное производство, вы должны на более бедном сырье иметь наибольшую производительность. Чем больше производительность, тем более рентабельно будет работать производство. И поэтому у нас мы вынуждены сегодня в стране и вообще во всем мире работать так. Сырье ухудшается, содержание его падает, качество падает, потому что оно усложняется. И поэтому производительность должна быть высокая. Сегодня у нас, если посмотреть, вот оглянуться на конец 90-х годов, вот конец прошлого века, самая большая фабрика была Куранахская, это 3 миллиона тонн. Сегодня у нас фабрики и 5, и 6, и 8 миллионов, понимаете? Это и не предел. Наталкинская фабрика сегодня планируется с производительностью 30 миллионов тонн. Она тоже будет вводиться. Это Магадане, в Магаданском крае.
0: Понятно.
2: Поэтому чем меньше содержание, тем должна быть выше производительность. А чтобы иметь рентабельное производство, технология тоже должна быть наиболее оптимальной, энергоемкой и, так сказать, во всех отношениях экологически безопасной.
1: Если вот брать по Олимпиаде, так в среднем по больнице, то по результатам многочисленных испытаний, так скажем, там извлечение золота из концентрата до бактериального окисления и после, но это где-то, наверное, процентов на 40-50 примерно.
2: Да, разница. Но по Олимпиаде, я бы сказал так, самое большое извлечение. Тогда как по другим объектам, то есть, чтобы было понятно, в руде и в концентрате есть все-таки какая-то часть, которая цианируется. Это так называемое вот свободное, которое освобождается. И то золото, как мы называем, которое находится в сростках. То есть вот если взять частичку 74 микрона, то золотишко прилепилось или к краю, или где-то в трещинке, куда может зайти цианистый раствор, и это золото растворить. И вот на Олимпиаде где-то 40-45% извлекать. Но 55-то находится в этом очень упорном сырье. И поэтому, конечно, очень важно. Я вот, так сказать, постоянно, везде, где мне удается, я желаю, что вот того, чтобы эта технология, которая очень передовая в мире, ее очень широко используют. И мы, конечно, к сожалению, вот имея одно предприятие, так сказать, это мало для России. Тогда как у нас сырья много.
0: Я так понял, пожелать, что нужно более-менее на каждом предприятии такой, так условно говоря, цех или установку. Потому что, ну вот, идет первый, первичный, как бы сказать, самые хорошие сначала кусочки золота удается извлечь, но потом же это, наверное, сейчас выбрасывает.
2: Нет,
0: да,
2: сейчас уже, понимаете, никто, ну, нет такого процесса. Сейчас получают концентрат, его сразу направляют на бактериальное окисление.
0: А, то есть везде,
2: да,
0: в этом смысле.
2: Да, но есть труда, где можно 90% из концентрата извлечь. Это не упорный концентрат, понимаете?
1: Ну, к сожалению, то таких концентратов
2: их все относительно немного. Их меньше и меньше становится. Таких концентратов. И будущее наше вот за такими вот рудами упорными в Чернослианцево, вот терригенных этих карбонатных.

представление. Кто-то богатеет на этом. Следующее покажите. Вот, есть чем туристам заняться, когда им скучно. Но, тем не менее, ребят, были случаи, когда касатки нападали на своих дрессировщиков, вплоть до летальных исходов. Но, скорее всего, это все-таки было связано с тем, что когда их держали в закрытых помещениях, в малых, скажем так, помещениях, они все-таки привыкли к простору, да, то у них, ну, видимо, начинали происходить нарушения психики. Следующее покажите нам картинку. Вот. Это вот ребята зубатые киты. Я просто вам показываю эту картинку для того, чтобы, во-первых, вы увидели, какое их многообразие, да? И, во-вторых, по размеру. Вот видите, касатка, вот там гринда под ней тоже большая, а вот там уже поменьше, вон на самом верху афалины, белобочки, морские свиньи, да, серый дельфин, вон там 28, да, внизу до 36, это, наверное, белобочка у нас, да. Ну, давайте обо всех сейчас потихонечку, понемножечку, о ком успеем, расскажем. Через полчаса мы перейдем к вопросам, если они у вас есть. А если мы не успеем, ну, оставим на следующий раз. Давайте дальше едем. Ну, афалины – это самые известные дельфины, это вот флиппер, это вот такой канонический образ дельфина, это афалины. Замечательные, милые. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот те, которые чаще всего выступают в дельфинариях, в том числе и в нашем. Я в свое время был очень хорошо знаком с Владимиром Петрушиным. Это один из отцов-основателей Московского дельфинариума. И я его не раз спрашивал, задавал ему этот вопрос. Говорю: Владимир, ну понимаете, дельфины же, наверное, тяготятся неволей. И он как-то всегда уходил от этого ответа. Он говорит: ну, понимаете, Александр, все-таки вот они же как касатки, вот есть резидентные дельфины, да, которые далеко от берега не уходят, и мы, как правило, вот с ними имеем дело, да. И это, конечно, не так, потому что, ну, я много за ними наблюдал, дельфинариями, как их дрессируют. Конечно, от скуки они выступают, и у них есть какие-то свои игровые мотивации при этом, да, есть вот это чувство, которое называют геймнес, но, ребят, однозначно, содержать дельфинов в неволе – это плохо. Вот покажите следующую картиночку. Вот, еще следующую. Ну, это вот то, что вы видите всегда и видели, где можно с ними сфотографироваться за отдельные денежки. Как правило, этим занимаются только для одного, чтобы обогатиться. Никаких, вот центр Архэ чем занимается? Популяризацией науки. А вот такие вот центры, они не популяризируют знания о морских млекопитающих, о природе. Нет, ребят, им нужно только, чтобы вы заплатили деньги за билет, пришли, сфотографировались, а потом пришли еще раз. Только и всего. И ради этого мучить животных, по-моему, это неправильно. Покажите следующую картиночку. Тем более, что, как сам Петрушин мне всегда говорит, дельфин по уровню интеллекта где-то на уровне 7-8-летнего ребенка. Он, видите, даже рисует кисточкой. Тем более, если так. Кстати, я вот вам говорил уже, что когда я учился на филологическом факультете еще Московского университета, это был 76-й год, то вот я очень завидовал ребятам из ОСИПЛа, отделения структурно-прикладной лингвистики, потому что каждый год они ездили на практику в Севастополь, и лингвисты изучали язык дельфинов. То есть уже тогда его изучали военные. Сейчас доказано, что у зубатых дельфинов есть имя, которое они получают при рождении. Но не так, как у нас. Вот я Александр, да? Александр и Мария, по-моему, в России два самых распространенных имени, да? Александров у нас, наверное, несколько миллионов. Нет. А у дельфина свое имя, там, я не знаю, пу-пу-пу-пу. То есть это его позывной. Это его позывной, который он получает с детства. Не очень понятно, кто его называет. Сам он себя называет, родители, вот это тоже пока еще не очень понятно. Но понятно, что он есть. И что если два дельфина встретятся, и один другого спросит: ты кто? Я бум, а ты кто? А я бум. И они запомнят друг друга. Вот это доказано, во всяком случае. Потому что делали такие эксперименты, каждый дельфин откликался на свое имя. Второй момент. Как было доказано, вот покажите, кстати, следующую картинку. Это военные дельфины, я вам о них тоже рассказывал, когда мы говорили о животных на войне, да. Но здесь интересно вот что. Вот военные дрессировщики, они обратили внимание. Вот
проводили такие эксперименты. Допустим, группа дельфинов, 5 дельфинов.

0: Сатке, да? Им говорят, что нужно сделать для того, чтобы получить лакомство, рыбку, да? Нужно сделать вот это, вот это, вот это. Ну, например, взять вот там вот мячик, подплыть и положить этот мячик в кольцо. Хотя там есть еще и другие вещи, чем можно пользоваться. А все, они берут по мячику, опустил в кольцо, подплыл, получил рыбку. Подплыл, получил рыбку. Отнес, подплыл, получил рыбку. Затем туда запускали еще 5 дельфинов свеженьких, которые не видели, что происходило здесь. Да? Вот они вместе часочек поплавают. Привет, как дела? Да ничего, чем занимаетесь? А вот видишь, дядьки ходят. Вот берешь мячик, относишь его туда, кладешь в эту и получаешь рыбку. Да, да, честное слово. Потом убирали старую группу дельфинов, оставалась только новая. Заходил дрессировщик, и они знали, что нужно делать. Это говорит о том, что старая группа дельфинов им объяснила задачу. То есть, понимаете, на каком уровне у них идет коммуникация. Ну, выделили ученые даже там отдельные сочетания звуков и так далее. Я не буду залезать в эту область, потому что я в ней не специалист. Но вот я вам просто рассказал то, что вот в научно-популярной литературе публиковалось. Опять же, я не буду говорить о том, что есть целая цивилизация дельфинов. Это вот РЕН-ТВ, мой старый знакомый Игорь Прокопенко, вот это к нему. Он вам расскажет про Сириус, откуда эти дельфины к нам сюда прилетели. Вот кто любитель, это туда. РЕН-ТВ. У нас архе, у нас только наука. Дальше. Смотрим дальше. Вот как раз военные дельфины. Я пущу, с вашего позволения, планировал об этом тоже немножко рассказать, может быть, но мы с вами уже из графика выбились. Давайте дальше, Александр, пролистаем дельфинов. Ну, про дельфинов, вот что, давайте назад вернемся. Вот здесь я, наверное, вам не сказал вот что интересное про дельфинов. Дело в том, что дельфины развивают очень большую скорость, по-моему, до 40 км в час. Это действительно, ну, не так, как полосатый марлин, да, который там до 100 км в час, вот, или меч-рыба, но все-таки это серьезно. Дело в том, что у дельфина тело покрыто жировыми ферментами, да, которые обеспечивают вот это вот такое вот скольжение в воде. Но вот если будете на моторной лодке идти, опустите руку в воду, и вы почувствуете, как вода все-таки об руку, она трется, да, и ощутимо. Вот точно так же об тело дельфина. И поэтому очень быстро при таких передвижениях интенсивных стираются кожные покровы. И они очень быстро у дельфинов регенерируют. Иногда за несколько часов кожный покров полностью обновляется. То есть, если дельфины идут куда-то с большой скоростью стаи, то кожа стирается, и она вот на ходу начинает регенерировать. Вот это вот уникальная особенность. За сутки может несколько раз кожный покров целиком восстанавливаться. Любопытно, что наружного уха у дельфинов нет. Дельфины переговариваются, они прекрасно слышат, но они слышат внутренним ухом, у них внутреннее ухо, усиленное вот такими воздушными подушками, да, вот оно очень чуткое. Вот. Ну и, соответственно, жировая линза, это вот такой вот антенна, которая, да, вот как у нас тарелка, которая принимает там телевизор или интернет, ловит, то же самое. Живут до 50 лет, в общем, достаточно. Ну, что вам? Вот, кстати, ребят, вот в природе они живут до 50 лет, а в неволе до 10. Был там рекорд какой-то отдельно взятый, я сейчас не помню, дельфин в Америке, который, по-моему, 30 лет в неволе прожил, но это исключение из правил. Это говорит о том, что психологически неволю они переносят действительно тяжело, иначе бы они жили намного дольше. У каждого свой голос, как у людей. По голосам они друг друга тоже узнают друг друга. И вот, кстати, в мозгах у дельфинов извилин гораздо больше, чем у человека. И мозг, кстати, больше. Вот у человека, по-моему, ну, где-то 1200-1300, ну, 1400 кубических, да, сантиметров, а у дельфина 1800 до 2, при том, что он не намного больше нас. А вот едят они много. Едят они до четверти собственного веса в сутки, поэтому прокормить его надо. И точно так же, как кашалоты, скорее всего, дельфин использует свои вот эти высокочастотные сигналы еще для того, чтобы обездвижить, оглушить, ошеломить свою жертву. Видимо, это делает их охоту более эффективной, скажем так. Да? Хотя может быть, у них есть самовыражение, потому что вот известно, что горбатые киты, например, поют. И поют, видимо, там что-то есть типа своего искусства у них, да? Видимо, там есть хорошие пивуны, не очень. Вот это тоже, это целая область, которая еще очень мало исследована нами, людьми. Мы предпочитаем китов бить пока и питаться их мясом в японских ресторанах. Это вот почему-то многим кажется более заманчивым. Дальше смотрим. Смотрим дальше. А вот это вот у нас уже кит Гринда. Ну, вообще он дельфин Гринда. Вот покажите следующую картиночку. Большой он, до 10 метров. Его очень легко отличить. Видите, у него такая короткая тупая морда. А вот теперь покажите следующую картиночку. Покажите нам, Александр. Вот после вот этой картинки следующую. Это тоже киты Гринда. Это Фарерские острова. Это бессмысленная бойня, которая продолжается каждый год на Фарерских островах. Дело в том, что туда гринды приходят каждый год на протяжении сотен тысяч лет для того, чтобы там создавать семьи и спариваться. И каждый раз приход этих дельфинов, гринд, местное население воспринимает как праздник. У каждого мальчика, когда он подрастет, ему вкладывают в руку нож, фамильный нож, которым твой папа бил дельфинов, который твой дедушка бил, прадедушка. И дальше начинается вот эта вот бойня. Мне рассказывал мой друг, который был на Фарерских островах в это время. Это произвело на него такое очень серьезное впечатление, хотя он старшина десантура, десантные войска, в горячих точках был, он всякое видал. Вот. Дети там тоже все это смотрят, участвуют. Потом эти туши раскладывают на берегу. Приходят эти бабушки, божьи одуванчики с колясочками, с ножами, отрезают кому на колесочках. Знаете, такие колясочки. Отрезают эти кусочки. Фарерские острова, я напомню, это Дания. Не самая бедная страна. Хотя, знаете, когда Данию принимали в ЕС, Европейский Союз, то Фарерские острова не приняли. Может быть, благодаря вот этой забаве. То есть Данию приняли, а Фарерские острова нет. Понимаете, если бы речь шла о какой-нибудь голодной Африке, центральной, где нечего есть, да, потому что сухая земля, которая не родит, еще как-то было бы понятно. Но речь идет о европейской стране, демократической, вот это непонятно. И там это продолжается, продолжается до сих пор. Вот покажите следующую картиночку. Александр, вот, видите, подошел детеныш, такой фарерский, потыкал в глазик палочкой. Я скоро вырасту, мне дадут дедушкин нож. Покажите следующую картиночку. А вот это другая история. Это дельфины, которые... Такая дельфинотерапия. Потому что ученые обратили внимание, что вот дети с аутизмом, да, там, с синдромом как он там, рассеянного внимания, да, по-моему, называется, церебральным параличом, когда общаются с дельфинами, то получается очень мощный терапевтический эффект. А вот, может быть, лучше все-таки это дельфины, они таким образом благодарят нас за доброе отношение к себе. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, еще покажите нам следующую картиночку. А это Япония. Вот там тоже дельфинов бьют сотнями, тысячами бьют. И ничего не могут поделать, потому что международный мораторий был, запрещающий китобойный промысел. А японцы сказали: ребят, извините, это наши традиции. Это Япония. Там есть китовые рестораны. Я вам потом даже назову суммы, где сколько китов. В Японии более 600 китов добывают в год. И не говоря, дельфинов намного больше. Следующую покажите картиночку. Вот, видите, японские детишки. Вот. Много еды, много хорошей еды. Возьмут палочки, будут есть. Суши из кита. Это же вкусно, полезно. Дальше покажите следующую картиночку. Вот. Вот видите, каждый год в Японии убивают тысячи дельфинов. Стирают с лица земли целые семьи. Стань голосом. Ребят, если будет такая возможность, я думаю, что каждый из нас обязательно свой голос против этого безобразия подаст. Если вы вырастите и сможете как-то повлиять на эту ситуацию, я уверен, что вы повлияете. Спасибо вам за это заранее. У нас пока не очень получается у взрослых. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это китовое мясо, японские рынки, Давайте не будем на этом останавливаться. Я просто вам показал, чтобы вы знали. Вот она так, тушеночка китовая. Для чего били всегда китов? Ребят, есть замечательная книжка, ее написал канадский журналист Фарли Моуит. Называется она «Кит на заклание». Это история избиения китов, геноцида в океане. Вот, кстати, у Мелвилла «Моби Дик» – это такая энциклопедия китобоя. А на чем книжка интересна? Там масса деталей. Мелвилл прекрасно знал вот эту бытовую сторону китобойного промысла и очень тонко ее описал. То есть мы прекрасно знаем по этой книге, как охотились на китов, какое оружие и так далее. Когда появилась гарпунная пушка, ну, мы об этом сейчас дальше поговорим, у китов не стало шансов на спасение. В старых хрониках описывают 17 век, там, 18-й, даже начало 18-го, заливы, где китов было столько, что, как пишут хроникеры, можно было по их спинам перейти с одного берега на другой. Китов было много. Вот Фарли Моуит приводит вот эти страшные цифры, я их сейчас на память не помню, но вы посмотрите эту книжку, она много раз переводилась на русский язык. И вы удивитесь просто, сколько китов уничтожило человечество. Причем, ладно, давайте смотреть дальше, прокрутим. Сейчас меня переполняют эмоции, это всегда плохо. Да? Надо остыть и обо всем рассуждать трезво. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это вот как раз смеющийся фаль. А вот, кстати, любопытная картинка. Ребят, здесь я вам предлагаю поупражняться в дедуктивном методе, как Шерлок Холмс. Да? Вот она, группа фалин. Что вы можете сказать, сэр, по поводу этого снимка? Где он сделан? Откуда он сделан? Что это за группа фалин? Что это за волна такая большая? Ну, давайте начнем вот с чего. Вы обратили внимание, волна большая, но море спокойное. Верните нам назад, Александр. Верните. Вот. Видите, море спокойное, а волна большая. О чем это говорит, сэр? Это говорит о том, что, скорее всего, волну поднял корабль, да, который идет. И тогда понятно, что фотограф фотографировал именно с корабля. А вот здесь, видите, в центре крупные дельфины, по бокам молодежь. То есть это говорит о том, что здесь целая группа дельфинов. Одни дельфины помоложе, другие постарше. Значит, видимо, идет обучение и групповой прыжок. Ребят, вы когда-нибудь так фотографировались, да? Раз, два, три, подпрыгнули, и все сфотографировались в воздухе. Для этого надо что сделать? Дать команду. Раз, два, три, хоп, да? Значит, у дельфинов их коммуникация позволяет точно так же дать команду. Ребята, разгоняемся. Раз, два, три, прыгнули. Отрабатывает синхронность деятельности. Видите, по бокам молодые дельфинчики. А вот здесь уже постарше, в центре. И они показывают, что такое корабль. А вот сюда не заходите, ребята, потому что здесь винт, можно под грибной винт попасть, и будет плохо. А вот, ну, и все, как всегда, постигается в игре. Вот видите, как много мы с вами поняли, рассматривая вот эту фотографию, а мы с вами просто включили свою голову, да? Ну, теперь смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот это как охотятся дельфины, здесь белобочки. Точно так же, видите, они сбили косяк в плотную группу, сверху там олуши или бакланы, не вижу отсюда, наверное, олуши все-таки. Вот. Нет, бакланы. И точно так же, как касатки. Покажите следующую, Александр, картиночку. А вот здесь это знаменитый снимок, это Бразилия, где уже много-много десятилетий подряд такой симбиоз рыбаков и дельфинов. Они охотятся вместе. Здесь дельфинов уважают, потому что дельфины помогают рыбакам загонять рыбу в сети. И дельфинам это тоже выгодно. С одной стороны, рыбе отрезают путь рыбаки, причем со стороны суши, где самое опасное мелкое место для дельфина. Видите, рыбаки им помогают. Все, вот дельфин, он боится мелкого места, там можно застрять, и оттуда уже потом не вылезешь. А с этой стороны дельфины отрезают путь рыбы, и всем хорошо. И вот этот вот симбиоз, это пример того, как люди могут сосуществовать с морскими млекопитающими. Если вы военные, ради бога, дрессируйте этих дельфинов. Если это туристическая индустрия, пожалуйста, дрессируйте, но только так, чтобы дельфины жили в природе. Вот, пожалуйста, есть экотуризм, возите, показывайте, как киты там прыгают, горбачи, да? Они же в одном и том же месте всегда собираются, как касатки охотятся на лосося, да? Будут приезжать люди, платить деньги и смотреть на это в природе, да? Но это не значит, что надо устраивать дельфиний цирк и загонять касаток в какие-то океанариумы. Смотрим дальше. Вот. А вот это вот, это серый дельфин Риццо. И дальше это вот такая вот история, я успею вам ее рассказать. Эта история вообще очень такая любопытная. Покажите нам следующую картиночку. В тысяче, это памятник. Памятник дельфину, как же его звали? Его звали Джек Навигатор. Джек, сейчас вспомню, как его звали. Джек Пилорус его звали. Но это одно и то же. В 1888 году, легко запомнить, да, три восьмерки, это пролив Кука, и там очень-очень есть такое коварное место, где сплошные скалы и рифы. И там всегда билось огромное количество кораблей. И вдруг появился серый дельфин. И этот серый дельфин стал проводить корабли один за другим. То есть он всегда появлялся в начале пути вот этого опасного «follow me». И дальше он шел, как лоцман, проводил корабли между рифами. Перестали там биться корабли, а там погибало очень много народу. Вот. И так продолжалось 24 года. То есть 24 года дельфин без всякой мотивации, без всяких там вкусных конфеток и вкусных рыбок, он водил, проводил. Зачем он это делал, совершенно непонятно. Его назвали Джек-навигатор, его страшно любили, его узнавали люди. И так продолжалось до тех пор, пока однажды, это было в 1909 году, через пролив не шел корабль-пингвин. И на этом корабле-пингвин сидел какой-то подонок, которому было делать нечего, но у которого был револьвер. И вот этот подонок стал от нечего делать стрелять по Джеку. Попал в него несколько раз, он его ранил. Джек, видимо, очень обиделся, а может быть, он просто зализывал раны, что называется, и он после этого исчез. Исчез недели на две, на три. Люди страшно огорчились. Я не знаю, что сделали с этим подонком. Может быть, кстати, ничего, а может, за борт выкинули. Не знаю, ребят, история об этом умалчивает. Вот. Но достоверно известно, что Джек пропал недели на две, на три. Потом все-таки появился. Появился, стал опять работать, проводить корабли между рифами. Но самое интересное, он не проводил пингвина. Когда появлялся корабль-пингвин, он его не проводил, он уходил. Вот. И кораблю-пингвину приходилось проходить самому. И кончилось тем, что корабль-пингвин разбился. Это была крупнейшая авария в Новой Зеландии. Погибло 75 человек. Вот, то есть доигрался корабль-пингвин благодаря вот этому стрелку. Очень такая поучительная история. Вот. А Джек Пилорус стал дальше водить корабли. И занимался этим 24 года. И вот там поставили этот памятник. Это, наверное, самый знаменитый дельфин в мире. Но самое главное, что в 1904 году губернатор и парламент единодушно одобрили законопроект, запрещающий добычу дельфинов вот здесь, на берегах Новой Зеландии. Дельфину поставили памятник. Ну, вот видите, до кого-то хоть дошло, и то хорошо. Давайте дальше посмотрим картиночки. Вот, это как раз... И он был настолько знаменит, что про него писали газеты, да, ну, телевизора тогда еще не было, да, интернета тоже. Но все знали. Кстати, думали же тогда многие, что это рыба такая, да. Вот. Это сейчас все грамотные знают, что это морские млекопитающие. Кстати, ребят, вот о рыбах, да. Древние греки тоже думали, что дельфины – это рыбы. И даже называли их священными рыбами. Но древних греков полагалась смертная казнь за убийство дельфинов. В Древнем Риме тоже к дельфинам прекрасно относились, потому что считалось, что дельфины проводят души умерших к островам блаженных. То есть рай в представлении древних римлян. Видите, вот в античной мифологии все-таки дельфин образ положительный. И там хорошо где. При том, что и греки, и римляне были, ребята, очень жесткие и, я бы сказал, очень жестокие. Ну, вот современное цивилизованное человечество. Давайте дальше посмотрим, быстренько прокрутим, потому что, ох, у нас скоро 2 часа будет. Вот. Вот так выглядят серые дельфины. Это вот просто, чтобы было ясно. Или нет, это ирвадийский уже. Это уже ирвадийский, ребят, дельфин. У меня, кстати, есть фильм по поводу ирвадийского дельфина. Если хотите, наберите. В Меконге мы его снимали. Потрясающее место. Ну, наберите Хабургаев в натуре дельфин. Вылезет этот фильм. С Олегом Шумаковым мы его снимали. Дело в том, что ирвадийский дельфин, он морской. Но в Меконге он оказался в такой ловушке из-за порогов в этой великой реке. И там своя такая пресноводная популяция, которая уже много сотен лет. И вот мы просто расследовали, как он туда попал, и мы охотились за этим дельфином. Мы долго там путешествовали, его искали, мы его все-таки нашли. Вот кому интересно посмотреть этот фильм. Давайте следующие посмотрим картиночки. Угу. Вот. И, наверное, несколько слов. Давайте следующий посмотрим. Это дельфин-белобочка. Тоже такой очень известный дельфин. Ну, давайте мы их быстро пролистаем, потому что уже, ух, почти 2 часа. Вот это тоже любопытная история. Кстати, с Олегом Шумаковым мы тогда еще работали, заметки натуралиста вели на телеканале «Культура». И мы были в Гонконге. И в Гонконге, значит, сказали: «Как, вы еще не видели нашего розового дельфина?» «Ну, как, вам надо снять нашего розового дельфина». Вот это, к примеру, как можно туристическую индустрию, ради бога, раскручивать. И нас повезли в какие-то трущобы такие, бедные рыбацкие поселки, там, в Гонконге. Это все думают, что Гонконг – это... Там есть такие кварталы очень бедные, грязные. И там мы пересели на какую-то лодку, и вот уже долго мы куда-то плыли, где этот дельфин показывается иногда. Ну, мы его увидели издалека. Увидели издалека, действительно, он был розоватый, и я даже не очень понял, какой вид это дельфина. Но дело в том, что, во всяком случае, я взял вот эту картинку, потому что он похож вот на то, что мы видели издалека. Вот, там, в общем-то, спина только с плавником была видна, и в лучах заходящего солнца. Снять мы его не смогли для передачи. Ну, это было невозможно. Поэтому мы просто там вот увидели его около горизонта. Но туда возят экскурсии. Вот, пожалуйста, хороший пример, да? Возят экскурсии, с катера можно посмотреть, можно посниматься, можно селфик сделать какой-то. Ради бога, дельфин живет на свободе. Это его дело, позировать или нет. Никто его не заставляет. Следующее покажите картиночку. А вот это вот уже дельфин, которого тоже называют розовым часто. Это амазонский дельфин иния. Он действительно розоватого цвета. Это уже дельфин пресноводный. И, как я вам уже говорил, у пресноводных дельфинов зрение у многих практически отсутствует. Оно им и не нужно. Несмотря на то, что там бывает очень мутная вода, у них есть приборы чуткие, которые позволяют им прекрасно обходиться без глаз. Смотрим дальше. Дальше. Это у нас вымерший китайский дельфин. Как же он называется? Сейчас вспомню. Это дельфин из Янзы. Байджи. Вот, кстати, года 2-3 назад мне попалось в зарубежной прессе сообщение, что его сфотографировали, его нашли, Байджи, и его снимали, ну, не очень хорошо было видно, но ученые считают, что шанс есть, что он остался, хотя вот в биологии есть такой термин «технический вымер». Что значит «технический вымер»? Это значит, осталось несколько экземпляров, но они недостаточно, их недостаточно для того, чтобы восстановить популяцию. Вот это самое произошло с китайским речным дельфином, который, в общем-то, уже можно считать исчез с лица планеты. Кстати, еще одна очень занятная публикация была совсем недавно. У нас в Финском заливе обнаружили группу дельфинов, ее снимали мы, в Финляндии снимали, 6 дельфинов там было, и комментарий был научного сотрудника, я не помню какого-то научно-исследовательского института питерского, она сказала, что я не видел этих снимков, но она сказала, что по снимкам тяжело определить, либо это белолобы, либо фалина, и такие заходы были последний раз там в 1936 году. И вот они опять зашли. Ну, что их туда привело? Практически пресная вода уже ближе к Ленинграду, к Санкт-Петербургу. Непонятно, надо у дельфинов спросить. Они, ребята, загадочные. Да, следующую давайте посмотрим картиночку. Вот. Ну, это вот уже пошли остальные, да? Ганский дельфин тоже пресноводный, он не такой большой в Ганге. Вот, видите, вообще слепой. Там мутная вода в Ганге. Следующую картинку покажите. Вот, видите, его на руках держат. Хорошо, что индусы мясо не едят, да? Ганским дельфинам повезло, как в Японии бы они не сохранились. Кстати, в Китае еще есть в озерах дельфины. Их достаточно много, пресноводных дельфинов. Ну, прогуглите. Я просто сегодня не успею про все рассказать. Дальше. Едем дальше. Вот. Это у нас пошли уже клюворылы. И вот здесь интересная такая штука. И ремнезуб там дальше будет. Он тоже к ним же относится. Вот интересная такая история, что клюворылы, по некоторым сведениям, вот везде вы прочтете, что кашалот глубже всех ныряет там на 2000 метров. Так вот, есть сведения, что клюворылы могут нырять еще глубже, чем кашалоты. Ну, видимо, они там ищут донных моллюсков, беспозвоночных всевозможных. И, кстати, вот это вот эрвадийские дельфины, которые мы снимали в Ганге, они все остались, такая узкая популяция, локальная, только в одном месте, где глубоко, там такой омут огромный получился, и там на глубине очень много крупных речных моллюсков. Вот они ими и питаются. Так, ну, давайте дальше прокрутимся. Вот, это высоколобый бутылконос, видите, вот тоже все, что можно. Тоже кальмары, видите, в желудках бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. Вот такие они прожорливые. Дальше крутим, крутим дальше до конца. А вот, это вот еще ревнезуб у нас, да, по-моему. Ну, все, прокручиваем, Александр. Сейчас вот будет, это морские свиньи. Еще дальше, еще одна будет морская свинья, я вам про них уже... Кстати, у нас на Черном море даже водятся морские свиньи. Не так часто попадаются на глаза, как афалины, да? Или белобочки, но все-таки водятся. Дальше следующую картиночку. Вот она, морская свинья. Правда, симпатичная? Но она совсем небольшая по сравнению с крупными дельфинами. Следующую покажите. Вот это Япония. Вот теперь мы с вами говорим о китобойном промысле. Значит, дальше следующую картинку покажите, Александр. По-моему, мы все-таки успели сегодня поговорить. Вот, вот они, китобои разных времен, разных народов. Дальше следующую картинку покажите нам. И вот то, что поставило жирную точку. Видите, какой счастливый дедушка. Когда появилась гарпунная пушка, у китов не осталось шансов на спасение. Есть такой кит, настоящий кит. Вы, наверное, слышали это название, да? Знаете, почему он настоящий кит называется? Это неправильная калька, вообще он right whale, правильный кит. А правильный кит, потому что, когда гарпунили других китов, то они обычно уходили на глубину сразу, ныряли, или под днище судна уходили. А вот этот правильный кит, он подставлял себя гарпунам, он никуда не уходил, он позволял себя быстро добивать. Естественно, он пал первой жертвой. Настоящих китов истребляли в первую очередь, потому что они были легкой добычей. В отличие от какого-нибудь горбача, гренландского кита. Ну, давайте смотрим дальше. Вот, это уже современная модификация гарпунной пушки, которая бьет еще дальше, еще прицельнее, линь вот за ней, видите, трос. Вот, охотятся до сих пор на китов. Значит, ребят, история такая. В 1982 году был подписан международный мораторий на отлов китов. Несколько стран его отказались подписывать. Это Норвегия, это Япония прежде всего, да? Фарерские острова, вы видели, что там происходит. Норвежцы просто сказали, а у нас считается мужчина не мужчина, который не держал в руках гарпун. Японцы, сами знаете по этому поводу, что могли сказать миру. Но цифры такие, значит, остальные страны вроде как договорились приостановить китобойный промысел, но там была такая, дьявол кроется в деталях, квота на вылов научный, а что касается дельфинов и касаток, там еще и для, как это называется, просветительских шоу-программа, по-моему, так это. То есть в морские океанариумы можно их ловить. И вот это вот квота. А, и еще оставили традиционный промысел. Это у нас чукчам и эскимосам. Да, то там определенные виды китов, хотя тоже, на мой взгляд, можно было бы, тем более в Америке, аборигенам Аляски, где у них все гораздо проще обстоит, чем у нас на Чукотке, уж можно было, логистика позволяет доставить продукцию, хорошие качественные продукты, чтобы они этим не занимались. Но, тем не менее, им традиционный промысел тоже оставили. Вот в 2010 году состоялось 62-е заседание вот этого международной китовой комиссии. И вот на этом заседании Япония, Исландия, Дания совместными усилиями добились приостановления моратория. И на следующий год только вот эти три страны сумели добыть больше 2000 китов. Вот так обстоит дело сейчас. Давайте дальше посмотрим. Мировая общественность добивается. Вот видите, вот они штабелями лежат морские млекопитающие, такие же умные, как мы с вами. У каждого из них есть свое имя, у каждого из них есть своя семья, а может быть здесь вся семья и выловлена, кто ж его знает. Кое-как пыталась сопротивляться. Для чего добывают китов? Прежде всего это жир, это ворвань. Ворвань шла, ну, как я уже говорил, использовалась вместо масла. Вот следующий из ворвани кита. А вот это вот знаете что? Это фонарщик. Раньше фонари заправляли китовым жиром. И ради того, чтобы горел свет на европейских улицах или на американских, тоже убивали китов. То есть киты даже после смерти несли человечеству свет. Вот такая благодарность, благодарная китовые братья. Следующее, смотрим картиночку. Это китовый ус. Я уже говорил вам, что есть усатые киты, есть уты зубатые. Вот китовый ус – это такие роговые пластины, очень гибкие, прочные, что только из них не делали. Из них делали щеточки, например, которыми можно что-то чистить, смахивать. Ради этого убивали китов. А следующий покажите картиночку. Вот, видите, корсет, леска. Вот это все продукция из китового уса. Вот он, рот кита с усом. Следующую картиночку покажите. Вот он, корсет дамский на китовом усе. У моей бабушки был такой, кстати. Где-то у нас даже в свое время сохранился, когда я был маленький, видел. Тогда я впервые увидел, что китовый ус. Бабушка мне с гордостью сказала, это китовый ус. Но это был не ее корсет, это мамин, по-моему, прабабушки. Но вот когда я был маленький, я его видел. Бабушка как рассказывала, надо было упереться коленом и затягивать корсет. Ну, вот, ребята, теперь это финальные картинки зубатых китов. Если у кого-то есть вопросы, ну, давайте еще минуточек 10 ответу посвятим. В следующий раз мы с вами поговорим о других китах. Вот, Индия, Венгрия, Чили и Коста-Рика. 4 страны, которые запретили содержание в неволе зубатых китов, в том числе и дельфинов. Только 4 страны. Ну, хорошо, хоть Индия. В Индии все-таки больше миллиарда живет. Остальное человечество пока еще только просыпается. Вот. Да, вот такая, если вас интересует статистика, ребят. Фарерские острова, Дания, добывают 950 гринд в год. Норвегия 640 китов в год. Япония 600 китов в год и 1000 дельфинов. Карибские острова 400 дельфинов и карликовые касатки в придачу. Гренландия 170 китов в год, но там эскимосы. Это традиционный промысел. Россия 170 серых китов, да, и несколько сотен белу в год. Опять же, это вот нашим аборигенным северным народам квота. Исландия 39 китов, США около 60 китов, но это тоже, это вот эскимосы. Вот такая статистика. Ну, ребят, я думаю, что эти цифры можно смело увеличить 2 раза, как минимум. Да. Есть вопросы?
1: Да, много.
0: Ух ты, ну давайте попробуем ответить.
1: Сейчас.

0: Ну, как скажете, пока вот наш Александр не устанет, если я что-то знаю, вот буду отвечать. Ребят, я, если честно, я не помню. Думаю, что нет, потому что моряки и китобои, сейчас, извините, ребят, люди, во-первых, очень суеверные, а во-вторых, склонны к всякой мифологизации, да? Потому что среди морских млекопитающих, в частности, среди китов, есть несколько видов, которых видели и которых описывали, да, но в науке в руки они не... Как, знаете, вот есть такая печальная шутка, неубитое животное потеряно для науки, да? То есть их видели, их по фенотипу определили, вот он не похож на... Ну, вот эти несколько видов таких вот эфемерных, да, каких-то якобы существующих, они пока еще не... То же самое и во времена Мелвилла. Ребят, ну, вы представляете себе, да, первая половина 19 века, там были уверены, что люди с пёсьими головами где-то на другом конце света ходят. Думаю, что нет. Хотя Мелвилла я читал очень давно. Ребят, прошло уже, ну, больше 30 лет, я, честно говоря, сейчас не помню. Кстати, вот хорошо было бы перечитать уже... при моем нынешнем багаже знаний, которые чуть больше, я думаю, что мне было бы интересно. Но вот времени нету.
1: Почему белуха ревет?
0: Почему белуха ревет? Ну как почему? Потому что, кстати, вот я только что наткнулся сегодня в Ютьюбе, наберите «Горбатый кит. Как плачет горбатый кит, попавший в сети». Очень часто, к сожалению, запутываются в сетях зубатые киты, и, конечно, они издают звуки, звуки отчаяния, звуки сос для того, чтобы приплыли товарищи, могут, может быть, помогут. Ну, а с белухой, почему она ревет? Может быть, какие-то брачные у нее ревы, я не знаю, ребят. Это надо... Знаете, вот в Кандалакше, там есть, кстати, кандалакшинский такой заповедник, это Беломорье, да? И там, кстати, очень часто туда приезжают группы детей, школьников. Они там живут на кордоне. И вот если кому-то повезет, я думаю, надо задать вопрос тем, кто там работает. Они расскажут. Но я же вам говорил, что киты самые громкие существа на Земле. Самые громкие. До где-то, ну, под 200 децибел. Это очень громко, ребят. Это реактивный самолет.
1: Еще вопрос. Если кашалотов стало мало, значит, гигантских кальмаров должно стать много? Или мы уже тоже их все съели?
0: Ну, на кальмаров ведется промысел, а потом, смотря что называть кальмарами, потому что вот у берегов США есть кальмары Гумбольда, да, которые там в массовом появляются большими скоплениями, когда на них идет такой массовый лов. Это достаточно крупно. Он там, по-моему, у него только мантия метра полтора, еще плюс щупальца, да? То есть его тоже можно считать. Кальмары очень быстро плодятся, ребят, вот в чем дело. Кальмары, осьминоги, я вам об этом рассказывал, они живут не больше года. То есть он успевает вот такой вот вырасти, ну год, ну полтора. Потом они мечут икру, да? Откладывают яйца, умирают. И огромное количество яиц. Осьминожиха, она сидит на своих яйцах, вылупляются осьминоги, все, она уже умирает, и они расплываются в разные стороны. Поэтому они очень быстро восстанавливаются, численность. Что касается глубин океана, я повторю банальную фразу, очень банальную. Вы ее встретите во многих источниках. Что, к сожалению, то, что делается в глубинах океана, мы знаем, изучили хуже, чем то, что происходит в космосе. Это действительно так. Кстати, сейчас вроде восстанавливается потихонечку популяция кашалотов. Они в Красной книге, но у них там такой щадящий очень статус, не самый тревожный. Потихонечку выправляется. Ребят, вот я смотрел как раз, когда готовился, я смотрел цифры, и приподнимается немножко вот численность китообразных, но, конечно, гораздо медленнее, чем хотелось, потому что здесь речь еще не только в том, что мы их выбиваем, а мы среду портим, обитание. Вот эти мусорные острова, пластик, сети, вот это вот кошмарное количество. Наберите в интернете мусорный континент, вы увидите. То есть это можно... Это на сотни миль вот такой вот мусор, который плавает в океане. Вот если у вас чаинки с чаем, да, вы берете ложечкой, перемешиваете, да, и все чаиночки собираются в одном месте, центробежная сила их собирает. Вот то же самое с мусором. Потому что течения вокруг Земли, они так устроены, что они весь этот мусор, они в несколько мест сгоняют, и там собирается вот эта концентрация мусора. Ребята, это страшно, это целый континент из мусора, это пластик, это все это, потом микропластик, это же все на наночастицы разлагается, это наносит колоссальный ущерб природе, колоссальный. И если бы человечество вместо того, чтобы амбициозно на Луну летать, эти же деньги там НАСА и прочих наших космических организаций пустило бы на то, чтобы очищать мировой океан, ребят, толку было бы больше. И вообще это наш долг перед нашими потомками. Но мы его не выполняем и не спешим. Ага. Да. Наберите мусорное пятно в океане.
1: Такой вопрос. А почему киты выбрасываются на берег? Не потому, что их предки были наземными животными? Не потому ли?
0: Нет, ребят, вот по поводу того, почему киты выбрасываются на берег, здесь много разных факторов, много разных теорий и много разных гипотез. Ну, во-первых, есть четкая совершенно закономерность, что такие вещи происходят регулярно в тех местах, где ведутся военные маневры. То есть вот военно-морской флот, крупномасштабные маневры, сонары, вот это гидроакустиков и так далее. Вот там достаточно часто происходят массовые выбросы китов. Второй момент – это паразиты. Да, это паразиты. Дело в том, что мы с вами, помните, у нас была такая беседа про паразитов и что они с нами делают, да? Они могут действовать и на вестибулярный аппарат, и на психику, и на все что угодно. Вот теория с паразитами, которые вот живут в мозге, да? Ее тоже никто не сбрасывал со счетов. Третий момент, очень важный, это ловушки, в которых могут они оказываться, да, потому что где вот иногда они могут оказаться на мели, так что они могут ее не заметить. То есть вот этот вот его эхолот, да, он не, немножко вводит его в заблуждение, да. И иногда, хотя, с другой стороны, бывало так, что вот этих вот дельфинов или китов, грин тех же, их отвозили, буксировали в море, они пытались вернуться назад. Здесь много разных факторов, то есть одного ответа на этот вопрос нельзя дать. То есть в каждом случае надо проводить исследования, проводить расследования, и в каждом случае ученые могут уже четко сказать, почему это произошло. Угу.
1: Почему на голове белух уплотнение над пастью?
0: Это не уплотнение, это вот это линза акустическая такая. Вот крутолобость такая, да? Это вот там линза акустическая у них. Но уплотнение над пастью, уплотнение на носу. Вот дело в том, что почему дельфины не боятся акул, да, и очень часто вступают с ними даже в бой. Хотя, с другой стороны, иногда бывает так, что если крупные косяки рыбы, то дельфины охотятся рядом с акулами, и они друг другу не мешают. Потому что у дельфина очень крепкий клюв. Вот этот нос у него, он очень крепкий, он как деревяшка. То есть, если он разгоняется, если он таранит этим носом акулу, куда-то бьет ее в живот или под жабры, то это очень серьезно, акула это знает и предпочитает с дельфинами не связываться. Вот, вот там уплотнение, там действительно это самое крепкое место у дельфина. Угу.
1: Почему киты... Так, это было. Известны ли животные, которые стали наземными, потом водными, а потом опять наземными?
0: Это к Ярославу Попову, или кто у вас будет из палеонтологов, я не палеонтолог. Нет, ребят, я думаю, что, понимаете, все, что касается... Братцы мои дорогие, поймите такую штуку, что попадает в палеонтологическую летопись? Одна сотая, одна тысячная процентов того, что жило на нашей планете, да, чаще всего это где происходит? Это где было извержение вулкана, да, засыпало там вулканическим пеплом, да, в отложениях каких-то там окаменелости, да, в болоте и так далее. То, что на дне океана, оно не сохраняется. ну, никак не сохраняется. Там столько едоков. Косточки потом тоже, они растворяются, их тоже есть кому схрумкать и съесть. Поэтому у нас очень мало материала для того, чтобы вот как-то смоделировать вот эту эволюцию, кто куда вышел, кто куда вернулся. Ну, и генетического материала-то у нас тоже нету. Ну, как? Ну, мы же не можем там по каменелому остатку там вытащить там ДНК. Mm-hmm.

0: Да. Молочное скармливание понятно, почему сохранилось. Зачем им нужны жабры? Вы представляете, что такое дыхательный аппарат перестроить? Ребят, вот представляете, эволюции перестроить дыхательный аппарат. Сколько на это потребуется? Это не десятки миллионов лет. Но я вам приведу такой пример. Вот если вы пойдете в палеонтологический музей, то там вы найдете такого же длинношеего, как жираф, верблюда, и такого же длинношеего, как жираф-носорога. И еще какие-то такие же длинношеи были, как жирафы. Почему? Ну, потому что, смотрите, питаться для того, чтобы достать до листиков и удлинить шею, эволюция расплюнуть, да? Ну, это, ну, что там, ну, сделать длинную шею, это легко и просто. Те, у кого, короче, шеи померли, те, у кого длиннее, выжили, да? Вот, поэтому, если мало корма, то удлинить шею легко можно, пожалуйста. А вот перестроить зубной аппарат, чтобы с травы, вот трава же там абразив, да, там же ведь всякий песочек, пыль, это стирает зубы, значит, совершенно другая зубная формула, другой состав там и так далее, и так далее. Вот это уже сложно. А на листиках там другой зубной аппарат. Вы понимаете, это... Поэтому эволюция, вот там, где легко что-то изменить, она это делает быстро. А где сложно что-то изменить, на это уходит колоссальное количество времени. И представляете, сколько времени надо млекопитающим для того, чтобы отказаться от молока и для того, чтобы перейти на дыхание жабрами. А может быть, там еще какой-то новый вариант появится. Ну, давайте поживем несколько, там, сот миллионов лет. Может быть, там какой-то совершенно неожиданный появится поворот эволюционный. Мы же с вами еще не знаем.
1: Угу. Существуют ли гибриды среди китообразных?
0: Да, среди дельфинов существуют гибриды. Ну, во-первых, гибриды появлялись при содержании в неволе нескольких видов. Я сейчас не помню, какие именно виды гибридизировали, естественно, близкие. Вот. И если мне не изменяет память, то репродуктивные функции при этой гибридизации терялись. Но потом были сведения, что в природе якобы тоже гибриды такие встречались, но это редчайший случай. В изоляции понятно. Дело в том, что вот в условиях такого содержания в неволе у дельфинов резко повышается сексуальная активность. Ну, этологи легко вам объяснят, почему это происходит, откуда такая зависимость, да? Вот, поэтому как бы условий для гибридизации создается больше, чем в живой природе. Но потом люди тоже затейники. Вот я не знаю, зачем это нужно, но у нас почему-то страшно любят вот эту гибридизацию. Лигры, там помесь лигров и тигров и львов, там смешивать там леопарда с гепардом, еще с кем. Зачем это нужно? Ну вот, люди очень любят этим заниматься. Вообще человек почему-то всегда вот тяготеет к уродству. Как раньше на ярмарках приходили на бородатую женщину полюбоваться, еще денег за это заплатить. Вот это вот ужасная привычка человечества, от которого надо человечество отучать. Потому что природа нам дает образец великой гармонии, эталонной гармонии. Вот то, что в природе, это образец, это эталон гармонии. И учиться надо у природы. Сочетание цветов, гармоничность линий, она все время тянет в какое-то уродство.
1: Следующий вопрос. Когда у вторично водных животных появилась способность к эхолокации? Еще на суше или уже при возвращении в воду?
0: Ну, видимо, при возвращении в воду. Потому что предки, вот помните, в самом начале у нас были снимки, я сейчас не помню, как их там звали, этих всех предков. Там Пакицетус вот в Пакистане там и так далее. Сначала вот это были животные, которые бегали под водой. Никогда не видели, как в озере Виктория гипопотамы пешком путешествуют по дну, да, в озере. Вот они, аляпки бегают, птички по дну. Вот они точно так же, видимо, залезали в воду, жили под водой. Вот это вот апноэ у них позволяло им находиться дольше и дольше, ну а потом потихонечку они перешли к водному образу жизни, и под водой эхолокация, она эффективнее, потому что звук-то лучше идет, лучше отражается. Да, конечно. А у кого еще у нас эхолокация? У рукокрылых, но они ни разу не родственники. Кстати, летучие мыши, которых называют летучие мыши, их уж скорее бы летучими обезьянами называть, как волшебники изумрудного города, потому что они к грызунам никакого отношения не имеют. Они ближе даже к приматам, вот если посмотреть, да, по родственным связям. Угу.
1: А, такой вопрос не по теме, но более общий. А почему в вузах, в вузе преподают так скучно? Хотя тема интересная, а тут очень интересно, хотя тема не шибко узконаправленная.
0: Ну, ребят, дело в том, что в вузах, к сожалению, преподают все хуже и хуже с каждым годом. Связано это с тем, что... Это наша больная тема у Архе, да? Связано это с тем, что у нас умирает наука на наших глазах. Ученые получают нищенские зарплаты, самые лучшие ученые уезжают за рубеж. Вот у меня сейчас товарищ уезжает, он прекрасный археолог по античной Греции. Он говорит: Саш, я не могу, я вынужден сейчас принять предложение ехать в Германию, потому что у меня здесь нет условий для работы. Вот. Но я с вами поспорил бы, потому что я помню преподавателей вузовских, на лекции которых яблоку негде было упасть. Вот даже вот на филологическом факультете я еще учился, до факультета журналистики, да, у нас были такие профессор Панов, лингвист, профессор Широков, да, Турбин. Вот на их лекции приходили люди как на спектакль с улицы, тогда можно было пройти без пропуска. И вот эта университетская традиция аплодировать в конце лекции, да, овации были. То есть были прекрасные лекторы, а были потрясающие ученые, ну, которые совершенно не могли читать лекции. Вот не было артистизма. Цуринов был такой, потрясающий совершенно профессор. А лекцию... Вот там, если прислушаешься в первых рядах, начнешь записывать, там что ни фраза, то золото можно выгранить. А вот, вот не было у него артистизма, не был он лектором от Бога. Да? Поэтому есть блестящие популяризаторы науки. Вот хорошо знакомый с профессором Жариным, с Евгением Викторовичем, и как-то он лектор от Бога, конечно. И он литературой, историей, философией занимается, и как-то Жаринов мне сказал, говорит, понимаете, говорит, мое предназначение на этой земле – это моим детям, студентам пересказывать значение толстых, скучных книг, которые они никогда в жизни сами не прочтут. И делает он это виртуозно. Поэтому, смотря в каком институте вы учитесь, вообще, конечно же, ребят, по большому счету, самые лучшие кадры в науке должны преподавать. Вот. И надо создавать, я уверен, что общество будущего – это то общество, где самые высокие зарплаты будут получать как раз популяризаторы науки. Потому что наука – это все, без науки никуда. А потом, ребят, я же ведь вам рассказываю, я натуралист, я не ученый, я очень многих вещей не знаю. Я вам рассказываю то, что вам понятно и мне понятно. А там есть такие дебри, куда я не полезу никогда в жизни, потому что нам с вами это будет скучно. Там одна терминология. А вот в институте, да, вот у меня сейчас сын учится в Тимирязевской академии, у них там кормопроизводство, да, учить латинские названия там травок и растений, которые коровы едят. Ну, очень весело. А надо. Никуда не денешься. В медицинском институте надо учить латинское название каждой мышцы, каждой косточки. Очень интересно. А надо. Вот извините.
1: В Португалии перестали убивать китов. Азорские острова вроде бы отказались от промысла.
0: Вроде бы да. Но у меня нет подробной информации на эту тему. Вроде бы как отказались. Я, честно говоря, вот давно не проверял эту информацию, просто мне в моей жизни приходилось очень плотно общаться и с АЭФой, это Международный фонд охраны животных, да, и с ВВФ, вот с Гринписом в меньшей степени. И поэтому просто часть информации я напрямую оттуда получал в свое время, а сейчас вот я немножко от этого отошел, поэтому последней информацией не владею. Вот так. АЭФа, кстати, очень много для этого делала. это вот Международный фонд защиты животных, Международный фонд защиты животных. Ну, АЭФ

0: Может. Ну, зачем ему это делать? Машенька, ну, конечно, он может перевернуть легко, ударом хвоста может его в щепки разбить. Но надо, чтобы это был злой кит, свирепый кит. А кит, вот понимаете еще какая история? Дело в том, что мы ко всему относимся с позиции наших, вот, человеческих. Вот как он там, синий кит, плавает, и как ему не скучно без интернета, без всего, без книжек, да? А, понимаете, вот даже нельзя сказать, кто из нас умнее, кто глупее. Потому что мы мыслим разными категориями. Может быть, киты гораздо гуманнее, чем мы люди, дельфины гуманнее, чем люди. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я вам по секрету скажу, что вот небезызвестный Иван Игоревич Сутевахин, который вел диалоги о животных, помните, много лет, он еще мастер спорта по водному полу. Он был в большом спорте и прекрасно плавает, очень хорошо плавает. И вот Ваня мне рассказывал, как в молодости, ну, понимаете, для нас, для всех, дельфин – это же флиппер, да? Это флиппер, это такая милашка, зайка, пуська, такой няшный. Конечно же, он меня увидит, он подплывет и мне похохочет, улыбается. И Ваня поплыл к одному дельфину на Тарханкуте. Кончилось печально, этот дельфин его чуть не потопил. А у дельфина было плохое настроение, играть ему совсем не хотелось. Это я к тому, что, ребят, природа есть природа. И вот для того, чтобы как-то пытаться понять, что думает животное, да, по этому поводу, надо это животное очень долго изучать. Очень долго. Надо читать скучные книжки. Надо ездить в экспедиции, надо наблюдать этих животных. Но на наше с вами счастье, киты не агрессивны. Хотя были случаи, когда попадали даже вот на каяк, кошалот проглотил человека на каяке около США. Кстати, Иова, помните, которого, библейский персонаж, которого кит проглотил? Ну, есть разные версии, что, может быть, это была китовая акула, гигантская акула, да? А не кит. Ну, такие случаи вроде бы как были, когда случайно человек попадал в пасть киту. И даже был случай, когда человека достали, и он оказался жив. Но у него кожа была вся такая в морщинистых, потому что она уже была под действием желудочных соков, да. Но, знаете, таких железобетонных доказательств всем этим историям нет. Вот. Все-таки наука, она требует каких-то четких фактов, подтвержденных. Угу.
1: Тут спрашивают, что за музыка такая, она нам мешает на фоне. Расскажите про музыку, расскажите, которую мы сегодня включаем.
0: А, это заставка. Просто много лет назад я когда вел передачи на радиостанции «Маяк», там вот сделали такую песенку «Александр Хабургаев, друг цветов и попугаев». Вот. Я ее сейчас нашел, и вот мы ее использовали в заставочке. По-моему, веселая песенка. Хорошие ребята делали ее, писали.
1: По-моему, говорят, нормальная такая. Говорят, что она на фоне звучит громко, но вроде бы я ее сделал не так громко.
0: Да.
1: Ладно, если мешает, я, конечно, совсем уберу. Просто иногда на радио включают фон.
0: Александр, такой, у нас да? Демократия. Давай, людей спросим, давайте, мешает, не мешает.
1: Убираем, да, убираем.
0: С фона убираем. Скажете, мешает, уберем. Скажете, не мешает, оставим. Угу. Да, друзья мои, еще раз хочу вам напомнить, что мы теперь раз в две недели выходим, да, ну, из-за наших некоторых там, в том числе, финансовых трудностей, да, если мы на донатах сможем собрать с вашей помощью, будем выходить каждую неделю. Не сможем, значит, пока будем выходить через неделю. Ну, это все, понимаете, это все не так просто. Вот так. И организационно, и технически. Просто для этого нужны определенные ресурсы. У нас их пока нет. Мы этими деньгами присланными не обогащаемся. Вот мы с Александром себе ничего на них не покупаем. Это все идет на обеспечение эфиров.
1: А Мия 8 лет спрашивает, ждет ваших эфиров каждую неделю. Кто
0: спасибо,
1: первый? Кто первый освободил, что? Дельфинов или китов?
0: Кто первый освободил?
1: Ну да, кто первый освободил дельфинов или китов?
0: Мия, ну вот я не знаю, кто первый их освободил, но смотря что ты имеешь в виду, пока их еще не освободили, они томятся в всяких там цирках, в океанариумах, они там сидят, плавают, и ничего с этим пока не поделаешь. Но, Мия, я уже сказал, что есть четыре замечательные страны, Индия, Венгрия, Чили и Коста-Рика, где запретили держать дельфинов.

0: освободили их у нас, в нашем Отечестве, на Дальнем Востоке, в китовой тюрьме. Держали белух, держали касаток. Вот мы всем миром, россияне, подписи ставили, выступали кто где как может и добились того, что пришлось их освободить. Хотя юридически, вот эта фирма, которая их отловила, да, она ничего не нарушила. Вот в том-то весь и фокус. Что вот по документам они, ну, имели на это право, а то, что вот, ну, извините, вот. Угу. Есть еще, да, вопросы?
1: Да, есть. Какие виды китов или дельфинов меньше всего пострадали от человека? Сложный вопрос, наверное.
0: Да, наверное, да, сложный вопрос. Да, понимаете, били-то всех подряд, ребят. Били всех, кто подряд. И больше всего, конечно, пострадали те, кого было легче всего выбить. Ну, их всех ели. Из них всех топили жир. Из них всех получали кожу. Кстати, кожа тоже шла в дело. Вот все шло в дело. То есть кит, когда попадал, вот китобойный промысел, он весь шел в дело, там ничего не оставалось. Там безотходное производство. В том вся беда. Поэтому пострадали все. А так считать надо.
1: Может ли человек подружиться с китом?
0: Ну, вы знаете, что значит подружиться? Это чтобы кит тебя узнавал, кит тебя приплывал, да, и позволял тебя почесывать за ушком. Многие киты любопытные, ну, например, те же самые горбачи. И, кстати, были случаи, вот широко известны случаи, когда дельфины от людей отгоняли акул, да, а известны случаи, когда горбатые киты акул отгоняли от людей. И вот посмотрите, полно в интернете кадров, где дайверы плавают и вокруг кашалотов, и вокруг тех же горбатых китов, и даже вокруг, там, я не знаю, того же синего, по-моему, кита, да, и киты совершенно индифферентно как-то к этому относятся, они не агрессивны по своей натуре. И я не знаю такого случая, чтобы нападение на человека, ну, было вот, когда касатки переворачивали, да, какие-то лодки, нападали на лодки, такие случаи были с касатками, а вот других, да нет, вроде не было ничего такого резонансного. А подружиться, я не знаю такого случая, чтобы подружились.
1: Мария, 11 лет, снова спрашивает, может ли потепление, наверное, глобальное потепление имеется в виду, повлиять на популяцию китообразных? Да.
0: Мария, может, конечно, но дело в том, что китообразные, природа очень пластична сама по себе, да, и то потепление, которое мы переживаем, оно не настолько глобально, чтобы на это повлиять, это во-первых. Во-вторых, я на эту тему беседовал с разными учеными, это помимо статей, просто вот лично беседовал. Последняя у меня беседа была с Аркадием Александровичем Тишковым, это заместитель директора Института географии Академии наук, член-корреспондент Академии наук. И он подтвердил вот эту версию, которую я слышал от других ученых много раз, что глобальное потепление заканчивается. То есть оно еще есть. Но мы вот этот вот пик глобального потепления мы уже прошли. И дальше потихонечку будет начинаться глобальное похолодание. Это вопрос очень спорный, дискуссионный, но в любом случае вот по тем значениям, которые мы сейчас наблюдаем, да, на популяции китов это большую роль не сыграет. Гораздо хуже вот этот антропогенный фактор играет. Это то, что мы их, прокладывая, там, я не знаю, добывая нефть, одна только катастрофа в Мексиканском заливе, когда нефти, помните, сколько там вылилось? Это же был какой удар страшный нанесен экологический. А таких ударов было очень много. Было очень много техногенных катастроф. И вот это влияет гораздо больше. Угу.
1: Два последних вопроса остались. Они от Марии, 11 лет. Скажите, пожалуйста, может ли синий кит перевернуть небольшое судно? Мне кажется, был этот вопрос.
0: Может. Может, если захочет, легко. Но, слава богу, он мирный. Да. Да, Мия. Всегда рада тебя слышать.
1: Угу. Мия, 8 лет, спрашивает, сколько лет уходит на дрессировку для шоу? А дрессировку кого, непонятно, но, может быть, давайте скажем, дельфинов, китов, Давайте еще. А, нет, не китов, касаток и дельфинов,
0: касаток и так далее. Нет, да немного. Дело в том, что морские млекопитающие, они, ребята, очень понятливые. Вот, это во-первых. Да, во-вторых, они, у них такая очень хорошая игровая мотивация. А в-третьих, дрессировка происходит, вот есть два рычага дрессировки. Это положительное открепление, подкрепление, отрицательное. Кнут и пряник. Да? Положительное – это пряник, рыбка. Отрицательное – это злое слово или можно еще по уху получить. Да? Ну вот с дельфинами работают в основном на игровой мотивации и на положительном подкреплении. Результат хороший, очень быстро дрессируется. Ну а потом же не все, понимаешь, Минька. Дело в том, что животные как люди. Вот есть артисты животные, а есть бездарные. Вот те, которые бездарные, их отпускают куда-нибудь, в зоопарк переводят, а вот самых талантливых оставляют. И с собаками такая же история. Вот я недавно говорил с дрессировщиками собак, и они то же самое говорят. Есть собаки просто гении, которые обожают аплодисменты, обожают, когда публики много, арену. Они просто вот, они ждут своего выхода. А есть собаки, которые вот на отвяжись работают. Ну и зачем они нужны? Так и с дельфинами, и с китами. Есть свои звезды. Вот, кстати, Мия, я когда был в московском дельфинариуме еще при Петрушине, там был такой звезда Егор Белуха. Вот такой здоровый-здоровый кит Белуха. Его звали Егор. И мне рассказывали дрессировщики, был такой случай. Однажды ребенок упал в воду, ну, как-то близко подошел, упал в бассейн. И Егор его посадил на нос, поднял и вытащил из воды. Поставил на землю. Вот такие вот истории.
1: Спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Спасибо вам всем. Александр, спасибо вам. Всего доброго, ребята. До встречи в следующие, через выходные, да, через неделю. И через неделю, ребят, мы продолжим собачью работу, вторую часть. Ну, а потом уже продолжим китов. Всего доброго.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Айны – это один из коренных народов японского архипелага. Ну, как правило, говорят, что айны – это коренной народ Хоккайдо, Сахалина, Курильских островов, а также северной части острова Хонсю, то есть крупнейшего из японских островов. Вот. Но, конечно, в литературе можно встретить такое представление, весьма распространенное, что когда-то давным-давно айны населяли все японские острова. Вот, а потом в определенный момент на архипелаг проникли японцы с уже новой земледельческой культурой и постепенно стали вытеснять, ассимилировать, уничтожать и всячески притеснять айнов, которых вот они постепенно отодвинули на север архипелага. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. То есть это большое упрощение считать так, что вот айны это коренное население, а японцы это пришельцы и захватчики. Потому что сегодня мы точно, да, определенно знаем, что японский народ, как и японский язык, да, и японская культура, все это тоже сложилось уже на архипелаге. Да, то есть японцы не пришли вот в том виде, в котором мы их знаем, откуда-то с материка. То есть, конечно, да, до поры до времени архипелаг японский, да, то есть примерно до первого тысячелетия до нашей эры, населяли многочисленные племена охотников, рыболовов, собирателей. Да, вот они жили от юга до севера. И, судя по всему, по крайней мере, некоторые из них, и вероятнее всего именно те, кто жил в северной части архипелага, говорили на языке родственном современному айнскому языку, да, то есть его предки, да, на прото-айнском языке. При этом в южной части архипелага жили и другие народы, то есть племена, да, другого происхождения, которые скорее ближе, да, к народам, населяющим вот этот островной мир Юго-Восточной Азии, Филиппины, Тайвань, да, и прочее. И, соответственно, с первого тысячелетия до нашей эры началось проникновение, да, активное на японский архипелаг жителей Северо-Восточной Азии, то есть с территории современного Китая, Корейского полуострова, которые действительно вот уже владели техниками выращивания риса и других культур сельскохозяйственных. Они уже умели добывать и обрабатывать металл и делать из него орудия, да, и оружие. Говорили они, да, на языке, скажем так, который можно считать далеким предком японского языка. Когда они прибыли, да, на архипелаг, они стали как бы занимать те экологические ниши, да, которые были фактически не заняты рыболовами и охотниками, местным населением. Да. Поскольку занимались преимущественно выращиванием риса, им интересны были склоны холмов, равнинные участки, да, и вот склоны для того, чтобы организовывать вот эти заливные поля. Поэтому, да, их проникновение и распространение в южной и западной части японского архипелага было довольно быстрым. Да. Постепенно они стали активно смешиваться с местным населением, да, местное население стало перенимать у них вот эти культурные практики. Вот. И из этого взаимодействия, да, местных и пришлых людей, культур, и в итоге родилась японская культура, да, преимущественно вот в центральной и западной части японского архипелага. На севере архипелага естественные ресурсы, рыбные, морепродукты, лесные, всегда были богаче, чем в южной части. Вот. Поэтому там коренное население, да, продолжало опираться на привычные методы хозяйствования. Вот. И туда сельское хозяйство, земледелие проникало с большим трудом. Да, потому что, прежде всего, оно там не было столь нужно. Да. И вот как раз вот это население северной части архипелага, которое не перешло к земледелию, да, вот, а сохраняло свои традиционные практики, и стало той основой, да, на которой сформировался народ, который мы позже будем называть айнами. История японского архипелага первого тысячелетия, да, ну и второго тысячелетия нашей эры уже, это в том числе вот история взаимодействия, да, этих двух культур. Соответственно, там, где пространство заняли земледельцы, да, которых мы, ну, условно будем называть японцами, да, вот, они в основном опирались на земледелие, у них стали возникать государственные образования, которые позже слились в одно большое государственное образование под названием Ямато, да, и позже оно уже получило название Япония, да, Ниппон по-японски. Соответственно, оно было постепенно, да, все более и более населенным, да, за счет сельского хозяйства население росло гораздо быстрее. Вот. А в северной части люди, айны, да, будущие айны, вот, они продолжали жить с опорой на охоту, собирательство, рыбную ловлю. Какие-то земледельческие практики тоже они перенимали постепенно, да, что-то там бобовые какие-то выращивали, то, что можно было в более северном, да, таком климате вырастить. Вот. При этом эти представители этих двух культур, конечно же, взаимодействовали, да, торговали, и, например, металл, металлические орудия, да, посуда, все это тоже стало проникать и на север тоже. Вот. Соответственно, культура северной части архипелага, она тоже видоизменялась, это не был застывший каменный век, да, она тоже взаимодействовала с южанами. При этом понятно, что время от времени, в какие-то голодные годы, да, вот эти северяне могли совершать и набеги, да, на деревни японцев, чтобы поживиться, да, продуктами земледелия, там, рисом и другими вкусностями. Вот, соответственно, власти государства Ямато, да, они как с определенного времени, да, начинают отправлять такие вот отряды для усмирения, да, как они называли, да, вот этих вот непокорных варваров северных, да, непокорных северных варваров. Тогда, то есть в VII, примерно в VI-VII веке, то есть когда у нас появляются первые достоверные, да, письменные источники об этих всех событиях, их называли словом эмиси. Эмиси, ну, до сих пор ученые как бы спорят, да, имелся ли в виду вот именно другой народ с точки зрения языка и культуры, да, или так называли вообще всех, просто кто не подчинялся власти японского государства, да, то есть вот все, кто жили там на периферии и дальше. Вот. Там же могли находить убежище, да, какие-то беглые преступники, собственно, из японского государства, да, какие-то там искатели приключений и прочее. Вот. То есть население там было такое очень характерное для так называемого фронтира, да, вот этой вот движущейся границы такой к северу. И, соответственно, да, вот к 7-8 веку в южной и центральной части архипелага уже, собственно, власть имела японское вот это государство, да, оно было поделено на провинции, уезды, там собирались налоги, да, призывались в армию люди и прочее. Внешних каких-то войн к этому времени Япония уже не вела там, с государствами Корейского полуострова. И по большому счету, вот единственной военной такой проблемой это было вот усмирение северных соседей, да, в случае их каких-то набегов. Вот. Но тут нельзя говорить лишь о том, что вот были набеги с их стороны и поэтому отправляли на усмирение. Да. Понятно, что этот процесс такой двойственный, да, со стороны Японии, конечно же, тоже были устремления найти новые пахотные земли, целину освоить, но вот поэтому постепенно, несмотря на то, что это все-таки северная часть архипелага, да, технологии и навыки выращивания земли, удобрения, там, орошения тоже все улучшались и улучшались, поэтому, в принципе, земледелие потихоньку, да, можно было распространять и далее на север. Вот, поэтому заинтересованность вот в этом продвижении на север тоже была и у японцев. Но, тем не менее, да, вот этот вот северный такой фронтир, да, вот, он оставался таким как бы подвижным, то есть многие вожди вот этих племен эмиси, да, они могли переходить на сторону японского государства, им тогда давались чины, какие-то тоже подарки, ткани, там еще что-то. Вот. И они могли уже помогать, да, в усмирении других вот таких непокорных вождей. И вот эти вот перебежки, они могли вполне довольно регулярно, да, совершаться в обе стороны. И вот в этом взаимодействии, то есть вот в этих постоянных конфликтах зарождалась новая сословие, фактически, да, которое потом вот, в нашей стране, да, известно под названием самураи. Да, хотя само слово самураи, конечно, именно в таком значении стало использоваться уже гораздо позже. Поначалу их называли цувамоно, да, то есть люди с оружием просто. Да, это люди, которые специализировались вот на военном деле. Они подолгу жили, да, вот там. Соответственно, в этих сражениях, да, где часто, ну, где активно использовались в том числе лошади, да, вот формировалась вся эта культура, характерная впоследствии, да, для самураев, все их доспехи, основные виды оружия и прочее. Вот, поэтому иногда можно услышать такие совсем доведенные до крайности, да, утверждения, что все, что характеризует там, самураев, да, мечи, там, обряд харакири там, и так далее, все это японцы взяли от айнов. Да? Но вот это действительно тоже такое очень смелое и крайнее утверждение. Тут скорее следует говорить о том, что в этом взаимодействии, да, это все появлялось, влияние было взаимным, да, и здесь не было вот какой-то однозначной такой однонаправленности, что вот айны все это там разработали, придумали и так далее, а японцы просто взяли у них это и все. Вот, конечно, все так просто не бывает. Так или иначе, граница постепенно продвигалась, да, все дальше и дальше на север, то есть все больше местного населения все-таки подчинялось, да, и переходило в подданство Японии, переходили к земледелию. И вот такой рубежным этапом был где-то 12-13 век, когда граница наконец дошла до пролива между островом Хонсю и Хоккайдо. С этого времени, по сути, мы можем говорить вот, о формировании уже тех айнов, которых мы знаем сегодня. Да? То есть, ну, по крайней мере, которых мы знали в 19 веке, да? Которых встретили европейцы вот, со всем их, со всей их культурой, одеждой, языком, бытом, хозяйственными практиками. Да? Вот, по большому счету, айны, известные нам сегодня, и то, что мы имеем в виду, когда говорим слово айны, айнская культура, да, вот это в том виде начало формироваться именно с вот, 12-13 века и позже. И именно в это время айноязычные люди, да, то есть говорившие на айнском языке, начинают вот под этим, да, давлением переселяться с Хоккайдо на Южный Сахалин и на Курильские острова. Они там жили, опять же, не всегда, да, а вот именно в эту эпоху начинают туда проникать. То есть на Сахалине это 13 век, то есть первые айны появляются на юге, на Курилах это вот 14-15 век, вот они постепенно до Камчатки туда доходят. Вот. И они тоже там пришли не на пустые места, да, никем не населенные. То есть до них там жили люди, которых археологи называют носителями охотской культуры. Вероятно, они говорили на языке, близком к современному нивскому языку, который сегодня распространен в устье Амура и на севере Сахалина. И именно они вот, занимались в основном промыслом морского зверя, морских животных. Айнская культура, которую мы знаем как классическую айнскую культуру, вот она как раз сформировалась во многом как результат взаимодействия вот этой охотской культуры вокруг Охотского моря, да, Сахалина и Курил, вот, то есть такие предшественники айнов на этих землях, и вот протоайны, которые с севера Хонсю, из Хоккайдо, да, продвинулись туда на север и принесли с собой вот, свою культуру, ну, в большей степени, которая опиралась на рыбную ловлю, на лососевых, охоту на оленей и так далее. Вот. Именно в это время формируется и ключевой для айнской культуры, такой центральный для айнской культуры ритуал, связанный с убийством медведя. Собственно, сегодня, да, когда говорят об айнской культуре, вот, это имеется чуть ли не упоминается, да, чуть ли не в первую очередь, так называемый праздник отправления медведя, иоманте, да, когда медвежонок, да, еще в детском возрасте как бы отнимался у медведицы в ходе специального такого рейда охотничьего. Да. Позже он выращивался, то есть в течение года, да, до взрослых размеров. И потом в ходе вот такого праздника ритуального его убивали отравленной стрелой. И тем самым как бы считалось, что айны отпускают его душу обратно в мир богов. Почему этот ритуал был центральным? Да, потому что, ну, собственно, в нем пожалуй, как бы олицетворяется вот все представление айнов об устройстве мира, да, о том, что наш мир, он фактически поделен на два. Это айну-мосир, то есть страна айнов, мир людей, и камуи-мосир, то есть мир богов, мир божеств, горний мир, да, как угодно. Вот. И в том мире божеств, да, все то же самое, что и в мире людей, вот, но только там живут камуи, боги. Все то, что, чем мы здесь наслаждаемся, да, как едой, оленье мясо, лососевые рыбы, да, там, морепродукты какие-то, там, еще что-то, вот, все это то, что дают нам боги. Да. Соответственно, медведь, да, мыслится как вот такой представитель, посланник мира богов в мир людей, то есть именно в медвежьем обличии, да, кому испускается в наш мир. И он должен засвидетельствовать, что в мире людей все хорошо, что у них есть еда, есть питье, что они живут там в тепле, да, и уюте. Вот. И после того, как он это все засвидетельствует, да, в течение вот года жизни в общине, вот, его убивают и тем самым как бы освобождают его душу, чтобы она улетела обратно и рассказала там, что у людей все в порядке. Вот это такой вот циркуляция, да, такая вот постоянная, такой диалог между вот этими двумя мирами. Этот ритуал становится центральным для айнской культуры как раз вот примерно с рубежа там 12-13 веков в результате взаимодействия с охотской культурой, потому что вот культ медведя, он был характерен именно для охотцев, а не для протоайнов, живших южнее. Поэтому я и всегда пытаюсь подчеркнуть, да, что наши знания и наши представления о сегодняшних айнах, да, ну или об айнах, по крайней мере, которых европейцы там встретили в там, 18-19 веках, вот их нельзя просто механически перетранслировать на всю предшествующую историю. Да. Это народ, который тоже менялся, да, который взаимодействовал с соседними народами, под этим влиянием тоже постоянно изменялся, в том числе мог ассимилировать и другие народы, жившие к северу от него. Да. Вот, в этом смысле не совсем правильно вот, выставлять айнов исключительно как жертв японской экспансии. Да. То есть они тоже как бы практиковали своего рода экспансию дальше на север, да, и тоже ассимилировали другие народы, там вступали в браки, вели торговли, войны и прочее. Вот. Поэтому история всегда сложнее, да, чем черные и белые. Тем не менее, такой новой вехой в истории айнов становится 18 век, когда фактически земли, населенные айнами, Сахалин, Курильские острова и Хоккайдо, они оказываются зажатыми между владениями двух империй, российской с севера и японской с юга. И вот именно земли айнов в течение 18 и начала 19 века становятся такой основной контактной зоной между русскими и японцами. Именно айны становятся первыми источниками сведений для японцев о русских и для русских о Японии. Они становятся проводниками японцев и русских в этих землях. Айнский язык был зачастую языком переговоров между русскими и японцами, поскольку были айны, знавшие русский язык, особенно на Северных Курильских островах, они уже становились подданными Российской империи, да, а были японцы, переводчики айнского языка. Вот, и, соответственно, вот через посредство айнов и айнского языка вот, переговоры между русскими и японцами велись. Но в то же время понятно, да, что именно вот эта контактная зона, земли айнов, они в итоге стали предметом территориального размежевания, да, между Россией и Японией. Вот, и практически весь 19 век проходит под знаком вот этих постоянных разделов, особенно во второй половине 19 века, да, когда сначала Россия и Япония провели границу там, между островами Итуруп и Уруп, тем самым как бы отделив да, курильских айнов, которые стали российскими подданными, да, от айнов Хоккайдо и южных Курил. Сахалин оставался сначала в нераздельном владении, потом все-таки японцы согласились признать Сахалин российским, при этом Россия отдала всю гряду Курильских островов вплоть до Камчатки. Да. И вот так неоднократно айны оказывались то по ту, то по другую сторону границы. Соответственно, это очень сильно, безусловно, влияло, да, на на их жизнь, и я не говорю уже о разного рода проблемах такого экологического, да, характера. Ну, то есть это эпидемические болезни, да, которые стали активно проникать в этот регион, алкоголь, конечно же, ну и все другие проблемы, связанные вот с малыми, малочисленными коренными народами. В результате, к началу 20 века, когда после русско-японской войны Южный Сахалин также был передан Японии по результатам этой войны, фактически сложилась ситуация, при которой айны, то есть исторические земли айнов, оказались уже целиком в составе Японской империи и оставались там до 1945 года. Вот в это время, да, мы можем говорить уже о спланированной такой, да, ассимиляции японцами айнов, то есть стали строиться школы, да, где образование велось исключительно на японском языке. При этом это были отдельные школы для айнов, да, они смешанные. Смешанные появились только в 30-е годы. Это был, ну, фактически отъем земель, поскольку на Хоккайдо прежде всего, ну а позже там на юге Сахалина, японцы стали активно развивать земледелие, скотоводство. Вот, и поэтому земли зачастую передавались японским переселенцам, и айны теряли свои традиционные угодья, охотничьи и рыболовные. Да. Более того, японское правительство стало вводить разного рода запреты на традиционные методы охоты и рыбной ловли, ну, например, на ядовитые стрелы. Вот, и, соответственно, это также отнимало у айнов возможности для привычного образа жизни. Вот, в итоге, к 1945 году, да, когда Сахалин и Курильские острова снова становятся частью, да, уже СССР, вот на Курилах фактически не осталось ни одного айна на тот момент. Да. А те, что были, да, уже как японские подданные, в первые послевоенные годы были репатриированы на Хоккайдо. То же самое и на Сахалине. Да, фактически все японское население, там японские подданные, да, за исключением корейцев, были тоже репатриированы, и айны в том числе. Вот, и поэтому, вот, если мы говорим о второй половине 20 века, да, то айны уже преимущественно это граждане Японии, которые живут на Хоккайдо. Сегодня, ну, около 25-30 тысяч человек, да, считают и называют себя айнами. Вот, понятно, что внешне они уже во многом напоминают, да, японцев, потому что вот в конец 19-20 веке среди самих айнов уже, да, тоже вот это была идея, что лучше там выйти замуж за японца, да, или жениться на японке, вот, чтобы быстрее, как бы, чтобы детям уже легче жилось, как бы, в этом новом государстве, в этих новых условиях. Вот, поэтому тут уже вот эта ассимиляция культурная, да, и физическая, она уже стала подпитываться в том числе и самими айнами тоже. Понятно, что имело место и дискриминация, да, и такая уже структурная дискриминация, то есть когда уже на момент рождения, да, люди находятся не в тех же условиях, в которых там японские граждане, этнические японцы в смысле. Но ситуация несколько стала меняться на рубеже 20-21 веков, да, в самом конце 20 века, в 97 году был принят закон о поддержке айнской культуры, да, ну, как это всегда бывает, да, по иронии истории, произошло это ровно тогда, когда фактически, да, айнская культура была погублена, ну и исчезла, да, фактически. Вот. И поэтому то, что сегодня, да, поддерживается, да, в качестве там айнской культуры, это, конечно, уже такой этнический туризм. Да, вот есть ряд общин, которые активно вовлечены в эту деятельность. Есть государственный музей айнской культуры на Хоккайдо. Есть частные музеи и коллекции. Проводятся разные фестивали. Проводятся там конкурсы на знание айнского языка или выступления на айнском языке. Вот, то есть, ну да, эта поддержка как бы оказывается, но вот она теперь лишь подпитывает идентичность, да, вот тех людей, которые перестают стесняться называть себя айнами, да, но, конечно, речь уже не идет о таком народе в привычном смысле этого слова, да, айнский язык уже не используется в быту, есть отдельные знатоки айнского языка, да, но вот ни образования, ничего на айнском языке уже нет, то есть фактически этот язык уже относится к категории, ну, находящихся в очень большой опасности, да. То есть сегодня, конечно, уже как бы о дискриминации айнов мы как бы не говорим, да, вот, в Японии в смысле. Но тем не менее, мы видим их такое особенное положение. Да, что касается айнов в России, да, то есть люди, да, которые тоже считают себя айнами, хотя они тоже уже не говорят на айнском языке. Судя по всему, это люди, живущие на Камчатке, в Камчатском крае. И это, вероятно, потомки тех айнов, которые переселились с северных Курильских островов после 1875 года, когда вся гряда Курил была передана Японии в обмен на Сахалин. Тогда они поселились в нескольких деревнях в южной оконечности Камчатки. Вот, и, естественно, очень быстро уже русифицировались, да, и айнский язык, и как бы, культура тоже как бы, там не сохраняется. Да, но это такие, скажем так, сведения, которые еще требуют дополнительного изучения. Вот. Есть люди, которые на Сахалине и даже в Приамуре, в районе устья Амура, говорят о том, что вот кто-то из их там, бабушек, дедушек, прабабушек был из айнов, да, из числа айнов. Вот. Но это тоже, в принципе, не удивительно, потому что вот такие межэтнические контакты, браки имели место в этом регионе, поскольку айны Сахалина торговали, да, с народами устья Амура. Вот, очень часто там существовала такая практика, когда молодого еще юношу айна передавали на воспитание другим народам, где он учил их язык. И потом служил как бы переводчиком и таким вот посредником в торговых связях. Вот, поэтому там, конечно, да, имели место вот эти контакты и такого семейного характера тоже. Но, тем не менее, таких настоящих, скажем так, айнов, да, на Сахалине или где-либо еще в России, получается, что не осталось. Айны, конечно же, вот с 19 века, когда с ними первые европейцы познакомились, или даже еще там в 18-м, когда первые русские первопроходцы, да, на Камчатке с ними познакомились, были удивлены, да, тем, что они очень сильно отличаются от всех других народов, которые живут в этом регионе. Да. То есть в основном мы знаем, что в северо-восточной, да, Азии распространен так называемый монголоидный тип. Да. Вот. А айны же очень сильно отличались, да, от классических монголоидов, в том числе более таким выраженным рельефом лица, глубоко посаженными глазами и, конечно, прежде всего, скажем так, сильной растительностью на лице и на теле. В частности, у айнских мужчин были довольно большие бороды, да, усы, ну и такая вот обильная растительность на лице. Поэтому, конечно, всегда вставал вопрос, а кто же такие эти айны, да, откуда они появились, откуда они пришли, как они вообще вот оказались вот посреди, да, такого моря монголоидов, такой вот островок каких-то совершенно других людей. И появлялись разные гипотезы, ну, в силу некоторой специфики, да, развития науки в 19 веке, как бы, ближайшие родственники искались среди существующих народов. Да. Поэтому, конечно, кто-то указывал на сходство айнов с народами Полинезии, да, австронезийскими народами там, или даже с австралийскими аборигенами. Кто-то, наоборот, усматривал их родство с кавказской расой. Кто-то, наоборот, очень осторожно как бы, говорил о том, что айны – это, ну, условные, да, палеоазиаты. Вот. Ну и, судя по всему, действительно, мы здесь имеем дело, да, с таким осколком до монголоидного населения Северо-Восточной Азии, да, потому что вот этот монголоидный тип и его распространение широкое, да, в Восточной Азии, оно во многом связано с, конечно же, с деятельностью и, скажем так, активностью Китая. Да, и китайской цивилизации, как земледельческой цивилизации. Да. Соответственно, вот этот очаг цивилизации на территории Китая постепенно, да, распространялся на север и на юг. Вот, а вместе с этим, да, такая более, скажем так, населенная вот эта вот культура, да, распространяла и свой вот внешний, да, физиологический тип на своих соседей. Вот. Понятно, что имело место как бы взаимодействие, да, а не полное замещение, вот, что, и как на севере, так и на юге. Поэтому сегодня мы говорим там о южном монголоидном типе, да, о северном монголоидном типе, там байкальский и прочее. Вот. То же самое касается и Японии, да, то есть вот японцы, как и корейцы, да, вот они тоже относятся к такому классическому, да, вот монголоидному типу, и появление таких людей на японском архипелаге тоже тесно связано, да, вот с распространением культуры риса, то о чем я говорил, да, в начале. И с севера получается тоже, да, вот уже северный монголоидный тип, он через Преамурье распространился вот на севере Сахалина, дальше там на Камчатке. Вот. А айны, благодаря вот такому уникальному, да, островному положению, как бы остались в том виде, да, физическом облике, как бы без вот этого монголоидного влияния. Хотя на самом-то деле оно, конечно, было. Да, особенно если мы посмотрим с вами на изображения или фотографии ранее женщин айнских, да, то вот там гораздо сильнее видно влияние тоже монголоидного типа. То есть они сохраняют, да, безусловно, и какие-то черты характерные для айнов, да, вот, но в то же время они все-таки взаимодействовали, да, и на севере, и на юге. Там с японцами, да, на севере, с другими народами, вот, и приобретали некоторые черты, сближающие их с монголоидами. Ну, в итоге, да, вот сегодня, скажем так, неподготовленный, не знающий человек, да, если встретит в Японии, там, айнскую женщину, там, он ее едва ли вот так сходу отличит, да, от японки. Хотя вот если мы возьмем какую-то выборку, простите, да, вот, это будет, ну, более очевидно, что какая-то разница во внешнем виде все-таки есть. Ну и, соответственно, если резюмировать, да, этот вопрос, то, ну, вот, айны действительно являются таким вот уцелевшим, да, осколочком вот, до монголоидного населения. То есть, и этот пример, да, подсказывает нам, что, вероятно, как бы до активного распространения культуры риса по Восточной Азии, да, население вот этой самой Восточной Азии было более, скажем так, пестрым и разнообразным.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. 108 лет тому назад, в частности, 6 декабря 1912 года, мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, позже ставшее легендарным шедевром. В полевом дневнике Людвиг Борхард, германский археолог, которому посчастливилось найти скульптурный портрет Нефертити, записал одну фразу: «Описывать бесцельно, смотреть». Я вам процитировала египтолога, историка Виктора Солкина. И сегодня мы сделаем то, что собирались сделать уже давно. В эфире «Комсомольской правды» историк

0: этим лицом, с этим человеком, очень противоречивым, очень непростым, была связана вся жизнь царицы Нефертити, потому что она была его великая супруга царская. Вот именно так звучит ее официальный титул. Точно так же, как мы обычно произносим только половину ее имени, потому что полное имя Нефертити, прекрасная красотами солнечного диска, красавица пришла. Вот такое безумно красивое сочетание слов.
1: Я не могу не задать вопрос о подлинности знаменитого бюста. На сегодняшний день споры закончились, которые были вот сразу после и продолжались долгое время?
0: Споры закончены, и на самом деле вызвала эти споры книга, которую в конце 90-х, начале 2000-х годов написал швейцарский искусствовед Анри Штирлин. Он не египтолог, это очень важно, он такой искусствовед широкого профиля, и в египетском искусстве он разбирался, честно скажем, не очень хорошо. И, по сути, на самом деле, эта книжка была призвана, ну, не сделать какое-то исследование, а, как сейчас принято говорить, словить хайп. Потому что он, например, утверждал, что ему кажется, что бюст Нефертити не подлинный, потому что у нее вот так вот резко, необычно, как ему казалось, были усечены плечи, потому что она такая сохранная. Учитывая, что мастерская скульптора находилась практически в зоне пустыни, на периферии города, там сухой просто песок кристаллический, который сохраняет не просто известняк, не просто гипс, а он сохраняет ткани, парики и костные останки. Он сохраняет все органические даже материалы. Это первое. Второе, вот именно так отсекали плечи в скульптуре скульптурным моделям, вот этим специфическим памятником, о которых я уже, собственно, о логике которых я уже сказал. Дальше, когда Штирлин выпустил эту книгу, великий Дитрих Вилдунг, выдающийся египтолог, в то время хранитель египетской коллекции Берлинского музея, главный хранитель Нефертити, он сделал детальнейшее технологическое, химическое, какое угодно обследование бюста царицы. Вот. Выяснилось даже, что в ее изготовлении, а я напомню, что внутри бюста основа из известняка покрыта несколькими слоями гипса. Так вот, вот в этом гипсе есть специфический материал, минерал, ангидрит он называется, который в таком процентном соотношении встречается только в Амарне, вот в этом месте, где был найден памятник. То есть там даже гипс специфический свой. Ну и, конечно, дальше все разговоры прекратились, потому что полный анализ пигментов, всех необходимых технологических деталей, связанных с этим потрясающим скульптурным портретом, а он показал, что, конечно же, это подлинник, это 14 век до новой эры, и здесь никаких сомнений нету. Но не было бы счастья, да несчастье, как известно, помогло. Потому что, когда в процессе этих технологических исследований Вилдунг поместил бюст Нефертити в томограф, открылась одна очень интересная вещь. Был сделан уже памятник практически полностью, да, уже начинали роспись лица, и вдруг роспись была остановлена, и еще раз ее покрыли тонким слоем гипса. Но не просто так, а выровняли небольшую горбинку на носу, убрали носогубные складки, убрали небольшие морщинки вокруг глаз, а вот тонкость там именно такая, до морщинок, и затем уже итогово расписали. Понятно, что царица, конечно, визировала, а утверждала свой главный скульптурный портрет. И, видимо, когда работы уже были начаты, ей очень по-женски, очень понятно, ей к тому моменту матери уже 6 дочерей, ей хотелось выглядеть моложе. Вот это удивительная история, которая была выяснена во время технологических исследований этого памятника, вызванных вот этим таким нездоровым ажиотажем, который, конечно, после предоставления официальных результатов сошел на нет.
1: Вопрос, почему у нее один глаз?
0: В Древнем Египте очень сложное религиозное представление о том, вообще, как, что из себя представляет человек. И среди очень многих категорий, 9 там составляющих, я во все эти подробности влезать сейчас не буду, есть такое представление о Ка. Ка – это двойник человека, его жизненная сила, то, что он получает от предков, и то, благодаря чему он существует. По египетским представлениям, Ка обитает не только в теле живого человека, а после его смерти в гробнице, но Ка обитает еще и во всех его изображениях, будь то скульптурные портреты, будь то какие-то росписи, все что угодно. И поэтому, когда был изготовлен вот столь реалистичный, снятый отчасти с лица царицы портрет, то, ну, давайте представим, что если бы кто-то разбил этот портрет, то, ну, это бы приравнивалось к порче, которая была бы направлена на царицу. Поэтому был сделан только один глаз, потому что это давало вот такое принципиальное расхождение с внешностью великой супруги царской.
1: Складывается впечатление, что Нефертити не стала бы столь популярной в современном мире, не случись эта находка.
0: Конечно, прославил ее на весь мир именно этот скульптурный портрет, да, потому что, ну, она, то, что вот принято сейчас называть иконой, она икона искусства, она входит в десятку самых узнаваемых произведений искусства мира, а не только Древнего Египта, да. В Египте, ну, хоть как-то с ней соперничать может только золотая погребальная маска Тутанхамона, все остальное остается позади.

0: Если мы от этого скульптурного портрета заглянем вглубь веков, то мы увидим вовсе не тонкую рафинированную красавицу, вернее, не только красавицу, а потому что, да, вот муж религиозный реформатор, там он отменил культы, традиционные культы многих египетских богов и ввел единый культ бога Атона, бога солнечного диска. А он объявил себя единственным сыном бога, единственным посредником между миром небесным и миром земным. А, и Нефертити в этой истории, она не просто жена, она сподвижник, она яростный сподвижник. Она яростный богоборец, и чуть позже она вообще будет порой даже изображаться в образе гневного женского сфинкса, который попирает врагов египетского государства. Это очень яркая, сильная политическая личность. А с другой стороны, есть, например, в надписях ее современников описание, что у нее был потрясающей красоты голос. При звуках голоса ее ликуют, говорят тексты. Она очень хорошо пела, она играла на музыкальных инструментах. И третий момент, который очень важен для нашего понимания образа царицы Нефертити, она была великой, главной супругой царя, но она не была любимой супругой царя. Потому что где-то на 7-8 году правления Эхнатона появляется другая женщина. Она никогда не носила титул великой супруги царской. Она была просто одной из младших цариц. И, с одной стороны, может быть, это чувство, да, что вот Нефертити была таким соправителем, но она не была любимой женой. С другой стороны, может быть, это связано с тем, что во многом отношения царя и царицы зависели от того, может ли царица родить сына-наследника. Нефертити не родила сына-наследника, у нее 6 дочерей. И Кия, вот эта вторая жена, тоже не родила сына-наследника, а для царя-реформатора, который, ну, мы понимаем, что он хотел как бы дать какое-то будущее своим религиозным воззрением и обеспечить стабильностью двор всех тех людей, которые его окружали, это, конечно, было трагедией. Мы здесь уже, конечно, никогда не догадаемся, как это было, но когда еще при жизни Нефертити вот эта младшая жена Кия умерла во время, судя по всему, деторождения, она тоже родила дочь, то все ее изображения активно уничтожались с дикой совершенно ненавистью, либо заменялись на изображения разных принцесс, дочерей их на тон и Нефертити, просто у изображений переписывались имена, то есть вот такой посмертный был вандализм. Поэтому красивая, яркая, политически совершенная, да, то есть это политическая личность, да, но несчастная.
1: А она
0: быть великой супругой царской, это вовсе не значит быть счастливой женщиной.
1: Это безусловно, но она, Нефертити, она была египтянкой?
0: Она была египтянкой. Если мы попытаемся очень вкратце проследить линию ее рода, то ее отец Эйе был дядей Эхнатона, он был крупным военачальником, но его род частично восходил к человеку, которого звали Ей, он был крупным военным начальником колесничьего войска, он по национальности был хуритом. Хуриты – это был такой народ, который обитал тоже на севере Сирии, и они в том числе были среди тех народов, из совокупности которых позже появилась армянская нация. Эта толика крови была, ну, я не знаю, 1/12, то есть совсем немного она была. Все остальные крови, они египетские.
1: Но как ей, достаточно далекой родственнице, по меркам вот браков тогдашних фараонов, удалось выйти замуж за правителя, за фараона? Ведь женились-то чаще всего на сестрах, на самых ближайших родственниках.
0: Женились на родственницах, да, женились на родственницах очень часто для того, чтобы сохранить царскую кровь. А здесь мы прямого ответа, конечно, не знаем, но есть один момент, который позволяет нам догадываться, чья воля здесь лежала. Дело в том, что отец Эхнатона, знаменитый царь Солнца Аменхотеп III, и у него была жена, которую звали Тейе. Это была одна из самых знаменитых цариц тогдашнего Древнего Востока, интеллектуалка, женщина, которая обладала колоссальным статусом в государстве. И понятно, что для будущего Эхнатона, для своего сына, жену выбирала царица Тея, это понятно. Вот, получается, что она выбрала родственницу, потому что Эйе был родным братом вот этой царицы Тея, то есть получается, что Эхнатон был женат на своей двоюродной сестре. По каким критериям была выбрана Нефертити, сказать очень сложно.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим эту волшебную сагу о царице Нефертити. У нас в передаче данных историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
5: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
6: Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
7: Комсомольская правда. Это радио.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Сегодня говорим о Нефертити. Дата 108 лет тому назад. В 1912 году мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, которое стало легендарным шедевром. Я говорю о бюсте великой царицы Нефертити. Сегодня именно о ней нам рассказывает историк и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. А скажите мне, Виктор, Эхнатон был красив?
0: Это очень сложный вопрос, извините, потому что, во-первых, в разные годы правления его были разные стили искусства. И вот первые годы правления, когда делались его колоссы, они делались утрированными, то есть его пытались показать как существо нечеловеческое, а божественной природы. И вот эти первые колоссы, их лица, кому-то они невероятно нравятся, кто-то говорит, что это ужасно. У него длинные глаза, длинное лицо, огромные такие вот напыщенные, такие очень пухлые губы, узкие плечи, женственные бедра, потому что он изображается с таким намеком, что он как бы сын предвечного бога Андрогина, то есть он сочетает в себе мужские и женские черты. Вот это первое изображение. Они никого не оставляют равнодушными. Это головы колоссов Эхнатона из Карнака. Можно просто в Google вбить, вы все получите, да, вы увидите эти картинки. А с другой стороны, вот там в мастерской скульптора Тутмоса уже в Ахетатоне вот те портреты, которые уже зрелого Эхнатона, середины правления, у него довольно благородное лицо, оно вовсе не такое утрированное, как его изображали в первые годы его правления. Высокие брови, достаточно гармоничное, достаточно красивое лицо. То есть вообще, конечно, если представить их хотя бы на основании вот тех слепков, которые были сняты с их лиц, они, то есть Эхнатон и Нефертити, они, конечно, были красивой парой.
1: Но у него очень много африканского, вот я, мне так кажется. Я не об утрированных портретах, да, там, где он действительно похож на нынешних андрогинных моделей мужчин, которые шествуют по подиуму, а вот такой, знаете, скромненький на железной ножке, ну, в музейной, имею в виду. Но вот мне так кажется. Но, тем не менее, да, вот, знаете, это удивительно. В чем мое удивление? В том, что после такого количества инцестов рождались красивые люди. Понятно, что нездоровые, но не уродливые.
0: Ну, в самой вот этой 18-й династии, на финале правления которой появляется Эхнатон, инцестов было, в общем-то, не так много. Инцесты, наоборот, вот они характерны именно для правления Эхнатона. Во многом это объяснялось вот этим невероятным желанием получить сына, наследника, и в ситуации с Эхнатоном история становится вообще трагичной, потому что, не получив сына от Нефертити и не получив сына от младшей жены Кии, Эхнатон вступает в интимные отношения с двумя своими старшими дочерьми. Это беспрецедент для древнеегипетской истории.
1: Серьезно?
0: Да, бывали случаи, когда какая-то знаменитая принцесса становилась условно супругой царской, когда мать ее умирала, и она исполняла обязанности матери, например, в храме, так при Рамсесе II такое было.
1: На бумаге,
0: а здесь они, эти девочки родили еще девочек. Меритатон Тешерит и Анхесенпаатон Тешерит, вот это дочки Эхнатона и его собственных дочерей. И в итоге у нас нет текстуальной информации, но у нас есть анализ ДНК, у нас есть анализ ДНК его сына. Ему сына родила его собственная сестра. И этот ребенок сейчас известен на весь мир, это Тутанхамон.
1: Что это за история о том, что Нефертити после смерти мужа правила как регент? Где такое, где она встречается на просторах интернета? Но вот я решила у вас уточнить.
0: Это правда. Она перешла своего мужа. На 17-м году правления Эхнатон умирает. Причина его смерти неизвестна. А дальше появляется царь, который правит около чуть больше двух лет. И обычно царь имел несколько имен. И вот первое имя нам новое прозвучит, да, Анхетхепрура. А второе имя Нефер, Неферватон. И мы уже еще раз вновь слышим первое парадное имя царицы Нефертити. Этого царя изображают с очень женственными чертами, и при этом царе начинается уже уходить в прошлое вот эта религиозная реформа, то есть он понял, что нужно возвращаться к традиционной культуре, дальше получать поддержку, да, от разных слоев общества. И, по сути, этот царь, условно, давайте назовем женщину фараон, становится регентом при малолетнем царе Тутанхатоне, который уже становится Тутанхамоном. Судя по всему, для этого царя, то есть для Нефертити в последние годы ее правления, было сделано потрясающий погребальный инвентарь для ее погребения, там и статуи, и многие разные потрясающие вещи. Что случилось с этой гробницей, мы не знаем, потому что часть предметов, причем очень большая, была использована для погребения Тутанхамона. Мумии Нефертити нет, гробница не найдена. Время от времени последние 20 лет появлялись сенсационные новости в СМИ, что вот-вот, кажется, найдут гробницу Нефертити, или какие-то были гипотезы, предположения. Нет, все они не оправдались, и место последнего пристанища одной из самых знаменитых женщин Древнего Востока, и не только Древнего Египта, по-прежнему остается загадкой. Мы пока не знаем, где она была погребена. Судя по всему, она умирает где-то в первой половине правления Тутанхамона. Он царствовал 9 лет, и его супругой была царевна Анхесенамон, это третья дочь Эхнатона и Нефертити. Судя по всему, она обладала тоже ярким характером, как ее мать, потому что когда Тутанхамон умирает, она не хочет выходить замуж за кого-то из своих придворных. Дополнительный трагизм вот этой истории заключается в том, что на самом деле в гробнице Тутанхамона был похоронен не только сам царь, там в боковой камере, в золотых саркофажцах были похоронены мертворожденные дети. Там две девочки, причем на достаточно поздних месяцах развития. Вот это дети Тутанхамона и его жены. Ввиду того, что получается, что они же тоже родственники, достаточно близкие, да, по отцу, то здесь, конечно, уже вот на этом витке вот эти кровно-родственные страшные союзы, они дали тот плод, который уже просто не смог выжить. И тоже благодаря анализу ДНК этих тел, вот этих крошек, которые сейчас хранятся в Каирском музее, было установлено, например, безымянное тело царицы Анхесенамон, их матери, третьей дочери Эхнатона и Нефертити. Опять же, анализ ДНК здесь нам очень помог. То есть здесь несколько этапная такая трагедия царского дома, которой, конечно, не помогали ни золото, ни ладан, невероятная вот эта роскошь дворца, о которой мы знаем, потому что точно так же сохранились, например, в музее Метрополитен хранится кубок царицы Нефертити с ее именами из полупрозрачного алебастра в виде цветка белой водяной лилии. Невероятная красота. И ты прекрасно себе, глядя на этот памятник, представляешь, да, изысканную руку, которая берет его, наполняет вином. Вот такие удивительные свидетельства из царского дома. Но, тем не менее, все равно это было лишь эхом роскоши, а главные темы, конечно, были вот эти трагедии, которые мы можем лишь хотя бы частично и вот из нашего 21 века новой эры разглядеть, благодаря сохранившимся документам. А уж сколько мы не знаем, здесь остается только догадываться.
1: Если что-то известно о том, как проходила жизнь Нефертити, жизнь царицы, ритуалы, досуги, обязанности, вот я не знаю, может быть, сохранились описания, но нам очень сложно даже фантазировать на эту тему.
0: Жизнь царя и царицы была очень жестко подчинена правилам ритуала, ну, как жизнь, наверное, любого первого лица, на самом деле, любого государства. Поэтому ранние подъемы, встречи провода солнца, сохранились очень интересные изображения, как они у себя в Ахетатоне принимают наземных послов. Но, наверное, вы знаете, самое интересное – это раскопки в Ахетатоне на севере. Там был Северный дворец, это была личная резиденция царицы Нефертити. Во-первых, она очень любила животных, потому что у нее на территории дворца был зверинец, газели, редкие птицы. И этот зверинец был расположен по сторонам невероятно красивого озера в роще, благовонных деревьев. То есть вот у нее какое-то особенное, особенный такой интерес именно к живой природе. И в комнатах Северного дворца там сохранились росписи на стенах спальни. Копия была потрясающе сделана, она хранится в музее Метрополитена, ее можно в интернете найти. Это так называемая комната-зимородка. То есть представьте себе маленькую спальню, все стены которой расписаны невероятно красочно, зелеными, бирюзовыми, красными тонами, зарослями вот этих нильских тростников. Внизу водяные растения, белые, голубые водяные лилии. В стенах ниши, в которых когда-то стояли какие-то драгоценные предметы. И в центральной части одной стены, видимо, рядом с царской кроватью, там среди птиц невероятной красоты зимородок летит к воде для того, чтобы схватить рыбку, которая выпрыгивает из этой воды. То есть вот это стена спальни, которую когда-то видела Нефертити. И здесь, конечно, то, что египетский климат невероятно сохраняет вот эти все материалы, то, что после того, как реформа Эхнатона была проклята и ушла в забытье, и город просто был уничтожен и засыпан, не был перестроен. Вот это все позволяет нам вспомнить про кубок Нефертити, есть ее золотые кольца, вот эта удивительная спальня, комната зимородка, археологические свидетельства, которые показывают, что там когда-то был зверинец. То есть это невероятно красивая, изысканная и хрупкая вот такая жизнь, которая, судя по всему, была, наверное, таким любимым обиталищем великой супруги царской, поскольку это ее собственная резиденция. И вот по таким отдельным свидетельствам мы можем хоть чуть-чуть вот так вот приоткрыть это невероятное покрывало времени больше, чем в 3500 лет, и представить себе быть царицей Нефертити, которая была красива, которая была невероятно богата, но которая не была счастлива.
1: Я даже не знаю, такая грустная точка, но, наверное, она правдивая. И в этом самое главное. Спасибо вам от всей души. Это уже традиционно, потому что, ну, по-другому не получается. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин сегодня был.
0: Большое спасибо, всегда рад с вами беседовать. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
8: Эдвард, здрасте, меня слышно?
9: Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
8: Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
9: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
8: Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
2: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на втором онлайн-мероприятии, проводимым порталом Anthropogenes.ru и проектом у Соколовых. Меня зовут Георгий Соколов, и я буду модерировать сегодняшнюю дискуссию. Какую цель мы ставим перед нашими дискуссиями? В первую очередь продемонстрировать вам, то есть интеллектуальной части интернет-сообщества, эталон корректной научной дискуссии. Теперь вы лично сможете поприсутствовать и поучаствовать в дискуссии, ведущейся по правилам корректного научного диалога. В качестве антипримера для нас выступают различные телевизионные ток-шоу, где не принято уважать оппонентов, участвующих в дискуссии, и где основными целями являются аплодисменты и рейтинг. У нас по-другому. В наших дискуссиях не принято козыряние личными заслугами, обсуждение личности оппонента, использование различных демагогических приемов. Тема нашей сегодняшней дискуссии – «Человек и собака. Одомашнивание или эволюция?». О чем наша дискуссия? Еще в первой половине 20 века ряд ученых обратили внимание, что тысячи лет человек и собака претерпевали сходные изменения. В том числе это грациализация или уменьшение лицевого скелета, это уменьшение объема мозга, ускорение взросления, изменение формы агрессивности, способность размножаться круглый год, ну и другие признаки, которые свойственны именно домашним животным. И вот, собственно, тезис, который выносится на обсуждение. Так что же получается? Человек сам себя одомашнил? У этой гипотезы есть как сторонники, так и противники. И сегодня разные точки зрения на данный вопрос представят. Это Александр Николаевич Власенко, заведующий учебной лабораторией кафедры анатомии и гистологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Здравствуйте, Александр Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Исследователь, кинолог, дрессировщик, автор книг, в том числе учебника «Спортивная дрессировка собак служебных пород». И его оппонентом сегодня выступает Станислав Владимирович Дробышевский, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор 7 монографий. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Напомню еще раз, что меня зовут Георгий Соколов, а помогать вести сегодняшнюю дискуссию мне будет также ваш хороший знакомый Александр Борисович Соколов, редактор портала anthropogenes.ru.
3: Здравствуйте.
1: Спасибо, Александр. Нашу дискуссию мы построим сегодня следующим образом. Вначале каждый из наших оппонентов представит свою позицию в виде 15-20-минутного сообщения. Затем у каждого из оппонентов будет возможность высказать свои контраргументы и ответить на вопросы друг друга. Вот, соответственно, мы в конце мы подведем некие итоги. Александр Борисович, вы можете не шуметь, спрошу вас. Ну, в конце мы подведем некие итоги и постараемся оставить время на вопросы слушателей, которые они прислали заранее, ну и на те, которые они будут задавать в комментариях, собственно, к этому видео. Хочу сказать, что у нас зарегистрировалось порядка 400 участников и прислано более 60 вопросов. Понятно, что на все вопросы ответить мы не сумеем, но я попросил наших уважаемых спикеров отобрать по нескольку вопросов, на которые они готовы ответить. Итак, мы, собственно, переходим к сообщениям наших спикеров. И первым я предоставляю слово Станиславу Владимировичу Дробышевскому. Прошу вас.
2: Здравствуйте. На самом деле, то, что я тут сейчас буду излагать, это не совсем именно мои какие-то достижения, то есть это общее соображение по поводу, но я в какой-то степени эти воззрения разделяю. Можно поставить вопрос очень просто. Какие животные с какими признаками вообще способны быть одомашнены, и какие изменения у домашних животных происходят вследствие этого одомашнивания? На эту тему много всего писалось, но если это так подытожить для краткости, то картина получается следующая. Животные, которые могут быть одомашнены, должны быть социальные, стадные или стайные, то есть у них их должно быть большое количество. Ну, это объясняется очень просто надобностью, потому что обычно люди одомашнивают тех, кого должно быть много, чтобы их съесть, снять с них шкурки, чтобы там еще что-то такое было. Исключения есть, я их потом еще тоже расскажу. Очень полезно, если одомашниваемые животные иерархичны с доминированием, то есть у них есть какой-то доминант, и человек занимает место этого самого доминанта, тогда все это стадо может человека слушаться. Это очень хорошо, очень приятно и удобно. Такими легче управлять. Хорошо бы, чтобы эти животные были не слишком пугливы, чтобы они не боялись и не разбегались при приближении человека. Разные животные в разной степени пугливы, какие-то очень, какие-то не очень. Хорошо, чтобы они были бы не пугливы. Хорошо бы, чтобы они были не агрессивны по отношению к человеку, потому что если это, например, какой-нибудь медведь, да, может, с него мяса и много, но он может убить. И, соответственно, следующее, в принципе, то же самое. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком вооруженное, потому что, опять же, если это медведь или носорог, как бы зверь хороший, но как бы справиться с ним проблематично. Очень хорошо, чтобы это животное питалось чем попало, чтобы его было легко кормить, желательно подножным кормом, ну, строго говоря, всем подряд. Если оно хоть там насколько-то специализировано, ну, это очень неудобно, потому что надо в какой-то сезон подбирать корма, запасать их каким-то хитрым способом, это все очень сложно. Такой специфический параметр. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком быстрое, чтобы оно передвигалось не спеша, потому что, ну, например, хорошо приручить гепарда, да, и одомашнить его, но если он бегает намного быстрее человека, то как бы тоже не очень это здорово. Хорошо бы для того, чтобы разводить этих животных, чтобы у них были не слишком сложные ритуалы ухаживания. Допустим, у тех же самых гепардов ритуал ухаживания включает погоню двух братьев, самцов за самкой, и они должны пробежать там километров 20 по этим саваннам, ну, как бы таких разводить трудно. Ну, вот. Гораздо лучше, если у них вообще нет никакого ритуала ухаживания, ну, или он какой-то там простецкий. Хорошо бы, чтобы животные не образовывали постоянных пар, а пары образовывали случайным образом, достаточно беспорядочно, и чтобы не было привыкания особей друг к другу. Потому что если, допустим, животное предназначено на мясо, и мы режем самца, например, да, то самка будет грустить, а это никому не надо. Лучше, чтобы они менялись очень быстро и непринужденно. Хорошо бы, чтобы эти животные очень быстро размножались, чтобы у них было много потомства, и желательно, чтобы они каждый год размножались, и чтобы детенышей было тоже много. Ну, потому что иначе зачем эти животные вообще нужны? Хорошо бы, чтобы они были выводковые, ну, то есть это принцип воспитания потомства, при котором детеныши рождаются уже, в общем, более-менее жизнеспособными. То есть они уже встают на ножки, там, крылышки, уже более-менее могут питаться чем-то таким, ну, если млекопитающий, конечно, все равно молоком, но быстро переходит с молока на там, траву, мясо или что-то такое, чтобы не было слишком долгого периода, когда за ними надо заботиться, когда они того гляди умрут. Ну и, собственно, следующий пункт из той же серии, чтобы они быстро росли и быстро взрослели. Ну и такой не сильно актуальный, может быть, для большинства животных параметр, чтобы они не впадали в спячку, ну, чтобы они круглый год были доступны. Значит, есть, естественно, исключения. То есть, ну, например, образец для подражания для начала, вот, который отвечает всем этим параметрам, наверное, без исключения. Например, овцы или коровы или лошади. Ну, лошади быстро бегают, но, в принципе, не настолько, чтобы их нельзя было поймать, на самом деле. То есть, ну, вот овцы, например, или там козы, это идеал, то есть соответствует всем параметрам. Есть исключения по некоторым частным признакам. Например, гуси образуют постоянные пары, по крайней мере, дикие. Насчет домашних вопрос, на самом деле. Но дикие образуют. Это было преодолено, в общем, вполне себе. Кошки ведут одиночный образ жизни. Но они не на мясо, не на шкуру предназначены. У них назначение другое, поэтому им можно. Собаки и кошки, они образуют, они птенцовые. То есть у них рождаются беспомощные детеныши, слепые, беззубые, глухие, ну вообще никакие. Но они довольно быстро растут. И, в принципе, уже в полгода они вполне себе взрослые, по большому счету. То есть тут как бы эта птенцовость компенсируется очень быстрым ростом. Ну и пчела, например, она впадает в спячку, но это опять же такой зверь, который... Ну или там тутовый шелкопряд, в принципе, там не то чтобы спячка, но зимой не активен, но если это тропики, то это вообще не важно. И само назначение животного это компенсирует. Значит, если мы все те же самые признаки приложим к человеку, то получается, что в принципе почти по всем признакам, ну кроме парочки, человек отвечает вот этим самым параметрам одомашниваемых животных. Человек социален, он стадный, можно сказать. Он иерархичен с доминированием, ну, не таким мощным доминированием, как, допустим, у какой-нибудь шимпанзе или у гориллы, да, ну, так в самый раз, то есть не слишком такой разгильдяйский, не слишком эгалитарный, но достаточно иерархичный, чтобы можно было им командовать. Человек пугливый, конечно, но не чересчур, по отношению к самому человеку, в принципе, достаточно нормальный, и не чересчур агрессивный, на самом деле, то есть, конечно... Обычно охотники-собиратели соседей не очень любят, но и как бы не запредельно ненавидят. То есть бить могут, но как бы так. В принципе, не агрессивнее, чем корова, скажем. Вооруженность, конечно, слабая у человека природная. Она, конечно, компенсируется орудиями труда, но от природы человек очень слабо вооружен. Когтей нет, больших зубов нет, руками придушить другого человека проблематично, потому что у того тоже есть руки. То есть это параметр по полной программе. Человек напрочь не специализирован в своем питании, то есть он может есть буквально все подряд, абсолютно от чисто мясной диеты до чисто рисовой, там, со всеми промежуточными, можно рыбой кормить, можно там чем угодно. Человек не слишком территориален, то есть, конечно, он территориален, но он очень подвижен, поэтому, в принципе, он может переместиться на какую-то другую территорию, в какое-то другое место, и он, конечно, охраняет территорию, но как бы так, не чересчур. Человек медленно двигается, у него, в общем, по сравнению с какими-то там птицами-шалашниками, довольно простой ритуал ухаживания. Человек, конечно, склонен образовывать постоянные пары, но как-то так не очень. То есть у человека так называемая сериальная моногамия или сериальная полигамия, когда в каждый конкретный момент времени пара единое, а, соответственно, через какое-то время эта пара может измениться. Вот. И если посмотреть на разные социальные структуры у разных групп людей, то может быть и чистая моногамия, и чистая полигамия, но обычно что-то на самом деле среднее. Человек не слишком быстро, прямо скажем, размножается, на самом деле. Это можно было и минус даже поставить, скорее, минус-плюс. Но учитывая, что человек по факту заселил всю планету, и у нас проблема не в вымирании, а в слишком большом размножении, то, в принципе, плюсик здесь уместен. То есть мы размножаемся не так уж и медленно. Какие-то там бизоны размножаются очень медленно по всему. То есть длина поколений у них меньше, но смертность больше. У человека чистая, конечно, птенцовость, то есть человек напрочь не выводковый, тут строгий минус наставим. Человек не очень быстро растет и очень долго не взрослеет. На самом деле, тут, конечно, тоже мы ставим. Ну и мы не впадаем в спячку, тут мы ставим жирный плюс. Ну, с этим можно поспорить, в принципе, зимой многие близки к этому состоянию, прямо скажем, но это скорее как бы из области шуток. Значит, если посмотреть на признаки, которые возникают в процессе одомашнивания у домашних животных. Ну, первое, на что все поголовно обращают внимание, увеличение изменчивости. То есть все признаки идут того, что гораздо во все стороны, там размеры увеличиваются, уменьшаются, ноги удлиняются, укорачиваются, там, и так далее, и так далее. Появление ювенильных, то есть молодых как бы признаков, детских признаков, и строение, и поведение у взрослых животных. Тоже почти у всех животных домашних это так или иначе проявляется. Ну, не в строго обязательном порядке, понятное дело, но достаточно жестко. Изменяются пропорции тела у домашних животных довольно существенно. Ну, любые примерно можно приводить, там, лошадей, такс каких-нибудь там. Даже кошек, на самом деле, хотя это, наверное, одно из наименее домашних животных. Даже у северных оленей, которые только дикие, и то у них пропорции тела по сравнению с дикими меняются. Грацилизация. Не обязательно это уменьшение, на самом деле. Но чаще всего уменьшение размеров общих. Вот. Уменьшение мускульной массы. Ну, если только это не какая-нибудь там корова, которая предназначена, чтобы ее съели, где масса мышечная может и вырасти. Но сила от этого сильно не вырастает, на самом деле. Уменьшение толщины стенок костей, ну и в принципе практически то же самое, можно сказать, про челюсти зубов конкретно. Челюсти, как правило, у домашних животных становятся меньше, зубы тоже становятся меньше, все это дело ослабляется. Изменение структуры покровов и окраски. Чаще всего меняется шерсть, опять же в сторону увеличения изменчивости. То есть шерсть может стать курчавой, волнистой, длинной, короткой, вообще исчезнуть с концами. То же самое, кстати, с перьями у птиц, какие-то там слишком длинные хвосты у фениксов, допустим, там, у петухов, какие-то там курчавые перья и так далее и тому подобное. И окраска идет в разнос, потому что защитная окраска становится неактуальной, окраска может стать любой. Чисто белой, чисто черной, в пятнышке, в крапинке, какие угодно. Уменьшение размеров головного мозга практически 100% у всех домашних животных. Ну, наверное, есть исключения, конечно, но почти всегда это так. Притупление органов чувств. Ну, нехорошо, если домашнее животное будет слишком чуткое, для этого есть пастух, или пастушья собака. Снижение агрессивности. Ну, с самого начала домашнее животное должно быть не слишком злобное. Ну и хорошо, если оно и станет еще менее злобным, если только нет такой задачи. Если это, скажем, какая-нибудь там служебная собака, какой-нибудь там питбуль, да, который должен быков грызть, то он, наверное, может быть какой-то сильно злобный. Но это скорее, опять же, исключение. Увеличение послушности домашних животных, ослабление неофобии, то есть боязни чего-то нового. Домашние животные, как правило, меньше пугаются появления чего-то такого необычного, нового в окружающей среде. Ослабление доминирования внутри сообщества самих этих животных, чтобы слушались не друг друга, а все-таки, опять же, подпуха человека, но человека, чтобы слушались хорошо бы. Уменьшение полового диморфизма, то есть различия самцов и самок. Как правило, у домашних животных изначально довольно большие различия, которые могут быть между самцами и самками, заметно уменьшаются. Потери сезонности размножения. Ну, опять же, чисто с практической точки зрения, не надо, чтобы оно было сезонно. В принципе, оно обычно с самого начала не очень-то сезонное. Ну, а тут исчезает с концами. И повышение плодовитости, что, опять же, как бы важно. Исключений, честно говоря, не слишком много. Ну, собака отвечает практически всем этим параметрам. Ну, может, кроме вот каких-нибудь особо злобных пород, которые усиливают свою агрессию, ну, вернее, мы им усиливаем эту самую агрессию. Ну, и в качестве примера увеличения размеров тела лошадь, она стала крупнее, то есть массивнее, по сути дела, чем тарпан изначальный. Но если, допустим, мерить длину ног к высоте, в холке, например, да, то, в принципе, это все равно грацилизация. То есть это никак не роботизация. И я сомневаюсь, что кости стали толще. Но тут, честно говоря, я не владею точной информацией. Но это такое славное как бы исключение. Если все те же самые признаки приложить к человеку. У человека при как бы условном одомашнивании, насколько мы можем об этом говорить, увеличивается изменчивость. Современные люди гораздо более изменчивые, чем, скажем, австралопитеки были. Вот. Тут, правда, вопрос большой, с какого момента мы будем это считать. Потому что если мы возьмем за исходник разные точки, мы можем с изменчивостью разные картины получить. Если от австралопитеков, от вида афарские австралопитеки считать, то мы, конечно, сейчас гораздо более изменчивы, потому что мы расселились по всей планете. Но если, например, считать с верхнего палеолита, то изменчивость немножко упала. В верхнем палеолите она была реально все-таки больше, чем сейчас. Так что, может быть, здесь можно было поставить и плюс-минус, но все-таки, если уж говорим об одомашнивании, то не с верхнего палеолита все-таки имеется в виду, а с каких-то там гораздо более давних времен.